0: Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Ну а прямо сейчас о том, что страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотных летательных аппаратов.
3: Действительно, все чаще страховщики отказывают владельцам складов в таком виде полиса, подтверждает РБК. По словам источников, такая ситуация сложилась в середине июля, начале августа на фоне возросшего интереса к услугам страховки от БПЛА. Некоторые игроки решили взять паузу и перестали предлагать такое покрытие, а другие формируют заградительные тарифы со ставками до 60%. Также страховые компании стали внимательнее подходить к риск-аудиту. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказала специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова. Она просила участников рынка.
4: Чтобы обезопасить себя от рисков, владельцы и девелоперы складов начинают обращаться к страховщикам, чтобы застраховать не только имущество, но и риски, связанные с диверсией, беспилотниками и терроризмом. Но проблема в том, что это довольно дорогостоящее страхование. Выплаты там довольно большие при наступлении страхового случая. А вал заявок сейчас стал довольно большим. Даже вот те, кто никогда не задумывался о том, чтобы какой-то полис на свой объект получить, они все, собственно, стали в очередь. Именно поэтому страховщикам приходится корректировать свой подход к страхованию таких объектов. Они сейчас выбирают индивидуальный подход, то есть они смотрят каждый объект отдельно, проверяют, что там хранится, где он расположен, как там устроена работа. В то же время смотрят и на самого владельца или девелопера, насколько у них давняя история отношений, насколько это, в принципе, высокие риски для страховщика, как они повлияют на его портфель. Комплайенс здесь ужесточился.
5: Что еще поменялось на рынке страхования складов?
4: Заметно выросли тарифы на такое страхование. То есть, если раньше ставка по ним была не очень большая, то теперь на риски диверсии БПЛА и терроризма ставки заметно возросли. Ужесточился комплайенс и проверка объекта, насколько это для страховщика рисковый объект. Подход, если раньше он был более массовый, можно было проще такое страхование получить, то теперь он более индивидуальный. Кроме того, стоит сказать, что сейчас сложно застраховать и новый объект. Это сильно влияет на собственников или застройщиков таких объектов, потому что им, по сути, надо его выводить на рынок, маркетировать, а из-за отсутствия страховки они не до конца понимают, как это делать. Еще, кроме того, сейчас сложно включить эти новые риски в уже действующие полисы. Процент одобрения по таким запросам на самом деле небольшой.
5: Почему страховщики не готовы брать эти риски? Может ли причина быть в проблемах с перестрахованием?
4: Да, это действительно так. Если раньше у нас на рынке было много международных перестраховочных игроков, то сейчас, по сути, все вот эти вот проблемы ложатся на РНПК. То есть она выступает, собственно, перестраховщиком. Все запросы коммерческие компании могут пытаться страховать даже такие сложные случаи, но все равно вот все это перестрахование уходит на РНПК. Запросов и заявок действительно очень много. Нужно каждый случай разобрать, посмотреть, понять, как все это будет застраховано. Конечно, это все удлиняется, и многие такие заявки они ставят на паузу. Плюс РНПК же перестраховывает не только складской рынок, она на всю Россию по разным секторам, поэтому, конечно, объем работы у них довольно большой. Если мощности РНПК будут расширяться, это скажется в политике страховых компаний, то, соответственно, с складами ситуация поменяется. Но пока довольно тяжело это сделать.
2: Еще один момент. Для страховщиков современный склад представляет собой что-то вроде черного ящика. Содержимое постоянно меняется, оценить его сложно. Отсутствие прозрачного контроля за внутренним содержанием заставляет страховщиков отказывать девелоперам еще на этапе возведения объектов или ввода его в эксплуатацию. Эксперты указывают, что решением этой ситуации стало бы расширение лимитов российской национальной перестраховочной компании. Но вопрос с недостатком перестраховочной емкости может решить только государство, отмечают специалисты. Все-таки финальное слово именно за властями.
1: РБК в цифрах. 54 цитных

0: квадрата и 20 ходов для решения головоломки из любой комбинации. Кубик Рубика был создан в 1974 году в качестве учебного пособия по геометрии. Сегодня рекорд сборки составляет невероятные 3,13 секунды. В мире продано свыше 500 миллионов оригинальных экземпляров. Это подтверждает статус игрушки как глобального культурного феномена.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, на радио РБК стартует инвестиционный час. Меня зовут Элина Тихонова, и в ближайший час будем делать ставки на ставку. Открываем радиототализатор, будем искать инвест-идеи в облигациях также, если они вообще есть сейчас, конечно. Ну и поговорим про дефолты на долговом рынке. Будет ли дальше еще хуже? Пишите нам скорее свои вопросы и комментарии в Telegram радио РБК, прямо русскими буквами в поисковой строке набирайте радио РБК, попадаете в наш уютный Telegram и пишите нам любые свои вопросы и комментарии. И делайте, пожалуйста, ставку на ставку. Какое решение примет Центробанк в эту пятницу? Снизит ключевую ставку, регулятор повысит или, может быть, оставит на месте? Ставки принимаются.
1: Инвестиционный час.
2: Со мной в студии Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей Solid Инвестиции. Ольга, здравствуйте.
3: Элина, добрый день.
2: Вот на рынке все плохо, а вы все лучше и лучше выглядите.
3: Спасибо вам большое. Почему же плохо?
2: Да? Хорошо вы считаете? Я как раз вот первым вопросом
3: хотела... Мне кажется, может быть хуже просто.
2: Мы информированные оптимисты, как это называется, да? Еще раз вчиталась в вашу должность, отдел разработки инвестиционных идей. Хотела спросить, как сейчас вообще с разработкой инвест-идей? Есть ли идеи? Есть ли работа?
3: Есть, конечно. Ну, если говорить про конкретные идеи, то мы, наверное, сейчас более такую консервативную стратегию придерживаемся в инвестировании облигаций, поскольку снижение ключевой ставки, оно не предопределено, и вполне возможно, что мы, может, увидим через какой-то период и риски ее повышения.
2: Мы об этом сегодня прям подробно поговорим.
3: Да, поэтому...
2: Ну, то есть честный ответ, вот если пока так коротко это обозначить, да, все равно можно что-то на этом рынке делать.
3: Конечно.
2: Хорошо. Я сейчас расскажу, что я прямо сейчас на этом рынке делаю, но сначала посмотрим, что прямо сейчас, собственно, у нас происходит. Индекс Мосбиржи честно пытался как-то оттолкнуться, но силёнок у него не хватило, и сейчас он по-прежнему в легкой коррекции, 0,01% теряет, 2271 пункт. Рубль зато молодец. А у нас рубль старается укрепиться на межбанке. Он там 70-80 почти копеек и к доллару, и к евро отыгрывает. У юаня откусили 8 копеек. Посмотрим, вот-вот выйдут официальные курсы Центробанка на завтра. Посмотрим, насколько регулятор учтет вот эти движения, посчитает их важными. Что с остальными классами активов у нас происходит? Нефть сегодня выше 100, так она, между прочим, и держится. Вот к этой минуте $100.76 за баррель, рост на 3 с лишним %. Про нефть сейчас тоже расскажу чуть-чуть подробнее. Газ больше 9% прибавляет сейчас. Золото тоже подрастает почти на 0,5%, а серебро почти на 2%. Значит, что с нефтью сегодня происходит? Она действительно впервые с конца июля поднялась выше $100 за баррель. На новостях, что Иран ударил по 8 американским танкерам и 2 другим американским судам в Персидском заливе. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции сказали, что они вообще-то еще по 10 кораблям ударили, которые, по их словам, при поддержке американских военных пытались пройти через Ормуз, который вообще-то объявлен Ираном запрещенным и небезопасным. Аналитики снова наперебой заговорили, а мы предупреждали, нефть снова будет 120, нефть снова будет $140 за баррель. Ольга, понимаю, не ваш профиль, но вы как на это смотрите? Вообще обращаете внимание сейчас на нефтяные движения?
3: Ну, безусловно, обращаю, потому что, как вы ранее правильно сказали, рубль укрепляется, и, в общем-то, движение в нефти, я думаю, в том числе влияют на курс национальной валюты, а это, в общем-то, влияет на наше формирование инвестиционных идей.
2: Насколько, на ваш взгляд, если за рубль чуть-чуть зацепиться, насколько ощутимым, что ли, заметным будет это укрепление? Или опять чисто косметически там на рубль туда, рубль сюда сходим и к прежним уровням не вернемся?
3: Но здесь же понятно, сейчас более такая эмоциональная реакция, потому что фундаментально оно влияет на курс валюты с лагом в 2 месяца в среднем, в 1,5-2 месяца. И, соответственно, здесь будет важно как период удержания высоких цен на нефть. То есть если это такой хайповый случай, все друг другу пообещали все разбомбить и потом

0: как бы успокоились, и нефть вернулась на предыдущие уровни, то, наверное, сильного влияния именно за счет нефти на курс рубля не будет.
1: Но если это обострение продлится, ну, сколько там, пару недель хотя бы, вот при каких условиях мы увидим действительно отражение это в курсе рубля?
0: Ну, пару недель, мне кажется, тоже мало. То есть все-таки...
1: Месяцок надо.
0: Ну, хотя бы, да. И в любом случае мы это будем уже наблюдать там с поступлением выручки от экспортеров в октябре-ноябре.
1: Угу.
0: Ну, то есть на текущий момент влияют все же некоторые другие факторы.
1: На рубль.
0: Да.
1: Экспортно-импортные.
0: Ну, в основном, да. Также спрос эмитентов на погашение в квазивалютных обязательств. Сейчас тоже большой достаточно пик идет оферт и погашений. Экспортно-импортные операции, операции Минфина, ЦБ.
1: Рост импорта, в том числе
0: рост импорта, топливного
1: импорта.
0: Рост импорта, в том числе покупка импортного бензина.
1: Ну, в общем, сейчас факторов за ослабление рубля пока больше, если не вмешается действительно нефть, которая будет долго дорогой.
0: Так? Ну, мы в компании, да, смотрим на то, что плавное ослабление рубля, оно в ближайшие месяцы продолжится.
1: Да,
0: с возможными отскоками.
1: Ну, до каких уровней?
0: Сложно говорить, но я думаю, что где-то 87-90 до конца года мы можем закрепиться.
1: 87-90. Ну, в общем, это там до 2,5-3 рубля. 3,5-4, вернее, вот так. Ну хорошо, не то чтобы это сильно критично, но вы видите тренд на дальнейшее ослабление рубля. Хорошо, это важно. Понимаю, что вы в долговом рынке, но все же спрошу, в личном портфеле, не знаю, там, на сдачу акции покупаете какие-то?
0: Нет.
1: Вообще, как класс, акции обходите стороной?
0: Нет, мне хватило 22-го года.
1: Вы из тех, кто запоминает уроки пройденные, да?
0: Да, но мы же в прошлый раз, когда с вами виделись в этой студии, обсуждали, чем стратегия инвестирования женщины отличается от мужской. Да, она более консервативна. Вот один раз обжигаясь, после этого очень долго боишься подойти. Ну и плюс я считаю, что сейчас не время, когда такие доходности уже который год нам демонстрируют долговые инструменты. Ну, смысл терять эти упущенные возможности в надежде на рост фондового рынка.
1: Соглашусь. Тем более в этом году индекс Мосбиржи примерно ничего нам хорошего, за исключением каких-то небольших движений туда и обратно, не показывает. Поэтому вот я сейчас, я обещала про свою стратегию сейчас рассказать, я вообще ничего, кроме фондов денежного рынка, на пришедшие дивиденды или купоны не покупаю. Вот вообще ничего не покупаю. Даже облигационный портфель, частичку своего портфеля не наращиваю, потому что я, честно, не понимаю, что будет дальше. Возможно, я совсем не права, но мне так спокойнее. Я прошу, кстати, наших слушателей тоже поделиться. Вот вы прямо сейчас что делаете на рынке? Что-то покупаете, что-то продаете? Пишите в Telegram радио РБК. Мне интересно, вот одна я такая боязливая тут, или есть кто-то со мной, кто сидит на этом заборе? Судя по статистике, кстати, Мосбиржи, не все частные инвесторы такие же вот панически осторожные, как я, потому что в августе, я читаю, физлицы нарастили вложения в облигации аж в 1,5 раза, почти до 152 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем они вложили в акции и в ПИФы. Вот, казалось бы, с чего вдруг, Ольга, спрос на облигации растет? Индекс RGBI скребет дно уже месяц, да, корпоративные бумаги тоже не дорожают. Тут правоучастники, которые сейчас долг покупают.
0: Ну, я думаю, растет в силу того, что идет переток с вкладов в фондовый рынок, в долговой, в частности, в данный момент, да, в силу того, что ставки депозитные, они у нас снижаются, ну, сейчас снижение притормозилось, но, тем не менее, разница...
1: Ставки по ОФЗ выше?
0: Да, ну, по ОФЗ, само собой. Но вот эта разница между качественным портфелем корпоративных облигаций, которые мы можем получить, сформировав, да, доходности, и доходностью там, депозитов, она достаточно существенная. Ну, и ОФЗ, как вы правильно сказали, тоже, в общем-то, дает 16% для тех, кто верит и любит.
1: Сегодняшние аукционы Минфина.
0: О, да.
1: Это мы еще обязательно повосхищаемся этими доходностями, которые сейчас дает, вообще-то, на минуточку, Минфин, наш главный гарант безопасности всего. Ну, то есть вы считаете, что эти частники правы и объясняете такой приток в облигации именно перетоком из вкладов, потому что там для консервативной части портфеля это, наверное, самое очевидное сейчас решение.
0: Ну, я считаю именно так, да.
1: Еще и на...
0: Нет, ну как правы? Кому-то есть консерваторы, есть пожилые люди, например, которым вклады всю жизнь казались единственным верным инструментом инвестирования. Здесь нет правых и виноватых. Здесь есть

0: упущенная выгода, да, и вот она в данный момент между вкладами и даже качественным портфелем корпоративных облигаций, она существенная.
1: То есть новых держателей долга и новых денег на рынке, по сути, мы не видим.
0: Ну, почему же? Как раз вот эти перетоки из консерваторов, из вкладчиков, если я правильно помню, порядка там 70 триллионов у нас на вкладах лежит. Это достаточно существенно.
1: 152 миллиарда из 70 триллионов, да, это только начало этого ручейка, если он не иссякнет.
0: А вот это достаточно серьезная сумма, поэтому, в общем-то, отсюда идет приток новых денег на рынок и от дивидендов, от акций.
1: У вас есть вклад?
0: Нету.
1: Нет, у вас все в облигациях.
0: Из сберкнижки тоже. Да, у меня все в облигациях. Кстати, как совет любителям фондового денежного рынка, можно как альтернативу или как диверсификацию купить Рони Линкервеба. Это примерно все тоже по своей сути, в общем-то, примерно так же с точки зрения кредитного риска, но чуть более доходно за счет вот этой надбавки.
1: Ну, давайте объясним для тех, кто не так глубоко в теме, что такое Рони Линкер. Веб – единственное знакомое для многих тут слово, наверное. Линкер – это инструмент, это облигация, чей номинал привязан к инфляции, верно? Индексируется на уровень инфляции.
0: Нет, на ставку Рони.
1: Это на ставку РОНИ.
0: Это на ставку РОНИ. То есть у вас идет ежедневная
1: ставка денежного рынка.
0: Центробанка. Она коррелирует с ключевой ставкой Центрального банка. Если она не коррелирует, тут вопрос уже к политике, правильности политики Центрального банка. А на текущий момент она у нас составляет порядка 14%, если я правильно помню. У нас Росфар чуть выше сейчас, РОНИ где-то, ну, 14,1, предположим. Да, соответственно, у нас на ежедневной основе номинал индексируется под данную ставку, и чтобы было не так еще грустно, есть дополнительный купон, он небольшой, 1,85 составляет, соответственно, из этого всего складывается...
1: Ну, то есть в районе 16% получается.
0: Да, и в отличие от фонда денежного рынка, здесь мы не платим комиссию за управление.
1: В отличие от фондов денежного рынка, у меня возникает вопрос к ликвидности этого инструмента.
0: Абсолютно ликвидность, 150 миллиардов обращений. Ликвидность по данным Мосбиржи у него очень большая.
1: Хорошо, спасибо. Это действительно интересный инструмент. Я, пожалуй, честно к нему присмотрюсь. Но давайте справедливости ради, не только у Веба есть привязанные к Рони с премией выпуска.
0: Это первый инструмент такого рода в природе.
1: Никто не повторил до сих пор.
0: Нет, есть с привязкой, когда купоны с привязкой к ставке, да. Фолтеры. Такие инструменты есть у всех. И Веб сейчас, кстати, новый тоже маркетирует. В ближайшее время он будет выпущен. То есть, когда у вас базовая ставка плюс маржа, вот там, по-моему, маркетируют сейчас 230 базисных пунктов, что-то такое. Но это немножко другой инструмент.
1: Принято. Если, кстати, будут вопросы, если вы хотите, чтобы мы чуть подробнее рассказали про такого рода облигации, вы напишите в телеграм-радио РБК, мы на этом чуть подробнее остановимся.
0: И что важно, он доступен неквалифицированным инвесторам.
1: Доступен не к валам, и высокой ликвидности есть премия к Рони.
0: Ну, есть вот, премия вот, к фонду денежного рынка.
1: К фонду денежного рынка, понятно, и к Рони, да. Это мы обозначили. Значит, что сейчас, какие тревоги у меня вызывают те же ОФЗ? Давайте начнем все-таки с госдолга. Да? Консенсус РБК, который был опубликован в понедельник, за сохранение ключевой ставки на уровне 14% в эту пятницу. Дело в том, что стоимость ОФЗ, вот именно стоимость тела, зависит, безусловно, от дальнейшей траектории ключевой ставки. Я сначала хотела поговорить с вами про вот этот консенсус. Вы с ним в этот раз или нет? Вы тоже ожидаете сохранения ставки в пятницу?
0: Ну, консенсус на самом деле делится между сохранением и еще одним шагом на 25 базисных пунктов.
1: Ну, слушайте, вот по большому счету, РБК 4 это, человека только из 30
0: это
1: ставят
0: неважно.
1: На снижение.
0: Сохранится, но снизится на 25. Важно только одно. Вот если вдруг на столе будет решение о повышении, то есть среди всех вариантов они будут в том числе рассматривать спрос повышения ключевой ставки, вот это действительно важно. Это в корне вообще изменит настроение рынка и стоимость тех самых длинных ОФЗ.
1: Вы такой вариант допускаете в эту пятницу? Не на октябрьском заседании,
0: Нет. В дальнейшем я не могу его исключить. И, в общем-то, если посмотреть по кривой производных финансовых инструментов, она не видит снижения, то есть как участники рынка закладывают, да, они не видят снижения ставки до конца этого года и видят небольшой рост в следующем.
1: Вот так даже.
0: Да, ну это может быть чрезмерный пессимизм. То есть...
1: Я видела несколько прогнозов о допустимом повышении ставки на 25 базисных пунктов.

0: не повышают, но и не снижают ставку, то есть сохраняют 14%. В октябре мы закладываем риск повышения, то в ОФЗ, в общем, вообще ничего хорошего не будет, получается, при таком раскладе.
1: Получается, что так.
0: Не нравится вам.
1: Ну, почему не нравится?
0: 16%.
1: Тут вопрос горизонта инвестирования.
0: Зафиксировать и радоваться. Ну,
1: вопрос горизонта инвестирования. То есть 16% на горизонте, там, ну, на самом деле, дюрация там меньше, около 8, да, и среднестатистически инфляция за этот период, она будет ниже, чем эти 16%. То есть это в любом случае прибыльный инструмент, если купить и держать до погашения. Ну, это как-то странно.
0: Да почему странно? Ну, вот есть у меня такая часть портфеля, допустим, не знаю. Ну, давайте так.
1: Ну, потому что инвестиции в длинные ОФЗ до погашения, это такой, наверное, ноу-хау нашего времени уже станет. Обычно это все-таки акции.
0: Акции – это вынужденное держание до погашения или до делистинга, вот как вы на этой неделе узнали по группе ПИК, да? А если вот к вам приходят клиенты, так спрашивают, ну хорошо, а в каком случае, кому вообще вы посоветуете купить длинные ОФЗ и держать там, ну, на весь период дюрации 8 лет?
1: Ну, вот если хочется держать все 10 лет, ты платишь ипотеку, вот тебе как...
0: Если нужен постоянный предсказуемый, да, какой-то кэшфлоу.
1: Да. Да. И если это купонная доходность, она как бы вас устраивает, удовлетворяет. То есть, ну, то есть если мы вложим условно 100 тысяч рублей, то кэшфлоу на ипотечный платеж будет недостаточный. Да? Но в таком
0: тем
1: случае...
0: Тем не менее, это просчитываемый, ну, пассивный, это регулярный такая... доход. Да. Вот это, кстати, отличный ответ. Вот мы и разобрались, кому нужно длинные ОФЗ.
1: Индекс. Но чаще всего их последний год покупали абсолютно для другого. То есть эти пресловутые спекулянты, которые верили в быстрое
0: спекулянты
1: получение 30 годовых.
0: На росте тела просто, да, кажется, эта история не этого года точно.
1: Это вообще с прошлого. Дух длинных ОФЗ с нами давно.
0: Боюсь, что и не история следующего года. Я хотела сказать, порадоваться за индекс Мосбиржи, который сокращает немножко свое падение. Сейчас всего 0,02% теряем, того и гляди, в ноль выйдем. Или даже в плюс к концу нашего эфира. Мы вернемся после очень короткой паузы.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой

0: ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
0: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
1: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: РБК тренды.
4: Как ИИ-агенты меняют модели работы. ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, к которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6% до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки,

0: где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Как нам всем при этом колоссальном переизбытке информации выживать?
2: Специалисты говорят, что даже одно ухо, если вы заткнули, уже вашему мозгу гораздо проще.
1: Но мы слушателям не будем рекомендовать надеть беруши.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Повтор программы.
4: На радио РБК продолжается инвестиционный час. Меня зовут Илина Тихонова, со мной Ольга Николаева. Сегодня старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей «Solid Инвестиции». Я напоминаю, что мы сегодня принимаем ставки на ставку. Какое решение примет Центробанк уже послезавтра, в эту пятницу? Консенсус аналитиков за то, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Но есть отдельные аналитики, которые считают, что, например, ЦБ запросто может понизить на 25 базисных пунктов. Есть также те, кто очень осторожно и боязливо говорят, что вдруг да может даже и повысить. Но тоже очень аккуратно, но таких, надо сказать, совсем мало. Пишите нам телеграм радио РБК.
3: Инвестиционный час.
4: Ну что, индекс Мосбиржи практически вышел в ноль. Сейчас всего пару сотых процента он теряет, 2273 пункта. Мы все-таки надеемся, что к концу нашего эфира выйдет пусть в слабенький, но плюс. А вот рубль продолжает свое наступление на основные валюты. На межбанке уже больше 80 копеек отыгрывает у доллара, у евро и у биржевого юаня 9 копеек. Посмотрим, какой официальный курс у нас выпустит Центробанк. Мы, наверное, давайте закончим про ОФЗ. Мы поговорили, что длинный ОФЗ при нынешней прекрасной доходности, там 15-16%, наверное, интересны только тем, кто готов сидеть в них долго и кому нужен какой-то предсказуемый, стабильный, постоянный вот этот пассивный доход на какие-то свои цели. Я хочу понять, в какой момент удачнее всего, ну, понятно, что всегда гадание такое на кофейной гуще, но все-таки можем ли мы как-то предположить, как бы мне подешевле-то купить ОФЗ? Еще, чтобы доходность-то у них была еще бы повыше, чтобы не 16%, а 17%, например. Вот после решения по ставке, допустим, Центробанк не снижает ставку или снижает на 25 базисных пунктов. Как будет реагировать RGBI?
5: Ну, я думаю, что... Ну, мы же говорим с вами сейчас про длинные ОФЗ. RGBI – это у нас индекс.
4: Ответ никак?
5: По большому счету, да. Как бы тут еще вопрос риторика, которая будет сопровождаться, да. Если сигнал останется ненаправленным, как в прошлый раз, ничего не изменится, то, скорее всего, вот такой вот статус-кво и сохранится. Потому что вот тот спред, который мы имеем над ключевой ставкой, то есть ключ сейчас 14, доходности длинных ОФЗ 16, они, в общем-то, не дают им дальнейшего падения, с одной стороны, да, ну и расти пока им тоже нечего.
4: А если ЦБ в октябре на этом опорном заседании, вот чего сейчас все боятся, вдруг решит повысить ставки, ну тогда-то они грохнутся?
5: Ну, тогда должны. Тогда даже все-таки длинные ОФЗ, они закладывают долгоиграющую траекторию ожидания участников рынка по ключевой ставке, да. Соответственно, рынок напугается. Непонятно. У нас же недавно на прошлой, в конце позапрошлой недели ЦБ опубликовал основные направления ДКП на 27-29 год, да, и там вот как раз есть, ну, наиболее вероятным сценарием, по которому мы движемся, считается базовый. В общем-то, он мало чем отличается от ранее опубликованного базового сценария. Есть еще проинфляционный. И вот в нем там, он считается вторым по вероятности, в нем как раз закладывается уже рост ключевой ставки, если я правильно помню, там что-то до 18% идет на следующий год.
4: Ну, это такой, да, совсем рискованный сценарий. Ну, мне
5: кажется...
4: То есть
5: тогда, я думаю, рынок...

0: будет включать вероятность вот этого проинфляционного сценария. Ну, а если мы закладываем ключ 18... Соответственно, да.
1: Ох, ох, ох, да. В общем, сейчас, да, лучше, наверное, действительно в каком-нибудь производном инструменте, типа вот этого Рони Линкера, посидеть или просто в фонде денежного рынка. Мне кажется, что при прочих вводных, после публикации нового макропрогноза в октябре, после вот этого опорного следующего заседания Центробанка, вполне есть вероятность увидеть ОФЗ подешевле. Или напрасно я опять буду сидеть и ждать?
0: Но на этот год там уже особых изменений-то быть не может. На следующий год,
1: интересно,
0: на самом деле...
1: Интересно, как, конечно, про следующий.
0: В прошлом еще прогнозе достаточно сильно изменили вот этот диапазон средней ключевой ставки на следующий год, 10,5-12,5. Мне кажется, в нем уже заложены все возможные риски, ну, кроме вот совсем проинфляционного сценария, да. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сильные изменения там в сторону 14, в верхнюю границу
1: поднимать. Еще одну...
0: То есть вполне возможно, что там посмотрят по прогнозу по инфляции, что более медленными темпами будем ее достигать цели.
1: Сейчас закончим тему с ОФЗ. Вот только мне на первой минуте примерно эфира сказала, ну зачем сейчас длинные ОФЗ? Я продолжаю, значит, уже там 20 минут все-таки пытаться найти там какие-то возможности интересные. Клянусь, последний вопрос сейчас про длинные ОФЗ спрошу. В октябре, опять же, Минфин должен представить проект бюджета на ближайшую трехлетку, в том числе на следующий год. Кроме того, станет очевидно понятно, насколько Минфин будет расширять программу заимствований на этот год. Есть разные сейчас оценки от инвестдомов. Кто-то считает, что там на 1,3 триллиона рублей примерно с нынешних 5,5 триллионов будет расширена эта программа. Кто-то считает, что и на полтора примерно. В общем, так или иначе, это отразится на котировках? Станут подешевле ОФЗ?
0: Ну, смотрите, традиционно Минфин перевыполняет изначально заложенную программу за счет размещения ОФЗ-флоутеров. Собственно говоря, в этом году мы уже на этот шаткий путь встали, и на прошлой неделе, после почти там полуторамесячного перерыва в аукционах...
1: Триумфальный триллион!
0: Да, мы заняли триумфальный триллион. И у нас еще есть зарегистрированных полтриллиона в запасе. Я думаю, что... На самом деле все ждали, что он, Минфин может и сегодня быть с этим полутриллионом, да, но он решил
1: Минфин постоянный купон,
0: да, разместил. Да, он решил протестировать спрос на среднесрочные и длинные классические ОФЗ, протестировал.
1: Ну, чего? Судя по триллион.
0: Нет, не триллион. Равно. На самом деле результаты достаточно хорошие с точки зрения объемов, но мы видим, что ведомство больше хочет занять, чем сэкономить, судя по итогам этих аукционов, потому что и вчера объявление, то, что будет размещаться классика, негативно сказалось на котировках гособлигаций. И сегодня, в общем-то, те доходности, по которым им удалось привлечь, они заметно выше
1: 15,
0: от того второго...
1: 15,5,
0: да, по длинному.
1: Да.
0: Ну, и видно, что ведомство, рынок... в общем-то, пытается занять. Потому что до недавнего времени под 16 они не хотели.
1: Именно. Рынок заставляет повышать ставки.
0: Да.
1: Нам, как инвесторам, чего бы этим и не воспользоваться. Опять же, если мы готовы сидеть в длине, потому что на переоценку тела пока рассчитывать, как мы с вами говорили, наверное, не стоит. Да?
0: Совершенно верно. Ну, а Минфину, я думаю, такой расклад тоже не очень будет симпатичен на большом объеме, на длительном
1: времени. Если еще надо наращивать?
0: Деваться за счет того, что зарегистрировать еще прекрасных флоутеров нового типа.
1: И тоже хорошо для инвесторов. Ну, куда ни посмотри, с любой стороны для инвесторов хорошо. Ну, разве нет?
0: Ну, а вы начали с того, что рынок плохой. Хороший рынок.
1: Принято, принято. 1-1. Вернее, 2-0 уже в вашу пользу. Ну что, флоутеры вообще, в принципе, как класс активов сейчас на коне?
0: Да, конечно.
1: Что государственные, что корпоративные?
0: Ну, я больше люблю корпоративные. В общем-то, там, на самом деле, очень привлекательные сейчас есть доходности.
1: Ну, к слову, это свежий флоутер от Алросы буквально в пятницу тоже начнет торговаться. На полтора года ключ плюс 135 базисных пунктов. Да. Мне кажется, можно и поинтереснее найти.
0: Можно и поинтереснее найти, но тогда придется немножечко поумерить свои желания с кредитным качеством. То есть там уже переходить в категорию AA-.
1: А вот это ниже, наверное, не стоит. Особенно опасно, потому что на корпоративном сегменте

0: И опять не без потрясений. Ну, нам обещали сложный год, мы получили сложный год. Значит, ну, самая, пожалуй, такая громкая история этой недели, это, конечно, Евротранс. Мы часто и много его тут в этой студии обсуждали, в том числе с Ольгой. Он таки в дефолте полноценном, еще и с уголовным делом. В понедельник компания допустила дефолт по всем 10 выпускам своих облигаций. Их выпущено почти на 36 миллиардов рублей. Последний раз инвесторы получали выплаты 25 августа. Евротранс опять сослался на временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. И вот в понедельник же стало известно, что председатель совета директоров, еще трое топ-менеджеров Евротранса задержаны по делу о хищении топлива вместе с генерал-майором подмосковного МВД. Сегодня РБК узнал, что суд отправил под стражу гендиректора компании Олега Алексеенкова и двух его заместителей. За три дня акции потеряли больше, чем 16%. По облигациям, напомню, дефолт. Из этого дефолта, на ваш взгляд, еще может быть какой-то выход, или вот все уже, наконец, без иллюзий, и мы не будем с вами сейчас злорадствовать, да, и говорить, а мы говорили.
1: Ну, мне этот вопрос про дефолт и что делать с инвесторам даже задавали на радио РБК недели две или три назад. И я еще тогда сказала, что иллюзиями питаться не надо. А, собственно говоря, с тех пор ничего в лучшую сторону не изменилось, меняется только в худшую. А с учетом исков, которые предъявляют поставщики и банки-кредиторы о банкротстве эмитента, я думаю, что держателям облигаций ждать абсолютно нечего. Ну, кроме как третьей очереди кредиторов.
0: О, да. Давайте еще одно мнение на этот счет сейчас послушаем. К нам подключается Алексей Пономарев, член правления Ассоциации инвесторов АВО. АВО – это Ассоциация владельцев облигаций, напомню. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги.
0: А вот на ваш взгляд, вернее так, давайте с практической точки зрения пойдем. Вот есть человек, у которого есть облигации Евротранса. Я таких знаю лично. Что им сейчас делать? Вот ничего не делать, просто вот эти деньги списать, забыть про них, там попытаться научиться на этом кейсе, или нужно что-то предпринять, встать в очередь кредиторов, там пойти в суд, или что вы советуете?
2: Смотрите, ну, первое, что нужно сделать владельцу облигаций при дефолте, быть честным с самим собой. Дефолт, он ведь почти никогда с неба не падает. Внезапные дефолты — редкость. Тот же Евротранс в 2024 году летом ассоциация выпускала там большой обзор. Инвесторы даже жаловались на нас, на манипулирование. Кстати, эмитент не жаловался. Там были факты о том, что...
0: А знаете, эмитент вообще перестал со всеми разговаривать. Мы каждую неделю фактически отправляли запрос Евротранс, они не разговаривали. Но это мы сейчас опять с вами начинаем, типа, а мы предупреждали. Смотрите. Понятно, что мы предупреждали. Да. Кто-то нас услышал, кто-то не услышал. Да. Те, кто предпочел риск, вот этот риск на себя взять, вот им сейчас что делать?
2: Смотрите, ваш риск-менеджмент не сработал. Вот это о том, что я говорил, что надо быть честным с собой. Угу. Вас риск-менеджмент не сработал, дальше алгоритм короткий. То есть очевидно, что вы не торговец дистрессом, то есть продавать, пока есть стакан. Это простое правило при дефолтах. Раньше продал, меньше потерял.
0: Алексей, не сыпьте соль на рану. Эти люди уже пострадали. Да? Вот сейчас конкретно пошаговая инструкция. Им надо что-то делать или нет?
2: Смотрите, ну что, зафиксировать то, что можно зафиксировать, пока еще есть ликвидность в стаканах, и создать некий отложенный налоговый актив в виде убытка, который уменьшит будущую прибыль. По суду, ну, не ждать чуда, во-первых, от эмитента, что там есть заправки, есть какие-то миллиарды запасов в отчетности, потому что, ну, мы все понимаем, что это все виртуальное.
0: Тем более уголовное дело тоже немножко не способствует, я думаю, реструктуризации задолженности, мягко говоря. Вот учесть это, вычесть это из прибыли для оптимизации налогообложения, это суперсовет. Спасибо вам большое. Главное, не забыть нам всем это сделать в следующем году, ну, тем, кто вот пострадал от этого дефолта. Не только по рыночным, по народным облигациям, по ЦФА Евротранс тоже, естественно, не исполняет обязательства. Вот тут права у инвесторов такие же или есть нюансы? Может быть, там народные облигационеры как-то особенно защищены?
2: Смотрите, да, по народным облигациям ситуация самая сложная. Там не было вторичного рынка, то есть люди замурованы в них, они не могли их нигде продать, в отличие от ЦФА, где хотя бы какой-то вторичный рынок был, хотя там было мало ликвидности, там они пострадали больше всего, народники. Они вот поверили в то, что это как-то надежно. Ну что, у нас очень много обращений как раз именно в ассоциацию идет по народным облигациям, думаем, как помочь.

0: людям. Там все сложно. Ну что, им ждать? Ну что, ждать суда? Но суд, очевидно, суд не создает деньги там, где их уже нет. Это владельцы облигаций должны понять.
1: Да, Алексей, последний вопрос, коротко прошу вас ответить. Вот практически все дефолтные эмитенты, у меня тоже болтается там один дефолт в портфеле, я тоже не рассчитала риск, каюсь и делаю выводы. Реструктуризация долга, ее почти все обещают. Вы знаете хотя бы один случай, когда облигационерам действительно что-то досталось?
0: Конечно. Домодедово, Fuel Facilities, 25-й год, декабрь, вот хороший эталонный рестракт. Все нормально, продлили, поменяли ставку купона, продлили на год. Да, просто это был рестракт до дефолта.
1: Вот именно. Это был не дефолтный рестракт. Ну, ладно, кейсы есть. Для нас главный вывод, что это не случай Евротранса. Там, очевидно, действительно надеяться больше не на что, надо фиксировать убыток. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Пономарев, член правления Ассоциации инвесторов, Ассоциации владельцев облигаций, был с нами на связи. Ольга, если подытожим, облигационный портфель, скажем так, до конца этого года. Модельный, идеальный.
2: Идеальный. Ну, я традиционно сейчас продолжаю рекомендовать корпоративные облигации перед государственными.
1: Double A не ниже или Triple A уже?
2: В каждый конкретный случай надо разбирать, но, наверное, все-таки в Double A можно еще поиграть.
1: Double A можно, окей.
2: Короткая дюрация, ну, короткая, я имею в виду, там, 1.5-2 года. Ну, в общем-то, у нас на корпоративном рынке сильно больше, длиннее найти-то и не так много чего можно. Диверсификация между фиксированным купоном и плавающим купоном.
1: Плавающий добираем через флотер либо линкер.
2: Линкер, это скорее я бы альтернативу фонда денежного рынка сделала, то есть вот у нас какая-то часть лежит в условном кэше, да, если вдруг появится торговая идея, если вдруг мы не угадали с изменением ДКП Банка России, да, мы думали, что все плохо, а тут на нас чудо свалится, но чтобы быстро была возможность среагировать, вот эту часть я бы держала в высоколиквидных инструментах. А что касается части, которая будет приносить прибыль, соответственно, это качественные корпораты с фиксированным купоном, качественные корпораты с плавающим купоном. Ну и с учетом того, что мы с вами говорили о том, что мы верим в плавное продолжение плавного ослабления рубля, и сейчас достаточно сильно припали за последние недели цены на квазивалютные облигации. Ну, можно для тех, кто заинтересован в валютной диверсификации.
1: Да, вот там, кстати, распродажа знатная, и там, она продолжается, и, наверное, действительно стоит этим воспользоваться. Ну и все-таки для самых скучных длинные ОФЗ. Я продолжаю за них. Но я подожду еще распродажу. Спасибо большое. Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям отдела разработки инвест-идей Solid Инвестиции, была в программе «Инвест-час» на радио РБК. Всем спасибо.
3: РБК. Коллекция.
4: Итак, Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсен Резаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа и выхода в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя Корпуса стражи Исламской революции Хасейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны. Но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
5: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебахара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
4: Ну и в Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Армуза. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Армузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Иран Лана Раванди Фадаи подтвердил, подтверждает, что это решение – последовательные шаги по противостоянию Вашингтону в экономическом поле.
6: То непосредственная причина, она, конечно, именно в

0: действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 за баррель. Все это на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Иксаран Никита Иллирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
2: Любое ухудшение ситуации вокруг Армузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. А новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Армузский пролив территории Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно публиковал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время пару недель назад портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Армузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, что обстановка накаляется не только между Тегераном и Вашингтоном, но и на всем Ближнем Востоке. Во вторник агентство Reuters сообщало о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Мы и в дальнейшем эфире радио РБК будем внимательно следить за происходящим на Ближнем Востоке и, в частности, за эскалацией конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Пока официальной реакции на заявление Тегерана по поводу перекрытия Армузского пролива нет.
3: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон – это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Dipal S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
4: Книга, которая случайно попалась мне в руки, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди». Во-первых, мне очень понравилось название. Только из-за этого я решил где-то в самолете ее почитать. Я ее дочитал очень быстро. Книжка про отношения людей, даже не совсем бизнесовые, скорее про то, как они строятся, про то, какие страсти овладевают нами в абсолютно каких-то бытовых вещах и как наше поведение будет прокрашиваться для другого человека. Хотя мы хмурим брови или улыбаемся, люди воспринимают скорее часто не только то, как ты физиологически себя ведешь, а то, как ты говоришь, каким тембром, и все это так или иначе игра человека для самого себя, для окружающих, для общества. Такой игровой формат самоподачи, ежедневный, который мы используем в своей жизни.
2: Эрик Берн. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений».
5: Времяпрепровождение образует основу для выбора знакомых и может привести к дружбе. Женщины, которые собираются по утрам попить кофе и поиграть в непутевого мужа, холодно встретят новую соседку, которая попытается сыграть во «все превосходно». Если они утверждают, что у них непутевые мужья, им будет неприятно слышать, как соседка заявляет, какой у нее замечательный муж, ну просто само совершенство.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК. We'll be right back.

0: Повтор программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
1: Недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. Это свежие данные Росстата. Основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, а еще техника, смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал примерно на 0,5%. Это медленнее, чем на прошлой неделе. Стоимость дизеля почти не изменилась. Лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область. Но динамика замедлилась почти вдвое. С начала года инфляция составила 4,72%, а на 31 августа показатель был ниже 4,67%. А по данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился 6,29% против 6,32% за предыдущие 7 дней. Динамика на этой неделе нейтральная, кардинальное решение по ключевой ставке она не поминает, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
2: Данные они сильно не меняют, наверное, общую картину. Базовая цена – это все-таки сохранение ставки. И причины здесь того, что нужно делать паузу – это, в первую очередь, динамика кредитования, а во вторую очередь, все-таки бюджеты, ожидания по бюджету. У нас нет бюджета пока на этот год утвержденного, я имею в виду обновленного бюджета, и на ближайшую трехлетку. Это важные вещи, которые будут только в октябре. И, наверное, если смотреть на недельные данные инфляции, то мы здесь не увидели ни позитива, ни негатива. Я бы скорее сказал, что отчет сам по себе нейтрален. Здесь есть истории, которые показывают рост цен, в первую очередь, связанные с теми товарами, цены на которые определяются в том числе с учетом курса. Здесь есть смартфоны, которые растут в ценах во всем мире. Вышли данные по китайской экономике, по инфляции, там тоже плюс 10% дорожают смартфоны. Это связано с спросом на технологии, со стороны искусственного интеллекта. Наверное, вот здесь курсовая история, она явно проявляется, и, конечно, мы видим, что все еще сохраняется определенный топливный фактор в инфляции.
1: Этот топливный фактор сохраняется в инфляции. Насколько он станет значимым для принятия решения по ставке в пятницу все-таки?
2: Я думаю, что он не должен оказать какого-то дополнительного давления на решение, потому что тот задел, который Банк России формировал в предыдущем прогнозе на прошлом заседании, фактически повысив прогноз инфляции на этот год до 6%, на 1,5% пункта, то, что мы видим сейчас на рынке топлива, в общем-то, вписывается в эту траекторию. Поэтому больших сюрпризов мы здесь не видим. Есть позитивные сигналы все-таки, что топливо на рынок переходит к стабилизации. Понятно, что ситуация очень волатильна, но так или иначе мы видим позитив, но пока не видим какой-то устойчивости.
3: Интересно, вы сказали о том, что наиболее вероятный сценарий – это сохранение ставки, но есть ли хотя бы какие-то критерии, которые могут говорить о снижении? Может быть, на что обратит внимание Центробанк, долю оптимизма получится внести?
2: Я думаю, что единственное, что может действительно сыграть, это опросы Банка России, опросы предприятий, потому что на прошлом заседании как раз именно это, наверное, перевесило в сторону снижения ставки, потому что данные выходили не очень хорошие. Бизнес-климат 2 месяца подряд находится в отрицательной территории. И вот этот фактор, если мы увидим дальнейшее ухудшение по опросам и бизнес-климата, то, наверное, это может дать небольшой шанс на снижение ставки. Но, повторюсь, это, наверное, не основной сценарий.
3: Ранее звучали заявления со стороны Центробанка, что своеобразные жалобы бизнеса, о которых говорили и в РСПП в том числе, что сейчас чуть ли не до банкротства может дойти ситуация осенью у малых компаний. Но говорили, что это якобы не должно серьезно влиять на решение Центробанка. А вы все-таки считаете, что мнение бизнеса в этом смысле может быть учтено?
2: Я думаю, что мнение бизнеса может быть учтено, но в контексте опросов Банка России. Банк России опрашивает 15 тысяч предприятий. И в зависимости от того, вот, что они отвечают, какие он видит ожидания, какие он видит текущий процесс, оценку текущей ситуации, он может, конечно, это учитывать, потому что опросы достаточно широкие.
1: Ну, учтено это будет в цифре не более чем 25 базисных пунктов, видимо.
2: Да, я не думаю, что есть вообще вариант на столе большего снижения.
1: Минфин опубликовал предварительную оценку по бюджету с января по август. Дефицит составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. По сравнению с данными в прошлом месяце, он сократился с начала года по июль. Показатель превышал 6 триллионов, но дефицит все еще в 1,5 раза выше годового плана, заложенного законом о бюджете. Буквально

0: Через минуту мы вернемся и поговорим о возможной встрече президентов России, Соединенных Штатов Америки, председателя КНР в Шэньчжэне, ну а также отдельно о том, что Трамп может провести и двустороннюю встречу с Путиным, о чем он заявил журналистам. Оставайтесь с нами. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Трамп не исключает возможности провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам у трапа самолета по пути в Даллас, где пройдет съезд республиканской партии по промежуточным выборам в Конгресс. О конкретном месте встречи пока ничего не известно, но пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в трехстороннем формате 18-19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам Пескова, такая возможность, цитата, упоминалась и ранее, как встреча Путин-Трамп, так и Путин-Трамп-Си Цзиньпин. Эту же идею затронул и помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что организация встреч в первую очередь зависит от страны-хозяйки саммита Китая. Кандидат политических наук, доцент социологического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Каневский подчеркнул, что в ходе встречи украинский кризис будет только одной из множества тем для обсуждения.
1: Это было бы на самом деле очень важным символическим шагом, потому что такая встреча потенциально создала бы платформу для обсуждения накопившегося блока проблем, касающихся и международной торговли, и международной безопасности. Она могла бы стать площадкой для обсуждения различных сценариев деэскалации, и здесь отнюдь не вокруг одной Украины эта дискуссия. На самом деле никто не говорит, что эта встреча приведет к реальным прорывам. Будет важен сам факт того, что она состоялась, и что лидеры озвучат какие-то ключевые вопросы международной повестки, включая и вопросы безопасности, вопросы тарифов, санкций, стратегической стабильности, контроля над вооружением и вообще ребалансировки всего геополитического ландшафта.
0: Впервые за много лет лидеры трех ядерных сверхдержав могут сесть за один стол не в рамках ООН, а на площадке саммита по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, который из экономического форума де-факто превратится в инструмент большой геополитики. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, бывшей заместителем министра иностранных дел Российской Федерации и замгенерального секретаря ООН с 2002 по 2011 год, Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что к ноябрю действительно можно успеть организовать трехстороннюю встречу между Россией, США и Китаем.
2: Все можно, было бы желание. А зависит еще от желания, так сказать, сторон что-то объяснить друг другу, найти какие-то варианты решения, предложить какие-то компромиссы. Вот от этого все зависит. Конечно, очень много до ноября времени еще уйдет, поэтому многое будет зависеть и от вот этого временного отрезка. В всех случаях подготовка идет сотрудниками внешнеполитических ведомств, в нашем случае это Министерством иностранных дел, совместно с другими ведомствами, которые занимаются внешней политикой. Готовятся применительно каждому, естественно, конкретному случаю, с учетом всей этой тематики. Естественно, это делается в контакте с аппаратом президента, в данном случае с помощником президента по международным делам. Довольно трудоемкая работа. Вовлечены не только министерство, а три ведомства как минимум.
3: Какая из встреч в организации, в которой вы участвовали или в которой вы участвовали, была самой сложной вот именно с точки зрения координации и последствий ее воплощения?
2: Самые сложные встречи обычно многосторонние. Там, где больше двух или больше даже трех, вот где, допустим, 5-6 участников. Чем больше участников, тем сложнее организация встречи, потому что мы в предварительном плане должны с каждым участником как-то обсудить вопросы проведения предстоящей встречи. А по существу зависит от позиций сторон.
0: Последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже. А с главой КНР российский президент виделся совсем недавно, 31 августа в Бишкеке, где они обсуждали и двусторонние экономические темы, и конфликт на Украине. Налоговики начнут еще активнее оценивать российский бизнес. ФНС для этого готовится существенно расширить перечень критериев в собственном профильном сервисе. Как уточняет сама служба, он позволяет определить, насколько благонадежны юридические лица и индивидуальные предприниматели.

0: если сейчас налоговая анализирует положение компании по 57 пунктам, то в перспективе их количество вырастет до 82. Чем еще может заинтересоваться ФНС, кого коснутся эти изменения, разбирался Владимир Асулов.
1: Для начала несколько слов о том, что в принципе представляет вот этот сервис оценки бизнеса от ФНС. Если верить официальному сайту службы, то он, то есть сервис, обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой и бухгалтерской отчетности, а также из других источников, которыми располагают сами налоговики. Анализ, вот этот автоматизированный, идет в два этапа. На первом оценивают, соответствует ли организация базовым критериям, которые говорят о том, что она самостоятельна, что у нее нет предпосылок к банкротству, либо к ликвидации. На втором этапе проверяют, насколько качественно и своевременно компания подает отчетность, какая у нее платежная и налоговая дисциплина, а также проверяет ее устойчивость и смотрит деловую репутацию. И дело тут не в усилении налогового контроля, а в том, что ФНС, по сути, расширяет возможность самостоятельно проверить тех или иных контрагентов. Такое мнение в нашем эфире выразил партнер юридической фирмы MF Legal Вадим Зарипов.
2: Речь идет о том, что налоговая служба, как цифровой агрегатор, который собирает огромное количество информации, предоставляет участникам рынка информацию о самих участниках рынка и тем самым возможность убедиться, что потенциальный или текущий контрагент экономически здоров и можно с ним работать, можно на него положиться. Всем хочется иметь все-таки надежных подрядчиков, поставщиков, и понимание картины, лучшее понимание, позволяет сделать надежный выбор и принимать правильные решения, чтобы не допустить срыва контрактов, проектов и так далее.
1: Но, как обычно, здесь важны детали. Например, помимо общих финансовых и налоговых показателей, ФНС планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков. В методике службы включат специальные показатели на основе отчетности кредитных организаций и данных Центробанка. Речь идет о нормативах текущей ликвидности и достаточности капитала, чистой процентной марже, рентабельности капитала и активов, а также показателях финансовой устойчивости тех самых банков. Впрочем, не очень понятно, зачем дублировать оценку, которой и так обладает регулятор и профильные аналитики, подчеркивает глава комитета опоры России по финансовым рынкам и гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
3: Набор показателей достаточно упрощенный, и финансовое состояние и ситуацию в банке, наверное, он покажет в очень приблизительном режиме. То есть сделать выводы относительно финансовой устойчивости на базе этих нескольких индикаторов, которые заявлены, про банк, наверное, будет очень разброс значений сильный и, наверное, не очень точный будет и анализ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно банки, причем вот в первую очередь, здесь идут в качестве такого отраслевого примера для новых критериев.
1: Отдельным блоком ФНС затронет строительную отрасль. По ней в оценку хотят включить уровень материальной обеспеченности бизнеса, есть ли у него в наличии строительная техника, присутствуют ли производственные фонды. Кроме того, налоговики сопоставят эти показатели со средними значениями по соответствующему виду деятельности. И в большей степени все это скажется на субподрядчиках строительных компаний. В этом уверен партнер консалтинговой группы White Square Игорь Аракелов.
4: На строительном рынке есть огромное количество компаний, которые получают миллиардные заказы и могут иметь в штате 2-3 человека и немного там арендованной техники. И вот что хочет сделать ФНС? Она хочет уйти от всех этих посредников, которые не делают ничего, кроме как усложняют поиск реальных бенефициаров кассовых разрывов ПНДС и хотят вовлечь в это налогоплательщиков, которых теперь также будут спрашивать, а зачем вы нанимаете компанию, которая ничего делать не может, просто потому что у нее нет сотрудников в достаточном количестве, нет строительной техники, нет базы, нет сайта, нет портфолио опыта с государственными заказчиками и так далее.
1: Но и тут еще не все. Критерии оценки также расширят на участников госзакупок. Налоговики будут дополнительно учитывать, есть ли исполненные контракты по строительству автодорог, инженерно-техническому проектированию и услугам по эксплуатации автомагистралей. Еще один, тоже немаловажный момент для бизнеса, это риски дробления. Проще говоря, пользуется ли компания необоснованно налоговыми льготами для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если подытожить, как утверждают налоговики, результаты вот такой оценки будут оформляться в виде выписок. Их смогут получать как сами проверяемые структуры, так и другие заинтересованные стороны. И если они не согласны с полученными данными, то могут направить в ФНС заявление о корректировке. Для этого придется приложить подтверждающие документы. И служба в этом случае будет обязана в течение 5 рабочих дней либо пересчитать результат, либо мотивированно отказать.
0: О том, по каким новым критериям ФНС собирается оценивать российские компании, рассказал Владимир Асулов. Но что все это значит для них, индивидуальных предпринимателей, экономики в целом? Как такие изменения отразятся на их взаимоотношениях с налоговой службой? ФНС дает ИП и юрлицам расширенную информацию друг о друге, но сам бизнес будет нести больше ответственности за выбор контрагентов. Об этом в нашем эфире рассказал адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
5: С одной стороны, конечно, налоговый

0: орган делает благое дело, позволяет, по сути, налогоплательщикам пользоваться условно своими ресурсами и доступом налогового органа к реестрам и информации, которую сам налогоплательщик бы не получил, и тем самым проверять, насколько действительно эффективно и целесообразно вступать в отношении с этим самым контрагентом. С другой стороны, он переваливает в каком-то смысле с больной пилорой на здоровую. И тем самым он будет говорить: смотрите, я вам дал такой прекрасный инструмент для проверки контрагентов, его благонадежности, насколько он может исполнять свои обязательства, а вы, несмотря на этот инструмент, умудрились заключить контракт с лицом, которое потом не исполнило свои налоговые обязательства.
1: Григорий, вот действительно, это, наверное, самый волнующий аспект во всем этом нововведении. Значит ли это, что теперь бизнес будет нести еще больше ответственности за выбор контрагентов?
0: Конечно, бизнес будет нести еще больше ответственности, потому что если он сутевым образом понимает, что контрагент будет исполнять его обязанности, он в этом уверен, потому что у него есть долгая история сотрудничества, но по формальным критериям налогового органа этот контрагент будет находиться в красной зоне, тогда бизнесу нужно предпринимать дополнительные усилия, направленные на сбор доказательств того, что его контрагент является благонадежным. Например, у моего контрагента может не быть той самой техники в собственности, которая необходима для выполнения строительных работ. Но он же может привлекать эту технику в рамках договоров аренды. Или он может, например, привлекать субподрядчика или экспедитора, у которого есть эта техника. И если я вижу, что у контрагента такой техники своей нет, я должен буду запрашивать вплоть до последнего колена, находя вот этого реального собственника этой техники. И это, конечно, увеличивает нагрузку на службу комплаенса бизнеса, когда она будет проверять контрагента, вступающих с вами в контрактные отношения.
2: На какие из этих 82 пунктов теперь нужно обратить пристальное внимание, чтобы невольно не стать участником преступной цепочки?
0: Здесь речь не идет о преступной цепочке, но в целом, конечно, нужно в первую очередь смотреть на общие отраслевые показатели. То, что и сейчас вызывает настороженность, если уплата налогов там, тем или иным контрагентам сильно отличается в нижнюю сторону, естественно, от тех, сколько платит контрагент в среднем по отрасли, в той или иной степени, то, конечно, это плохой маркет для компании, это зона риска безусловная. На это нужно было смотреть и до изменения приказа, и после изменения в первую очередь.
1: Мы понимаем, что теперь растут риски для бизнеса. Как вы сказали, хорошая формулировка, мне понравилось, что ФНС дает инструмент, но тут же начинает спрашивать серьезнее с тех, кто этим инструментом пользуется. А какая главная положительная сторона вот этих нововведений? Что бизнес дополнительно получает так, чтобы не росла вот эта ответственность и риски?
0: Бизнес в действительности получает инструментарий в первую очередь для того, чтобы получить информацию о контрагенте. Конечно, контрагент должен дать согласие на раскрытие этой информации. Да, нельзя получить условно элемент, составляющий налоговую тайну, без согласия контрагента. И сам факт отказа вашего контрагента раскрыть такую информацию для вас должен быть очень тревожным звоночком. А почему? Что такого я могу в тебе увидеть, что не позволит, почему ты это скрываешь? Возможно, это самое важное.
2: По данным МВД, в России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. Арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество российской дочки немецкой Байерсдорф, производителя брендов Ниве и Эуцерин. Иск подала группа Арнест, компания, которая за последние годы скупила российские активы брендов Unilever, Heineken, Oriflame и Avon. Судебный процесс идет в закрытом режиме, его детали не раскрываются. Как объяснил в беседе с Алисой Чановой автор РБК Виталий Крюков, суд арестовал имущество в России из-за спора с контрактным производителем о повышении цен.
3: На текущий момент имущество Байерсдорф в России арестовано. Это производитель Ниве, это производитель косметики Еуцерин. Собственного производства у компании в России нет. Она производит свои продукты на мощностях компании Арнест. Взыскателем по этому делу и выступает Арнест. Ранее она становилась владельцем Oriflame и Unilever. То есть у этих компаний тоже были свои активы в России. И Арнест с уходом этих компаний эти активы выкупал. После того, как компания расширила свой портфель, брендов стало гораздо больше, и это не только косметика или химия, это в том числе и заводы Heineken, которая тоже ушла из России, все эти бывшие заводы Арнест купил, и теперь он спорит с Байерсдорфом. О чем именно, непонятно, потому что судебное дело закрыто, рассматривает его арбитражный суд Ставропольского края. Известно, что Байерсдорф тоже направлял иск к Арнесту, И по информации источников РБК, спор между компаниями возник из-за того, что Арнест, будучи производителем, повысил базовые цены на продукцию. Это стало для Бейерсдорфа неожиданностью. По информации источника, повышение было по

0: года превратился в одного из главных консолидаторов уходящих из России иностранных активов. В августе 2023 года группа выкупила российский бизнес Heineken за 1 евро. В мае 2023 завод шведской Oriflame за 28 миллионов евро.
1: РБК в цифрах.
2: Более 23 лет карьеры, свыше 1300 матчей и буквально шаг до отметки в 1000 голов. Такой феноменальный результат Криштиану Роналду. Для миллионов поклонников он – эталон запредельной работоспособности и атлетизма. Мундиаль 2026 года закрепил за португальским форвардом статус единственного игрока в истории, отличившегося на 6 чемпионатах мира. РБК «Коллекция».
3: В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс. Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с Яндексом. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят и на другие регионы, уточняет министерство. Утвержденный план мероприятий – это важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогут формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу, приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина. Ну, вообще, очень актуально звучит, учитывая то, что начало учебного года, и вместе с детьми многие родители пошли в школу, ну, фигурально, конечно же. Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
1: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явление

0: Знания, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Анонимный биткоин?
3: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
2: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
3: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
1: Все о мире криптовалюты цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6%, до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Повтор программы. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
0: Радио РБК.

0: Картина дня.
1: Возгорание на набережной произошло в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров. Предварительно пострадал один человек. Это передает оперштаб Кубани. Это также подтверждается местными СМИ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа и выхода, в которой будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя корпуса стражи исламской революции Хусейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
2: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: В Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормузского пролива. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Ланар Ванди Фадаи подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтона в экономическом поле.
3: Непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Exxaron Никита Лирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
4: Любое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию, а новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно опубликовал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время, пару недель назад, портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Ормузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, обстановка на не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке. Во вторник Рейтер сообщил о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Цены на газ в Европе достигли максимума.

0: Почти за 4 года в среду стоимость топлива на лондонской бирже преодолела отметку в $950 за 1000 кубометров. Такая динамика связана с рекордно низкими запасами в хранилищах. Bloomberg писал, что они заполнены на 67% вместо нормальных 80%. Еще одна причина роста цен – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если потепления в отношениях Ирана и США не будет, стоимость 1000 кубометров может перейти за $1000. Рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
1: В целом на всю корзину углеводородов, на всю энергетическую в целом корзину растет стоимость. Эскалация на Ближнем Востоке не останавливается. При этом оптимизм относительно запасов в Китае становится все более умеренным. Мы видим, что дефицит энергоресурсов в 2026 году вполне реальный. Восстановлению баланса может способствовать либо появление больших объемов от альтернативных поставщиков за пределами Ормузского пролива. В первую очередь мы говорим, конечно, крупнейших производителей газа, в том числе и России. Поскольку все-таки альянс – это не одна страна, а много стран. Внутри все время идет дискуссия относительно необходимости закупок энергоресурсов у России, вынужденных закупок. И в случае, если ситуация будет сложная, вполне допускаю, что возможны какие-то исключения для сырья из России, в том числе, возможно, для СПГ. Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, она, скорее всего, не разрешится в ближайший месяц, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Могут превысить $1000 и даже уйти выше.
0: И самый высокий уровень биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован в 2022 году. Тогда котировки поднимались почти до $4000 за 1000 кубометров. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. По данным NF Group, средняя ставка аренды готовых складов класса А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Потребность рынка в крупноскладских площадях начала снижаться еще до атаки. Теперь может измениться и сам характер спроса. Так считает основатель логистического центра Entrans Lab Мария Никитина.
2: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будет основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Ну, по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
0: Маркетплейсы тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках. И для продавцов этого оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
3: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярно становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависят от того, где лежал покупал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе, и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новым.

0: той вынужденной реальностью.
1: Но вот для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
2: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас, особенно в Wildberries, задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателя, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. Соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный, хороший рост.
1: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товар можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. Компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во всех регионах России. Другим темам. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известия» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%. Но все чаще в своей работе они используют именно соцсети и площадки объявлений, отмечает Банк России. И таким образом мошенникам удается продолжать работу даже после блокировок. Клиенты все чаще обращаются к таким мошенникам именно из-за ужесточения условий выдачи кредитов со стороны банков и МСФО, отметила в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
3: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через соцсети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг — это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика. Заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
4: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
3: В первую очередь он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно, в любом случае, у него будут переплаты намного больше, чем в МФО или в банках. У него будут больше какие-то комиссии. То есть, как минимум, он все равно переплатит.
4: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
3: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования выдачи займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз раз дает деньги практически всем без нормальной проверки.
4: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
3: Тут именно два момента одновременно работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто

0: растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет, и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут именно оба момента оказали влияние.
1: Ранее ФЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка. Среди клиентов МФО доля таких клиентов достигла 24%. Apple представила новое поколение iPhone. В линейку вошли модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Презентацию открыл новый гендиректор компании Джон Тернос. Среди ключевых особенностей новых флагманов – улучшенные камеры, повышение производительности, более мощные чипы и расширенные ИИ возможности Siri. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro, выполненном по 2-нанометровому техпроцессу. В компании самой утверждают, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось глубже интегрировать проприетарный искусственный интеллект. Apple делает ставку на ИИ в кармане. Отметил в программе, что это значит основатель Давыдов с Venture Collective, венчурный инвестор Николай Давыдов.
2: Более миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
3: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
2: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream, условно все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы, а Apple наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна. Джон лучше всех это делает. И его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon. И они огромный путь проделали в 2016 году, когда мы делали приложение Prisma. Даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple. Потом они выкатили это как CoreML-платформу для всех. И вот сейчас у них уже абсолютно специализированные, лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
1: iPhone Duo стал первым смартфоном компании с гибким экраном. Ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин подметил в нашем эфире, что в отличие от текущих гибких опций на рынке, у телефона Apple экран в разложенном виде выглядит бесшовным.
4: Те видео и те фотографии, которые нам показывают со сцены, говорят нам, что складки нет. И это, конечно, выгодно отличает iPhone Duo от конкурентов. Это раз. И, конечно, Apple не был бы Apple, если бы не сделал фишечку. Многие говорят уже о том, что там есть прикольный звук. Закрытие.
1: По словам пресс-секретаря сети Restor Людмилы Симушиной, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать уже 10 сентября. Когда станет доступен iPhone Duo, пока неизвестно.
5: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефон. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Цены на новые модели выросли в среднем на $100 по сравнению с предыдущим поколением. Прайс на раскладной iPhone Duo начинается с отметки $1999. Кроме того, Apple представила новые умные часы. В компании заявили, что модели выводят здоровье и фитнес на новый уровень благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля. Обновились и наушники, новые AirPods, теперь они будут глубоко интегрированы с ИИ-платформой компании и появится, например, функция синхронного перевода. Правда, среди заявленных языков нет русского. канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер, победивший на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайден

0: Эли ожесточенно поспорили в Бундестаге, в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике. Вайдель обвинила правительство Мерца в полном провале, прежде всего в бюджетной и энергетической политике. А в связи с этим она потребовала вернуться к дешевому российскому газу, восстановить северные потоки, обменить налог на выбросы СО2, резко снизить налоги на бензин и дизель, а также снова запустить собственные атомные электростанции. Мерц, в свою очередь, обвинила ДГ в том, что в своей симпатии к России она вредит интересам Германии. И подчеркнул, цитата, единственное, что действительно угрожает России и Путину, это притягательная сила демократии. Я напомню, на прошедших 6 сентября выборах в земле Саксония-Анхальт АДГ набрала 43,8% голосов. Это стало лучшим результатом в истории партии на земельных выборах.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый пятый дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2.5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает второе место с 12%. Продажи жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1,6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир в центре города, на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до $500,000 страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4,6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние и бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
3: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Может ли искусственный интеллект обрести сознание? Будет ли человек жить 100 лет? А роботы – воспитывать детей. Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Навигатор в мире стремительных перемен. От этики ИИ и кибербезопасности до будущего образования и рынка труда. И все же, какой он – образ будущего? По понедельникам в 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Unlock и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный unlock, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цены.

0: особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллиона поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК в цифрах.
2: Скромный размер 77 на 53 сантиметра и не более 20 секунд на просмотр из-за потока туристов в Лувре. Все это о Моне Лизе Леонардо да Винчи. В 1962 году перед выставкой в США картина была застрахована на рекордные $100 миллионов. С учетом инфляции на сегодняшний день такая сумма эквивалентна почти миллиарду.
0: Повтор программы. Soft Skills.
3: Современные исследования показывают, что саморефлексия – это не абстрактная внутренняя работа, а практический инструмент. Она помогает лучше понимать себя и свои возможности, развивает критическое мышление и усиливает адаптивность. Меня зовут Игорь Тростников. Это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее

0: значение. Сегодня поговорим о том, что такое саморефлексия, зачем она нужна и как ей можно научиться. В студии РБК профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, Игорь.
0: Как вы определяете саморефлексию?
1: Я в свое время покопался в словарях, что такое рефлексия, и обнаружил, что она происходит от латинских слов, которые означают повторно загибать, отворачивать, отражать. То есть это отражение наших мыслей по поводу чего-то.
0: В чем разница между саморефлексией как инструментом работающим и просто размышлениями о себе?
1: В широком смысле саморефлексия – это размышление о себе. Единственное, что в отличие от просто размышлений, она должна заканчиваться какими-то выводами и влиянием на наше поведение. То есть мы не просто должны подумать о том, с кем мы встретились, что мы сделали и так далее. Мы должны оценить наши чувства, что это для нас было, оценить наше поведение, оценить нашу реакцию, сделать это, в общем, честно и решить, хотим мы продолжать делать в следующий раз то же самое или не хотим. Еще важно понять, вообще честны мы с собой или не честны в ситуациях, когда нам, например, хочется соблюсти лицо, а мы понимаем, что мы поступили не лучшим образом. Поэтому важная часть рефлексии — это, конечно, честность с собой.
0: Такой честный разговор о чувствах.
1: Да, и выводы из этого разговора. Не просто размышления. Очень часто люди считают, что если они долго думают о каком-то предстоящем событии, особенно если оно сложное и тяжелое, или о прошедшем событии, где они повели себя не лучшим образом или испытали какое-то разочарование, боль и так далее, и так далее. Они думают, что это рефлексия, когда человек все время накручивает себя, пережевывая вот эту ситуацию. Вот это неправильно. Это как раз пример нездоровой рефлексии. Даже это не рефлексия, а просто перемалывание того события. Рефлексия, когда ты сделаешь выводы по поводу того, что с тобой произошло, и закроешь, как говорят психологи, этот гештальт, этот случай с выводами, что ты так больше делать не будешь. Или наоборот, ты именно так будешь поступать, потому что почему-то считаешь это продуктивным. Поэтому рефлексия, в отличие от просто думания по поводу того, что с тобой было, предполагает изменение твоего поведения или, по крайней мере, оценку и подтверждение этого поведения как ценного, важного для тебя, либо отвержение этого в пользу какого-то другого варианта, который ты начинаешь пробовать после этого момента.
0: А можете про себя рассказать? Я знаю, что вы много внимания саморефлексии уделяете. Как вот у вас это происходит?
1: Началось все это с моей образовательной программы. Я закончил лет 10 назад одну из программ в INSEAD, программа по лидерству, и там нам прививали очень так мягко культуру рефлексии. То есть каждое утро мы усаживаем и в течение 40 минут, даже часа. Сначала думали в одиночку, потом в малых группах, а потом говорили вслух во всей большой группе, что с нами произошло. Кстати, очень важно понимать, что рефлексия — это не дневник событий. И вы не пишете о том, что с вами произошло, вы пишете о своих чувствах. Иногда получается, что ваш календарь на день забит, но поводов для рефлексии немного. А иногда у вас вообще нет событий, но вы вдруг почему-то вспомнили о чем-то, что произошло с вами, и вдруг поняли что-то очень важное, чего не замечали, чему не придавали значения, смысла. И вот это как раз тот самый повод для рефлексии. Я несколько раз соскакивал с этого. То есть, условно говоря, когда я учился на модуле, все было хорошо, потом я приезжал и говорил себе, ну вот я ж такой занятый человек, ну я могу себе позволить не писать, как-нибудь к этому вернусь.
0: Потом Но вы все-таки записывали, это не просто... Лучше записывать?
1: Да, или... да. На мой взгляд, обязательно записывать. Есть замечательная фраза, которая описывает особенности нашего мышления, и звучит она следующим образом. Мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим. То есть нам может казаться, что мы 2 дня думаем о предстоящем событии. Пока мы не выпишем, что именно мы думаем, мысль, образ и наши отношения не оформятся до конца, и мы даже не сможем это сформулировать. Мы не проблематизируем эту ситуацию, мы не увидим, над чем нам работать, что, собственно, нас волнует или радует в этой ситуации. Поэтому надо записывать.
0: Допустим, какая-то важная встреча, вы на ней растерялись, не сказали то, что должны были сказать. Вы из-за этого переживаете. Вот как должна выглядеть саморефлексия по этому поводу?
1: Вы должны подумать, что со мной произошло в этот момент. Почему я пришел на встречу для того, чтобы сказать эту мысль, и в конце концов я не сказал. Вы снимаете один слой и говорите, я испугался. Это тоже не конец рефлексии. Следующий слой – а почему я испугался? Потому что это может быть из уважения к человеку, из опасения перед человеком, с которым вы общаетесь, а это может быть и связано...
0: И это не конец еще.
1: И это не конец, да. То есть вы снимаете, как с луковицы, слой за слоем для того, чтобы дойти до самых главных оснований вашего поведения. Почему?

0: Почему вы так поступили? Как вы это оцениваете? Это хорошо, это плохо, это неудача, это нормальная реакция. Я делаю это для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах других. Я делаю это для того, чтобы достичь своих целей. Я делаю, чтобы сохранить уважение к себе. Я делаю это, чтобы высказать свое реальное отношение к своему собеседнику. То есть здесь очень много вариантов, и настоящие мотивы очень-очень важны.
1: До них надо докопаться.
0: Докопаться. Очень часто люди годами не признаются себе в мотивах, закапывая, заметая под ковер действительные причины. Человека обидели, но человек, который его обидел, ну или он чувствует, что обидели, какой-то очень значимый для него, либо близкий, либо супруг, либо начальник. И признавать этот факт как минимум неприятно, а как максимум грозит, ну, какими-то
1: последствиями,
0: да, ну, конфликтом с супругом или даже расторжением брака, потерей работы, тяжелым разговором, который может привести к потере работы. И это удерживает нас от того, чтобы назвать вещи своими именами. Причем, когда вы называете вещи своими именами, это не означает, что вы должны пойти и развестись. Это означает, что вы пытаетесь докопаться до причин своего поведения и отношения к этим событиям. Поговорить с этим человеком, просто понимая ваши истинные мотивы, а не приукрашивая их, чтобы, не дай бог, не получить конфликт. И настоящая оценка вещей — это не синонимы.
1: Но у вас это работает.
0: Я надеюсь, что чаще всего да. Я абсолютно не идеальный пример, и я, наверное, как все остальные, учусь этому, просто я учусь этому уже давно, и иногда вижу, что это дает результат.
1: Это как будто про то, что называют осознанностью. Осознать себя, свои мотивы,
0: да.
1: В том числе скрытые.
0: Да.
1: И это помогает меняться.
0: Конечно, чтобы меняться, вы должны понять, от чего, от какого состояния, где эта базовая линия, от которой вы хотите поменяться, почему вы хотите поменяться, почему вас это не устраивает, и в каком направлении вы думаете, что вам следует меняться. И когда у вас начинается этот процесс, вы тоже должны понимать, а вообще мне нравится, потому что это же была гипотеза, что мне надо меняться. Мне нравится это то, что я хотел. Или мне просто жалко бросать, потому что я уже столько времени потратил. И вот это тоже очень важный разговор. Не может быть никаких изменений, если мы не контролируем, куда и как мы движемся от базовой точки.
1: И это то, что работает и в личной жизни, и в профессиональной.
0: Безусловно.
1: И вообще везде.
0: Безусловно.
1: И саморефлексией можно заниматься, в принципе, во всех этих сферах, в любых сферах.
0: Да. Есть такой замечательный философ Тьер де Шарден, который сказал, что вообще осознанность и рефлексия — это то, что отличает животное от человека. Что человек, как и животное, воспринимает окружающую среду. Человек, как и животное, воспринимает себя и свои чувства. Но человек, в отличие от животного, имеет возможность думать о своих мыслях. То, что называется эпистемологией, философией, это думание о своем сознании, об оценках и так далее. Поэтому это то качество, которое у нас есть, в отличие от других живущих на Земле организмов, и этим надо пользоваться, это привилегия.
1: Как сказал Карл Густав Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой.
0: Да, это вот иногда встречаешься с человеком, начинаешь слушать о том, как он оценивает свою жизнь, и он говорит, не нравится мне в себе вот это, вот такие-такие компоненты, я каждый раз в такой ситуации поступаю вот так, и мне это не нравится, но вот такой я есть. Мне уже 40, или мне уже 50 лет, или мне уже 30 лет, это вызывает смех у меня всегда, и я ничего с собой делать не могу.
1: 30 — это смешно,
0: да? Да. Вот как раз рефлексия, она помогает выявить эти паттерны и помогает осознать, что элементы нашего поведения, наших мыслей — это не мы, это только часть. Это один из фрагментов нашего проявления, и в нашей власти, в нашей воле попытаться, по крайней мере, поменять и поведение, и оценку этого поведения.
1: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
0: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг, я опять не олимпийский чемпион и так далее, и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мне кажется, вот в этом как раз смысл рефлексии и изменения себя к лучшему. Мы не можем быть лучшей версией себя,

0: наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
1: И это как у самурая. Да. Цели нет, есть путь.
0: Да, и очень важно, это не просто улучшает отношение к нам, окружающих, или нашу эффективность, это меняет качество нашей жизни. Мы становимся другом сами себе, потому что с этим есть проблемы всегда.
1: У вас такой огромный опыт и в бизнесе, и на госслужбе. Как вы считаете, саморефлексия вообще распространена в российском бизнесе? Ведь принято же быть уверенным, демонстрировать успех, ну и так далее.
0: Как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, есть люди рефлексирующие, есть люди упертые, есть люди уверенные в своей правоте и не самокритичные. Поэтому я бы не стал в целом отвечать на ваш вопрос, но в принципе, когда с людьми начинаешь говорить, то, в общем, находишь следы того, что, конечно же, люди пытаются анализировать, что с ними произошло. Вопрос, насколько глубоко и честно они к этому подходят. Потому что социальные ожидания удерживают нас от глубокого погружения, потому что мы можем столкнуться с неприятным собой там, и это противоречит нашему представлению, например, о себе. И люди предпочитают не углубляться настолько, как они говорят, чтобы не портить себе жизнь и не перегружать себя. Хотя, на мой взгляд, это как раз попытка улучшить свою жизнь. Если за неприятным выводом не следует самоэкзекуция, а следует вывод, ну да, я был не лучшим, я, наверное, не могу быть здесь олимпийским чемпионом, но я в следующий раз постараюсь сделать это вот так и так и так. В следующий раз с разговором с этим человеком я не буду, например, срываться, я все-таки спокойно скажу то, что я хочу делать. Очень часто люди, кстати, путают возможность сказать правду и ссору с человеком. Они считают, что если они что-то скажут, это будет означать ссору с человеком, и это в целом неправильный вывод, над этим стоит подумать.
1: А вообще конфликт это нормально, просто если он конструктивный.
0: Да, если ты не переходишь на личности, что говорят в базовых книжках по этому поводу, вы критикуете конкретный сюжет, а не человека. Не ты дурак, не ты безрукий, не ты не смог что-то сделать, а в этот раз у тебя не получилось вот это и вот это, вот это. В этот раз в этом сюжете можно было бы сделать по-другому. То есть мы оставляем в стороне личность, мы обсуждаем конкретный сюжет, конкретное поведение, а мы совокупность многих ролей, многих поведений, и мы можем поменять себя. И вот эта вот привычка упрощать, да, если человек сделал что-то не так, то мы присваиваем ему это, ассоциируем это с ним как с личностью. Ты именно такой, каким бы ты был в эту секунду. Это сильное упрощение, и это путь к ссоре.
1: Я спросил про бизнес, потому что, как мне кажется, саморефлексия — это еще и про умение признавать свои ошибки. А в российском бизнесе такая культура, что ошибки, их куда-то лучше спрятать, чем про них говорить.
0: Да, Игорь, вообще не соглашусь с тем, что это характерно для бизнеса, это может быть характерно для разговора
1: для
0: с ребенком.
1: Для
0: с
1: всех,
0: ребенком.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: разговариваешь
1: абсолютно
0: с своим ребенком, и ты хочешь в его глазах оставаться сильным, причем именно так, как ты понимаешь, что такое сильный. Вообще, человечество делится на две категории. Кто-то воспринимает разговор о своих ошибках как слабость, а кто-то воспринимает такой разговор как силу. Мне больше нравится позиция вторая, потому что если ты в состоянии вслух говорить о своих ошибках, это признак твоей силы. Ты не боишься, что твоя личность, твоя репутация будет умалена. Ты говоришь, что я живой человек, и я совершаю ошибки. Причем, если посмотреть на ситуацию, ошибки — это более частый исход, чем успех. И к этому тоже нужно быть готовым. И надувать губы, щеки, когда успеха нет, а ты пытаешься его сымитировать, на мой взгляд, это признак слабости. Что действительно сильный человек в состоянии назвать вещи своими именами и сказать, да, я оказался не на высоте, да, я струхнул, да, я не сделал то, что я планировал, но я в состоянии об этом подумать и попытаться сделать по-другому.
1: То есть надо находить в себе силы меняться.
0: И желание, аппетит к этому, да.
1: Это Рэй Далио в своей книжке «Принципы». Рэй Далио, основатель фонда Bridgewater, вывел такую формулу: ошибки плюс анализ равно прогресс. То есть смысл в том, что важны не ошибки, а то, как ты на них реагируешь.
0: Да.
1: Давайте дадим несколько практических советов, как начать системно заниматься саморефлексией.
0: Я боюсь очень жанра советов, потому что
1: такие общие.
0: Мы абсолютизируем личный опыт и считаем, что если это у нас получилось, то это правильно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, менее, я вообще считаю, что главным посылом практически ко всем действиям является интерес. Интерес к действию, интерес к результату. И вот первый шаг — это заинтересоваться тем, чтобы попробовать эту самую пресловутую рефлексию. Вообще, когда вы меня спросили, что такое рефлексия, я вспомнил пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Человек уже за 40 выяснил, что он всю жизнь

0: говорил, прозой. То есть рефлексия — это в некотором смысле проза, о которой мы говорим, но можем не знать о том, что она так называется. То есть это не что-то космическое, и мы сейчас на дальних подступах мелкими шагами начнем к этому
1: прибегать. Конечно,
0: мы это делаем.
1: Конечно, мы переживаем свои поступки и чувства, и все такое. Вот вопрос в том, как это перевести в конструктивное русло.
0: Наверное, нужно договориться с собой, что я не просто походи касаюсь какой-то темы. Ну, вот у меня была встреча, я скажу, что она дала такой результат. Чуть больше времени для того, чтобы углубиться и подумать о том, как я себя вел, какая была альтернатива, почему у меня была одна установка на собственное поведение, а я повел себя по-другому. Это признак силы или признак слабости в данном случае? Что это означает? Второй момент, вспоминаем, что мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим, выложить это либо собеседнику, либо на бумагу. Не надо писать сочинение. Нужно написать несколько ключевых слов или несколько ключевых фраз, и правильные люди, я, к сожалению, не всегда к ним принадлежу, они время от времени пересматривают эти записи, потому что они как раз демонстрируют обучение, они как раз демонстрируют динамику. В прошлом году я по этому поводу думал вот это и чувствовал вот это, а в этом году ситуация поменялась, вот он прогресс, он мне нравится или не нравится, это тоже рефлексия.
1: Надо начать про это глубже думать и желательно еще вести, например, дневник, где это...
0: Это очень тяжело и напряжно звучит.
1: Но
0: для
1: вы же каждый
0: людей.
1: День ведете.
0: Я не каждый день веду, я веду 1-2 раза в неделю. Да, я пытаюсь это делать, но у меня уже это вошло в привычку, мне проще. На это ушло 10 лет, и я вот недавно начал 11-ю тетрадь своих рефлексий.
1: 11-ю тетрадь?
0: 11-ю тетрадь большую, да.
1: 96 листов или 48?
0: Посчитаю, скажу вам. Через некоторое время это становится потребностью, когда вы хотите и увидеть, и более глубоко подумать. Потому что нас это беспокоит. Просто мы заметаем под ковер это беспокойство. Когда мы его выгружаем на листок бумаги, нам действительно становится легче и яснее. Кстати, очень часто причина бессонницы состоит в том, что мы продолжаем неправильно рефлексировать по поводу событий, которое нас очень сильно задело в течение дня.
1: Или предстоит нам завтра. Да.
0: И вот как раз взять листок бумаги, который лежит на прикроватной тумбочке, и написать, что именно меня волнует, и что я по этому поводу делаю, будет восприниматься мозгом как шаг вперед, как разгрузка. То есть вы выгрузите вот этот бесконечный замкнутый негативный круг из головы, когда вы все думаете и думаете, какая тяжелая встреча вам предстоит завтра. А вы выписываете, почему она для меня тяжелая, что я по этому поводу делаю, как я себя поведу, какие альтернативы у меня есть. Ну, то есть 5 строчек вы пишете, и у вас наступает такое ментально-психологическое облегчение.
1: 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы начать лучше понимать себя.
0: Я всегда боюсь такого вопроса, потому что у слушателей мог создаться впечатление, что вот вся эта сфера может быть покрыта 3 книгами. Это вот идея про серебряную пулю, она меня всегда пугает, потому что действительность гораздо
1: сложнее.
0: Давайте
1: мы скажем слушателям, что книг гораздо больше,
0: да.
1: Просто это рекомендации конкретно Андрея Шаронова.
0: Да, вот я подумал, поскольку вы мне задали этот вопрос чуть заранее, я подумал, из большого количества книжек выбрал 3 специальных, и 2 художественных. Очень часто, когда такой вопрос задают, подразумевают специальные книги.
1: Как правило, да, но у нас,
0: а художественные
1: можно, у нас даже фильмы можно.
0: Не менее важны. Я подумал, что, наверное, я бы порекомендовал почитать Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», когда он показывает ход нашего мышления и заблуждения, которые с нами происходят, и ошибки, которые мы в этом процессе совершаем, привычки, которые нас связывают. Еще одна интересная книжка, она автобиографическая, но ее написал знаменитый психолог, и он тоже говорит о том, как он менялся во многом благодаря рефлексии, хотя он не так часто это слово там называет. Это книга Ирвина Ялома «Как я стал собой». И очень важная для меня лично книга и автор, он юнгианец, юнгианский психолог Джеймс Холлис «Перевал в середине пути». Это как раз про кризис среднего возраста и про причины среднего возраста. На самом деле, причинами является не количество лет, которые мы прожили, и вот нам счетчик натикал, что у вас средний возраст, давайте заходите в кризис. Это изменение оценок происходящего вокруг нас, изменение себя, понимание своей смертности, пересмотр целей. Это интересный очень процесс, в котором каждый живет. Но, как я сказал, я считаю, что есть великая художественная литература, и, конечно же, обратимся к нашим великим соотечественникам, к Достоевскому и Толстому. Вообще, если вспомнить, Достоевский — это один из первых психологических писателей. Писателей, который раскрывает внутренний мир героев, почти как профессиональный психолог. Можно разные вещи порекомендовать, но, наверное, вот «Преступление и наказание», как человек рефлексировал по поводу того, что он сделал, как менялась его оценка и того, что он сделал, и насколько это соответствует

0: Андрей, спасибо. Мы говорили с профессором Сколковым Андреем Шароновым о том, что саморефлексия – это вообще-то базовый навык, который помогает учиться, принимать решения и не застревать в повторяющихся ошибках. А чтобы ей овладеть, можно, например, начать вести дневник. До встречи.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год, Дик Харпер – получает резкое повышение в крупной корпорации «Глобозин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
3: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
4: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая заковыка, Дик.
2: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Тиа Леоне. Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и желательно не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
1: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
7: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать.

0: Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6% до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Правительство будет рассчитывать будущий бюджет, исходя из более низкой цены на нефть. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на данный момент рассматривается ориентир в $50 за баррель. Это должно сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяных цен. Окончательные параметры определят при подготовке бюджета на 2027-2029 годы, который Кабмин рассмотрит в конце сентября. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Возгорание на набережной произошло в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров. Предварительно пострадал один человек. Это передает оперштаб Кубани. Это также подтверждается местными СМИ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив. Пункты входа и выхода, в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя корпуса стражи исламской революции Хусейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
3: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали закрепление.

0: Терри пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской Республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: В Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормузского пролива. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Ланар Ванди Фадаи подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтона в экономическом поле.
2: То непосредственно причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Exxaran Никита Лирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
3: Любое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. Новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно опубликовал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время, пару недель назад, портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Ормузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, обстановка на не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке. Во вторник Рейтер сообщил о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Цены на газ в Европе достигли максимума почти за 4 года. В среду стоимость топлива на лондонской бирже преодолела отметку в $950 за 1000 кубометров. Такая динамика связана с рекордно низкими запасами в хранилищах. Bloomberg писал, что они заполнены на 67% вместо нормальных 80%. Еще одна причина роста цен – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если потепления в отношениях Ирана и США не будет, стоимость 1000 кубометров может перейти за $1000, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
4: В целом на всю корзину углеводородов, на всю энергетическую в целом корзину растет стоимость. Эскалация на Ближнем Востоке не останавливается. При этом оптимизм относительно запасов в Китае становится все более умеренным. Мы видим, что дефицит энергоресурсов в 2026 году вполне реальный. Восстановление баланса может способствовать либо появлению больших объемов от альтернативных поставщиков за пределами Ормузского пролива. В первую очередь мы говорим, конечно, конечно, крупнейших производителей газа, в том числе и России, поскольку все-таки альянс — это не одна страна, а много стран, внутри все время идет дискуссия относительно необходимости закупок энергоресурсов у России, вынужденных закупок. И в случае, если ситуация будет сложная, вполне допускаю, что возможны какие-то исключения для сырья из России, в том числе, возможно, для СПГ. Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, она, скорее всего, не разрешится в ближайший месяц, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Они могут превысить $1000 и даже уйти выше.
1: И самый высокий уровень биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован в 2022 году. Тогда котировки поднимались почти до $4000 за 1000 кубометров. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. По данным МНФ Групп, средняя ставка аренды готовых складов класса А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Потребность рынка в крупноскладских площадях начала снижаться еще до атаки. Теперь может измениться и сам характер спроса. Так считает основатель логистического центра N-Translab Мария Никитина.
5: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
1: Маркетплейсы тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках. И для продавцов этого оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
6: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярно становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависят от того, где лежал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью.
1: Но вот для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас — нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
7: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас особенно Wildberries задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателей, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. инфляции, соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный, хороший рост.
1: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товар можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. Компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во

0: всех регионах России. Другим темам. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известий» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%. Но все чаще в своей работе они используют именно соцсети и площадки объявлений, отмечает Банк России. И таким образом мошенникам удается продолжать работу даже после блокировок. Клиенты все чаще обращаются к таким мошенникам именно из-за ужесточения условий выдачи кредитов со стороны банков и МСФО, отметил в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
1: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через соцсети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг — это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
2: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
1: В первую очередь, он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно. В любом случае, у него будут переплаты намного больше, чем в МФО или в банках. У него будут больше какие-то комиссии. То есть, как минимум, он все равно переплатит.
2: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
1: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования выдачи займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиты как раз дают деньги практически всем без нормальной проверки.
2: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
1: Тут именно два момента одновременно работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут именно оба момента оказали влияние.
0: Ранее ФЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка. Среди клиентов МФО доля таких клиентов достигла 24%. Apple представила новое поколение iPhone. В линейку вошли модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Презентацию открыл новый гендиректор компании Джон Тернос. Среди ключевых особенностей новых флагманов — улучшенные камеры, повышение производительности, более мощные чипы и расширенные ИИ возможности Siri. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro, выполненном по 2 нанометрам. многометровому техпроцессу. В компании самой утверждают, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось глубже интегрировать проприетарный искусственный интеллект. Apple делает ставку на ИИ в кармане. Отметил в программе, что это значит основатель Давыдов с Venture Collective, венчурный инвестор Николай Давыдов.
3: Более миллиарда устройств в карманах у людей. Эти люди могут

0: платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
1: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
0: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream. Условно, все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы. А Apple, наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна. Джон лучше всех это делает. И его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon. И они огромный путь проделали. В 2016 году, когда мы делали приложение Prisma, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как Core ML платформу для всех. И вот сейчас у них уже абсолютно специализированные, лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
2: iPhone Duo стал первым смартфоном компании с гибким экраном. Ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин подметил в нашем эфире, что в отличие от текущих гибких опций на рынке, у телефона Apple экран в разложенном виде выглядит бесшовным.
3: Те видео и те фотографии, которые нам показывают со сцены, говорят нам, что складки нет. И это, конечно, выгодно отличает iPhone Duo от конкурентов. Это раз. И, конечно, Apple не был бы Apple, если бы не сделал фишечку. Многие говорят уже о том, что там есть прикольный звук. Закрытие.
2: По словам пресс-секретаря сети Restore Людмилы Симушиной, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать уже 10 сентября. Когда станет доступен iPhone Duo, пока неизвестно.
4: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
2: Цены на новые модели выросли в среднем на $100 по сравнению с предыдущим поколением. Прайс на раскладной iPhone Duo начинается с отметки $1999. Кроме того, Apple представила новые умные часы. В компании заявили, что модели выводят здоровье и фитнес на новый уровень благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля. Обновились и наушники, новые AirPods, теперь они будут глубоко интегрированы с ИИ-платформой компании и появится, например, функция синхронного перевода. Правда, среди заявленных языков нет русского. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер, победивший на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ожесточенно поспорили в Бундестаге, в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике. Вайдель обвинила правительство Мерца в полном провале, прежде всего в бюджетной и энергетической политике. А в связи с этим она потребовала вернуться к дешевому российскому газу, восстановить северные потоки, обменить налог на выбросы СО2, резко снизить налоги на бензин и дизель, а также снова запустить собственные атомные электростанции. Мерц, в свою очередь, обвинила ДГ в том, что в своей симпатии к России она вредит интересам Германии. И подчеркнул, цитата, единственное, что действительно угрожает России и Путину, это притягательная сила демократии. Я напомню, на прошедших 6 сентября выборах в земле Саксония-Анхальт АДГ набрала 43,8% голосов. Это стало лучшим результатом в истории партии на земельных выборах.
5: РБК коллекция.
6: И поскольку уже сентябрь, так или иначе, мы смотрим в предстоящую зиму, и, конечно же, новогодние праздники уже также не за горами, и новогодний стол в том числе, а там, естественно, все должно быть вкусно и красиво. Так вот, маркировка рыбной продукции, включая консервы, черную и красную икру, позволила вывести значительную часть продукции из нелегального оборота. Как сообщил директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Жулин, на заседании общественного совета при при Росрыболовстве доля нелегального оборота икры осетровых

0: и лососевых рыб в 2023 году составляло порядка 28%, а в 2026 году 14%. Фискальный эффект за это время составил около 8 миллиардов рублей. Говоря о маркировке рыбных консервов, он сообщил, что с 2023 года доля нелегального оборота снизилась с 15% до примерно 7,5%. Фискальный эффект, налоговые поступления в бюджеты всех уровней за это время составили порядка 26 миллиардов рублей. При этом Жулин признал, что есть свои издержки, связанные с маркировкой, но, как мы традиционно считаем, они существенно ниже. Мы оцениваем вклад в себестоимость порядка 0,3%, если смотреть по реальным издержкам производителей, добавил он.
1: Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить. Маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают три требования – разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой, 9 из 10 потребовали права решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% – платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
2: Аватар 12 — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. РБК «Тренды».
4: Большие данные. Каждое действие в цифровой среде превращается в данные. Они становятся важным ресурсом экономики, так же как нефть в индустриальную эпоху. Big Data, большие данные, это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Обработка идет при помощи специальных автоматизированных инструментов для статистики, анализа и прогнозов. Сегодня такие данные лежат в основе работы умных городов и финансовых сервисов промышленности, медицины, ритейла, недвижимости, а регулирование в России, США, Китае и ЕС превращает их в стратегический актив. Например, они помогают экономить средства на госуровне. В Германии вернули в бюджет около 15 миллиардов евро, обнаружив, что часть граждан получает пособие по безработице без всяких оснований. Людей вычислили с помощью транзакций. Влияние больших данных на рынки, политику и частную жизнь набирает обороты. Поэтому в России в 2023-2025 годах усилилось регулирование отрасли. Действуют законы о персональных данных, требования к локализации и стандарты на трансграничную передачу информации. Ключевыми генераторами роста индустрии становятся ИИ-системы.

системы, видеоконтент и корпоративные платформы. Польза для бизнеса очевидна. Запуск перспективных продуктов, привлечение и удержание клиентов, борьба с мошенничеством. Специалисты прогнозируют в самом ближайшем будущем тренд, когда большие данные станут главным инструментом для принятия решений, начиная с сетевых компаний и заканчивая международными организациями и целыми государствами.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос журналистов, может ли состояться такой саммит, Трамп сказал, может произойти. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Зеленского. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа в этот вторник длился час и был конструктивным и откровенным. Белый дом опроверг сообщение о переостановках в переговорной команде по Украине. Как заявила представитель администрации, Стив Виткоф и Джаред Кушнер сохраняют полное доверие президента. Ранее Financial Times писала о возможном усилении роли директора ЦРУ Рэдклиффа. В Кремле заявили, что Путин и Трамп эту тему не обсуждали. Минэкономразвитие ожидает роста турпотока между Россией и Вьетнамом до 1,5 миллионов поездок к концу этого года. Причина – готовящаяся отмена виз для вьетнамцев. По данным ведомства, за год взаимный турпоток вырос почти втрое. Сейчас между странами 78 рейсов в неделю. Вьетнам станет 12-й страной с безвизовым въездом в Россию. Московское метро к 2035 году планируют продлить в ближайшее Подмосковье. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице и области хотят построить около 35 новых станций, 12 из них за пределами Москвы. 7 радиальных линий продлят в сторону крупных городов региона – Красногорска, Химок, Мытищ и Балашихи. Apple завершила первую осеннюю презентацию под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Главной новинкой стал первый складной iPhone Duo. Он получил внутренний экран 7,6 дюйма, поддержку стилуса и режим одновременной работы с двумя приложениями. Продажи начнутся 23 октября. Также Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с чипом A20 Pro, уменьшенным Dynamic Island и камерой с изменяемой диафрагмой. На прилавках гаджеты появятся в следующую пятницу. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы.
2: Недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. Это свежие данные Росстата. Основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, а еще техника, смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал примерно на 0,5%. Это медленнее, чем на прошлой неделе. Стоимость дизеля почти не изменилась. Лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область. Но динамика замедлилась почти вдвое. С начала года инфляция составила 4,72%, а на 31 августа показатель был ниже 4,67%. А по данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился 6,29% против 6,32% за предыдущие 7 дней. Динамика на этой неделе нейтральная, кардинальное решение по ключевой ставке она не поминает, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
3: Данные они сильно не меняют, наверное, общую картину. Базовая цена – это все-таки сохранение ставки. И причины здесь того, что нужно делать паузу, это в первую очередь динамика кредитования, а во вторую очередь все-таки бюджеты, ожидания по бюджету. У нас нет бюджета пока на этот год утвержденного, я имею в виду обновленного бюджета и на ближайшую трехлетку. Это важные вещи, которые будут только в октябре. И, наверное, если смотреть на недельные данные инфляции, то мы здесь не увидели ни позитива, ни негатива. Я бы скорее сказал, что отчет сам по себе не

0: реален. Здесь есть истории, которые показывают рост цен, в первую очередь, связанный с теми товарами, ценами, которые определяются в том числе с учетом курса. Здесь есть смартфоны, которые растут в ценах во всем мире. Вышли данные по китайской экономике, по инфляции, там тоже плюс 10% дорожают смартфоны. Это связано с ростом на технологии со стороны искусственного интеллекта. Наверное, вот здесь курсовая история, она явно проявляется. И, конечно, мы видим, что все еще сохраняется определенный топливный фактор в инфляции.
1: Этот топливный фактор сохраняется в инфляции. Насколько он станет значимым для принятия решения по ставке в пятницу все-таки?
0: Я думаю, что он не должен оказать какого-то дополнительного давления на решение, потому что тот задел, который Банк России формировал в предыдущем прогнозе на прошлом заседании, фактически повысив прогноз инфляции на этот год до 6%, на 1.5%, то, что мы видим сейчас на рынке топлива, в общем-то, вписывается в эту траекторию. Поэтому больших сюрпризов мы здесь не видим. Есть позитивные сигналы все-таки, что топливный рынок переходит к стабилизации. Понятно, что ситуация очень волатильна, но так или иначе мы видим позитив, но пока не видим какой-то устойчивости.
2: Интересно, вы сказали о том, что наиболее вероятный сценарий — это сохранение ставки, но есть ли хотя бы какие-то критерии, которые могут говорить о снижении? Может быть, на что обратит внимание Центробанк, долю оптимизма получится внести?
0: Я думаю, что единственное, что может действительно сыграть, это опросы Банка России, опросы предприятий, потому что на прошлом заседании как раз именно это, наверное, перевесило в сторону снижения ставки, потому что данные выходили не очень хорошие. Бизнес-климат 2 месяца подряд находится в отрицательной территории. Вот этот фактор, если мы увидим дальнейшее ухудшение по опросам и бизнес-климата, то, наверное, это может дать небольшой шанс на снижение ставки, но, повторюсь, это, наверное, не основной сценарий.
2: Ранее звучали заявления со стороны Центробанка, что своеобразные жалобы бизнеса, о которых говорили и в РСПП в том числе, что сейчас чуть ли не до банкротства может дойти ситуация осенью у малых компаний. Но говорили, что это якобы не должно серьезно влиять на решение Центробанка. А вы все-таки считаете, что мнение бизнеса в этом смысле может быть учтено?
0: Я думаю, что мнение бизнеса может быть учтено, но в контексте опросов Банка России. Банк России опрашивает 15 тысяч предприятий. В зависимости от того, вот, что они отвечают, какие он видит ожидания, какие он видит текущий процесс, оценку текущей ситуации, он может, конечно, это учитывать, потому что опросы достаточно широкие.
1: Ну, учтено это будет в цифре не более чем 25 базисных пунктов, видимо.
0: Да, я не думаю, что есть вообще вариант на столе большего снижения.
1: Минфин опубликовал предварительную оценку по бюджету с января по август. Дефицит составил 5 800 000 000 000 рублей, или 2,5% ВВП. По сравнению с данными в прошлом месяце, он сократился с начала года по июль. Показатель превышал 6 триллионов, но дефицит все еще в 1.5 раза выше годового плана, заложенного законом о бюджете. Буквально через минуту мы вернемся и поговорим о возможной встрече президентов России, Соединенных Штатов Америки, председателя КНР в Шэньчжэне, ну а также отдельно о том, что Трамп может провести и двустороннюю встречу с Путиным, о чем он заявил журналистам. Оставайтесь с нами. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Трамп не исключает возможности провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам у трапа самолета по пути в Даллас, где пройдет съезд республиканской партии по промежуточным выборам в Конгресс. О конкретном месте встречи пока ничего не известно, но пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в трехстороннем формате 18-19 ноября на саммите АТС в Шэньчжэне. По словам Пескова, такая возможность, цитата, упоминалась и ранее, как встреча Путин-Трамп, так и Путин-Трамп-Си Цзиньпин. Эту же идею затронул и помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что организация встреч в первую очередь зависит от страны-хозяйки саммита Китая. Кандидат политических наук, доцент социологического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Каневский подчеркнул, что в ходе встречи украинский кризис будет только одной из множества тем для обсуждения.
0: Это было бы, на самом деле, очень важным символическим шагом, потому что такая встреча потенциально создала бы платформу для обсуждения накопившегося блока проблем, касающихся и международной торговли, и международной безопасности. Она могла бы стать площадкой для обсуждения различных сценариев деэскалации. И здесь отнюдь не вокруг одной Украины эта дискуссия. На самом деле никто не говорит, что эта встреча приведет к реальным прорывам. Будет важен сам факт того, что она состоялась, и что лидеры озвучат какие-то ключевые вопросы международной повестки, включая и вопросы безопасности, вопросы тарифов, санкций, стратегической стабильности, контроля над вооружением и вообще ребалансировки всего геополитического ландшафта.
1: Впервые за много лет лидеры трех ядерных сверхдержав могут сесть за один стол не в рамках ООН, а на площадке саммита по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, который из экономического форума де-факто превратится в инструмент большой геополитики. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, бывшей заместителем министра иностранных дел Российской Федерации и замгенерального секретаря ООН с 2002 по 2011 год, Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что к ноябрю действительно можно успеть организовать трехстороннюю встречу между Россией, США и Китаем.
3: Все можно, было бы желание. А зависит еще от желания, так сказать, сторон что-то объяснить друг другу, найти какие-то варианты решения, предложить какие-то компромиссы. Вот от этого все зависит. Конечно, очень много до ноября времени еще уйдет, поэтому многое будет зависеть и от вот этого временного отрезка. В всех случаях подготовка идет сотрудниками внешнеполитических ведомств, в нашем случае это Министерством иностранных дел, совместно с другими ведомствами, которые занимаются внешней политикой. Готовятся применительно к каждому, естественно, конкретному случаю, с учетом всей этой тематики. Естественно, это делается в контакте с аппаратом президента, в данном случае с помощником президента по международным делам. Довольно трудоемкая работа, вовлечены не только министерство, три ведомства как минимум.
4: Какая из встреч в организации, в которой вы участвовали или в которой вы участвовали, была самой сложной вот именно с точки зрения координации и последствий ее воплощения?
3: Самые сложные встречи обычно многосторонние. Там, где больше двух или больше даже трех. Вот где, допустим, 5-6 участников. Чем больше участников, тем сложнее организация встречи. Потому что мы в предварительном плане должны с каждым участником как-то обсудить вопросы проведения предстоящей встречи. А по существу зависит от позиций сторон.
1: Последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже. А с главой КНР российский президент виделся совсем недавно, 31 августа в Бишкеке, где они обсуждали двусторонние экономические темы и конфликт на Украине.
5: В августе в Пекине роботы пробежали 100-метровку меньше, чем за 10 секунд, 9,32, быстрее рекорда Усейна Болта. А год назад лучший результат на тех же играх был 21 с лишним секунды.
6: А параллельно самый известный производитель этих роботов, компания Uni3, вышла на биржу с ростом 629% в первый день. И за неделю потеряла половину стоимости.
5: То есть рекорды роботов растут, а рынок в них, получается, как будто не очень-то и верит. Вот с этого и начнем.
7: Технологии и тренды.
5: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес», которая только что вернулась с двух главных робототехнических событий Китая. Привет, Алиса!
8: Привет-привет!
5: Ну что, как ты характеризуешь рынок в Китае? Индустрия сейчас на подъеме или на перегреве, если коротко?
8: Одновременно и то, и то. И на подъеме, и на стадии перегрева, потому что, конечно, гуманоидные роботы — это прям большой хайп, и к ним очень-очень много внимания. И, конечно, они становятся героями вообще всех социальных сетей. Но в то же время мы видим, как технологии совершенствуются, потому что, например, вот недавно там главные события какие? Это был World Robot Conference в Пекине, и потом там же проходили Всемирные гуманоидные игры, уже вторые. Я была и в прошлом году, и в этом году, и могу сказать, что если в прошлом году роботы бежали на ручном управлении, за ними бежали мальчики-разработчики. И
5: нужно было еще поспевать за своим роботом. Так.
8: Надо было успеть за этим роботом и управлять, это была тяжелая задачка. В этом году роботы уже бежали автономно, и это большой вообще сдвиг в области робототехники, потому что у этих роботов повышаются их возможности. Но здесь надо отметить, что одно дело там бегать и преодолевать препятствия, совсем другое — это уже управлять какими-то небольшими предметами. Потому что, например, помимо спортивных дисциплин, такие как там бокс, тайчи, бег, прыжки в длину, были также очень практичные задачи, там, переместить куда-то коробку или, например, взять, знаете, вот в аэропорту, когда есть очередь, есть такие ленточки.
9: Да.
8: И вот робот должен был взять эту ленточку и ее вот туда вот вставить.
9: К столбику. Да. Вау, это и для человека это, в общем, непростая задачка.
8: Да. И в целом там даже больше происходили не в автономном режиме эти задачки, а в режиме телеуправления. Ага. То есть сейчас во многом для практических задач роботы еще управляются оператором, который в костюмчике или там с джойстиками может или рядом стоять, или у него может быть на глазах вот VR, и он будет эти задачки выполнять для того, чтобы робот делал эти движения. Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов – это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень-очень много картинок, звуков и так далее.
9: Весь интернет. Мы просто взяли весь интернет.
8: Туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы, это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
6: Давайте посмотрим. Unity 3 вышла на IPO, а не кто-нибудь другой, и 629% в плюсе в первый день, а потом за следующую неделю минус 53. За что инвесторы в итоге заплатили?
8: Потому что все туда забежали, такие, Unity 3 – это прям один из самых знаменитых брендов китайских роботов. Конечно, все туда ломанулись, и был перегрев. Но потом потихонечку ситуация выправится. Но, по моим ощущениям, Unity 3 потихоньку начинают терять свои лидирующие позиции. Они были пионерами, да, они выстрелили со своим роботом G1, который маленький такой робот, который везде используется для там, развлечения, для того, чтобы люди на них учились, там, студенты учились на них что-то делать. Поэтому в целом сейчас очень много других компаний, которые делают тоже роботы, которые могут с ними конкурировать. Там, например, тот же Agibot, Galbot, Engine.ai делают мощных, интересных роботов. И сейчас, прям десятки, сотни компаний в Китае разрабатывают решения и двигают немножко Unity 3 с лидирующей позиции. Например, у Agibot и их третий новый робот очень классный, такой большой, классно танцует. И у них есть, например, сейчас высокогрузоподъемный робот на мобильной платформе. То есть они ориентируются очень хорошо на разные бизнес-применения. У Unity 3 сейчас нет нормальных бизнес-применений. То есть все роботы, которые они делают, они, например, до сих пор не выпустили робота на мобильной платформе, который мог бы для бизнеса использоваться. Все другие компании это сделали, они еще нет.
6: Это скорее аттракцион такой, чтобы рилс посмотреть.
8: Да.
9: И удивительно, что на этом аттракционе можно на бирже очень неплохо зарабатывать. Да? То есть, если сильно упрощать, конечно, то, что
8: сейчас
9: мы говорим.
8: Сейчас и другие выйдут. Сейчас же и Agibot в какой-то момент выйдет, и Engine.ai, и там, их там очень-очень много.
9: Если брать цифры по отгрузкам, то Unity 3 себя очень хорошо чувствует. Agibot тоже или лидер, или там один из лидеров. Но что такое вообще цифры по отгрузкам? Потому что я так понимаю, что очень многие компании, как в Китае, так и по миру, покупают роботов, но, как ты говоришь, пока не очень понятно, где их использовать.
8: Да, могу сказать следующее. Сейчас последние данные, которые публиковал Agibot, что они всего сделали 15 тысяч роботов, а Unity 3 сказали, что они за все время вот сделали порядка 18 тысяч роботов. Причем в прошлом году и та, и другая компания, у них было там 5-6 тысяч роботов за прошлый год. То есть не за этот год очень значительно увеличили продажи. Но с точки зрения, что это за отгрузки, вообще у этих компаний, может быть, там очереди просто стоят, чтобы к ним прийти, посмотреть их роботов и их купить. Но вот с точки зрения бизнеса, например, есть серьезные игроки, которые тоже разрабатывают гуманоидных роботов, но они их еще там не продают. Например, Хикробот. Они их вообще не продают, потому что у нас это на разработке. Мы понимаем, что это не готовый рыночный продукт, мы не будем его продавать, пока мы его там не допилили, для того, чтобы это не портило отношение к нам, как к серьезным игрокам. Вот. Сами эти роботы к серьезной эксплуатации не сильно готовы, потому что это важно, как робот будет заряжаться, как сколько он будет работать и так далее. Сейчас это больше вот все, что касается там прямохождения и вот двуногости, это все для развлечения. А все, что касается мобильных платформ, гуманоидно-мобильных платформ, это как раз для бизнеса, потому что эти роботы могут взять что-то и перевести куда-то, да, перемещать и передвигаться, и быть более стабильными.
9: А реально-то в итоге покупают гуманоидов или вот эти колесные платформы?
8: И то, и то. Сейчас покупают, но на колесных платформах там могут больше собирать тоже какие-то данные для того, чтобы потом это все применять для бизнеса. Сейчас реальных бизнес-кейсов не так много. Сейчас компании решают задачу интеграции, потому что, например, в промышленной робототехнике есть производители роботов, а есть те, кто внедряет этих роботов в компании-интеграторы. То же самое будет и в гуманоидной робототехнике, кто-то должен будет это внедрять и интегрировать.

0: например, у нас на телефоне, на компьютере есть приложение. И нам надо будет для того, чтобы робота использовать для чего-то, купить это там приложение, может быть, если нужны другие захваты там какие-то, чтобы мы их переустановили, для того, чтобы робот мог бы выполнять эти задачи. И вообще вся эта тема с гуманоидами, она почему развивается? Потому что все хотят создать какое-то универсальное устройство, которое сможет выполнять всякие разные задачки и не будет узкофункциональным, потому что все роботы, которые сейчас есть, они узкофункциональные. А здесь есть мечта, что мы вот сделаем одну какую-то платформу, которая сможет выполнять все, что нам там надо.
1: Ух, вот это будет будущее, конечно, когда мы будем загружать в робота скиллы, как сейчас в нейросети. Ну что, может быть, тогда вернемся немножко на шажочек назад, поговорим снова об этих чудесных робототехнических играх, потому что я смотрел видео оттуда. Это настолько интересно. Это интереснее, чем Олимпиада, друзья мои.
0: Я там вообще была, могу рассказать, как все вживую происходит. Стадион, который вообще предназначен для зимних видов спорта. Он закрыт, сделан у него там манеж, и ты сидишь на трибунах, и есть вот этот манеж, где роботы бегают, а в центре много разных зон, где еще параллельно происходит куча соревнований. И ты, как СДВГшник, вообще не понимаешь, куда смотреть.
1: Да, потому
0: что
1: везде
0: что-то происходит. Классно это видеть и в трансляции, и на месте тоже быть, на самом деле, прикольно. И вообще можно туда поехать, купить билет и тоже в этом всем поучаствовать, посмотреть. То есть это не так уж как бы...
1: Дорогие билеты, кстати.
0: От нескольких тысяч рублей до 8000 рублей может быть билет.
2: Класс. Все-таки, если говорить про будущее роботов, хочется закончить каким-то таким взглядом в будущее. Если я правильно понимаю, то основатель Unity 3 тут на этой World Robot Conference сказал, что мы думали, что мы достигнем универсальности лет через 5, а теперь посмотрели на все происходящее и понимаем, что лет через 5-10. Ты, как специалист, который давно за этим следит, что видишь и насколько рассчитываешь, что роботы действительно станут универсальными в каком-то ближайшем будущем?
0: Ну, 5-10 тоже, наверное, скажу. То есть чему-то они научатся через год, 2-3, каким-то простым задачкам управления,
2: например,
0: с крупными предметами. Ну, например, мне кажется, одна из первых задач, которая реально
2: пойдёт... Разгрузка на складах.
0: Палетирование, депалетирование.
2: Да.
0: Вот это прям, наверное, скорее всего, будет чем-то из первых.
2: Давай поясним, что палетирование, депалетирование – это супер важная задачка для любого распределительного центра. Если вы отгружаете что угодно от помидоров, заканчивая ноутбуками, то вам нужно это все складывать на палеты и потом раскладывать, потом опять складывать, когда это уходит с распред-центра куда-то в конкретный магазин. В общем, это супер полезная задачка для экономики, которую сейчас выполняют люди, которые вообще делают супер неинтеллектуальную работу.
0: Да, и там еще есть трудности, потому что сейчас это все стандартизировано, там роботы перемещают ящики одинаковые. Они только
2: на палеты на самом
0: они
2: деле
0: разные.
2: Выкладываются разные
0: да,
2: ящики.
0: Да, да, да. Там все абсолютно разные. И сейчас промышленные роботы уже умеют, например, складывать, перекладывать, делать палетирование, например, с разными ящиками. А гуманоиды еще только этому научатся. И когда они это смогут делать, то это будет, конечно же, значимый прорыв. Но я могу сказать, что ритейл, например, и в магазинах тоже гуманоидные роботы нужны. Сейчас, например, в Китае очень много кейсов, как роботы берут что-то с полки. Ну, это скорее для дарксторов такая история, что вот мы, когда курьером что-то заказываем...
2: Да, брать корзину.
1: Яндекс.Лавка, еще... самокат, вот это все.
0: Да-да-да, надо, чтобы кто-то собрал заказ, и вот это тоже сейчас отрабатывает.
2: И это, на твой взгляд, оптимальнее делать гуманоидным роботом, а не каким-то на мобильной платформе? Или это открытый
0: как
2: вопрос?
0: Раз, это гуманоидный робот на мобильной платформе, потому что у тебя есть мобилка с двумя руками. Вот. Но там...
2: А, то есть у него ручки сверху,
0: да,
2: а внизу
0: да,
2: тележечка.
0: Ну, да, то есть надо понимать, что сейчас есть вот это вот разделение, есть роботы, которые на ногах ходят, а есть те, которые ездят на тележке. И тележка, это, конечно, ну, значит, что робот будет стабилен. То есть у него будет стабильная база, которая может перемещаться. Двуногость, она нестабильна. И с другой стороны, когда робот на мобильной платформе, он еще может, например, батарея у него под руками снизу расположена, он может и сам вытаскивать батарею и вставлять
2: новую.
0: Есть сейчас еще тренд того, что роботы будут меняться чисто физиологически, механически, точнее. Да. Просто потому что, ну, у нас есть там представление, какими они должны быть, но когда механически происходит совершенствование конструкции и там удешевление производства, и, там эксплуатация начинается, начинается понятно, каким он должен быть. Ну, например, у гуманоидов, которые выполняют бизнес-задачки, у них на руках должны быть камеры. Они должны видеть, что они берут. Вот у нас на руках нету камер, а у них они есть для того, чтобы они могли взаимодействовать с предметами.
1: Форма воды, помните?
0: Да. Вот-вот.
2: Давай коротким блицем закончим наш разговор сегодняшний. Сколько стоит приличный китайский гуманоид? Давай две цифры назовем в Китае и сколько стоит, когда его в Россию привозят?

0: для того, чтобы все эти данные собирать. Это будет первым делом.
1: А где ты ждешь, что это появится? Озон, Вайлдберрис, вот всякие маркетплейсы?
0: Это появится в ритейле, на складах вот Якома, скорее всего, и, скорее всего, пищевые предприятия. Вот это три главных вот таких ниши, в которых вообще сейчас активнее всего идет тема автоматизации, роботизации, и там большая зависимость от ручного труда, людей не хватает.
1: Спасибо большое. Это была Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес» и программа «Технологии и тренды».
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор Соликамского магниевого завода, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов?
3: Журбаза – это личные заметки о жизни. Что такое современная жизнь современного руководителя-инвестора? Ключевая мысль звучит следующее. Дело, которым ты занимаешься, в общем и целом нужно только тебе. Если ты рассчитываешь, что оставишь какой-то супер вклад в супер историю, супер вклад для своих потомков, в общем-то нет. Ты, только ты, ответственен за свою судьбу, за свое мироощущение. И вообще всем бизнесом имеет смысл заниматься тогда, когда он тебе приносит положительные гормоны радости. Все эти эндорфины и так далее. Поэтому занимайтесь делом, понимая, что ничего не произойдет супер страшного, если вы прогорите. Не будет супер какой-то эйфории на всю жизнь, если у вас все получится. Дело вашей жизни должно вас воодушевлять, мотивировать. И вот с этим ощущением удовлетворения по жизни от выполняемой тобой работы ты должен идти. Такая замечательная книга.
1: Александр Журба. «Журбаза. Практические ответы на сложные вопросы про бизнес, инвестиции и кризисы». Чудеса случаются, но только с другими людьми. Свои чудеса надо тщательно и заранее готовить. А контроль чего бы то ни было в большинстве случаев – иллюзия.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за первую неделю сентября выросли на 0,5%. С начала года инфляция 4,72%. По данным Росстата, сильнее всего подорожали яйца и гречка. Овощи и фрукты в среднем подешевели почти на 2%. Из непродовольственных товаров заметно выросли смартфоны и телевизоры. Бензин подорожал на 0,6% до 78 рублей 25 копеек за литр в среднем по стране. В 19 регионах снизились торговые наценки на продукты и товары первой необходимости. По данным ФАС, средняя наценка упала почти вдвое, с 19,8% до 11,2%. В Ивановской области с 30 до 10. В 7 регионах цены стали почти на 10% ниже обычных. ФАС предлагает применять механизм к сахару и яйцам. Российский авторынок в августе поднялся с 5 на 2 место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. По данным Global Data, которые изучили эксперты Автостата, в России продали 114 285 новых легковых машин. Лидером стала Германия, 212 563 автомобиля. Франция заняла 3 место, Великобритания 4. Россия оказалась единственным рынком из европейской первой пятерки, где продажи за год снизились. Почти 300 тысяч рублей придется отдать россиянам за складной iPhone Duo. Как сообщили РБК, в МТС базовая версия на 256 гигабайт обойдется в 299 990 рублей. iPhone 18 Pro стартует от 174 900 рублей. На Яндекс.Маркете цены чуть ниже. iPhone 18 Pro от 147 тысяч, iPhone Duo от 245 тысяч. Предзаказ начнется в этот четверг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 9 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Возгорание на набережной произошло в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров. Предварительно пострадал один человек. Это передает оперштаб Кубани. Это также подтверждается местными СМИ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи сообщал, что новая зона охватит часть Персидского залива и Аравийского моря. Он также сообщил, что Иран и Оман готовятся подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив. Пункты входа и выхода, в который будут находиться под полным контролем иранских вооруженных сил. По словам официального представителя корпуса стражи исламской революции Хусейна Махиби, пока неизвестны точные координаты этой зоны, но если судно решит нарушить правила Исламской республики, то оно столкнется с санкциями.
3: Точные координаты будут объявлены позже, но вкратце я могу доложить. Зона начинается примерно от города Чебохара, его омывает Оманский залив, и заканчивается у Аравийского моря. Раньше, если какое-то судно противника или торговое судно без согласования с нами хотело войти или выйти, мы брали за критерий пролив. Теперь зона стала шире. Это значит, что, например, если судно потом захочет пройти через Ормузский пролив, его не пустят силы Исламской республики. Если захочет получить страховые или иные права, мы откажем им в этих услугах. Все нарушители будут привлечены к ответственности на законных основаниях.
1: В Сирии также утверждают, что нанесли удары по 8 танкерам, 10 судам-нарушителям и 2 американским ракетным эсминцам в районе Ормузского пролива. В свою очередь, центральным командованием ВВС США опровергли заявление Исламской Республики об успешных атаках. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником в конфликте. Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения Ирана Ланар Ванди Фадаи подтверждает это решение последовательные шаги по противостоянию Вашингтона в экономическом поле.
4: что непосредственная причина, она, конечно, именно в действиях США против иранского нефтяного флота, потому что уничтожили недавно 5 иранских нефтяных танкеров. Почему иранцы это делают? Это, конечно, взаимность, потому что Иран фактически, он говорит Соединенным Штатам, что если вы превращаете иранский экспорт нефти, иранские танкеры в военные цели, то Тегеран, он не позволит мировой торговле нефтью продолжаться так, будто войны не существует. И поэтому это старая иранская логика, но она, конечно, сейчас получает гораздо более, наверное, практическое воплощение.
1: Параллельно с этими событиями нефть марки Brent превысила отметку в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Exxaron Никита Лирицкий подчеркивает, что запас прочности рынка истончается с каждой новой эскалацией. По его оценке, цены будут только расти.
5: Любое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива рынком будет восприниматься нервно. Чем больше будет нагнетаться эта эскалация, тем больше будет этих нервов, и тем больше можно ожидать новых скачков по части бенчмарков нефтяных. По той простой причине, что запас прочности, пожалуй, мирового нефтяного рынка и резервы предложения, которые были доступны потребителям за счет высвобождения государственных и коммерческих запасов, уже близятся к исчерпанию. Новые объекты добычи в других альтернативных регионах вводить в эксплуатацию достаточно долго и дорого.
1: В середине августа Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. Позже он неоднократно опубликовал в соцсетях карту, на которой пролив входит в состав США. В то же время, пару недель назад, портал Axios со ссылкой на американских чиновников утверждал, что объем вывоза нефти через Ормузский пролив восстановился примерно до половины довоенного уровня. Это примерно 20-30 танкеров, которые в среднем перевозят до 10 миллионов баррелей нефти. Отмечу, обстановка на не только между Тегераном и Вашингтоном, а на всем Ближнем Востоке. Во вторник Рейтер сообщил о новых атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. По данным агентства, пострадало 73 человека, среди них женщины и дети. Цены на газ в Европе достигли максимума почти за 4 года. В среду стоимость топлива на лондонской бирже преодолела отметку в $950 за 1000 кубометров. Такая динамика связана с рекордно низкими запасами в хранилищах. Bloomberg писал, что они заполнены на 67% вместо нормальных 80%. Еще одна причина роста цен – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Если потепления в отношениях Ирана и США не будет, стоимость 1000 кубометров может перейти за $1000, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
6: В целом на всю корзину углеводородов, на всю энергетическую в целом корзину растет стоимость. Эскалация на Ближнем Востоке не останавливается. При этом оптимизм относительно запасов в Китае становится все более умеренным. Мы видим, что дефицит энергоресурсов в 2026 году вполне реальный. Восстановление баланса может способствовать либо появлению больших объемов от альтернативных поставщиков за пределами Ормузского пролива. В первую очередь мы говорим, конечно, крупнейших производителей газа, в том числе и России, поскольку все-таки альянс – это не одна страна, а много стран. Внутри все время идет дискуссия относительно необходимости закупок энергоресурсов у России, вынужденных закупок. И в случае, если ситуация будет сложная, вполне допускаю, что возможны какие-то исключения для сырья из России, в том числе, возможно, для СПГ. Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, она, скорее всего, не разрешится в ближайший месяц, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Могут превысить $1000 и даже выйти выше.
1: И самый высокий уровень биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован в 2022 году. Тогда котировки поднимались почти до $4000 за 1000 кубометров. Минпромторг не торопится ремонтировать сгоревшие склады. Говорить о полном восстановлении логистических центров и маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано, заявил

0: Статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления таких объектов, а также роль государства в этом процессе. При этом свободных складов на рынке становится больше. Сейчас в московском регионе пустует более 2 миллионов квадратных метров. А по данным МНФ Групп, средняя ставка аренды готовых складов класса А за год снизилась на 13%, примерно до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Потребность рынка в крупноскладских площадях начала снижаться еще до атаки. Теперь может измениться и сам характер спроса, так считает основатель логистического центра N-Translab Мария Никитина.
1: Какая-то выверенная политика здесь, такая осторожная, все-таки должна присутствовать. То есть неверно сейчас броситься сразу восстанавливать действительно то, что было, потому что на рынке естественным образом шел процесс снижения спроса. А я думаю, что сегодняшние атаки ведут не только к тому, что снижается объем логистических складов и площадок, но поменяется характер этого спроса. Когда меняется характер спроса, значит, мы должны там приостановиться и подумать, какого рода склады и кто будут основными инвесторами в эту недвижимость и как она будет как бы воспроизводиться. На старте цены, конечно, будут расти, потому что это все равно новое строительство и новые инвестиции. И высокие ставки на рынке, они будут влиять на то, что цены пойдут вверх. Но по мировой практике, например, там сегодня Озон, наоборот, стремится как раз к более мелким складам и считает, что поставки с них быстрее, а значит эффективнее. То есть со временем это может дать положительный эффект суммарный.
0: Маркетплейсы тем временем перераспределяют грузовые потоки, в том числе через небольшие партнерские сортировочные центры. Альтернативой крупным складам становится хранение товара на собственных площадках. И для продавцов этого оказывается выгоднее, рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
2: Да, действительно, сейчас логистика перестраивается. Мы видим, что грузовые потоки селлеры распределяют. Более популярно становится продажа по схеме ФБС именно со своих складов, а также маркетплейсы перестраивают логистические потоки, создают небольшие склады. Если сравнивать, наверное, финансы, которые потребуются на восстановление складов, какие-то альтернативные способы, то вот сейчас альтернативные способы кажутся рациональнее и дешевле. Последствия точечные и зависят от того, где лежал конкретный товар у конкретного продавца. Если товар находился на пострадавшем складе, и этот склад обеспечивал значимую часть региона, продавец получает проблемы с остатками и с логистикой. Но для всей системы Wildberries или Озон потеря даже крупного склада — это не остановка работы, это не какая-то значительная потеря. Я бы назвал это скорее новой вынужденной реальностью.
0: Но вот для селлеров, чей товар пострадал при атаках, одна из главных проблем сейчас — нехватка оборотных средств. Продавец Максим Попов рассказал нам, что выплаты от маркетплейсов все еще приходят с задержкой, хотя сроки постепенно сокращаются.
3: Ситуация уже очень улучшилась по сравнению с тем, как это было еще месяц назад. Как ощущаем мы последствия? Ну, во-первых, у нас, естественно, сгорело много товара. Это просадка по балансу, нам нужно восстанавливаться по деньгам. К сожалению, кредитные организации сейчас очень неохотно дают денег продавцам на маркетплейсах, и поэтому это достаточно сложная задача. Второе. Сами маркетплейсы, к сожалению, сейчас, особенно Wildberries, задерживают выплаты, и поэтому деньги поступают позже от проданного товара, который не сгорел и продается. Но, опять же, эта ситуация начала улучшаться. Там задержка в пиковый момент достигала порядка 5 недель. Сейчас это уже меньше, сейчас это уже порядка 2 недель, и я надеюсь, что скоро это придет в норму. Увеличился срок доставки до покупателей, и меньше стали заказывать. Кроме этого, маркетплейсы для того, чтобы снизить нагрузку на свою логистику и ее перестроить, они уменьшили свою скидку, из-за этого выросли цены для покупателей. Соответственно, тоже снизилась покупательская способность по этим ценам, но ситуация нормализовывается, и потихонечку маркетплейсы свою скидку восстанавливают, цены для покупателей тоже потихонечку восстанавливаются, поэтому сейчас мы видим достаточно бурный, хороший рост.
0: Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Через такие пункты товар можно отправлять как на склады маркетплейса, так и напрямую покупателям, если продавец хранит продукцию у себя. Компании заявляют, что продолжают принимать заявки на открытие таких пунктов во всех регионах России. Другим темам. Количество черных кредиторов в интернете за год выросло в 6 раз. Это следует из подсчетов «Известий» на основе данных Центробанка. С января по июнь этого года регулятор выявил 360 нелегальных кредиторов, которые работают онлайн. За то же время прошлого года их было всего 56, рост в 6 раз. А доля именно интернет-кредиторов увеличилась с 12 до 36%. Но все чаще в своей работе они

0: используют именно соцсети и площадки объявлений, отмечает Банк России. И таким образом мошенникам удается продолжать работу даже после блокировок. Клиенты все чаще обращаются к таким мошенникам именно из-за ужесточения условий выдачи кредитов со стороны банков и МСФО, отметил в беседе со мной Яна Ритунская, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
1: Во-первых, черные кредиторы действительно очень часто работают через соцсети, через доски объявлений. То есть это первое, наверное, что должно насторожить. Для того, чтобы их распознать, нужно посмотреть на официальном сайте ЦБ, есть ли у них лицензия Банка России. Там ведется реестр, в который заносятся все финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ для такой деятельности. Соответственно, если в реестре не зарегистрирован такой кредитор, то он, скорее всего, является черным. При этом ЦБ даже ведет еще и список организаций подозрительных с признаками нелегальной деятельности. В этом списке тоже нужно проверить, нет ли этой организации в данном списке. Очень часто черные кредиторы используют схемы с займами под залог недвижимости и так называемым возвратным лизингом. Вот я считаю, что возвратный лизинг — это вообще самое опасное и первое, что должно настораживать людей, которые хотят взять деньги вот у таких кредиторов. Человек как бы продает свою квартиру кредитору и тут же берет ее обратно в лизинг у него, то есть как бы в аренду, с правом выкупа. То есть когда человек полностью отдает свой долг, недвижимость должна обратно вернуться ему, право выкупа. Но здесь вот как раз и наступают вот эти схемы, так как при первой же просрочке кредитор может разорвать договор и, по сути, отсудить себе вот эту вот недвижимость. Причем они там даже иногда используют такие схемы, что там меняют реквизиты, вроде как предупреждают заемщика, заемщик платит по старым, а уже просрочка пошла, и они уже обращаются в суд и уже начинают взыскивать как раз вот этот залог. Поэтому это самая опасная схема. Даже Банк России отмечает, что именно эти случаи сейчас участились.
2: Получается, эта схема работы с черными кредиторами, она нелегальна с обеих сторон. Человек, который все же соглашается на это объявление, хотя видит, что оно по всем признакам кажется нелегальным, это не официальный банк предлагает ему взять кредит, а кто-то в соцсетях или на доске объявлений. В таком случае человека, который взял этот кредит, какие последствия для него потом могут наступить?
1: В первую очередь он рискует потерять свой залог, движимое и недвижимое имущество. Но даже если он будет все вовремя платить и как-то ему этого удастся избежать, то все равно. В любом случае у него будут переплаты намного больше, чем в МФО или в банках. У него будут больше какие-то комиссии. То есть как минимум он все равно переплатит.
2: Что вынуждает человека идти на вот этот риск?
1: Тут все очень просто. Банк России ужесточает требования выдачи займов. Скорее всего, человеку просто отказали в обычном банке или в МФО из-за того, что либо высокая долговая нагрузка, либо у него были просрочки там по займам, плохая кредитная история. А вот черные кредиторы как раз дают деньги практически всем без нормальной проверки.
2: Центробанк выявил в 6 раз больше черных кредиторов вот за прошедшие полгода в сравнении с тем же периодом 25-го. Как считаете, это количество мошенников растет? Или, может быть, выявлять просто черных кредиторов стали лучше?
1: Тут именно два момента одновременно работают. Это расширение этого рынка реально, потому что спрос просто растет из-за того, что меньше одобрений у легальных. Сам рынок растет и стали лучше выявлять, потому что сейчас регулятор уже использует данные Росреестра и ФССП. И он уже видит больше частных лиц и ИП, которые систематически выдают деньги под залог квартир. Тут именно оба момента оказали влияние.
0: Ранее ФЦИОМ привел статистику, по которой до 15% россиян готовы обратиться к нелегальному кредитованию, если организация предложит ставку на 7 процентных пунктов ниже рынка. Среди клиентов МФО доля таких клиентов достигла 24%. Apple представила новое поколение iPhone. В линейку вошли модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. Презентацию открыл новый гендиректор компании Джон Тернос. Среди ключевых особенностей новых флагманов — улучшенные камеры, повышение производительности, более мощные чипы и расширенные ИИ возможности Siri. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro, выполненном по 2-нанометровому техпроцессу. В компании самой утверждают, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось глубже интегрировать проприетарный искусственный интеллект. Apple делает ставку на ИИ в кармане. Отметил в программе, что это значит основатель Давыдов с Venture Collective, Venture Investor Николай Давыдов.
3: Более миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
2: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
3: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream, условно все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы, а Apple наоборот, говорит, нет-нет, это наша поляна, Джон лучше всех это делает, и его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon, и они огромный путь проделали.

0: делали в 2016 году, когда мы делали приложение Призма, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как CoreML-платформу для всех. И вот сейчас у них уже абсолютно специализированные, лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
1: iPhone Duo стал первым смартфоном компании с гибким экраном. Ведущий программы «Технологии и тренды» Иван Звягин подметил в нашем эфире, что в отличие от текущих гибких опций на рынке, у телефона Apple экран в разложенном виде выглядит бесшовным.
2: Те видео и те фотографии, которые нам показывают со сцены, говорят нам, что складки нет. И это, конечно, выгодно отличает iPhone Duo от конкурентов. Это раз. И, конечно, Apple не был бы Apple, если бы не сделал фишечку. Многие говорят уже о том, что там есть прикольный звук. Закрытие.
1: По словам пресс-секретаря сети Restore Людмилы Симушиной, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можно будет предзаказать уже 10 сентября. Когда станет доступен iPhone Duo, пока неизвестно.
3: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Цены на новые модели выросли в среднем на $100 по сравнению с предыдущим поколением. Прайс на раскладной iPhone Duo начинается с отметки $1999. Кроме того, Apple представила новые умные часы. В компании заявили, что модели выводят здоровье и фитнес на новый уровень благодаря полностью обновленной системе сенсоров и усовершенствованным алгоритмам контроля. Обновились и наушники, новые AirPods, теперь они будут глубоко интегрированы с ИИ-платформой компании и появится, например, функция синхронного перевода. Правда, среди заявленных языков нет русского. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер, победивший на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ожесточенно поспорили в Бундестаге, в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике. Вайдель обвинила правительство Мерца в полном провале, прежде всего в бюджетной и энергетической политике. А в связи с этим она потребовала вернуться к дешевому российскому газу, восстановить северные потоки, обменить налог на выбросы СО2, резко снизить налоги на бензин и дизель, а также снова запустить собственные атомные электростанции. Мерц, в свою очередь, обвинила ДГ в том, что в своей симпатии к России она вредит интересам Германии. И подчеркнул, цитата, единственное, что действительно угрожает России и Путину, это притягательная сила демократии. Я напомню, на прошедших 6 сентября выборах в земле Саксония-Анхальт АДГ набрала 43,8% голосов. Это стало лучшим результатом в истории партии на земельных выборах.
4: Автоньюз. Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или в запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например, случаи резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. видно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией. Передал

0: информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите — пользуйтесь, не хотите — не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями, и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я никогда не писал ради денег. Я писал ради радости. И когда радость стала приносить деньги, я понял, что победил. Рэй Брэдбери.
1: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1.5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
3: На показ. В эту пятницу в 14.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Радио РБК.

0: сообщество экспертов, дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. 8 человек пострадали в результате атаки безэкипажного катера на набережную в Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. 5 пострадавших доставили в медицинское учреждение, еще 3 оказали помощь на месте. В результате атаки накануне частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Кровля загорелась в одном из образовательных учреждений в Тюмени, сообщает пресс-служба МЧС по области. ЧП произошло на Широтной улице. Открытое горение ликвидировано, площадь возгорания составляла более 3500 квадратных метров. Пострадавших нет, людей в здании не было. Премьер-министр Канады Марк Карни сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это следует из расписания на сайте офиса канадского премьера. Встреча пройдет в городе Калгари в 9 утра, в 6 вечера по Москве. Зеленский прибыл в Канаду вместе с женой Еленой накануне. Их визит продлится до 11 сентября. Как сообщил офис премьера, украинский президент выступит перед кабинетом министров. Конфликт с Ираном может продлиться до конца президентского срока Дональда Трампа и даже после, предупредили нынешнего американского президента его высокопоставленные советники, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. В числе советников, которые так считают, вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. При этом Дональд Трамп заявил журналистам, что конфликт с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Планы по продлению московского метро в города Подмосковья могут привести к росту цен на жилье в отдельных районах на 10-30%, рассказали РБК опрошенные эксперты рынка недвижимости. Сильнее всего жилье может подорожать в менее дорогих районах на юге и востоке Московской области. В Красногорске, Химках и Одинцове, где цены уже сравнительно высокие, эффект может оказаться менее заметным. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после 2030 года метро планирует продлить замкат по 7 направлениям. Новые станции должны появиться в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и вдруг в 2 районах Ленинского городского округа. Больше новостей на сайте РБК.
2: А еще московское метро ждут во Владимире, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде. Шутка, конечно, хотя и туда, возможно, столичная подземка когда-то дойдет. А если серьезно, время инвестиций. Приглядите сейчас к тем районам, которые могут оказаться перспективными. Утро вне конкуренции. Мы продолжим знакомить вас с главными событиями этого утра. Прямо сейчас у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. На календаре 10 сентября, 253 день этого года. До конца года 112 дней всего. В Гайане сегодня день наследия американских индейцев, в Гондурасе национальный день ребенка, а в России день пивной кружки. Что хотите, то и отмечайте.
3: Доброе утро. Посмотрим, что происходит на торговых площадках в эти минуты. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вверх, 2262 пункта. Рынок в ожидании заседания Центробанка по ключевой ставке, пройдет оно уже завтра, 11 сентября. Поддержали рынок накануне умеренно позитивные данные по инфляции. Годовой показатель немного уменьшился, но за неделю инфляция чуть-чуть подросла. Нефть с утра корректируется вниз после резкого роста накануне. Брент сейчас в районе 101 доллара за баррель. Надежды на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном не оправдались, а мировые запасы нефти сокращаются. Рубль укрепился на фоне дорогой нефти. На межбанке сейчас доллар 85, евро около 99.
2: В этом часе в нашем эфире. Эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на раскладной iPhone. Спойлер, купят не все. А почему? Республиканская партия выиграет промежуточные выборы в Конгресс. В ноябре уверен в этом Дональд Трамп. Он еще и пообещал деньги тем, кто проголосует за его соратников. Сколько именно, расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что последнее перед заседанием ЦБ инфляция опубликована. А что по цифрам?
0: Утро вне конкуренции.
3: Детально разберем статистику, которая в эту пятницу ляжет на стол перед советом директоров регулятора. Недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. Это свежие данные Росстата. С начала года инфляция составила 4,72%. По данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился 6,29% против 6,32% за предыдущие 7 дней. А какая все-таки реальная инфляция? Кирилл Леонов узнал, что бизнес думает про статистику. Он сейчас с нами в студии. Кирилл,

0: Есть какие-то позитивные новости?
1: Конечно. Я начну с тех, кто падает в цене больше прочих. Это плодово-овощная продукция. Все-таки в августе так и положено, и каждый год это происходит. Ну вот сентябрь начинается с того, что продолжают дешеветь продукты, в том числе капуста, например, упала почти на 5%, морковь почти на 5% и картофель на 4,6%. А также лук на 2,5% и яблоки на 2,1%.
2: Хотя до этого все подорожало, но это совсем другая история.
1: Да, это уже детали, скажем так. Это, конечно, влияет. Но зато по общему показателю по инфляции, по среднему показателю годовому, это похоже на правду. И это новость по отношению к остальному бизнесу, который мы опрашивали. И заместитель генерального директора «Спарка Ленинград» Алексей Елаев подтвердил, что на полках цены снижаются.
3: У нас, как это ни странно, чуть дешевле, чем годом раньше. Даже по группе овощи, фрукты, ягоды, грибы наблюдается даже полочная дефляция. Остальная продукция показывает примерно полочную инфляцию около 6,5-7%. За счет этого получается где-то 5-5,5% полочной инфляции год к году. Очень похоже на федеральные показатели, которые публикует Центральный банк и Росстат.
1: Среди категорий услуг есть разнонаправленная статистика. Например, снизилась средняя стоимость поездок на Черное море на 6%, но одновременно с этим цена поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 3,2%. В отрасли с такой оценкой не согласились. По подсчетам в 2, а где-то и в 2,5 раза инфляция Росстата ниже реальной, поделилась руководитель Маэль Тревел Майя Котляр.
4: Цены во внутреннем туризме приросли, по моим оценкам, по сравнению с предыдущим годом, на 10-12% в любом сегменте. Массовым, премиальным еще выше, к сожалению, до 15% рост цен в российских отелях.
2: Да, здесь ситуацию с инфляцией можно сравнить с прогнозом погоды по Яндексу. Столько-то на термометре ощущается немного по-другому. А что подорожало сильнее всего, Кирилл?
1: Основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, ну а также техника, а именно смартфоны и телевизоры. При этом подорожание еще предстоит в ближайшие 2 месяца, особенно на импортную технику, объяснил генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.
5: Курс поменялся процентов на 15%, соответственно, они как минимум должны отыграться в цене. Никто себе в убыток работать не будет, большого запаса в наценке там тоже нет, поэтому вот 15% октябрь-ноябрь точно потребители увидят. А на смартфоны увидят, наверное, еще выше, поскольку память дорожает и другие компоненты дорожают.
1: А пока все считают, сколько будет 15% от 490 тысяч рублей, которые сейчас просят за новый iPhone Duo в полной комплектации, я уже посчитал. 563 тысячи, если прогноз эксперта подтвердится. Ну и хочется закончить на относительном позитиве. Бензин подорожал на 0,5%, но это медленнее, чем на прошлой неделе. Стоимость дизеля почти не изменилась, а лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область. Но динамика там замедлилась почти вдвое.
2: Спасибо, это был Кирилл Леонов. Что касается новых айфонов, об этом буквально через 5 минут. Не все, кстати, готовы покупать новинку, и не только дело в цене. Расскажем, в чем здесь дело. 7 часов 8 минут в Москве, буквально через 1,5 минуты, о том, что Маяковский, оказывается, был неправ.
6: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: 12 и 13 сентября на автодроме АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
2: 7 часов 10 минут в Москве. Мечтаю встретиться.

0: Встречаю рассвет ранний. О, хоть бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний.
1: Утро вне конкуренции.
2: Это был отрывок стихотворения про заседавшиеся, сатира на бесчисленные совещания, которые стали рутиной. Так вот, норвежские исследователи подтвердили обратное. Совещания полезны для бизнеса, если соблюдать несколько условий. Детали свежего исследования Ростиславу Мерецкому рассказал автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
0: Давайте послушаем, не откладывая, что сказал товарищ Ткачев.
3: Нам, конечно, это рутина. Всем кажется, что совещания не просто не нужны, они еще и бесплатные. Полезно, они отнимают много времени, от них устают. И, в принципе, в этой работе сказано, что 14% фонда оплаты труда фактически идет на оплату совещания, потому что такое время сотрудники проводят в таких вот встречах. Но вот эти норвежские экономисты, в работе опубликованной авторитетным Национальным бюро экономических исследований США, ведущая исследовательская организация в области экономики, они показали, что на самом деле от совещаний больше выгод, чем издержек с точки зрения как бизнеса самих компаний, так и заработных плат работников. Конечно, ученые оговариваются, и это очень важно, что они в строгом смысле не доказали причинно-следственную связь, но они показали корреляцию, и на основе ряда косвенных признаков они утверждают, что все-таки, скорее всего, действительно совещания влияют положительно на доходы компаний и зарплаты работников.
4: А чем это обусловлено?
3: Экономисты интерпретируют совещания как некоторые инвестиции в организационный капитал. То есть, несмотря на то, что у совещаний есть прямые и всем видимые нам издержки в виде потери времени, усталости, может быть, какой-то фрустрации работников, которые в них участвуют, считают, что они бесполезны, но у них также есть некоторые невидимые и, может быть, не сразу проявляющиеся выгоды. И вот как раз в этой научной статье говорится, что с помощью совещаний, во-первых, эффективно передаются знания внутри компании, а во-вторых, в целом, если совещания проводятся, значит, они для чего-то нужны, и, исходя из теории фирмы, они тоже несут свою функцию.
4: Как сделать так, чтобы совещания были более эффективными?
3: Консультант рекомендует следующие моменты, что, ну, во-первых, совещание должно быть все-таки не сильно продолжительным. Полчаса достаточно, 2 часа – это уже много. Во-вторых, плохо, когда совещания, ну, грубо говоря, идут подряд таким образом, что просто не остается никакого времени на работу и перерывов, пауз, на отдых между ними. В-третьих, естественно, что эффективно, когда совещание посвящено какой-то одной конкретной проблеме. Плохо, когда люди распыляются и пытаются затронуть много вопросов сразу в одном совещании, переходят от одного к другому и так далее. Также не обязательно всех сотрудников привлекать к совещанию, можно привлекать только тех, кому оно действительно нужно. Но в целом совещание полезно, потому что, опять же, с точки зрения экономической теории, они позволяют, во-первых, передавать знания внутри компании. Показано в других работах, что топ-менеджеры, которые ориентируются больше на коллективные встречи, нежели чем на индивидуальные беседы со своими подчиненными, они работают более эффективно.
0: Неэффективными совещаниями недовольны люди по всему миру. В опросе производителя ПО для управления разработкой Atlassian 80% респондентов оценивали следующим образом ситуацию. Стали бы работать продуктивнее, если бы тратили меньше времени на рабочие встречи и всевозможные созвоны. Россия не исключение. В прошлогоднем опросе ВТБ каждый третий называл длительное обсуждение не иначе, как пустой тратой времени. Ну и добавим еще одну ремарку от себя. Как же все-таки изменился русский язык? Вот у Маяковского заседания... А у нас колы, синки, митапы, ну или просто мы употребляем слово Zoom иногда для этих целей. 7:14 ровно московское время. Прямо сейчас о том, что еще важно сегодня.
2: Портовая инфраструктура и театр пострадали в ходе атаки БПЛА. В Дагестане пострадавших нет, об этом сообщил в Рио глава республики. Дональд Трамп пообещал раздать по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы сохранят контроль в Конгрессе. Съезд партии перед промежуточными выборами прошел этой ночью. Чем объяснить щедрость 47-го президента, разберемся уже через 15 минут. Озон. С сегодняшнего дня превратит пункты выдачи заказов в небольшие склады. Зачем, объяснять не надо, а вот как это повлияет на издержки партнеров маркетплейса, расскажем в дальнейшем эфире. Сегодня у ГИТИСа может появиться новый ректор. На должность назначат начальника управления театров Департамента культуры Москвы Александра Фокина, утверждает «Коммерсант».
0: Брать не буду, мне только посмотреть, потрогать очень интересно. Примерно так эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Кто-то называет этот продукт долгожданным.

0: Напомним, накануне в штаб-квартире в Купертино состоялась презентация компании. В эфире радио РБК был синхронный прямой эфир. Мы все следили, как появляется вот секунды в секунду буквально. На презентации также была представлена модель iPhone 18 Pro, также iPhone 18 Pro Max, новые часы, наушники, все понятно. Но все ждали именно принципиально нового гаджета вот этого. Об этом мы накануне утром с Иваном Звягиным тоже говорили. iPhone Duo в закрытом состоянии предлагает внешний экран в 5,4 дюйма. Представили, сколько это. Когда-то первые айфоны примерно таким экраном обладали. Ну а после раскрытия пользователь получит внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. И это самый большой экран среди всех iPhone. Логично. По размеру похоже на раскрытый паспорт. Привет BlackBerry, который в свое время такую модель на рынке выпускала. Соотношение сторон необычное. Прежде стандартные моноблоки всегда были 9:16, а раскладушка предлагает соотношение 3:4. Техноблогер Сергей Романцев считает, что компания делает ставку на свой классический прием. Не бежать впереди паровоза, а довести сырой концепт и идею до ума. Но получится ли? Большой вопрос.
1: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, мы будем смотреть, потому что Apple задает тренды. Это моя работа, я буду ее обозревать, но меня друзья все время спрашивают, ну ты будешь ходить с раскладушкой? Я говорю, ну честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max, потому что я на него делаю контент. Мне непонятно, зачем мне это устройство, надо попробовать потыкать, но большинство они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
2: Что еще известно о новинках? Камер 2. Толщина в раскрытом состоянии чуть больше 5 мм, в сложенном примерно 11. Заявлено до 31 часа непрерывного воспроизведения видео на внутреннем дисплее или до 44 часов на внешнем. Доступен в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. Звучит красиво, но по сути это черный и белый. Face ID в этой версии отменяется, зато вместе с ним не будет и островка. Лицевая камера спрятана под дисплеем в раскрытом виде, но вернется Touch ID для разблокировки. Кнопка будет сбоку девайса. Duo может быть интересен тем, кому мало экрана обычного смартфона. А планшет — это слишком много, отмечает главный редактор itzin.ru и автор подкаста 4Geek Сергей Кузнецов. Но ценник гаджета вызывает вопросы.
3: Захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я такой, ну, здорово, наверное, всем очень хотелось тонкий телефон, вам очень хотелось ответить Samsung, но как бы зачем вы это сделали, я не понимаю. Я посмотрел Air в магазине, я потрогал его у друзей, я понял, что как он мне не нравился, так он мне и не нравится. Я не понял его прикола. Тут я понимаю задумку, я пользовался в своей жизни Samsung Fold'ом. Это было интересно. Я могу для себя найти use case, зачем мне нужен складной iPhone. Для людей, которые ездят в метро, которые часто смотрят фильмы, хотят иметь себе большой экран, почему нет?
0: Цена вопроса. iPhone Duo от 300 тысяч рублей стартует, сообщили РБК пресс-службах операторов МТС Мегафона. Цену в 230 тысяч назвали SDK Shopping. Версия на 256 гигабайт памяти, кстати, а если 512, то еще дороже. Когда раскладушка приедет в Россию, не уточняется. При этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели. Об этом говорит пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
4: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефоны. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых двух дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефоны уже можно будет приобрести в стране.
0: А еще СМИ пишут, что новый гендир Джон Тернос первый экзамен на харизму и способность быть публичным лицом прошел на презентации.
2: Вашингтон решительно все отрицает.
0: Это снова про Apple?
2: Нет. Статья Financial Times о планах включить директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в переговорный процесс по Украине не соответствует действительности. По крайней мере, так говорят в пресс-службе самого агентства. В Белом доме тоже называли публикацию одним сплошным фейком. Зачем же тогда Рэдклифф прилетал в Москву 2 недели назад, неизвестно. Мы на радио РБК, впрочем, убедились, что навыки разведчика помогают найти общий язык с собеседником. Важно только представить себя на его месте. Герой программы «Да или нет» — бывший

0: Руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби едва не был завербован Никита Гмыза.
1: Да или нет?
2: Many private courses. Многие частные курсы заявляют, что готовят специалистов по анализу разведданных на уровне ЦРУ. Насколько реалистичны такие программы по сравнению с реальным обучением аналитиков разведки?
3: Хороший анализ остается хорошим анализом, вне зависимости от того, его проводит разведчик или нет. Каждому необходимо понимать когнитивные ловушки, такие как предвзятость подтверждения, когда люди, рассматривая доказательства и данные, склонны видеть то, во что они уже верят. Существует тенденция к прямолинейному анализу и убеждению, что будущее будет очень похоже на настоящее. Важность анализа разведданных заключается не в том, чтобы говорить политикам: «Эй, будущее будет похоже на настоящее». Знаете, им не нужен эксперт, чтобы сказать такое. Им нужен кто-то, кто может сказать: «Вот почему мы считаем, что могут быть отклонения от текущих тенденций».
2: In your opinion, как вы думаете, агентами ЦРУ рождаются или становятся? И если становятся, то как?
3: О, боже. Люди, которые, как правило, преуспевают в этом, это люди с природным любопытством, которым нравится пытаться разгадывать головоломки.
2: Кстати, вы любите головоломки?
3: Ну, да. Думаю, моя жена сказала бы так, да.
2: Считали ли вы себя хорошим аналитиком, когда работали в агентстве?
3: Когда я только начал работать в агентстве, я, по сути, считал, что для того, чтобы быть хорошим аналитиком, нужно обладать определенным уровнем интеллекта и когнитивных способностей. Но я пришел к выводу, что хороший анализ — это, по сути, неестественный умственный акт. Мне пришлось искать то, что опровергло бы то, что я считал своей наиболее вероятной гипотезой, пытаться исключить такие варианты. И я думаю, что это особенно верно, когда речь идет о том, что я называю стратегической эмпатией. Это способность встать на чужое место, увидеть вещи глазами другой страны. Если вы подумаете о том, как трудно иногда смотреть на вещи глазами близких членов семьи, которых вы хорошо знаете и с которыми провели много-много лет, и если это сложно, просто представьте, что вы пытаетесь увидеть вещи глазами другой культуры, другого государства с совершенно другой историей.
2: Окей, Джордж. Хорошо, Джордж, вы сказали, что когда вас брали на работу, вы проходили какие-то тесты. Что бы вы спросили у меня, чтобы проверить, буду ли я ценным активом для агентства? КГБ никогда не узнает, я об этом позабочусь.
3: Тесты, которые я тогда сдавал, представляли собой своего рода комбинацию мировой географии и истории, текущих событий, аналитического мышления, психологии, интеллекта, вербальных навыков, письма, математики и всего такого. Для этого нужно было пройти много-много часов тестов. Поэтому я не могу все свести к одному вопросу.
2: А как вы думаете, помогает ли изучение иностранных языков стать аналитиком? И как лично вам это помогло?
4: Безусловно, я бы сказал.
2: Джордж, you know me. Джордж, вы знаете меня уже около получаса. Что вы обо мне узнали? Вот какое досье вы бы отправили в ЦРУ на меня? Мол, российский журналист, очень разговорчивый и все такое.
3: Я бы не стал предоставлять какое-либо досье, какой-либо портрет, основанный на столь кратком разговоре. И, конечно же, это потенциальная когнитивная ловушка, верно? Можно составить поверхностное впечатление о человеке и сделать необоснованные выводы. В этом смысле я мало что мог бы о вас сказать. Но, например, английский у вас очень хороший.
2: Моя мама очень бы гордилась и была рада.
3: Да, а помимо этого я был бы очень осторожен в каких-либо выводах.
2: ЦРУ действительно понимает Россию, да или нет?
4: I will say no.
3: Я скажу нет. Мне кажется, агентство раньше уделяло гораздо больше ресурсов и внимания работе с Советским Союзом, чем с Россией. И оно перестало инвестировать в развитие глубоких знаний. Это мешает агентству понимать Россию и предвидеть ее развитие. Не думаю, что послужной список агентства в отношении России за последние несколько десятилетий был впечатляющим.
1: Да или нет? Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго.

0: выключена. И как батарейка она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Стать богатым – это еще не значит быть свободным. Настоящее рабство начинается тогда, когда человек начинает поклоняться своему золоту. Виктор Гюго.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах, сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие, наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Беспилотники атаковали Дагестан минувшей ночью, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Произошло возгорание на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре. Огонь оперативно ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 108 украинских беспилотников, заявила Минобороны. 5 человек погибли и более 80 числятся пропавшими без вести после того, как у побережья провинции

0: провинции Палаван на западе Филиппин загорелся паром, сообщила Рейтер, ссылаясь на береговую охрану страны. Всего на корабле было 117 пассажиров и 17 членов экипажа. В Москве арестовали художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова в рамках уголовного дела о госизмене, говорится в имеющихся у ТАСС документах. Минтранс планирует ускорить запущенные прямые грузовые поезда из Вьетнама в Россию, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он также сообщил о росте грузоперевозок между двумя странами и отметил их взаимодействие в сфере развития морского сообщения. Прямой железнодорожный сервис из Вьетнама в Москву через территорию Китая и Монголии запустили летом прошлого года. Его запустила компания «Феска» в партнерстве с дочерней компанией вьетнамских железных дорог. Транзитное время по маршруту в среднем от 35 дней. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев опроверг слухи о якобы планируемой мобилизации в России, назвав их лживой провокацией со стороны властей Украины. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям». Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Утро вне конкуренции. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. А как можно мобилизовать избирателей для того, чтобы прийти, например, и проголосовать за республиканскую партию? Прямо сейчас рецепт от президента Дональда Трампа.
2: Утро вне конкуренции.
3: Республиканская партия выиграет промежуточные выборы в Конгресс в ноябре и точка. По крайней мере, в этом уверен президент США Дональд Трамп. А еще он пообещал согражданам дивиденды, если партия сохранит контроль над обеими палатами. Какие и как проходит съезд республиканской партии в Техасе, узнала Далила Цельбеля. Она с нами в студии. Далила, я не ослышалась, дивиденды?
4: Да, все время, все так, и причем немаленькие. $5000 каждому взрослому гражданину США, если республиканская партия будет довольна успехами на этих выборах.
1: Лучшее вложение этого полугодия, получается.
4: Получается так. Интересно, что сам этот съезд сейчас пользователи сети и СМИ активно называют «Трампалуза», по аналогии с названием ежегодного музыкального фестиваля, который проходит в Чикаго. Таким образом, подчеркивается, что съезд сосредоточен на самом деле не на республиканской партии, а на фигуре самого Трампа. Речь президента США длилась около 2 часа. Он сказал очень много интересного, естественно, похвалил себя за успешную налоговую и миграционную политику, например. Но давайте по порядку. На первой в истории промежуточной конвенции любой партии, угадайте, чья это цитата, Трампа представил кантри-музыкант Ли Гринвуд. Он выступил со своей песней «God Bless the USA», и вот как это было.
1: Как-то очень минорно, не похоже, что это может зарядить избирателей вообще на что-либо.
4: Возможно, но с другой стороны, может быть такая трогательная нотка. Но зато Трамп успел рассмешить своих оппонентов. В этом своем голубом галстуке, после обещания раздать по $5000 всем взрослым гражданам США, мы помним, Белый дом разместил в официальных аккаунтах отрывок речи президента о том, что Америка не для продажи, и он не ведет переговоров с коммунистами, социалистами и радикальными, здесь позволю себе цитату, леваками-лунатиками. А еще Трамп заявил, что это одни из самых важных выборов в американской истории.
5: Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад, и вам придется пройти через этот ад точно так же, как это было всего 2 года назад.
1: Дональд Трамп хорош в жанре стендапа, очевидно.
4: 100%. Он также коснулся международных тем и пообещал, в частности, что республиканцы обеспечат США энергетическое доминирование в мире. Ну и, конечно, не обошел стороной и иранский вопрос.
5: Мы стали мощнее, чем ОПЕК. Цены на нефть упадут после этих крайне важных выборов, и война с Ираном завершится. Иран изо всех сил цепляется за надежду, что мы проиграем выборы, и им нужно будет иметь дело с тупыми, слабыми демократами. И тогда они получат ядерную бомбу. Но мы этого не допустим. Если бы у Ирана было ядерное оружие, я бы звонил их верховному лидеру со словами: «Мистер Верховный Лидер, как у вас дела, сэр? Могу я для вас что-то сделать?» Но вместо этого мы выбомбим из них всю дурь.
4: А еще Трамп предложил, вновь предложил переименовать Ормузский пролив в залив имени себя любимого.
3: Впрочем, ничего нового. Далила, что еще обсуждали?
4: Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что всего за 15 месяцев США прошли путь от автопилота до овердрайва. По его словам, от президента, который не мог заставить тебя проснуться, это Джо Байден, а в США прошли путь до президента, который, цитата, «отказывается спать».
6: Президент Трамп уже

0: однажды перевернул ситуацию в стране с ног на голову, и он делает это снова. План президента никогда не сводился к снижению налогов. Его экономическая программа включает торговые соглашения и дерегулирование. Сегодня новый промышленный суперцикл переходит от инвестиций к производству, от чертежей к зарплатным ведомостям. Все, от ВВП до фонда оплаты труда на предприятиях, набирает обороты.
1: Бессонница тоже как будто бы не сильно хорошо. Кто еще выступал?
2: Выступал также генпрокурор США Тодд Бланш. Он заявил, что число нелегальных пересечений границы достигло самого низкого уровня с 1970-х годов. Также он подчеркнул, что Управление по охране правопорядка зафиксировало самое значительное за год снижение числа убийств в истории США. Сенатор-демократ Джон Феттерман по видеосвязи тоже подключился к съезду. Здесь, конечно, есть некоторое удивление, почему демократ все-таки это сделал. Сам он объяснил это тем, что он руководствуется здравым смыслом. «Я всегда буду на стороне Америки», — заявил Феттерман.
1: То есть такой демократ-крипто-республиканец.
2: Получается так. В общем, темы обсуждались достаточно важные, ну, по крайней мере, те, которых не касался Трамп. Он в ходе выступления успел даже раскритиковать внешний вид генпрокурора Техаса и кандидата в Сенат Кена Пакстона.
3: «Это оскорбительно. Надеюсь, Кен не обидится, но я должен это сказать. Некоторым может не нравиться, как он одевается. Мне вот не нравится. Хотя сегодня он выглядел очень элегантно в своем синем костюме. Некоторым может не нравиться, как он разговаривает. Как я говорю, многим тоже не нравится, но люди-то меня слушают. Как я выгляжу, многим тоже не нравится. Так вот, вам может не нравиться, как он выглядит, но вот вам новость. Он лучший генпрокурор в истории Техаса. А может и всех США».
2: Тут поясню. Дело в том, что Пакстон достаточно часто этим летом появлялся в спортивных пиджаках. Сам он это объяснял тем, что Техас — это относительно неформальное место, ну и к тому же там было летом очень жарко.
4: Далила, есть уже какая-то реакция на конвенцию?
2: Да, демократы ее критикуют, как, в принципе, и СМИ. Например, демократ Кендалл Уитман заявил, что Трамп дает американцам пустые обещания, явно намекая на его обещание выплатить каждому гражданину по $5000. BBC отмечает, что Трампу явно понравилась его речь, а вот кому-то другому — вряд ли. Рейтер тем временем пишет, что в республиканской партии начинается обсуждение кандидата, возможного кандидата в преемники Трампа. Его президентские сроки, напомню, истечет в 2029 году. В случае слабых результатов на промежуточных выборах в Конгресс, как отмечает агентство, обсуждения преемника Трампа могут стать публичными. Самые популярные, скажем так, претенденты – это, и здесь нет никаких сюрпризов, вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Венса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Трампа, а вот Рубио, что меня, например, удивило, рассматривается как сторонник более такого гибкого подхода к пошлинам и международным союзам.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель, которая собрала наиболее яркие моменты речи как Дональда Трампа, так и его сторонников на съезде Республиканской партии США. Не понимаю, почему, конечно, критикуют Дональда Трампа после того, как он обещал $5000 каждому, кто проголосует за Республиканскую партию. Многие пытаются воздействовать на избирателей. 10 лет назад Мадонна обещала отблагодарить каждого, кто проголосует за Хиллари Клинтон, насколько я помню. Неизвестно, правда, чем эта история закончилась. А вот по данным опроса Financial Times, из-за растущей инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам казалось выше, чем к республиканцам. Как отмечает газета, это ставит республиканцев в сложное положение перед промежуточными выборами, так как именно вопросы экономики традиционно считались их сильной стороной. А вы бы проголосовали за Трампа? Можете написать в наш Телеграм, что с экономикой происходит. Об этом буквально через 2 минуты. Разбор рынков этим утром на радио РБК.
5: РБК отрасли.
6: Сбер отчитался о росте ипотечного кредитования. В августе 2026 года банк выдал ипотеку на сумму 268,9 миллиардов рублей. Это на 6,3% больше, чем в июле, и на 1,1% выше уровня августа прошлого года. Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, отметил, что ипотечный рынок продолжает перестраиваться в сторону большей сбалансированности. По итогам августа объем выдач на первичном рынке составил 140,5 миллиардов рублей. На 17,2% больше, чем в июле, но на 18,3% меньше, чем в прошлом году. Вторичка сохраняет высокие позиции. В августе объемы кредитования в этом сегменте составили 67,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раз выше августа 2025 года. Ну а теплый сезон продолжает поддерживать интерес к загородной недвижимости. Совокупный объем выдач на покупку готовых загородных домов и строительство собственных составил в августе 52 миллиарда рублей.
5: РБК отрасли.
7: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес.

0: Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: 7 часов 42 минуты в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. Еще раз. 9 сентября в штаб-квартире в Купертино состоялась презентация Apple. Мы уже подробно рассказали о том, какие новинки представила компания. А интересно, что происходит с ее акциями сейчас. И об этом все подробности нам сейчас расскажет Алевтина Пинкальская. Она с нами в студии.
3: Рынки на РБК.
5: Интересно, что котировки Apple реагируют на презентацию новых продуктов классическим способом, который можно охарактеризовать как «покупай на слухах, а продавай на фактах». Накануне презентации за несколько недель до обычно растет стоимость акций, а вот на моменте презентации уже традиционно, начиная с 2007 года, видела исследования экономистов, которые все это статистически посчитали, начинают они снижаться. Так произошло и в этот раз. В моменте после презентации новых продуктов акции Apple теряли почти 1.5%. Но в итоге сессию закрыли в меньшем минусе. И сейчас смотрю, что на постмаркете котировки Apple даже подрастают, пусть и на символические 0.8%. Вот такая интересная статистика. Что касается российских новостей, то у нас торги сегодня на утренней сессии открылись таким умеренным ростом на 0.25%, а накануне основная сессия закрылась в минусе на 0.5%. По-прежнему мы топчемся ниже отметки 2300 пунктов. И накануне традиционно, как это происходит в среду, вышел блок макростатистики от Росстата, были представлены данные по недельной инфляции. Краткий вывод: недельная инфляция вернулась, но годовая замедлилась. С 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0.05%.
6: Но у нас, кстати, была реплика бизнеса буквально 40 минут назад. В прямом эфире мы собирали представителей разных отраслей. Мягко скажем, не все согласны с этим ощущением, потому что многие говорят о том, что цены повысились сильнее и сфера услуг, и относительно продовольственных товаров, и относительно промтоваров.
5: Честно скажу, что тема роста цен, тема инфляции одна из самых дискуссионных и животрепещущих каждый раз. Тут стоит всегда понимать, что личная инфляция у всех людей разные. Зависит от той корзины, от того потребления, которое у них есть. Всегда стоит понимать, что Росстат представляет некую усредненную корзину. Если, например, в потреблении домохозяйства человека у него в их расходах, например, большая часть продуктов и меньшая часть, например, услуг, то ему будет казаться, что инфляция его личная намного выше, чем официальные цифры.
6: Ну, главное, что покажется завтра совету директоров Центробанка, наверное, в связи с этими цифрами.
5: Я думаю, что у Банка России есть, так сказать, получают они с опережением все данные. Естественно, они видят картину более комплексно и более широко, чем видим мы.
4: Всесторонне, да?
5: Часть данных они получают с опережением. Поэтому, да, всегда интересно, что вот часто расходится, я так понимаю, что то, что видят они и видит рынок, условно говоря. Но в целом можно констатировать, что уже несколько недель подряд у нас цены держатся около нуля, рост цен имеется в виду около нуля. Конечно, де юре рост на 0.05%, но по сути, да, это все-таки у нас около нулевая динамика. И также интересно, интересны другие данные, которые вышли, не могу не упомянуть. Получили мы данные по дефициту, вообще по параметрам российского бюджета за январь-август. И мы видим, что дефицит составил по итогам 8 месяцев

0: а 5,8 триллиона рублей.
1: Будем иметь в виду, особенно, опять же, повторюсь, в преддверии завтрашнего решения ЦБ, тут каждая цифра, каждая десятая доля процента важна. Спасибо. Это была Алевтина Пинкальская. После 10 утра по Москве анализируем, что происходит на старте основной торговой сессии Мосбиржи, поэтому будьте с нами. 7 часов 46 минут в Москве прямо сейчас. Расскажем о том, что еще важно сегодня.
2: Порт и драматический театр горят в Дагестане после атаки беспилотников. Пострадавших нет, сообщила в РИО главы республики. Озон. С сегодняшнего дня превратит пункты выдачи заказов в небольшие склады. Зачем, объяснять не надо. А вот как это повлияет на издержки партнеров маркетплейса, расскажем уже через 15 минут. Сегодня у ГИТИСа может появиться новый ректор. На должность назначат начальника управления театров Департамента культуры Москвы Александра Фокина, утверждает газета «Коммерсант».
1: А сейчас о том, что арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество российской дочки немецкой Байерсдорф, производителя брендов Ниве и Эуцерин. Иск подала группа Арнест. Это компания, которая в последние годы скупала российские активы брендов Unilever, Heineken, Oriflame и Avon. Судебный процесс идет в закрытом режиме. Детали не раскрываются. Как объяснил в беседе с Алисой Чановой, автор РБК Виталий Крюков, суд арестовал имущество в России из-за спора с контрактным производителем о повышении цен.
3: На текущий момент имущество Байерсдорф в России арестовано. Это производитель Ниве, это производитель косметики Еуцерин. Собственного производства у компании в России нет. Она производит свои продукты на мощностях компании Арнест. Взыскателем по этому делу и выступает Арнест. Ранее она становилась владельцем Oriflame и Unilever. То есть у этих компаний тоже были свои активы в России. И Арнест с уходом этих компаний эти активы выкупал. После того, как компания расширила свой портфель, брендов стало гораздо больше, и это не только косметика или химия, это в том числе и заводы Heineken, которая тоже ушла из России. Все эти бывшие заводы Арнест купил, и теперь он спорит с Байерсдорфом. О чем именно, непонятно, потому что судебное дело закрыто, рассматривает его арбитражный суд Ставропольского края. Известно, что Байерсдорф тоже направлял иск к Арнесту. И по информации источников РБК, спор между компаниями возник из-за того, что Арнест, будучи производителем, повысил базовые цены на продукцию. Это стало для Байерсдорфа неожиданностью. По информации источника, повышение было почти на 35%. Байерсдорф, в свою очередь, не согласился с такими условиями и предложил свой вариант корректировки на 8%. Но урегулировать вопрос самостоятельно компаниям не удалось.
4: Есть ли понимание, как будет развиваться дело дальше? И стоит ли готовиться к исчезновению косметики с полок магазинов?
3: Пока что суд просто наложил обеспечительные меры на активы. Так как это не препятствует производству этой продукции, ничего страшного для потребителей не произойдет. Сейчас идет судебное разбирательство. Его детали неизвестны, причины не публикуются, они просто не являются публичными. По факту завтра и даже через неделю, через месяц мы не увидим исчезнувшей продукции Ниве или Еуцерин на полках российских магазинов.
1: Давайте поясним, что завод Арнест – это бывший невинномысский завод бытовой химии. К слову, его самые известные продукты на старте – это были лак для волос «Прелесть» и, собственно, средство под названием «Дихлофос». Вот с 22 года это теперь один из главных консолидаторов уходящих из России иностранных активов.
2: В августе 2023 года, напомним, группа выкупила российский бизнес Heineken за 1 евро. В мае 2023-го завод шведской Oriflame за 28 миллионов евро. В октябре 2024-го бизнес Unilever, а в феврале этого года российские активы Avon за 2,5 миллиарда рублей.
1: «7.50» показывают часы в студии. Сейчас о том, куда можно отправиться, в какие страны и откуда к нам приезжают в том числе. Путин анонсировал введение безвизового режима для граждан Вьетнама. Это произошло по итогам переговора с президентом Социалистической Республики То Ламом. Это информация ТАСС. Точных сроков, правда, российский президент не назвал.
5: Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей.
2: Встреча глав России и Вьетнама состоялась

0: Кремле в среду. Стороны обсудили состояние и перспективы партнерства государств, а именно торгово-экономическое сотрудничество, научно-образовательные связи, гуманитарный обмен, а также взаимодействие в области безопасности и обороны. И, как отметил Владимир Путин, интерес к Вьетнаму среди российских туристов продолжает расти. За первые 6 месяцев этого года Вьетнам посетили уже более 800 тысяч граждан России. Безвизовый режим в сочетании с расширением авиасообщения может увеличить турпоток в Россию на треть, так считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
1: Безвизовый режим способен стать серьезным драйвером роста въездного туризма из Вьетнама в Россию. Уже сейчас мы наблюдаем, что это направление показывает высокую динамику. В 2025 году число туристических поездок граждан Вьетнама в Россию выросло примерно на 35,7% до 35 300 человек. А в первом полугодии 2026 года рост продолжился. Если безвизовый режим будет запущен и одновременно будет расширяться авиаперевозка, можно ожидать дальнейшего роста турпотока порядка 30-40% в среднесрочной перспективе. Для вьетнамских туристов наиболее востребованными, вероятно, останутся Москва и Санкт-Петербург. Это два ключевых города российского культурно-познавательного туризма. Можно ожидать роста интереса к другим регионам. В первую очередь перспективно Владивосток и Дальний Восток благодаря географической близости и возможности сформировать отдельный продукт для азиатского рынка.
0: Помимо роста турпотока, в безвизовом режиме есть и другие экономические выгоды. Если говорить о российском рынке труда, вьетнамские работники помогли бы восполнить дефицит кадров. Но основной вопрос в процедуре оформления таких сотрудников, рассказал Александр Кудрявцев, директор Департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Денис Дыбов.
2: Сейчас правила привлечения иностранной силы очень серьезно ужесточаются с контрольной точки зрения для бизнеса. И тут неважно, приедет она из Вьетнама, из Индии или из какой-то другой страны, не российскую трудовую силу будет привлечь, регистрировать, использовать очень сложно, потому что там огромное количество отчетности в МВД. Ответственность сейчас вводят для предпринимателя, он отвечает, скажем так, за этого иностранного сотрудника. Если будут какие-то кадры, которые помогут бизнесу какой-то трудовой дефицит закрыть, в целом это, конечно, положительно. В основном это, конечно, производственная и обрабатывающая промышленность. Может быть, все, что касается складского направления, какое-то курьерское. Они работают немного, работают в сфере услуг массажа, кухни и определенный есть опыт в Лекпроме.
3: Напомним, с 2023 года российские граждане могут находиться в Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году мера продлена до 28-го. В декабре прошлого года безвизовый режим ввели для граждан Китая в ответ на безвиз для россиян. Это было в сентябре 25-го. Тогда же Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз для владельцев всех типов паспортов. На вьетнамском, кстати, Россия звучит совсем непривычно. НГА, 3 буквы.
4: Кино. С Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел закусочное человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х.

0: «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров, создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Нахаджина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. РБК в цифрах.
2: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Жижа.
5: Как вы уже догадались, жижа – это нефть. А нефть – это главный сырьевой товар мировой экономики. Но в этой сфере есть немало других интересных слов. Чтобы их узнать, я нашел профессионального нефтяника. И вот что он рассказал. Люди, работающие на вышках, называют нефть углеводородицей. Бурильщик – это бурила, помощник бурильщика – памбур. Но главное, в нефтянке не принято говорить «добыча». Если скажете «добыча», то вас зауважают на любой буровой.
6: Марья Ивановна, а что это за фонтан у вас на участке?
7: Да так, жижа какая-то.
6: А вдруг нефть?
7: Да какая нефть? Дурила!
6: Да не дурила я, бурила!
5: Дмитрий Полянский, Роман Ярошевский, Мария Соколова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, погибла женщина, два человека пострадали, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Силы ПВО уничтожили около 90 беспилотников в Ростовской области минувшей ночью, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Возгорание портовой инфраструктуры произошло из-за падения обломков в Махачкале.

0: Махачкале. Жертв и пострадавших нет, сообщил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. Также пострадало здание Варского музыкально-драматического театра. ФСБ сообщил о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве. По данным ведомства, он собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов, задержанный гражданин России. Представитель ЦРУ Лиз Лайонс опровергла публикацию Financial Times о том, что директор ведомства Джон Рэдклифф может получить более заметную роль в переговорах по Украине на фоне возможного сокращения участия спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом Лайонс написал в соцсети X. Материал также раскритиковал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Первый контейнеровоз Южной Кореи успешно прошел арктический участок Северного морского пути. Судно «Панстар Акра» направляется в Европу, сообщает Korea Maritime News, ссылаясь на Министерство морских дел Республики Корея. Кораблю пришлось частично изменить первоначальный маршрут и снизить скорость из-за дрейфующих льдов. Расстояние между Пусаном и Роттердамом по СМП составляет около 13 тысяч километров, примерно на 35% меньше традиционного маршрута через Суэцкий канал. Больше новостей на сайте РБК.
1: Как отметил сам Павел Потапов за секунду до выпуска новостей, есть фильм «Поезд в Пусан», и теперь можно снимать новый контейнеровоз из Пусана. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 10 сентября, четверг, год 2026 по-прежнему. Рынки замерли в преддверии заседания ЦБ.
2: Доброе утро. Все так. В небольшом плюсе индекс Мосбиржи на утренней сессии. 2267 пунктов. Действительно, рынок в ожидании заседания Центробанка. Пройдет оно уже завтра, 11 сентября. Ну а в среду вечером рынок поддержали умеренно позитивные данные по инфляции. Годовой показатель немного уменьшился, а вот за неделю инфляция чуть-чуть подросла. Нефть с утра корректируется вниз после резкого роста накануне. Брент сейчас в районе $101 за баррель. Надежды на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном не оправдались, а мировые запасы нефти сокращаются. Дорогая нефть способствовала укреплению рубля. Сейчас на межбанке доллар 85.45, евро 99.45.
1: Надежда, мой компас нефтяной, а дивиденды – награда за смелость. В этом часе в нашем эфире страховщики пересмотрели свой подход к рынку страхования имущества бизнеса. РБК все выяснил, а мы расскажем главное. Bloomberg тем временем пишет, электронные дверные ручки автомобилей Tesla приводят к гибели людей. Разбираемся, когда дизайн становится опасным. Ну а прямо сейчас о том, что с сегодняшнего дня более 80 тысяч пунктов выдачи заказов Озон начнут выполнять функции небольших складов. Как это будет работать?
3: Утро вне конкуренции.
2: Теперь товары продавцов смогут размещаться непосредственно в точках выдачи, а клиенты заказывать их прямо оттуда. Анонсировали новую логистическую модель еще в конце августа. Кроме того, в ПВЗ начнут продаваться товары, которые покупатели не забрали в течение 2 недель или отменили. Если клиент закажет такой товар, его заберет курьер и доставит в нужный город. За обработку и размещение заказа владельцы будут получать дополнительную плату, отмечали в Озон. Что это значит для владельцев таких пунктов? Собеседник радио РБК Артем Бобцов, у которого есть сеть ПВЗ, убежден, что нагрузка только вырастет.
4: Разумный смысл в этом есть. ПВЗ без малого 100 тысяч у Озона. Если посчитать общую площадь складов ПВЗ, получится, что она больше, чем площадь всех складских комплексов, которыми Озон оперирует. Пока эксперимент начинается с небольшого количества. Буквально 1, 2, 3 стеллажа на каждом ПВЗ выделяется. Наверное, Озон оставляет вот этот временной лаг до середины октября, чтобы посмотреть, как вообще эта история будет работать. Для продавца никакой нагрузки нет. Наоборот, он даже сэкономит, потому что раньше возврат, если клиент какой-то делал в ПВЗ, он ехал обратно на склад, за эту дорогу деньги платил продавец. Сейчас он платить за эту дорогу не будет, потому что заказ поедет сразу напрямую покупателю. Увеличится нагрузка на ПВЗ после истории с Wildberries. Примерно половина оборота Wildberries, вот по крайней мере в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже три раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть, на самом деле, логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на один день.
1: С октября еще одно нововведение.

0: Продавцы смогут самостоятельно привозить товары на хранение напрямую в пункт выдачи заказов. Мы, кстати, об этом тоже подробно рассказывали. Появится и опция доставки товара в ближайший пункт для последующей транспортировки силами Озон в другие точки. На первом этапе товары, оказавшиеся в ПВЗ, нельзя будет вывести, но их можно будет распродать впоследствии. Основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин отмечает, гораздо важнее то, что Озон будет начислять обратную логистику, даже если товар не возвращается на склад, а остается в ПВЗ. Что это значит? Это приведет к дополнительным издержкам для продавцов.
1: Сотрудники пунктов выдачи, они восприняли эту новость вполне неоднозначно. Как оценивает Озон, то дополнительный доход, он будет в рамках 15 тысяч рублей. Но владельцы, они считают это несопоставимым с возросшей нагрузкой и какой-то ответственностью, которая ложится на их плечи. Что касается селлеров, то тут тоже есть череда, так скажем, негодований. Даже несмотря на то, что товар остается в пункте выдачи, расчет будет проводиться как обратная логистика внутри кластера. То есть товар остается на месте, а селлер буквально платит обратную логистику, будто бы товар едет назад до склада маркетплейса. Со слов площадки, услуга считается в этом случае оказанной вне зависимости от физического перемещения товара. Честно ли это? Вопрос очень спорный.
2: Редакция «Радио РБК» направила запрос в Озон. Ответа мы пока не получили. Но что касается атак на логистические центры крупнейших российских маркетплейсов со стороны ВСУ, то начались они, напомним, в середине июля. Сначала удары затронули объекты «Вайлдберрис», а с 22 августа и «Озон». Беспилотники атаковали их логистические центры в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Оренбурге и Уфе. Буквально через минуту с небольшим мы будем разбираться, что происходит сейчас на рынке страхования бизнеса.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: 8:09 в российской столице. Если верить историкам, слово «пессимизм» впервые публично было употреблено в 1759 году в отношении одного из произведений Вольтера. А вот на рынке страхования бизнеса пессимизм появился совсем недавно. Прямо сейчас расскажем.
2: Атаки беспилотников и рост страховых выплат заставили страховщиков ухудшить оценки рынка. Агентство «Эксперт РА» опросило крупнейшие компании и выяснило, что доля пессимистов утроилась с 8 до 24% респондентов. Обозреватель РБК Инна Алдушина изучила результаты опроса и пришла к выводу, что осенняя хандра началась не только на рынке страхования имущества бизнеса, но и в других нишах.
5: Страховые компании стали заметно пессимистичнее оценивать рынок страхования имущества юридических лиц. Одна из главных причин – это рост числа страховых случаев, в том числе после атак беспилотников. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июле провело опрос среди страховых компаний с общей долей рынка 66%. Страховщики оценивали состояние рынка по шкале от минус 5 до плюс 5. Минус 5 – это максимально негативная оценка, а плюс 5, соответственно, максимально позитивная. Впервые появилась и новая группа – страховщики с крайне негативными взглядами на этот сегмент. Их оказалось уже целых 5%. 35 раз связывают это прежде всего с ростом частоты страховых случаев и появлением крупных убытков. Отдельно агентство отмечает усиление рисков террористического характера. При этом ухудшение настроения наблюдается не только в страховании имущества бизнеса, но и в целом на рынке non-life, то есть в страховании, не связанном со страхованием жизни, среди универсальных страховщиков. Год назад негативных

0: Оценок здесь вообще не было. Теперь умеренно негативно рынок оценивает уже треть опрошенных страховщиков. Причина все та же. Это рост выплат. Страховые взносы увеличиваются, но выплаты растут быстрее. На это влияют инфляция, увеличение количества страхслучаев и все так же атаки беспилотников. Кроме того, страховщики считают недостаточными тарифы в автостраховании и в ДМС, добровольном медицинском страховании. Еще один фактор – снижение ключевой ставки. Для страховщиков это означает сокращение инвестиционного дохода, который раньше помогал компенсировать высокую убыточность. При этом, например, в страховании жизни, наоборот, наблюдается некоторый рост оптимизма. Доля позитивных оценок увеличилась здесь с 59% до 64%. Это связано с сохраняющимся ростом бизнеса, возобновлением продаж долгосрочных продуктов и постепенной активизацией кредитного страхования жизни.
1: А что цифры показывают? Есть данные Банка России. Итак, по итогам первого полугодия чистая прибыль российского страхового рынка снизилась на 28 практически с половиной процентов. Ранее годом был показатель другой. Сейчас можно говорить об абсолютных цифрах. Вот чистая прибыль составляет 206,5 миллиардов рублей. Продолжим эту тему отслеживать. 8 часов 12 минут показывают часы в студии радио РБК. Ирина Савельева готова прямо сейчас рассказать о том, что еще важно сегодня знать.
2: Силы ПВО сбили 448 беспилотников этой ночью, сообщили в Минобороны. Самые заметные повреждения в Дагестане. Там загорелись порт и драматический театр. Пострадавших нет, сообщил в РИО главы республики. Дональд Трамп обещал раздать по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы сохранят контроль в Конгрессе. Съезд партии перед промежуточными выборами прошел этой ночью. Чем объяснить щедрость 47-го президента, разберемся в дальнейшем эфире. Сегодня у ГИТИСа может появиться новый ректор. На должность назначат начальника управления театров Департамента культуры Москвы Александра Фокина, утверждает газета «Коммерсант».
1: 8.13 в Москве. Телеграм-радио РБК принимает ваши сообщения в режиме нон-стоп 24 на 7. Наш слушатель Павел пишет, цитирую, рубрика «А вы знали? iPhone выпускает каждую новую модель регулярно раз в год, потому я с теми людьми, которые с 17-й модели уже не видят в нем ничего особенного». Павел, спасибо, что пишете. Ну, вероятно, подобного утверждения могут придерживаться и люди, которые наблюдают за акциями, ценными бумагами. Кстати, акции Apple упали на 2% после новой презентации.
2: Это, впрочем, сезонное развлечение инвесторов. Бывало и хуже. Резких негативных реплик относительно новинок в публичном поле, кажется, не звучит. А какое впечатление произвела компания во вчерашней трансляции из Купертино? Разбирался Руслан Айнединов. Он сейчас с нами в студии. Руслан, что тебе удалось узнать?
3: Начнем с главного. iPhone Duo. Он же первая в истории Apple раскладушка. Что это такое? Во-первых, огромный экран. В закрытом состоянии 5,4 дюйма. Это по размеру примерно как паспорт. Если его раскрыть, диагональ дисплея уже 7,6 дюйма. Таким образом, это рекордсмен, самый большой экран среди всех айфонов. Также отмечу небольшое необычное соотношение сторон. Если прежде стандартный формат для Apple был 16 на 9, то раскладушка предлагает соотношение 3 на 4.
1: Но в целом мы про технику на самом деле рассказывали подробно, вот сколько там памяти и так далее. Но самое главное, наверное, эмоции и впечатления, которые люди получили, наблюдая презентацию или слушая, например, в эфире радио РБК накануне. Удалось ли сохранить эту магию Apple вообще? Что говорят эксперты по этому поводу?
3: Эксперты восприняли новинку с интересом, многие высказались позитивно, но вот почему-то себе брать не собираются. Такую позицию, в частности, высказал техноблогер Сергей Романцев.
4: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro. Но в любом случае мы будем следить, потому что Apple задает тренды. Но, честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max. Мне непонятно, зачем мне это устройство. Надо попробовать потыкать. Но большинство, они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
1: Но что интересно, в этот раз стилистика общей презентации была выдержана по тем кадрам, которые я видел. Но главная, наверное, интрига заключалась в том, кто это представляет. Потому что Тим Кук уже с 1 сентября не CEO, теперь Джон Тернус. А получилось ли у нового руководителя поддержать вот это знамя магии Apple, чтобы в этом...
2: Как в соцсети шутят, что представили не только новинки, но и нового CEO, гендиректора. Да.
3: Да, кто такой Джон Тернус? Это инженер, и последние 25 лет в компании он занимается, собственно, железом. В последние

0: Годы возглавлял это направление. Западные СМИ отмечают, что первый экзамен на харизму и способность быть публичным лицом он накануне прошел. Венчурный инвестор и основатель Davidoff's Venture Collective Николай Давыдов считает, что его назначение Джона Тернеса логично и может стать ключом к тому, чтобы Apple застолбила за собой лидерство в сфере карманного искусственного интеллекта.
1: Джон достоин быть CEO, вот этот чип A20 Pro, другие чипы — это его во многом детище, и это то, что Apple позволит конкурировать с NVIDIA. Девелоперы, чей бизнес основан на приложениях, они всегда смотрят шоу, смотрят, какие возможности появляются, потому что это огромный рынок, в котором люди делают приложения, зарабатывают на них, а люди потребляют приложения. Непонятно, как оно пока будет меняться, оно все немножко законсервировалось. Если они не проиграют для людей очень важный кусок того, что AI может что-то реально делать на твоем телефоне, то продаваться телефоны будут хорошо.
0: Назначение Джона Тернеса анонсировали в апреле этого года, но, как отмечает Bloomberg, его к этой должности подводили еще примерно с 2024 года. При этом бывший глава компании Тим Кук уходит со своего поста не слишком уж и далеко. Теперь он исполнительный председатель совета директоров. Некоторые опрошенные нами эксперты опасаются, что Кук, перейдя на должность, которая подразумевает стратегическое управление компанией, на самом деле по-прежнему будет заниматься операционной деятельностью. Такое мнение высказал директор Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Елена Дубовицкая.
2: Главный капкан — это необходимость сохранить наследие Кука, но доказать, что он способен открыть следующую главу Apple. И то, что Кук не уходит из компании, на самом деле, с одной стороны, это, конечно, плюс там, с точки зрения преемственности, но с другой стороны, это очень высокий риск теневого кабинета. Кук в роли исполнительного председателя, он сохраняет очень существенную власть. 15 лет у руля, даже с точки зрения психологии, ну, сложно.
0: Еще пару деталей. Face ID в раскладном айфоне больше не будет, зато вернется Touch ID. Теперь он будет разблокировать экран. Кнопка будет на боке девайса. Розовой раскладушки, к сожалению, не будет. Этот телефон доступен в двух цветах – звездно-белый и ночное небо. В общем, белый и черный.
3: Спасибо, это был Руслан Айнединов. Впечатления самые разные у людей от презентации и от устройств, которые были показаны. В интернете много мемов и шуток по этому поводу. Самое распространенное касается того, что новый iPhone Duo можно будет использовать как календарь или будильник. Многие шутили, что это будет самый дорогой будильник за 400 тысяч рублей, который можно будет использовать. Другие иронизировали над тем, что теперь можно во время фотографии, если ты что-то фотографируешь, человек, которого ты фотографируешь, видит на маленьком вот этом экране впереди сразу уже результат. То есть, если вы фотографируете свою девушку, например, теперь можно будет сразу корректировать.
4: Удобно. Я думаю, что многим очень понравится.
3: И это спасет очень много отношений, как мне кажется. Но если ваши впечатления совпадают или не совпадают, можете писать в Telegram радио РБК прямо сейчас. А ценные сроки доставки, особенности, все это уже станет предметом нашего внимания в следующем эфирном часе. 8 часов 19 минут в Москве. Пока мы следили за айфонами, Егор Белов, спортивный обозреватель РБК, следил за US Open. А какие, собственно, там есть достижения?
5: Спорт на РБК.
6: У меня есть две теннисные новости, хорошая и плохая. С какой начать, коллеги?
3: Валанчик можно будет отбивать айфоном до...
6: Валанчик, да, немножко другой вид спорта. Давайте с хорошей начну. Карен Хачанов обыграл Александра Блокса, бельгийца, в четвертьфинале US Open. Уже в первом сете россиянин завладел явным игровым преимуществом, сделал брейк при счете 2-2, потом еще один и выиграл партию со счетом 6-2. Блокс поборолся во второй партии. Долгое время теннисисты очень хорошо подавали, но Хачанов сумел избежать тайбрейка, вновь взял подачу бельгийца, а потом выиграл сет 7-5. Третью партию Блокс не доиграл, из-за травмы он не мог нормально перемещаться по корту, это было видно. В итоге при счете 3-2 в пользу Хачанова бельгиец снялся с матча. Карен в третий раз за карьеру добрался до 1/2 финала на турнире «Большого шлема». Впереди у Хачанова матч с немцем Александром Зверевым.
3: Есть еще и Лига чемпионов, которая сейчас приковывает внимание. Мы накануне разбирали, как первые встречи состоялись у некоторых футбольных клубов, но мы понимали, что это все временно, потому что новые встречи, новые турнирные позиции. Что тебя удивило?
6: Мне кажется, одна из главных новостей в том, что Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов. Российский хавбек Галатасарая вышел на поле с первых минут в матче первого тура против Спортинга. Турецкий клуб играл на выезде, при этом в обороне не отсиживался. Уже на 5-й минуте Галатасарай открыл счет. Я Якобс бросил аут, Санчес пробил поворотом, голкипер удар парировал, на добивании первым оказался Торейра, кипер Спортинга справился вроде бы и с этим ударом, но повтор показал, что по

0: после выстрела уругвайца мяч полностью пересек линию ворот. Португальский клуб подыгрался в середине тайма. Дженни Катаму отличился. После перерыва арбитр назначил пенальти ворота Галатасарая. Луис Суарес был точен. Но окончательный счет установил Родриго Саласар. 3-1 победа Спортинга. Батраков провел на поле чуть больше часа. Был заменен. Но не самый лучший матч в исполнении россиянина. С другой стороны, то же самое можно сказать и в целом обо всех игроках Галатасарая. Так что дебют состоялся. И это уже в любом случае хорошо. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ с победы стартовал в новом турнире. Парижане дома разгромили Слован из Братиславы 6-1. Ферран Торрес оформил хет-трик. Усман Дембеле дубль. Штутгарт обыграл Викинг 3-1. Барселона забила 5 голов Фейенорду. Там 5-1. Ливерпуль стартовал с победы над мадридским Атлетико 2-1. Арсенал привез победу из Неаполя 1-0. Мартин Эдегор отличился. Если у нас еще немножко времени остается, да?
1: Для тебя все что угодно, пожалуйста.
0: Та самая плохая новость.
1: Я специально ее приберег на последнее.
0: Вот ты решил так, да?
2: После на десерт футбола. Плохая новость, не знаю.
0: Вот да, не лучший вариант, но что есть, то есть. Мира Андреева, к сожалению, покидает корты Нью-Йорка. Россиянка проиграла американке Кори Гауф в очень такой драматичной борьбе. Андреева хорошо начала матч. Первый сет выиграл уверенно со счетом 6-2. Но Гауф перевернула ход встречи. Вторую партию взяла на тайбрейке 9-7. Третью забрала гораздо более уверенно американка 6-2. Впереди у Гауф матч за выход в финал US Open против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая благодаря успехам на этом турнире гарантировала себе звание лидера мирового рейтинга.
1: Егор, если бы тебя попросили выбрать три прилагательных для того, чтобы охарактеризовать нынешний US Open, какие бы это были?
0: Неожиданный, сенсационный, хотя здесь, наверное, примерно все, да, слова одного порядка. Да яркий, мне кажется, да, как всегда, яркий, привлекательный, великолепный.
1: Прекрасное,
0: уже больше трех.
1: Прекрасное знание частей речи от спортивного обозревателя РБК Егора Белова, который в нашей студии, к слову, появится уже в следующем часе. Вопросы, кстати, тоже можно задавать в телеграм-радио РБК, если вас вдруг волнует какой-нибудь специфический вид спорта, например, падел. Да, вы хотите узнать вообще, как это, что это, какие новости там происходят. Егор Белов с удовольствием вашим пожеланиям пойдет навстречу. 8:23 в Москве. Сейчас расскажем о том, что еще сегодня можно будет услышать на волне радио РБК.
2: В 15:10 в нашем эфире программа «Атаманцев». В итоге, по итогам презентации Apple, будем разбираться, что происходит с рынком смартфонов в России. Технологическая гонка против геополитики. Действительно, Apple представила новую линейку смартфонов, но продажи гаджетов в России снижаются третий год подряд. За первую половину 2026-го падение составило 13%. Причина – неработающий Apple Pay, проблемы с обновлениями банковских приложений, мессенджерами и цифровым рублем. Нужны ли россиянам западные смартфоны, как санкции изменили логистику и цены, и чем закончится война приложений? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Атаманцев» в итоге в 15:10.
1: Я, кстати, вмешаюсь и скажу, что гостем студии радио РБК станет техноблогер, обозреватель гаджетов и техники Валентин Петухов, он же Вилсаком.
2: Ну а в 17:10 в нашем эфире программа «Инвестиционный час». Разговор о том, как подготовиться к завтрашнему решению ЦБ по ставке и на что обратить внимание на рынке. Начнем с движений на фондовом рынке, разберем отчеты крупнейших компаний, изучим результаты конкурса «Лучший частный инвестор». Ну а главное, как подготовить портфель ключевой ставки, решение по которой уже завтра.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ресторан «Пул» в Питере на пересечении Фонтанной и улицы Некрасова. Место сразу дает понять, здесь не боятся быть чуть театральными, чуть чрезмерными и очень живыми. Дом выбран не случайно. Это здание бассейнового товарищества, один из самых прогрессивных домов Петербурга эпохи модерна. Когда-то его идея строилась вокруг общего пула жильцов. Сейчас здесь снова собираются люди, которые чувствуют город и вечер проводят не по инструкции. Внутри осознанный кич, винтаж и хороший вкус, без скучной правильности. Дизайнерские стулья из Европы, антикварный комод, ширма с ручной росписью. Столы на основаниях из цельного камня выглядят почти как архитектурные монументы. «Пу» — это бистро, винный бар, шампань-бар и коктейльный бар одновременно. Но главный сюжет — камбэк Владимира Чистякова в Петербург. Вместе с Александром Мельниковым он собирает современную русскую дачную гастрономию. Комфортную еду с авторским характером.

0: Винтаж, шампань, дачная гастрономия, коктейли и осознанный кич, который снова звучит актуально. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Что это было? В эфире.
2: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно-то не развернуться.
3: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фраза, не дающая никакого, ну, вот это критического мышления. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон. Он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
1: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера. Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК».
5: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
8: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
1: Инвестиционный час.
4: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17.10 на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
1: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.

Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Пожар возник в Борисоглебске в Воронежской области из-за падения БПЛА на частный дом ночью. Погибла женщина, еще двое пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев. Также в ходе атаки было повреждено остекление здания техникума, входная дверь во Дворце культуры, две линии электропередачи, опора ЛЭП в промзоне. За ночь, по данным Минобороны, сил ПВО сбили 448 беспилотников над российскими регионами. Армия России поразила шедшие в порт Одесса два морских сухогруза. По данным Минобороны, суда доставляли грузы для ВСУ. Был уничтожен и сопровождавший их буксир. Также военные нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов в Николаеве. ФСБ сообщила о планах Киева атаковать посла Великобритании в Москве. Задержан россиянин, сотрудник охраны посольства. По версии спецслужбы, он сотрудничал с СБУ и собирал сведения, которые планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов. Причины пожара в школе в Тюмени, где ликвидировали открытое горение на площади более 3500 квадратов, на кровле устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Пострадавших нет, пожар произошел до начала учебного дня. Движение будут ограничивать на Садовом кольце и на нескольких улицах в центре столицы в субботу, 12 сентября. Связано это с московским осенним велофестивалем и велогонками «Москва и Россия», сообщил столичный Дептранс.

0: 9 крупнейших нефтегазовых активов Дональда Трампа выросли в стоимости примерно на 1,5-4 миллиона долларов за первые 6 месяцев войны с Ираном. К такому выводу пришел телеканал CNBC, проанализировав финансовую декларацию американского президента, отчетность компании, данные FactSet. Речь идет, в частности, об инвестициях в Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil и в другие компании. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Может быть, стоимость активов Дональда Трампа растет, потому что инфляция во всем мире. Хотя нет, показалось. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Об инфляции прямо сейчас, но о внутрироссийской. Последняя перед заседанием ЦБ, соответствующая статистика, опубликована. Уже завтра эти данные будут на столе перед советом директоров регулятора. Как это может повлиять на ключевую ставку?
2: Утро вне конкуренции.
3: Посмотрим подробнее, что в отчете Росстата. Итак, недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. Таковы свежие данные Росстата. С начала года инфляция составила 4,72%. По данным Минэкономразвития, годовой рост цен больше 6%. Какой это сигнал для Банка России? На связи со студией главный экономист рейтингового агентства «Эксперт.РА» Антон Табах. Антон, доброе утро. Как вам кажется, решение ЦБ по ставке уже принято? Или вот последние данные, последние отчеты до последнего дня будут внимательно изучать члены совета директоров?
4: Это сказать. Решение ЦБ – это достаточно долгий процесс, и к четвергу на самом деле уже, как это сказать, решение принято, его совет директоров скорее утверждает, то есть как устроены процессы. Вот, потому что, как это сказать, расчеты сделаны и прочее. Понятно, что если произошло что-то мегасистемное и неординарное, возможно, это может изменить в какую-то сторону, когда, например, прогноз, когда решение не очевидно, и вот что называется, монетка стоит на ребре, как в прошлый раз. Сейчас, скорее всего, влиять не будет, потому что инфляция за неделю, ну что, начало сентября, возврат всех к трудам праведным, инфляция всегда немножко подскакивает. Поэтому это как бы не фактор.
1: Но с другой стороны, с начала года инфляция 4,72%. Где-то замаячил призрак таргета, вам не кажется?
4: Ну, он маячит, но это как призрак коммунизма. В такие времена, когда он бродил, но все время дата его прихода переносилась. Собственно говоря, это с таргетом одна из основных проблем в последние годы. Вот, поэтому мне кажется, что эти данные скорее ожидаемые. Единственное, что... И второе, Центральный банк все-таки не очень смотрит на недельную инфляцию, скорее он смотрит на... сезонно скорректированные и, скажем так, хотя бы месячные параметры. Но там все тоже не очень хорошо, потому что инфляция опять начала поднимать голову. Собственно, это плюс та ситуация с бюджетом, которая вырисовывалась до последнего времени, была аргументом за паузу.
3: Угу. Антон, скажите, а вот эти данные все-таки, возможно, дают надежду на понижение ставки дальнейшее?
1: Или хотя бы символическое.
4: Да, дают шанс на понижение, если дальше ситуация будет купирована. Потому что понятно, что сейчас из-за событий на топливном и логистическом рынке инфляция должна была подскочить. То есть в ЦБ, в общем-то, и в других местах хорошо знают, что некоторые процессы, они достаточно предсказуемые. И в это, тут, что, как там Осли Кэа говорил, этого давно следовало ожидать. Вот примерно так и произошло. То есть всплеска инфляции давно следовало ожидать в начале сентября, но при этом то, что он достаточно большой, то, что инфляция сейчас опять пошла вверх, вот это вот то, что Центральный банк, видимо, соберется пресекать.
1: Антон, под итог все-таки, что мы завтра увидим в 13.30? Какую цифру?
3: Вы в прогнозе?
4: Скорее всего, мы увидим 14, если только в ЦБ не обладают дополнительным знанием или не сидят оптимисты. Основная мотивация тут совсем не инфляция, потому что с инфляцией все более-менее понятно, а ситуация с бюджетом. Если будет решено, что сейчас ситуация с бюджетом стала нормализовываться, последние цифры, там самое важное не то, что был профицит в августе, он почти всегда бывает, потому что там дивиденды госкомпаний. Угу. И в этом году они достаточно большие. Грубо говоря, что август будет хороший, было

0: понятно еще зимой, на самом деле.
1: Достаточно ли, да, оптимизма у ЦБ, мы увидим уже завтра. Антон, ну, мы на самом деле ценим ваше чувство юмора и ваши вот эти вот панчи, которые вы периодически в эфире произносите. А какой вот ваш любимый анекдот про цены вообще?
0: Ну, про цены анекдотов много. Мой любимый скорее про опросы об инфляционных ожиданиях, что и об инфляции. Опрос про то, влияет ли инфляция на ваш семейный бюджет. Нет, не влияет. 7%. Влияет. 295.
1: Спасибо большое. Это с нами был на связи главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Ну, а если продолжать тему анекдотов, хотя, наверное, это вовсе не анекдот, то в редакции «Радио РБК» любимой считается цитата Антона Силуанова о том, что если ничего не покупать, то цены, в принципе, нормальные. Через 2 минуты о том, как модный дизайн может оказаться причиной гибели людей.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: 8 часов 39 минут в Москве. Сообщение от Росавиации. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пожалуйста, учитывайте это, если вы прямо сейчас направляетесь в московский авиаузел.
2: Утро вне конкуренции.
12: Прямо сейчас о том, что модный дизайн убивает людей. Bloomberg выяснил, что из-за электронных дверных ручек автомобилей Tesla за последние десятилетия погибли как минимум 15 человек. Что же происходит? Дело в том, что после аварии дверные ручки, заподлицо встроенные в кузов, становятся невозможно открыть. После того, как Bloomberg опубликовал длинный список смертельных инцидентов, власти Китая потребовали от производителей наносить более четкую маркировку механической аварийной разблокировки дверей в автомобиле. Tesla на этом фоне пришлось отозвать с рынка страны 3 миллиона машин. По схожим причинам еще 7 компаний отозвали почти 1,5 миллиона автомобилей. Насколько опасны красивые технологии? Спросим у руководителя отдела бизнеса РБК Ильи Ноздрева. Он подключается к нашему эфиру. Илья, доброе утро. Как же так вышло, что красота убивает?
0: А дело в том, что в какой-то момент в моду вошел красивый визуальный дизайн. Да? Вот если мы возьмем там, не знаю, телефоны Xiaomi, например, то мы увидим, что у них кнопку невозможно нащупать пальцем. Да? А телефоны стали выглядеть как вот такой футуристический черный монолит из фильма «Космическая Одиссея». Ничего, это абсолютно гладкая поверхность. И если со смартфонами там, цена вот этого изящного дизайна это всего лишь не принятый вовремя звонок, то если сделать так в автомобиле, то

0: это ну, просто закончится трагедией. Да? И вот в автомобилях Tesla, и не только в них, есть электронные ручки, которые блокируются в момент аварии, потому что батарея полностью разряжается. Вот. Но там есть и механические ручки. Их просто невозможно нащупать, потому что они западлицо встроены в корпус. И трудно представить, что человек в охваченной пожаром машине или в задымленной машине мог это быстро сделать. А Китай, как бы после вот этого расследования Bloomberg, он осознал проблему и потребовал, чтобы механические ручки были обязательны, чтобы они были видны, да, чтобы они как-то маркировались очень ярко. И произошел крупнейший в истории отзыв машин. Только одна Tesla отозвала 3 миллиона, и еще 7 производителей отозвало 1 300 000 автомобилей. Среди них, например, Xiaomi, которая машина делает так, что телефон.
1: Все нужно переделать и вернуть так, как это принято было уже несколько десятилетий стандартами.
0: Да, именно так. То есть вернуться к нормальному тактильному дизайну. Это вообще интересное течение. Сейчас возникает мода на тактильный дизайн даже в тех же смартфонах, потому что конструкторы, дизайнеры успели осознать, что у человеку осязание не просто так дано. Да? В каких-то критических или очень важных ситуациях надо, ну, как бы человек быстрее нащупает какой-то нужный ему элемент управления, чем он его увидит. То есть не все должно идти через зрение, через слух.
1: Это очень интересно. Илья, я вспоминаю историю, которая родом из середины прошлого века, из Советского Союза, автомобиль ГАЗ-21 «Волга», если помнят ценители авторетро. Первые серии этих машин были украшены хромированным оленем, который как будто бы вот был в прыжке на капоте автомобиля. Потом выяснилось, что в случае ДТП это доносит дополнительные травмы людям, которые попадают на капот, и завод ГАЗ убрал этого оленя. Поздние серии уже были с гладким капотом. То есть все уже это на самом деле в автомобилестроении проходили. А, Илья, что дальше? Поворот снова к функциональности от эстетики.
2: К кнопкам вернемся.
0: Да, получается так, потому что инцидентов-то много. Они связаны не только с этими электронными ручками. Например, когда началась компьютерная эпоха, началось очень много инцидентов, связанных с графическим дизайном. Да, в 2003 году, например, космический корабль «Колумбия», «Шаттл», он разбился во многом потому, что презентация, где была указана исправность, да, она была составлена так нечетко, с таким количеством инфографики, что как бы сотрудники ЦУПа, они просто не поняли, что это критическая ситуация. И вот от такого надо избавляться в дизайне. Да? Сейчас тренд на то, чтобы дизайн был очень простым, и при этом он должен быть тактильным обязательно, потому что ну как бы вот действительно в каких-то опасных ситуациях вы быстрее что-то схватите, чем увидите. Да? То есть это так работает наш мозг.
1: Спасибо. Это был руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Но это очень интересно, потому что соревнования инженеров и дизайнеров – это такая вещь долгоиграющая, действительно. Пока инженеры выступают за функциональность, за удобство, за то, чтобы все работало, дизайнеры всегда вносят свои поправки и говорят о том, что нет, так смотрится некрасиво. Кстати, на Восточном экономическом форуме была отдельная сессия, которая посвящалась востребованным сейчас профессиям молодежи на Дальнем Востоке в том числе.
2: И какие там?
1: И руководители местных вузов говорили, что спрос на специальности, связанные с промышленным дизайном, вырос в последние годы на 85%. И это сейчас специальность одна из самых востребованных. Это я говорю для тех, кто почему-то все еще хочет учиться на айтишника, например, или на юриста. Пожалуйста, промышленный дизайн – это тренд завтрашнего дня, говорили эксперты. Ну а что касается этой темы, то полная версия статьи об опасностях, технологий и моды уже доступна в подписке РБК 8.45 в Москве. Что еще важно сегодня?
2: Силы ПВО сбили 448 беспилотников этой ночью, сообщили в Минобороны. Самые заметные повреждения в Дагестане. Там загорелись порты и драмтеатр. Пострадавших нет, сообщил в Рио главы губернатора. Озон сегодняшнего дня превратит пункты выдачи заказов в небольшие склады. Зачем, объяснять не надо. А вот как это повлияет на издержки партнеров маркетплейса – загадка. Компания утверждает, что доплатит за нагрузку, но участники рынка восприняли нововведение с опаской. Сегодня у ГИТИСа может появиться новый ректор. На должность назначат начальника управления театров Департамента культуры Москвы Александра Фокина, утверждает газета «Коммерсант».
1: 8.46 в Москве. Подкуп избирателей? Может быть, а может и нет. Трамп пообещал $5000 каждому взрослому американцу в случае успеха республиканцев на промежуточных выборах. Выступая на съезде республиканской партии в техасском Далласе, Трамп заявил: «Выборы, если выиграют демократы, то жители США, цитата, ждет ад. Как пишет Рейтер, партия рассматривает съезд, первый, кстати, в подобном роде, как решающий для придания дополнительного импульса перед промежуточными выборами в Конгресс. Итоги первого дня конвенции обсудим с автором программы «Пояснительная бригада» на радио РБК, специальным корреспондентом Валентиной Шварцман. Валентина, доброе утро. Почему все-таки Техас стал полем боя, как писали СМИ?
3: Ну, здесь, в общем-то, два фактора сыграли свою роль. Первый – это, конечно, тот факт, что все-таки Техас считался долгое время таким консервативным оплотом, святая святых для республиканцев. Последний подобного рода вот съезд республиканской партии там проходил, когда выдвигали Рональда Рейгана в качестве кандидата в президенты США от партии. А плюс штат был таким вот стартовой точкой для перенарезки избирательных округов, которые начали республиканцы, чтобы улучшить свои позиции перед выборами. Но сейчас Техас превратился из такого, в общем-то, места силы в потенциально уязвимое место республиканцев, потому что они рискуют там проиграть выборы в Сенат. А Дональд Трамп поддержал противовес более опытному конгрессмену, который его ослушался, менее опытного политика, бывшего генпрокурора штата, Кена Пакстона, который сейчас выглядит не столь сильным кандидатом и вообще рискует проиграть демократу. И, в общем-то, большинство политологов говорят, что гонка там буквально 50 на 50. То есть, в целом, впервые за долгое время республиканцы рискуют упустить довольно важный для себя этот штат, и это может в том числе привести к тому, что они потеряют контроль не только над нижней палатой, но и над верхней.
2: Валентина, и Дональд Трамп, и СМИ отмечают, что это был первый в истории США вот подобный съезд. Какие цели преследуют республиканцы? Зачем он вообще был нужен?
3: Ну, в первую очередь, потому что Дональд Трамп осознает прекрасную уязвимость своего положения, уязвимость своей партии, и, в общем-то, позиционирует весь этот съезд и предстоящие выборы не как голосование за отдельных кандидатов, да, не как голосование за своих ставленников, иногда вот как в случае с Кеном Пакстоном, не всегда удачных. А он это позиционирует как референдум. Да, вот он доверие своему правительству и прямо говорит избирателям, представьте, что я в бюллетене. И, в общем-то, задача этого съезда была в том, чтобы сместить фокус внимания с каких-то проблемных мест, да, будь то инфляция, война в Иране, хотя ее все равно Дональд Трамп сам и коснулся в своем выступлении, на все-таки достижения администрации, на то, где удалось достичь успеха, будь то налоговые послабления, миграционная политика, спустить фокус на то, что демократы...
1: А внешняя политика будет? Потому что вот мы уже смотрели, что пишет иностранная пресса по этому поводу. Иран как будто бы вскользь упоминали. А что-то еще звучало?
3: Ну, все-таки преимущественно Иран, и, в общем-то, Дональд Трамп прямо... Это для него сейчас одна из самых проблемных вещей, потому что война в Иране привела к росту цен на бензин. Они в среднем на доллар больше за галлон, чем были годом ранее, и это, конечно, все очень сильно ощущается американскими потребителями, они очень всегда чувствительны к росту бензина, и, собственно, Дональд Трамп, в общем-то, во-первых, пообещал дивиденды в случае победы своей партии, во-вторых, он пообещал, что конфликт прекратится сразу после промежуточных выборов, потому что сейчас он не может прекратить, так как Иран, по его мнению, пытается на эти выборы повлиять. Да, то есть это все-таки центральная тема, потому что она для американцев наиболее болезненная.
2: Спасибо. Стало понятнее. Валентина Шварцман, автор программы «Пояснительная бригада», специальный корреспондент РБК, была в прямом эфире. И отмечу, что Рейтер пишет, на съезде начали обсуждать возможных преемников Трампа. Основные кандидаты, тут нет никаких неожиданностей, вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. По данным агентства, если результаты 3 ноября разочаруют республиканцев, обсуждение кандидатуры преемника Трампа может стать публичным.
1: В прошлом часе мы цитировали Маяковского и стихотворение про заседавшееся. «Мечтою встречаю рассвет ранний, хоть бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний». Это не про съезд республиканской партии, хотя там тоже что-то народ задерживается, как мы понимаем. А вот сатира Маяковского на бесчисленные совещания, которые стали рутиной, все помнят. А вот норвежские исследователи подтвердили обратное. Совещания, наоборот, полезны для бизнеса, но если соблюдать ряд условий. Детали свежего исследования Ростиславу Мирецкому рассказал автор директор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
4: Нам, конечно, эта тема, всем кажется, что совещания не просто не нужны, они еще и бесполезны, они отнимают много времени, от них устают. И, в принципе, в этой работе сказано, что 14% фонда оплаты труда фактически идет на оплату совещания, потому что такое время сотрудники проводят в таких вот встречах. Но вот эти норвежские экономисты, в работе опубликованной авторитетным Национальным бюро экономических исследований США, ведущая исследовательская организация в области экономики, они показали, что на самом деле от совещаний больше выгод, чем издержек с точки зрения как

0: бизнеса самих компаний, так и заработных плат работников. Конечно, ученые оговариваются, и это очень важно, что они в строгом смысле не доказали причинно-следственную связь, но они показали корреляцию, и на основе ряда косвенных признаков они утверждают, что все-таки, скорее всего, действительно, совещания влияют положительно на доходы компании и зарплаты работников.
1: А чем это обусловлено?
0: Экономисты интерпретируют совещание как некоторые инвестиции в организационный капитал. То есть, несмотря на то, что у совещаний есть прямые и всем видимые нам издержки в виде потери времени, усталости, может быть, какой-то фрустрации работников, которые в них участвуют, считают, что они бесполезны, но у них также есть некоторые невидимые и, может быть, не сразу проявляющиеся выгоды. И вот как раз в этой научной статье говорится, что с помощью совещаний, во-первых, эффективно передаются знания внутри компании, а во-вторых, в целом, если совещания проводятся, значит, они для чего-то нужны, и, исходя из теории фирмы, они тоже несут свою функцию.
1: Как сделать так, чтобы совещания были более эффективными?
0: Консультант рекомендует следующие моменты, что, ну, во-первых, совещание должно быть все-таки не сильно продолжительным, полчаса достаточно, 2 часа – это уже много. Во-вторых, плохо, когда совещания, ну, грубо говоря, идут подряд таким образом, что просто не остается никакого времени на работу, ни перерывов, пауз, на отдых между ними. В-третьих, естественно, что эффективно, когда совещание посвящено какой-то одной конкретной проблеме. Плохо, когда люди распыляются и пытаются затронуть много вопросов сразу в одном совещании, переходят от одного к другому и так далее. Также не обязательно всех сотрудников привлекать к совещанию, можно привлекать только тех, кому оно действительно нужно. Но в целом совещание полезно, потому что, опять же, с точки зрения экономической теории, они позволяют, во-первых, передавать знания внутри компании. Показано в других работах, что топ-менеджеры, которые ориентируются больше на коллективные встречи, нежели чем на индивидуальные беседы со своими подчиненными, они работают более эффективно.
2: Но вообще на неэффективные совещания жалуются люди по всему миру, и многие утверждают, что стали бы работать гораздо продуктивнее, если бы тратили меньше времени на рабочие встречи и созвоны. Россия в этом тренде не исключение. В прошлогоднем опросе ВТБ каждый третий называл длительное обсуждение пустой тратой времени. Ну и хочется добавить еще одну ремарку. Как же все-таки изменился русский язык? Вот у Маяковского заседание, а у нас колы, синки, митапы.
3: Кто есть кто? G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом 2 электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
6: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
7: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
8: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.

0: РБК «Тренды».
1: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
0: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Хувер. На протяжении почти всего 20 века компания Хувер доминировала на рынке бытовой техники. Даже ее название стало нарицательным. Глагол «to hoover» до сих пор означает «пылесосить». Однако скандальная история 1992 года вошла в учебники по маркетингу не просто как пример катастрофического провала, а экономического самоуничтожения. Британское подразделение бренда запустило акцию. Каждому, кто купит технику на сумму от 100 фунтов, полагались два бесплатных авиабилета в США или Европу, туда и обратно. Специалисты не учли, что стоимость перелета минимум в 5 раз превышает цену самого дешевого пылесоса. Расчет был прост. Люди не захотят проходить усложненную и долгую процедуру регистрации на рейс, но британцы проявили настойчивость. Они массово скупали технику ради билетов и перепродавали, чтобы окупить поездку. В итоге заявки подали более 200 тысяч человек. Вместо прибыли компания получила чистый убыток в размере 48-50 миллионов фунтов. Огромные деньги для начала 90-х. Когда билетов на всех не хватило, руководство начало затягивать процесс выдачи. Это спровоцировало волну судебных исков. Топ-менеджеры были уволены. Хувер лишили почетного статуса «поставщик королевского двора». А британское подразделение пришлось продать конкурентам за бесценок.
0: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Один человек погиб из-за падения обломков беспилотника на частный дом в Борисоглебске в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами были сбиты 448 дронов. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Связано это с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе этих аэродромов. Мещанский суд в Москве арестовал художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова. Он обвиняется по уголовному делу о госизмене, сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы. За работу над сериалом «Ликвидация» Кондратов получил премию ТЭФИ «Золотой орел» 2008 года, художнику-постановщику 55 лет. Многие сотрудники французского «Рено» выступают против производства вооружения на линиях, где раньше выпускали автомобильные компоненты. Об этом заявил представитель профсоюза СЖТ Флоран Гримальди в эфире телеканала ЛСИ, передает ТАСС. Он утверждает, что компания рассчитывает заработать на этом проекте миллиард евро за 10 лет и рассматривает еще

0: 8 проектов в оборонной сфере. Стартап BestXR планирует производить в космосе материалы для современных чипов. Компания договорилась со SpaceX примерно о 12 испытательных полетах, пишет TechCrunch. Идея заключается в том, чтобы использовать естественный вакуум в космосе. При производстве полупроводников на Земле нужны специальные чистые помещения. Даже мельчайшие частицы пыли могут испортить продукцию. Первые испытания прошли в июле. Побывавшие в космосе образцы оказались чище пластин, которые оставались на Земле. Больше новостей на сайте РБК.
1: Интересно, как выглядели бы объявления на именно работу на такие производства, которые находятся в космических условиях. Добираться до работы быстро, буквально 12 минут, со скоростью 28 тысяч километров в час. Я подожду. Это «Утро вне конкуренции». У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 10 сентября 2026-го. Заседание Центробанка уже завтра. Что происходит на рынках в преддверии этого события?
2: Доброе утро. Индекс Мосбиржи замер в преддверии заседания ЦБ по ставке. Оно пройдет уже завтра. Практически около нулевую динамику демонстрирует индекс на утренней сессии — 2262 пункта. В среду вечером рынок поддержали умеренно позитивные данные по инфляции. Годовой показатель немного уменьшился, но вот за неделю инфляция чуть подросла. На рынок также давит геополитическая напряженность. Никакой конкретики по мирному урегулированию конфликта на Украине по-прежнему нет. Цены на нефть с утра снижаются. Brent сейчас торгуется чуть выше $100 за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке становится все более непонятные, надежды на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном не оправдались. А вот рубль на фоне дорогой нефти укрепился. На межбанке сейчас доллар 85.25, евро 99.25.
1: В этом часе в нашем эфире. Последний перед заседанием ЦБ инфляция опубликована. Спойлер, цифры не такие тревожные. Какое решение все-таки теперь примет регулятор? Республиканская партия выиграет промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. И точка. Так говорит Дональд Трамп и предлагает деньги всем, кто проголосует за республиканцев. Расскажем о том, как проходит съезд этой политической силы. Ну а прямо сейчас о том, как эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на раскладушку iPhone Duo от компании Apple.
3: Утро вне конкуренции.
2: Себе брать не буду, но потрогать очень интересно. Так эксперты, опрошенные радио РБК, отреагировали на долгожданную раскладушку iPhone Duo от компании Apple. Презентация состоялась 9 сентября в штаб-квартире в Купертино. На ней показали модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, новые часы и наушники. Но больше всего внимания, конечно, привлекла первая складная модель. Что о ней известно? iPhone Duo имеет самый большой экран среди всех айфонов. После раскрытия пользователь получает внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Камер в раскладушке 2. Непрерывно проигрывать видео iPhone Duo будет примерно 30 часов на внутреннем дисплее и 40 часа на внешнем.
1: Действительно, в интернете по этому поводу много очень шуток, посвященных именно этой новинке. iPhone Duo — самые, наверное, такие сетующие, скажем так, связанные со стоимостью 400 тысяч рублей на российском рынке. Такого дорогого календаря и будильника еще не было, пишет, например, пользователь социальных сетей. Пишут, что теперь стало гораздо удобнее на раскрытом айфоне смотреть все показания счетчиков, которые вы фотографировали за последние полгода, к примеру. Также отдельно отмечается функция, когда во время фотографирования в раскрытом состоянии на айфоне видит не только человек, фотографирующий что-то, что перед ним, но и тот, кого фотографирует. Это может спасти отношения. Теперь девушка понимает, как будет выглядеть на фотографии. Заранее...
2: Девушки оценят.
1: Да, то есть вот такого вида. Ну и отдельно, конечно, шутки, посвященные работоспособности айфона в России нового. Я видел фотографии фотошопом сделанные раскладной кирпич, и написано, так будет выглядеть айфон в России. Но это совсем злая шутка. Техноблогер Сергей Романцев считает, что ставка делается все-таки сейчас на классический прием Apple. Не бежать впереди паровоза, а довести сырой концепт и идею до ума. Но получится ли? Вопрос.
4: Apple просто приходит и показывает, как сделать надо. Я бы не сказал, что это будет какой-то небывалый успех. Более того, я прогнозирую, что тот же iPhone Duo не будет успешным продуктом, и, возможно, его даже ждет печальная участь Vision Pro, но в любом случае мы будем следить, потому что Apple задает тренды. Но, честно скажу, я буду ходить с 18 Pro Max. Мне непонятно, зачем мне это устройство, надо попробовать потыкать, но большинство, они на раскладушке так и не пересели. 7 лет Samsung выпускает раскладушки, до сих пор не все понимают, зачем это вообще нужно.
2: Ну, еще немного подробностей о новинке. iPhone Duo, как и другие новые гаджеты от Apple, а это iPhone 18 Pro и Pro Max, работают на новом чипе A20. Компания утверждает, что это самый мощный мобильный чип в индустрии. А мощности эти предлагается направить на использование искусственного интеллекта. Компания заявляет, что переработала голосового ассистента Siri, и теперь он работает полностью на базе искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель.
1: Два цвета доступно. Звездно-белый и ночное небо. Ну, то есть белый и черный, если проще. Face ID не будет работать, зато будет Touch ID. Кнопка будет сбоку. Да, может быть интересен тем, кому мало обычного экрана, обычного смартфона. А планшет это слишком много, говорит главный редактор itizen.ru, автор подкаста Fugeek Сергей Кузнецов. Ценник, конечно, кусается.
5: Захотелось ли мне побежать? Давайте так. Наверное, я бы хотел его попробовать. Вот к Air у меня вообще не было никаких. То есть я посмотрел на Air, и я такой, ну, здорово, наверное, всем очень хотелось вставить телефон, вам очень хотелось ответить Samsung, но как бы зачем вы это сделали, я не понимаю. Я посмотрел Air в магазине, я потрогал его у друзей, я понял, что как он мне не нравился, так он мне и не нравится. Я не понял его прикола. Тут я понимаю задумку, я пользовался в своей жизни Samsung Fold'ом. Это было интересно. Я могу для себя найти use case, зачем мне нужен складной iPhone. Для людей, которые ездят в метро, которые часто смотрят фильмы, хотят иметь большой экран, почему нет?
1: Теперь про цены. Буквально все актуальные iPhone резко подорожали на $100. iPhone, собственно говоря, подорожал. Apple переписала ценники.
2: Вот сейчас. Вот и презентация.
1: Вот и презентация, да. iPhone Air здесь, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 16 даже все подорожали. Но, как выяснил РБК, в России стоимость складного iPhone Duo, базовой комплектации, то есть 256 гигабайт, будет начинаться от отметки в 300 тысяч рублей практически. МТС и Мегафон, по крайней мере, об этом говорят. Чуть поменьше 230 тысяч с Deckshopping. Называет такую цену, несколько дороже в Яндекс.Маркете, но тоже примерно в этом разбросе. Есть еще модель на 512 гигабайт, сложно вообще представить себе. Максимальная комплектация на 2 терабайта, ну, у кого сколько, кстати, на жестком диске домашнего компьютера сразу прикинули, и стоимость соответствующая будет. Мне кажется, можно будет пару-тройку земельных...
2: Я не томи уже.
1: Пара-тройка земельных участков, но в 500 000 рублей, по крайней мере, да, вот терабайтная версия. Когда раскладушка приедет в Россию, не уточняется, при этом новые модели Pro и Pro Max появятся в продаже уже в конце следующей недели, говорит пресс-секретарь сети Restore Людмила Симушина.
6: Если мы говорим о предзаказе, то предзаказ уже открыт. В первую очередь на модели Pro и Pro Max. Модели Duo предзаказ откроется позже. Здесь нам нужно понять, какое количество телефонов будет в доступе. Мы сейчас можем говорить пока только про цены на Pro-телефон. iPhone 18 Pro 256 гигабайт начинается от 199 990. Если мы говорим про телефон iPhone 18 Pro Max 256 гигабайт, то он будет стоить 219 990 рублей. То есть это самая младшая модель. Старт продаж у Apple начинается 18 сентября. Это означает, что в России они появляются в течение первых 2 дней сразу после старта продаж в Америке и в Дубае или в Европе и так далее. Считайте, что с 19-20 числа телефон уже можно будет приобрести в стране.
1: Samsung начал троллить Apple после презентации новых устройств. Например, есть такие сообщения. Дайте знать, когда закончите разогревать наши объедки. Например, такие, собственно, есть выражения. Только не прикроватные часы. Это просто день сурка.
7: Реклама.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Вы это слышали?
17: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
16: Теперь слышали.
17: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
16: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Асе. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Асе7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов Асе7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асе7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: 9.11 в Москве. Между прочим, сова из Duolingo, которую тоже зовут Duo, тегнула нового гендиректора Джона Тернуса в Твиттере, то есть X, со словами «Эй, возьми телефон». Ваши наблюдения за реакцией на новый iPhone Duo можете присылать.

0: делать в Телеграм радио РБК.
1: Утро вне конкуренции.
2: Вчера многие следили за презентацией Apple, а завтра все будут следить за
0: заседанием
2: Центробанка по ставке. Накануне была опубликована инфляция свежая от Росстата. Разбираем статистику, которая в эту пятницу ляжет на стол перед советом директоров регулятора. Недельная инфляция в начале сентября ускорилась. Она составила 0,05% после снижения цен на 0,01% за последние 7 дней августа. С начала года инфляция составила 4,72%. По данным Минэкономразвития, годовой рост цен замедлился 6,29 против 6,32% за предыдущие 7 дней. А какая же реальная инфляция? Кирилл Леонов узнал, что бизнес думает про статистику. Кирилл, есть чем порадовать?
3: Да, я начну, пожалуй, с тех, кто лидирует в снижении по стоимости, а это плодово-овощная продукция, потому что август стабильно каждый год дает нам чуть сэкономить на продуктах, и, например, в лидерах снижения морковь, картофель и... Морковь, картофель, лук и даже свекла. Но с ними, как говорится, каши не сваришь, потому что гречка дорожает на 1,8%.
0: Тебе заговорила хозяйка, да.
3: Но к чему я все это веду? Не для того, чтобы разогреть аппетит, разыгрался он у наших слушателей, а потому что на полках можно увидеть снижение стоимости. Такое мнение нам дал и заместитель генерального директора Спарка Ленинград Алексей Елаев.
4: У нас, как это ни странно, чуть дешевле, чем годом раньше. Даже по группе овощей, фрукты, ягоды, грибы наблюдается даже полочная дефляция. Остальная продукция показывает примерно полочную инфляцию около 6,5-7%. За счет этого получается где-то 5-5,5% полочной инфляции год к году. Очень похоже на федеральные показатели, которые публикует Центральный банк и Росстат.
3: Запоминаем выражение «полочная дефляция» и переходим к другому снижению. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черное море на 6%. Однако это разнонаправленный показатель, потому что цена, например, поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 3,2%. В отрасли же с оценкой Росстата вовсе не согласились. По их подсчетам, инфляция выше в 2, а где-то и в 2,5 раза, поделилась руководитель Майель Тревел Майя Котляр.
5: Цены во внутреннем туризме приросли, по моим оценкам, по сравнению с предыдущим годом, на 10-12% в любом сегменте. Массовым премиальным еще выше, к сожалению, до 15% рост цен в российских отелях.
3: Но все-таки инфляция ведь растет, и основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, такие как гречка, а еще техника, смартфоны и телевизоры. При этом подорожание еще предстоит в ближайшие 2 месяца, особенно на импортную технику, объяснил генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.
6: Курс поменялся процентов на 15%, соответственно, они как минимум должны отыграться в цене. Никто себе в убыток работать не будет, большого запаса в наценке там тоже нет, поэтому вот 15% октябрь-ноябрь точно потребители увидят. А на смартфоны увидят, наверное, еще лучше, поскольку память дорожает и другие компоненты дорожают.
3: А пока все считают, сколько будет 15% от 490 тысяч рублей, которые сейчас просят за новый iPhone Duo в полной комплектации, я уже посчитал. 563 тысячи рублей – это если прогноз эксперта подтвердится.
0: А из хорошего что?
3: Из хорошего хочется еще сказать про бензин. Он подорожал примерно на 0,5%, но это медленнее, чем на прошлой неделе. И стоимость дизеля почти не изменилась. А лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область, но там динамика цен замедлилась почти вдвое.
2: Во всем можно найти плюсы, но как на решение поставки повлияют данные по инфляции?
3: Ранее в нашем эфире главный экономист эксперт РА Антон Табах заявил, что сейчас ситуация, когда монетка встала на ребро у Центробанка, и именно сейчас инфляция ключевым фактором не станет.
0: Спасибо, это был Кирилл Леонов. В Нижнем Новгороде есть тоже расхожее выражение. Вопрос завис в мертвой точке. Слышал, кстати, это только там. Тоже отражает ситуацию. 9:15 в Москве.
2: А сейчас о том, что в череде национализации возник разворот.
0: То есть вопрос не на ребре здесь.
2: Общая стоимость изъятых частных активов в этом году значительно ниже, чем в предыдущем, почти в 2 раза. Это следует из анализа адвокатского бюро NSP. Там изучили громкие судебные процессы этого года и сравнили их с делами прошлого. Подробнее исследования обсудим с партнером NSP Александром Некторовым. Он присоединяется к нашему эфиру. Александр, доброе утро. Что удалось выяснить?
7: Доброе утро, коллеги. мы видим, что по суммам действительно происходит снижение в стоимостном выражении.

0: уничтожения объемов национализированных активов. Но здесь нужно оговориться, что мы видим не все. Судебные заседания, как правило, закрыты. И поэтому мы, возможно, видим только верхушку айсберга, а вот всю реальную ситуацию, может быть, и не видим. Это первый момент. Второй момент. Мы наблюдаем, что от крупных активов прокуратура или государство начинает обращать внимание на менее крупные активы. Это второй момент. Третий момент, то, что мы обратили внимание, это увеличение количества исков, связанных с антикоррупционными основаниями. И при этом вот эти антикоррупционные основания, они очень широко трактуются. То есть,
1: да, вот об этом поподробнее. То есть почему сумма снижается, мы поняли. То есть перешли к более мелким активам, судя по всему, сейчас. Вот про основания поподробнее, именно с какой-то юридической точки зрения. Как это формулируется, как выглядит?
0: Вышло постановление, тематический обзор Верховного суда 1 июля 2026 года, которое сформулировал очень интересные позиции. Например, можно изымать активы у родственников или аффилированных лиц бывшего чиновника. И в этой связи большое количество сейчас вторичных исков, так называемых, формируется, когда изымают активы или бизнесы у лиц, которые ни дня не работали на государственной службе.
1: Интересно.
0: Это момент. Второй момент. Изымаются доходы, которые вот этот вот бывший чиновник или не обязательно чиновник получил за время владения этого бизнеса. Ну, например, выплачивались дивиденды и там за 15 лет владения этим бизнесом, и вот эти дивиденды потом взыскиваются. Причем дивиденды взыскиваются, ну или вот эти доходы, они взыскиваются солидарно. То есть, например, берут какую-нибудь бабушку, которая или там маму, или родственницу, или просто аффилированного лица, или там какого-нибудь юриста или финансиста, у которого была зарплата 100 тысяч рублей, но с него взыскиваются там какие-то миллиарды. Естественно, он эти миллиарды вернуть не
2: Александр,
0: может.
2: То есть, получается, национализировать больше нечего? Что дальше-то?
1: Раз уж такие, да, случаи пошли.
0: Ну, я не уверен, что нечего национализировать. Я думаю, что основания, точнее, я вижу, что основания национализации расширяются, и креатив у нас растет. То есть, например, абсолютно недавно вышел указ президента 604, который позволяет изъять во временное управление актив в том случае, если он подвергся атаке БПЛА, и, соответственно, собственник не обеспечил надлежащую защиту.
1: Вот. Да, мы, кстати, это действительно тоже разбирали, максимально размытая формулировка, и многие эксперты говорили, что здесь нужны будут прецеденты, тогда все будет понятно. Спасибо, очень любопытно. С нами на связи был партнер НСП Александр Дегтярев, а ранее Александр Шохин, глава СПП, РСПП, отмечал необходимость установления гарантий для добросовестных приобретателей активов, полученных предыдущим собственником вследствие коррупционных нарушений. Но пока практика немного другая, как мы видим.
2: Вашингтон решительно все отрицает. Статья Financial Times о планах включить директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в переговорный процесс по Украине не соответствует действительности. По крайней мере, так говорят в пресс-службе самого агентства. В Белом доме тоже называли публикацию одним сплошным фейком. Зачем же тогда Рэдклифф прилетал в Москву 2 недели назад, неизвестно. Мы на радио РБК, впрочем, убедились, что навыки разведчика помогают найти общий язык с собеседником. Важно только представить себя на его месте. Герой программы «Да или нет» бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби. Едва не был завербован Никита Гмыза.
3: Да или нет? Many private courses. Многие частные курсы заявляют, что готовят специалистов по анализу разведданных на уровне ЦРУ. Насколько реалистичны такие программы по сравнению с реальным обучением аналитиков разведки?
4: Хороший анализ остается хорошим анализом, вне зависимости от того, его проводит разведчик или нет. Каждому необходимо понимать когнитивные ловушки, такие как предвзятость подтверждения, когда люди, рассматривая доказательства и данные, склонны видеть то, во что они уже верят. Существует тенденция к прямолинейному анализу и убеждению, что будущее будет очень похоже на настоящее. Важность анализа разведданных заключается не в том, чтобы говорить политикам: «Эй, будущее будет похоже на настоящее». Знаете, им не нужен эксперт, чтобы сказать такое. Им нужен кто-то, кто может сказать: «Вот почему мы считаем, что могут быть отклонения от текущих тенденций».
3: in your opinion,

0: Как вы думаете, агентами ЦРУ рождаются или становятся? И если становятся, то как?
1: О, боже. Люди, которые, как правило, преуспевают в этом, это люди с природным любопытством, которым нравится пытаться разгадывать головоломки.
0: Кстати, вы любите головоломки?
1: Ну, да. Думаю, моя жена сказала бы так, да.
0: Считали ли вы себя хорошим аналитиком, когда работали в агентстве?
1: Когда я только начал работать в агентстве, я, по сути, считал, что для того, чтобы быть хорошим аналитиком, нужно обладать определенным уровнем интеллекта и когнитивных способностей. Но я пришел к выводу, что хороший анализ — это, по сути, неестественный умственный акт. Мне пришлось искать то, что опровергло бы то, что я считал своей наиболее вероятной гипотезой, пытаться исключить такие варианты. И я думаю, что это особенно верно, когда речь идет о том, что я называю стратегической эмпатией. Это способность встать на чужое место, увидеть вещи глазами другой страны. Если вы подумаете о том, как трудно иногда смотреть на вещи глазами близких членов семьи, которых вы хорошо знаете и с которыми провели много-много лет, и если это сложно, просто представьте, что вы пытаетесь увидеть вещи глазами другой культуры, другого государства с совершенно другой историей.
0: Хорошо, Джордж, вы сказали, что когда вас брали на работу, вы проходили какие-то тесты. Что бы вы спросили у меня, чтобы проверить, буду ли я ценным активом для агентства? КГБ никогда не узнает, я об этом позабочусь.
1: Тесты, которые я тогда сдавал, представляли собой своего рода комбинацию мировой географии и истории, текущих событий, аналитического мышления, психологии, интеллекта, вербальных навыков, письма, математики и всего такого. Для этого нужно было пройти много-много часов тестов. Поэтому я не могу все свести к одному вопросу.
0: А как вы думаете, помогает ли изучение иностранных языков стать аналитиком? И как лично вам это помогло?
2: Безусловно, я бы сказал.
0: Джордж, вы знаете меня уже около получаса. Что вы обо мне узнали? Вот какое досье вы бы отправили в ЦРУ на меня? Мол, российский журналист, очень разговорчивый и все такое.
1: Я бы не стал предоставлять какое-либо досье, какой-либо портрет, основанный на столь кратком разговоре. И, конечно же, это потенциальная когнитивная ловушка, верно? Можно составить поверхностное впечатление о человеке и сделать необоснованные выводы. В этом смысле я мало что мог бы о вас сказать. Но, например, английский у вас очень хороший.
0: Моя мама очень бы гордилась и была рада.
1: Да, а помимо этого я был бы очень осторожен в каких-либо выводах.
0: ЦРУ действительно понимает Россию, да или нет?
1: Я скажу нет. Мне кажется, агентство раньше уделяло гораздо больше ресурсов и внимания работе с Советским Союзом, чем с Россией. И оно перестало инвестировать в развитие глубоких знаний. Это мешает агентству понимать Россию и предвидеть ее развитие. Не думаю, что послужной список агентства в отношении России за последние несколько десятилетий был впечатляющим.
3: Да или нет? Напоказ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
5: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки — это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур

0: Так и было. Но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
2: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это все. А с годами они в этом убеждаются. Оскар Уайлд.
6: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
7: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
8: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. ФСБ задержала россиянина из охраны посольства Великобритании в Москве, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Мужчина сотрудничал с СБУ, собирал сведения, которые планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов. При этом, как утверждает ФСБ, после предполагаемых терактов ответственность за них планировалось возложить на российскую сторону. Вооруженные силы России минувшей ночью ударили по порту Черноморск Одесской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, там поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, который используется для разгрузки и хранения грузов военного назначения от иностранных государств. Пожарные потушили возгорание лесного массива в заповеднике на Большом Утрише, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Пожар начался в результате падения беспилотника вечером во вторник. Скончался бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов, сообщил пресс-служба правительства региона. Глава области Алексей Текслер выразил соболезнования. Лидеры стран, из которых в Россию приезжают трудовые мигранты, заинтересованы в том, чтобы Москва участвовала в подготовке людей к переезду в Россию, заявил Владимир Путин. Президент накануне вечером провел встречу с начальником миграционной службы МВД Андреем Кикотем в Кремле. Хорошая зарплата и понятная связь между результатом работы и вознаграждением остаются главным источником мотивации для 57% опрошенных россиян, следует из данных исследования медиахолдинга «Рамблер».

0: Для 23% важны уважительные отношения руководителя и здоровая атмосфера в команде. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Интересно, является ли достаточной мотивацией для голосования за республиканскую партию в Соединенных Штатах Америки, особенно если за это предлагает $5000 по итогу. Дональд Трамп об этом заявил буквально накануне. В этом прямо сейчас и будем разбираться детально.
2: Республиканская партия выиграет промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, и точка. По крайней мере, в этом уверен президент США Дональд Трамп. Он пообещал действительно согражданам дивиденды, если партия сохранит контроль над обеими палатами. Какие дивиденды и как проходит съезд республиканской партии в Техасе, узнала Далила Цельби, она сейчас с нами в студии. Далила, мы же не ослышались. Дивиденды реально?
3: Вы реально не ослышались. Трамп пообещал $5000 каждому взрослому гражданину США, если итоги промежуточных выборов удовлетворят республиканцев. Партию.
1: Вообще, интересно, если не удовлетворят, надо ли будет скидываться в минус, я подумал.
3: Это узнаем позже. Вообще, этот съезд уже называют Трампалуза, по аналогии с названием ежегодного музыкального фестиваля Лоллапалуза. Таким образом, пользователи интернета и СМИ намекают, что все-таки съезд сосредоточен не столько на республиканской партии, сколько на фигуре самого Трампа. Трамп уже успел выступить на съезде, его речь длилась около 2 часа. Сказал он много интересного, конечно, не забыл похвалить себя. Но давайте по порядку. На первой в истории промежуточной конвенции любой партии, угадайте здесь, чья это цитата, Трампа представил кантри-музыкант Ли Гринвуд. Он выступил со своей песней «God Bless the USA». И вот как это было. I love you.

0: как-то совсем не вдохновляет голосовать.
1: Есть такое ощущение, да, но Трампу зато выступление понравилось, он очень долго благодарил Гринвуда за него. После обещания раздать по $5000 всем взрослым гражданам США, Белый дом разместил в официальных аккаунтах отрывок речи президента о том, что Америка не для продажи и что Трамп не ведет переговоры с коммунистами, социалистами и, цитата, радикальными леваками-лунатиками. Ну и кроме того, Трамп заявил, что это одни из самых важных выборов в американской истории.
2: Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад, и вам придется пройти через этот ад точно так же, как это было всего 2 года назад.
1: Трамп также успел пообещать, что республиканцы обеспечат США энергетическое доминирование во всем мире. Ну и, конечно, не обошел стороной вопрос Ирана.
2: Мы стали мощнее, чем ОПЕК. Цены на нефть упадут после этих крайне важных выборов, и война с Ираном завершится. Иран изо всех сил цепляется за надежду, что мы проиграем выборы, и им нужно будет иметь дело с тупыми, слабыми демократами. И тогда они получат ядерную бомбу. Но мы этого не допустим. Если бы у Ирана было ядерное оружие, я бы звонил их верховному лидеру со словами: «Мистер Верховный Лидер, как у вас дела, сэр? Могу я для вас что-то сделать?» Но вместо этого мы выбомбим из них всю дурь.
1: А еще Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в честь себя любимого.
0: Странно, почему не пролив Америки? А кто-то, кроме Трампа, выступал? Какие-то были заявления?
1: Да, были и достаточно серьезные темы. На этом съезде глава Минфина США Скотт Бессент, например, отметил, что всего за 15 месяцев США, цитата, «прошли путь от автопилота до овердрайва». Он долго говорил об экономике Америки и также отметил, что от президента, который не смог заставить себя проснуться, это Джо Байден, США перешли к президенту, который, цитата, «отказывается спать».
3: Президент Трамп уже однажды перевернул ситуацию в стране с ног на голову, и он делает это снова. План президента никогда не сводился к снижению налогов. Его экономическая программа включает торговые соглашения и дерегулирование. Сегодня новый промышленный суперцикл переходит от инвестиций к производству, от чертежей к зарплатным ведомостям. Все, от ВВП до фонда оплаты труда на предприятиях, набирает обороты.
0: Если со сном что-то не то, лучше обращаться к специалистам, насколько я знаю. Что еще говорили?
1: Генпрокурор США Тодд Бланш заявил, что число нелегальных пересечений границы достигло самого низкого уровня с 1970-х годов. Управление по охране правопорядка, по его словам, зафиксировало самое значительное за год снижение числа убийств в истории Америки. Также на съезде выступил

0: сенатор-демократ Джон Феттерман. Он отметил, что делает это, потому что руководствуется здравым смыслом, и подчеркнул, что всегда будет на стороне Америки.
1: Далила, а в СМИ уже есть какая-то реакция на этот съезд республиканцев?
0: Да, конечно, этот съезд широко освещается, и речь Трампа вызвала, конечно, ажиотаж. BBC, например, отмечает, что Трампу явно понравилась его же собственная речь, но, подчеркивает издание, вряд ли она вызвала интерес у кого-то другого. Демократ Кендалл Уитман заявил, что Трамп дает американцам пустые обещания, явно намекая на обещание раздать по $5000 каждому гражданину США. А Рейтер тем временем пишет, что республиканская партия на съезде готовится обсуждать кандидатуру преемника Трампа. Я напомню, его президентский срок истечет в 2029 году, и в случае слабых результатов на промежуточных выборах, как пишет Рейтер, обсуждение преемника Трампа могут вынести в публичное поле. Главные претенденты, и здесь никаких сюрпризов, это вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь США Марко Рубио. Венса в партии считают возможным продолжателем курса Трампа, а вот Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам.
2: Не конвенция, а просто праздник какой-то. Спасибо, это была Дарья Цербель, а вообще обещание раздать деньги напоминает сюжет фильма «Ширли-мырли». Помните, от продажи алмаза под названием «Спаситель России» каждый житель страны мог бы получить 3-летний отдых на Канарских островах. Это, собственно, главный стержень этого фильма. Вот о чем-то подобном я сейчас подумал. Но Financial Times, если серьезно, пишет: из-за растущей инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. Газета отмечает: это ставит последних в сложное положение перед промежуточными выборами, так как экономика — это традиционно был конек республиканцев. Вот в чем дело. Проголосовали ли бы вы за Трампа, пишите в наш Телеграм. Уже есть сообщение. $5000 заставляют задуматься о цене вопроса. 1.5 минуты перерыв полезной деловой информации, после чего мы будем говорить о том, что хакеры стали чаще атаковывать пользователей продуктов Microsoft.
3: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: 9 часов 41 минута в Москве. Ирина, я должен сделать признание. Я не умею пользоваться Excel. Честно, вот я дожил до этих лет и до сих пор пугаюсь этих столбцов, строчек, не понимаю, как эта магия всегда происходит. Но вот вижу следующую новость и понимаю, что все к лучшему. Возможно, Excel, может быть, это зло. И еще доказательство этому прямо сейчас.
3: Утро вне конкуренции.
1: Сейчас немного подробнее. Продукты Microsoft Office стали инструментом в руках хакеров. Об этом сказано в отчете Positive Technologies, который публикует газета «Коммерсант». Четверть атак совершаются с помощью документов Word и Excel. Злоумышленники прячут вредоносное ПО в такие файлы, отправляют сотруднику организации и таким образом проникают в корпоративную сеть. Как застраховаться от угрозы? Разберемся вместе с независимым экспертом по кибербезопасности Дмитрием Беляевым. Дмитрий, доброе утро.
2: Дмитрий, доброе утро. Теперь получается, ни одного файла с расширением .docx не открываем?
6: Ну, не совсем на самом деле. Открывать можно, но нужно быть бдительным, ну или смотрительным. Ну и, разумеется, чтобы на ваших устройствах были средства защиты информации.
1: А что значит быть бдительным в данной ситуации?
6: В данной ситуации это означает не открывать полученные файлы от недоверенных, неизвестных источников. Это самый, наверное, главный тезис при противодействии фишингу и данному типу атак.

0: А что происходит? Вот приходит, например, сообщение в какой-нибудь мессенджере, к нему прикреплен файл, там, неважно, либо в расширении Excel, либо в расширении Doc. Что, мы нажимаем на него. Что происходит дальше? Что-то открывается? Вот как-то визуально это можно распознать, что происходит на компьютере?
1: Есть два основных момента, два сценария, которые могут случиться при нажатии. Первое – это если исполняемый файл зашифрован как Excel или Word, тогда на вашем устройстве запустится программный код вредоносный, который начнет нелегитимные процессы на вашем устройстве, которые запрограммированы злоумышленником. Это первый процесс. Первый сценарий. Второй сценарий – это реальный документ. Он без вредоносного наполнения, без ВПО, но он содержит в себе макросы, то есть скрипты на исполнение. И такие документы и такой тип атак, он успешен, чтобы обойти средства защиты информации. То есть документ дошел до адресата и проверен как надежный. Но как только пользователь его открывает и документ просит нажать включение скриптов Майкл, скриптов, то для отображения документа, то, соответственно, сам документ начинает подгрузку вредоносного кода и...
0: И тут уже, в общем-то, повлиять на этот процесс практически невозможно. Спасибо. Независимый эксперт по кибербезопасности Дмитрий Беляев. Два главных совета эксперт сейчас произнес в нашем эфире. Первое. Не открывайте даже, вроде бы, казалось, привычные расширения документов в сообщениях от людей, которых вы не знаете, от неизвестных контактов. Здесь практически 100% вероятность наткнуться именно на попытку кибератаки. А второе. Обновляйте антивирусное программное обеспечение. Конечно, да, оно может не всегда сработать, но некий дополнительный слой защиты в этом случае... Не
2: простые,
0: помешает.
2: Но важные советы, да.
0: 9 часов 44 минуты в Москве. Прямо сейчас мы откроем файл с расширением Павел.Потапов. Он расскажет нам о новостях отрасли.
3: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро.
3: Финансы.
4: Российские банки чуть снизили в августе выдачу розничных кредитов на процент в годовом выражении до 1 060 000 000 рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Такая динамика обусловлена ужесточением регулятором монетарной политики для охлаждения кредитного рынка, в том числе резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, отмечают аналитики.
3: Технологии.
4: Разработчики выручили 2 миллиарда рублей от продажи импортозамещенных IT-решений с 2022 года. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры. Программные продукты создаются на гранты Российского фонда развития информационных технологий фонда Сколково. Отечественные решения используют около 200 предприятий. Гранты получили 47 особо значимых проектов на сумму 22 миллиарда 700 миллионов рублей.
3: Строительство.
4: Архитектор web.rf, бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, призвал не относиться к историческим зданиям как к мумиям, когда речь идет о том, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Так Кузнецов прокомментировал историю с редевелопментом электрозавода, который вызвал широкий общественный резонанс. Здание известного предприятия лишилось статуса выявленного объекта культурного наследия Москвы в прошлом году. При этом девелопер пообещал сохранить входную группу и исторические фасады завода.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: Ну, кстати, я напоминаю, что в Москве есть пятиэтажное здание в центре на Гелеровского 57, называют «Дом мумия». В свое время там, как говорят, нашли даже что-то похожее на мумию. Это не имеет отношения к последней новости. 9 часов 46 минут. Продолжим разбираться в актуальной информационной повестке. А ведь есть что сказать.
2: Да, наверное, сейчас новости сферы ритейла. С сегодняшнего дня более 80 тысяч пунктов выдачи заказов «Озон» начнут выполнять функции небольших складов. Теперь товары продавцов смогут размещаться непосредственно в точках выдачи, а клиенты заказывать их прямо оттуда. Анонсировали новую логистическую модель в конце августа. Что еще известно? В ПВЗ начнут продаваться товары, которые покупатели не забрали в течение 2 недель или отменили. И если клиент закажет такой товар, его заберет курьер и доставит в нужный город. За обработку и размещение заказов владельцы будут получать дополнительную плату, отмечали в Озон. Мы выяснили, что это значит для владельцев таких пунктов. Собеседник радио РБК Артем Бобцов, у которого есть сеть ПВЗ, убежден, что нагрузка только вырастет.
5: Разумный смысл в этом есть. ПВЗ без малого 100 тысяч у Озона. Если посчитать общую площадь складов ПВЗ, получится, что она больше, чем площадь всех складских комплексов, которыми Озон оперирует. Пока эксперимент начинается с небольшого количества, буквально 1-2-3 стеллажа на каждом ПВЗ выделяется. Наверное, Озон оставляет вот этот временной лаг до середины октября, чтобы посмотреть, как вообще эта история будет работать. Для продавца никакой нагрузки нет, наоборот, он даже сэкономит, потому что

0: раньше возврат, если клиент какой-то делал в ПВЗ, он ехал обратно на склад, за эту дорогу деньги платил продавец. Сейчас он платить за эту дорогу не будет, потому что заказ поедет сразу напрямую покупателю. Увеличится нагрузка на ПВЗ после истории с Wildberries. Примерно половина оборота Wildberries, вот, по крайней мере, в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже три раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть на самом деле логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на один день.
1: А еще с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары на хранение напрямую в пункт выдачи заказов. Появляется и опция доставки товара в ближайший пункт для последующей транспортировки силами Озон в другие точки. На первом этапе в этом случае товар, оказавшийся в ПВЗ, нельзя будет вывести, но можно будет их распродать. Основатель клуба партнеров на маркетплейсов Илья Бухарин отмечает, гораздо важнее то, что Озон будет начислять обратную логистику, даже если товар не возвращается на склад, а остается в пункте выдачи заказов. И это приведет к дополнительным издержкам для продавцов.
2: Сотрудники пунктов выдачи, они восприняли эту новость вполне неоднозначно. Как оценивает Озон, то дополнительный доход, он будет в рамках 15 тысяч рублей. Но владельцы, они считают это несопоставимым с возросшей нагрузкой и какой-то ответственностью, которая ложится на их плечи. Что касается селлеров, то тут тоже есть череда, так скажем, негодований. Даже несмотря на то, что товар остается в пункте выдачи, расчет будет проводиться как обратная логистика внутри кластера. То есть товар остается на месте, а селлер буквально платит обратную логистику, будто бы товар едет назад до склада маркетплейса. Со слов площадки, услуга считается в этом случае оказанной вне зависимости от физического перемещения товара. Честно ли это? Вопрос очень спорный.
3: Редакция «Радио РБК» направила запрос в Озон, ответа мы пока не получили. И напомним, что атаки на логистические центры крупнейших российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа и Озон. Беспилотники атаковали их логистические центры в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Оренбурге и Уфе.
1: 9:50 в российской столице. Некоторые спортивные заголовки заставляют задуматься, о чем вообще идет речь. Вот, например, заголовок. Акбарс одержал третью победу подряд, одолев в Казани «Трактор». Как это было, прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
4: Спорт на РБК.
5: Ну, в общем-то, все так и было. Акбарс одержал третью победу подряд.
1: Спасибо.
5: Илья одолев в Казани «Трактор». За казанцев в регулярном чемпионате КХЛ в этом матче забивали Кирилл Семенов, Семен Терехов. За «Трактор» отличился канадец Нейтан Легаре. 2-1 победа хозяев льда. У Акбарса три победы в трех матчах нового сезона. Первое место в Восточной конференции. В Западной лидирует СКА, у которого также три победы в трех матчах. Армейцы накануне в овертайме обыграли «Ладу» со счетом 2-1. ЦСКА победил «Торпедо» 3-0. «Барыс» и «Салават Юлаев» порадовали зрителей обилием голов. 8-6 победа команды из Казахстана. Московская «Динамо» в серии буллитов победила «Адмирал». Там счет 2-1.
3: Роналдо, Егор, движется к своей...
1: Егор Роналдо, это интересно прозвучало, да.
3: Заветной мечте, да, забить 1000 голов. На какой сейчас он стадии?
5: Да, все ближе и ближе к Криштиану Роналду, к достижению вот этой красивой отметки в 1000 голов. Нападающий саудовской команды Аль-Наср забил накануне свой 979-й гол в карьере. Случилось это в матче со славным коллективом под названием «Абха». Команды сыграли в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду открыл счет в этой встрече в начале матча на 22-й минуте, ну, в середине первого тайма, если быть точнее. 41-летний португальский форвард вывел свою команду вперед после розыгрыша углового, пробил головой точно в угол. В итоге Аль-Наср победил со счетом 2-1. Получается, что 21 гол отделяют Роналду от этой невероятной совершенно отметки в 1000 голов. Я думаю, что уже в этом сезоне португалец может достичь этой самой цифры.
1: А если конкретнее, сколько ждать? Месяц, два, три?
5: Нет. Я думаю, что в лучшем случае в конце сезона все-таки 21 гол не так просто забить даже таким супергероем футбольным, как Криштиану Роналду.
1: Наблюдаем. Кстати, зачем наблюдаем мы сегодня? Какие матчи заслуживают внимания наших зрителей, слушателей?
5: Ну, наверное, о Лиге чемпионов в первую очередь поговорим. Уже мы рассказывали о том, как сложились вчерашние матчи главного клубного евро-турнира мирового футбола. Там Алексей Батраков дебютировал.

0: в Лиге Чемпионов. Его клуб Галатасарай, к сожалению, уступил Спортингу, к сожалению, для болельщиков Батракова. Ну, сегодня тоже очень много матчей в Лиге Чемпионов мы увидим. Фенербахче, Рома, ПСВ, Эйндховен, Шахтер. Две эти встречи начнутся в 19:45 по Москве. Ну и в 22:00 еще 4 матча. Славия, Ланс, Кома, РБ Лейпциг, Манчестер Юнайтед, Сабах, Бавария, Будёглимт. Я бы здесь отдельно отметил матч Манчестер Юнайтед, Сабах. Впервые азербайджанская команда пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов. И сразу же у нее дебютный матч на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед, одного из самых популярных клубов Европы. Я думаю, что будет очень интересно.
1: Я уже знаю, анализ какого матча начнется завтрашний выпуск новостей спорта в эфире радио РБК. Спасибо, это был спортивный обозреватель Егор Белов. 9:53 в Москве. Коротко расскажем о том, что еще можно послушать сегодня.
2: В 15:10 программа «Таманцев в итоге». По следам презентации Apple будем разбираться, что происходит с рынком смартфонов в России. Технологическая гонка против геополитики. Apple представила свою линейку, но в России продажи айфонов снижаются уже третий год подряд. За первую половину 2026-го падение составило 13%. Нужны ли россиянам западные смартфоны? Как санкции изменили логистику и цены? И чем закончится война приложений, будем разбираться.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва. «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
4: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый пятый дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2.5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает второе место с 12%. Продажи жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1.6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир в центре города, на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до полумиллиона долларов страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4-6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
3: Спонсор программы ООО «Домклик» – платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Падающий нож. Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: На
6: началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиция

0: Традиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Прокуратура Кубани открыла горячую линию для граждан после ночной атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи, сообщает надзорное ведомство. В оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что в ночь со среды на четверг на набережной в Сочи произошло возгорание. В результате атаки беспилотников пострадали 8 человек. Вылет 58 рейсов задерживается в Сочи. Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Nordwind Airlines» с следованием в аэропорт Московского авиаузла. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в среду вечером и сняты только сегодня утром. Миграционные процессы принесли бюджету 321 миллиард рублей за полгода. Это плюс 30% сообщил начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикать на встрече с президентом. Владимир Путин уточнил, что более 60 миллиардов из этой суммы – это федеральный бюджет, остальное – региональные бюджеты. Спрос на беспилотники на мировом рынке вооружений к 2030 году вырастет в некоторых сегментах на 200%, сообщил РИА Новости генеральный директор Рособоронэкспорт Александр Михеев в рамках авиационной выставки в Египте. Он подчеркнул, что госкомпания активно ведет маркетинговую деятельность по продвижению российских беспилотных систем. Женская теннисная ассоциация рискует столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, сообщает Телеграф. По данным источника, к концу года у WTA может остаться 15 миллионов долларов. По прогнозам, операционные убытки в 2026 составят 23 миллиона. Если тенденция сохранится, это приведет к тому, что к осени 2027 года счета организации окажутся в минусе. Значительная часть дефицита средств связана с досрочным расторжением трехлетнего контракта WTA на проведение итогового турнира в Саудовской Аравии. Больше новостей на сайте РБК.
2: Десять часов

0: Две минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И в этом часе Озон с сегодняшнего дня превратит пункты выдачи заказов в небольшие склады. Разбираемся, как это повлияет на издержки партнеров маркетплейса. Apple, помимо новых моделей, представила своего нового гендиректора Джона Тернуса. Как прошел он свой первый экзамен и как оценили эксперты презентацию Apple, мы спросили у экспертов. Ну а прямо сейчас подробный анализ ситуации на рынках.
1: Рынки на РБК.
0: Уже завтра состоится заседание Центробанка по ставке, и в преддверии этого события, по крайней мере, в ходе утренней сессии, индекс Мосбиржи практически стоял на месте, демонстрировал около нулевую динамику. Что изменилось с открытием основных торгов и чего ждать дальше, спросим у финансового обозревателя РБК Алевтины Пинкальской. Она со мной в студии. Алевтина, доброе утро.
2: Доброе утро. Затишье перед заседанием Банка России и вердиктом перед ключевой ставкой. Вот так можно описать состояние российского рынка акций и настроение инвесторов. Динамика почти нулевая, как в ходе утренней сессии, так и сейчас, спустя буквально пару минут после старта основных торгов. Растет индекс Мосбиржи на символические 0,1%, 2260 пунктов. Хотя напомню, что на этой неделе все-таки пробивал ключевой индикатор российского рынка акций важную планку в 2300, но удержать ее не смог. Как отмечают эксперты, российский рынок пока движется без выраженного направления, поскольку, во-первых, инвесторы уже заняли во многом выжидательную позицию в преддверии заседания Банка России и решения. Ну и, во-вторых, участники рынка отчасти могли зафиксировать прибыль после роста в начале недели, который мы наблюдали, а он, в свою очередь, произошел в том числе благодаря заметному росту цен на нефть. Ну и вот тут как раз время посмотреть, что происходит с фьючерсами на эталонную смесь Brent. Они остаются выше $100 за баррель, хотя вот еще накануне пробивали отметку в $101 выше. Давайте также посмотрим, что у нас происходит с валютой. Накануне российский рубль укреплялся к юаню, и сегодня с утра это движение продолжается. У нас китайская валюта торгуется в районе 12 рублей 68 копеек. Слабеет несколько в ходе торгов на московской бирже. Хотя мы помним также, что еще не так давно, буквально несколько торговых сессий назад, у нас приближался вплотную курс к 13 рублям по юаню. Ну и также сегодня у нас официальный курс доллара ниже 86 и курс евро ниже 100. Также из интересного отмечу, что спотовые цены на газ в Европе бурно растут и превысили $950 за 1000 кубометров. Таких значений мы не видели с 2022 года. Более того, эксперты прогнозируют, что при старте зимнего отопительного сезона эти цены спотовые могут подняться еще выше, до $1200-$1300 за 1000 кубометров. Насколько это важно для российских газовых компаний? Несмотря на серьезное сокращение поставок, тем не менее, экспорт «Газпрома» в Европу продолжается. По итогам 2025 года общие объемы экспорта составили порядка 18 миллиардов кубометров, а в Турцию порядка 20 миллиардов кубометров. Таким образом, совокупно вот в этом направлении около 40. Чуть больше экспортируется в Китай. То есть стоит отметить, что объемы значительно меньше, чем были несколько лет назад, но тем не менее все-таки остаются высокими. Не высокими, остаются, по крайней мере. Но тут вопрос, по каким ценам идет продажа, какие цены зафиксированы в контрактах и насколько они отражают текущий взлет котировок. Более подробно самые интересные события и валюту, куда дальше пойдет у нас валютный курс и чего ждать от заседания Банка России завтра, обсудим буквально через несколько минут.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Руководить не значит принимать решения в одиночку.
3: школе управления РБК более 2000

0: и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
3: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: Рынки на РБК.
9: Итак, индекс Мосбиржи держится около отметки 2260 пунктов. Динамика почти нулевая. Инвесторы заняли выжидательную позицию. Подробнее обсудим. На прямую связь со студией радио РБК выходит Алексей Тюрин, финансовый аналитик Market Power. Алексей, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Какое настроение у вас сегодня с утра? Также выжидательное? Или вот эта вот апатия на рынке, которую мы наблюдаем, связана отнюдь не с заседанием Банка России?
10: У меня настроение скорее такое нейтральное. Апатия скорее была в июле, когда пробивался уровень в 2000 и, по-моему, доходил до 1900.
9: Да, в моменте были такие уровни, но многие в эфире, в том числе радио РБК, нам говорили, что это же прекрасный способ, прекрасный момент для пополнения портфеля. Вы тогда не разделяли такую точку зрения?
10: Я немножко совсем докупал, потому что до этого продавал. Я согласен, что момент был хороший, но как будто именно стратегически все равно каких-то драйверов для роста особо не было видно. Тактически, да, стратегически как будто бы нет.
9: Хорошо, а сейчас вы видите тактические или стратегические драйверы для роста российского рынка?
10: К сожалению, особо нет.
9: Хорошо, а заседание Банка России, какие у вас ожидания по завтрашнему дню?
10: Я тут, наверное, ничего особо нового не скажу. У нас примерно такие же ожидания, как и у консенсуса, что будет скорее флэт, никаких изменений не будет.
9: То есть вы не допускаете в качестве основного сценария даже снижение ставки на символические 25 базисных пунктов?
10: Нет, такое может быть, мы как раз допускаем, но базовый сценарий скорее такой, что изменений не будет.
9: А какие факторы вы сейчас видите в качестве основных в поддержку вашего прогноза?
10: У нас все-таки есть рубль, который за последний месяц довольно-таки сильно сходил на север. У нас есть история с бензином, хотя стало получше в последнее время, ну, по крайней мере, так, если смотреть на Москву, имеется в виду последние 2-3 недели. Вот. Но, тем не менее, все равно вот этот вот пресс околоинфляционный, он сохраняется. Поэтому, наверное, тут особого простора для снижения ставки оперативного его скорее нет.
9: То есть вы видите риски разгона инфляции, которые Банк России, на ваш взгляд, сохранением ставки попытается купировать?
10: Да, скорее так.
9: Также у нас накануне вышли оперативные данные Минфина по исполнению федерального бюджета за август и первые 8 месяцев текущего года. Увидели мы то, что бюджетный дефицит составил 5,8 триллионов рублей против запланированного еще в проекте бюджета показателя в 3,8 триллиона. А вот это расширение бюджетного дефицита является ли проинфляционным фактором?
10: Скорее, да. Но тут еще интересно, что месяц назад, буквально за июль, дефицит был еще больше, по-моему.

0: порядка 6,5 триллионов, ну или около того. Тут получается, что в августе были скорее такие сезонные факторы, дивиденды приехали от компании с госучастием, что позволило вот такой небольшой профицит в августе сформировать. И еще была история с тем, что расходы были чуть ниже сезонной нормы. То есть такой скорее сезонный фактор того, что август у нас был позитивнее по бюджету, чем последние полгода. Но, наверное, сентябрь-октябрь будет оставаться такая ситуация, но традиционно к концу года расходы увеличиваются, поэтому дефицит, возможно, по итогам года еще подрастет.
1: А какую вы ожидаете финальную цифру? Выше 6 триллионов?
0: Скорее, да. Наверное, где-то около 7.
1: Хорошо. Вот такое сильное по сравнению с первоначальными планами расширение бюджетного дефицита. Какое влияние на рынки или другие важные для инвестора показатели оказывает?
0: Наверное, тут есть достаточно большое влияние на рынки облигаций, поскольку вот, наверняка вы знаете, что довольно долгое время, порядка месяца, даже чуть побольше, Минфин придерживал размещение, и вот буквально, мне кажется, на прошлой или позапрошлой неделе вышел сразу с триллионом.
1: Да, на прошлой неделе Минфин вернулся на рынок долга с аукционами, разместил флоутер, как вы отметили, да, и сразу более чем на триллион. Я напомню, что весь план на третий квартал по привлечению на долговом рынке у Минфина составляет 1,5 триллиона.
0: Да, вот это может, в принципе, достаточно сильно давить на доходности остальных инструментов, имеется в виду, что они будут выше, потому что, опять же, приходит Минфин и довольно-таки большими объемами собирает тот спрос, который он хочет собрать. Поэтому относительно других это может быть бумаг, может быть негативом.
1: Хорошо. Насколько в таких условиях, как вам кажется сейчас, интересны вообще гособлигации для инвестора?
0: В целом, десятилетки по 16% как будто бы выглядят относительно неплохо. Но это, опять же, скорее для инвесторов с таким очень длинным горизонтом инвестирования. У меня есть десятилетки, но, скажем, от портфеля они занимают не очень большую часть. Mm-hmm. Я все же, если говорить лично про меня, я больше держу деньги в корпоративных облигациях с не очень длинной дюрацией, где-то порядка года.
1: Это корпоративные облигации какого сегмента? Надежные, высокодоходные?
0: Нет, скорее надежные. То есть не ВДО.
1: Хорошо. Кстати, что интересно, сегодня на сайте РБК Инвестиций вышла очень интересная статья, исследование с данными от аналитической команды Эйлер, где они проанализировали притоки на рынок коллективных инвестиций с начала этого года. Совокупный приток составил порядка триллиона рублей, однако рынок акций от этого не сильно выиграл, поскольку основная часть средств была вложена в инвестиционные фонды облигаций и денежного рынка. Насколько, как вам кажется, сейчас снова возвращает свою актуальность стратегия инвестирования в фонды денежного рынка?
0: Наверное, ее актуальность растет, поскольку, скажем, вот в 2025 году и в 2024, в общем-то, это были популярные идеи на фоне роста ставок, поскольку там ставка начисляется ежедневно, грубо говоря, и она растет, был в этом интерес. Потом на снижение ставок была глобальная идея заходить в облигации с длинной дюрацией, потому что, опять же, на снижение ставок можно поймать вот эту волну роста цен и хорошо на этом прокатиться, заработать. Но сейчас, по мере того, как вот это вступательное движение вниз по ставке, оно затухало, то есть раньше мы двигались по 1% пункту, потом по 0,5%, теперь по 0,25 и, возможно, не будем двигаться в ближайшее время.
1: Да, как вы прогнозируете?
0: Да, тут как будто бы возникает эта идея снова посидеть в безопасных инструментах, тем более, что прошлый год для рынка ВДО был очень позитивным, были хорошие доходности, было мало дефолтов, все было хорошо, можно было зарабатывать. В этом году количество дефолтов выросло, наверное, кратно. Поэтому тут уже рынок ВДО не кажется такой привлекательной идеей.
1: Ну, а по крайней мере, хотя бы работать. Точно стоит идти на него тем, кто готов рисковать и готов внимательно изучать все. Хорошо. Смотрите, Алексей, я думаю, что очень многие инвесторы, да и не только инвесторы, обычные люди смотрят на то, что происходит с ценами на нефть, Brent выше 100, с ценами на газ на спотовом рынке Европы. И кажется, что в этом может быть какая-то инвестиционная идея. Или... уже все возможности упущены, раз стоимость этих активов уже на самых пиках. Как вы думаете, может ли как-то этим ростом сейчас еще успеть воспользоваться частный инвестор? И если да, то как?
0: Смотрите, я тут оговорюсь, что я не аналитик по «Газпрому» и «Новатеку», но думаю следующее, что у нас есть два фактора, что есть цены на газ в Европе. Понятно, что «Газпром» образца 26-го года и 21-го – это такие довольно разные вещи, и цены на газ в Европе не так сильно на него влияют, как они влияли раньше. Но все равно для направлений, отличных от Западной Европы, европейские цены являются одним из бенчмарков, и, соответственно, на него могут опираться, и от него могут меняться цены на других направлениях, хоть и с каким-то лагом. Возможно, это даже видно по отчетности «Новатека», которую вот эти вот хорошие цены еще не в полной мере отразились в отчетности, потому что там ценообразование, оно идет с некоторым лагом. Поэтому да, тут есть позитив, но насколько он будет устойчивым и как он в итоге отразится в отчетности, пока не очень понятно.
1: Хорошо, если не «Новатек», а «Газпром», то кратко, у нас уже осталось там примерно полторы минуты. А в какой компании вы сейчас видите самую интересную инвест-идею? Краткосрочно, долгосрочно, вот личный ваш взгляд.
0: В акциях.
1: В какой компании?
0: Имеется в виду в акциях?
1: Да, да.
0: Как будто бы такие неспокойные времена лучше пересидеть в понятных качественных активах. В лице, например, Сбербанка.
1: Я думала услышать от вас какую-то необычную идею, но Сбер по-прежнему с нами. Кстати, накануне у нас Сбербанк выпустил отчет по российским стандартам за август. Там было все ожидаемо неплохо, правильно понимаю, Алексей? И в целом, кстати, котировки на это реагировали снижением. Спасибо большое. С нами на связи был Алексей Тюрин, финансовый аналитик Market Power. Но пока мы обсуждали точечные истории и общую конъюнктуру, индекс Мосбиржи перешел к чуть более уверенному росту, плюс 0,25% 2266 пунктов.
2: Спасибо, Валентина Пенкальская следила, изучила настроение рынка в преддверии заседания Центробанка по ключевой ставке. Продолжим следить за движением котировок. Ну, а что касается последних новостей, то буквально несколько минут стало известно, что начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора ГИТИСа. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Все подробности в выпуске новостей в середине часа. 10:20 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Первый экзамен на харизму и способность быть публичным лицом пройден. Так западные обозреватели отреагировали на презентацию компании Apple, а точнее на нового гендиректора корпорации Джона Тернеса. Apple представила новые флагманские смартфоны, обновление своих часов, наушников, а также первый складной телефон iPhone Duo. Новые флагманы работают на чипе A20 Pro. В компании утверждают, что самый мощный мобильный чип в индустрии. Благодаря ему удалось полностью переработать голосового ассистента Siri. Теперь он работает на базе полноценного искусственного интеллекта и может функционировать как изолированная локальная языковая модель. Новая начинка – заслуга Тернуса. Он инженер, последние 25 лет в компании занимается железом, а в последние годы возглавлял это направление. Его назначение логичное и может стать ключом к тому, чтобы Apple застолбила за собой лидерство в сфере карманного искусственного интеллекта, отмечает венчурный инвестор, основатель Давыдов's Venture Collective Николай Давыдов.
3: Более миллиарда устройств в карманах у людей, эти люди могут платить, и все, что они хотят сделать, чтобы эти люди использовали по полной возможности этого железа, у них был вот этот настоящий умный помощник прямо в кармане.
4: Николай, вот что говорят в Силиконовой долине? Чего ждут от главного руководства Джона Тернуса?
3: Ждут конкуренции с NVIDIA. NVIDIA пытается идти downstream, условно все, что выглядит как шкаф в дата-центре, они идут в маленькие девайсы, а Apple, наоборот, наоборот говорит, нет-нет, это наша поляна, Джон лучше всех это делает. И его, на самом деле, триумф — это Apple Silicon. И они огромный путь проделали в 2016 году, когда мы делали приложение Prisma, даже не было фреймворка, который позволял, в принципе, векторизировать вычисления на телефоне и гонять нейронки прямо на нем. И мы немножко это делали вместе с Apple, потом они выкатили это как Core ML платформу для всех. И вот сейчас у них уже абсолютно специализированные, лучшие в мире чипы маленького размера, которые могут крутить нейронки прямо у вас в кармане.
2: Назначение Джона Тернуса анонсировали в апреле, но к должности его подводили примерно с 2024 года, отмечает Bloomberg. Однако бывший глава компании Тим Кук остается в роли исполнительного председателя совета директоров, и в этом есть определенный риск, считает директор Центра устойчивого развития школы управления Сколково Елена Дубовицкая.
5: Главный капкан – это необходимость сохранить наследие Кука, но доказать, что он способен открыть следующую главу Apple. И то, что Кук не уходит из компании, на самом деле, с одной стороны, это, конечно, плюс с точки зрения преемственности, но с другой стороны, это очень высокий риск теневого кабинета. Кук в роли исполнительного председателя сохраняет очень существенную власть. В российской практике нет такой позиции, как исполнительный председатель совета директоров. В американской модели корпоративного управления это все-таки фигура, которая достаточно активно включена, в том числе в операционное управление компанией. Самый главный риск — 15 лет у руля. Даже с точки зрения психологии, ну, сложно человеку руки прочь от операционного управления и заниматься исключительно стратегией.
2: Акции Apple упали на 2% после новой презентации. Впрочем, это сезонное развлечение инвесторов, бывало и хуже. Резких негативных реплик относительно новинок в публичном поле, кажется, не звучит. К тому же акции упали вместе со всем рынком на фоне скачка цен на нефть выше $100 за баррель. На закрытие акции компании отскочили и потеряли всего 0,3%. Это вдвое меньше, чем, например, технологический индекс NASDAQ, отмечает Reuters. Да и Bloomberg ранее сообщал, что это типичная история для акций Apple. На фоне презентации новинок обычно акции падают, а потом в течение месяца они подрастают. Ну а, кстати, после презентации Apple все старые модели айфонов подорожали сразу на $100. Так, iPhone 16, который еще неделю назад стоил $700, теперь продается уже за 800.
6: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
7: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам – они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка – тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
6: резать лося.
8: Лося.
6: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже.

0: люди отказываются от люкса.
1: Напоказ. В эту пятницу в 14.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
3: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
2: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. 28 человек, в том числе двое детей, пострадали при атаке безэкипажных катеров на набережной в Сочи. Минувшей ночью уточненные данные опубликовал оперштаб Краснодарского края. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время в больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Около 100 тысяч мигрантов выдворены из России за полтора года. Еще 200 тысячам ограничили въезд в страну, сообщил начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть на встрече с президентом. Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем канале ВМАКС. Фокин – выпускник продюсерского факультета ГИТИСа. С 2013 года он работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа. Также он занимал должность начальника управления театров столичного департамента культуры. Национальное антикоррупционное бюро Украины взяло под следствие более 60 депутатов, сообщил газете Financial Times глава одного из следственных подразделений Александр Абакумов. Он отметил, что при создании НАБУ было сосредоточено на расследовании случаев коррупции прошлого, однако к 2022-му бюро получило достаточно опыта, чтобы ловить преступников с поличным. Мы останавливаем деятельность тех чиновников, которые сейчас занимают должности, а не ждем, пока их уволят, добавил Абакумов. США могут повлиять на Украину с целью урегулирования конфликта, но Европа не заинтересована в мире, заявил помощник президента Николай Патрушев в интервью UNASHOF LIFE. Американцы влияют, но влияют не только они, европейцы влияют в другом плане, отметил Патрушев, и здесь между ними есть противоречия. По словам помощника президента, страны Европы наживаются на украинском конфликте. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Десять часов 32 минуты. В Москве вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Тему украинского урегулирования мы держим в фокусе внимания. Как только появляются свежие заявления, важные новости, мы обязательно их сообщаем в прямом эфире. Ну а прямо сейчас о том, что в череде национализации возник разворот. Общая стоимость изъятых частных активов в этом году значительно ниже, чем в предыдущем, почти в два раза. Это следует из анализа адвокатского бюро NSP. Там изучили громкие судебные процессы 26 года и сравнили их с делами 2025. Подробности исследования ранее мы обсудили с одним из авторов этого исследования. В частности, нам объяснили, что предлогов для национализации и изъятия активов становится только больше. Как бизнес чувствует себя в этой ситуации, мы узнаем у вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елены Дыбовой. Она подключается к нашему эфиру. Елена, доброе утро. Почти вдвое меньше стоимость изъятых активов. Это внушает позитив или о чем-то другом говорит?

0: Вы знаете, конечно, в своей основе бизнес все-таки рассчитывает, что это действительно такой сигнал о том, что все-таки государство более взвешенно и расчетливо, я бы даже так сказала, начало осуществлять эти шаги. Поэтому для бизнеса, конечно, все-таки возник такой сигнал, что в зону риска попадают действительно те, кто в свое время много совершил опрометчивых шагов, используя нечестные методы приватизации. И предприниматели все-таки надеются, что те, кто осознанно, законодательно, честно, юридически чисто проводил все эти процессы, все-таки государство не будет разрушать их бизнес.
1: Елена, с вашей точки зрения, учитывая сложившуюся конъюнктуру, последние новости на эту тему, как вы думаете, череда национализации закончилась?
0: Вы знаете, это очень неблагодарная история прогноз давать. Ну, скажем так, мы рассчитываем, что это уже все-таки будет такой очень выверенный, если и будет продолжаться процесс, то все-таки очень выверенный и связанный прежде всего с коррупционными процессами, которые сопровождали процессы приватизации в 90-е и все остальные годы. Поэтому мы рассчитываем, что это все-таки реально такой вот будет режим спокойный, без вот такого серьезного давления, скажем так, психологического, которое, конечно, испытали предприниматели, когда видели процесс 25-го года.
1: В утреннем эфире нам удалось пообщаться с одним из авторов этого исследования, и он нас немножечко, ну, напугал, наверное, что вслед за крупными национализациями сейчас могут изымать активы даже у родственников. Вот как этот факт оценивает бизнес?
0: Бизнес оценивает это как зону риска, потому что мы же с вами видели, мы, если анализировать все те процессы, которые состоялись в национализации, то, в принципе, родственники были в числе как раз тех, которые, в общем-то, в том числе попадали, в общем-то, фактически в списки первого ряда. Поэтому здесь то, что родственники не спасение и переписывать активы, это бесполезное занятие, это уже, в общем-то, очевидный факт. И прокуратура это доказала во всех этих процессах. Но еще раз повторюсь, что это было связано в основном с теми, кто уходил на госслужбу, кто в той или иной степени, наверное, использовал какие-то коррупционные схемы. Те предприниматели, которые нормально, честно работали законодательно, развивали бизнес на нормальном поле, они не переписывают свои активы на родственников, они работают сами. Это нужно только тем, кто идет, ну, условно, чиновники, депутаты и вся остальная история. Но там, да, там зона риска.
1: Если в целом говорить про деловой климат, как эти истории на него влияют?
0: Сложно влияет. Деловой климат все-таки, мы же с вами понимаем, что для предпринимателей, для бизнеса очень важно, чтобы они понимали, что все, во что они вкладывают дело в своей жизни, вот все, где действительно вложена душа, силы, деньги, очень часто, скорее всего, как правило, это заемные деньги, кредиты и так далее. Конечно, для бизнеса важно чувствовать, что все, что он делает, это будет продолжаться, будет продолжать их дети и так далее. Поэтому, когда вот возникают все эти процессы, они, конечно, сильно демотивируют развиваться дальше. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы государство давало сигнал, что это только, мы с вами знаем законодательство, которое было принято, что это только для тех беспокойства, кто, еще раз повторюсь, коррупционную схему устраивал и пытался использовать свою должность для развития своих активов.
1: Благодарю вас. Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России, была в прямом эфире радио РБК. Ранее глава РСПП Александр Шохин отмечал необходимость установления гарантий для добросовестных приобретателей активов, полученных предыдущим собственником вследствие коррупционных нарушений. В частности, по его мнению, надо предусмотреть, что переданное на возмездной основе третьему лицу имущество может быть обращено в доход государства, только если новый владелец знал о коррупционном происхождении, либо является аффилированным лицом или близким родственникам нарушителя.
2: РБК отрасли.

0: Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта. В ближайшие 5-6 лет в столице откроют более 30 станций метро, обновят поезда и электробусный парк. Новая транспортная реальность сформируется для 40 миллионов жителей центральной и северо-западной агломерации. Строительство метро станет одним из ключевых направлений. До 2032 года планируют открыть более 30 станций. На уровне страны запланировано продление линий МЦД до крупных городов соседних регионов и строительство первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Власти делают ставку на экологичность. В городе появится 1000 новых электробусов и зарядных станций. Обновят парк поездов метро и МЦД. Развитие получат такси, каршеринг и средства индивидуальной мобильности. По словам Собянина, особое внимание уделят пешеходной инфраструктуре и реализации концепции 15-минутного города, чтобы школы, поликлиники и парки были в шаговой доступности.
1: РБК отрасли. Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: 10:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Дональд Трамп ни разу не упомянул украинское урегулирование в своей почти двухчасовой речи на съезде республиканцев в Далласе. Зато пообещал выплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы сохраняют контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 3 ноября. По подсчетам Рейтера, такая программа обойдется примерно в $1,350 млрд. Съезд проходит впервые в истории республиканской партии и должен мобилизовать избирателей перед голосованием. Ну а сам Трамп призвал сторонников представить, что его имя снова стоит в бюллетене. В своей речи он пытался сместить внимание с наиболее болезненных для республиканцев тем, инфляции и последствий войны с Ираном. Об этом рассказала Илье Приходько, специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
5: Техас считался долгое время таким консервативным оплотом, святая святых для республиканцев. Последний подобного рода въезд республиканской партии там проходил, когда выдвигали Рональда Рейгана в качестве кандидата в президенты США от партии. Плюс этот штат был стартовой точкой для перенарезки избирательных округов, которые начали республиканцы, чтобы улучшить свои позиции перед выборами. Но сейчас Техас превратился из такого, в общем-то, места силы в потенциально уязвимое место республиканцев, потому что они рискуют там проиграть выборы в Сенат. Дональд Трамп поддержал противовес более опытному конгрессмену, который его ослушался, менее опытного политика, бывшего генпрокурора штата Кена Пакстона, который сейчас выглядит не столь сильным кандидатом и вообще рискует проиграть демократу. И, в общем-то, большинство политологов говорят, что гонка там буквально 50-50. Дональд Трамп осознает прекрасную уязвимость своего положения, уязвимость своей партии и, в общем-то, позиционирует весь этот съезд и предстоящие выборы не как голосование за отдельных кандидатов, да, не как голосование за своих ставленников. Иногда, вот как в случае с Кеном Пакстоном, не всегда удачно. Он это позиционирует как референдум. Вот он доверие своему правительству и прямо говорит избирателям: представьте, что я в бюллетене. И, в общем-то, задача этого съезда была в том, чтобы сместить фокус внимания с каких-то проблемных мест, будь то инфляция, война в Иране, хотя ее все равно Дональд Трамп сам и коснулся в своем выступлении, на все-таки достижения администрации, на то, где удалось достичь успеха. Будь то налоговые послабления, миграционные политика.
6: А внешняя политика будет? Потому что вот мы уже смотрели, что пишет иностранная пресса по этому поводу. Иран как будто бы вскользь упоминали. А что-то еще звучало?
5: Все-таки преимущественно Иран. И, в общем-то, Дональд Трамп, для него сейчас одна из самых проблемных вещей, потому что война в Иране привела к росту цен на бензин. Они в среднем на доллар больше за галлон, чем были годом ранее. И это, конечно, все очень сильно ощущается американскими потребителями. Трамп, во-первых, пообещал дивиденды в случае победы своей партии. Во-вторых, он пообещал, что конфликт прекратится сразу после промежуточных выборов, потому что сейчас он не может прекратить, так как Иран, по его мнению, пытается на эти выборы повлиять. Да, то есть это центральная тема, потому что она для американцев наиболее болезненная.
4: Сегодня съезд республиканцев в Далласе продолжится. Ключевое выступление второго дня. Речь вице-президента США Джей Ди Венса. Рейтер отмечает, что она может стать для него одной из первых крупных заявок на президентскую кампанию 2028 года. После Венса заключительное слово снова возьмет Дональд Трамп. Россия предложила Вьетнаму сдать самолеты в мокрый лизинг российским компаниям. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вьетнамская сторона рассматривает эту идею. Предложение прозвучало на фоне почти трехкратного роста авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. В деталях разберемся вместе с исполнительным директором агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым. Олег, доброе утро. Давайте сначала объясним, что такое мокрый лизинг.
7: Доброе утро. Речь идет о том, что одна страна передает другой в лизинг, ну, по сути, в аренду, воздушные суда с персоналом и с техническим обслуживанием и страховкой. Фактически речь идет о том, что российская сторона предложила вьетнамской стороне летать под флагом российской авиакомпании, но на своей авиатехнике, со своим персоналом и самостоятельно нести ответственность за техобслуживание воздушных судов. Это позволит российским авиакомпаниям продавать билеты на рейсы как на свои собственные, и с юридической точки зрения это будут рейсы российской авиакомпании, но при этом всю работу будет выполнять тот или иной вьетнамский игрок.
4: Как вы думаете, почему это предложение прозвучало именно сейчас и кому оно более выгодно?
7: Очень важно отметить, что оно прозвучало на фоне роста объемов перевозок между странами. Вьетнам стал привлекательной локацией для российских туристов. Выгоду от таких перевозок, от этого развития получает вьетнамская сторона. Поэтому для российской стороны важно все-таки как-то получить свою долю в этом пироге и дать возможность российским авиакомпаниям заработать на новом перспективном направлении. Своих провозных емкостей у российских авиакомпаний, к сожалению, недостаточно сейчас для того, чтобы возить российских туристов во Вьетнам. Поэтому, по сути, это может быть своего рода договоренность вин-вин. То есть Вьетнам получит возможность и дальше наращивать поток туристов из России, но он должен будет поделиться частью прибыли с российской авиапостью, с российскими авиакомпаниями.
4: Ваш прогноз, каков будет ответ вьетнамской стороны? Согласится или у него есть какие-то причины для отказа?
7: Вьетнамская сторона, полагаю, заинтересована в том, чтобы пойти на такое партнерство, но основная проблема заключается в том, что очень высоки санкционные риски, то есть если подобного рода сделка будет реализована, то вьетнамская компания, которая на эту сделку пойдет, сразу же попадет гарантированно под европейские санкции. Поэтому единственным сценарием, который будет наименее болезненным для Вьетнама, является создание специальной авиакомпании, которая не будет сотрудничать с другими странами, будет создана только под этот российский проект. В таком случае, даже если она попадет под европейские санкции, ничего драматичного для нее не будет, свою задачу она сможет выполнить.
4: Благодарю вас. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был в прямом эфире радио РБК. Напомню, что накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Вьетнама. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность этой страны у российских туристов. В прошлом году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, а в первой половине этого года число поездок превысило 800 тысяч. Оказывается, совещания могут быть полезными. Норвежские экономисты выяснили, компании, где сотрудники чаще встречаются и обсуждают работу, в среднем имеют более высокую выручку, а зарплаты там растут быстрее. При этом исследователи подчеркивают, прямой причинно-следственной связи они не доказали, нельзя просто назначить больше совещаний и ждать от этого роста выручки. Как понять, что встреча действительно полезна, Ростиславу Мерецкому рассказал автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
8: Нам, конечно, эта тема, всем кажется, что совещания не просто не нужны, они еще и бесполезны, они отнимают много времени, от них устают. И, в принципе, в этой работе сказано, что 14% фонда оплаты труда фактически идет на оплату совещаний, потому что такое время сотрудники проводят в таких вот встречах. Но вот эти норвежские экономисты, в работе опубликованной авторитетным Национальным бюро экономических исследований США, ведущая исследовательская организация в области экономики, они показали, что на самом деле от совещаний больше выгод, чем издержек с точки зрения как бизнеса самих компаний, так и заработных плат работников. Конечно, ученые оговариваются, и это очень важно, что они в строгом смысле не доказали причинно-следственную связь, но они показали корреляцию, и на основе ряда косвенных признаков они утверждают, что все-таки, скорее всего, действительно, совещания влияют положительно на доходы компаний и зарплаты работников.
6: А чем это обусловлено?
8: Экономисты интерпретируют совещания как некоторые инвестиции в организационный капитал. То есть, несмотря на то, что у совещаний есть прямые и всем видимые нам издержки в виде потери времени, усталости, может быть, какой-то фрустрации работников, которые в них участвуют, считают, что они бесполезны, но у них также есть некоторые невидимые и, может быть, не сразу проявляющиеся выгоды. И вот как раз в этой научной статье говорится, что с помощью совещаний, во-первых, эффективно передаются знания внутри компании, а во-вторых, в целом, если совещания проводятся, значит, они для чего-то нужны, и, исходя из теории фирмы, они тоже несут свою функцию.
6: Как сделать так, чтобы совещания были более эффективными?
8: Консультант рекомендует следующие моменты, что, ну, во-первых, совещание должно быть все-таки не сильно продолжительным, полчаса достаточно, 2 часа – это уже много. Во-вторых, плохо, когда совещания, ну, грубо говоря, идут подряд таким образом, что просто не остается никакого времени на работу и перерывов, пауз на отдых между ними. В-третьих, естественно, что эффективно, когда совещание посвящено какой-то одной конкретной проблеме. Плохо, когда люди распыляются и пытаются затронуть много вопросов сразу в одном совещании, переходят от одного к другому и так далее. Также не обязательно всех сотрудников привлекать к совещанию, можно привлекать только тех, кому оно действительно нужно. Но в целом совещание полезно, потому что, опять же, с точки зрения экономической теории, они позволяют, во-первых, передавать знания внутри компании. Показано в других работах, что топ-менеджеры, которые ориентируются больше на коллективные встречи, нежели чем на индивидуальные беседы со своими подчиненными, они работают более эффективно.
4: При этом на неэффективные совещания жалуются люди по всему миру. В опросе производителя ПО для управления разработкой Atlassian 80% респондентов оценивали, что стали бы работать продуктивнее, если бы тратили меньше времени на рабочие встречи и созвоны. Россия в этом тренде не исключение. В прошлогоднем опросе ВТБ каждый третий называл длительное обсуждение пустой тратой времени. Ну а подробный разбор этой темы и другие эксклюзивные материалы доступны в подписке РБК. На рынке страхования бизнеса царит пессимизм, и совещания тут ни при чем. Атаки беспилотников и рост страховых выплат заставили страховщиков ухудшить оценки рынка. Агентство «Эксперт РА» опросило крупнейшие компании и выяснило, что доля пессимистов утроилась с 8 до 24%. Обозреватель РБК Инна Алдошина изучила результаты опроса и пришла к выводу, что осенняя хандра началась не только на рынке страхования имущества бизнеса, но и в других нишах.
9: Страховые компании стали заметно пессимистичнее оценивать рынок страхования имущества юридических лиц. Одна из главных причин – это рост числа страховых случаев, в том числе после атак беспилотников. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июле провело опрос среди страховых компаний с общей долей рынка 66%. Страховщики оценивали состояние рынка по шкале от минус 5 до плюс 5. Минус 5 – это максимально негативная оценка, а плюс 5, соответственно, максимально позитивная. Впервые появилась и новая группа –
10: страховщики с крайне негативными взглядами на этот сегмент. Их оказалось уже целых 5%. 35 раз связывают это прежде всего с ростом частоты страховых случаев и появлением крупных убытков. Отдельно агентство отмечает усиление рисков террористического характера. При этом ухудшение настроения наблюдается не только в страховании имущества бизнеса, но и в целом на рынке non-life, то есть в страховании, не связанном со страхованием жизни, среди универсальных страховщиков. Год назад негативных оценок здесь вообще не было. Теперь умеренно негативно рынок оценивает уже треть опрошенных страховщиков. Причина все та же. Это рост выплат. Страховые взносы увеличиваются, но выплаты растут быстрее. На это влияют инфляция, увеличение количества страхслучаев и все так же атаки беспилотников. Кроме того, страховщики считают недостаточными тарифы в автостраховании и в ДМС, добровольном медицинском страховании. Еще

0: один фактор – снижение ключевой ставки. Для страховщиков это означает сокращение инвестиционного дохода, который раньше помогал компенсировать высокую убыточность. При этом, например, в страховании жизни, наоборот, наблюдается некоторый рост оптимизма. Доля позитивных оценок увеличилась здесь с 59% до 64%. Это связано с сохраняющимся ростом бизнеса, возобновлением продаж долгосрочных продуктов и постепенной активизацией кредитного страхования жизни.
1: Банк России приводит данные. Так, по итогам первого полугодия чистая прибыль российского страхового рынка снизилась на 28,5% по сравнению с прошлым годом и составила 206 миллиардов 500 миллионов рублей.
2: Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить, маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают три требования – разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой, 9 из 10 потребовали права решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% – платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
3: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: РБК Тренды. Биржа для ИИ.
8: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Прокуратура Дагестана сообщила об открытии горячей линии после атаки БПЛА на объекты в Махачкале. Сегодня утром, напомню, временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин сообщил, что портовая инфраструктура и театр загорелись в Махачкале из-за падения обломков беспилотника. Жертв и пострадавших нет. Правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране, заявил президент на встрече с начальником службы по вопросам гражданства МВД Андреем Кикотем. Владимир Путин рассказал о заинтересованности стран, откуда прибывают трудовые мигранты, в совместной подготовке приезжающих для работы и жизни в России. Речь идет об изучении русского языка и появлении большего числа его преподавателей. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте организации. В Тюмени потушили пожар в школе. Пострадавших нет, сообщило Главное управление МЧС по региону. Горела кровля на площади 3600 квадратных метров. В здании на начало пожара никого не было. Занятия перенесут в другой корпус этого же учебного учреждения, пока учебный процесс приостановлен. И, как заявили в Следственном комитете, короткое замыкание могло стать причиной пожара. Детей без иммунодиагностики на туберкулез отстранят от учебы в очном формате в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Ученик сохраняет право и возможность осваивать школьную программу с применением дистанционных технологий. В декабре прошлого года в одной из школ Новосибирска среди учащихся было выявлено 6 случаев туберкулеза. Международный валютный фонд в последний момент отказался от назначения профессора Лондонской школы экономики Рикардо Рейса на пост главного экономиста из-за президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times. Причиной стали заявления Рейса о торговых тарифах Трампа. Формально кадровые назначения на высшие должности в МВФ находятся в ведении директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой. Однако США, как крупнейший акционер организации, могут оказывать значительное неформальное влияние на ее решение, отмечает газета. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи незначительно снижался в начале основной сессии. Сейчас находится на отметке 2269 пунктов. Тем не менее, в зеленой зоне прибавляет 0,25%. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии завтрашнего заседания ЦБ по ключевой ставке. Что касается нефти, она дорожает. В моменте подбиралась к отметке в $102 за баррель. Сейчас $101.31, символический плюс 0,1%. Все это на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и взаимных ударов Ирана и США в районе Армузского пролива. На этом фоне, кстати, и цена газа в Европе подскочила до отметки в $990 за 1000 кубометров. Что касается валют на межбанке, доллар 84.48. Евро 98.35, рубль продолжает укрепляться. Юань 12 рублей 58 копеек к этой минуте. Буквально через 4 минуты в нашем эфире слушайте программу «День главное». Ну а прямо сейчас к теме предстоящего заседания ЦБ по ставке. К этой теме последняя перед заседанием ЦБ инфляция опубликована была вчера, в начале сентября. Рост цен ускорился. За неделю инфляция составила 0,05% после снижения на 0,01% в последнюю неделю августа. Это свежие данные Росстата. С начала года цены выросли на 4,72%. По оценке Минэкономразвития годовая инфляция превышает 6%. Уже завтра Центробанк решит, что делать с ключевой ставкой. Недельные данные на решение регулятора уже не повлияют, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт.РА» Антон Табах. Главным аргументом в пользу паузы сейчас становится ситуация с бюджетом.
3: Решение ЦБ – это достаточно долгий процесс, и к четвергу на самом деле уже решение принято, его совет директоров скорее утверждает, как устроены процессы. Понятно, что если произошло что-то мегасистемное и неординарное, возможно, это может изменить в какую-то сторону, когда решение не очевидно, и вот что называется, монетка стоит на ребре, как в прошлый раз. Сейчас, скорее всего, влиять не будет, потому что инфляция за неделю, начало сентября, возврат всех к трудам праведным, инфляция всегда немножко подскакивает. Это как бы не фактор.
4: Но с другой стороны, с начала года инфляция 4,72%. Где-то замаячил призрак таргета, вам не кажется?
3: Он маячит, но это как призрак коммунизма. В те времена, когда он бродил, но все время дата его прихода переносилась. Это с таргетом одна из основных проблем в последние годы. Поэтому мне кажется, что эти данные скорее ожидаемые. Единственное, что Центральный банк все-таки не очень смотрит на недельную инфляцию, скорее он смотрит месячные параметры. Но там все тоже не очень хорошо, потому что инфляция опять начала поднимать голову. Собственно, это плюс та ситуация с бюджетом, которая вырисовывалась до последнего времени, была аргументом за паузу.
5: Эти данные все-таки дают надежду на понижение ставки дальнейшее?
4: Или хотя бы символическое.
3: Да. Дают шанс на понижение, если дальше ситуация будет купирована. Потому что понятно, что сейчас из-за событий на топливном и логистическом рынке инфляция должна была подскочить. В ЦБ, в общем-то, и в других местах хорошо знают, что некоторые процессы достаточно предсказуемые. Как там Осли Кая говорил, этого давно следовало ожидать. Примерно так и произошло. То есть всплеск инфляции следовало ожидать в начале сентября, но при этом то, что он достаточно большой, то, что инфляция сейчас опять пошла вверх, вот это вот то, что Центральный банк, видимо, соберется пресекать.
4: Антон, под итог все-таки, что мы завтра увидим в 13.30? Какую цифру?
3: Скорее всего, мы увидим 14, если только в ЦБ не обладают дополнительным знанием или не сидят оптимисты. Основная мотивация тут совсем не инфляция, потому что с инфляцией все более-менее понятно, а ситуация с бюджетом. Если будет решено, что сейчас ситуация с бюджетом стала нормализовываться, последние цифры, там самое важное не то, что был профицит в августе, он почти всегда бывает, потому что там дивиденды госкомпаний. И в этом году они достаточно большие. Грубо говоря, что август будет хороший, было понятно еще зимой, на самом деле.
4: Достаточно ли оптимизма у ЦБ, мы увидим уже завтра. Антон, мы на самом деле ценим ваше чувство юмора. А какой вот ваш любимый анекдот про цены?
3: Про цены анекдотов много. Мой любимый скорее про опросы об инфляционных ожиданиях и об инфляции. Опрос про то, влияет ли инфляция на ваш семейный бюджет. Нет, не влияет. 7% влияет. 295.
2: А наш любимый анекдот, да, и не анекдот вовсе, это цитата Антона Силуанова о том, что если ничего не покупать, то цены нормальные. Большинство опрошенных РБК-аналитиков ждут паузы. Ставку на уровне 14% прогнозируют 24 из 30 участников консенсус-прогноза. Среди главных аргументов за паузу эксперты называют неопределенность с бюджетом и влияние топливного кризиса на цены. Ну а буквально через минуту в программе «День главное» в совместном эфире радиотелеканала РБК разбираемся, хватит ли энергии на гонку искусственного интеллекта. Центры обработки данных потребляют все больше электричества. Google

0: вкладывает 13 миллиардов евро в ИИ-инфраструктуру и чистую энергетику в Финляндии, а в России энергопотребление дата-центров растет примерно на 18% в год. Обсудим это в прямом эфире радио РБК. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.

0: День главное.
1: Это «День главное» на РБК, самое важное к этой минуте. В студии Андрей Левченко.
2: Павел Демидович.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Вместе с нами Константин Калачев, политолог, руководитель политической экспертной группы. И напоминаем, что это совместный эфир телеканала и радио РБК. Радио РБК и телеканал РБК. И вместе с нами наш коллега, ведущий радио РБК Денис Абасов.
2: Денис, приветствуем вас. Ну и тема, которая в значительной степени определяет то, как развиваются технологии, ну, в принципе, сфера искусственного интеллекта. Инфраструктура центра обработки данных сегодня у нас в центре внимания. Что нужно для того, чтобы ускорить темпы внедрения в России, с какими вызовами сталкиваемся, экологические вопросы, все это будем сегодня обсуждать. Ну, поскольку, честно говоря, вот у тебя сформировалось понимание того, вот у нас замедлились темпы ввода ЦОДа в центры обработки данных, где хранятся, перерабатываются, либо, в общем-то, они...
1: Слушай, растут. За последних цифр я не помню, но если исходить из общей логики, то темпы должны как минимум сохраняться. А на самом деле должны расти на десятки процентов.
3: Да. Экология не главная проблема для России. Для США это проблема, да, безусловно, они там и решают. Для нас, я думаю, проблема совершенно...
2: А почему? Нас... То есть, в смысле, что у нас технологии такие, что они не вредят экологии, у нас такие источники энергии?
3: Просто у нас нет такого трепета отношения к экологии. У нас главная проблема, я думаю, это выделение земельных участков и надежность подключения к электросетям. То есть, электричество и земля. Вот они главные проблемы.
2: А вот, кстати, спасибо коллегам, показывают совокупные мощности. И тоже там по цифрам, то как считают, да, согласись, Паш, мощности центров обработки данных. Они там говорят около там 1,8 гигаватт мощности. Встречал там чуть не больше, кто-то оперирует цифрами 4 мегаватта. Но в любом случае делать надо, вводить мощности надо больше. Что для этого надо делать? Подключаем к разговору Алексея Солдата, члена правления Ассоциации участников отрасли ЦОД, генерального директора Филанка. Алексей, приветствую вас. Как вы оцениваете темп ввода новых мощностей центра обработки данных? Ну вот, например, вашей компании, ваших коллег.
4: Ну, добрый день. С темпами ввода мощностей в России все стало не очень все хорошо.
2: Вот.
4: Ключевая ставка запретительная. Кроме того, Москва фактически ввела мораторий на подключение центров обработки данных. Проблема одна – недостаток электроэнергии от централизованных сетей. И эта проблема не только российская, это проблема общемировая. В общем, и все пытаются пинать эту дохлую лошадь. Ну, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но, скорее всего, вывод – это единственное, это собственная генерация.
2: Алексей, ну, я понимаю, что основные мощности сконцентрированы там, в Москве, Московской области, Санкт-Петербург, там другие крупные города, миллионники. А может быть тогда, вот опять же, спасибо огромное за слайды. Опять же, может быть, надо рассматривать другие регионы шире. Я понимаю, там для вас важно быть там к месту, где находится спрос, да. Но с другой стороны, если мощности электрических нет, то, наверное, все-таки надо идти туда, где они есть.
4: Не, ну слушайте, строить дорогу где-нибудь за Уралом очень интересно. Можно построить 10-полосное шоссе, кому оно только будет нужно. Мне кажется, что дороги нужно строить там, где есть люди.
2: Да.
4: Центр обработки данных ничем не отличается, поверьте мне. Очень, очень важна скорость доступа. Нет, есть какие-то отдельные задачи, которые можно вынести. Но это, ну, 20%, 30%. Основной спрос Москва и там, где живут люди. Спасибо. Давайте тогда переселимся за Урал, и все тогда будет нормально.
2: Ну, а разворот-то на восток произошел, Алексей. Будете переносить во Владивосток, там, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, поближе, например...
1: Хабаровск точно нет. Я разговаривал с губернатором, говорят, что у них дефицит электроэнергии. Вариант Магаданская область хороший, там есть.
2: Магаданская область китайским потребителям, клиентам. Туда надо тогда, получается, идти.
4: У китайских потребителей все хорошо с электричеством. Они... строят электричество, как не в себя, наверное, больше, чем весь остальной мир вместе взятый, централизованно. Ну а куда мы со своим? У нас тоже везде дефицит. Там нашли 200 несчастных мегаватт энергетики в Поволжье. Но это даже не Саратов.
2: Спасибо.
4: У нас энергетика есть.
2: Еще вернемся к вам, Алексей. К Денису Аббасову обращаемся. Денис, ну вот ты слышал мнение профессиональных участников, хотел сказать, фондового рынка, рынка строительства содовой. Их боль, не хватает энергетических мощностей. Я знаю, что вы тоже детально рассмотрели этот вопрос. С каким выводом пришли и кого спрашивали?
5: Да, Андрей, действительно, не могли мы эту тему, конечно же, в эфире «Радио Рыбака» обойти стороной. В целом, российский рынок сот, он демонстрирует все-таки значительный рост, вот несмотря на то, что сейчас говорил спикер. Некоторые компании, кстати, даже внедряют технологии для охлаждения, позволяющие повысить энергоэффективность, понизить как раз-таки потери. Но для России наиболее эффективной является модель как раз-таки распределенных цодов. Вот то, о чем вы сейчас начали говорить, то есть когда не только в Москве и Московской области они должны быть сконцентрированы, но и, скажем так, в более удаленных и энергообеспеченных, что ли, регионах страны. Вот такую оценку в эфире радио РБК мы получили от директора департамента оборудования и программного обеспечения Jason & Partners Consulting Виталия Солонина. Предлагаю послушать его мнение.
6: Сказать, что большая часть российских СОДов стали экологичными, пока, к сожалению, нельзя. Для России, я считаю, оптимально строить модель, когда, грубо говоря, не все СОДы расположены в Москве. Использовать модели распределенных СОДов. Например, там, где критична задержка, к примеру, финансовые сервисы, ближе к крупнейшим потребителям. А энергоемкие, например, для обучения модели искусственного интеллекта, где-нибудь в Сибири, где есть дешевая электроэнергия. Другими словами, нужна оптимизация трех ресурсов одновременно. Электроэнергия, телекомсвязанность и экологичность при этом выступают уже не как дополнительная статья расходов, а как следствие правильно выбранной модели архитектуры ЦОДа.
5: Вот такое предложение от Виталия Солонина. В этой связи стоит разобраться, что означает, в принципе, озеленение инфраструктуры ЦОДов. То есть можно ли построить ЦОД такой с нуля, нужно ли это делать в России. Ну вот вроде как приходим уже к выводу, что в наших реалиях это второстепенная задача. И с чем связан всплеск интереса крупнейших технологических компаний вот к чистой энергетике в этой сфере? Тоже вопрос.
1: Давай зададим этот вопрос ведущему консультанту ИКС Консалтинг Станиславу Мирину. Станислав, добрый день. Вот правда, интерес именно к зеленым ЦОДам кажется таким идущим немного в другом направлении того вектора, который мы наблюдаем в тех же Соединенных Штатах, где, кажется, зеленая повестка Дональдом Трампом была снята немножко со стола, но компания делает другой выбор. Почему?
7: Коллеги, ну, на самом деле, тут вот сейчас очень много вопросов в одну кучу собралось, то есть где строить ЦОДы, какие эти ЦОДы должны быть и так далее. Во-первых, ЦОДы, мы делим их на три группы. Это ЦОДы коммерческие, которые предоставляют услугу аренды своих площадей для большого количества различных клиентов. Это операторские ЦОДы, на базе которых обычно облачные услуги предоставляются,

0: и на другие телекомуслуги. И корпоративные ЦОДы, которые обрабатывают исключительно задачи, связанные с внутренними задачами самих корпораций. Поэтому для коммерческих ЦОДов, и вот когда говорят про то, цифры, что вот цифры разные по рынку, мы, допустим, даем цифры по рынку коммерческих ЦОДов. Это более открытый рынок, по нему, ну, он и выступает в качестве индикатора вообще всего рынка в целом. И для коммерческих ЦОДов я совершенно согласен с Алексеем Солдатовым. ЦОДы должны строиться там, где есть потребители. Потребители 75% в Москве, где-то примерно 10% в Санкт-Петербург, и остальная часть это вот на территории России, остальные это 15%.
1: Станислав, ну вот тогда сразу же встречный вопрос. Если посмотреть на структуру энергопрофицитных регионов, далеко не все из них это Магаданская область, и не все из них находятся за Уралом. Энергопрофицит достаточно высок в Саратовской области, в Тверской, в Ленинградской. Не так далеко от Москвы. Может быть, проблема несколько раздута? Не обязательно все строить в Подмосковье?
0: Ну, они ЦОДы должны строиться все-таки там, где есть потребитель. Это, вот, это базовый момент. Мы можем действительно часть выносить куда-то за территорию Москвы и строить это в Сибири. Но это действительно очень незначительная часть задач. Это связанная с холодным хранением, это задача, связанная действительно с искусственным интеллектом, с обучением моделей, где, в общем-то, вот и связность не так важна, и задержки не так важны.
1: Но Саратовская область и не в Сибири находится. Я вот такую дилемму не...
0: Ну, смотрите, там потребителей тоже относительно не так много. То есть есть потребители в Татарстане, есть потребители в Нижнем Новгороде. Там, собственно, ЦОДы сейчас вот и построены были не так давно. Они достаточно хорошо заполняются. Но там профицит, он на самом деле тоже не такой большой. Поэтому если там построить 1-2 крупных ЦОДа, и весь этот профицит там сразу же тоже закончится. Поэтому... Здесь это, такая цифра, она относительная этого профицита. Да, он сегодня существует, но он не такой большой. Что касается зеленой энергетики, вот вы меня тоже спрашивали. Ну, на самом деле, в России вообще зеленая энергетика не сильно развита. Если мы берем вот совсем ветровые электростанции или солнечные электростанции, это связано, в общем-то, во многом с климатом российским. И у нас к зеленой энергетике относятся еще гидроэлектростанции. И здесь ситуация немножко получше. Действительно, вот гидроэлектростанции, они сосредоточены в основном там вот в сибирском регионе. Но, опять повторюсь, все-таки там строить ЦОДы можно только очень ограниченное количество.
2: Но вот, кстати, возвращаясь к тому тезису, я его понимаю, конечно, надо строить там ЦОДы, где есть люди. Но вот тогда компания Google анонсировала 13-миллиардные инвестиции в Финляндию для развития инфраструктуры для внедрения искусственного интеллекта. И в том числе там речь идет о строительстве ЦОДов. Население Финляндии 5 миллионов. Крупнейшая инвестиция 13 миллиардов в Финляндии. Я, может быть, ошибаюсь, но, скорее всего, эта инвестиция связана с тем, что все все-таки это северная страна, там меньше будут издержки на охлаждение. Все, ну вот я вижу, что кивает отрицательно Алексей Солдатов, но вот тем не менее, Станислав, что вы думаете? Потом мы вас, Алексей, тоже спросим.
0: Ну, на самом деле, если смотреть, у нас там тоже есть северные регионов много, и с одной стороны, да, там на охлаждение, может быть, мы будем тратить меньше, но здесь вопрос в том, что все равно вот достаточно 1-2 жарких дней в году, и нам нужно для того, чтобы обеспечить непрерывность работы ЦОДа, нам нужно, соответственно, вкладываться в то, что вот эти несколько дней нам надо будет охлаждать ЦОД все равно какими-то другими способами, а не фрикулингом там за счет холодного воздуха снаружи. Поэтому холодный климат, он хорош, но и опять же, в некоторых регионах Сибири там настолько он холодный, что там надо подогревать будет тогда ЦОД, чтобы все не замерзло. Поэтому там тоже затраты будут достаточно большие на строительство.
2: Алексей, вы не согласны, кивали головой, пожалуйста.
3: Что касается конкретной ситуации в Финляндии. Как известно, основная проблема всего IT – это недостаток электрической энергии. Финляндия, благодаря своей политике, стала резко энергопрофицитным регионом. У них задача загрузить атомную станцию, у них есть возобновляемая энергетика. Google – молодцы, прям молодцы парни, которые нашли электричество. С Финляндией неплохая связанность с Европой, там не очень далеко до основных точек обмена трафиком. Это почти как Тверская губерния по оптике.
1: Тверская губерния, Алексей, тогда, может, вы сможете вот уточнить, а в чем тогда проблема Саратовской области, Ленинградской или Тверской, где энергопрофицит есть?
3: Тверская губерния по оптике до Москвы 400 километров.
4: Это был наш совместный эфир с телеканалом РБК. Обсуждали тему строительства центров обработки данных. Около 75% совокупной коммерческой емкости ЦОДов сосредоточено в московском регионе. Это оценка НФ Групп. На Санкт-Петербург приходится еще до 10% рынка. Остальной объем распределен между Екатеринбургом, Новосибирском, Казани и другими городами-миллионниками. К этой теме вернемся обязательно еще в нашем эфире.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризиин Ко. Доната и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусной. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс – хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: РБК в цифрах.
8: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов

0: Лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. Официант, мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах. Об этом глава правительства заявил на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым. Глава Кабмина добавил, что интеллектуальные права – это креативный капитал России. Нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются. Рособоронэкспорт представил в Египте похожие на дроны ракеты для истребителя пятого поколения Су-57, пишет Рейтер, ссылаясь на представителя компании. Агентство отмечает, что Россия впервые представила ракеты С-61М и С-71К, сочетающие в себе характеристики крылатых ракет и недорогих ударных беспилотников. Роскачество выявило нарушение маркировки у популярных марок лапши быстрого приготовления, в их числе бренды «Доширак» и «Чан Рамен», сообщила организация. Фактически, показатели белков, жиров или углеводов не совпадают с заявленными. При этом эксперты зафиксировали значительное улучшение микробиологической безопасности продуктов. Дамоклов меч в виде Национального антикоррупционного бюро Украины навис над украинскими политиками, пишет Financial Times, ссылаясь на бывшего словацкого дипломата и специалиста по Украине Балажа Ярабика. По его словам, провал попытки подчинения антикоррупционных органов киевским властям вывел НАБУ на более сильную позицию. Дефицит бюджета США составил 2 триллиона долларов за 11 месяцев финансового года, сообщило бюджетное управление Конгресса. Отмечается, что это на 6 миллиардов меньше дефицита, зафиксированного за прошлый аналогичный период. Аналитики подчеркивают, дефицит бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Одиннадцать часов 32 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. Несмотря на дефицит бюджета в США, республиканская партия выиграет промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. И точка. По крайней мере, в этом уверен президент Дональд Трамп. Подробности далее. Также Дональд Трамп обещал американцам дивиденды, если партия сохранит контроль над обеими палатами. Какие и как проходит съезд республиканской партии в Техасе, подробности узнали Илья Приходько, Ирина Савельева и Далила Цельбель.
2: Трамп пообещал $5000 каждому взрослому гражданину США, если республиканская партия будет довольна успехами на этих выборах.
3: Лучшее вложение этого полугодия, получается.
2: Получается так. Вообще, этот съезд уже называют «Трампалуза», по аналогии с названием ежегодного музыкального фестиваля, который проходит в Чикаго. Таким образом, подчеркивается, что съезд сосредоточен на самом деле не на республиканской партии, а на фигуре самого Трампа. Трамп уже успел выступить на съезде. Его речь длилась около 2 часов. Он сказал очень много интересного, естественно, похвалил себя за успешную налоговую и миграционную политику, например. Но давайте по порядку. На первой в истории промежуточной конвенции любой партии, угадайте здесь, чья это цитата, Трампа представил кантри-музыкант Ли Гринвуд. Он выступил со своей песней «God Bless the USA». И вот как это было.

0: как-то совсем не вдохновляет голосовать.
1: Есть такое ощущение, да. Но Трампу зато выступление понравилось. Он очень долго благодарил Гринвуда за него. После обещания раздать по $5000 всем взрослым гражданам США, Белый дом разместил в официальных аккаунтах отрывок речи президента о том, что Америка не для продажи и что Трамп не ведет переговоры с коммунистами, социалистами,

0: социалистами и, цитата, радикальными леваками-лунатиками. Ну и кроме того, Трамп заявил, что это одни из самых важных выборов в американской истории.
1: Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад, и вам придется пройти через этот ад точно так же, как это было всего 2 года назад.
2: Дональд Трамп хорош в жанре стендапа, очевидно.
0: 100%. Он также успел пообещать, что республиканцы обеспечат США энергетическое доминирование во всем мире. Ну и, конечно, не обошел стороной вопрос Ирана.
1: Мы стали мощнее, чем ОПЕК. Цены на нефть упадут после этих крайне важных выборов, и война с Ираном завершится. Иран изо всех сил цепляется за надежду, что мы проиграем выборы, и им нужно будет иметь дело с тупыми, слабыми демократами. И тогда они получат ядерную бомбу. Но мы этого не допустим. Если бы у Ирана было ядерное оружие, я бы звонил их верховному лидеру со словами: «Мистер верховный лидер, как у вас дела, сэр? Могу я для вас что-то сделать?» Но вместо этого мы выбомбим из них всю дурь.
0: А еще Трамп вновь предложил переименовать Армузский пролив в честь себя любимого.
2: Странно, почему не пролив Америки? А кто-то, кроме Трампа, выступал? Какие-то были заявления?
0: Да, были и достаточно серьезные темы. На этом съезде глава Минфина США Скотт Бессент, например, отметил, что всего за 15 месяцев США, цитата, прошли путь от автопилота до овердрайва. Он долго говорил об экономике Америки и также отметил, что от президента, который не смог заставить себя проснуться, это Джо Байден, США перешли к президенту, который, цитата, отказывается спать.
3: Президент Трамп уже однажды перевернул ситуацию в стране с ног на голову, и он делает это снова. План президента никогда не сводился к снижению налогов. Его экономическая программа включает торговые соглашения и дерегулирование. Сегодня новый промышленный суперцикл переходит от инвестиций к производству, от чертежей к зарплатным ведомостям. Все, от ВВП до фонда оплаты труда на предприятиях, набирает обороты.
2: Бессонница тоже как будто бы не сильно хорошо. Кто еще выступал?
0: Выступал также генпрокурор США Тодд Бланш. Он заявил, что число нелегальных пересечений границы достигло самого низкого уровня с 1970-х годов. Также он подчеркнул, что Управление по охране правопорядка зафиксировало самое значительное за год снижение числа убийств в истории США. Сенатор-демократ Джон Феттерман по видеосвязи тоже подключился к съезду. Здесь, конечно, есть некоторое удивление, почему демократ все-таки это сделал. Сам он объяснил это тем, что он руководствуется здравым смыслом. «Я всегда буду на стороне Америки», заявил Феттерман.
2: То есть такой демократ-крипто-республиканец.
0: В общем, темы обсуждались достаточно важные, ну, по крайней мере, те, которых не касался Трамп. Он в ходе выступления успел даже раскритиковать внешний вид генпрокурора Техаса и кандидата в Сенат Кена Пакстона.
1: Это оскорбительно. Надеюсь, Кен не обидится, но я должен это сказать. Некоторым может не нравиться, как он одевается. Мне вот не нравится, хотя сегодня он выглядел очень элегантно в своем синем костюме. Некоторым может не нравиться, как он разговаривает. Как я говорю, многим тоже не нравится, но люди-то меня слушают. Как я выгляжу, многим тоже не нравится. Так вот, вам может не нравиться, как он выглядит, но вот вам новость. Он лучший генпрокурор в истории Техаса, а может и всех США.
0: Тут поясню. Дело в том, что Пакстон достаточно часто этим летом появлялся в спортивных пиджаках. Сам он это объяснял тем, что Техас — это относительно неформальное место, ну и к тому же там было летом очень жарко.
4: Далила, есть уже какая-то реакция на конвенцию?
0: Да, демократы ее критикуют, как, в принципе, и СМИ. Например, демократ Кендалл Уитман заявил, что Трамп дает американцам пустые обещания, явно намекая на его обещание выплатить каждому гражданину по $5000. BBC отмечает, что Трампу явно понравилась его речь, а вот кому-то другому — вряд ли. Рейтер тем временем пишет, что в республиканской партии начинается обсуждение возможного кандидата в преемники Трампа. Его президентский срок, я напомню, истечет в 2029 году. В случае слабых результатов на промежуточных выборах в Конгресс, как отмечает агентство, обсуждения преемника Трампа могут стать публичными. Главные претенденты, и здесь никаких сюрпризов, это вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь США Марко Рубио. Венсов в партии считают возможным продолжателем курса Трампа, а вот Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам.
5: Это была Далила Цельбель. По данным опроса Financial Times, из-за растущей инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. Как отмечает газета, это ставит республиканцев в сложное положение перед промежуточными выборами, так как вопросы экономики традиционно считались их сильной стороной.
6: РБК отрасли. СБИР отчитался о росте ипотечного кредитования. В августе 2026 года банк выдал ипотеку на сумму 268,9 миллиардов рублей. Это на 6,3% больше, чем в июле, и на 1,1% выше уровня августа прошлого года. Алексей Лейпиц,

0: Директор департамента «Домклик» Сбербанка отметил, что ипотечный рынок продолжает перестраиваться в сторону большей сбалансированности. По итогам августа объем выдач на первичном рынке составил 140,5 миллиардов рублей. На 17,2% больше, чем в июле, но на 18,3% меньше, чем в прошлом году. Вторичка сохраняет высокие позиции. В августе объемы кредитования в этом сегменте составили 67,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раз выше августа 2025 года. Ну а теплый сезон продолжает поддерживать интерес к загородной недвижимости. Совокупный объем выдач на покупку готовых загородных домов и строительство собственных составил в августе 52 миллиарда рублей.
1: РБК отрасли. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: 11.40 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Далее к теме образования. Один психолог на 300 учеников. Такой норматив в школах предлагает установить Минпросвещение, чтобы не перегружать специалистов. Сейчас им зачастую приходится работать с гораздо большим количеством детей. При этом в случае принятия поправок дефицит таких сотрудников составит примерно 26 тысяч человек, пишет Коммерсант. А как эту идею оценивают в школах? На связи со студией заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Александр, приветствую. Один психолог на 300 детей. Этого достаточно? Вот как часто вообще дети обращаются к психологам?
4: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, я за снижение пропорций, конечно, потому что сказано было, что с большим числом детей психолог имеет дело, как правило. А каким большим? Это 700, 800, 900 человек. Но и 300 человек – это, конечно, цифра гигантская для обслуживания одним специалистом.
3: А как это происходит вообще? 300, даже 300 человек на одного психолога?
4: Как происходит? Да, но это либо по плану, который имеется у психолога, там, привлекать таких-то детей по расписанию, иными словами, либо, так скажем, по срочному графику, когда по заявке администратора или классного руководителя проводится встреча, беседа, так скажем, вне плана с каким-то ребенком. Вот два основных трека.
3: Вот здесь поподробнее попробуем, Александр, сейчас разобраться, чем конкретно школьный психолог должен заниматься, скажем так, в первую очередь. То есть какими-то, скажем так, горячими случаями, там, не знаю, красный код, и вот вызывают психолога, или это мониторинг постоянный происходит?
4: Надо сочетать, хотя это очень сложно, но сочетать мониторинг, профилактику, безусловно, профилактику суицида, каких-то психологических травм, состояние тревоги и так далее, с купированием вот так горячих случаев, которые каждый день имеют место практически. Такое сочетание – это сложнейшая нагрузка. Это конфликт обязательно происходит на неделе. Такой конфликт участия психолога, в котором, в разрешении которого обязательно.
3: А если к этому моменту, вот к началу учебного года 26-го, какая-то статистика, быть может, по вот этим как раз-таки красным случаям, назовем это так, каким-то особенно тяжелым, то есть насколько, какова обстановка вообще сейчас в школах и вот с психологическим состоянием детей?
4: Обстановка напряженная, много неврозов, психозов, тревожных состояний и динамика растет. Конкретные цифры я вам не назову, но то, что, так скажем,

0: наращивается, вернее, цифры эти увеличиваются. Это я заявляю вполне, так скажем, точно.
1: Ну, при этом наблюдается дефицит сотрудников. Вот составляет он примерно 26 тысяч человек. Вот 26 тысяч человек, это тоже цифра приличная. Есть столько специалистов на рынке?
0: Ну, вот сразу их не возьмешь, как специалистов ниоткуда и в других сферах. Надо развивать сеть курсов, на которые могли бы поступать и привлекаться к которым педагоги. В общем-то, педагог должен и любого предмета иметь и психологическую подготовку. Ясно, что она детренируется в ходе, скажем, рутинной работы и без практики. Так что это подготовка на курсах и актуализация тех умений и навыков, которые давались в педагогическом вузе, если педагог, ну, он, как правило, обучался в педагогическом вузе уже на новом этапе с учетом новых вызовов, потребностей и нюансов. А так-то, разумеется, желательно, чтобы психологические факультеты университетов направляли уже по какой-то, ну, не знаю, разнарядке, а по запросу, по крайней мере, больше специалистов в сферу образования. Причем не просто направляли так, чтобы они через 2-3 месяца или полгода убегали в нее, а все-таки укоренялись, оставались. Для этого нужны меры социально-экономической поддержки. Все вот в таком сочетании, в такой комбинации только возможно.
1: Словом, тут нужен какой-то комплексный подход. Понятно. Благодарю. На связи со студией был кандидат психологических наук Александр Снегуров. Для школьников норма другая. Один психолог на 200 детей. В колледжах и техникумах один специалист на 500 учеников, следует из нормативов Минпросвещения. При этом для детей с ограниченными возможностями здоровья норма рассчитывается по отдельной формуле. Далее к другим темам. Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин, новый исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в выполнении поставленных задач. Как назначение Фокина отразится на институте, выясним на связи со студией театральный критик Никита Балашов. Никита, приветствую. Итак, по какому пути может Фокин повести ГИТИС?
2: Вы знаете, я думаю, что Александр Игоревич поведет по тому же самому пути, по которому вел его и Григорий Анатольевич Заславский, предыдущий ректор. То есть, как бы, улучшение качества выпускаемых специалистов, на мой взгляд. Потому что при Григории Анатольевиче огромное количество великолепных спектаклей, талантливых актеров выходило из ГИТИСа. Я убежден, что Александр Игоревич эту традицию продолжит.
1: И вот как, на ваш взгляд, назначение сможет повлиять в целом на институт? Может быть, будут все-таки какие-то нововведения, какие-то, новаторские какие-то мысли внесет ли Фокин в структуру?
2: Вы знаете, я не думаю, что какие-то кардинальные решения будут приняты, потому что, как бы, Александр Игоревич — это ГИТИСовец от мозга до мозга костей. Он сам закончил продюсерский факультет. Он, насколько мне известно, работает доцентом на кафедре продюсерского факультета, поэтому, как бы, он отлично знает всю эту кухню и знает все проблемы. Я полагаю, что просто как раз именно такой человек и нужен, потому что это очень хороший, очень талантливый организатор. Лично от себя могу предположить, что Александр Игоревич, который знаком абсолютно со всем, с руководством абсолютно всех московских театров, ну, может быть, будет помогать талантливым выпускникам побыстрее проходить эти вот, как бы, творческие конкурсы в театре и устраивать их туда, куда действительно им надо устраиваться, чтобы они там не маялись без работы, а сразу входили в труппы лучших московских театров.
1: А как вы считаете, Александр Игоревич, он сможет задержаться в этой должности? Вообще надолго он у руля ГИТИСа?
2: Вы знаете, я думаю, что, ну, понятное дело, что будет руководство ГИТИСа, ученый совет будет утверждать эту кандидатуру, как бы соглашаться. Я думаю, что, скорее всего, да, он может быть там и надолго, потому что этот человек, опять же, свой. Это свой ГИТИСовец, и он, насколько мне известно, пользуется большим уважением в коллективе. Поэтому почему нет? Плюс, как бы, у него есть очень хороший опыт работы чиновником. Такое сочетание, как бы, продюсера.

0: и чиновника, почему бы нет? Почему бы не попробовать вот такого человека?
1: Вот, собственно, о совместимости вот этих должностей, исполняющей обязанности ректора, с ролью начальника управления театра столичного департамента культуры. Вот этот баланс, да, между, скажем так, менеджментом и искусством, что ли, если можно, да, вот так вот сопоставить. Удастся ли Александру Игоревичу вот это сохранить?
0: Я надеюсь, что все-таки удастся. ГИТИС – это тот самый вуз из четверки больших театральных вузов, которые никогда не возглавляли ни актеры, ни режиссеры. Возглавляли либо там театроведы, я так и думал, что театровед, наверное, возглавит. Но продюсер – это как бы близкий к театровическому факультету. Всегда возглавлял руководитель, менеджер, организатор. Практически всегда. И почему нет? Конечно, у него, думаю, вполне получится. Как бы знание, наверное, умение разговаривать с чиновниками, умение там как бы договариваться, вот как бы дипломатия. Почему нет? Конечно, она очень нужна на должности ректора.
1: Благодарю. На связи со студией был театральный критик Никита Балашов. Напомню, Александр Игоревич Фокин, театральный менеджер, педагог, кандидат искусствоведения. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа еще в 2010 году. С 2008 по 2021 год он работал в студии театрального искусства, где прошел путь от младшего администратора до директора. С 2013 года Фокин преподает в ГИТИСе. Он ведет дисциплины, связанные со статистикой культуры, планированием и организации проката репертуара, а также с историей и направлениями продюсерской деятельности. Россия намерена отменить визы для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с президентом страны То Ламом. При этом интерес россиян к самому Вьетнаму продолжает расти. По словам Путина, только за первое полугодие страну посетили более 800 тысяч российских туристов. В Минэкономразвитии рассчитывают, что по итогам года взаимный турпоток между Россией и Вьетнамом может достичь 1,5 миллиона поездок. В ведомстве также отметили, что рост числа прямых рейсов, сейчас их 78 в неделю. Кроме того, за последний год появились 20 новых маршрутов. Отмена виз для вьетнамцев вместе с расширением авиасообщений может увеличить поток туристов из Вьетнама в Россию примерно на треть, считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
2: Безвизовый режим способен стать серьезным драйвером роста въездного туризма из Вьетнама в Россию. Уже сейчас мы наблюдаем, что это направление показывает высокую динамику. В 2025 году число туристических поездок граждан Вьетнама в Россию выросло примерно на 35,7% до 35 300 человек. А в первом полугодии 2026 года рост продолжился. Если безвизовый режим будет запущен и одновременно будет расширяться авиаперевозка, можно ожидать дальнейшего роста турпотока порядка 30-40% в среднесрочной перспективе. Для вьетнамских туристов наиболее востребованными, вероятно, останутся Москва и Санкт-Петербург. Это два ключевых города российского культурно-познавательного туризма. Можно ожидать роста интереса к другим регионам. В первую очередь перспективно Владивосток и Дальний Восток благодаря географической близости и возможности сформировать отдельный продукт для азиатского рынка.
1: В безвизовом режиме есть и другие экономические выгоды. Если говорить о российском рынке труда, вьетнамские работники могли бы восполнить дефицит кадров. Но основной вопрос в процедуре оформления таких сотрудников рассказал директор Департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Денис Дыбов.
3: Сейчас правила привлечения иностранной силы очень серьезно ужесточаются с контрольной точки зрения для бизнеса. И тут неважно, приедет она из Вьетнама, из Индии или из какой-то другой страны, не российскую трудовую силу будет привлечь, регистрировать, использовать очень сложно, потому что там огромное количество отчетности в МВД. Ответственность сейчас вводят для предпринимателя, он отвечает, скажем так, за этого иностранного сотрудника. Если будут какие-то кадры, которые помогут бизнесу какой-то трудовой дефицит закрыть, в целом это, конечно, положительно. В основном это, конечно, производственная и обрабатывающая промышленность. Может быть, то, что касается складского направления, какое-то курьерское. Они работают немного, работают в сфере услуг массажа, кухни, и определенно есть опыт в Лекпроме.
1: Напомню, россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Такой режим действует с 2023 года. Россия в последнее время расширяет список стран с взаимным безвизовым режимом. В декабре прошлого года визы отменили также для граждан Китая.

0: Автоньюз.
1: Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или в запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например, случаи резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией, передал информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите – пользуйтесь, не хотите – не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?
2: Что это было? В эфире.
3: Рост настолько быстрый, что он не дает возможность себя монетизировать. Как парадоксально это не звучит, потому что особенностью фармацевтической индустрии является высокий оборотный капитал. Чем больше ты растешь, тем больше ты должен инвестировать в запасы, в дебиторскую задолженность, потому что когда ты делаешь отгрузки дистрибьютору, тебе нужно потом ждать очень долго, чтобы вернуть свои деньги назад. Это одна из мер, которая стимулирует дистрибьюторов продавать именно твой продукт. Поэтому операционного денежного потока фактически нет.
4: Прибыль есть, деньги есть, но тут же они инвестируются.
5: Старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егозарян в программе «Инвестиционный час».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
9: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
5: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается

0: добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
1: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Индийские авиакомпании закупят 85 российских Ил-114-300. Документы были подписаны на международной выставке «Инопром Индия». 50 самолетов поставит авиакомпания Pinnacle Air, еще 35 Sleek Aviation, сообщает пресс-служба Ростеха. Кроме того, на базе перевозчика Sleek Aviation будет открыт учебный центр с полнопилотажным тренажером. Около 11 тысяч заявок на регистрацию изобретений поступило в Роспатент в этом году. Это на 15% больше по сравнению с 2025-м, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Зубова, в лидерах традиционно находятся разработки в области медицины и фармацевтики. Верховный суд Удмуртской республики снял с участия в выборах в Госдуму кандидата от «Яблока», председателя регионального отделения партии Ию Боронину, сообщила политик в своем телеграм-канале. В качестве категории дела на сайте суда указано о защите избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Германия больше не лидирует среди стран Евросоюза по количеству просителей убежища. Первое место досталось Франции, следует из доклада Европейского агентства по вопросам убежища. В первом полугодии Франция получила наибольшее количество прошений – 69 тысяч. Это пятая часть от общего числа заявок. За ней с небольшим отрывом следует Италия – 66 тысяч, Испания и Германия – по 55 тысяч прошений. Еврокомиссия может прекратить финансирование земли Саксония-Анхальт из-за прихода к власти партии «Альтернатива для Германии», пишет Тагесшау, ссылаясь на депутата от партии «Зеленых» Даниэля Фройнда. Он отметил, что АДГ действует против европейского проекта Евросоюза, в связи с чем, если потребуется, Европейская комиссия будет вынуждена приостановить финансирование. Из текущего бюджета ЕС по год Саксония-Анхальт получит почти 3 миллиарда евро на ремонт школ, комплексную реконструкцию спортзалов и детских садов, а также закупку медоборудования. По данным издания, эта земля получает больше всего финансирования Евросоюза на душу населения. Больше новостей на сайте РБК.
2: В столице 12 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа традиционно смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи сегодня в целом позитивно настроен, но сдержан в своих движениях, поскольку инвесторы ждут завтрашнего заседания ЦБ по ставке. 2268 пунктов прямо сейчас в плюсе на 0,18%. А вот нефть марки Brent уже выше 102 доллара за бочку, прибавляет почти 0,8%. Все это на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке обмена ударами между Ираном и США в этом регионе. О валюте на межбанке. Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 98 рублей 4 копейки и юань к этой минуте 12 рублей 54 копейки. Рубль продолжает понемногу укрепляться. Ближайшие 7 минут в нашем эфире. Через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Технологии и тренды». Ну, а прямо сейчас к ситуации с маркетплейсами. Более 80 тысяч пунктов выдачи заказов Озон с этого дня стали выполнять функции небольших складов.

0: Теперь товары продавцов смогут размещаться непосредственно в точках выдачи, а клиенты заказывать их прямо оттуда, анонсировали новую логистическую модель в конце августа. Кроме того, в ПВЗ начнут продаваться товары, которые покупатели не забрали в течение 2 недель или отменили. Если клиент закажет такой товар, его заберет курьер и доставит в нужный город. За обработку и размещение заказов владельцы будут получать дополнительную плату, отмечали в Озон. Что это значит для владельцев таких пунктов? Собеседник радио РБК Артем Бобцов, у которого есть ПВЗ, убежден, что нагрузка вырастет.
1: Разумный смысл в этом есть. ПВЗ без малого 100 тысяч у Озона. Если посчитать общую площадь складов ПВЗ, получится, что она больше, чем площадь всех складских комплексов, которыми Озон оперирует. Пока эксперимент начинается с небольшого количества, буквально 1, 2, 3 стеллажа на каждом ПВЗ выделяется. Наверное, Озон оставляет вот этот временной лаг до середины октября, чтобы посмотреть, как вообще эта история будет работать. Для продавца никакой нагрузки нет, наоборот, он даже сэкономит, потому что раньше возврат, если клиент какой-то делал в ПВЗ, он ехал обратно на склад, за эту дорогу деньги платил продавец. Сейчас он платить за эту дорогу не будет, потому что заказ поедет сразу напрямую покупателю. Увеличится нагрузка на ПВЗ после истории с Wildberries. Примерно половина оборота Wildberries, вот, по крайней мере, в московском регионе перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть, на самом деле, логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
0: Еще из нововведений, но уже с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары на хранение напрямую в ПВЗ. Также появится опция доставки товара в ближайший пункт для последующей транспортировки силами Озон в другие точки. На первом этапе товары, оказавшиеся в ПВЗ, нельзя будет вывести, но их можно будет распродать. Как к новым опциям относятся селлеры? На связи со студией продавец Озон Богдан Рябницкий. Богдан, приветствую. Насколько для вас, вот как для продавца, это удобно? Вы бы воспользовались вот такой возможностью?
2: Добрый день. С одной стороны, достаточно удобно и логично то, что товары после отмены или возврата клиента больше не будут возвращаться на склад, что, в принципе, отменяет обратную логистику и гипотетические расходы на нее. С другой стороны, это все зависит от того, насколько большой или маленький объем продаж у селлера, так как даже сейчас грузить на ПВЗ поддонами нельзя, грузить можно только коробками. Очевидно, это будет очень удобно для тех селлеров, которые почти не используют поддоны. Но как поступить, если в один кластер поставка может составлять до 20 поддонов, пока что непонятно, ведь их на ПВЗ размещать нельзя и даже поставлять на данный момент. Конечно, также будет тяжелее отслеживать остатки внутри определенного кластера. Но я думаю, что удобство — это не первостепенная цель, которую преследовал Озон, когда вводил эти изменения.
0: Так, а первостепенная цель тогда, еще раз давайте подчеркнем, Богдан, на ваш взгляд, какая?
2: Конечно же, это диверсификация рисков и использование складов для того, чтобы уменьшать количество остатков в одной точке, которая может пострадать. На примере Wildberries, которые использовали централизованный подход, и, к сожалению, это привело к не самым лучшим последствиям.
0: А был ли на это запрос от селлеров? Я имею в виду вот нововведения, о которых мы сейчас говорим, и почему решили ввести эту меру?
2: Конечно, селлеры, в принципе, ожидали того, что Озон будет...
0: Богдан?
2: Лучше подходить к нынешней ситуации, смотря на опыт Wildberries и пытаясь как-то адаптироваться. И таким образом они вводят новые системы, например, как страховку впервые среди маркетплейсов, такую, как распределение по ПВЗ. В принципе, селлеры смотрят на это положительно.
0: А приведет ли это к каким-то дополнительным издержкам, вот возвращаясь к тем самым палетам, которые не поместятся, и, ну и да, действительно, тут законы физики-то никто не отменял, как говорится?
2: Пока что это неизвестно. Пока что Озон говорит, что дополнительных расходов в данный момент никаких нету, пока они только тестируют. Нужно будет ждать в будущем. У меня большие вопросы к размещению поддонов и размещению крупногабаритных товаров, которые, в принципе, в ПВЗ могут не поместиться, и огромного количества товаров, которые в ПВЗ могут не разместиться. Но нужно будет смотреть, как Озон будет к этому адаптироваться и какие новые правила он будет для этого вводить.
0: Благодарю. На связи со студией был продавец Озон Богдан Рябницкий. Атаки на логистические центры крупнейших российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались, напомню, в середине июля. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа и Озон. Беспилотники атаковали их логистические центры в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Оренбурге и

0: Ну а теперь вернемся к теме нефти. Напомню, сегодня цены на марку Brent поднялись выше $102 за баррель. Стоимость ноябрьского фьючерса на лондонской бирже ICE Futures выросла на почти процент, 95 сотых в плюсе. И на максимуме достигла отметки в $102.17 за бочку. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11 часов 33 минуты по Москве. В предыдущий раз Brent торговалась выше $102 за баррель более 3 месяцев назад. Это было 22 мая. Как пишет CNBC, цены на нефть растут на фоне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Она возросла после того, как во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Эскалация конфликта между США и Ираном, который длится уже 7-й месяц, повышает риск роста цен на нефть свыше $120 за баррель на фоне участившихся атак на морские суда. Это сообщил соруководитель отдела глобальных сырьевых исследований в Goldman Sachs Дан Струйвейн. К этой теме мы вернемся в ближайшем выпуске программы «Рынки». Ну а далее, буквально через минуту в нашем эфире, программа «Технологии и тренды».
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: В августе в Пекине роботы пробежали 100-метровку меньше, чем за 10 секунд, 9,32, быстрее рекорда Усейна Болта. А год назад лучший результат на тех же играх был 21 с лишним секунды.
3: А параллельно самый известный производитель этих роботов, компания Uni3, вышла на биржу с ростом 629% в первый день. И за неделю потеряла половину стоимости.
2: То есть рекорды роботов растут, а рынок в них, получается, как будто не очень-то и верит. Вот с этого и начнем.
1: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес», которая только что вернулась с двух главных робототехнических событий Китая. Привет, Алиса!
4: Привет-привет!
2: Ну что, как ты характеризуешь рынок в Китае? Индустрия сейчас на подъеме или на перегреве, если коротко?
4: Одновременно и то, и то. И на подъеме, и на стадии перегрева, потому что, конечно, гуманоидные роботы — это прям большой хайп, и к ним очень-очень много внимания. И, конечно, они становятся героями вообще всех социальных сетей. Но в то же время мы видим, как технологии совершенствуются, потому что, например, вот недавно там главные события какие? Это был World Robot Conference в Пекине, и потом там же проходили всемирные гуманоидные игры, уже вторые. Я была и в прошлом году, и в этом году, и могу сказать, что если в прошлом году роботы бежали на ручном управлении, за ними бежали мальчики-разработчики. И
2: нужно было еще поспевать за своим роботом.
4: Надо было успеть за этим роботом и управлять, это была тяжелая задачка. В этом году роботы уже бежали автономно, и это большой вообще сдвиг в области робототехники, потому что у этих роботов повышаются их возможности. Но здесь надо отметить, что одно дело там бегать и преодолевать препятствия, совсем другое — это уже управлять какими-то небольшими предметами. Потому что, например, помимо спортивных дисциплин, такие как там бокс, тайчи, бег, прыжки в длину, были также очень практичные задачи, там, переместить куда-то коробку или, например, взять, знаете, вот в аэропорту, когда есть очередь, есть такие ленточки.
2: Да.
4: И вот робот должен был взять эту ленточку и ее вот туда вот вставить.
2: К столбику.
4: Да.
2: Вау, и это, оказалось... это и для человека, это, в общем, непростая задачка.
4: Да. И в целом там даже больше происходили не в автономном режиме эти задачки, а в режиме телеуправления. Ага. То есть сейчас во многом для практических задач роботы еще управляются оператором, который в костюмчике или там с джойстиками, может или рядом стоять, или у него может быть на глазах вот VR, и он будет эти задачки выполнять для того, чтобы робот делал эти движения. Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов — это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень-очень много картинок, звук и так далее.
2: Весь интернет. Мы просто взяли весь интернет.
4: Весь интернет туда вот взяли и

0: далее. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы, это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
1: Давайте посмотрим. Юни 3 вышло на IPO, а не кто-нибудь другой. И 629% в плюсе в первый день. А потом, за следующую неделю, минус 53. За что инвесторы-то в итоге заплатили?
0: Потому что все туда забежали, такие, Юни 3, это прям один из самых знаменитых брендов китайских роботов. Конечно, все туда ломанулись, и был перегрев. Но потом потихонечку ситуация выправится. Но, по моим ощущениям, Юни 3 потихоньку начинают терять свои лидирующие позиции. Они были пионерами, да. Они выстрелили со своим роботом G1, который маленький такой робот, который везде используется для там, развлечения, для того, чтобы люди на них учились, там, студенты учились на них что-то делать. Поэтому в целом сейчас очень много других компаний, которые делают тоже роботы, которые могут с ними конкурировать. Там, например, тот же Agibot, Galbot, Engine.ai делают мощных, интересных роботов. И сейчас, прям десятки, сотни компаний в Китае разрабатывают решения и двигают немножко Юни 3 с лидирующей позиции. Например, у Agibot и их третий новый робот очень классный, такой большой, классно танцует. И у них есть, например, сейчас высокогрузоподъемный робот на мобильной платформе. То есть они ориентируются очень хорошо на разные бизнес-применения. У Юни 3 сейчас нет нормальных бизнес-применений. То есть все роботы, которые они делают, они, например, до сих пор не выпустили робота на мобильной платформе, который мог бы для бизнеса использоваться. Все другие компании это сделали, они еще нет.
1: Это скорее аттракцион такой, чтобы рилс посмотреть.
0: Да.
2: И удивительно, что на этом аттракционе можно на бирже очень неплохо зарабатывать. Да? То есть, если сильно упрощать, конечно, то, что
0: сейчас
2: мы говорим.
0: Сейчас и другие выйдут. Сейчас же и Agibot в какой-то момент выйдет, и Engine.ai, и там, их там очень-очень много.
2: Если брать цифры по отгрузкам, то Юни 3 себя очень хорошо чувствует. Agibot тоже или лидер, или там один из лидеров. Но что такое вообще цифры по отгрузкам? Потому что я так понимаю, что очень многие компании, как в Китае, так и по миру, покупают роботов, но, как ты говоришь, пока не очень понятно, где их использовать.
0: Да, могу сказать следующее. Сейчас последние данные, которые публиковал Agibot, что они всего сделали 15 тысяч роботов, а Юни 3 сказали, что они за все время сделали порядка 18 тысяч роботов. Причем в прошлом году и та, и другая компания, у них было там 5-6 тысяч роботов за прошлый год. То есть они за этот год очень значительно увеличили продажи. Но с точки зрения, что это за отгрузки, вообще у этих компаний, может быть, там очереди просто стоят, чтобы к ним прийти, посмотреть их роботов и их купить. Но вот с точки зрения бизнеса, например, есть серьезные игроки, которые тоже разрабатывают гуманоидных роботов, но они их еще там не продают. Например, Хикробот. Они их вообще не продают, потому что у нас это на разработке. Мы понимаем, что это не готовый рыночный продукт, мы не будем его продавать, пока мы его там не допилили для того, чтобы это не портило отношение к нам, как к серьезным игрокам. Вот. Сами эти роботы к серьезной эксплуатации не сильно готовы, потому что это важно, как робот будет заряжаться, как сколько он будет работать и так далее. Сейчас это больше все, что касается там прямохождения и двуногости, это все для развлечения. А все, что касается мобильных платформ, гуманоидно-мобильных платформ, это как раз для бизнеса, потому что эти роботы могут взять что-то и перевести куда-то, да, перемещать и передвигаться, и быть более стабильными.
1: А реально-то в итоге покупают гуманоидов или эти колесные платформы?
0: И то, и то. Сейчас покупают, но на колесных платформах там могут больше собирать тоже какие-то данные для того, чтобы потом это все применять для бизнеса. Сейчас реальных бизнес-кейсов не так много. Сейчас компании решают задачу интеграции, потому что, например, в промышленной робототехнике есть производители роботов, а есть те, кто внедряет этих роботов в компании-интеграторы. То же самое будет и в гуманоидной робототехнике, кто-то должен будет это внедрять и интегрировать. Например, у нас на телефоне, на компьютере есть приложение. И нам надо будет для того, чтобы робота использовать для чего-то, купить это там приложение, может быть, если нужны другие захваты там какие-то, чтобы мы их переустановили, для того, чтобы робот мог бы выполнять эти задачи. И вообще вся эта тема с гуманоидами, она почему развивается? Потому что все хотят создать какое-то универсальное устройство, которое сможет выполнять всякие разные задачки и не будет узкофункциональным. Потому что все роботы, которые сейчас есть, они узкофункциональные. А здесь есть мечта, что мы сделаем одну какую-то платформу, которая сможет выполнять все, что нам там надо.
1: Ух, Вот это будет будущее, конечно, когда мы будем загружать в робота скиллы, как сейчас в нейросети. Ну что, может быть, тогда вернемся немножко на шажочек назад, поговорим снова об этих чудесных робототехнических играх, потому что я смотрел видео оттуда. Это настолько интересно. Это интереснее, чем Олимпиада, друзья мои.
0: Я там вообще была, могу рассказать, как все вживую происходит. Стадион, который вообще предназначен для зимних видов спорта. Он закрыт, сделан у него там манеж, и ты сидишь на трибунах, и есть вот этот манеж, где роботы бегают, а в центре много разных зон, где еще параллельно происходит куча соревнований. И ты, как СДВГшник, вообще не понимаешь, куда смотреть.
1: Да,
0: потому что везде что-то происходит. Классно это видеть и в трансляции, и на месте тоже быть, на самом деле, прикольно. И вообще можно туда поехать, купить билет и тоже в этом всем поучаствовать, посмотреть. То есть это не так уж как бы...
1: Дорогие билеты, кстати.
0: От нескольких тысяч рублей до 8 тысяч рублей может быть билет.
2: Класс. Все-таки, если говорить про будущее роботов, хочется закончить каким-то таким взглядом в будущее. Если я правильно понимаю, то основатель Unity тут на этой World Robot Conference сказал, что мы думали, что мы достигнем универсальности лет через 5, а теперь посмотрели на все происходящее и понимаем, что лет через 5-10. Ты, как специалист, который давно за этим следит, что видишь и насколько рассчитываешь, что роботы действительно станут универсальными в каком-то ближайшем будущем?
0: Ну, 5-10 тоже, наверное, скажу. То есть чему-то они научатся через год, 2-3, каким-то простым задачкам управления с крупными предметами. Ну, например, мне кажется, одна из первых задач, которая реально пойдет...
2: Разгрузка на складах.
0: Полетирование, депалетирование.
2: Да.
0: Вот это прям, наверное, скорее всего, будет чем-то из первых.
2: Давай поясним, что полетирование, депалетирование – это супер важная задачка для любого распределительного центра. Если вы отгружаете что угодно от помидоров, заканчивая ноутбуками, то вам нужно это все складывать на палеты и потом раскладывать, потом опять складывать, когда это уходит с распред-центра куда-то в конкретный магазин. В общем, это супер полезная задачка для экономики, которую сейчас выполняют люди, которые вообще делают супер неинтеллектуальную работу.
0: Да, и там еще есть трудности, потому что сейчас это все стандартизировано, там роботы перемещают ящики одинаковые. Они только
2: на палеты на самом деле
0: разные.
2: Выкладываются разные
0: ящики. Да, там все абсолютно разные. И сейчас промышленные роботы уже умеют, например, складывать, перекладывать, делать палетирование, например, с разными ящиками. А гуманоиды еще только этому научатся. И когда они это смогут делать, то это будет, конечно же, значимый прорыв. Но я могу сказать, что ритейл, например, и в магазинах тоже гуманоидные роботы нужны. Сейчас, например, в Китае очень много кейсов, как... роботы берут что-то с полки. Вот, скорее, для дарксторов такая история, что вот мы, когда курьером что-то заказываем...
2: Да, брать корзину.
1: Яндекс.Лавка, еще... самокат, вот это все.
0: Да-да-да, надо, чтобы кто-то собрал заказ, и вот это тоже сейчас отрабатывает.
2: И это, на твой взгляд, оптимальнее делать гуманоидным роботом, а не каким-то на мобильной платформе? Или это открытый
0: как
2: вопрос?
0: Это гуманоидный робот на мобильной платформе, потому что у тебя есть мобилка с двумя руками. Вот. Но там...
2: А, то есть у него ручки сверху,
0: да,
2: а внизу тележечка.
0: Ну, да, то есть надо понимать, что сейчас есть вот это вот разделение, есть роботы, которые на ногах ходят, а есть те, которые ездят на тележке. И тележка, это, конечно, ну, значит, что робот будет стабилен. То есть у него будет стабильная база, которая может перемещаться. Двуногость, она нестабильна. И с другой стороны, когда робот на мобильной платформе, он еще может, например, батарея у него под руками снизу расположена, он может и сам вытаскивать батарею и вставлять новую. Есть сейчас еще тренд того, что роботы будут меняться чисто физиологически, механически, точнее. Да. Просто потому что, ну, у нас есть там представление, какими они должны быть, но когда механически происходит совершенствование конструкции и там удешевление производства, и, там эксплуатация начинается, понятно, каким он должен быть. Ну, например, у гуманоидов, которые выполняют бизнес-задачки, у них на руках должны быть камеры. Они должны видеть, что они берут. Вот у нас на руках нету камер, а у них они есть для того, чтобы они могли взаимодействовать с предметами.
1: Форма воды, помните?
0: Да, вот-вот.
2: Давай коротким блицем закончим наш разговор сегодняшний. Сколько стоит приличный китайский гуманоид? Давай две цифры назовем в Китае и сколько стоит, когда его в Россию привозят?
0: Ну, это может быть 2-3 миллиона
2: рублей.
0: В рублях, да, уже, ну... Общая проблема того, что китайские гуманоиды, которые начинают ехать в Россию, становятся в два раза дороже. Есть гуманоиды, которые, там, например, с высокой грузоподъемностью, они могут стоить в Китае 8-10 миллионов, а в Россию доезжать с прайсом 15-16 миллионов.
2: А там, почему?
0: Пошлины? Ну, потому что пошлины, НДС, размеры этого гуманоида и прочее.
1: Дорого. Но с учетом этих цен, первая отрасль в России, где гуманоиды станут обычным делом, на твой взгляд?
0: Сначала обычным делом станет то, что люди собирают данные. Они будут в ободочках, где у них

0: них вот снизу есть камеры, которые снимают их действия, и в том числе они будут в перчаточках для того, чтобы все эти данные собирать. Это будет первым делом.
1: А где ты ждешь, что это появится? Озон, Вайлдберрис, вот всякие маркетплейсы?
0: Это появится в ритейле, на складах вот Якома, скорее всего, и, скорее всего, пищевые предприятия. Вот это три главных вот таких ниши, в которых вообще сейчас активнее всего идет тема автоматизации, роботизации, и там большая зависимость от ручного труда, людей не хватает.
1: Спасибо большое. Это была Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес» и программа «Технологии и тренды».
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
3: Бешеные деньги.
2: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
3: Бешеные деньги. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Домашний взлом крипты. Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно

Москве 12:30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. В Сочи после атаки ВСУ закрыли часть пляжей до устранения последствий. Повреждения курортной инфраструктуры города незначительные, сообщил мэр Андрей Прошунин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, ночью безэкипажные катера атаковали гражданские объекты в прибрежной курортной зоне города. Пострадали 28 человек, включая двоих детей. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово. Об этом сообщает Росавиация. Меры вводили около 9 утра. Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше отметки в $102, следует из данных торгов. Цена ноябрьских фьючерсов добавила почти процент относительно предыдущего закрытия. Такой же рост показали октябрьские фьючерсы на WTI – $96.94 за баррель. Товарооборот России и Китая с начала года вырос на треть по сравнению с тем же периодом 2025-го. Сумма составила $185 миллиардов, сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. По его словам, цифра значительно превышает показатель, который ранее был у России с крупнейшими европейскими партнерами вроде ФРГ. Это доказывает окончательный поворот России в сторону КНР, подчеркнул Титов. Банк России создаст специальный счет для зависших страховых выплат, за которыми не пришли клиенты, сообщил замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов. Также регулятор готовит реформу страхования жизни, защитит права выгодоприобретателей при наследовании и сделает проще получение налоговых вычетов. Пакет изменений представят для обсуждения до конца сентября. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максе.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина Тихонова. Это специальный выпуск библиотеки РБК с Московской международной книжной ярмарки. ВТБ привез сюда классиков в самом заметном виде. Со стенда банка на гостей ярмарки смотрят гигантские Пушкин, Достоевский, Гоголь и Толстой. И под их взглядами поговорим о книгах с Дмитрием Бреттингехером, заместителем президента, председателя правления ВТБ и главным героем имиджевой рамки «ВТБ – это классика». Дмитрий, книга, которую вы чаще всего перечитывали?
3: «Компромисс» у Довлатова. Потому что а. «Слон эпох», б. «Вся жизнь – поиск компромиссов». И как внутри поиска компромиссов не потерять себя.
2: Книга, которая сильнее всего вас рассмешила?
3: «Звонецкий». И продолжает смешить. Полное собрание сочинений имеется.
2: Книга, которая заставила существенно пересмотреть или изменить мнение о чем-то?
3: «Грибоедов. Горе от ума». Это книга о человеке и системе, и об их столкновении, и о том, как выживать умному человеку, не потеряв и не предав самого себя.
2: Самый красивый литературный язык у кого?
3: У Чехова.
2: А какой у вас любимый литературный герой?
3: Дон Кихот Сервантеса.
2: Какой герой настолько вам неприятен, что вы бы точно не хотели с ним оказаться за одним столом?
3: Прям противно, да? Ну, пусть будет Молчалин из «Горя от ума» и лорд Генри из «Дориан Грея». Портрет «Дориан Грея».
2: Представил их за одним столом.
3: Да, и все, и можно оставить его.
2: Пушкин, Достоевский, Гоголь или Толстой?
3: Чехов. Можно так ответить?
2: Принято.
3: Но если из четырех, то Гоголь.
2: Бумажная или электронная книга?
3: Обе. Лишь бы книга.
2: Бросить плохую книгу на середине – это нормально?
3: Абсолютно. Не нужно тратить время на

0: неинтересную книгу. Время – самый невосполнимый ресурс, поэтому потратьте лучше на общение с близкими.
1: Это тоже классная мысль Жванецкого, широко растиражированная. Учитесь уходить с плохого спектакля.
0: Вот, это у него есть. И именно так.
1: Давно этому научились?
0: Я не научился этому. Я даже читал отдельную книгу «Умение сказать нет». Несмотря на уже руководящую должность, внутренняя эмпатия к людям и, как мне кажется, возможно, мои сотрудники меня не поддержат в этом, часто не позволяет прервать. Не дослушать человека я чаще всего не могу.
1: Какую книгу вам бы хотелось забыть однажды, чтобы прочитать заново?
0: Ну, «Заповедник» Довлатова.
1: Современная литература может стать классикой?
0: Конечно.
1: Кого из современных вы читаете? Кто, на ваш взгляд, в перспективе может действительно пережить наше поколение?
0: Время покажет. Давайте так, Пелевин, преимущественно ранний, потому что я там у себя в телеграм-канале писал про последнюю его вещь «Синяя борода». Там по-прежнему Пелевин. Водолазкин, Лавр Авиатор, ну и Жванецкий. Я думаю, что это классика будет, потому что мы сейчас даже смеемся над советскими его вещами, хотя уже Советского Союза давно нет.
1: И последнее. Какую из книг слушателю радио РБК стоит открыть сегодня вечером?
0: Любую. Просто откройте.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот разговор.
0: Спасибо,
1: мы говорили сегодня о книгах, которые остаются с нами на годы, которые хочется перечитывать, и каждый раз в них можно находить что-то новое. Кажется, Московская международная книжная ярмарка – самое подходящее место для такого разговора, особенно вот здесь, на стенде ВТБ, в компании Пушкина, Достоевского, Гоголя и Толстого. Это была библиотека РБК, я ее заведующая Ирина Тихонова. И сегодня о книгах и классике мы говорили с Дмитрием Брейтенбихером, заместителем президента, председателя правления ВТБ и главным героем имиджевой рамки ВТБ – это классика.
2: Сергей Довлатов, «Компромисс». Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных, а литературных героев тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом – блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет Божий чутким прикосновением жизни.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Ирина Тихонова.
3: Реклама.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АДРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Столица, 12:38. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Прямо сейчас смотрю на курсы валют на межбанке. Рубль продолжает укрепляться к доллару 84.13, к евро 97.91, к юаню тоже так довольно прилично, 12 рублей 55 копеек, уже к этой минуте была небольшая коррекция, в моменте был даже 12.51. Подробнее об этой тенденции, с чем это может быть связано, расскажет финансовый обозреватель РБК Алевтина Пинкальская.
3: Рынки на РБК.
7: Алевтин, приветствую. Да, вот такое движение, этот тренд мы наблюдаем уже не первый день, кстати говоря, вот, по-моему, позавчера так вот началось и продолжается.
8: Ровно в тот момент, когда все громче стали звучать голоса аналитиков о том, что к концу года возможно более сильное ослабление рубля, чем все ранее того предполагали, рубль сделал разворот, не знаем, насколько устойчивый, но точно пока разворот произошел и начал укрепляться. Сейчас в ходе торгов на спотовом рынке Мосбиржи, где у нас продолжает торговаться юань, он только за одну сегодняшнюю неполную торговую сессию теряет больше процента и торгует торгуется около отметки 12 рублей 53 копейки. Хотя мы помним, что еще на прошлой неделе

0: Он уверенно шел к отметке в 13 рублей. Что произошло? Кстати, еще отмечу, что у нас официальные курсы валют на сегодня довольно резко были снижены Центробанком. Курс доллара ниже 86, а евро снова ушел ниже планки в 100 рублей. С одной стороны, укреплению рубля способствовали пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановление предложения валюты со стороны экспортеров за счет более высоких цен на наш российский сорт. Выходили данные Аргуса, что в первую неделю сентября, например, у нас стоимость российского сорта Urals составила около 80 долларов, что, конечно, довольно высоко. Но, с другой стороны, глобально ослаблению, вот этому тренду на ослабление, который мы наблюдаем последний месяц, мне, как кажется, главное, что способствовало, это вот сокращение объемов экспорта из-за ряда инфраструктурных рисков, и, соответственно, если эти проблемы будут как-то решаться, то и рубль снова перейдет к большему укреплению. Завтра у нас главное событие – заседание Банка России. И, например, в Альфа-Форексе полагают, что возможное сохранение ключевой ставки, а сейчас именно этот вариант является базовым для большинства опрошенных аналитиков, сохранение на уровне 14%. Так вот, возможное сохранение ставки может позитивно сказаться на позициях рубля, вот по мнению экспертов. Также, как мне кажется, важное заявление было накануне от министра финансов Антона Силуа. Он отметил, что базовый вариант цены отсечения в бюджетном правиле на следующий год будет 50 долларов. На этот год, напомню, 59. И глобально вот снижение цены отсечения при сохранении высоких нефтяных цен на рубль, наоборот, может оказывать давление. Вот вкратце расскажу механику процесса. Сейчас у нас получается, если цены на нефть ниже цены отсечения, то мы для компенсации берем деньги из Фонда национального благосостояния. А если цены на нефть выше этой цены отсечения, как сейчас в последнее время происходит, то на эти деньги покупают, условно говоря, валюту и золото. Соответственно, если у нас цена отсечения становится ниже, то все вот эти большие излишки при высоких нефтяных ценах, на них будет покупаться валюта. И повышенный спрос на валюту будет давить на рубль. Вот примерно такая механика.
1: Ну да, здесь действительно все понятно. Что касается индекса, мы так, ну, понимаем прекрасно, что вот это вот такое замедленное движение, оно обусловлено, скажем так, ожиданиями, которые связаны прежде всего как раз-таки с завтрашним заседанием. Сейчас 2274 пункта. Тем не менее, небольшая динамика, но все-таки есть положительная, по крайней мере, ну, такая осторожное движение.
0: У нас последнюю неделю, последние торговые сессии снижен вообще новостной корпоративный фон. Никаких особых корпоративных новостей не выходят. Все следят за геополитикой, рублем и нефтью. Но единственное, что если посмотреть на карту рынка, мы сейчас видим прекрасный зеленеющий нефтегазовый сектор. Роснефть в моменте прибавляет почти 3%. Безусловно, у нас нефть растет, радует и тянет за собой, конечно, нефтегаз. У нас уже ближние фьючерсы ноябрьские на смесь Brent выше 102,5 долларов. Не отстают и газовые цены в своей динамике, уже приближаются к 1000 долларов за 1000 кубометров. Речь идет о спотовом европейском рынке. Это нидерландский хаб TTF. Такого не было с 2022 года. Таких высоких цен. Эксперты уже допускают, что при наступлении зимнего сезона еще выше могут взлететь цены. Тут, с одной стороны, можно сказать, что для российских газовых компаний европейский рынок, безусловно, не является таким определяющим, как было несколько лет назад. Но тут стоит понимать, что у нас не изолированный, да, европейский рынок газа, что рост цен там подталкивает цены и на других рынках тоже немножко вверх, да, из-за керри-трейда. Поэтому тоже позитивный фактор.
1: Благодарю. С последними новостями рынка в студии была финансовый обозреватель РБК Алевтина Пинкальская. Продолжаем эфир. Далее к другим темам. Россияне стали ездить в Узбекистан в 1,5 раза чаще. За год число поездок выросло более чем на 50%. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. С января по июнь россияне совершили более 165 тысяч поездок в Узбекистан. При этом соседние направления растут заметно медленнее. Число поездок, например, в Киргизию увеличилось менее чем на 8%. в Таджикистан почти на 20. Что привлекает россиян именно в Узбекистане, узнаем. На связи со студией вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчук.

0: Чан. Александр, приветствую. Итак, чем объясняется вот такая вспыхнувшая любовь именно к Узбекистану у российского туриста?
1: Ну, давайте, Денис, честно расскажу. Я мог бы сейчас сказать, да, замечательно, плюс 50%. На самом деле, именно туристическое увеличение небольшое, в районе 15%. А остальное... Это многие граждане Узбекистана имеют двойное гражданство, российское и узбекское, и это просто визиты родственные, семейные. Тут когда говорят, почему в Калининград приезжает много граждан Германии, просто там десятки тысяч граждан Германии приезжают в Калининград, начинаем разбираться, а это бывшие наши граждане, которые просто имеют немецкое гражданство. То же самое здесь. Но на самом деле даже плюс 15% это хороший рост. Что вы говорите, привлекает? Ну, во-первых, действительно, если, вот при всем уважении к Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Туркменистану, кстати, Туркменистан остается визовый для россиян, виза очень сложная и дорогая, она отпугивает многих, да, а если сравнивать без Туркменистана, даже Таджикистан, Казахстан, нет столько памятников, там, которые в ЮНЕСКО, да, в реестре находятся, нет там такой площади Регистан, да, и всех вот этих мечетей, там, как в Самарканде, нет Хивы, да, потрясающе, Хива, Ургеч, нет, естественно, Ташкента, да, то есть вот Россия, в Узбекистане есть что показать на коротком промежутке. Вы садитесь на поезд быстрый, да, типа аналог нашей «Ласточки», и переезжайте за несколько часов, там, за 3 часа из Ташкента в Самарканд, да, все, и вы уже отели хорошего уровня, отели 4-5 звезд. Да, мы с трудом такие отели можем найти в Таджикистане.
0: Ну, словом, Узбекистан к приему туристов, да, пусть этот прирост, да, не 50, а 15%, но все-таки готов. А вот хватает ли прямых рейсов, Александр?
1: Вот как раз я начал, Денис, об этом, а именно о прямых рейсах, да. Там хватает ли российских компаний, узбекских компаний, спокойно российскому паспорту, да, не нужен никакой загранпаспорт, не нужна виза, как в тот же Туркменистан, о котором я сейчас вам сказал, да, куда сложно попасть. Вот, то есть... Россиянам это нравится. Короткий перелет, когда большое количество авиакомпаний, большая конкуренция. То есть вы можете улететь там, ну, понятно, не всегда, но по распродаже из Москвы до Ташкента и назад, туда-обратно, за там 30 тысяч рублей, за 35. И такие цены бывают, да, и многие люди едут. То есть это очень недорого. Вот, поэтому... Да, самолеты летают в Самарканд, кстати, вдруг кому-то лень ехать на поезде из там Ташкента. Очень дорого, кстати, если брать узбекские авиалинии, они продают очень интересный билет. Они продают билет, можно полететь в Москву, Ургенч, в Москву, Ургенч по Хива, более древний.
0: Очень-очень жаль, Александр, прерывается связь, но я услышал, что Москва, Урбенч, Москва, вот сейчас наиболее такой популярный рейс. Мы постараемся к этой теме вернуться в ближайшее время. Надеюсь, что есть рейс также не только из столицы нашей Родины, может быть, из каких-то крупных городов, хабов Сибири, например, Новосибирск, но выясним это чуть позже. Среди других быстрорастущих направлений этой осени Нальчик и Вьетнам, вот такая вот компания, об этом свидетельствуют данные Aviasales, где проанализировали ранние бронирования на осень 2026 года. На поездки по России приходится 56% забронированных билетов, за рубеж 44%. Зарубежные поездки в среднем планируют на 11 дней. Ну а теперь к теме дизайна. Слишком модный дизайн убивает людей. Как выяснил Bloomberg, за последние десятилетия как минимум 15 человек погибли в автомобилях Tesla в ситуациях, когда после аварии возникали проблемы с открыванием дверей. Речь об электронных дверных ручках, встроенных за подлицо в кузов. После аварии или отключения питания открыть такую дверь снаружи практически было невозможно. После публикации Bloomberg власти Китая потребовали от автопроизводителей более четко обозначать механизмы аварийного открывания дверей. Tesla пришлось отозвать в стране 3 миллиона машин. И автомобили далеко не единственный пример того, как погоня за эффектным дизайном может обернуться проблемами с безопасностью, рассказал Илья Приходько, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: какой-то момент в моду вошел красивый визуальный дизайн, да, вот если мы возьмем, там, не знаю, телефоны Xiaomi, например, то мы увидим, что у них кнопку невозможно нащупать пальцем. Телефоны стали выглядеть как вот такой футуристический черный монолит из фильма «Космическая Одиссея». Ничего, это абсолютно гладкая поверхность. И если со смартфонами там цена вот этого изящного дизайна это всего лишь непринятый вовремя звонок, то если сделать так в автомобиле, ну, просто закончится трагедия, да. И вот в автомобилях Tesla, и не только в них, есть

0: электронной ручке, которая блокируется в момент аварии, потому что батарея полностью разряжается. Но там есть механические ручки. Их просто невозможно нащупать, потому что они заподлицо встроены в корпус. И трудно представить, что человек в охваченной пожаром машине или в задымленной машине мог это быстро сделать. Китай, как бы после вот этого расследования Bloomberg, он осознал проблему и потребовал, чтобы механические ручки были обязательны, чтобы они были видны, да, чтобы они как-то маркировались очень ярко. И произошел крупнейший в истории отзыв машин. Только одна Tesla отозвала 3 миллиона, и еще 7 производителей отозвало 1 300 000 автомобилей. Среди них, например, Xiaomi, которая машина делает так, что телефон.
1: Да все нужно переделать и вернуть так, как это принято было уже несколько десятилетий стандартами.
0: Да, именно так. То есть вернуться к нормальному тактильному дизайну. Это вообще интересное течение. Сейчас возникает мода на тактильный дизайн даже в тех же смартфонах, потому что конструкторы, дизайнеры успели осознать, что человеку осязание не просто так дано. В каких-то критических или очень важных ситуациях человек быстрее нащупает какой-то нужный ему элемент управления, чем он его увидит.
1: Я вспоминаю историю, которая родом из середины прошлого века, из Советского Союза. Автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Первые серии этих машин были украшены хромированным оленем, который как будто бы вот был в прыжке на капоте автомобиля. Потом выяснилось, что в случае ДТП это доносит дополнительные травмы людям, которые попадают на капот, и завод ГАЗ убрал этого оленя. Поздние серии уже были с гладким капотом. То есть все уже это на самом деле в автомобилестроении проходили. А Илья, что дальше? Поворот снова к функциональности от эстетики?
0: Получается так, потому что инцидентов-то много. Они связаны не только с этими электронными ручками. Например, когда началась компьютерная эпоха, началось очень много инцидентов, связанных с графическим дизайном. В 2003 году, например, космический корабль «Колумбия», «Шаттл», он разбился во многом потому, что презентация, где было указано неисправно, она была составлена так нечетко, с таким количеством инфографики, что сотрудники ЦУПа, они просто не поняли, что это критическая ситуация. И вот от такого надо избавляться в дизайне. Сейчас тренд на то, чтобы дизайн был очень простым, и при этом он должен быть тактильным обязательно.
2: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы РБК читайте в подписке на сайте. Напомню, сегодня 10 сентября 2026 года. За окном сейчас в Москве более 20 градусов тепла. Бабье лето набирает обороты, а бизнес рассчитывает на это бабье лето. Рассчитывает по полной программе. Об этом рассказали радио РБК опрошенные рестораторы. Несмотря на первые заморозки в московском регионе, убирать летние веранды они не спешат. Разобрать такие конструкции рестораны обязаны к 15 октября. А до этого можно наслаждаться уличной атмосферой.
3: Ресторатор, владелец Хурма Групп Дмитрий Левицкий.
4: Для нас обслуживание веранд не стоит больших дополнительных затрат, поэтому мы их выставляем. Ну а дальше все по ситуации, когда мы смотрим, что погода такая, что люди на верандах сидеть не хотят. День, два, три недели и принимаем решение закрываться. Вот если там завтра выходные будут солнечные, ну мы поставим столики, просто делаем это не так основательно, как это было летом.
3: Владелец сети ресторанов «Раковая» Евгений Нечепурук.
5: Традиционно мы собираем веранды в конце сентября, 25-27 числа. До этих чисел все-таки еще знаменитые, всеми ожидаемые, но не всегда случающиеся бабье лето. Практически до конца сентября веранды обычно работают. Некоторые веранды долгие в разборке, а некоторые не такие долгие. Поэтому у всех стоит там задача к 10 числу все разобрать. Но просто у кого-то это занимает 2 недели, а у кого-то это 3 дня.
3: Ресторатор Никита Фомкин.
6: Надо радоваться жизни максимально до самого конца. В одном моем заведении, как винный факультет, мы уже убрали с 1 сентября. В других же моих заведениях мы все-таки надеемся на теплое продолжение, что в 20-х числах сентября будет опять плюс 20, плюс 25, как в последние года. В прошлом году был достаточно холодный сентябрь, но октябрь был, наверное, самый теплый за последние десятилетия. Было плюс 17, плюс 20 до октября 15-го. Шикарная погода, все с большим комфортом в пледиках сидели до последнего. Вообще, по закону, веранда открыта с 15 апреля до 15 октября, так что крайний срок еще 1,5 месяца, и можно немножко расслабиться.
2: Как отметил ранее в нашем эфире синоптик Александр Ильин, вероятность осадков в Москве минимальная, воздух уже сегодня будет похож на июльский, сухой и теплый.
7: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
8: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь, и

0: и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный. Причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хонджин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата. «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты. Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хонджин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Нахаджина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
3: Конечно.
2: А кто тогда будет нести ответственность?
3: Страховая компания.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Инвестиционный час на радио РБК. Фондовый рынок под микроскопом. Успешные стратегии и сценарии. Прогнозы и долгосрочные тренды. Анализируем ключевые события и движения рынков в авторской программе Ирины Тихоновой, Дмитрия Полянского и Андрея Ванина «Инвестиционный час». По будням в 17:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
4: Цифровой рубль для бизнеса. 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости.
1: Инвестиции и рынки.
0: Аналитика. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: Столица час дня с новостями Ася Касьянова. Китайские НПЗ скупают российскую нефть ИСПО на фоне сокращения вариантов поставок. Из-за роста спроса цена на ноябрьские партии превысила стоимость фьючерсов на Brent более чем на $20 за баррель, пишет Bloomberg, ссылаясь на трейдеров. Сегодня стоимость барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась выше отметки в $102. Рекордная российская бизнес-делегация, более 300 человек, приехала на деловой форум БРИКС, стартующий сегодня в Нью-Дели. Как отметил руководитель российской части делового совета объединения Андрей Гурьев, россияне привезли в индийскую столицу большой портфель предложений, реализация которых поможет раскрыть экономический потенциал сотрудничества стран объединения. В Европарламенте пригрозили Саксонии лишением денег из-за победы партии АДГ, пишут немецкие СМИ со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Даниэля Фройнда. Он указал, что альтернатива для Германии действует против Евросоюза. В материале отмечается, что из текущего бюджета ЕС на 2021-2027 год Саксония-Анхальт получит почти 3 миллиарда евро на развитие инфраструктуры. Власти России ограничили въезд почти 200 тысяч иностранцев из-за нарушения законов. Об этом сообщил первый замглавы МВД, начальник миграционной службы ведомства Андрей Кикоть на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Кикоть также рассказал, что министерство усилило работу по выявлению фиктивных браков. По его словам, число таких нарушений выросло на 20%. В результате были аннулированы около 20 тысяч разрешений на временное проживание и видов на жительство. Снижение отгрузок топлива возможно на отдельных АЗС в Ленобласти, сообщил вице-губернатор региона по экономическому развитию Егор Мещеряков. По его словам, ситуация с бензином повторяет июльский сценарий. На отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – логистические проблемы на фоне атак на перерабатывающие мощности. Больше новостей на сайте РБК.

0: столице 13:02. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа традиционно смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи сегодня сдержанно, но растет. 2273 пункта. Напомню, инвесторы в ожидании завтрашнего заседания ЦБ по ставке. А вот нефть марки Brent превышает отметку в $102 за баррель. В плюсе уже более чем на процент. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается, обмен ударами между Ираном и США также имеет место. Что касается курса валют к этой минуте, рубль продолжает укрепляться. 84 рубля 19 копеек к доллару, евро 97 рублей 96 копеек, юань к этой минуте 12 рублей 54, вот так вот точнее, 12 рублей 54 копейки. В ближайшие полчаса обсудим недельную инфляцию, она вернулась в плюс, как она соотносится с реальной инфляцией. Также в череде изъятий частных активов наметился определенный разворот. Ну, а прямо сейчас поговорим о том, что Политико заявила, назвала два пугала в Евросоюзе для Франции. Ранее глава Минюста Франции предложил трехлетний мораторий на легальную миграцию и обязательные квоты, а также призвал ограничить воссоединение семей для обладателей рабочих видов на жительство. Итак, во Франции сильно обострилось недовольство Евросоюзом. Главными причинами стали политика Брюсселя и как раз-таки миграционный вопрос. Это пишет Политика. Собеседник издания назвал ситуацию критической. Я никогда не видел, чтобы Франция была настроена так негативно по отношению к Евросоюзу, как сейчас. Брюссель мигранты. Вот два главных пугала, заявил европейский чиновник. Министр юстиции Франции Жераль Дерманден в мае заявил, что страна, цитата, «достигла предела возможностей», конец цитаты, по интеграции и ассимиляции приезжих и предложил ввести трехлетний мораторий на легальную миграцию. Также Дерманден отметил, что вопрос должен решаться на следующих президентских выборах. Он предложил, в частности, лишить рабочих вида на жительство, право на воссоединение семьи и реформировать Конституцию для введения обязательных миграционных квот с учетом числа заявителей, их происхождения и квалификации. Ну а теперь к теме недельной инфляции. Последние показатели вышли в плюс. Это как раз перед заседанием ЦБ. Напомню, оно произойдет завтра. Заседание по ключевой ставке. В начале сентября рост цен ускорился. За неделю инфляция составила 0,05%. После снижения на 0,01% в последнюю неделю августа. Это свежие данные Росстата. С начала года цены выросли на 4,72%. По оценке Минэкономразвития годовая инфляция превышает 6%. Как статистическая инфляция соотносится с реальной, выяснил Кирилл Леонов.
1: Лидирует в снижении по стоимости плодово-овощная продукция, потому что август стабильно каждый год дает нам чуть сэкономить на продуктах, и, например, в лидерах снижения морковь, картофель, лук и даже свекла. Но с ними, как говорится, каши не сваришь, потому что гречка дорожает на 1,8%. Но к чему я все это веду? Не для того, чтобы аппетит разыгрался у наших слушателей, а потому что заместитель генерального директора Спарка Ленинград Алексей Елаев подтвердил, что на полках цены снижаются.
2: У нас, как это ни странно, чуть дешевле, чем годом раньше. Даже по группе овощи, фрукты, ягоды, грибы наблюдается даже полочная дефляция. Остальная продукция показывает примерно полочную инфляцию около 6,5-7%. За счет этого получается где-то 5-5,5% полочной инфляции год к году. Очень похоже на федеральные показатели, которые публикует Центральный банк и Росстат.
1: Запоминаем выражение «полочная дефляция» и переходим к другому снижению. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черное море на 6%. Однако это разнонаправленный показатель, потому что цена, например, поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 3,2%. В отрасли же с оценкой Росстата вовсе не согласились. По их подсчетам, инфляция выше в 2, а где-то и в 2,5 раза, поделилась руководитель Майель Тревел Майя Котляр.
3: Цены во внутреннем туризме приросли, по моим оценкам, по сравнению с предыдущим годом, на 10-12%. В любом сегменте, массовом, премиальном, еще выше, к сожалению, до 15% рост цен в российских отелях.
1: Но все-таки инфляция ведь растет, и основной вклад в рост цен внесли некоторые продовольственные товары, такие как гречка, а еще техника, смартфоны и телевизоры. При этом подорожание еще предстоит в ближайшие 2 месяца, особенно на импортную технику, объяснил генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.
4: курс поменялся процентов на 15%, соответственно, они как минимум должны отыграться в цене. Никто себе в убыток работать не будет, большого запаса в наценке там тоже нет, поэтому вот 15% октябрь-ноябрь точно потребители увидят. А на смартфоны увидят, наверное, еще выше, поскольку память дорожает и другие компоненты дорожают.
1: А пока все считают, сколько будет 15% от 490 тысяч рублей, которые сейчас просят за новый iPhone Duo в полной комплектации, я уже посчитал. 563 тысячи рублей – это если прогноз эксперта подтвердится. Ну и хочется закончить на относительном позитиве. Бензин подорожал на 0,5%, но это медленнее, чем на прошлой неделе. Стоимость дизеля почти не изменилась, а лидером по росту цен на топливо вновь стала Тюменская область. Но динамика там замедлилась почти вдвое.
0: Как инфляция повлияет на решение Центробанка по ключевой ставке, узнаем уже завтра в 13.30. Будем следить за новостями в прямом эфире.
5: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-8.

0: 8-9-6-4-46.
1: Продолжаем эфир радио РБК. И прямо сейчас к теме трудовых мигрантов в России. Так вот, легальных трудовых мигрантов в нашей стране становится больше. При этом число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось почти на 40%. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. По его данным, сейчас в стране находятся до 6,5 миллионов иностранных граждан. Это на 8% меньше, чем ранее.
2: По году в нашу страну приезжает порядка 9 миллионов человек, иностранных граждан. В моменте у нас находится от 6,5 до 6 миллионов человек. Порядка 3 миллионов – это трудовая миграция. 1,7 миллионов – это члены семей. 1 миллион – это иные категории, это туристы, учеба, это частные поездки. И еще 800 тысяч – это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. В сфере трудовой миграции намечен и происходит рост легальной трудовой миграции. Было 45% доля от всего. Да, стало 50%. Это хороший показатель.
1: В свою очередь, Владимир Путин заявил, что правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране. Путин и Кикоть также обсудили нововведения в миграционной сфере. Какие именно и как они отразятся на бизнесе? На прямой связи со студией генеральный директор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов. Юрий, приветствую. Итак, с 1 января 2027 года работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи. Вот это как-то повлияет на ваши издержки?
3: Добрый день. Конечно, повлияет. Любые дополнительные затраты сейчас очень тяжелые для бизнеса. Сейчас экономика очень сложная, но в то же время мы поддерживаем самоусиление контроля. То есть мы понимаем, что работник должен быть легально оформлен, должен понимать все требования к языку и безопасности, а мы должны нести ответственность. И чем больше будет легальной именно миграция, тем лучше для белого бизнеса. В то же время мы видим то, что система должна оставаться и предсказуемой, и быстрой. Если мы сейчас будем иметь более длинные сроки, более сложную систему прохождения разрешений, оформления, то это, конечно, будет сильно тормозить. Первое будет тормозить бизнес, а второе будет, конечно, нести еще очень большие риски по срыву сроков и работе с клиентами.
1: Юрий, а вы вот эти риски, скажем так, вы их закладываете в бюджет?
3: Ну, мы все, что можно было, закладывали. Каждый раз добавляются новые. Нет, конечно, дополнительные риски. Сейчас уже, ну, как бы у нас в любом случае мы формируем, что у нас может быть выходить какие-то дополнительные риски, но данные дополнительное увеличение не закладывали.
1: Разрабатывается также законопроект о целевом организованном наборе. Вот как пояснил Кикоть, если сейчас иностранец, который хочет работать в России, самостоятельно покупает билет, приезжает в Россию, ищет работу, то в модели вот этого организационного набора работодатель будет, скажем так, заказывать сотрудников через миграционную службу, оператор привозить их и передавать заказчику. Вот насколько удобна такая схема, вы бы ей воспользовались?
3: Ну, мы сейчас работаем по такой системе. Мы заказываем, оплачиваем перелеты, проживание, все перемещения, все полностью. Мы сами лично за это ответственны. То есть вот здесь нововведения я не вижу. Возможно, что-то нужно перепроверить, но мы так и работаем.
1: Владимир Путин... Ага. Ну, возможно, это просто вот крупная компания, Ивановская текстильная компания так работает. Может быть, это, скажем так, не масштабируется на весь бизнес в целом. Выясним. Владимир Путин отдельно подчеркнул, при целевом наборе крупные и средние работодатели обязаны обеспечить трудовых мигрантов жильем и трансфером дом-работа-дом. Вот вы бы пошли на такой шаг?
3: Ну, у нас ровно так и сделано. И в целом видим, что это, ну, мигранты – это благоприятно для России в настоящий момент. Да, нужно создавать систему контроля, систему безопасности, ну и разнообразные системы, которые не позволят совершать правонарушения. Но в целом нам, конечно, численности сильно не хватает. И рабочей не хватает, и инженерной не хватает. Ну, то есть у нас на самом деле по всем фронтам не хватает людей. И в этом плане то, что сейчас где-то посвободнее стало работать с мигрантами, это стало намного эффективнее вести бизнес.
1: Благодарю. На связи со студией был генеральный директор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов. За полтора года государство получило 321 миллиард рублей от миграционных процессов, что составляет рост, составил рост на 30%. Из них более 60 миллиардов рублей поступило в федеральный бюджет, свыше 250 миллиардов в регион.

0: национальный основной источник – патенты на работу. Также Владимир Путин поддержал переход к цивилизованному организационному набору, который защищает как права мигрантов, так и интересы местных граждан. В череде изъятий частных активов наметился разворот. Их общая стоимость в этом году почти вдвое ниже, чем в прошлом. Это следует из анализа адвокатского бюро NSP. Там изучили наиболее громкие судебные процессы этого и прошлого годов. При этом оснований для изъятия становится больше, рассказал Ирине Савельевой партнер NSP Александр Некторов.
1: Мы видим, что по суммам действительно происходит снижение в стоимостном выражении объемов национализированных активов. Но здесь нужно оговориться, что мы видим не все. Судебные заседания, как правило, закрыты. И поэтому мы, возможно, видим только верхушку айсберга. Всю реальную ситуацию, может быть, и не видим. Мы наблюдаем, что от крупных активов прокуратура или государство начинает обращать внимание на менее крупные активы. Третий момент мы обратили внимание, это увеличение количества исков, связанных с антикоррупционными основаниями. И при этом вот эти антикоррупционные основания, они очень широко трактуются. Вышел тематический обзор Верховного суда 1 июля 2026 года, который сформулировал очень интересные позиции. Например, можно изъимать активы у родственников или аффилированных лиц бывшего чиновника. В этой связи большое количество вторичных исков формируется, когда изымают активы или бизнесы у лиц, которые ни дня не работали на государственной службе.
2: Александр, то есть получается, национализировать больше нечего?
1: Не уверен, что нечего национализировать. Я вижу, что основания национализации расширяются, и креатив у нас растет. Например, недавно вышел указ президента 604, который позволяет изъять во время управления актив в том случае, если он подвергся атаке БПЛА и собственник не обеспечил надлежащую защиту.
0: Указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры президент подписал 24 августа. Но тут следует напомнить, ответ Владимира Путина на вопрос журналиста РБК Кирилла Токарева. У государства, цитата, «в мыслях не было ничего национализировать. Власти отреагировали на отсутствие обязательств у бизнеса защищать свои предприятия. Предприниматели ищут в снижении стоимости изъятых активов позитивную тенденцию», рассказала в нашем эфире вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
3: Бизнес все-таки рассчитывает, что это сигнал о том, что все-таки государство более взвешенно и расчетливо начало осуществлять эти шаги. В зону риска попадают те, кто в свое время много совершил опрометчивых шагов, используя нечестные методы приватизации. И предприниматели все-таки надеются, что те, кто осознанно, законодательно, честно, юридически чисто проводил все эти процессы, все-таки государство не будет разрушать их бизнес.
2: Нам удалось пообщаться с одним из авторов этого исследования, и он нас немножечко напугал, наверное, что вслед за крупными национализациями сейчас могут изымать активы даже у родственников. Как этот факт оценивает бизнес?
3: Бизнес оценивает это как зону риска, потому что мы же с вами видели, если анализировать все эти процессы, которые состоялись с национализацией, то в принципе родственники были в числе как раз тех, которые в том числе попадали в списки первого ряда. То, что родственники не спасение и переписывать активы – это бесполезное занятие, это очевидный факт. Прокуратура это доказала во всех этих процессах. Те предприниматели, которые нормально работали, законодательно развивали бизнес, они не переписывают свои активы на родственников, они работают сами.
0: Ранее глава РСПП Александр Шохин призывал закрепить гарантии для добросовестных приобретателей активов, которые прежний собственник получил с коррупционными нарушениями. По его мнению, обращать такое имущество в доход государства можно только если новый владелец знал о его коррупционном происхождении либо связан с прежним собственником, например, является его близким родственником или аффилированным лицом. Вашингтон решительно все отрицает. Статья Financial Times о планах включить директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в переговорный процесс по Украине не соответствует действительности. По крайней мере, так говорят в пресс-службе самого агентства. В Белом доме также называли публикацию одним сплошным фейком. Зачем же тогда Рэдклифф прилетел в Москву 2 недели назад, неизвестно. Мы на радио РБК, впрочем, убедились, что навыки разведчика помогают найти общий язык с собеседником. Важно только представить себя на его месте. Герой программы «Да или нет» — бывший руководитель руководитель аналитического центра ЦРУ.

0: по России Джордж Биби едва не был завербован Никита Гмыза.
1: Да или нет?
2: Many private courses. Многие частные курсы заявляют, что готовят специалистов по анализу разведданных на уровне ЦРУ. Насколько реалистичны такие программы по сравнению с реальным обучением аналитиков разведки?
3: Хороший анализ остается хорошим анализом, вне зависимости от того, его проводит разведчик или нет. Каждому необходимо понимать когнитивные ловушки, такие как предвзятость подтверждения, когда люди, рассматривая доказательства и данные, склонны видеть то, во что они уже верят. Существует тенденция к прямолинейному анализу и убеждению, что будущее будет очень похоже на настоящее. Важность анализа разведданных заключается не в том, чтобы говорить политикам: «Эй, будущее будет похоже на настоящее». Знаете, им не нужен эксперт, чтобы сказать такое. Им нужен кто-то, кто может сказать: «Вот почему мы считаем, что могут быть отклонения от текущих тенденций».
2: Как вы думаете, агентами ЦРУ рождаются или становятся? И если становятся, то как?
3: Люди, которые, как правило, преуспевают в этом, это люди с природным любопытством, которым нравится пытаться разгадывать головоломки.
2: Кстати, вы любите головоломки?
3: Думаю, моя жена сказала бы так, да.
2: Считали ли вы себя хорошим аналитиком, когда работали в агентстве?
3: Когда я только начал работать в агентстве, я, по сути, считал, что для того, чтобы быть хорошим аналитиком, нужно обладать определенным уровнем интеллекта и когнитивных способностей. Но я пришел к выводу, что хороший анализ — это, по сути, неестественный умственный акт. Мне пришлось искать то, что опровергло бы то, что я считал своей наиболее вероятной гипотезой, пытаться исключить такие варианты. И я думаю, что это особенно верно, когда речь идет о том, что я называю стратегической эмпатией. Это способность встать на чужое место, увидеть вещи глазами другой страны. Если вы подумаете о том, как трудно иногда смотреть на вещи глазами близких членов семьи, которых вы хорошо знаете и с которыми провели много-много лет, и если это сложно, просто представьте, что вы пытаетесь увидеть вещи глазами другой культуры, другого государства с совершенно другой историей.
2: Хорошо, Джордж, вы сказали, что когда вас брали на работу, вы проходили какие-то тесты. Что бы вы спросили у меня, чтобы проверить, буду ли я ценным активом для агентства? КГБ никогда не узнает, я об этом позабочусь.
3: Тесты, которые я тогда сдавал, представляли собой своего рода комбинацию мировой географии и истории, текущих событий, аналитического мышления, психологии, интеллекта, вербальных навыков, письма, математики и всего такого. Для этого нужно было пройти много-много часов тестов. Поэтому я не могу все свести к одному вопросу.
2: А как вы думаете, помогает ли изучение иностранных языков стать аналитиком? И как лично вам это помогло?
4: Безусловно, я бы сказал.
2: Джордж, вы знаете меня уже около получаса. Что вы обо мне узнали? Вот какое досье вы бы отправили в ЦРУ на меня? Мол, российский журналист, очень разговорчивый и все такое.
3: Я бы не стал предоставлять какое-либо досье, какой-либо портрет, основанный на столь кратком разговоре. И, конечно же, это потенциальная когнитивная ловушка, верно? Можно составить поверхностное впечатление о человеке и сделать необоснованные выводы. В этом смысле я мало что мог бы о вас сказать. Но, например, английский у вас очень хороший.
2: Моя мама очень бы гордилась и была рада.
3: Да, а помимо этого я был бы очень осторожен в каких-либо выводах.
2: ЦРУ действительно понимает Россию, да или нет?
3: Я скажу нет. Мне кажется, агентство раньше уделяло гораздо больше ресурсов и внимания работе с Советским Союзом, чем с Россией. И оно перестало инвестировать в развитие глубоких знаний. Это мешает агентству понимать Россию и предвидеть ее развитие. Не думаю, что послужной список агентства в отношении России за последние несколько десятилетий был впечатляющим.
1: Да или нет? Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми,

0: найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся, девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: РБК в цифрах.
3: Длина Московской кольцевой автомобильной дороги МКАД составляет 108,9 километра. Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире по будням.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги.
8: 1200 от 1000 – это 20%.
6: Нет, согласен.
8: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
9: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
10: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК.
11: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Анаре де Бальзак.

на неназванного чиновника ЕС. Собеседник издания назвал ситуацию критической. Российские инвесторы за 8 месяцев вложили в паевые фонды больше триллиона рублей, показали расчеты инвесткомпании «Эйлер». Однако рынок акций от этого почти не выиграл. Большая часть средств ушла в фонды облигаций и денежного рынка, отмечают опрошенные РБК-эксперты. Туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026-го. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в рамках российско-китайского форума МСП. По его словам, в конце года показатель достигнет отметки в 4,2 миллиона человек. В планах увеличить количество туристов из КНР до 5,5 миллионов человек в год, отметил вице-премьер. Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин оспорят в спортивном арбитражном суде отказ Международного союза конькобежцев в представлении им нейтрального статуса. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Международная федерация посчитала, что спортсмены не соответствуют критериям допуска. Начиная с сезона 26-27, организация разрешила россиянам участвовать в турнирах под нейтральным флагом после отстранения в 2022 году. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: столице, 13 часов 32 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Аббасов. Напомню, 10 сентября на календаре. И лососевая путина к этой дате на Камчатке завершается рекордно низким выловом. Насколько все плохо в этом вопросе, выясним прямо сейчас. По данным местного министерства рыбного хозяйства, речь идет о примерно 55,5 тысячи тонн. Это почти в 5 раз меньше прошлогоднего показателя. И в половину меньше прогноза на этот год. Что это значит для потребителя, выясним на связи со студией владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков. Александр, приветствую. Что с выловом в этом году? Цифры действительно, ну, скажем так, мягко говоря, удивляют. 5 раз.
1: Добрый день. Да, цифры удручающие, но, к сожалению, это матушка природа. Тут ни от чего не зависит, кроме от того, подошла рыба к берегу или не подошла. Ну, в действительности, наверное, проблема в том, что меняется на сегодняшний день климат, потепление, и поэтому рыба и меняет свои традиционные привычки, и меняет место подхода к берегам. Ну, что я могу сказать? В общем, по сравнению с прошлым годом, конечно, это вообще провал, это, в общем, ну, совсем беда. И я здесь единственное, что я не вижу особенно большой проблемы для потребителя. Почему? Потому что в крайнем случае вот то, что сегодня не выловлено у нас, и из чего икра не получена, может быть компенсировано импортом. Импортом, который и раньше у нас иногда бывал, когда привозили у нас такую икру, во-первых, с Аляски, ну и, во-вторых, из других стран, например, таких как Иран, где также выращивают, правда, в аквакультуре лососевых. Поэтому я не думаю, что будет какой-то там безумный дефицит, тем более, что объемы икры, ну, наверное, в объемах покупки даже в этом году по сравнению с прошлым, я имею в виду прошлого урожая, существенно меньше были. То есть стали меньше просто покупать икру.
0: Александр, ну тут вопрос цены. Вот вы заговорили про импорт. Удивительно, кстати, слышать, что из Ирана к нам идет икра, казалось бы. А вот вопрос цены. То есть во сколько теперь обойдется икра горбуша, например, 100 грамм? Вот можно сравнить как-то икру, которую производят у нас, и икра, которая, предположим, приедет к нам из Ирана?
1: Ну, смотрите, во-первых, к нам приезжает икра из Ирана не готовая, это икра замороженная в ястыках. Она, конечно, будет по своему качеству ниже, чем икра обычная, которая сразу производится как зернистая икра.
0: А по цене?
1: А по цене, вы знаете, там эта икра недорогая, но у нас она будет, конечно, все равно дорогой, к сожалению.
0: Но дороже, чем наша икра, вы имеете в виду, или нет, дороже, чем там в Иране?
1: Нет, нет, что вы. Она будет дороже, чем вообще на международном рынке красная икра. У нас, вот, я могу сказать, что цены сегодня бьют, правда, рекорд по сравнению с международным рынком. Вы можете взять любую страну, где продается красная икра, и она будет ниже, чем эта икра у нас.

0: То есть у нас самая высокая цена на красную икру в мире
1: красную
0: сейчас?
1: Красную икру, абсолютно точно.
0: Каков разрыв?
1: Разрыв, ну, примерно на 30%.
0: Угу. Так, а какая динамика тогда вот год к году? То есть это тренд, который наблюдается уже продолжительное время или только в этом году в связи с таким небольшим уловом, скажем так?
1: Ну, вы знаете, я могу сказать, что уже по прошлому году примерно сравнялась, да, как бы вот такая цена с ценой зарубежной. А в этом году это проблема именно более малого качества, так сказать, произведенной продукции нашей.
0: А вообще икра дорожает или дешевеет год к году? Вот можно какие-то, есть у вас цифры, можете их привести?
1: Могу привести цифры. Если мы говорим, например, о черной икре, ну, черная икра, она сегодня производится в аквакультуре, в природе она не добывается. Ну, за последние 5 лет стоимость икры примерно регулярно повышалась, черная икра, извините, повышалась примерно на 6-8% в год. А вот то, что касается красной икры, за последние те же, например, 5 лет, она больше, чем вдвое подорожала.
0: Вот давайте попробуем в завершении диалога основные факторы выделить, вот что именно повлияло на вот эти цифры и повлияло в итоге на цену.
1: Ну, в этом году повлияло в первую очередь то, что действительно рекордно низкий улов. То есть никто не ожидал этого. Это улов гораздо ниже, практически в 2 раза, чем планировался. И это для всех стало неожиданностью. А это первый фактор. Ну и второй фактор, это, как и обычно, если на рынке меньше предложений, значит, надо увеличить цену. Поэтому на сегодняшний день и рыбаки, и посредники подняли цену на икру. Вот 2 фактора.
0: Ну, да, звучит логично. Благодарю. На связи со студией был владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков. Всего на Дальнем Востоке выловили около 93 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Несмотря на плохой результат в этом году, Камчатка остается лидером промысла. Ее доля в дальневосточном улове почти 60%, отмечает Министерство рыбного хозяйства Камчатского края. Далее следует Хабаровский край и Сахалинская область.
2: РБК «Отрасли». Банк «Синара» выступит стратегическим партнером форума Capital Markets. В центре событий РБК 15 сентября пройдет 4-й форум Capital Markets. Ведущие эксперты банка «Синара» подтвердили участие в ключевых сессиях деловой программы. Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара» Алексей Куприянов выступит на пленарной сессии «Какой курс? Актуальный взгляд на экономику России и рынки капитала». Он обсудит трансформацию экономики после 2 лет высоких ставок, инвестиционные стратегии в условиях неопределенности и устойчивость финансовой системы. Главный макроэкономист Инвестбанка Сергей Коныгин примет участие в круглом столе. Здесь обсудит прогнозы по ставке, инфляции и курсу валют. Директор департамента рынка долгового капитала Рустем Кафиатуллин присоединится к дискуссии о корпоративных облигациях и ЦФА. Руководитель блока инвестиций и управления благосостоянием Сергей Выжлаков расскажет об инструментах для private клиентов, эволюцию сегмента и альтернативные инвестиции. В форуме также примут участие представители крупнейших банков страны, Банка России и Минфина. В программе сессии о секьюритизации, крипторынке и инструментах для состоятельных клиентов.
3: РБК «Отрасли».
0: Далее к международной повестке. При ночной атаке Ирана на авиабазу Мувафак Салти в Иордании были повреждены 8 истребителей F-15 США, сообщила журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Помимо этого, одного крыла лишился штурмовой самолет А-10 Thunderbolt. 8 истребителей, по словам Джейкобс, вернули в строй. Один штурмовик А-10 Thunderbolt, известный как ВАТОГ, был поражен и лишился одного крыла. Однако 8 истребителей F-15 получили легкие повреждения, после чего были возвращены в строй. Напомню, эскалация на Ближнем Востоке продолжается, Иран и США обмениваются ударами, и на этом фоне нефть марки Brent продолжает расти. Сегодня в моменте она превышала даже $102 за бочку. Далее к другим темам. Россия предложила Вьетнаму сдать самолеты в мокрый лизинг российским компаниям. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вьетнамская сторона рассматривает эту идею. Предложение прозвучало на фоне почти 3-кратного роста авиаперевозок между странами. Для Вьетнама заключение подобного соглашения несет серьезный

0: и санкционные риски, рассказал Ирине Савельевой исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
1: Речь идет о том, что одна страна передает другой в лизинг, ну, по сути, в аренду воздушные суда с персоналом и с техническим обслуживанием и страховкой. Фактически речь идет о том, что российская сторона предложила вьетнамской стороне летать под флагом российской авиакомпании, но на своей авиатехнике со своим персоналом и самостоятельно нести ответственность за техобслуживание воздушных судов. Это позволит российским авиакомпаниям продавать билеты на рейсы как на свои собственные, с юридической точки зрения это будут как рейсы российской авиакомпании, но при этом всю работу будет выполнять тот или иной вьетнамский игрок.
2: Как вы думаете, почему это предложение прозвучало именно сейчас и кому оно более выгодно?
1: Очень важно отметить, что оно прозвучало на фоне роста объемов перевозок между странами. Вьетнам стал привлекательной локацией для российских туристов. Выгоду от таких перевозок, от этого развития получают вьетнамская сторона. Поэтому для российской стороны важно все-таки как-то получить свою долю в этом пироге и дать возможность российским авиакомпаниям заработать на новом перспективном направлении. Своих провозных им костей у российских авиакомпаний, к сожалению, недостаточно сейчас для того, чтобы возить российских туристов во Вьетнам. Поэтому, по сути, это может быть своего рода договоренность вин-вин. То есть Вьетнам получит возможность и дальше наращивать поток туристов из России, но он должен будет поделиться частью прибыли с российской авиаотраслью, с российскими авиакомпаниями.
2: Ваш прогноз, каков будет ответ вьетнамской стороны? Согласится или у него есть какие-то причины для отказа?
1: Вьетнамская сторона, полагаю, заинтересована в том, чтобы пойти на такое партнерство, но основная проблема заключается в том, что очень высоки санкционные риски. То есть если подобного рода сделка будет реализована, вьетнамская компания, которая на эту сделку пойдет, сразу же попадет гарантированно под европейские санкции. Поэтому единственным сценарием, который будет наименее болезненным для Вьетнама, является создание специальной авиакомпании, которая не будет сотрудничать с другими странами, будет создана только под этот российский проект. В таком случае, даже если она попадет под европейские санкции, ничего драматичного для нее не будет, свою задачу она сможет выполнить.
0: Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Вьетнама. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В прошлом году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, а в первой половине этого года число поездок превысило 800 тысяч. Далее к теме искусства. Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин – новый исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в выполнении поставленных задач. На посту Фокин, скорее всего, продолжит курс своего бывшего ректора института Григория Заславского, отметил в нашем эфире театральный критик Никита Балашов.
3: То есть улучшение качества выпускаемых специалистов. Потому что при Григории Анатольевиче огромное количество великолепных спектаклей, талантливых актеров выходило из ГИТИСа. Я убежден, что Александр Игоревич эту традицию продолжит.
0: Как, на ваш взгляд, назначение сможет повлиять в целом на институт? Может быть, будут все-таки какие-то нововведения?
3: Вы знаете, я не думаю, что какие-то кардинальные решения будут приняты, потому что как бы Александр Игоревич — это ГИТИСовец до мозга костей. Он сам закончил продюсерский факультет. Он, насколько мне известно, работает доцентом на кафедре продюсерского факультета, поэтому как бы он отлично знает всю эту кухню и знает все проблемы. Я полагаю, что просто как раз именно такой человек и нужен, потому что это очень хороший, очень талантливый организатор. Лично от себя могу предположить, что Александр Игоревич, который знаком абсолютно со всем, с руководством абсолютно всех московских театров, ну, может быть, будет помогать талантливым выпускникам побыстрее проходить эти вот как бы творческие конкурсы в театре и устраивать их туда, куда действительно им надо устраиваться, чтобы они там не маялись без работы, а сразу входили в труппы лучших московских театров.
0: А как вы считаете, Александр Игоревич, он сможет задержаться в этой должности? Вообще надолго он у руля ГИТИСа?
3: Я думаю, что, ну, понятное дело, что будет руководство ГИТИСа, ученый совет будет утверждать эту кандидатуру, как бы соглашаться. Я думаю, что, скорее всего, да, он может быть там и надолго, потому что этот человек, опять же, свой. Это свой ГИТИСовец, и он, насколько мне известно, пользуется большим уважением в коллективе. Поэтому почему нет? Плюс, как бы, у него есть очень хороший опыт работы чиновником. Такое сочетание, как бы, продюсера и чиновника. Почему бы нет? Почему бы не попробовать вот такого человека?
0: Вот, собственно, о совместимости вот этих должностей, исполняющей обязанности ректора, с ролью начальника управления театров столичного департамента культуры. Вот этот баланс, да, между менеджментом и искусством, что ли, если можно, да, вот так вот сопоставить. Да. Удастся ли Александру Игоревичу это сохранить?
3: Я надеюсь, что все-таки удастся. ГИТИС — это тот самый вуз из четверки больших театральных вузов, которые никогда не возглавляли ни актеры, ни режиссеры. Возглавляли либо там театроведы, я так и думал, что театровед, наверное, возглавит, но продюсер — это как бы близкий к театровическому факультету, всегда возглавлял руководитель, менеджер, организатор. Практически всегда. И почему нет? Конечно, у него вполне получится, как бы, знание, наверное, умение разговаривать с чиновниками, умение там как бы договариваться, дипломатия, конечно, она очень нужна на должности ректора.
0: Фокин — театральный менеджер, педагог и кандидат искусствоведения. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа в 2010 году. С 2008 по 2021 год он работал в студии театрального искусства, где прошел путь от младшего администратора до директора. С 2013 года Фокин преподает в ГИТИСе, он ведет дисциплины, связанные со статистикой культуры, планированием и организацией проката репертуара, а также историей и направлениями продюсерской деятельности. Если вы считаете, что Excel зло, вот еще один аргумент. Документы Microsoft Office стали инструментом в руках хакеров. Кто бы мог подумать? Об этом говорится в отчете Positive Technologies. На Word и Excel приходится 26% способов доставки вредоносного ПО. Злоумышленники прячут его в привычных рабочих файлах, отправляют сотрудникам и таким образом могут проникнуть в корпоративную сеть. Так что теперь не открываем ни одной Excel-овской таблички. Об этом мы спросили автора исследования, аналитика Positive Technologies Романа Резникова.
4: Количество кибератак, конечно же, растет постепенно. В данный момент мы это исследование провели, поскольку хотели разобраться в том, какие киберугрозы были обнаружены именно в сетевом трафике, какие тенденции меняются. Не удалять ни само приложение, не удалять все Excel-таблички или Word-документы не нужно. Они все так же являются, конечно, неотъемлемой частью нашей работы, очень многих. Избавляться от них не нужно, нужно правильно к ним подходить. Нужно понимать, что они также могут быть инструментом для злоумышленников, для распространения вредоносного программного обеспечения. Нужно проверять, кого пришел такой документ, такая таблица. Не выглядит ли она как та, которую пытаются сделать очень желанной для открытия, поскольку очень старый, давно известный, распространенный прием злоумышленников — это отправлять список премий на следующий год. Конечно же, сотруднику очень интересно, хочет открыть, узнать, посмотреть, есть ли он в этом списке. А в итоге это оказывается просто приманка киберпреступников.
0: Добавлю, что в этом году сотрудники российской компании стали чаще попадаться на фишинговые письма. Доля успешных атак выросла до 43% против 40% годом ранее. А в 11% случаев пользователи не только переходили по вредоносной ссылке, но и вводили свои учетные данные. 13 часов 49 минут в столице. Сегодня 10 сентября на календаре. И для всех любителей спорта, ну, в частности, для поклонников спорта номер один в мире, это, конечно же, футбол, в российской премьер-лиге завтра закрывается трансферное окно. И там, естественно, много новостей, слухов и возможных переходов. Об этом и не только, расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
5: Спорт на РБК.
6: Действительно, завтра, 11 сентября, захлопнется летнее трансферное окно в российском футболе. Вот так вот лето уже завершено, но летнее трансферное окно пока еще продолжается. Как всегда, чем ближе к закрытию футбольной ярмарки, тем клубы активнее себя ведут, пытаясь успеть усилить состав для будущего сезона. Какие сделки сегодня уже были совершены? Ну, не все официальные, где-то есть слухи. Сейчас расскажу о самых ярких. Фланговый защитник Данил Хлусевич расторг контракт со «Спартаком». «Спартаком». Футболист переходит в Ростов на правах свободного агента. Об этом сообщает РБ «Спорт». «Локомотив» объявил о трансфере хавбека Николая Титкова из «Балтики». Это уже официальные данные. Интересно, что Титков является воспитанником системы «Локомотива». И вот теперь он возвращается уже в основную команду. В «Зените» подвели итоги трансферного

0: центрального окна. Этим летом к команде присоединились нападающий Филиппе Аугусто, полузащитник Артем Карпукас, защитник Кевин Андраде. Главный тренер команды Сергей Симак заявил, что по ходу этого трансферного окна что-то получилось, что-то не получилось, как и всегда. И вот такую интересную фразу произнес: «Вы сами знаете, кого мы смогли взять, а кого не смогли». Очевидно, это намек на несостоявшийся переход полузащитника Александра Головина из Монако. Говорили, что «Зенит» может усилиться этим футболистом, но, по всей видимости, Головин все-таки остается в Монако. Ну, а нападающий Аль-Джазиры Симон Банза отказался переходить в ЦСКА буквально в последний момент. Об этом сообщает чемпионат.ком. Отмечается, что клубы уже обо всем договорились. Для 30-летнего форварда даже уже забронировали билеты на самолет и медосмотр, но сам футболист в последний момент решил, что в Россию он не поедет.
1: Это что касается трансферов. Ну, напомню, что и Лига чемпионов прошла буквально вчера. Вот так коротко, да, попробуем про нее тоже вспомнить. Тем более, что новобранец одного турецкого клуба, к сожалению, все-таки уступили, хотя первыми открыли счет.
0: Да, именно за этим матчем, если честно, я и следил. Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов. Российский хавбек, который первый сезон проводит в составе Галатасарая, вышел на поле с первых минут в матче против Спортинга. Турецкий клуб играл на выезде. В обороне, тем не менее, не отсиживался. Уже на пятой минуте Галатасарай открыл счет. Якобс бросил аут. Санчес пробил поворотом. Голкипер удар парировал. На добивании первым оказался Торейра. Кипер Спортинга справился вроде бы с этим ударом. Но повтор показал, что после выстрела уругвайца мяч полностью пересек линию ворот. Тем не менее, в дальнейшем Спортинг не только отыгрался, еще и одержал победу со счетом 3-1. Батраков провел на поле чуть больше часа. Был заменен не лучший матч Батракова. Впрочем, то же самое можно сказать и в целом о Галатасарае. Важно, что российский полузащитник участвует в главном евро-турнире. Это в любом случае очень высокий уровень. Можно не сомневаться, что обязательно Батраков будет прогрессировать.
1: Ну и голевая раздача была, конечно же, в матче с участием парижского клуба ПСЖ, напомню, вратарем которого является кандидат на обладателя золотого мяча от, как-то в классификации вратарей Матвей Сафонов, конечно же.
0: Да, все так и есть. Победил ПСЖ со счетом 6-1. Тем не менее, кстати, интересно, что Матвей Сафонов и в этом матче тоже не сумел на ноль сыграть, потому что в этом сезоне у него еще вообще, по-моему, ни одного сухого матча нет. Да, регулярно он пропускает и даже вот от слова напропустил. Хотя там действительно можно сказать, что российский вратарь не виноват. Очень сложный был удар. В этом матче, кстати говоря, новичок ПСЖ Ферран Торрес оформил хет-трик, свой первый хет-трик за ПСЖ. Осман Дембеле оформил дубль. Ну, о чем еще рассказать? Штутгарт обыграл Викинг 3-1. Барселона забила 5 голов Фейенорду, пропустила лишь раз. 5-1. Ливерпуль стартовал с победы над мадридским Атлетико. 2-1. Арсенал привез победу из Неаполя. 1-0. Мартин Эдегор отличился.
1: Благодарю. В студии с последними новостями спорта был Егор Белов. И добавлю, что сегодня в континентальной хоккейной лиге состоится аж 5 матчей. Локомотив Северсталь, пожалуй, вызывает особенный интерес. Ну и Спартак СКА, конечно же, не пропустите.
2: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 Гость вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот. Он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Отскок дохлой кошки.
6: Это выражение вряд ли понравится защитникам животных, но без него на бирже не обойтись. Отскок дохлой кошки. Когда произошла мощная распродажа, котировки могут немного подрасти, но потом обвал все равно возобновляется. То есть подъем временный и может стать ловушкой для инвестора. Термин основан на предположении, что даже мертвая кошка подпрыгнет, если сбросить ее с большой высоты. Выражение пришло из США. На Уолл-стрит это называют «dead cat bounce». И да, ни одна кошка в ходе подготовки этой рубрики не пострадала. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК тренды.
7: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 32 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Около 100 рейсов задержаны или отменены в трех московских

0: аэропортах, следует из данных онлайн-табло. Утром в Домодедово и Внуково вводили временные ограничения. Самолеты отправляли и принимали по согласованию. Задержки фиксируются также в Сочи. Больше 110 рейсов. Там ограничения действовали со вчерашнего вечера. Утром их отменили. 27 рейсов задерживаются в международном аэропорту Краснодара. Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Владимира Зеленского включить Рим и Варшаву в мирные переговоры по Украине, сообщает ANSA. Министр отметил, что европейские страны должны участвовать в мирном процессе совместно, а не отдельными группами. По его словам, Италия продолжит оказывать Украине помощь в сфере обороны, однако не намерена отправлять туда своих военнослужащих. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в августе снизился на 37% год к году и составил 682 миллиона кубометров, свидетельствуют данные аналитической компании «Брюгель», которая изучила РИА Новости. В то время как импорт из стран Ближнего Востока четвертый месяц подряд на нуле, отмечают эксперты. В Россию ежегодно приезжает порядка 9 миллионов иностранных граждан. Сейчас в стране находятся около 6 миллионов приезжих. Из них 3 миллиона – трудовые мигранты, почти 2 – члены их семей. Об этом сообщил первый зам главы МВД, начальник миграционной службы ведомства Андрей Кикоть на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. По его данным, власти России ограничили въезд почти 200 тысяч иностранцев из-за нарушения законов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Столица, 14 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках к этой минуте. Индекс Мосбиржи сегодня сдержанно растет. Сейчас прибавляет почти 0,5%. 2274 пункта. Инвесторы в ожидании завтрашнего заседания ЦБ по ставке. Нефть марки Brent корректируется в районе отметки $102 за бочку. Сейчас $101.66, но в моменте сегодня превышала отметку и в $102. О валюте на межбанке. Доллар 84 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 97 копеек, и юань к этой минуте 12 рублей 55 копеек. Буквально через 5 минут в нашем эфире программа «День главное». Ну а прямо сейчас к теме увеличения рейсов между Россией и Китаем. Это связано с тем, что Россия и Китай планируют открыть новые туристические маршруты, в том числе запустить взаимный автотуризм. Об этом говорится говорили на 7-м российско-китайском форуме предпринимателей. Он проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия». Сотрудничество Москвы и Пекина растет и в бизнесе. За последние 5 лет число компаний с китайским участием в России увеличилось почти в 15 раз, узнал корреспондент РБК Владимир Сераухов.
2: Борис Ситов сегодня объяснил, что индекс доверия – это показатель, обменяющий результаты опросов китайских и российских предпринимателей о том, какие у них существуют проблемы и поиски возможных новых ниш взаимодействия. По результатам этих опросов, этих анкет, будет составлен список наиболее благоприятных регионов для ведения бизнеса как в России, так и в Китае. Сегодня на форуме очень большая делегация из Китая, больше 300 предпринимателей, представителей компаний. А со стороны России тоже очень много бизнесменов и руководителей российских регионов. Товарооборот между Россией и Китаем постоянно растет. Сегодня была озвучена цифра за январь-август этого года – $185 миллиардов, то есть рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но это не предел. Причем, кстати, все значения сегодня озвучивают в долларах, хотя на самом деле торговля между двумя странами уже давно ведется в национальных валютах. У России и Китая есть большой потенциал, и вот что нужно сделать, чтобы дальше двигаться вперед, развиваться. Свои предложения сегодня озвучила китайская делегация, именно представитель китайского комитета содействия развитию международной торговли. Это главный канал народной дипломатии между Россией и Китаем.
3: Что нужно сделать? Необходимо поддерживать либерализацию и упрощение торговли, инвестиций. И здесь мы готовы использовать такие важные механизмы сотрудничества, побуждать государственные органы обеих стран создавать более благоприятные условия для сотрудничества малых и средних предприятий в сферах расчетов, национальной валюты, логистики, таможенного оформления, поддерживать финансирование, использовать роль специальной рабочей группы Китайского комитета по содействию международной торговле, по обслуживанию предприятий с иностранными инвестициями и преимущества ресурсов, которые здесь есть.

0: в области коммерческого права, выдавать сертификат, выдавать свидетельство, коммерческое посредничество оказывать и так далее.
1: Каждая четвертая компания в России сегодня с китайскими учредителями или соучредителями. Сегодня их 15 500, хотя еще в 2021 году было всего лишь 1400, то есть рост в разы. Борис Титов отметил, что сегодня Россия становится не просто рынком сбыта китайских товаров, но и производственной площадкой. Поэтому важно сегодня не просто производить у себя и продавать друг другу, но налаживать и создавать новые совместные предприятия.
2: Главная возможность сегодня не просто экспорт и импорт, а совместная кооперация. Китай сегодня безусловный лидер технологического прогресса. Искусственный интеллект, цифровые решения, роботизация, внедрение новых технологий, прежде всего ИИ, а также базовых китайских промышленных решений именно в российское производство – одна из важнейших возможностей развития для нашего российского бизнеса. Мы часто говорим «сделано в России» или «сделано в Китае», но пора переходить к новому лозунгу «сделано вместе».
1: Дмитрий Чернышенко заявил, что цель товарооборота между Россией и Китаем – $300 миллиардов. Для достижения этого необходимо использовать уже имеющиеся условия, то есть потенциал коридора «один пояс, один путь», тесное взаимодействие Китая с Евразийским экономическим союзом, использование трансграничной логистической инфраструктуры и, что немаловажно, безвизового режима между Россией и Китаем.
3: Потенциал, мы понимаем, что он гораздо выше. В планах у нас то, что мы готовимся обеспечить прием более 5,5 миллионов путешественников из Китая. И для этого мы создаем качественные условия, развиваем номерной фонд, точки притяжения и продукты, адаптированные для гостей из Китая. Уже более 80 объектов гостеприимства в России, включая гостиницы, аэропорты, прошли сертификацию по стандарту China Friendly.
1: А российские бизнес-делегации, делегации правительства тоже часто бывают в Китае. Там тоже очень много опыта, который можно применить в России. Например, Марат Хуснуллин заявил об инфраструктурных проектах и целых городах Китая, которые нужно смотреть и на которые нужно равняться, опыт которых можно применить в России. Ну, также сегодня будут обсуждать потенциал взаимных разработок в области искусственного интеллекта, цифровизации и так далее.
4: Сейчас между странами действует временный взаимный безвиз до конца 2027 года. Буквально через минуту в эфире радио телеканала РБК программа «День главное». Разберемся, почему россияне несут деньги в пифы, но не спешат на рынок акций. А кроме того, подсчитаем, сколько россияне готовы тратить на здоровье питомцев.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День главное.
1: Это «День главное» на РБК, в студии Андрей Левченко.
2: Павел Демидович.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Это совместный эфир телеканала и радио РБК. И сегодня мы обсуждаем две темы. Есть сектор российского бизнеса, который достаточно активно растет последние годы, но о котором мы говорим не так часто. Контрфокус подсчитал, что число ветклиник, то есть клиник, оказывающих ветеринарные услуги, за последние 4 года в России выросло на 21%.
2: Неплохо.
1: Цифра примечательная. Как чувствует себя сегмент этого бизнеса? Может быть, туда стоит

0: зайти даже, обсудим в нашей программе, но это во второй части, а начнем с другого информационного повода. Статистика компании Eiler говорит о том, что российские инвесторы за 8 месяцев вложили в паевые инвестиционные фонды больше 1 триллиона рублей. В основном выиграли фонды облигаций и фонды денежного рынка. С чем связаны эти перетоки, что выбрать инвестору, обсудим прямо сейчас.
1: Да, очень интересная тема. По сути дела, первая тема, Паша, у нас про то, как деньги заработать в текущих условиях, потому что этот вопрос не праздный. Многие как бы обращают внимание, что доходность по вкладам снижается, сейчас средняя ставка...
0: Ну, это для тех, кто привык к доходности там 20 плюс в моменте, то да.
1: Да, ну, а как? Ну, конечно, все же помнят, 20-21% по вкладам. Сейчас средняя доходность по 10 крупнейшим российским банкам 13% годовых. И опять же, вот возвращаясь к цифрам Eiler, сейчас мы еще подключим представителей этой компании, конечно, обращает на себя внимание, что вот чистый приток в ПИФы по итогам августа 87 миллиардов рублей, а вот денежные фонды на себя забрали 70 миллиардов. Да, и вот, конечно, тоже любопытно...
0: Основной бенефициар.
1: Да, хотя, опять же, ты в самом начале сказал, что вот если брать за 8 месяцев текущего года, то, безусловно, основной приток произошел в фонды облигаций. Итак, с нами на связи Елена Бакланова, старший аналитик по паевым инвестиционным фондам Eiler. Елена, приветствуем вас.
2: Добрый день, спасибо большое.
1: Елена, ну, в общем-то, вопросы уже сформулированы. Добавьте вот к тем цифрам, которые мы привели. Можно ли говорить о том, что они, ну, не то чтобы аномальные, но они удивляют? Вот вас, скажем, как эксперта по паевым инвестиционным фондам, что любопытного увидели? И, скажем, поведение инвестора в августе 2026 года отличается, скажем, от тех шагов, которые они делали в прошлом году?
2: Действительно, на самом деле я бы сказала, что 26-й год стал более прорывным годом, чем 25-й год и периоды до. Если мы сравним динамику притоков паевых фондов, которые мы видим с 25-го и 26-м году, то это максимумы, которые привлекали рынки коллективных инвестиций от розничных инвесторов. Это говорит об одном, что коллективные инвестиции стали увеличивать свою популярность у населения, и, соответственно, мы видим, что доля инвестиций в коллективных инвестиций в сбережениях растет. Если в 2022-2023 годах она была меньше 8% сбережений населения, то по итогам 2025 года она уже приблизилась к 12%. Угу. И мы надеемся, что она будет уже около 13% сбережений населения по итогам 2026 года. Вся эта динамика показывает, что люди выбирают диверсифицировать свои вложения через коллективные инвестиции, и у них несколько продуктов наиболее популярны. Прежде всего, это, как вы правильно заметили, это фонды облигаций. Второе популярное направление – это фонды денежного рынка. И третье – это запиф недвижимости. Угу. Основные притоки сейчас приходят именно в эти три сектора. Еще важным отличием 26-го года от 25-го стало то, что в 25-м году основной канал привлечения в рынок коллективных инвестиций был через сетку управляющих компаний. Угу. Основные притоки были в открытые фонды. В этом году мы видим абсолютно другую динамику. Мы видим, что основные притоки идут именно через биржевые фонды. Это значит, что клиенты брокеров самостоятельно между покупкой акций, облигаций или других инструментов покупают именно коллективные инвестиции и самостоятельно увеличивают портфель. Это как раз говорит о росте финансовой грамотности и росте интереса к этому инструменту.
0: Вот Андрей задал интересный вопрос, куда податься инвестору в поисках высокой доходности. Вопрос вполне себе закономерный, но мы говорим в основном сейчас именно о финансовых инструментах. Но если посмотреть на выбор, который есть у клиентов банков, еще вчерашних клиентов в контексте моего вопроса, он выглядит следующим образом. По статистике Банка России, в июле 2026 года объем наличных денег у населения за этот месяц увеличился на 643 миллиарда рублей. В среднем в первом квартале 2026 года было плюс 26 миллиардов ежемесячно. Получается, клиент выбирает не доходность, а клиент выбирает чисто кэш. Это не поиск инвестиционного прироста капитала.
2: Ну, смотрите, на самом деле, если посмотреть статистику по увеличению наличных денег, ее нужно смотреть в рублевую статистику с иностранной статистикой иностранных денег, соответственно, и там мы, в принципе, увеличение примерно на одинаковую сумму смотрим на горизонте последних 4-5 лет, это точно. Это во-первых, да, потому что у нас наличность чаще всего, в принципе, практически всегда у нас росла исторически. Кроме того, если вы посмотрите на ту же статистику Центрального банка, увидите, что и притоки на депозиты остаются, и они достаточно большие. Да, эта динамика также есть. Но вот что важно, что при вот этих двух направлениях у нас начинает проявляться интерес именно к коллективным инвестициям, и туда тоже идут притоки, они заметно больше, чем исторически. Mm-hmm. Это значит, что данный сегмент начинает пользоваться успехом. Да? Если остальные два направления, это депозиты и наличные деньги, они в рамках исторического среднего уровня, то коллективные инвестиции, они сильно выше. Поэтому можно говорить о смене тренда в популярность коллективных инвестиций.
1: Паш, предлагаю подключить представителя инвесторов, пускай нам он как раз и объяснит, какова логика принятия решений, почему рост...
0: Ну, согласись, вот интерес...
1: Фонд денежного рынка.
0: Фонды денежного рынка и кэш выглядят не поиском высокой доходности, а скорее поиском...
1: Пересидеть, убежище и так далее. Ну, мне кажется, два слова о фондах денежного рынка, чтобы, ну, у нас подготовленная, конечно, аудитория. Фонды денежного рынка – это вот инструмент коллективных инвестиций, отдаешь управляющей компании, инструмент, который позволяет зарабатывать гарантированно определенную доходность. Это чаще всего сделки репо, то есть это кредитование надежных заемщиков под залог ценных бумаг, а, соответственно, кредит ты, ориентируясь на ключевую ставку, и, соответственно, доходность по таким фондам, ключевая ставка минус там небольшой процент, потому что сейчас мы про это будем говорить. Итак, с нами на связи Илья Херсонцев, исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов. Илья, приветствую вас, спасибо, что с нами.
3: Добрый день, Павел, Андрей, Елена.
1: Да, очень рада вас видеть. Илья, итак, почему инвесторы выбирают фонды денежного рынка? Какова логика? Вот как Паша сказал, пересидеть, да, переждать?
3: Могу сказать в том числе за себя, я тоже их выбираю. О. То есть это очень удобно, вы одной кнопкой нажимаете, у вас позиция формируется Т+1 на следующий день, вы уже вложили деньги, и... Доходность всегда отражает практически самую высокую ставку РосФАР на рынке с капитализацией. То есть поскольку внутри фондов денежного рынка зашито ежедневное репо, то вы ежедневную капитализацию получаете. И, как мы все понимаем, управляющие ПИФами всегда берут комиссию. Вот эта капитализация, она компенсирует эту комиссию, особенно у топовых фондов, комиссия невысокая. То есть когда вы покупаете... фонды, даже биржевые ПИФы, все равно проверяйте на сайте, какая комиссия, потому что РосФАР — один на весь рынок, а вот комиссия у всех разная. Я выбрал всегда фонды с наименьшей комиссией.
1: Угу. Ну, то есть, если вот сформулировать
3: четко... Мы получаем плюс... порядка 14 годовых сейчас.
1: Вот, 14% годовых, то есть на уровне ключевой ставки. Да. То есть, если сформулировать основные плюсы фондов денежного рынка, это, я так понимаю, ликвидность, правильно?
2: Да. Да.
3: Первое, это ликвидность. Да, второе, если вы...
1: Ну, давайте, Илья, закончите, а Лена добавит.
3: Закончимся, да. Первое, это ликвидность. Второе, доходность все-таки выше, чем доходность по вкладам. И третье, вы можете применить ЛДВ, льготу на долгосрочное владение, трехлетнюю, если ваша позиция достаточно долго лежит. Даже без ИИС-3 вы можете получить эту доходность без налога.
0: И профильный риск.
3: И обратите внимание, когда, вот, например, вы придете в банк, а я являюсь сейлс-менеджером, я вам просто покажу график, на котором котировка фонда без конца растет.
1: Да.
3: Как быстро вы согласитесь на такую сделку? Ну, как бы у вас нет шансов отказаться.
1: Ну, согласен. Ну, а ведь да. Есть же минусы, Елена, или из одних плюсов такие фонды состоят? Я вижу один, например, минус, это то, что эти деньги не попадают в систему страхования вкладов.
2: ну, действительно, фонды денежного рынка не попадают в систему страхования вкладов, то есть они не защищаются законодательством. Тем не менее, так как сделки носят, это как бы

0: ежедневные сделки, которые делаются на московской бирже, они, в принципе, являются достаточно безопасными, то есть там как бы риски минимальные. Да? А, во-вторых, ну, все плюсы, которые уже перечислены были, к ним я добавить, к сожалению, ничего не могу, потому что это удобный, быстрый инструмент и популярен во всем мире. Единственное, могу сказать по мировой статистике, что сейчас, по итогам 2025 года, Россия лидирует по, ну, как бы входит в топ-5 стран, у которых наибольшее количество активов, открытых и биржевых фондов, вложены розничными инвесторами именно в фонды денежного рынка. То есть мы отстаем по акциям, отстаем по облигациям, но зато мы топ-5 по фондам денежного рынка. Это действительно было по итогам 2025 года.
1: Спасибо. Елена, Паша, это хорошо, интересно, вот то, что у нас так популярно.
2: Хорошо фонды для того, кто владеет этими фондами.
1: Да, да. Ну, предлагаю еще участнику программы подключить Михаил Ханов, финансовый эксперт. Михаил, как относиться к такому первенству там, или вхождению в тройку лидеров? Или, ну, там, понятное дело, что меняется, но тем не менее. Вот эта популярность фондов денежного рынка.
3: Ну, здравствуйте всем. Я не буду перечислять, со всеми здороваться. Это, к этому следует относиться как к наконец-то возрастающей финансовой грамотности российского сегмента розничного инвестора. И я, например, всем своим знакомым, всем своим клиентам уже, наверное, с прошлого года, а с весны особенно, когда стала понятна динамика цикла снижения ставки ЦБ, когда стало понятно, что это не будет снижаться процентами быстро и так далее, особенно два последних заседания, они, с одной стороны, незначительно снизили ставку, с другой стороны, подтвердили направленность ЦБ именно на цикл снижения ставки. И вот в пятницу мы, собственно, я думаю, ожидаем, скорее всего, сохранения ставки, но со словами на пресс-конференции, что цикл снижения будет продолжен, смягчение, но все это позволяет держать, знаете, как вот спекуляция, вот Илья меня поймет, что кэш — это тоже позиция. Да, и, собственно, деньги в фондах денежного рынка – это полный аналог кэша, только с доходностью по ключевой ставке. Ну, то есть здесь очень сложно придумать что-то лучшее, потому что у вклада, несмотря на то, что он защищен системой страхования вкладов, у него есть один большой минус. Та доходность, которую вы назвали, как правило, банк дает на полгода, а дальше у нас снижается цифра до 12, а то и еще ниже. Так вот здесь вы получаете эту доходность в рамках одного дня, там, ну хорошо, Т плюс один, и фактически эти деньги, считайте, у вас под рукой. В период, когда у нас идет такая геополитическая нестабильная ситуация, и несмотря на все там вайбы, да, потепление ее и там возможного разрешения, все равно фонд Московской биржи и акции остаются, скажем так, за бортом многих консервативных инвесторов, а их большинство среди тех, кто вкладывается вот в эти указанные два инструмента, фонды облигаций и фонды денежного рынка, поэтому для них это настолько безальтернативная альтернатива, извините, что так...
1: Нормально.
3: Вкладом, что мне даже сложно что-то добавить. Знаете, как Чехов писал в рассказе «Злоумышленник»: лучше гайки не найти для грузила, и тяжелая, и дырка уже есть. Да, вот здесь то же самое. Ликвидность мгновенная, ставка быстрая, близкая к ставке Центробанка, при этом ты мгновенно можешь реагировать даже на снижение, хотя вот еще раз, таких темпов роста снижения, какие планировались в начале года, их уже и ЦБ не закладывает, и поэтому вот отсюда возросшая популярность именно этого инструмента, который жестко привязан к ставке и является максимально ликвидным, с максимальной надежностью. Ну вот, да, минус, который вы упомянули, но в рамках Т плюс один, даже не месяца, вы получаете свою доходность годовых, врач накопленную, знаете, как в облигациях. Вы когда ее продаете, вы получаете накопленную доходность по купону. Да, то же самое здесь, ну вот, мне даже сложно что-то добавить.
2: Михаил, а вот можно пояснить вот эту статистику по уходу людей в наличность? В этом смысле это тотальное бегство от рисков, которые люди видят где-то в системе в широком определении, либо структурное изменение в экономике.
3: Я не буду перегружать наших зрителей статистикой.
1: И слушателей.
3: Если взять статистику,

0: статистику слушателей, да, и слушателей. И... Если взять статистику по денежной массе, то нет никаких таких вот катастрофичных изменений. Да, есть летний традиционный рост наличности, есть всплеск, связанный небольшой с тем, что были проблемы с мобильным интернетом, приложения не работали, граждане, собственно, вынуждены были, ну, я даже по себе сужу, у меня никогда не было наличных уже долгое время, там, это большая проблема, а сейчас я всегда 5-10 ношу с собой, ну, просто на всякий случай, вот, и так делают большинство моих знакомых, коллег, поэтому если брать процентовку, то те суммы по сравнению с возросшей денежной массой, они незначительны. То есть это не там, боже упаси, там не удвоение, это повышение процентов на 10, там, чуть больше, и это не критично. Я могу сказать, что это стат-погрешность, но это нельзя назвать динамикой ухода людей в наличные. То есть здесь бы я не стал делать такие выводы, поэтому...
1: Понятно, Михаил. А, вот Паш, предлагаю вот еще одно мнение по поводу как раз наличных и влияния на банковский сектор. С нами на связи Иван Уклеин, старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА». Иван, а как вы считаете, вот переход на личность, переход в другие финансовые инструменты, это как-то отражается
2: на... Дефицит ликвидности в банковском секторе.
1: Да, на положение. Ну и в принципе, да. Пожалуйста, Иван.
3: Здравствуйте. Нет, это совершенно не связанные два явления.
1: Я параллельно иду, да?
3: Присоединяюсь к мнению коллеги о том, что здесь нет каких-то нехарактерных исторически там взрывных тенденций и так далее. То есть мы каждый год, когда ставка повышалась, видели, что заначка расчехляется, люди там выгребают кубышку, пополняют вклады, депозиты, накопительные счета. По мере того, как ставки снижаются обратно, соответственно, вот эта наличная кубышка пополняется. Плюс в этом году, конечно, есть еще тенденции, которые уважаемый коллега упомянул. Это нельзя не принимать во внимание, особенно как раз летом с учетом сезонности, когда вот эта подушка наличных, она немножко возрастает по понятным причинам. Мы с вами в каком-то эфире разбирали, что наличные приросли за год на 20%, а денежные... В целом на 13%. То есть там просто доля наличных на 1% пункт выросла до, по-моему, 13%. Это совершенно нормальные цифры, они не характеризуют какую-то кризисную ситуацию в экономике. Что касается ликвидности банковского сектора, то тут ситуация очень простая. Банкам попросту некуда размещать привлеченные средства клиентов, как розничных, так и корпоративных. Кредитные портфели физических лиц, соответственно, стагнируют тоже по известным причинам. Многократно обсуждали у вас в эфирах и ипотеку, и потребительские кредиты, которые закручиваются целенаправленно Банком России. И ситуацию в автокредитовании. По корпоративному кредитованию тоже все понятно. С такими ставками, с вашим инвестиционных программ. Соответственно, вопрос, а куда размещать? Да,
1: когда... Секунду, у нас меньше минуты. Иван, а откуда тогда анонсированная возможная прибыль по итогам текущего года в банковском секторе около 4 триллионов рублей, если им негде размещать и не на чем зарабатывать?
3: Нет, ну, конечно, не так, что совсем негде размещать. Все-таки 140 триллионов, даже с лишним, кредитный портфель, плюс ценные бумаги около 30 триллионов, плюс еще Межбанк. Да, понятно, что банкам есть на чем зарабатывать. Но они совершенно не готовы переплачивать за дорогие пассивы и спокойно отпускают граждан, если раньше готовы были давать ключ, там ключ минус немножко, то сейчас ставки на самом деле снизились довольно существенно, и банки понимают, что они под сохранением той же самой маржи уже не готовы привлекать вклады под 14+ годовых, да, соответственно, и они понимают...
1: Поэтому средняя ставка 13. Иван, спасибо огромное, время завершилось. Хитрые банки.
2: Сейчас прервемся на рекламу, а после бизнесе ветеринарных клиник.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского

0: Молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Реклама.
1: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
2: Что это было? В эфире.
3: Ты считаешь себя блогером?
4: Конечно.
3: В чем это выражается? Только в ведении своего канала? Или...
4: Какого канала? Я веду, во-первых, все социальные сети.
3: Так.
4: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне. Я живу в этом. Все. Это просто количество времени, которое я на это трачу.
3: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
4: Конечно,
3: или
4: конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте. Просто танцуйте на камеру.
3: У тебя самоцензура срабатывает?
4: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
2: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера. День главное.
5: Это «День главное» на РБК. В студии Андрей Левченко.
6: Павел Демидович.
5: И это совместный эфир телеканала и РБК. И сейчас поговорим про ветеринарный бизнес.
6: Да, Павел, а вы в семье в итоге животное домашнее завели какое-нибудь?
5: Мы находимся накануне. Я думаю, решим вопрос на следующей неделе.
6: Ну,
5: тогда расскажу подробнее.
6: Серьезно? Ты сейчас не шутишь?
5: Нет, я не шучу.
6: Удивительно.
5: Дети бывают настойчивы, как ты понимаешь.
6: Вот. Ну и, в принципе, статистика об этом свидетельствует, что число домашних животных увеличивается у наших граждан, так же, как и траты. Да, так же, как и число ветклиник, которые, значит, работают с нашими животными. И вот мы буквально пару минут назад, Паш, обсуждали тему, пытались разобраться в причинах популярности фондов денежного рынка. А когда смотришь, вот спасибо коллегам из Forbes, они обратили внимание на данные аналитической компании RNC Pharma, и там, например, с января по июль 2026 года граждане потратили на услуги, ветуслуги 42 миллиарда рублей на 27% и 0,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Согласись.
5: Ну, рост почти на треть, да. Это
6: практически на треть, с учетом того, что мы говорим.
5: Доходы наши вроде бы притормозили,
6: да.
5: Но мы их хоть не тратим на друзей наших меньших.
6: Да, честно говоря, вот хотелось бы разобраться в этом, поскольку эти цифры удивляют. Мы стали любить животных больше, нам не хватает вот спокойствия.
5: Ветеринарная грамотность? А? Может, появилась ветеринарная грамотность? Ну, финансовую грамотность мы все время обсуждаем.
6: Ну, вот я думаю, есть ответ у Михаила Бурмистрова, и наверняка есть свои цифры, которые он приведет. Михаил, приветствую вас, генеральный директор InfoLine-аналитика. Михаил, объясните, пожалуйста, с чем связан такой рост? Рост расходов на ветеринарные услуги, увеличение числа животных, увеличение числа клиник. Что происходит?
7: Ну, смотрите, мы видим долгосрочный тренд. В России не растет население, снижается рождаемость, растет смертность. Все больше людей живет поодиночке, но мы понимаем, что человек все-таки существо социальное. И

0: жить в одиночку – это не самая хорошая история, поэтому количество домашних животных на душу населения и в целом как бы их популяция увеличивается. Это раз. Второй момент. Само отношение к домашним животным меняется. Еще 10 лет назад, ну, домашний питомец и домашний питомец. Сейчас, если говорить, скажем так, на языке близким к психологии, то сейчас, по сути дела, как бы это функциональные дети. То есть, фактически, у нас большинство даже пар проходит всегда как бы такой цикл, когда начали жить вместе, завели кошечку или собачку, и вот потом, если все получилось, более-менее не подрались там, кто ходит с собачкой гулять, кто за кошечкой там убирает и так далее, ну, уже можно там и о ребенке как бы задуматься. Поэтому, фактически, естественно, удельные расходы на одного питомца, они растут. Продолжительность жизни питомцев увеличивается. Продолжительность жизни увеличивается, начинают болеть какими-то возрастными заболеваниями, требуются какие-то корма возрастные там и так далее. Плюс сейчас очень большой тренд, и это на самом деле как бы у молодежи у нас там, вообще в целом молодой аудитории, мы видим там какие-то как бы собачки в костюмах пчелок, собачки что-то еще. То есть на самом деле появляется отдельная такая история, такой TikTok-комьюнити, вот, когда, соответственно, как бы животные, они еще выступают таким элементом создания какого-то позитивного настроения. Поэтому все это, естественно, приводит к тому, что расходов больше. Ну и давайте нам в текущей ситуации стрессов много у потребителей. У нас растут продажи антидепрессантов, снижаются расходы на, к сожалению, средства контрацепции. Россияне реже сексом занимаются. Ну, в этих условиях надо искать где-то как бы позитив. Его можно искать либо в еде, либо, соответственно, как бы в взаимодействии с домашними животными. И это, в принципе, наверное, самый такой хороший легальный способ получения хорошего качественного дофамина. Поэтому мне кажется, что тут ничего удивительного нет. Мы абсолютно как бы в тренде. Это не только для России характерно, это и для других стран. Это стандартная история. Живем дольше, дольше одинокие. Когда ты одинокий в возрасте, конечно, уже хочется там живое существо, чтобы было рядом.
1: Потрясно. Вот люблю, когда Михаил шикарный в общую картину вписывает отдельные сегменты экономики или рынка. Спасибо, Михаил.
2: Да, просто вот анализ, обычно Михаил, он приводит цифры, анализирует проценты, а здесь вот он углубился в наши души, в наши сердца, я бы так даже сказал, спасибо. Профессиональных участников рынка, тех, кто лечит наших питомцев, наших животных, Ян Музалевский, главный врач сети московских ветклиник Лесовет. Приветствую вас, Ян. Ян, есть что добавить? Может быть, у вас свой взгляд на происходящее, на рост рынка?
3: Ну, у меня, на самом деле, отчасти схожие. Действительно, это больше социальная даже проблема, проблема одиночества. Люди заменяют детей, внуков, ну, по разным причинам, да. Это первый момент. Ну, то есть аспект одиночества. Второй аспект, так скажем, миниатюризации животных, что собаки стали удобными. Собаки, кошки, ну, в большей степени это к собакам относятся, к миниатюрным породам, удобны для содержания в квартире. Вот, на них меньше, ну, получается, и расходов по питанию, по содержанию возможности, да. И поэтому завести собаку маленькой породы сейчас гораздо проще, чем если бы люди бы задумывались, чтобы в свою квартиру привезти там какую-то крупную там овчарку и подобное, да. Если мы сейчас увидим, то на улицах мы практически не увидим крупных пород собак, они все миниатюрные.
2: Ну да, реже, это на порядок, совершенно да? Точно.
3: Да, да. Буквально там, ну, так скажем, если буквально там 20-30 лет назад, хотя это большой срок, мы, если посмотреть, это был, ну, разный зоопарк. Мы выходили на улицу и видели огромное количество пород. Сейчас они практически чуть ли не все одинаковые, если брать в размерном ряде. Вот. Поэтому в этом плане, да, людям стало просто удобнее и проще содержать животное, ну, чем человека, наверное.
1: Яна, а все же вот цифра, которую называл Андрей, плюс 27% год к году по итогам первой половины 26-го, это говорит о том, что люди готовы тратить больше, либо это просто так люди адаптируются к растущим ценам в ветфарме, в стоимости услуг? Это отражение вот этой тенденции?
3: Ну, здесь явно, во-первых, явно есть увеличение вообще стоимости ветеринарных услуг. Причем стоимость ветеринарных услуг, ну, она достаточно неоднородная. Если взять там небольшой кабинетный тип клиники или крупную так сетевую брендовую так называемую клинику, то разница может доходить до 10 раз в приеме. Там в одной клинике это может 500 рублей, в другой будет стоить 3-4 тысячи.

0: просто один прием. Вот. Но здесь какой еще хотел бы фактор, почему удорожание произошло ветеринарных услуг, почему стали больше платить? За счет появления высокотехнологичной ветеринарной помощи. На самом деле ветеринария в последние там, 10-15 лет отечественно сделала колоссальный скачок, и теперь услуги ветеринарные, они практически мало чем отличаются от услуг медицинских. Да. То есть доступны КТ, МРТ, гемодиализ. Есть трансплантация, пересаживают почки. То есть это настолько высокотехнологичная помощь стала животным, что, но она вся очень дорогая.
1: Мы да, плюс понимаем. Ветеринарный если стационар тоже очень недешев, я уже слышал.
0: Да. И плюс фактор, конечно, дороговизна расходных медикаментов. Это не только касается ведь ветеринарии, это везде удорожание этой продукции, и то, что цены на ветеринарные услуги стали высокие, достаточно высокие, и порой где-то даже палка перегибается, конечно, это точно.
2: Да, а вот другая тенденция, рост числа ветклиник. Ян, как вот вы относитесь? Вы ведь главный врач сети московских ветклиник. И вот вы уже начали говорить, там услуги отличаются. У меня есть собака по роду папильон, да.
1: Андрей ее очень любит, нам часто очень показывает фотографии.
2: Да, да, обожаю его ушастого. Вот, и действительно, одна и та же услуга, может, цена может отличаться в несколько раз. Понимаете, в одной и той, это первый вопрос.
1: А начинка услуги отличается?
2: Да, и по другим животных, там лет 10 назад морская свинка была, там помазали чем-то похожим на йод, в одной клинике брали 800 рублей, а в другой 50 рублей. Сказали, а что тут может стоить? К чему я веду, да? Вот насколько у нас регламентированы все эти ветуслуги, насколько есть четкое понимание, вот эта ветклиника лучше, это хуже, чем хуже, чем лучше. Какие врачи там работают, какие услуги оказывают? Вот мне, как потребителю, вот, сложно разобраться, только отзывы. А отзывы это так такая тема.
1: А извини, ты предпочитаешь отзывы знакомых кого-то, либо ориентируешься на интернет?
2: Интернет.
1: А, ну для
2: да.
1: тебя.
2: Ян, мне кажется, пожалуйста.
1: Да, Ян.
0: Разобраться, где хорошая, где плохая клиника. Ну, есть универсальный, наверное, метод и способ, что крупные сетевые клиники, ну, не только сетевые, крупные клиники, известные так называемые брендовые, их, ну, если по Москве смотреть, где-то около 10, это в среднем, да, не хочу перечислять, боюсь кого-то упустить, да, как правило, все эти клиники держат определенную марку. У них достаточно серьезная кадровая политика, они серьезно относятся к приобретению современного оборудования, к современным расходным материалам. И, в принципе, если выбирать из этих, у кого есть животные, кто пользуется ветеринарными клиниками, они приблизительно эти клиники знают. Вот. И если так, чтобы человеку не ошибиться, скорее я бы вот рекомендовал, если вы ничего не знаете про другие клиники, обращаться именно в крупные клиники, в брендовые, так называемые.
2: А сейчас много открывается ветклиник, которые регистрируют индивидуальный предприниматель, а то и вообще без, собственно говоря, физического здания. Там где-то разместил объявление, я вот ветврач. Там чуть ли не дома принимает, понимаете?
1: Легально?
2: Угу. Да, Ян, вот коротко.
0: Я не могу вам рекомендовать.
2: Нет, я не говорю, что это надо рекомендовать. Я имею в виду, с этим надо бороться, надо вводить лицензирование.
0: Нет.
2: Нет?
0: Смотрите, что значит бороться? Врач вот в такой маленькой клинике, да, может гораздо быть, так скажем, грамотнее и успешнее, чем врач из клиники, достаточно крупные.
2: Ну да, но только если он что-то сделает опасное, вредное для животного, ты потом только не решишь проблему.
0: Да. Вопрос лицензирования стоит остро и давно. Большинство именно серьезных ветеринарных специалистов, они за лицензирование для того, чтобы просто отсеять явно некомпетент. Да?
2: Вот.
0: Хотя бы с этим, хотя полностью вопрос качества ветеринарного обслуживания, он это, конечно, не решит. Потому что лицензировать кого? Лицензировать клиники, лицензировать конкретно врачей, тут тоже. Ведь раньше-то не лицензировали, даже когда была лицензия, не лицензировали конкретно врача, лицензировали ветеринарную клинику. А кого она наберет, понимаете, вот в чем дело.
1: Ну да, вопрос открытый.
0: Здесь вот только

0: Спасибо. Да. Спасибо, Яна. К нам готов присоединиться руководитель направления мелких домашних животных компании АВЗ Максим Мещанинов. Максим, добрый день. А что происходит на рынке ветеринарных препаратов? Там вот такой же более чем двузначный рост, как на рынке ветеринарных клиник.
1: Добрый день. Вы знаете, здесь все очень неоднозначно. С одной стороны, мы действительно видим по данным РНС Фармы, что ветеринарный рынок вырос за 2025-2026 год примерно на 15%. Но при этом нужно разделять стоимость разных препаратов, и большую часть этого роста – это вакцины в настоящее время. Mm-hmm. Если говорить о стоимости за первое полугодие, ну вот, грубо говоря, до этого числа, в деньгах это 41% рост по вакцинам, но при этом в дозах это всего 4%. То есть мы понимаем, что выросла цена, стоимость просто вакцины. Далее, у нас мы видим большой рост именно обработок от внешних внутренних паразитов. Это рост на инсектоакарицидные и антигельминтные препараты. Здесь я поддержу коллег, это в первую очередь связано с изменением роли владельца. Мы, в принципе, уже вступили в некую, ну, новую такую эпоху ветеринарии, когда мы видим вовлеченного владельца, когда он готов тратить на своего питомца значительно большие суммы. Это уже не просто питомец, да, это уже не какой-то собачка там таких-то лет или кошечка такой-то породы. Чаще всего это уже полноценный член семьи, порой причем это такой член семьи, который единственный, кто не спрашивает, почему ты там задержался на работе и не формирует список покупок у тебя в Ашан. Люди хотят для своих животных новых, ну даже не новых, а сказать, они хотят качество жизни для своего питомца. Они хотят, чтобы он в течение всей своей жизни прожил ее достойно. И здесь действительно, коллеги поговорили уже об этом, возникают новые направления. Это и паллиативная медицина, и гериатрия. Большую роль удивляют люди сейчас именно профилактики и вакцинации, то, о чем я раньше говорил. За счет этого мы действительно видим рост рынка, но если говорить об количестве, то есть в мед, этот рост не очень большой. Вот. Здесь нужно понимать, что рост количества клиник это не является, ну, это не то, что стало врачей больше или питомцев действительно стало больше. По итогам переписи этих питомцев с 2022 года и до 2026 года их как раз количество их не изменилось, но мы видим, что много питомцев попадают в питомники, в те самые. То есть раньше, когда у нас был ковид, люди активно брали этих собачек, кошечек. Сейчас люди часто отказываются от этих животных, они уходят либо просто на улицу, либо в питомники. Поэтому рост количества клиник не равно росту количества приемов. Угу. Зачастую клиники начинают выходить на другой уровень. Это специализированные клиники, узкоспециализированные клиники. Тут же еще возникает ИП, которые возникают из большой клиники. То есть очень много факторов, которые нужно учитывать. И просто говорить о том, что рынок взрывной и растет активно, ну, это не совсем,
0: ну,
1: так.
0: Максим, а может быть... Максим, а все ли благополучно у нас на рынке как раз вакцинации? Вот есть история о приостановке обращения, да, серии вакцин производства Ветбиохима. Что это для рынка значит?
2: И вообще, может, у вас есть информация какая-то? Вот последнее, что я помню, Россельхознадзор, Генпрокуратура подключилась, производитель сказал, не надо спешить с выводами. Может быть, уже есть какие-то результаты проверки?
1: Я тоже слежу за этим процессом. Никакого пока дополнительно никакой информации не давал ни Россельхознадзор, ни прокуратура, ничего не сказали. Пока никто, ну, номинально не может связать напрямую гибель животных и мультикан. Сам факт, да, он зафиксирован, но причина...

0: Причинно-следственная связь, ну, это только следователи могут определить уже. Пока они просто отозвали эти все серии и ждем результатов проверки.
1: А часто ли вот на рынке случаются подобные эксцессы?
0: Нет, это скорее такие вопиющие случаи на самом деле. Если говорить о качестве и в первую очередь безопасности препаратов, российская ветеринарная фармацевтика шагнула за последние годы очень далеко. Если говорить о компании АВЗ, то это была первая компания, которая получила стандарты российские и европейские GMP. И мы очень сильно волнуемся за безопасность именно. Мы никогда не выпускаем препарат, который не прошел все необходимые стадии. Это же делают и остальные производители. На самом деле, регламентирующие органы, ну там Россельхознадзор в частности, очень плотно занимается проведением проверок и на производстве, и на всех этапах выхода продукта на рынок. Да, такие случаи, несомненно, в любом случае случаются, нежелательные явления.
1: Ну, ждем тогда итогов расследований. В завершении, Михаил, меньше минуты у нас. Вот ваш прогноз, ту картину, которую вы нарисовали, она, скорее всего, сохранится или, может быть, даже усилится. Кстати, никто не сказал об освобождении от НДС на ветуслуги. Тоже такой стимул неплохой. Итак, что дальше будет, Михаил? Буквально 40 секунд.
2: Ну, я думаю, что очевидно, что в текущих условиях те тренды, которые мы обсуждали, они долгосрочные. Россияне точно будут жить дольше и точно будут жить дольше в окружении домашних животных. Поэтому здесь мне кажется, что даже в условиях того, что реальные доходы сейчас начнут снижаться, да. Ну, давайте так, домашние животные – это точно не первое, на чем люди как бы будут экономить, поэтому это будет одна из тех категорий. Мы видим сейчас корма для домашних животных, товары для домашних животных. На самом деле парфюмерия, косметика, товары для ухода, они тоже растут. А вот многие другие категории сейчас находятся под большим давлением.
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Более чем понятно.
1: Спасибо. Спасибо большое. Это был День Главный. В эфире были Андрей Левченко.
3: И Павел Демидович.
1: Оставайтесь на РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый пятый дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2.5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает второе место с 12%. Продажа жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1,6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир в центре города, на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до полумиллиона долларов страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4,6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние и бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% с 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
6: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
8: Одинаковые вывески,
3: Одинаковые концепции.

0: вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Панки живы.
2: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
3: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
0: Инвестиционный час.
1: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
0: По будням в 17.10 на радио РБК.
2: Apple готовит свой первый складной смартфон. И это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16.10 на радио РБК.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК. РБК тренды.
0: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это не может негативно сказаться на отношениях России и Турции, так как Москва не была инициатором этих атак. Ящик Пандоры изначально открыл Киев, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры России, отметил представитель Кремля. Германия вышлет 150 российских дипломатов и членов их семей, заявили в посольстве России в Берлине. Власти ФРГ ранее приняли решение закрыть с 18 сентября генконсульство России в Бонне, а с июня 27-го – Русский дом. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций. В ответ Россия закроет генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте на своей территории. Бывшего топ-менеджера Роснана Андрея Кушнарева приговорили к 9 годам колонии общего режима по делу о растрате 7,5 миллиардов рублей компании. Ему также назначен штраф в размере 76 миллионов рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура. В аэропорту Сочи вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов после возобновления штатной работы утром. Меры также вводили накануне.

0: Вечером. По данным ведомства, ночью безэкипажные катера атаковали гражданские объекты в прибрежной курортной зоне города. Пострадали 28 человек, включая двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Не менее 20 человек погибли при пожаре на иностранном грузовом судне в китайском Циндао, об этом пишет агентство Синьхуа. Оно не уточнило, какому государству принадлежит судно. Во время ЧП на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, еще 25 пропали без вести. Алжир разрывает дипломатические отношения с Арабскими Эмиратами, об этом сообщает АФП со ссылкой на государственное телевидение страны. По его данным, в МИДе Алжира заявили, что это ответ на провокации и враждебные действия. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи в целом сегодня в позитивном поле, но инвесторы при этом сохраняют сдержанность в связи с предстоящим заседанием Центробанка по ключевой ставке. Оно состоится, напомню, завтра. Сейчас индекс Мосбиржи на отметке 2274 пункта, в плюсе на 0,4%. Нефть марки Brent вновь выше отметки в $102 за баррель, приближается к отметке в 102,5, в плюсе на 1,3%. Это обусловлено эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и продолжающимся обменом ударов между Тегераном и военно-морскими силами США. О валюте на межбанке: доллар 84,39, евро 98 рублей 11 копеек, юань к этой минуте 12 рублей 55 копеек. Буквально через 4 минуты в нашем эфире слушайте программу «Таманцев в итоге». Ну а прямо сейчас к теме изменения логистики у маркетплейсов. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» станут мини-складами. Новую логистическую модель Marketplace запускает сегодня. Теперь товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся в ПВЗ и снова появятся на витрине Marketplace. Если товар купит другой клиент, его заберет курьер и доставит по новому адресу. С октября систему расширят. Продавцы смогут сами привозить товары в пункты выдачи для хранения и продажи. Владельцы ПВЗ будут получать дополнительную плату за обработку и хранение товаров. Но как новая схема скажется на работе самих пунктов выдачи? Владелец сети ПВЗ Артем Бобцов считает, что нагрузка на них возрастет.
2: Разумный смысл в этом есть. ПВЗ без малого 100 тысяч у Озона. Если посчитать общую площадь складов ПВЗ, получится, что она больше, чем площадь всех складских комплексов, которыми Озон оперирует. Пока эксперимент начинается с небольшого количества, буквально 1, 2, 3 стеллажа на каждом ПВЗ выделяется. Наверное, Озон оставляет вот этот временной лаг до середины октября, чтобы посмотреть, как вообще эта история будет работать. Для продавца никакой нагрузки нет, наоборот, он даже сэкономит, потому что раньше возврат, если клиент какой-то делал в ПВЗ, он ехал обратно на склад, за эту дорогу деньги платил продавец. Сейчас он платить за эту дорогу не будет, потому что заказ поедет сразу напрямую покупателю. Увеличится нагрузка на ПВЗ после истории с Wildberries. Примерно половина оборота Wildberries, вот, по крайней мере, в московском регионе перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть, на самом деле, логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
1: Для продавцов новая схема означает прежде всего экономию на обратной логистике, но насколько она будет удобна при больших объемах поставок, пока непонятно, говорит продавец Озон Богдан Рябницкий.
3: Достаточно удобно и логично то, что товары после отмены или возврата клиента больше не будут возвращаться на склад, что, в принципе, отменяет обратную логистику и гипотетические расходы на нее. С другой стороны, это все зависит от того, насколько большой или маленький объем продаж у селлера, так как даже сейчас грузить на ПВЗ поддонами нельзя, грузить можно только коробками. Очевидно, это будет очень удобно для тех селлеров, которые почти не используют поддоны. Но как поступить, если в один кластер поставка может составлять до 20 поддонов, пока что непонятно. ведь их на ПВЗ размещать нельзя и даже поставлять на данный момент. Конечно, также будет тяжелее отслеживать остатки внутри определенного кластера. Пока что Озон говорит, что дополнительных расходов в данный момент никаких нету, пока они только тестируют. Нужно будет

0: ждать в будущем? У меня большие вопросы к размещению поддонов и размещению крупногабаритных товаров, которые, в принципе, в ПВЗ могут не поместиться, и огромного количества товаров, которые в ПВЗ могут не разместиться. Но нужно будет смотреть, как Озон будет к этому адаптироваться и какие новые правила он будет для этого вводить.
1: Новую логистическую модель Озон запустил после серии атак беспилотников на свои логистические центры. В августе атакам подверглись объекты маркетплейса в 9 российских регионах. По оценкам аналитиков Data Insight, общий ущерб составил от 125 до 170 миллиардов рублей. Озон объявил о мерах поддержки продавцов, товары с закрытых складов. Компания бесплатно перевозит на другие объекты, а по части операций временно отменены комиссии и штрафы. И буквально через 2 минуты в нашем эфире слушайте программу «Таманцев». В итоге новый iPhone вышел в продажи. Apple провела ежегодную презентацию новых устройств. В России спрос на яблочную продукцию снижается уже 3-й год подряд. За первую половину 2026 года iPhone продажи сократились на 13% и достигли минимальной отметки с 2022. Среди причин – санкционные ограничения, сложности с доступом к ряду приложений, не работает и Apple Pay, не обновляются мобильные версии банков, Messenger Max не работает без уведомлений, а с использованием цифровых рублей также возникли проблемы. Об этом и не только в прямом эфире радио РБК.
2: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Лишние детали. В начале 2000-х Lego решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Lego позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот стать проще. Lego вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Legoland. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Lego оказалась в самой идея роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
2: Ошибка на миллион.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на 2 каналах. В теле радиоэфире РБК. И в студии сегодня Валентин Петухов, техноблогер, известный как... широко известный как Вилсаком, обозреватель гаджетов и техники. Валентин Валерьевич, здравствуй. Спасибо,
5: да, что
4: ты здесь сегодня после знаменательного, ну, я не побоюсь этого громкого слова, события презентации Apple, которая прошла накануне. Что вообще случилось? Apple показала раскладушку Fold, когда ниша эта давно освоена, сформирован устойчивый авторитетный пул первопроходцев, которые заняты, по-моему, только одним, чтобы еще согнуть. Как по мне, так основные ожидания от презентации сводились к интересу, удастся ли Apple сохранить вот эту мину лица, входя в эту дверь с транспарантом. Первый не значит лучший. Да, вы это уже видели, но теперь это Apple. Так что с лицом, Валентин Ильич? Ну, не все, а...
5: Что в целом, да, вообще в индустрии? На самом деле, абсолютно правильный вопрос, и его задавало, наверное, большинство экспертов, так, в воздух, да, в ожидании презентации, что же это будет за устройство, как

0: Они смогут действительно ли показать что-то интересное. Сегодня достаточно сложно в силу того, что очень много информации утекает, и, скажем, такого вау-фактора не произошло. То есть все знали, как это будет выглядеть, в конечном итоге узнали даже, как это будет называться, и так далее, и так далее. Что немножко, конечно, этот эффект вау снижает. Но главное, что Apple показала, что они не просто так ждали много инновационных решений внутри с железной точки зрения. Самое важное – это работа с софтом и операционной системой, оптимизация юзер-интерфейса под новый форм-фактор, что, к сожалению, многие другие компании не делают. И на выходе получилось очень интересное устройство, то есть общая реакция интернета сегодня, я с утра специально посмотрел, всем понравилось. Дорого, цена от $2000 – это, конечно, совсем больно, и как уже шутят, что если раньше для покупки iPhone надо было продать одну почку, то для покупки iPhone Duo надо продать две почки. Да, поэтому, конечно, нюансы есть. И основной вопрос, на который пока нет ответа, чем это устройство лучше классического смартфона, какой оно дает тебе дополнительный импульс, в чем его преимущество. Вот эти вопросы пока остаются без ответов. Я думаю, даже первые обзоры и какие-то видео в интернете вряд ли ответят. Здесь нужно попользоваться и через опыт эксплуатации прийти к какому-то уже финальному решению. Поэтому я так предполагаю, что поймем, что с этим айфоном делать, мы где-то ближе к ноябрю. Но и при этом смартфоны такого типа год к году растут, то есть интерес повышается. Если в 2019 году вышел первый подобный Samsung, и сегодня они уже выпускают 8-е поколение устройств, то в целом тенденция в мире, что потихоньку люди, скажем так, понимают этот форм-фактор, кто-то пробует, кто-то переходит с точки зрения интереса, кто-то как бизнес-решение, кто-то как второй смартфон, кто-то как замену планшету, и сегмент растет. Поэтому Apple в достаточно благоприятный момент в этот последний вагон запрыгивает, еще и когда технологии, скажем так, дозрели, потому что первые устройства ругали за хлипкость шарнира, за видимую складку, за отсутствие пылевлагозащиты, которые уже привыкли, и так далее, и так далее. То есть сегодня это устройство, которое уже повзрослели, и Apple, выходя на этот рынок, показывает девайс, который вполне соответствует всему, что мы сегодня ожидаем от такого устройства. И даже чуть-чуть больше. Например, они зачем-то добавили туда поддержку Apple Pencil, хотя, например, Samsung устройство не поддерживают свои S Pen, стилусы и так далее, что весьма странно в силу того, что Samsung как раз один из немногих, кто сегодня вообще выпускает смартфоны со стилусом.
1: Ну, умные ребята вообще, конечно, подождали, пока
0: да,
1: все за них все сделают.
0: Все подводные камни
1: добавили, изучили, да, и все сделали. Можно я спрошу тебя так вот, чтобы зритель знал, с кем имеет дело, кроме того, что это известный блогер. Можно сказать, что ты популяризатор Apple, чтобы вот все твои высказывания делили там на 8?
0: Объективно, да. Да, я даже не скрываю, что я всю свою карьеру и последние 15 лет построил на том, что я активно, скажем так, хвалил Apple, но последние годы я стараюсь все-таки это делать весьма взвешенно, и за мной все равно этот шлейф тянется, и многие меня воспринимают как достаточно недальновидного фанбоя, что меня несколько огорчает, потому что никто сильнее, чем я, Apple за последние годы не ругал. Если посмотреть наши публикации последние, я все основные минусы активно обсуждаю, ругаю и предъявляю. И то, что компания перестала быть сильно инновационной, то, что замедлилось внедрение новых технологий, интересных решений, то, что компания стала скучной, слишком такой корпоративной, потерялся рок-н-ролл, потерялась действительно какая-то интересная тяга, это все есть. Но это относится ко всей индустрии. Мне кажется, после 2020 года это ощущается очень сильно.
1: Все, у Apple как бы, но это так же, как но, всегда, я попроще скажу. Ты все-таки понял, who is who, и поэтому пришел сегодня с Samsung.
0: Я с Samsung ухожу последнее время, да, чтобы понять вообще, что это за форм-фактор, потому что ребята подсуетились и сделали первыми его до айфонов, но еще до них первее был Huawei, но в целом интересный опыт.
1: Это, кстати, последняя южнокорейская разработка.
0: Да, вот он вышел совсем недавно.
1: Форм-фактор ты имеешь в виду вот этот квадрат?
0: Квадрат, да. Так его еще называют паспорт. То есть, действительно, они делали достаточно долго классический Fold. Сейчас они его назвали Ультра, он до сих пор выходит. Но по последним данным, новый форм-фактор кратно перешагнул популярность классического

0: формата. И это говорит о том, что индустрия как будто бы этого и ждала. И сегодня все наперебой кинулись повторять то, что показал Apple вчера.
1: Пойдемте по нарастающей. Да, мы уже поснимал у меня с языка практически все, что я приготовил, в том числе почку. Да. Итак, Bloomberg пишет, что рынок отреагировал скорее сдержанно негативно на вчерашнюю презентацию. Снижение было в пределах 2%, потом чуть снизилось снижение. Но это традиционно,
0: это можно сказать.
1: Действительно,
0: это
1: правда, да, после классика. Каждой презентации Apple акции падают. А вот что дальше? Да? Какими критериями будут оценивать то, что произошло вчера, то, что было показано, и что прежде всего сейчас ценится в смартфонах, наверное, вот что.
0: Если говорить о даже вчерашней презентации, анонсируя обновление iPhone 18 Pro, сделали 4 основных таких блока. В первую очередь, это вопросы искусственного интеллекта, это камера, это производительность, и это, ну, в каком-то смысле, дизайн и вообще ощущение от устройства. По всем этим показателям Apple неплохо себя чувствует. Единственное, что я об этом тоже все время говорю, китайские компании уже очень давно проводят две презентации. Одна для внутреннего рынка и одна для глобального. И они очень сильно отличаются. И то, что у китайцев для своего рынка и для международного, это бывают разные модели, разные устройства, разные цены. Вообще все очень по-разному. Apple, по сути, уже дошла до того момента, когда им надо делать что-то подобное. То есть Apple, которая вчера показывала презентацию, процентов 30, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений, законодательных и так далее, и так далее. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете, то есть очень много «но». И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций – это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что происходит вокруг, не записывая аудио, но анализируя на лету. И в конце выдают тебе информацию, что происходило и что вообще может было, что было, вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает там на русском языке и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно, это когда-то потом, а это вообще неизвестно, что...
1: То есть ты в России находишься, ты еще добавляешь...
0: А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это. И действительно, iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. Потому что, конечно, Android дает сильно больше. Не надо заморачиваться с приложениями, есть оплата с NFC и так далее, и так далее. Но сила Apple в данном случае в том, что iOS-система закрытая, доступная только на устройствах Apple, соответственно, если вот человек
1: ее любит... Так и не поменялись приоритеты по поводу рынка, то есть главный рынок Соединенных Штатов?
0: Соединенные Штаты, Китай и все остальное уже там по нисходящей. Несмотря на то, что Китай, кстати, в какой-то момент после
1: для
0: санкций...
1: Китая то, что показано, тоже не будет работать.
0: Тоже местами, сейчас. Да, тоже работать не будет. И это грустно. Но Китай в этом плане ментально...
1: Это вопрос того, что с Китаем не будем делиться технологиями.
0: Да, более того, китайские компании под санкциями, это тот же Huawei, то есть там странная ситуация. Но китайцы, я говорю, ментально в этом плане к нам близки. Они любят западные устройства, они любят оранжевые айфоны. Соответственно, они тоже готовы мириться с тем, что у них не все работает. То есть рядом лежит собственный там Huawei, Honor, Xiaomi, что угодно. Там все круто, классно, но Apple это вот Apple. То есть у них вот этот флер, он, несмотря на то, что...
1: Но мы не можем проверить, что у нас нет китайцев, чтобы...
0: Я был недавно в Китае, буквально в Шэньчжэне.
1: Хорошо.
0: Все очень наглядно. То есть китайцы с айфонами прям вот никуда не делись.
1: Ну, давай посмотрим, силу измерим искусственного интеллекта, которая вчера была показана. Показали технологию, подтверждающую подлинность фотографии, которая должна помогать отличать реальные снимки от изображений, измененных или созданных искусственным интеллектом. Ну, вот это сильно, да?
0: Как будто бы, да. Но это тоже уже давно обсуждается, что очень много становится, наверное, контента. Нужно какие-то...
1: Сильно было в кавычках.
0: Вотермарки. Да. Нет, на самом деле это, может, и звучит как-то, ну, не очень нужно. Но объективно, я так понимаю, что это нас окружает. И сегодня нейрофункции настолько стали просты, доступны и правдоподобны, что как будто может и неплохо, если это будет. Но объективно, конечно, среднему пользователю это не надо, и фактически на телефоне этим заниматься никто не хочет.
1: Да, ну и отличие-то, если ты, то есть от фотографии, сделанной на этот

0: непосредственно аппарат. То есть ты не...
1: Не сгенерировал. Не фотограф... Да, ну то есть была ли подвергнута фотография какой-то нейрообработки? Да. В первую очередь, наверное, речь идет про функцию ластика, когда стираются люди, функцию там изменения экспозиции, композиции скорее. Наверное, я соглашусь, что это можно с сарказмом воспринимать, как не того уровня инноваций мы ждем, когда сидим на презентации.
0: Новые Сирии. Реально меняет ситуацию? Вот нам... Да, вообще еще долго будут нужны приложения в привычном виде или постепенно мы просто будем говорить на телефону, что нужно сделать.
1: В целом
0: сделать.
1: К этому все идет. Да. Если было прошлое поколение нейросети, чат-GPT, генеративные модели, бла-бла-бла, то сегодня речь идет про агенты, которые могут ходить и делать какие-то задачи за тебя. А буквально в тот же день вчера Марк Цукерберг, которого мы не очень любим, но тем не менее, показал агента Muse, который, в принципе, вот ровно этим же и занят. Сила Apple... исторически в том, что они делают софт и железо сами, и как будто никто, кроме них, так ловко внедрить ассистента не может.
0: Паузу. Я не знаю, нужно ли после Цукерберга употреблять, но
1: что,
0: давай
1: что
0: сделаем,
1: он...
0: чтобы
1: да,
0: не...
1: Да, стоит сказать, что он...
0: после Цукерберга... А мне подсказывают, что не надо.
1: Цукерберг ничего.
0: Сам по себе.
1: Сам, он, мы его тоже не любим автоматом, но тем не менее.
0: Ну тогда давай сделаем так, чтобы можно будет употребить. Вот буквально накануне, действительно, в день презентации Apple, запрещенная в России сеть, выпустила Muse, да?
1: Да.
0: Да. AI-агент, который может не просто ответить тебе, а залезть в приложение, отправить письмо, оформить поиску, совершить покупку, выполнить задачи самостоятельно. Вот это я уже...
1: Да, да. И чат-GPT OpenAI показала шестую модель с приставкой Astra. Ее тоже, соответственно, потихоньку раскатывают, дают людям. Она сама может тоже ходить, делать дела. Там основная задача в том, что уже интернет провел исследование. Все эти модели очень быстро тратят так называемые токены. То есть она с удовольствием сходит за тебя в почту, что она с удовольствием за тебя нарисует какую-нибудь модель в блендере, там еще что-то. Но на выходе она потратит все токены и скажет, да еще. И это ключевая проблема сегодня развития всех этих
0: нейроактивностей. Тут хотел спросить, дашь доступ, откроешь доступ?
1: Это тоже вопрос, это тоже вопрос. Цукербергу-то точно нет, ему веры вообще никакой. А объективно, да, это тоже вопрос доверия. Насколько я хочу, чтобы какая-то корпорация ходила, смотрела, что у меня в почте, что я делаю и так далее. Хотя Apple активно во всей презентации, скажем так, педалировала тему, что мы за безопасность, у нас все очень зашифровано, мы не храним аудио, мы не передаем данные, мы не персонализируем людей там по аудио и так далее, и так далее. Ну вот, я не параноик, но мне не очень нравится такая история, как будто бы. Мы все-таки старой формации люди.
0: Скажи, пожалуйста, будет ли ценность телефона повышаться постепенно от того, сколько напичкано искусственного интеллекта AI в его внутренности?
1: Вот есть две сущности. В принципе, на любой телефон можно поставить там любую нейросеть, да, условно. Скачал приложение, с ней можно взаимодействовать. Вот ее глубокая интеграция непосредственно в операционную систему отличает как раз одно устройство от другого. А то, что делает Google на Андроиде, то, что делает там Huawei у себя в Китае или там любая другая китайская компания. Вот Apple может глубоко интегрировать Siri и Apple Intelligence в систему. Но пока, к сожалению, это все вилами по воде. Очень красивые презентации, очень классные ролики. Apple, кстати, судили за один из таких. Коллективный иск они получили на много миллионов долларов и проиграли, потому что объективно анонсировали не то, что потом в итоге вышло. А пока это все выглядит как такая немножко фантастическая история, но ожидаем, что это действительно случится, если не завтра, то через год, если не через год, то в обозримом будущем.
0: Можно ли сегодня вообще назвать как бы, одну нейронную сеть лучше другой? Или для каждой задачи уже
1: нужно? В целом, вот, да, я думаю, что в современном мире есть фрагментация по задачам. Для поиска годится одна, для непосредственно там рассуждений вторая, для каких-то базовых процессов третья, для фото четвертая, для видео пятая. Есть так называемые агрегаторы, есть модели, которые или нейросети, которые в себе все это содержат, но тут в зависимости от задач. А я думаю, как вот люди, кто к чему привык, как поисковые раньше движки использовали, кому-то нравится Google, кому-то Яндекс, а кто-то до сих пор сидит там на старом древнем что-нибудь там. А здесь то же самое. Кто чем начал пользоваться, тот там и привыкает, и начинает потихоньку там в этой системе жить. Но объективно, да, очень много нюансов, очень много деталей, и надо все больше и больше погружаться вот в эти все особенности.
0: Китай уже давно, США здесь?
1: Пока, наверное, нет, в силу того, что, опять же, есть санкции, и в Китае не поставляется оборудование, которое может делать быстрые вычисления, но Китай показывает, что и на оборудовании классом ниже и, скажем так,

0: старее, они могут делать вещи не хуже. Поэтому здесь играет в том числе некое искусственное сдерживание. Если Китаю дать те же технологии, которые сейчас есть у американских компаний, возможно, они бы уже их и переехали. В силу просто особенностей китайского подхода к подобным вопросам.
1: Наши разработки.
0: У нас есть действительно классные решения. Не все, скажем так, выдержали проверку временем, но у нас до сих пор существуют модели, которые развиваются, активно получают апдейты и вполне могут использоваться наряду с западными аналогами. И, конечно, у нас модели все-таки обучались там на стеке русской информации, скажем так, русскоязычной. Вот загадочную русскую душу они понимают чуть лучше, поэтому для каких-то задач они, возможно, и подходят корректнее.
1: Я просто добавлю, что вот мы разговариваем с разработчиками наших передовых высокотехнологичных компаний, их немного совсем, всего две, может быть, три. Да, они на полном серьезе, вот, с полной уверенностью говорят, что мы ни в коем случае не отстаем.
0: Правильно, правильно, так и надо, потому что объективно мы где-то догоняем, где-то нога в ногу, где-то даже и обходим. То есть в этом плане мы большие...
1: Это не от того, что там, я сказал тысячу раз халва, а стало слаще.
0: Нет, объективно. Есть классные решения, я, наверное, не обо всех могу прямо сейчас говорить, но вот уже скоро на рынке появятся продукты, которые в чем-то обгоняют то, что есть в мировом, скажем так, поле прямо сейчас. Так что мы в этом плане не уступаем. Если мы все ждем российский смартфон, который победит iPhone, и, наверное, не дождемся никогда.
1: Ну, так же, как и большую какую-то языковую модель, которая победит.
0: В целом тоже. Так и не надо побеждать. Мы на своем уровне делаем очень интересные продукты, которые отлично подходят для нашего рынка. То есть здесь в этом плане все органично. Мне кажется, вот это какая-то странная позиция, что надо обязательно догнать, перегнать, победить, уничтожить. Она в целом понятна и хорошая, наверное, но реалистами быть тоже полезно. И в этом плане наши ребята...
1: Это же все идет откуда, помнишь, хоккейные сборные?
0: Конечно, конечно.
1: Всех надо. Обязательно нужно победить. Это же в кофе с мясом все, но нужно все, рубаху.
0: Да.
1: Да. Первую часть завершим перед рекламой чем?
0: Даже не знаю.
1: Да.
0: Но ценой.
1: Давай мы анонсируем цену, если кто не знает.
0: На Duo iPhone, да, наверное? На Duo, 1999 конечно. Долларов за модель 256 гигабайт. Будет 2-терабайтная версия за вообще совершенно страшные деньги. Цена в России от 300 тысяч в первый месяц.
1: От 300 до 500 тысяч, да. И это вот... Тут как раз я хотел сказать, все-таки почка или складной.
0: Ну, какая там часть тела не так важна.
1: Оставайтесь, узнаем, что отдаст Вилсаком.
2: Таманцев в итоге.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
9: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
10: Что это было? В эфире.
11: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. Слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно. Больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
9: Писатель,

0: проявить себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Петербурге.
1: Мы продолжаем, и в студии Валентин Валерьевич Вилсаком, говорим о вчерашнем дне с ним. Но это не фигурально про iPhone. Да, потому что действительно iPhone вчера, Apple вчера удивил. Удивил прежде всего ценой. Откуда такая цена? Зачем? Что это? Маркетинг? Заходим в премиум? Что это?
2: Ну, Apple всегда было, скажем так, устройства достаточно дорогие. У них, по сути, в привычном смысле бюджетных моделей вообще нет. Это устройство, нужно понимать, если мы говорим про дуо, для очень узкого круга людей. Это первая проба пера. Скорее всего, потом может начаться спуск в этой лестнице цены. То есть, возможно, выйдет какое-то устройство подешевле, попроще. Через время, может быть, дуо, скажем так, оставят в парке актуальных устройств. Выйдет новая модель. То есть модель, как это будет развиваться, покажет время. Но для американского рынка $2000 это, в общем-то, и не очень дорого для аудитории Apple, с учетом того, что у них есть огромное количество программ трейд-ина, апгрейда и прочее-прочее, добыть телефон вполне возможно.
1: Сейчас начнут сравнивать зарплаты у нас в чате. Давай посмотрим историю цены iPhone 17, показанного практически ровно год назад, да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов, да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч терабайтный 17 Pro, вот, но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90, и вот я буквально смотрел перед презентацией, 80, купить, не произойдет ли то же самое
2: 100%,
1: сейчас?
2: 100%, и я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо в там, феврале-марте следующего года. Потому что и пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни, там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так,
1: оптимистичная.
2: 100%.
1: Может быть, наверное, не знаешь, что перед презентацией буквально Apple объявила о повышении цены
2: на $100.
1: На всю линию.
2: Это связано с как раз кризисом памяти. Но я думаю, что объективно iPhone Air, например, очень быстро подешевел. В моменте он стоил очень дорого, когда он выходил, потому что новая модель, все хотят. Но вот этот ажиотажный спрос очень быстро спал, и в какой-то момент он стоил в России дешевле, чем базовый iPhone 17.
1: Вот, Владимир Ильич, скажи, пожалуйста, почему так происходит? iPhone в России дешевле, чем во всем мире.
2: Это сложно объяснимая, на самом деле, математика, потому что везется это все с тех же самых рынков, но с учетом всяких лайфхаков, особенностей нашей экономики, русской души и прочее, получается, что в какой-то момент iPhone самый дешевый, чем где-либо. То есть он стоит дешевле в Москве,

0: чем на домашнем рынке в США. Необъяснимо, но факт. И я думаю, что при ценнике 2000 долларов 140-150 тысяч рублей за складной фон в там, начале следующего года вполне ожидаемая цена. А это, на самом деле, примерно в контексте складных телефонов от других брендов. То есть, если взять тот же вот Samsung, который у меня сейчас лежит на столе, китайские бренды, они тоже стоят недешево. Не нужно думать, что здесь Apple совсем с ума сошла.
1: Посмотришь, я два возражения сделаю тебе. Во-первых, большой привет от Министерства внутренних дел, которое, в общем-то, рейдом на прошлой, по-моему, неделе
0: было.
1: Может заявлять, что, в общем-то, серый рынок Apple, все, да, силовики изъяли 14 тонн техники Apple на известной, на известном рынке. Это первое. А второе, все-таки, вот ты заговорил о Samsung или там, или о Huawei.
0: Да.
1: Да, вот нужно сказать, наверное, что буквально за два дня, да, была презентация, и Huawei Technologies, и Xiaomi показали свои гнутые модели. Что сказал исполнительный директор Huawei Ричард Ю? Объяснил часть роста на стоимости на 10%, а там, кстати, 2980 долларов за топовую модель, отсутствием, дефицитом памяти, дефицитом чипов. И вот это будет, по-моему, главной определяющей стоимости. И будет ли снижаться?
0: Там основная идея в том, что у Apple долгосрочные контракты по закупке комплектующих. Обычно это несколько лет. То есть, поэтому, конечно, они не могут не повышать цены, потому что иначе маржинальность снижается. Но какого-то взрывного роста, то есть не произойдет такого, что в феврале закончатся у них чипы, и они, к сожалению, не смогут условно их там продавать за те же деньги. То есть до следующего поколения устройств цена не вырастет. Поэтому вот она как вышла с ценником от 2000 долларов, так, собственно, и будет продаваться. А дальше с насыщением рынка, с падением спроса, с вот этого ажиотажного, скорее всего, цена откалибруется вот в абсолютно...
1: Память-то никак не калибруется.
0: Память не калибруется, но Apple покупает ее, соответственно, проблема в том, что если ты хочешь сотрудничать с Apple, то ты на берегу договорился о цене, да, она чуть выросла, но дальше, какая бы ситуация на рынке ни была, кровь из носа, вы не положь по этим деньгам.
1: Трамп сказал, вы, ребята, там в Apple, давайте откажитесь от покупки чипов китайской
0: Трамп
1: народной...
0: Трамп много чего говорит. Дело в том, что если отказаться от покупки чипов, там можно заворачивать.
1: Тогда давай чуть отмотаем назад от презентации, коль уж мы напомнили. Итак, показали китайцы свои модели. Что ты скажешь в сравнении, допустим?
0: Xiaomi показал очень похожий форм-фактор. Это, по сути, тоже широкий фолд. И по дизайну близкий к iPhone, и по функциям. В целом, хорошая модель для китайского рынка. И, по-моему, за пределами она не будет продаваться. Соответственно, это вот для внутреннего использования. Huawei показал второе поколение своей тройной раскладушки. Она стала под другому немножко работать, но это большой шаг вперед. Но это немножко другого класса устройства, поэтому оно стоит сильно дороже, потому что это прям флагман-флагман. Но в силу того, что это уже вторая версия телефона, до этого было еще обновление, Huawei, значит, в это верят, и определенным спросом оно пользуется. Я был в Китае во времена первой версии, китайцы очень радовались, очень хвалили, она еще была сделана в красно-золотых тонах, там исключительно для вот китайского человека, чтобы он уходил, радовался, что у него такой богатый телефон. И подобные устройства были у директоров заводов китайских. То есть у них по иерархии прям четко было видно, кому положены такие устройства, кто вообще их покупает. То есть если ты уважаемый в Китае бизнесмен, если ты владелец каких-то, соответственно, заводов-пароходов, тебе положена вот такая вот красно-золотая раскладушка. Нравится, не нравится, статус обязывает. А вот, собственно, они в таком примерно и двигаются дальше.
1: Отличное оружие. Послушай, если вот, можно ли, не знаю, если я тебя попрошу, вот прямо сейчас сделать рейтинг лучших складных смартфонов 26 года, не знаю, с учетом того, что мы пока увидели вчера, или без учета, выбирай сам.
0: Ну, мне кажется, iPhone нельзя скинуть со счетов, потому что он выйдет в конце октября, соответственно, он попадает в 26-й календарный год, приедет в Россию. Я бы сказал, что сейчас самый классный выбор для любого человека, кто хочет познакомиться с складным смартфоном, как бы это странно ни звучало, это прошлое поколение Samsung Galaxy Z Fold 7, потому что он стоит прям очень адекватных денег. Они продаются и немножко БУ, и есть новые за вменяемый прайс. Вторая остановка – это вот Z8 в широком исполнении. Где-то рядом ультра-версия, наверное, но все-таки это более классический форм-фактор, скажем так, к нему привыкли. Дальше я бы назвал что-нибудь от Honor, в силу того, что они
1: тончайшие,
0: и там полноценный Android, соответственно, нам проще с ним жить. Если хочется что-то интересное, то можно рассмотреть и Huawei.

0: И у них есть Pure X-Max, тоже широкий форм-фактор, есть и классический подход. Ну и в последнюю очередь, как это ни странно, iPhone, потому что пока он...
1: Пока мы не понимаем.
0: Да,
1: слушай, многое все говорят, что многое все зависит будет от простоты. Непонятно там еще количество вот этих приложений на экране. Угу. Нужно понимать прежде всего, насколько это все будет просто по-прежнему для конкретного человека, потому что именно за простоту.
0: Да, однозначно, конечно. Операционная система очень важна, и то, что обсуждает весь интернет, тут прямо сейчас это анимация открытия, где плавный переход от внешнего экрана к внутреннему. Подобные вещи никто до этого не делал. То есть это очень простой, скажем так, элемент юзер-интерфейса, но он дает тебе вот это странное ощущение.
1: Вот этот мем, да, который я вчера видел, это как видел Ноланд.
0: Вот так вот снизу, сверху, да. То есть ты просто берешь и широкую версию. Да, то есть на самом деле Apple переработал интерфейс. Например, док, всем привычный с закрепленными приложениями, переехал снизу на правую часть телефона, в силу того, что нам нужно освободить место снизу, а справа у нас появилось дополнительное пространство. И, в принципе, я так понимаю, весь юзер-интерфейс операционной системы для складного iPhone поддерживает этот подход. То есть кнопки управления теперь будут находиться на правой панели. Из-за этого, кстати, есть претензия, что телефон сильно не годится для левшей, потому что у него еще и нету Face ID, теперь есть... Возвращаемся к истокам, там Touch ID в кнопке питания, и опять же он сделан под большой палец правой руки. То есть не очень удобно будет пользоваться человеку, который не правша. Но время покажет. Тут действительно надо разбираться, надо смотреть, насколько всем этим удобно пользоваться, насколько вообще будет интересно пользоваться внутренним экраном, потому что есть вопросы.
1: Ну и много прогнозов, ну три всего прогноза по поводу доли рынка, которую должен отобрать до. Кто-то говорит 41% буквально вот за полгода, кто-то говорит 25%, кто-то говорит 5%. Твоя оценка?
0: Я думаю, что в штуках, наверное, больше половины рынка. Больше половины рынка в силу того, что...
1: То есть IDC тебе близок, прогноз.
0: Близок, да, да. Я думаю, что в штуках так они половину, а в деньгах практически все. Как это, в принципе, у Apple бывает, да, то есть потому что цена вопроса, маржинальность и так далее в смартфонах Apple...
1: Могут падать штуки, но в деньгах остается.
0: Да. И в штуках все хорошо, на самом деле, по последним... Последний отчет Counterpoint, вот последний квартал, 5 самых популярных, 5 из 10... это Apple. Причем самые дорогие устройства. То есть, если смотреть на ближайшего конкурента Samsung...
1: Про нас ты говоришь?
0: Нет, глобально. Глобально, да. Там получается ситуация, что Samsung, удивительно, но версия S26 Ultra залетела в этот чарт, редкий гость. А все остальные устройства, это серия А, очень бюджетная. И поэтому... А у Apple это, соответственно, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone там предыдущих поколений. Но это все равно очень дорогие устройства. Поэтому в этом плане все очень хорошо.
1: Производство наращивается медленно, доносит.
0: Да, есть информация. Там была какая-то совершенно фантастическая цифра, что 100 телефонов в день.
1: Всего несколько сотен единиц
0: в день. Да, да. Но я думаю, что это надо как-то поделить на сколько это, потому что 100 штук в день это вообще никуда не годится. Но при этом связано, как сообщают, это с контролем качества. То есть, видимо, были какие-то локальные остановки производства для дополнительных проверок. И после перенастройки там линий все должно вернуться на круги своя. Цена ошибки высока. Здесь нужно понимать, что если Apple выпустит телефон, который внезапно начнет как-то гнуться, греться, с ним будут какие-то проблемы. А рынок сейчас такое не прощает, поэтому
1: дабл-чек. Тем более, что представлял этот аппарат новой SEO-компании. Да,
0: да, очень важно,
1: пару
0: что...
1: Пару слов. 15 лет Кук, даже больше, чем Джобс, акции компании за это время. Плюс 2000%, капитализация 4,4 триллиона пользователей. 1,5 миллиарда выручка за 2025 год, 416 миллиардов долларов. И теперь вот бразды правления отдают. Что ты ждешь от Термоса?
0: Это хорошо. Но как минимум мы ждем, что он будет дальше согревать деньги акционеров. На самом деле кайф в том, что они очень аккуратно передали бразды правления. И вчера на презентации появился впервые в кадре Кук и сказал, сказал, что сегодня не я главный персонаж, а вот этот парень. Кук остается на позиции председателя совета директоров. То есть он такой надзиратель. По сути, человек, который все равно где-то недалеко ушел. Но Тернус – это молодой, дерзкий по меркам Apple. При этом давно в компании, заряженный на железо, говорят, инноватор. И в целом поставлен на эту позицию вернуть как раз Apple на рельсы вот этой инновационной компании, которая будет активно все это, значит, дальше двигать. И тут очень важный нюанс. Кук мог уйти и попозже, и показать последним дуо. Это была бы его, что называется, лебединая песня, все было бы красиво. Но поступили иначе. С 1 сентября он свою позицию, свой пост покинул. И дуо доверили презентовать как раз новому генеральному директору. При том, что очевидно, это продукт Кука. И очевидно, Apple куковской эры будет еще какое-то время по инерции двигаться. Это настолько большая махина. Нужно понимать, что и, наверное, следующее поколение айфонов разрабатывалось при Куке. И еще какое-то время мы будем жить в, скажем так, под его тенью.
1: Главная задача, которая будет сейчас стоять перед новым руководителем?
0: Я думаю, это новые продукты, это возвращение действительно тех самых инноваций, интересных решений, не бояться, не стесняться делать что-то вот нестандартное, оригинальное. Собственно, ждут от Apple каких-то вот ходов, которые, ну, не просто чуть лучше процессор, не просто чуть ярче экран, а не стесняться делать действительно интересные вещи. Потому что мы находимся в странном моменте времени, когда все реально классные инновации прилетают из Китая. Huawei, будучи под санкциями, компания, которая находится действительно непростой в этом плане позиции, с точки зрения инноваций, выдает куда больше продуктов в год, чем та же Apple.
1: Да, к нашей жизни, в нашей жизни. Вот в России Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов по итогам 2025 года, Samsung второй, дальше идут другие игроки. Apple всего 8% рынка в штуках, но 28% в деньгах, причем продажи в штуках немножко снижаются. Вот по нашей сегодняшней жизни, насколько привлекателен гаджет, в котором недоступно не то, что новые, а привычные функции и чуть не половина отечественных приложений?
0: Я думаю, что это сильно бьет по, действительно, желанию купить следующую модель. Значит, у нас все еще огромное количество пользователей продукции Apple, именно в контексте iPhone, но при выборе нового устройства многие люди уходят на Android, просто потому что, действительно, не хотят сталкиваться со всеми этими ограничениями.
1: Это сложно такое.
0: Конечно, конечно, это просто по-человечески, да. Тем более, что, действительно, Android-устройства очень близки по и базовым показателям, и в принципе, для среднего пользователя это становится окей. Но тут еще нужно понимать, что медианное значение цены айфона, по-моему, с января по сентябрь этого года, что 22 тысячи рублей. Это, конечно, цифра, где компания Apple вообще не присутствует. Поэтому большая часть смартфонов, которые продаются в России, это девайсы, которые вообще не конкурируют с продукцией Apple. Это еще просто банально дорого. То есть сегодня купить смартфон за 100 тысяч рублей, это в любой ситуации дорого. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты там нормальным беспроводным способом, у тебя нету там возможности оплатить iCloud и прочее, конечно, это людей раздражает.
1: Ну, или хабида началом, как бы, это еще не все, да, вот, да, сейчас вопрос стоит, кирпич все-таки или не кирпич, и с чьей стороны, если это будет кирпич, это все будет инициатива. Суд 27 октября начнет рассматривать иск ВК к Apple с требованием вернуть приложение холдинга в App Store. Какова вероятность, что приложение вернутся? Какова вероятность, что удастся получить какие-то деньги?
0: Я думаю, что вероятность, что они вернутся, есть, но немножко по другим причинам. Потому что, ну, не все. Например, тот же Messenger Max вполне можно вывести, скажем так, за контур ВК, и тогда на него не должны, по идее, распространяться санкции, если я правильно понимаю эту юридическую тонкость. Но при этом по решению суда, конечно, вернуть, я думаю, ничего не получится, потому что для компании Apple это не какой силы иметь в данный момент времени не будет, как и какие-то там секстиллионы штрафы штрафов компании Google и прочее-прочее. А, так что, скорее всего, конечно, Apple признают виновные, обяжут вернуть, и, скорее всего, ничего не произойдет. А, именно вот в этом, скажем так, последовательности событий.
1: Чем могут наказать еще Apple? Вот, отключили уже возможность платежей?
0: Что еще? Вот, кстати, отключение платежей, мне кажется, было очень странным решением, потому что фактически ничего не порешали, а скорее сделали хуже только тем, кто этими устройствами пользуется. А ходов много. Я об этом говорил. Они звучат, конечно, дико, и мне не хотелось бы, чтобы это происходило, но в целом можно Apple признать экстремистской, можно запретить продажи новых устройств, ну, можно много чего придумать. То есть страшно карать Apple можно разными способами. То есть, условно, все, что у вас на руках, пожалуйста, но новые девайсы продавать просто нельзя. Ну, такой,
1: например. Ну, нужно сказать, что представители власти, представители...

0: Да, законодатели говорят о том, что это не решение.
1: Не случится. Хочется верить, да, что это страшилка, но я имею в виду, что...
0: Вот мы, предыдущая программа во вторник была посвящена цифровому рублю. Наоборот, глава комитета по финансовым рынкам господин Аксаков заявлял, что вот сейчас с айфоном проблемы не можем установить.
1: Да.
0: И, кстати, но можешь подтвердить, что с айфоном наладится все в этом отношении, потому что нам это заявили.
1: Да, потому что цифровой рубль для потребителя выглядит так, что в приложении любого банка есть раздел с цифровым рублем, где вы попадаете в свой личный кабинет на сайте Центробанка, и фактически любое приложение банка даст доступ к своему кошельку с цифровым рублем. Так что вполне это действительно реализуемо через любой из возможных вариантов. У нас вот эти партизанские способы внедрения приложений до сих пор работают, так что как только там любой из наших больших банков выпустит обновление, все станет доступно.
0: Ну, позитивно это. Ну, в целом. Мы можем закончить, да.
1: Это да.
0: Владимир Ильич, я благодарю. Хотел еще спросить, будешь ли ты в перспективе тестировать китайских человекоподобных роботов
1: эмоциональной
0: поддержки?
1: Обязательно. Вообще, на самом деле, хочется антропоморфные роботы, всевозможные устройства. Ждем очень сильно. Увидимся, расскажу.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Всегда ждем.
1: Спасибо.
2: Таманцев в итоге. Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить. Маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают три требования – разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой, 9 из 10 потребовали права решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% – платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
3: Уже обрабатывается, то есть сортируется более половины отходов.
4: Отход сегодня — это доход. Надо просто это понять, осмыслить и с точки зрения предпринимательской инициативы структурировать.
2: Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? «Образ будущего». По понедельникам в 16:10 на радио РБК.
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
6: Мотор 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
5: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
8: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1.5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
7: На показ в эту пятницу в 14.10 на радио РБК. Резать лося.
9: Лося.
7: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Усредниться.
10: Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню.
11: Дима, успокойся, эти деньги на еду.
10: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
12: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
7: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
13: В столице 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году. Плюс 380 тысяч баррелей в сутки вместо 580 тысяч, говорится в докладе организации. При этом в августе страны ОПЕК плюс нарастили добычу на 630 тысяч баррелей в день, в основном за счет Ирака. Общий объем производства Альянса без учета Ирана, Ливии, Венесуэлы и вышедших из соглашения Арабских Эмиратов составил 29,6 миллиона баррелей. Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже впервые с конца мая поднялась выше отметки в $105, следует из данных торгов. Цена ноябрьских фьючерсов добавила почти 4% относительно предыдущего закрытия. Такой же рост показали октябрьские фьючерсы на WTI – больше $100 за баррель. Количество россиян, которые инвестировали в фонды денежного рынка на Мосбирже, за год увеличилось на треть и превысило 3 миллиона человек, следует из данных торговой площадки. При этом среди корпораций число владельцев паёв показало рост на 83% в годовом выражении. Суммарный нетоприток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Владимир Путин 11 сентября выступит на деловом форуме БРИКС в Индии и поделится инициативами по сотрудничеству, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Также Путин проведет двусторонние переговоры с несколькими лидерами, в частности, премьер-министром Индии, Малайзии и президентом ЮАР. Полноформатной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не будет, но, как отметили в Кремле, стороны условились провести переговоры на полях саммита АТЭС в ноябре. Банк России создаст специальный счет для зависших страховых выплат, за которыми не обращаются.

0: обратились клиенты. По аналогии с невостребованными вкладами, страховые компании будут переводить туда деньги, если получателя невозможно найти. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Цена нефти Brent превысила $104 за баррель, даже уже выше $105. $105.34 прибавляет более 4%. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце объем добычи сырой нефти в стране вновь резко упал, достигнув минимума с 1990 года, поскольку обострение напряженности в отношениях между США и Ираном создало угрозу для экспортных маршрутов королевства. Подробнее о том, как реагируют инвесторы на эту новость, мы поговорим буквально через полчаса в программе «Рынки» вместе с Даниилом Бабичем. Что касается индекса Мосбиржи, то он сдержанно растет на протяжении всей сегодняшней торговой сессии, уже более 1% прибавляет, 2288 пунктов. Напомню, инвесторы в ожидании завтрашнего заседания ЦБ по ключевой ставке. Что касается валют, доллар продолжает слегка укрепляться сегодня. Рубль продолжает укрепляться. К доллару 84 рубля 4 копейки. Евро 97 рублей 55 копеек. И юань к этой минуте 12 рублей 52 копейки. Буквально через 6 минут в нашем эфире слушайте программу «Хэш и кэш». Ну а прямо сейчас к теме того, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщили в МИДе страны. В сообщении ведомства подчеркивает, что Алжир пошел на такой шаг после того, как были исчерпаны все возможности для поддержания двусторонних связей. МИД не уточняет причины разрыва отношений, но ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Российской академии наук Николай Сухов подчеркивает, что в таком решении Алжира нет ничего удивительного. Это последовательные шаги страны, которая еще в феврале приступила к расторжению договора о воздушном сообщении с Эмиратами. С ним общалась Алевтина Сорокина.
2: Причины этому целый комплекс различных, так сказать, трений, которые накапливались за последние годы, особенно за 2026 год. Это в первую очередь ОАЭ поддерживает связку Марокко-Израиль, и ОАЭ сам сейчас активнее сотрудничает с Израилем. Соответственно, это усиливает позиции регионального соперника Алжира, Королевства Марокко, во всех отношениях, разведка, вооруженные силы, экономические и так далее. Второй аспект – серьезное вмешательство военно-политическое, экономическое ОАЭ в Сахель. Это район, который является южным подбрюшьем Алжира. Там Алжир имеет свои интересы. И в первую очередь интересы безопасности, потому что это в основном пустыня, отсутствие границ, отсутствие контроля. И Эмираты поддерживают там различные движения и проекты.
3: То есть, когда в МИДе Алжира заявляют, что причиной стали, по сути, усиливающиеся провокационные враждебные действия, с их позиции, с позиции Алжира, это не преувеличение.
2: Это не преувеличение, и если представить карту, то действительно от Ливии на востоке до Марокко на западе через весь юг везде торчат уши эмиратов, и не только уши, но и дуло автоматов, ракеты и прочая техника, да, в первую очередь капиталы. При этом в самом Алжир еще обвиняет Эмираты в поддержке внутреннего сепаратистского движения Кабилии, которых они считают социально-террористическим движением.
1: Отношения между Алжиром и Объединенными Арабскими Эмиратами в последние годы постепенно ухудшались. Летом прошлого года президент Алжира Абдель-Маджид Тебун раскритиковал неназванное микрогосударство за дестабилизирующую роль в арабском мире и регионе Сахеля в Западной Африке. Он также заявил, что Алжир будет защищать свой суверенитет. Как сообщает пресс-ТВ, Тебун имел в виду именно Объединенные Арабские Эмираты. Далее к событиям предстоящего саммита БРИКС. Юрий Ушаков раскрыл график президента. Владимир Путин на полях саммита в Индии, который пройдет, напомню, с 11 по 13 сентября, проведет ряд международных двусторонних переговоров. По словам Ушакова, в Нью-Дели Владимир Путин может провести переговоры с президентом Египта Абдель Фатахом Ас-Сиси, а также с рядом других мировых лидеров и наследным принцем Абу-Даби Халидом Аль-Нахаяном. Мы сейчас прорабатываем возможность встречи с президентом там Египта, сигнал с египетской стороны на этот счет до нас дошел. Мы сейчас занимаемся организационными параметрами этой встречи. По словам Ушакова, также на полях саммита БРИКС Путин планирует побеседовать и с президентом Южноафриканской республики. После Путин встретится с президентом нового банка развития Дилмой Руссефом, сказал Ушаков. Буквально через 2 минуты в нашем эфире программа «Хэш и кэш». Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Радио РБК представляет «Мастрит» – первый масштабный рейтинг бизнес-литературы согласно исследованию книжной сети «Читай город» и сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Топ-30 самых востребованных у россиян книг по формированию делового мышления, кругозора и саморазвития. От «Вавилона» до «Черного лебедя», от «Капитализма» до «Смешариков». Все, чтобы стать лучшей версией себя. Подводим итоги в эту пятницу вместе с игроками рынка, российскими авторами бестселлеров и потенциальными читателями в 20:00 в программе «Что это значит?» только на радио РБК.
6: Представьте, что вы живете в стране, в которой криптовалюты полностью регулируются. Фантастика? Нет, именно в такой реальности мы живем уже больше недели. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
7: И я, Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
4: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
6: Толь, кнопки «купить биткоин легально» я пока нигде не видел, чтобы это работало.
7: Да, ни одного билборда.
6: Ни одного
7: разрыва.
6: Видимо,
7: еще не запустили.
6: Но что-то-то изменилось. Закон-то уже сколько-то дней действует.
7: Я хотел спросить тебя. Я вот изощренный такой пользователь криптовалюты, назовем так, с большим опытом. А ты, скажем, среднестатистический российский инвестор. Расскажи, что поменялось у тебя?
6: У меня, на самом деле, ничего не поменялось, но какие-то новости-то, конечно, сразу стали проскакивать. Это и создание саморегулируемых организаций, которые должны будут контролировать деятельность криптообменников, и первые транзакции с криптой, которые крупные банки проводят. Ну и, конечно же, все говорят про что? Про ЦФА.
7: Что такое ЦФА? Давай, простыми словами.
6: Цифровой рубль. Вот мне кажется, это самый яркий пример
7: цифрового. А запустили цифровой рубль, но он не имеет отношения к криптовалюте.
6: Мы уже много раз про это говорили. Как по мне, так цифровой рубль это вообще не криптовалюта.
7: Я так понял, что это деньги Центробанка.
6: Ну, это деньги Центробанка,
7: Давай тогда не будем про цифровой рубль. Он не относится вообще к ЦФА, к нашей теме. Я видел сообщение, что 71 тысяча клиентов Мосбиржи совершила минимум одну сделку с криптовалютой.
6: А есть, кстати, какие-то данные, это квалифицированные инвесторы или неквалифицированные?
7: Насколько я знаю, неквалифицированным инвесторам, по-моему, вообще нельзя делать сделки с криптовалютой.
6: Не-не-не, можно, там просто очень ограниченный набор инструментов, если я правильно помню, буквально 3-4 криптовалюты.
7: Насколько я понимаю, обеспечение контракта на Мосбирже на криптовалюту всего 1000 рублей. Тогда вот к чему все эти какие-то квалифицированные инвесторы, неквалифицированные, вроде 1000 рублей. Ну, я думаю, есть практически у каждого россиянина, особенно тот, который торгует на бирже.
6: Если я хочу сделать миллион сделок по 1000 рублей.
7: На самом-то деле, что человек покупает? Он же не покупает криптовалюту. Он покупает контракт на разницу или фьючерс, или какой-то CFD, или какую-то сложную структурную бумагу.
6: Да.

0: И абсолютно так.
1: Он не может вывести ни биткоин, ни эфир, ни что-либо еще и положить себе на кошелек. То есть это по факту сделка или даже ставка на то, что биткоин пойдет вверх или биткоин пойдет вниз.
0: Все так. Я правильно тогда понимаю, что если я или любой пользователь играет с этими инструментами, скажем так, он не становится владельцем криптовалюты все равно?
1: Нет. К концу четвертого квартала 2026 года появится какой-то депозитарий, где будут храниться эти биткоины и эфиры. И потом уже впоследствии ты можешь поменять свой контракт, он может быть стать поставочным, и забрать тот самый биткоин. Но как только появится центральный депозитарий, где будет лежать вся криптовалюта, какой шанс, что этот депозитарий не попадет под санкции?
0: В моей голове около нулевой шанс, но это самая большая проблема.
1: Может быть, как раз и поэтому до сих пор не запустили прямую покупку именно спота, непосредственно самого вот этого золотого биткоина.
0: Ну, чтобы никакие сервисы не помечали эту криптовалюту в красный санкционный цвет. Ну, может быть, да.
1: Замечательно. У нас есть практически все топовые брокеры и топовые банки выкатили какие-то продукты, в которых может поучаствовать человек. Вот мне интересно, Николай, как бы ты поступил сейчас на месте рядового инвестора? У тебя уже есть российские акции, у тебя есть, возможно, какие-то фьючерсы на нефть, на золото купленные, и вот еще появился новый инструмент. Международные инвесторы предполагают, что инвестор должен держать до 5% криптовалюты в своем портфеле. То есть это рекомендация от самых крупных инвестдомов. Ты бы с чего начал?
0: Я все-таки считаю, что взаимодействие с криптовалютой требует какого-то погружения и изучения технического вопроса. Но
1: здесь он как будто не нужен. Ты же покупаешь просто контракт на разницу. Выросла, у тебя стал плюс в рублях, упала, у тебя стал в минус в рублях. Но вот на мой взгляд, что может делать человек, когда ему дали новый инструмент? Ну, во-первых, его нужно изучить. Посмотреть спецификацию инструмента, посмотреть, как он работает, в какое время, и посмотреть обеспечение, потому что тебя могут ликвидировать, потому что это некий маржинальный контракт. После всего этого самая лучшая стратегия — это будет покупать по чуть-чуть равными долями. Общепринято, почему люди вообще пришли к биткоину, почему люди пришли к эфиру и к другой криптовалюте? Потому что они не доверяют традиционной финансовой системе. И поэтому они сами покупают эти монеты, сами их хранят на случай, если, допустим, мировая финансовая система рухнет, банки обанкротятся, и это им дает какой-то шанс иметь свою какую-то маленькую экономику. Но здесь практически все плюсы от владения криптовалютой, они отсутствуют, потому что у тебя всегда есть риск контрагента.
0: Да. Абсолютно так.
1: И получается, основные как будто плюсы вообще инвестиций в криптовалюту здесь просто отсутствуют, и получается некая игра. Вырастет, упадет, вырастет, упадет.
0: Тем не менее, смотри, пока вот Россия пытается превратить крипту, как ты абсолютно правильно сказал, в брокерский продукт, компания, про которую ты очень много раз говорил, это Robinhood.
1: Это та компания, которая отбирает деньги у богатых и отдает бедным.
0: Теперь я уже не уверен в этом. Так вот, они какую-то совершили, я не знаю, можно ли назвать это революцией, но они начали делать, если я правильно понял, мемкоины.
1: Мемкоины на акции.
0: На токенизированные акции. Это у меня в голове произошел взрыв какой-то. Последний нервный капилляр оторвался.
1: Ну, во-первых, да, они запустили так называемый Robinhood Chain. Это блокчейн, который запустила компания Robinhood, и там сразу есть несколько продуктов. Во-первых, это токенизированные акции. Их в районе 200 штук. И ты можешь ее купить, имея просто любую криптовалюту. Ты находишься в санкционных списках, ты его купить не можешь и обменять потом не можешь. Но ты так или иначе это можешь сделать через децентрализованные кошельки. Но даже если ты не покупаешь непосредственно эту токенизированную акцию, ты можешь купить мемкоин, который привязан к токенизированной акции. И там сразу появилось огромное количество компаний. Самый крупный мемкоин — это привязанные к акции NVIDIA. Да, есть акции GME, это GameStop. Непосредственно та акция, которую использовали для того, чтобы разоблачить финансовых акул Уолл-стрит. Даже фильм целый сделали про эту компанию. Ну и так далее. И, конечно, новая вот эта вот мания мемкоинов, она захватила людей. Все думают, что там опять что-то новое изобрели. Но на самом деле я этот вопрос изучал, смотрел, сам ничего не покупал. Но то, что я увидел, так называемые вот эти рак-пулы, и когда деньги вытаскивают и все банкротится, от момента начала мемкоина начали 10 раз быстрее происходить. То есть, если раньше мемкоины появлялись,

0: И у тебя был месяц какой-то, когда ты мог его держать, и был шанс на какой-то рост.
1: Я такого
0: или,
1: уже не помню, конечно.
0: Или выиграть
1: месяц.
0: В лотерею. То сейчас тебя хлопают буквально за несколько часов или дней.
1: Мы об этом еще расскажем чуть позже.
0: Естественно, большое количество людей решило, что это новый продукт, и кто раньше туда зайдет, тот как раз и снимет все сливки, но сливок там уже и нет.
1: А есть какие-то данные, сколько денег уже прошло через вот это?
0: Есть какие-то сотни миллионов долларов, ну, там уже крутятся, объемы какие-то уже миллиарды долларов. Сама Robinhood Chain зарабатывает в районе 8 миллионов долларов в день. Но это не сама компания Robinhood, потому что на этой цепочке, на этом блокчейне есть разного рода компании типа PumpFana, которые запускают как раз эти мем-токены. Есть Uniswap, который как раз делает обмен между акциями, токенами, USDT и так далее, мемкоинами. И, в общем, там есть какая-то инфраструктура. Это не означает, что это весь доход компании Robinhood Chain. Но они скоро запускают еще новые продукты на этой...
1: Удиви меня.
0: Скоро будет IPO компании Aura Ring. Ты видел такие кольца, которые считают твой сон? И, соответственно, они будут делать, возможно, аирдропы самым активным трейдерам на Robinhood Chain. И скоро еще IPO Anthropic. И тут Anthropic, на самом деле интересная получается математика. Если всем, кто активно торгует, немножко раздать этого Anthropic просто бесплатно, для того, чтобы увеличить активность на этой сети, то активность и оборот может увеличиться в 10 раз. То есть так или иначе они будут тратить огромное количество денег для того, чтобы поддерживать вот это вот мемкоин-казино, которая, ну, нравится все-таки уже...
1: Лудомания. Ну, а раз уж мы заговорили про лудоманию, прозвучали слова до боли откликающиеся в моем сердце, как рокпул, мемкоины и вот это все. Тут буквально на днях произошло событие, которое я не могу назвать иначе, как те, кто хотя бы немножко в тему крипты погружены, знают вот это «стричь хомяков». Так вот такого...
0: Так коротко еще так не
1: коротко,
0: стригли.
1: Да, там прям вот без насадки, без насадки.
0: Ну-ка,
1: вот.
0: Что там, давай, рассказывай.
1: А значит, есть такой человек Хантер Байден. Как это... мы понимаем по его фамилии, он имеет какое-то отношение к бывшему президенту США.
0: Это тот парень, который, судя по видео в сети, очень любит веселиться и вести очень активный образ жизни.
1: И казалось бы, вот смотри, он не придумал ничего нового. Такое, ну, в конце концов, были же мемкоины у Трампа, у жены у его, Мелани и так далее. И вдруг, значит, вот этот человек, который, ну ладно, сын Байдена того самого, говорит, ребята, я запущу мемкоин. Скрашу вот боль тех, кто пострадал от мемкоинов Трампа, Мелани и так далее. И как ты мне уже рассказал непосредственно перед эфиром, оказывается, у него есть какие-то люди, которые на него подписаны и, значит, получают в рассылке вот...
0: Да, у него есть письмо. Я хочу посмотреть в глаза этих людей. Платят $15
1: они
0: для, того, чтобы,
1: слез прямо
0: для того, чтобы получать письмо ежемесячно от Хантера Байдена почему-то. Но, тем не менее, в этом письме он раньше всех прислал адрес своего контракта. Вроде бы верняк, да?
1: Ну, верняк, ранний контракт.
0: Пусть это даже, если ты думаешь, пирамида. Но так как зашел раньше всех,
1: через
0: ты можешь...
1: Через 2 часа вышел, уже X сколько-то.
0: Да.
1: Но, жаль, выйти через 2 часа возможности не было, потому что за первый сколько там, полчаса или час, ну, в общем, за какое-то количество минут, этот мемкоин укатался на 98, а чуть позже уже и на 99 с чем-то процентов, и не стоит ничего.
0: Ну да, все люди потеряли деньги, и на самом деле очень жаль. С одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что кто-то из них понимал вообще, куда это все ведет и чем это может закончиться.
1: Ты имеешь в виду кто-то из тех, кто вкладывал деньги?
0: Ну, естественно. Я думаю, что очень мало людей такой, нет, вот Хантер Байден точно сделал хороший инвестиционный инструмент.
1: А я думаю, что по-другому рассуждали. Ты вспомни историю мемкоина Трамп. Он же
0: я же известный историк по мемкоинам.
1: И по Трампу.
0: И по Трампу. Трамповед.
1: Но я напомню тогда, хорошо, он очень сильно рос какое-то количество часов. И я думаю, все подумали, ну сейчас-то мы купим. Через час, чтобы без рисков, просто скинем, получим свои гарантированные X2, X3, там, может быть, X10. И даже не будем надеяться. Но создатели пирамид, как правило, умнее людей, которые в них заходят, к сожалению. Поэтому деньги потеряли, деньги не шуточные, и, скорее всего, и там, кстати, сейчас начались разбирательства, предъявляют обвинения в мошенничестве, но
0: это, возможно, второй будет рост. Если ты что-то купил минус 98%, то вероятность, как бы, да, риска всего 2. Но на самом деле это неправильно, да? Вы же все знаете математику, что так это не работает.
1: Конечно.
0: Я просто хотел сравнить две вещи, куда идет криптовалюта. Российскому клиенту предлагают купить криптовалюту под соусом, на самом деле, фьючерсного контракта или какой-то курсовой разницы. Американцам предлагают купить тоже что-то не связанное с криптовалютой. Основные, как бы, идеи, которые, так сказать...
1: Нет, тут хотя бы блокчейн есть, там на Бейзе был вот мемкоин.
0: Да, можно еще и на этом этапе потерять деньги, ошибившись, когда ты вводишь номер контракта, куда ты отправляешь. Я к тому, что сама идея криптовалюты, вот, которая была заложена вот киберпанками, отцами-основателями и, так сказать, ярыми поклонниками, которые сейчас отстаивают непосредственно стоимость биткоина относительно всей мировой финансовой системы, они, конечно, чуть-чуть немножко подзабылись. Люди уже поменялись, пришли новые люди, которые хотят быстрых денег и хотят заработать здесь и сейчас. Поэтому сейчас в нашей рубрике
1: «Виртуальный портфель» мы сразимся за небыстрые деньги и даже не за настоящие, а виртуальные, но как есть.
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, у Толи 1326 виртуальных долларов, а у Коли, то есть у меня, 1225. 101 виртуальный доллар нас разделяет.
0: Мы, по-моему, единственные два человека в мире, кто виртуально заработал за этот год на рынке криптовалют.
1: Давай доживем до 31 декабря еще и посмотрим на наш виртуальный портфель. На что будешь ставить сегодня?
0: Ой, здесь на самом деле очень интересно. На следующей неделе будет заседание ФРС, и это очень сильно повлияет на то, куда пойдут деньги. Либо ставку поднимут, и все упадет вниз, либо ставку оставят, и, возможно, тоже все упадет вниз. Это не точно. Я думаю, что в текущей ситуации достаточно много негатива уже заложено в цены, и мы сможем еще какое-то время порасти на ожиданиях, что будут какие-то более-менее смягчающие обстоятельства. Я на самом деле куплю, да пусть будет эфир.
1: Хорошо, ну я тоже буду ставить на рост совершенно точно, и я поставлю на рост Соланы.
0: На рост Соланы. Замечательная ставка, Николай. Туше, я бы сказал даже.
1: Что ж, скоро узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
4: Что это было? В эфире. инвесторов на рынке сейчас нет, поэтому на долгосрочные покупки, какие-то трендовые, рассчитывать не стоит. Но есть спекулянты, которым понравилась волатильность,

0: по 10-15% туда-сюда. И вот они основную массу и составляют. Спекулянт – это не столько способ заработка, сколько образ жизни. Поэтому ему кайфово, когда он в рынке сидит.
1: Сразу вспоминаю эти мемы, типа «Работа на удаленке Билайк», и где мужчина в строгом офисном костюме, измазанным песком, лежит, жарится на пляже, не отрывая взгляд от ноутбука.
2: Управляющий активами Роман Андреев в программе «Инвестиционный час».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
7: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: РБК Тренды.
2: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объемом $1.8 триллиона. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Добыча нефти в России в августе снизилась к июлю на 160 тысяч баррелей в сутки до отметки 8,7 миллиона баррелей. Это меньшие квоты в рамках сделки ОПЕК+. Такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил уделить особое внимание дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, а также сокращению сроков восстановления НПЗ. Как сообщили в Кабмине, федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за 1000 кубометров впервые с 2022 года. Аналитики говорят о росте котировок из-за возобновления военных действий между США и Ираном. Европейский центральный банк по итогам сентябрьского заседания сохранил ожидания по инфляции в еврозоне на текущий год в 3%. На 2027 год прогноз ухудшился – 2,5%. Это на 0,2% больше, чем предполагали ранее. Индийский Минпромторг призвал национальных промышленников инвестировать в Россию и расширять экспорт. Об этом глава министерства заявил на пленарной сессии деловой программы, проходящей в Нью-Дели выставке «Иннопром Индия». Угрозы для самолета Владимира Зеленского со стороны беспилотника во время его вылета из Кишинева в Осло не существовало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее премьер Норвегии утверждал, что борт Зеленского едва не был задет дроном при взлете из Молдавии. Отсутствие реальной угрозы впоследствии признала и украинская сторона, подчеркнул Песков. В Магадане прошел снегопад, заметена трасса Колыма, в регионе объявлено штормовое предупреждение. В золотодобывающем Сусуму

0: граждан, это на 8% меньше, чем годом ранее.
1: По году в нашу страну приезжает порядка 9 миллионов человек, иностранных граждан. В моменте у нас находится от 6,5 до 6 миллионов человек. Порядка 3 миллионов – это трудовая миграция, 1,7 миллионов – это члены семей, 1 миллион – это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки. И еще 800 тысяч – это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. В сфере трудовой миграции намечен и происходит рост легальной трудовой миграции. Было 45% доля от всех. Да, стало 50. Это хороший показатель.
0: В свою очередь, Владимир Путин заявил, что правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране. Владимир Путин и Кикать также обсудили нововведения в миграционной сфере. В частности, с 1 января 2027 работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи. По словам генерального директора Ивановской текстильной компании Юрия Шилова, это, как и любые другие изменения, отразится на расходах бизнеса. Такое мнение он ранее выразил в нашем эфире.
2: Любые дополнительные затраты сейчас очень тяжелые для бизнеса. Сейчас экономика очень сложная, но в то же время мы поддерживаем само усиление контроля. То есть мы понимаем, что работник должен быть легально оформлен, должен понимать все требования к языку и безопасности, а мы должны нести ответственность. И чем больше будет легальной именно миграция, тем лучше для белого бизнеса. В то же время мы видим то, что система должна оставаться и предсказуемой, и быстрой. Если мы сейчас будем иметь более длинные сроки, более сложную систему прохождения разрешений, оформления, то это, конечно, будет сильно тормозить. Первое, будет тормозить бизнес, а второе, будет, конечно, нести еще очень большие риски по срыву сроков и работе с клиентами.
0: Юрий, а вы вот эти риски, скажем так, вы их закладываете в бюджет?
2: Мы все, что можно было, закладывали. Каждый раз добавляются новые. Нет, конечно, дополнительные риски сейчас уже... Как бы у нас в любом случае мы формируем, что у нас может быть выходить какие-то дополнительные риски, но данные дополнительное увеличение не закладывали.
0: Разрабатывается также законопроект о целевом организованном наборе. Вот как пояснил Кикать, если сейчас иностранец, который хочет работать в России, самостоятельно покупает билет, приезжает в Россию, ищет работу, то в модели вот этого организационного набора работодатель будет, скажем так, заказывать сотрудников через миграционную службу, оператор привозить их и передавать заказчику. Вот насколько удобна такая схема, вы бы ей воспользовались?
2: Мы сейчас работаем по такой системе. Мы заказываем, оплачиваем перелеты, проживание, все перемещения, все полностью. Мы сами лично за это ответственны. То есть вот здесь нововведения я не вижу. Возможно, что-то нужно перепроверить, но мы так и работаем.
0: Владимир Путин отдельно подчеркнул, при целевом наборе крупные и средние работодатели обязаны обеспечить трудовых мигрантов жильем и трансфером дом-работа-дом. Вы пошли на такой шаг?
2: У нас ровно так и сделано. В целом, видимо, что это, ну, мигранты — это благоприятно. Приятно для России в настоящий момент. Да, нужно создавать систему контроля, систему безопасности, ну и разнообразные системы, которые не позволят совершать правонарушения. Но в целом нам, конечно, численности сильно не хватает. И рабочей не хватает, и инженерной не хватает. Ну, то есть у нас на самом деле по всем фронтам не хватает людей. И в этом плане то, что сейчас где-то посвободнее стал работать с мигрантами, это стало намного эффективнее вести бизнес.
0: За полтора года государство получило 321 миллиард рублей от миграционных процессов, что составляет рост на 30%. Из них более 60 миллиардов рублей поступило в федеральный бюджет, свыше 250 миллиардов в региональные. Основной источник – патенты на работу. Владимир Путин поддержал переход к цивилизованному организационному набору, который защищает как права мигрантов, так и интересы местных граждан. Объединенная авиастроительная корпорация подписала соглашение на поставку 105 самолетов Ил-114-300 в Индию. Об этом, напомню, сегодня сообщил Минпромторг. Вот есть ли реакция в акциях авиастроителей и смежных отраслях, узнаем буквально через 2 минуты в программе «Рынки». Оставайтесь с нами.
3: РБК «Отрасли».
4: Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта. В ближайшие 5-6 лет в столице откроют более 30 станций метро, обновят поезда и электробусный парк. Новая транспортная реальность сформируется для 40 миллионов жителей центральной и северо-западной агломераций. Строительство метро станет одним из ключевых направлений. До 2032 года планируют открыть более 30 станций. На уровне страны запланированы продление линий МЦД до крупных городов соседних регионов и строительство первой линии высокоскоростной скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Власти делают ставку на экологичность. В городе появится 1000 новых электробусов и зарядных станций. Обновят парк поездов метро и МЦД. Развитие получит

такси, каршеринг и средства индивидуальной мобильности. По словам Собянина, особое внимание уделят пешеходной инфраструктуре и реализации концепции 15-минутного города, чтобы школы, поликлиники и парки

0: сделки были в шаговой доступности.
1: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: В столице 16 часов 39 минут, и, как было обещано, мы сейчас обращаем внимание на то, что Объединенная авиастроительная корпорация подписала соглашение на поставку самолетов в Индию. Собственно, реакцию авиастроителей прямо сейчас выясним, так сказать, из первых уст, можно сказать. Да, в студии уже финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич.
1: Рынки на РБК.
3: Даниил, приветствую. Вот так, в преддверии саммита БРИКС, вот такая новость. На самом деле, можно, как говорят, капслоком, да, ее написать, потому что действительно эффект от нее, я думаю, будет колоссальный. Ил-114-300, 105 самолетов в Индии, это сильно.
4: Это много. Это не просто, вот еще там новость есть, что заключен первый контракт экспортный на поставку Як-130М. Суперджет, там тоже новости есть, локализация производства там планируется и прочее. То есть новостей просто целый вагон, все не успеем обсудить. Давай про реакцию в акциях. Ну, мы видим, растут акции, во-первых, растут акции Объединенной авиастроительной компании, что довольно-таки редко в последнее время, растут, ну, процентов 5-6, часто, вот, ну, как бы на сегодняшнем рынке, может быть, это уже не удивление, а вот с утра это был действительно лидер. Плюс растут акции смежников, естественно, немножко досталось концерну Яковлев, который еще до сих пор торгуется под тикером ИРКТ Иркут. Ну, и я помню, что очень любили его лет 15-20 назад, 20 даже, скорее всего, да. Ну, и разные смежники, там, Ливенгук, там проснулся спрос, Донской завод радиоприборов, в общем, это всегда нравится, когда такие бумаги, пусть они малоликвидные, но... Вот есть в Штатах там космическая отрасль, Boeing, там какой-нибудь там SpaceX, у нас есть РКК «Энергия», у них есть авиастроительные, и у нас тоже есть, но, к сожалению, малоликвидные. Хотелось бы, чтобы больше. Вот на этом, это база промышленности, это база экономики.
3: Тут, ну, действительно, не поспоришь, останется еще дождаться развития этой истории именно с тем, чтобы вся эта локализация перешла, скажем так, к действию.
4: А пока про сырье, а пока про сырье, да. Любимое наше, да,
3: да. Тут сырье, на самом деле, вот так вот, оп, все так немножко приблизились даже к экранам мониторов, уже больше 105 долларов за баррель прямо сейчас. Это мы про нефть Brent, естественно, говорим.
4: Да, а ты знаешь, что, ну, как бы нефть Brent, это все хорошо, нефть, которой нет, но мы на нее все смотрим. На самом деле, вот наши друзья американцы, а я давно там ими занимаюсь, изучаю их уже не первый десяток лет, и постоянно я в теме. А вот что они говорят, почему у них не растет нефтегазовый сектор, несмотря на то, что цены на нефть и крэк-спреды большие. А у них такая шутка есть. А что будет через неделю с Ормузским проливом, с ценами на нефть и прочее? Я вам скажу, через месяц. То есть вот никто не знает, что будет, поэтому неопределенность — это нехорошо. Не знают, вырастут цены, упадут, и все. И очень плохо, что вот эта история вся зависит от дяди Джо или от дяди Дональда и от дяди Сэма. Вот когда это будет зависеть от дяди Васи, вот тогда будет нормально. И поэтому вот посмотрим, давай, что с ценами на медь. Они достигли нового и исторического максимума. Раньше, когда-то, медь, сам металл, называли доктор медь. Почему? Потому что доктор экономических наук считалось, что вот эта медь, это умно. И они выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. А сегодня хлопнулись опять на 5%. В чем дело? Никто не знает, что сделает дядя Дональд. И росли они на дяде Дональде, потому что тот обещал какие-то супергигантские пошлины на медь. И вот сейчас никто не знает. И медь превратилась из доктор экономических наук в какое-то орудие игры мелких спекулянтов.
3: В преддверии заседания Банка ЦБ, завтра мы, я
4: Банка
3: думаю,
4: России.
3: Что... мы смотрим на Банк Турции, который сохранил ставку на уровне 37%.
4: 37%.

0: процентов.
1: Так и хочется сказать, что не процентов, а процентов. Но, да, к сожалению, да, но мы так не можем. Процентов, да. А Европейский центральный банк сегодня ставочку повысил на 0,25%. Ну, там ставочки маленькие, там у них 3 ставочки, там 2,8, да, ну, мелочь. Смотрим на наш рынок всего. У нас же есть ставки краткосрочные, а однодневные ставки овернайт РУСФАР. Сегодня они уже закладываются на снижение ставки. Сегодня вышел обзор. Вот мы свой опрос, конечно, не применем повторить, что опрос РБК показал, что большинство экономистов считают, что ЦБ
0: останется... Все останется как есть, да, 14.
1: Блумберговский опрос супостатов тоже показал самое. Но самые, понимаешь, самые супостаты из всех супостатов Goldman Sachs говорит, снизит на 0,25%. И то же самое говорит рынок. Вот интрига сохранилась. Посмотрим. Завтра в 13:30 это интересно.
0: Да, действительно, это будет интересно. Будем, как говорится, посмотреть. Благодарю. В студии был финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. 16:44 в столице. Мы продолжаем. И прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
2: Технологии.
3: Инвестиции Яндекса в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиардов рублей. Это плюс 1,5 миллиарда к 2025-му, пишет РИА Новости. В этом году Яндекс планирует набрать в 1,5 раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие 3 года. Ожидается, что к концу 2025-го их будет 2500. Среди таких сотрудников будут специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и не только. В Яндекс отметили, что сейчас качество ответов нейросетей растет прежде всего тогда, когда их проверяет и корректирует специалист.
2: Туризм.
3: Стоимость отдыха в Египте для россиян на предстоящую зиму выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила Ассоциация туроператоров России. Сильнее всего, по данным Pegas Touristic, выросли тарифы популярных 4- и 5-звездочных гостиниц с концепцией «все включено». Сервис OnlineTours писал, что в январе-апреле средняя стоимость такого тура для двоих составляла 147 тысяч рублей. Это дешевле, чем в Таиланде и во Вьетнаме.
2: Транспорт.
3: Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли почти на 7% в годовом выражении и составили 6200 единиц. Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что рынок демонстрирует рост уже 7-й месяц подряд. Самой продаваемой маркой новых мотоциклов в стране в конце лета стала «Регул Мото», чей результат составил 958 единиц.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: Ну вот в продолжении такой автомото-темы концерн Volkswagen готовит масштабную реструктуризацию, которая может обойтись примерно в 16 миллиардов евро. Компания рассматривает сокращение до 60 тысяч рабочих мест по всему миру и закрытие нескольких немецких заводов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Шпигель и Рейтер. Предполагается, около 10 миллиардов евро уйдет на выплаты сотрудникам и другие расходы, связанные с увольнением. Еще 6 миллиардов на возможное закрытие 4 заводов в Германии. Лососевая путина на Камчатке завершается рекордно низким выловом. По данным регионального министерства рыбного хозяйства, речь здесь идет о примерно 55,5 тысячах тонн. Это почти в 5 раз меньше прошлогоднего показателя, вдвое меньше прогноза на этот год. Тем не менее, о дефиците икры речи не идет. Кроме того, недостаток можно закрыть за счет импорта, отметил владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков. С ним мы ранее беседовали в эфире.
4: Цифры удручающие, но, к сожалению, это матушка природа. Тут ни от чего не зависит, кроме от того, подошла рыба к берегу или не подошла. Проблема в том, что меняется на сегодняшний день климат, потепление, и поэтому рыба меняет свои традиционные привычки и меняет место подхода к берегам. По сравнению с прошлым годом, конечно, это вообще провал, это совсем беда. Единственное, что я не вижу особенно большой проблемы для потребителя, потому что в крайнем случае то, что сегодня не было у нас, из чего икра не получена, может быть компенсировано импортом, который и раньше у нас иногда бывал, когда привозили у нас такую икру, во-первых, с Аляски, ну и во-вторых, из других стран, например, Иран, где также выращивают, правда, в аквакультуре лососевых. Поэтому я не думаю, что будет какой-то безумный дефицит, тем более, что в объемах покупки даже в этом году по сравнению с прошлым стали меньше просто покупать икру. Цены сегодня бьют, правда, рекордные. рекорд по сравнению с международным рынком. Можете взять любую страну, где продается красная икра, и она будет ниже, чем эта икра у нас. Разрыв, ну, примерно на 30%. Если мы говорим, например, о черной икре, за последние 5 лет стоимость

0: икры регулярно повышалась примерно на 6-8% в год. А вот то, что касается красной икры, за последние те же, например, 5 лет, она больше чем вдвое подорожала. В этом году повлияло в первую очередь то, что действительно рекордно низкий улов. Никто не ожидал этого. Ну и второй фактор. Если на рынке меньше предложений, значит, надо увеличить цену. Поэтому на сегодняшний день и рыбаки, и посредники подняли цену на икру.
1: Всего на Дальнем Востоке выловили около 93 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Несмотря на плохой результат в этом году, Камчатка остается лидером промысла. Ее доля в дальневосточном улове почти 60%, отмечает Министерство рыбного хозяйства Камчатского края. Далее следует Хабаровский край и Сахалинская область. Рост спроса на автоматизацию бизнеса приводит к увеличению вложений в искусственный интеллект. По прогнозам Гартнера, инвестиции в ИИ в мире в 2026 году могут достигнуть уже более 2,5 триллионов долларов, и это на 47% выше результатов 2025 года. В 2027 году расходы на эти технологии могут достигнуть уже 3,5 триллионов долларов, прогнозировал вице-президент Гартнера Джон Дэвид Лавлок. Эксперт считает, что нынешний год станет переломным, поскольку в искусственный интеллект станут все активнее вкладываться не только компании формата OpenAI, но и, собственно, обычный бизнес. ИИ активно используется и в России. По данным консалтинговой компании Яков и партнеры Яндекса, в 2025 году 71% крупных российских компаний уже использовали генеративный искусственный интеллект хотя бы в одной из бизнес-функций. Российский теннисист приблизился к титулу на US Open. Континентальная хоккейная лига выплатит клубам больше миллиарда рублей. Об этом и не только, расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Спорт на РБК. Карен Хачанов обыграл Александра Блокса в четвертьфинале US Open. Уже в первом сете россиянин завладел явным преимуществом, сделал брейк при счете 2-2, потом еще один и выиграл партию 6-2. Блокс поборолся во второй партии. Долгое время теннисисты очень хорошо подавали, но Хачанов сумел избежать тайбрейка, вновь взял подачу бельгийца, а потом выиграл сет 7-5. Третью партию Блокс не доиграл. Из-за травмы он не мог нормально перемещаться по корту. В итоге при счете 3-2 в пользу Хачанова бельгиец снялся с матча. Карен в третий раз за карьеру добрался до 1/2 финала на турнире Большого шлема. Впереди у Хачанова матч с немцем Александром Зверевым. После игры с Блоксом россиянина спросили, насколько он доволен именно такой победой, случившейся после отказа оппонента. Вот что ответил Карен.
3: Большое спасибо. Вы знаете, всегда хочется доиграть матч до конца, чтобы получить немного больше удовольствия от победы. Думаю, что я сыграл сегодня на хорошем уровне. В конце второго сета я заметил, что у него возникает все больше и больше проблем. Я желаю ему скорейшего восстановления. Он приложил огромные усилия для победы, провел отличный турнир. Лучший для него на данный момент турнир Большого шлема.
2: Континентальная хоккейная лига выплатит клубам рекордную сумму 2 миллиарда 360 миллионов рублей по итогам сезона 2025-2026. Об этом сообщил официальный сайт лиги. Выплаты формируются за счет доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевых отчислений от азартных игр. Наибольшую сумму по итогам сезона получит чемпион «Локомотив». Железнодорожникам выплатят 216 миллионов рублей. На втором месте в финансовом рейтинге финалист Кубка Гагарина «Акбарс». Казанцы получат 176 миллионов. «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев» попали в пятерку клубов с наибольшими выплатами. Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля и августа в российской футбольной премьер-лиге. Наставник Краснодара победил в голосовании экспертов РПЛ. В опросе телеэкспертов победил Вадим Евсеев, возглавляющий махачкалинский «Динамо». А болельщики выбрали лучшим тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова. Но по правилам именно мнение экспертов премьер-лиги считается приоритетным, поэтому награда досталась Мусаеву. В июле и августе Краснодар набрал максимально возможные 18 очков за 6 матчей. Быки находятся на первом месте в турнирной таблице. Мусаев вновь возглавил Краснодар в 2024 году. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России. Краснодарцы получили титул в 2025-м. Прошлый сезон клуб завершил на втором месте, пропустив вперед «Зенит». Chicago Fire сыграл в ничью с Интер Майами. Команды встретились в американской МЛС. В начале матча счет открыла команда Грега Берхалтера. Роберт Левандовский пробил с лета после фланговой передачи. У польского нападающего 6 голов в 9 матчах.

0: матчах сезона. Форвард Интер Майами Лионель Месси несколько раз угрожал воротам хозяев поля, но свои моменты не реализовал. Зато аргентинец отметился голевой передачей на Каземиро. Тот забил после розыгрыша углового. Ничья 1-1. МЛС установила новые рекорды как по входящим, так и по исходящим трансферным тратам. В 2026 году в общей сложности клубы лиги потратили более 370 миллионов долларов на новых игроков, получив при этом 218 миллионов долларов суммарного дохода, заявили на официальном сайте лиги. Этим летом в МЛС приехали многие статусные футболисты, например, Антуан Гризман, Брель Эмболо и тот же Левандовский. Кроме того, 20 игроков, подписанных клубами МЛС летом 2026 года, приняли участие в чемпионате мира. В 2025 году клубы лиги потратили на трансферы 336 миллионов долларов, в 2024 – 188 миллионов.
1: Автоньюз. Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или в запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например, случаи резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. Обидно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией, передал информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите – пользуйтесь, не хотите – не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?
2: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Деньги – дело наживное. Сегодня нет, а завтра воз. А доброе имя – оно на всю жизнь. Его с молоду беречь надо. Виктор Астафьев.
5: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Криптомания.
6: Истории из мира цифровых денег.
7: Взлом криптокошелька. Исследователи из Google заявили, квантовые компьютеры смогут взломать защиту биткоин и эфириум. Если раньше речь шла о середине 2030-х, то теперь взлом возможен уже в конце этого десятилетия. Причина — новый алгоритм, который сокращает необходимую вычислительную

0: вычислительную мощность примерно в 20 раз. Проще говоря, то, что считалось практически невозможным, становится задачей на минуты при наличии достаточно мощного квантового процессора. Речь идет о взломе так называемой ECDSA криптографии. Это основа безопасности большинства криптовалют. Квантовые алгоритмы позволяют вычислить приватный ключ по публичному и получить доступ к средствам. Сценариев два. Первый — атака на старые кошельки, где ключ уже раскрыт. Второй — более опасный — перехват транзакций в момент отправки и подмена получателя. Важно, что Google не раскрыла детали технологии, ограничившись так называемым доказательством с нулевым разглашением. Это редкий случай, когда сама форма публикации подчеркивает серьезность угрозы. На этом фоне Эфириум и криптобиржи уже создают рабочие группы по защите от квантовых атак. Рынок пока не паникует, по оценкам аналитиков реально уязвима лишь небольшая часть биткоинов, но главный риск не в объеме, а в доверии. Если защита перестает быть абсолютной, это меняет саму модель рынка. И теперь ключевой вопрос для индустрии – не случится ли это, а успеет ли подготовиться?
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями. Ася Касьянова. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной Россия сейчас не ведет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. В Кремле в ответ на подобные инициативы заявили, что Россия стремится к миру, а не к перемирию. Европейский Центробанк повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, 2,65% годовых. Регулятор объяснил этот шаг затянувшимся инфляционным давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке и подтвердил стремление вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже впервые с конца мая поднялась выше отметки в $105, следует из данных торгов. Цена ноябрьских фьючерсов добавила почти 4% относительно предыдущего закрытия. Такой же рост показали фьючерсы на WTI – больше $100 за баррель. Вверх идут и цены на газ в Европе – больше $1000 за 1000 кубометров впервые с 2022 года. Россия продолжает активно переориентировать и наращивать экспортные мощности в Азиатско-Тихоокеанский регион. Страна увеличивает поставки нефти, сжиженного и трубопроводного природного газа, а также угля, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что на долю экономик АТС приходится более половины мирового энергопотребления. Porsche продала свою долю в Bugatti и хорватской Rimac за 1 миллиард евро, сообщила пресс-служба компании. Производитель планирует направить 250 миллионов евро из вырученной суммы на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. И прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи продолжает медленное движение вверх. 2284 пункта прямо сейчас. Сдержанность инвесторов объясняется прежде всего ожиданиями перед завтрашним заседанием ЦБ по ставке. Сейчас пока индекс в плюсе на 0,9%. Нефть сегодня бьет рекорды. Марка Brent поднималась выше отметки в $105. Сейчас небольшая коррекция, $104.67 за бочку. О валютах на межбанке. Доллар 84 рубля 4 копейки, евро 97 рублей 63 копейки.

0: Некий рубль сегодня укрепляется на протяжении всего дня. Юань 12 рублей 50 копеек. Далее к изменению логистики у маркетплейсов. Более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Новую логистическую модель Marketplace запускает уже сегодня. Теперь товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся в ПВЗ и снова появятся на витрине Marketplace. Если товар купит другой клиент, его заберет курьер и доставит по новому адресу. С октября систему расширят. Продавцы смогут сами привозить товары в пункты выдачи для хранения и продажи. Владельцы ПВЗ будут получать дополнительные плату за обработку и хранение товаров. Но как новая схема скажется на работе самих пунктов выдачи? Владелец сети ПВЗ Артем Бобцов считает, что нагрузка на них вырастет.
1: Разумный смысл в этом есть. ПВЗ без малого 100 тысяч у Озона. Если посчитать общую площадь складов ПВЗ, получится, что она больше, чем площадь всех складских комплексов, которыми Озон оперирует. Пока эксперимент начинается с небольшого количества, буквально 1, 2, 3 стеллажа на каждом ПВЗ выделяется. Наверное, Озон оставляет вот этот временной лаг до середины октября, чтобы посмотреть, как вообще эта история будет работать. Для продавца никакой нагрузки нет, наоборот, он даже сэкономит, потому что раньше возврат, если клиент какой-то делал в ПВЗ, он ехал обратно на склад, за эту дорогу деньги платил продавец. Сейчас он платить за эту дорогу не будет, потому что заказ поедет сразу напрямую покупателю. Увеличится нагрузка на ПВЗ после истории с Wildberries. Примерно половина оборота Wildberries, вот по крайней мере в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть, на самом деле, логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
0: Для продавцов новая схема означает прежде всего экономию на обратной логистике, но насколько она будет удобна при больших объемах поставок, пока непонятно, говорит продавец Озон Богдан Рябницкий.
2: Достаточно удобно и логично то, что товары после отмены или возврата клиента больше не будут возвращаться на склад, что, в принципе, отменяет обратную логистику и гипотетические расходы на нее. С другой стороны, это все зависит от того, насколько большой или маленький объем продаж у селлера, так как даже сейчас грузить на ПВЗ поддонами нельзя, грузить можно только коробками. Очевидно, это будет очень удобно для тех селлеров, которые почти не используют поддоны. Но как поступить, если в один кластер поставка может составлять до 20 поддонов, пока что непонятно. Ведь их на ПВЗ размещать нельзя и даже поставлять на данный момент. Конечно, также будет тяжелее отслеживать остатки внутри определенного кластера. Пока что Озон говорит, что дополнительных расходов в данный момент никаких нету, пока они только тестируют. Нужно будет ждать в будущем. У меня большие вопросы к размещению поддонов и размещению крупногабаритных товаров, которые, в принципе, в ПВЗ могут не поместиться, и огромного количества товаров, которые в ПВЗ могут не разместиться. Но нужно будет смотреть, как Озон будет к этому адаптироваться и какие новые правила он будет для этого вводить.
0: Новую логистическую модель Озон запустил после серии атак беспилотников на свою инфраструктуру. В августе атакам подверглись объекты маркетплейса в 9 российских регионах. По оценкам аналитиков Data Insight, общий ущерб составил от 125 до 170 миллиардов рублей. Озон объявил о мерах поддержки продавцов. Товары с закрытых складов компании бесплатно перевозят на другие объекты, а по части операций временно отменены комиссии и штрафы. Далее к теме топлива. Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил представителям федеральных и региональных органов власти уделять особое внимание дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей и сокращению сроков восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Об этом говорится в сообщении Кабмина. По словам Мантурова, федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению защиты объектов, что также касается и восстановления пострадавших заводов. Особый акцент Мантуров сделал на необходимости завершения работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, позволяющего наблюдать реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять объемы. В заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики также приняли участие вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Новак, в свою очередь, ответил, что с октября прошлого года в правительстве действует штаб по стабилизации топливообеспечения отрасли экономики и регионов, а его основной целью является мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Буквально через пару минут в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час». В студии был Денис Абасов. прогнозов. Оставайтесь на частоте.

0: РБК.
1: Реклама.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Радио РБК представляет. Мастрит – первый масштабный рейтинг бизнес-литературы. Согласно исследованию книжной сети «Читай город» и сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Топ-30 самых востребованных у россиян книг по формированию делового мышления, кругозора и саморазвития. От «Вавилона» до «Черного лебедя», от «Капитализма» до «Смешариков». Все, чтобы стать лучшей версией себя. Подводим итоги в эту пятницу вместе с игроками рынка, российскими авторами бестселлеров и потенциальными читателями в 20:00 в программе «Что это значит?» только на радио РБК.
8: Развитие искусственного интеллекта спровоцирует суперцикл в сырьевых активах. Как вам такая логика? Бездушная нейросеть не уничтожит человечество, а наоборот, подкинет ему столько работы, что вызовет бешеное ралли на бирже. Обсудим это сегодня в программе «Инвестиционный час». Также будем усиленно готовиться к решению ЦБ по ключевой ставке.
7: Инвестиционный час.
8: Меня зовут Дмитрий Полянский, я руководитель редакции РБК «Инвестиции». Сегодня у меня в гостях старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Марат Райхель. Марат, привет.
9: Добрый день.
8: У нас с тобой всегда интересные разговоры. Ты помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз в этой студии? Ты был у нас в мае.
9: Да, как нужно привлекать деньги, моя руки... Я уже не помню, чем.
8: Содой и корицей. Да. Мы обсуждали приметы, которые помогают стать богаче. У меня еще, помнишь, был бубен. Я им отгонял злых духов и привлекал деньги. Ну, сегодня, друзья, бубна у меня нет, уж извините. Но тоже будет весело, потому что темы сами по себе веселые. Одна ключевая ставка чего стоит. Кстати, чего вы ждете завтра? Пишите нам в бот на радио РБК, в Телеграме. Обязательно все примем, прочитаем в эфире и сверим часы с Маратом Райхелем, что ждет он. Но не раскрываем всех карт. Хорошо, это немножечко попозже. А начнем вот с чего. Несколько дней назад на РБК «Инвестициях» вышла колонка твоего коллеги. Это Ярослав Кабаков написал, директор по стратегии «Финама». Она заглавлена следующим образом. ИИ готовит новый сырьевой суперцикл, где инвестору искать точки роста. Суть простая. Искусственный интеллект хоть и является суперсовременной айтишной историей, но все равно требует огромных вложений в объекты физического мира. И Ярослав Кабаков выделяет 4 отрасли, которые от этого выиграют. Во-первых, энергетика. Во-вторых, металлы, прежде всего медь, но также еще алюминий, сталь и другие. В-третьих, промышленное оборудование, такое как турбины, трансформаторы и прочее-прочее, кабель и так далее. И в-четвертых, собственно, строительство, да, девелопмент, центры обработки данных. Марат, слушай, звучит это красиво, ну просто песня. Но когда стартует мегацикл, когда нам этого ждать?
9: На мой взгляд, он уже начался, мы просто не видим его в котировках, да, не видим там, куда смотрим. Но глобально, если мы посмотрим на капекс, на аналитику по заказам на те же там трансформаторы, турбины, на количество дата-центров, которые строятся сейчас и которые потенциально будут построены, суперцикл уже идет. То есть здесь вопрос в том, в какой момент вы хотите в него зайти и через что его отыграть. И здесь очень важно, да, то есть суперцикл, который затронет спрос на металлы, он не одинаков, скажем так, да, то есть здесь надо искать и отрабатывать не

0: конкретную тему, да, что ИИ потребует большое количество ресурсов и металлов, а то, где у нас предложение будет неэластично, да, если мы, например, говорим про медь, то там от разведки до запуска там, и продажи первой тонны меди может уйти там несколько лет или даже десяток лет. Если мы говорим про то, что нужно расконсервировать завод алюминия, то это месяцы. И спрос может быть, рост просто может быть одинаков на медь и на алюминий, но маржа может быть абсолютно разная. Поэтому здесь делать ставку широким фронтом на металлы, на мой взгляд, преждевременно, да, нужно к этому подходить более избирательно. И в текущих реалиях, наверное, больше выиграют те, кто обеспечивает эту инфраструктуру. Это действительно поставки оборудования, которые невозможно легко заменить. Да, это те же там турбины, трансформаторы. И второе — это подключение новых дата-центров, которые возводятся сейчас достаточно быстро. Там месяц-два можно построить гигантский дата-центр, подключение их к сети, к электроэнергетике.
1: Смотри, ну все же, конкретные имена. Вот, пожалуйста, есть Столивары. Это НЛМК, это ММК, это Северсталь. Вот, пожалуйста, есть производство алюминия, компания «Русал». Медь, ГМК «Норникель» и так далее и тому подобное. Сейчас этот сектор насколько привлекателен для инвестирования?
0: Здесь я, наверное, скажу такую неприятную вещь для российского инвестора. Если он хочет получить экспозицию на суперцикл через российский рынок, вариантов у него почти нет. И, ну, либо они ограничены, да. Из всего, что было перечислено, здесь, наверное, можно сделать ставку на медь, то есть через ГМК. Но ГМК — это один из металлов, да, то есть никель и палладий живут своей жизнью вообще. Если мы говорим про «Русал», то, как я сказал, с алюминием достаточно эластичный рынок и быстро это заменит. Если мы говорим про наших там черную металлургию, это вообще на внутренний рынок, это никак не будет связано с этим циклом. Если мы говорим про электроэнергетику, к сожалению, и российская электроэнергетика находится вне этого общего цикла роста, потому что она у нас, как правило, направлена на внутреннее потребление. Ну, мы не берем расчет НТРАУ, там есть экспорт, но экспорт — это в ближнее зарубежье. И внутреннее потребление у нас идет через контроль тарифов, да, которые используются.
1: То в общем, есть... надо искать активы на, получается, зарубежных рынках.
0: Да, очевидно, конечно.
1: Тот же условный Nebius, да?
0: Да, Nebius. Ну, Nebius уже достаточно волатильная история, давно на рынке находится. Ну, там достаточно большое количество компаний, которые отвечают за инфраструктуру. Ну, и также можно искать какие-то такие условные, популярное сейчас слово, нишевые вещи, да, которые...
1: Например?
0: Как раз... здесь по именам, если честно, я не скажу. Надо изучить, кто занимается вот как раз подключением, соответственно, дата-центров к общей электроэнергетической сети. На мой взгляд, они даже могут и не торговаться на американском рынке, но...
1: Но сейчас, обязательно будут.
0: Обязательно будут, потому что тенденция сейчас такая, что посмотрите, что делают многие крупные фонды. Они просто штампуют один за одним ETF на конкретные истории. И я уверен, что ETF на эти компании будет создан.
1: Окей, ты сам... Во что-то подобное уже вложился?
0: Нет, в текущих реалиях нет. У меня нет экспозиции на этот суперцикл.
1: Но глобально думаешь об этом?
0: Глобально, да. Но здесь важный момент. Если мы закладываем, что это будет суперцикл, суперцикл, как правило, длится годами, да, и может длиться десятилетия. Это не значит, что вам нужно получить экспозицию на суперцикл в там рандомный четверг недели. Вы можете набирать экспозицию постепенно. И здесь
1: то есть
0: важно...
1: никто не опоздает?
0: Никто не опоздает. Я считаю, что, да, лучше не торопиться, потому что вы можете зайти условно на там пике первой волны, и потом весь суперцикл просидеть в нуле, ну, в лучшем случае. Поэтому не торопитесь, и да, если хотите получить экспозицию, поищите что-то вовне. И, ну, это сейчас можно, мне кажется, сделать инфраструктурно.
1: А давай спросим об этом промышленного эксперта Максима Худалова. Максим, здравствуйте. Максим выходит на связь со студией. Скажите, пожалуйста, а вы видите признаки приближающегося сырьевого мегацикла? И в чем они проявляются?
2: Вы знаете, я здесь скорее склонен видеть набегающую волну инфляционную, которую всеми правдами и неправдами пытаются гасить, но она прорывается в тех или иных направлениях. И одновременно с этим я вижу, что последние, ну, будем так говорить, 10-12 лет инвестиции в добычу твердых полезных ископаемых, да, в общем-то, и даже в нефтянку, они отставали серьезно от тех темпов, которыми мы привыкли. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что добыча становится все более и более дорогой, потому что качество руды, оно не улучшается, оно ухудшается с каждым разом, а, соответственно, новых крупных месторождений мы вообще

0: не слышим, и те вложения, которые есть, они практически сегодня закрывают те объемы металлов и других промышленных ископаемых, которые добываются в течение года. Поэтому здесь действительно складывается ситуация, что с одной стороны у нас есть инфляционный рост, с другой стороны у нас есть та история, о которой говорят коллеги, о том, что мир ждет бума инвестиций в поддержку систем искусственного интеллекта. Но, правда, здесь стоит напомнить о том, что лет 5 назад мы с вами ждали бума инвестиций в водородную энергетику. Как бы она не очень случилась. И поэтому здесь тоже, конечно, эти ожидания могут оказаться завышенными. Но вот та инфляционная история, о которой мы с вами говорим, она все равно имеет место. Поэтому в том или ином виде рост цен на сырьевые товары мы, скорее всего, увидим.
1: Максим, я правильно считал в ваших словах, что вы видите некие риски ускорения инфляции в целом для глобальной экономики? Ну и как следствие мы знаем, что происходит, когда ускоряется инфляция. Растут ключевые ставки по всем странам, и бизнесу от этого становится не очень хорошо.
0: Ну, как мы знаем, что крупные капиталистические страны, они стараются рост ставок задерживать, чтобы пытаться на этой волне инфляции получить некоторый всплеск экономики, да, пускай номинальный, но за счет того, что система не очень хорошо посчитает инфляцию, показывает экономический рост, потому что это популизм, это полезно для любого правительства показывать экономический рост. Поэтому здесь вот того эффекта, которого вы ждете, ну, он, наверное, будет запаздывать, а это позволит производителям все-таки зарабатывать.
1: Ну, запаздывать, насколько запаздывать? Мне прямо сейчас стоит бежать и вкладываться в суперцикл? Марат считает, что нет. Марат считает, что конкретно в среду после обеда это не произойдет. А будет происходить десятками лет.
0: Ну, мы все воспитаны на песне «Вечером в среду после обеда», сон для усталых взрослых людей.
1: «Джунгли зовут», да.
0: Совершенно верно. Но «Джунгли зовут», и, условно говоря, вкладываться в защитные активы постепенно надо. И прежде всего я, конечно же, как старый человек старой закалки, смотрю на золото. Что касается commodities, у commodities, конечно, такая история может еще быть волатильная, потому что мы так понимаем, что политические события будут активно развиваться в пользу того, чтобы сокращать ожидания инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Поэтому действительно сейчас, если набирать позицию, то осторожно, и сейчас заходить в расчете на то, что суперцикл случится, ну, это, наверное, было бы опрометчивым решением. Опять же, диверсификация.
1: Хорошо, у нас в студии Марат Райхельфинам, и у нас в студии Максим Худалов, промышленный эксперт. А может, ну его, этот искусственный интеллект, друзья? Может, не надо гоняться за журавлем в небе, когда у нас есть синица в руке? Вот посмотрите, далеко ходить не надо. Это котировки сегодняшнего дня. Нефть Brent дороже 105 за баррель. Газ в Европе дороже $1000 за 1000 кубометров. Марат, как считаешь, давай не будем выпендриваться с этим искусственным интеллектом и возьмем старый добрый нефтегаз,
2: Возьмем мы что, и,
1: купим
2: в лонг?
1: Ну, типа да, того, да.
2: Окей. Ну, здесь, если мы говорим про commodities, у меня подход достаточно простой, да. Здесь надо работать по тренду. И, ну, у нас там большое количество трендовых стратегий, которые отлично отрабатывают эти движения как вверх, так и вниз. В текущих реалиях рынок нефти слабо прогнозируем, это очевидно, из геополитики и так далее. И он прайсит на данный момент не запасы нефти, а он прайсит инфраструктурные ограничения, да, то есть пропускную способность глобально, которую мы, к сожалению, предсказать никак не можем. И в текущих реалиях занимать какую-то направленную позицию, исходя из фундаментального анализа, на мой взгляд, бессмысленно, да, то есть и базово работать по тренду — это самое правильное.
1: Ну, слушай, тем не менее, выходят отчетности. Отчет «Лукойла» ты видел за первое полугодие? Это же шикарный документ. И сейчас эту бумагу активно покупают инвесторы на ожиданиях высоких дивидендов. Ты что думаешь? Закладываешь высокие выплаты от этой компании?
2: Ну, потенциально, да. Здесь просто, если мы говорим про отчет «Лукойла», да, то здесь надо... Мы видим, что там EBITDA выросла почти на 90%, но если мы выкинем разовый фактор прошлого года, то мы получим где-то там около 33-35%. Ну, то есть это шикарный показатель в любом случае, но тем не менее, да, уже существенно ниже. Если мы говорим про конкретно про «Лукойл», то в текущих реалиях у них отрицательный чистый долг, да, то есть кэша больше, чем долгов, и

0: вложения ограничены, да, то есть у них какие-то внешние проекты в целом сейчас ну, под запретом, условно, да, внутри каких-то крупных сделок тоже не предвидится, и выглядит так, что, да, распределение денег для акционеров это, ну, один из вариантов, и поэтому дивиденды могут быть достаточно высокими. Но надо понимать, что ну, дорогая нефть, это не значит, да, сразу там высокие дивиденды и высокие прибыли. Мы должны закладывать, что у нас и логистика сильно выросла, и косты все по пути, и фрахт, и страхование, и так далее. Поэтому, ну, надо следить за ситуацией, но глобально, если хотите экспозу на нефть и на этот рынок, то, да, Лукойл хороший вариант.
1: Это было мнение по нефтяникам. А что же происходит с газовиками? Давайте послушаем, что думает об акциях «Газпрома» и «Новатэка» частный инвестор, автор проекта «Таурен Инвестиции» Егор Федосов.
2: «Газпром», он очень дешевый, но вопрос того, будет ли он платить вообще дивиденды у нас когда-либо, это самый главный вопрос. Потому что, в принципе, прибыль у него есть, она существенная, но есть и долг. И как государство решит распределять прибыль, которую «Газпром» получает на внутреннем рынке, в первую очередь, посмотрим. Так что, в принципе, потенциал роста есть, но вопрос весь в дивидендах. А вот «Новатэк», на мой взгляд, дороже 800 рублей, он вообще не интересен, потому что, ну, дороговатая компания.
1: Максим, вы согласны вот с мнением инвестора Егора Федосова, что «Новатэк», покупать его дороже 800 рублей за бумагу, это не камильфо?
3: В краткосрочной ситуации, наверное, надо согласиться, но опять же, если мы исходим из того, что мы смотрим на год-полтора, может быть, два, то, наверное, можно на этих уровнях уже начинать потихоньку набирать позицию, в расчете на то, что все-таки произойдет некоторая стабилизация политической обстановки у нас с соседями, и тогда, опять же, на фоне того, что мы видим нехватку газа в Европейском Союзе, мы видим, что газ дорожает из-за событий в Армузском проливе, которые пока не планируют заканчиваться, то здесь мы можем все-таки увидеть некоторый апсайд. Поэтому, опять же, ждать лучшего момента для входа, наверное, может иметь смысл, но, опять же, исходя из того, что мы не умеем прогнозировать будущее стопроцентно, то я бы исходил из того, что на текущих уровнях уже можно потихоньку подбирать.
1: Ситуация с нехваткой газа в Европе продолжится в 2027 году?
3: Вероятность того, что это будет продолжаться, высока, потому что есть понимание того, что конфликт, который разворачивается на Ближнем Востоке, он будет иметь затяжной характер, и, собственно, он нужен, опять же, он достаточно сильно хорошо управляется в зависимости от того, как растут аппетиты американских нефтяников, а значит, цены на газ и на нефть будут оставаться на достаточно высоких уровнях. И отсюда есть понимание того, что в Европе с газом будут сложности.
1: Мы много активов обсудили, это и нефть, и газ, и металлы, но не обсудили золото и серебро, драгоценные металлы. Как будто бы им нет места в этом суперцикле. Я прав или нет? Марат, давай с тебя начнем, и твой прогноз по золоту сразу, не отходя от кассы.
0: Ну, давать прогнозы в текущих реалиях – это дело неблагодарное, тем более по золоту и серебру. Ну, золото последний год и предыдущий год, на мой взгляд, двигалось исключительно спекулятивно. Серебро в том числе, да, никаких там структурных дефицитов и прочего нет. Это все выдумки аналитиков, которые просто за уши притянули спекулятивную историю. В текущих реалиях надо понимать, для чего вы вообще золото добавляете к себе в портфель, да. Если вы хотите заработать, это одно. Заработать, я, как сказал, по commodity сработать. Работайте просто по трендовым историям, да, там все что угодно. А если вы хотите получить, соответственно, защиту от риска и снизить корреляцию с другими активами, да, отличный вариант.
1: Максим, и ваше мнение максимально коротко по золоту, что думаете и какой прогноз?
3: Да, здесь я тоже исхожу из того, что это защитный актив. За весь прошлый год, когда цены на золото выросли практически на 60% с начала года, прирост добычи именно металла вырос на 1%, поэтому я все-таки в структурную нехватку металла верю, а значит и верю в рост цен. Думаю, что 5000 мы увидим в следующем году точно.
1: Большое спасибо. Друзья, уходим на новости, а после обсудим тему покруче любого искусственного интеллекта. Это решение ЦБ по ключевой ставке.
4: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 — это кроссовер,

0: который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
2: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
2: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
4: Что это было?
3: В эфире.
5: Сейчас явно есть тренд на так называемый Shadow AI, когда сотрудники сами распробовали, что могут публично доступные модели, и сами, без ведома компании, часто, иногда с разрешения, пользуются сторонними нейросетями в работе. Расскажи, пожалуйста, как вы у себя с этим работаете? Есть ли у вас какие-то прямые запреты?
6: Ну, запретить здесь сложно. Должны быть политики, да, должны быть, ну, работа. Во-первых, у нас образование не успевает. Люди должны понимать, а что вот где, где чувствительные данные, где нечувствительные данные, где есть действительно большие риски. У нас это более зарегламентировано, но зарегламентировано вообще относительно любых разработок, инструментов, которые мы используем и так далее. Да, и люди к этому привыкли, действительно ответственно относятся.
5: Ну, то есть вы, например, какой-нибудь, давай я предположу, что какой-нибудь ChatGPT и Claude вы, наверное, не используете.
6: Ну, в определенных форматах Claude мы можем использовать, угу. Но там есть очень четкие регламенты, где,
5: сюда
6: как,
5: ходи,
6: и каких...
5: Сюда не ходи.
6: Да, абсолютно.
3: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: 17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Объединенные Арабские Эмираты могут рассматриваться как площадка для трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Конкретных договоренностей пока нет. Ранее Дональд Трамп допустил возможность встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил уделять особое внимание защите перерабатывающих мощностей и сокращению сроков восстановления НПЗ. На заседании подкомиссии по устойчивому функционированию отрасли обсудили топливный рынок и защиту объектов ТЭК. Мантуров подчеркнул, от надежности переработки зависит транспорт, сельское хозяйство, промышленность и ЖКХ. Также он указал на необходимость завершить создание цифрового мониторинга топливного баланса. Минтранс продолжает расширять географию международных рейсов. Как сообщили в ведомстве, сейчас полеты выполняются в 37 стран. По словам замминистра Владимира Потешкина, резерв роста въездного туризма не в увеличении числа рейсов, а в повышении доли иностранцев, приезжающих в Россию. Также Москва готова восстановить авиасообщение с Кубой, когда там нормализуется ситуация с топливом. Биржевая цена газа в Европе превысила $1000 за 1000 кубометров. Такого не было с конца 2022 года. Причина – эскалация на Ближнем Востоке и закрытие Армузского пролива. Это привело к снижению поставок сжиженного природного газа на рынок почти на 20%. Армения планирует запустить не менее 3 спутников, как заявил премьер Никол Пашинян. 2 будут наблюдать за землей, 1 – телекоммуникационный. Программа рассчитана на 2026-2031 годы. Также планируется создать сеть наземных станций. Ранее Армения запустила спутник «Армсат-1» и «Хайсат-1». Россия в августе вошла в топ-10 мировых авторынков, заняв 9 место, как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Продано 114 285 легковых машин. Это на 6,5% меньше, чем год назад. Россия обошла Францию, Великобританию, Италию и Южную Корею. Лидируют Китай, США и Индия. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Ключевая ставка прямо сейчас составляет 14%. Какое решение примет ЦБ в пятницу 11 сентября? Все приборы указывают на ее сохранение. Интересно и то, что экономика уже была в похожей ситуации год назад. Тогда ЦБ принял решение.

0: инфляции, да, мы видим 6,3 на текущий момент, но здесь важно понимать, что эти 6,3, они механически занижены в текущих реалиях, потому что у нас изменение тарифов, да, перенесено на осень. Ну, то есть осенью мы увидим механический всплеск, так или иначе. И, наверное, самое главное, если мы посмотрим, как ЦБ посчитал инфляцию, скорректированную на сезонность, мы по году получаем 11,6, и при этом, ну, комментарии, которые они дают, они говорят, что это разовые факторы, в первое число топливо, в первую очередь. Но мне кажется, что здесь ситуация чуть сложнее, и вот этот разовый фактор в виде топлива, он уже постепенно переходит в другие более устойчивые факторы, да, то есть 1-2 месяца повышения топливных цен в итоге ведет к повышению цен на логистику, которая так или иначе ведет к повышению цен на продукты на полке. И именно поэтому, я думаю, ЦБ это также закладывает в свои прогнозы, я жду сохранения на текущем уровне.
1: Консенсус РБК предполагает, что ставка будет сохранена на уровне 14%. За такое решение высказались 24 эксперта из 30. Четверо аналитиков полагают, что ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов до 13,75%. Еще двое назвали равновероятными сценариями снижение ставки на 25 базисных пунктов и ее сохранение на уровне 14%. Марат, ты свой портфель балансировал к этому заседанию? Как-то специально готовился?
0: Нет, к заседанию не готовился, и, на мой взгляд, ну, это в целом бессмысленно. И здесь, ну, важно понимать, если вы хотите отыграть какое-то снижение ставки, ну, просто посмотрите, что происходит. Да, ЦБ сам дает сигнал, они повысили средний прогноз по ставке по году до 14,5. Если вы арифметически посчитаете, то это до конца года снижение на 0,25% пункта максимум. То есть выглядит логичным, как будто бы, ну, то есть, конечно, да, ЦБ сам знает, как лучше сделать, оставить ставку на текущем уровне сейчас и на следующем снизить на 0,25. И просто откройте кривую ОФЗ, да, и вы посмотрите, что там короткий конец, это где-то на уровне ключа, а десятилетки дают плюс 2%, то есть 16 и выше. И то есть долговой рынок и рынок ОФЗ не верят ни в какое снижение ставки в ближайшее время.
1: А ты знаешь, я сделал небольшую ребалансировку. Я заменил длинную ОФЗ 26245 на флоутер ОФЗ 29013. Мне кажется, что это логично, потому что, ну, у длинных ОФЗ сейчас такая себе перспектива. За покупку длинных ОФЗ можно даже, наверное, и получить по лицу на нашем фондовом рынке.
0: Но вот, если брать их без плеча, то в целом нет. Ну, то есть если вы выделяете часть капитала, которую вы аллоцируете до погашения, это отличная идея. Ну, такие ставки надо фиксировать на долгосрок. Если вы собираетесь спекулятивно отыграть и там...
1: Я скорее выбирал спекулятивно и обжегся, зафиксировал с небольшим убытком в районе 4-5%.
0: Ну, в таком случае, да. То есть, если не готовы сидеть до погашения, конечно, не сидите в дальних ОФЗ.
1: А сейчас ты мой выбор одобряешь, то, что флоутер 29013...
0: Да, ну, флоутеры в текущих реалиях отлично подходят. Ну, мы активно, например, используем флоутеры короткие, 16-20, и, ну, то есть это, как правило, ну, сейчас большинство брокеров дают возможность эти флоутеры положить в обеспечение, и сверху можете торговать, там, не знаю, условно, фьючами. Вот хотите экспозу на доллар получить, купили флоутеры, фьюч купили.
1: Смотри, мы с тобой почему-то ходим вокруг да около сохранения ставки, либо же ее понижения. Но есть еще и риск-сценарий, это... повышение ключевой ставки. Давай послушаем, что об этом думает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУФШЕ Григорий Жирнов, а с ним беседовал мой коллега Денис Муравьев.
2: Я думаю, что будет пауза, и один из факторов, может быть, даже не ключевой, но один из, это вот то, что происходит с бюджетом. Хотя ЦБ уже более сильный бюджетный стимул по итогам прошлого заседания уже учел.
3: Григорий, а вы рассматриваете экстремальный сценарий, когда ЦБ начнет повышать ставку уже в этом году?
2: Нет, мне кажется, это маловероятно. Все-таки ставка уже очень высокая, в реальном выражении ставка беспрецедентно высокая, и скорее просто мы увидим паузу. Тем более, что мы видим, что рыночная часть экономики на высокую ставку реагирует, и реагирует довольно болезненно. Но другое дело, что у нас есть госзаказ и та самая нерыночная часть экономики, которая вытягивает вверх и потребление, и общие цифры по экономике.
1: Да, это был Григорий Жирнов, НИУФШЕ, считает, что экстрима завтра ждать не надо. Друзья, чего вы ждете от ЦБ по ключевой ставке, пишите нам в Telegram радио РБК. Сейчас небольшая пауза, а после обсудим интересное событие на московской бирже.
4: Реклама. только синие и хрустящие.

0: в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Программа «Инвестиционный час» продолжает свою работу. Суперциклы в экономике – это, конечно, здорово, но есть люди, которые могут зарабатывать на бирже сотни процентов годовых, независимо ни от каких циклов. На любом рынке, в любую погоду и в любое время года. Вот о них и поговорим через пару мгновений.
5: Инвестиционный час.
4: У нас сегодня в гостях старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Марат Райхель. И, друзья, также ждем ваших сообщений. Аккаунт в Телеграме «Радио РБК». Пишите, чего вы ждете от ЦБ. Завтра регулятор будет принимать важное решение по ключевой ставке. Марат, а к тебе такой вопрос. Ну, мы с тобой разобрались, да, что ты думаешь о ключевой ставке. А как вот ты относишься к инвестиционным чемпионатам?
6: Ну, я бы, наверное, сравнил это условно с просмотром «Формулы-1». Да? То есть это интересно, драйвово, зрелищно, но после просмотра в таком режиме там, ехать в магазин за продуктами я бы не советовал. Да? То есть если мы говорим про управление активами, инвестиционные чемпионаты имеют очень мало общего, да, и находятся вообще на разных концах спектра соотношения риска-доходности.
4: Сам никогда не соревновался? Вот, не
6: участвовал? Нет, не участвовал, потому что задачи другие немного решаю. И здесь в классических инвестиционных чемпионатах, да, у вас повышение вероятности, то есть вы пытаетесь максимизировать вероятность максимальной доходности. А при управлении активами вы максимизируете вероятность достижения финансовой цели при заданных риск-параметрах. То есть если бы инвестиционные чемпионаты показывали нам не только доходность, да, там, а какие-то более развернутые показатели, как там соотношение там, риск-доходность, максимальные просадки, и так далее. Это было бы одно. Ну и другое дело, что невозможно вести там инвестиционные чемпионаты годами, да, они длятся меньше года.
4: Почему я у тебя это все выспрашиваю? В марте 26 года стартовал конкурс московской биржи «Лучший частный инвестор», сокращенно LCI. Призовой фонд у него 100 миллионов рублей. А сегодня утром площадка подвела промежуточные итоги этого чемпионата. Давай посмотрим. Пара интересных цифр. Суммарный торговый оборот участников достиг рекордного значения за всю историю конкурса 3,5 триллиона рублей. И наибольший вклад в эту цифру внесли сделки на срочном рынке. Их было совершено более чем на 3 триллиона. В конкурсе участвуют более 34 тысяч человек. Суммарные активы участников превысили 36 миллиардов рублей. Еще один рекорд за всю историю LCI. И средний стартовый портфель участника 1,1 миллион рублей. А вот чтобы подробнее все-таки поговорить об этом, понять, как торгуют эти люди, вообще что они делают такого и какие доходности зарабатывают, мы позвали в эфир директора по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Романа Степанова. Роман, здравствуйте.
7: Добрый день, коллеги.
4: Роман, расскажите, пожалуйста, сколько денег заработали лидеры LCI? Что это вообще за Уоррены Баффеты такие? Потому что я, когда увидел эти цифры, я потерял дар речи. Но я и сейчас, на самом деле, не буду говорить, слово вам.
7: Спасибо еще раз. Вы действительно правы, что сегодня мы выпустили пресс-релиз, и там действительно

0: действительно рекордные цифры. Мне хочется их еще раз, наверное, подчеркнуть. Предыдущий конкурс, который у нас был в 2023 году, был по объему торгов в 3 раза ниже, чем текущий. И правда, первый конкурс, который мы проводим на протяжении 9 месяцев, и пытаемся дать всем возможность поучаствовать, когда бы он там ни присоединился к нам. Что касается цифр, не все из них Уоррен Баффет, и, честно говоря, среди лидеров, ну, прям вот такого капитала мы не видим. Заработали действительно много. Лидеров оцениваем на текущий момент по доходности, хотя у нас ряд номинаций.
1: Ну, какой порядок цифр? Я прав, что там сотни процентов годовых люди сделали?
0: Да, абсолютно да. Все правильно. Угу. Это сотни процентов. Ну, наверное, тот, кто зарабатывал в серебряной лиге, я сейчас расскажу немножко о лигах, практически 500%, 408%. Ну, я думаю, здесь можно округлить. В золотой лиге приближаемся к 300. Действительно, по процентам это очень много. Но есть люди с разным капиталом, у кого-то там на входе 10 миллионов, а у кого-то 10 тысяч рублей. И все из них действительно показывают потрясающие доходности. Наверное, вот с Маратом я бы немножко поспорил с его утверждением, что...
1: То есть вы хотите, что вы бы после просмотра «Формулы-1» поехали бы на автомобиле за продуктами, да? Какая-то такая была метафора у тебя, Марат.
0: Метафора классная. Ну, мы же видим, что ездят на «Ламборгини» по городу, и да, им тоже приходится ездить в магазин. Поэтому, ну, в этом, наверное, мы где-то видим такие реалии. Ну, а в то же время у вас в эфире, кстати говоря, был один из наших участников, и он показывал потрясающий результат, и он не Уоррен Баффет, и вообще не пилот Формулы-1. Поэтому, наверное, это такая типичная история. Здесь участвуют все от мала до велика, кому интересен рынок, кто хочет посоревноваться, показать результат.
1: Роман, когда мы говорим про бешеную доходность, наверное, было бы правильно и справедливо сказать про бешеный риск. Мы сказали про лидеров, это хорошо, но наверняка же в конкурсе есть и аутсайдеры. Кто они и сколько проиграли денег?
0: Да, наверное, справедливо сказать, что вряд ли возможно, чтобы не было потерь на рынке, и некоторые участники теряют. А сколько их, я, наверное, сейчас в цифрах точно не скажу, и особенно там в общих потерях, потому что это действительно меняется от дня ко дню, но даже если посмотреть на двух лидеров, которые у нас меняются каждый день, соревнуются, то те, кто теряет, сильно зависит от рынка. Я бы, наверное, знаете, как сказал, статистически, то есть распределение участников по доходам или по доходности похоже на нормальное, со сдвигом в положительную зону. Львиная доля все-таки тех, кто в плюсе, а вот этот вот выступ, то есть это центр, так скажем, этого распределения, он плюс-минус коррелирует с рынком. Ну и те, кто потерял, честно говоря, ну, ниже 15%, мне даже неизвестно.
1: Роман, и последний вопрос. Вот смотрите, мы здесь все в студии собрались такие рок-н-ролльщики. Мы скорее приветствуем идею вашего конкурса «Лучший частный инвестор LCI». Но душные люди, они бы сказали, что вы взращиваете спекулянтов, вы способствуете какой-то геймификации торговли, способствуете гэмблингу. Что бы вы ответили таким душным людям?
0: Я бы их не назвал душными людьми. То есть у каждого есть свое мнение, он имеет на него право. Я бы обратился к цифрам. Все-таки рынок – это про цифры, про точность, где-то даже про статистику. Если посмотреть на наших лидеров, то... Ну, там есть разные люди, действительно, которые рискуют очень сильно и спекулятивно, и совершают много транзакций. А есть те, кто делает крутой результат на том, что держит позиции неделями и месяцами. И это вполне себе похоже на buy and hold Ну, в данном случае бывает еще sell and hold.
1: Принято. Ваш ответ засчитан. Это был директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов. Ну что ж, будем следить за конкурсом «Лучший частный инвестор». А пока напоследок сегодня

0: сегодняшней программы я хотел бы затронуть вот какую тему. Это эксклюзив РБК инвестиций, который вышел сегодня утром. С начала 2026 года в различные виды ПИФов, то есть паевых инвестиционных фондов, суммарно пришло уже более 1 триллиона рублей. Это подсчитала старший аналитик компании Эйлер Елена Бакланова. Обзор есть у РБК инвестиций. Год назад такую отметку в триллион фонды преодолели немного попозже. Там динамика была более долгая. Это произошло в ноябре. То есть сейчас, получается, люди активнее несли деньги в ПИФы. В какие именно? Главными магнитами для денег стали фонды облигаций денежного рынка, а из фондов акций средства, напротив, утекали. Марат, тебе о чем говорит эта тенденция? Ну, то, что сейчас не время для акций, это мы уже поняли. Но в целом, то, что деньги активнее и быстрее притекают в паевые инвестиционные фонды. Ты согласен с таким тезисом?
1: Ну, мне кажется, да, это логично, это удобный инструмент, и все больше людей знакомятся с фондовым рынком, и те, кто раньше держал там на вкладах или на депозитах, сейчас могут разместить это на брокерском счете, купить фонд ликвидности и получить абсолютную ликвидность, да, там в течение одного дня. Поэтому, да, это в целом достаточно нормальная динамика в текущих реалиях.
0: А какие фонды, вот именно по активам, ты бы сейчас порекомендовал нашим слушателям? Это фонды денежного рынка, это облигационные. Облигационные тоже бывают разные. Вот, опять-таки, сейчас же еще какая-то мода появилась. Там есть всякие интервальные с плечами, шортящие, лонгующие, ну и так далее.
1: Здесь в первую очередь надо исходить из задач, которые вы решаете. То есть какой-то совет в вакууме, он будет максимально бесполезен, и там, да, его стоимость стремится к нулю. Поэтому если это там короткие средства, очевидно, это фонды ликвидности там, и на короткие ОФЗ. Если хотите что-то поинтереснее, посмотрите арбитражные фонды, вот как раз про интервальные, которые вы говорили. Они представлены на рынке, они, как правило, это вне биржевые истории, но там достаточно много интересных, если хотите, нетривиальную экспозицию и снижение корреляции с общим рынком.
0: Но это более высокий уровень риска, согласен?
1: Очевидно, очевидно, да. И он доступен, как правило, только квал-инвесторам, поэтому, да, здесь с этой точки зрения ЦБ обезопасил рядовых инвесторов.
0: Ну и вообще надо отметить, что наши финансовые власти, ЦБ, Минфин, активно развивают этот инструмент, активно пиарят, в хорошем смысле, рынок коллективных инвестиций. И мне кажется, что результат не заставил себя долго ждать. Вот такую тенденцию мы отметили на страницах РБК инвестиции. Я надеюсь, что она будет продолжена, и в следующем году все-таки ПИФы — это правильный инструмент, особенно для новичков рынка. Верно же?
1: Все верно, да. Мы двигаемся по западной модели, где да, крупные там BlackRock и прочие делают ПИФы на все, что угодно, и вы можете просто, да, по клику получить экспозицию на то, что хотите.
0: Марат, совсем немного остается до завершения нашей программы, буквально 1 минута. Финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас? Только не говори вот эту свою отговорку, что типа все зависит от ваших целей. Скажи поконкретней.
1: Это бессмысленно, нет. То есть, что бы я ни сказал, это добавленная стоимость этого будет стремиться к нулю. Поэтому, если вы не знаете, какую задачу вы решаете, лучше потратить эти деньги на себя и на удовольствие. Если у вас есть понимание, что вы делаете, то просто проведите финансовое моделирование, и вы поймете, какой инструмент вам нужен.
0: Просто поезжайте в магазин за продуктами, купите чего-нибудь вкусненького, да?
1: Да, и отлично проведете время, поднимете себе настроение.
0: Насмотревшись на чемпионат для инвесторов от Московской биржи.
1: Да.
0: Большое спасибо. Это был Марат Райхель в нашем эфире, в эфире программы «Инвестиционный час», старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам». Продолжим завтра. Завтра «Инвестиционный час» для вас проведет Элина Тихонова.
2: РБК отрасли.
3: Сбер отчитался о росте ипотечного кредитования. В августе 2026 года банк выдал ипотеку на сумму 268,9 миллиардов рублей. Это на 6,3% больше, чем в июле, и на 1,1% выше уровня августа прошлого года. Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, отметил, что ипотечный рынок продолжает перестраиваться в сторону большей сбалансированности. По итогам августа объем выдач на первичном рынке составил 140,5 миллиардов рублей. На 17,2% больше, чем в июле, июле, но на 18,3% меньше, чем в прошлом году. Вторичка сохраняет высокие позиции. В августе объемы кредитования в этом сегменте составили 67,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раз выше августа 2025 года.

0: года. Ну а теплый сезон продолжает поддерживать интерес к загородной недвижимости. Совокупный объем выдач на покупку готовых загородных домов и строительство собственных составил в августе 52 миллиарда рублей.
1: РБК отрасли. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Фильм, о котором я расскажу сейчас, сравнивают с «Безумным Максом. Дорогой ярости». Только с пришельцами и в Южной Корее 80-х. Надежда режиссера На Хон Джина штурмует наш прокат. Этот высокооктановый фантастический боевик прямиком с Каннского кинофестиваля мы с вами пропускать не имеем права. О чем фильм? Маленький городок Хопо у корейской демилитаризованной зоны пугает находка – изуродованная туша коровы. Местные решают, что в окрестностях завелся опасный зверь и устраивают охоту. Достаточно быстро выясняя, что хищник-то инопланетный, причем не в одном экземпляре. Вскоре все превращается в ожесточенное противостояние двух видов. На Хон Джин умеет превращать жанровое кино в затяжной эксперимент над зрителем. Сюжет «Надежды» он придумал еще в 2017 году. Увидел в закусочной человека, который смотрел новости по телевизору и поймал тревожную волну. Цитата.
3: «Мне показалось, что по всему миру происходит много зловещих вещей. Было ощущение, будто вот-вот начнется война или чудовищное насилие безжалостно накроет все вокруг». Конец цитаты.
2: Так что «Надежда» исследует, как насилие возникает и постепенно расползается по земле. И, кажется, находит причину в разнице точек зрения. Потому что если посмотреть на происходящее в фильме глазами обеих сторон, выяснится, что и злого умысла просто не было. Противники по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию. И вот так рождается трагедия. Но дело не только в идее. Реализация у «Надежды» тоже мощная. На Хон Джин перенес в свое кино визуальные ощущения из блокбастеров 70-х и 80-х, «Челюсти», «Нечто» и других фильмов о вторжении монстров. Создал дорогущий корейский блокбастер в настоящей местной деревне и в румынском лесу. Привлек не только актеров из Кореи, но и европейских артистов. В фильме у него сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Они у Наха Джина – инопланетяне. Музыку к «Надежде» создал Майкл Эйблс, постоянный соавтор Джордана Пила, автора фильмов «Прочь» и «Мы». Партитуру записали в Вене с оркестром из более 70 музыкантов. Так что получилось рок-н-ролльное кино, бешеная гонка, черная комедия и фантастика со смещенным героическим нарративом. И глобальное заявление, которое сейчас совершенно не назовешь лишним. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
4: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
5: По будням с 18 до 21.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
5: Каждый вторник в 16:10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки.

0: поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: Вечер в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, Киев предлагает не урегулирование, а паузу в этой сфере, которую он назвал «ахиллесовой пятой Украины». Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, но только на своих условиях. Ранее Москва уже вводила мораторий на удары по энергетике, однако Киев его не соблюдал. Иностранные авиакомпании могут получить допуск на полеты в Россию за неделю. Как сообщил Минтранс, это одна из самых быстрых процедур в мире. При регламенте до 35 дней на практике уходит не больше 7. Для сравнения, в Китае около 120 дней. Большинство иностранцев прилетают из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Ведомства хотят, чтобы их поездки стали еще и туристическими. Правительство Швейцарии уведомлено о жалобе фигуристки Камилы Валиевой в ЕСПЧ. Как сообщила глава информслужбы Федерального управления юстиции Швейцарии, дело доведено до сведения властей 20 августа. Жалоба касается решений КАС и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. Валиева была дисквалифицирована на 4 года, срок истек в декабре прошлого года. В этом году она заявила о возобновлении карьеры. Porsche завершил продажу долей в Bugatti и Rimac на 1 миллиард евро. Как сообщили в компании, сделка закрыта после одобрения регуляторов. Покупатель – консорциум во главе с Hof Capital. Porsche владел 45% Bugatti и 26% Rimac Group. Четверть выручки направят на пенсионное обязательство. Прогноз рентабельности повышен. Подтвержденных случаев инфекции, вызванной вирусом ALTNV, в России не выявлено. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство продолжает круглосуточный мониторинг. Вирус передается через укусы клещей, вызывает лихорадку, усталость и нарушение желудочно-кишечного тракта. В России переносчик встречается только в отдельных районах Приморского края. Летальных исходов не зафиксировано. В Китае вирус выявлен у 328 пациентов. Больше новостей на сайте РБК.
4: .18.02 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и как они повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
5: Среди некоторых тем этого часа власти Ленинградской области заявили о повторении июльского сценария на АЗС. И в других регионах тоже есть определенные проблемы с топливом. Расскажем о ситуации по стране.
4: Селлеры маркетплейсов перевели свои товары на собственные склады. Насколько это выгодно и что будет с рынком в этом сегменте?
5: Вьетнаму предложили сдать самолеты в мокрый лизинг российским перевозчикам. В чем особенность авиапарка этой страны и кто будет управлять такими машинами?
4: И еще сегодня обсудим, как мигрантов будут готовить к жизни и работе в России. А можете ли вы представить себе в повседневности без этой категории специалистов? Пишите в

0: Телеграм Радио РБК. И самые интересные сообщения прочитаем в прямом эфире. Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2296 пунктов. На валютном рынке Межбанк доллар 83.94, евро 97.59. Нефть марки Brent выше 105, снова прибавляет 4%, 105.32 доллара за баррель. Драгметалл и золото 4399 долларов за тройскую унцию.
1: И начнем с ситуации с топливом. В Ленинградской области начинается вторая волна кризиса. Власти сообщают, что ситуация похожа на июльскую. На некоторых заправках отгрузку топлива снизили, а на отдельных, возможно, перебои. И причина – сбои в логистике из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы. И поэтому вот эта система, которая была отработана автоматической доставки топлива, она уже не действует. И правительство региона перешло в ручной режим работы с крупными игроками этого рынка.
0: Обсуждается, в частности, перенаправление поставок. Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков в беседе с Радио РБК отметил, что напряженная обстановка сохраняется на малых АЗС, поэтому некоторые станции вводят ограничения на продажу топлива.
2: Правительство Ленинградской области поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. По ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности. Поэтому мы, власти Ленинградской области, перешли на ручной режим и синхронизируем действия со всеми крупными игроками, которые работают на рынке Ленинградской области. Сейчас прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритет снабжение, однако на частных заправочных сетях возможны напряженность и отсутствие топлива. В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и в этот раз.
1: Жители Ленобласти рассказали нам о том, что резких скачков в стоимости бензина в регионе нет, и 95-й продается примерно за 70 рублей за литр. Ну, а между тем, за неделю в России бензин подорожал, по информации Росстата, примерно на 0,5%, и лидером вновь стала Тюменская область.
0: Но динамика замедлилась почти вдвое. В начале сентября стоимость топлива увеличилась на 9% против 20% в конце августа. Жительница Тюменской области Юлия рассказала, что на независимых АЗС цены превышают 150 рублей за литр.
3: По сравнению с первой волной отсутствия бензина, сейчас ситуация сильно хуже, потому что бензин стал, во-первых, сильно дороже, то есть, ну, о цене там, например, 175 рублей на кондоре раньше речи не шло. То есть мы до этого в первую волну, да, в июльскую удивлялись ценам, условно, там, 115 рублей на сигнале. Это я все про частников говорю. Я стараюсь ездить все-таки на Лукойл, потому что я более-менее примерно верно поняла, во сколько приезжает бензовоз. То есть так-то сливаются бензовозы каждый день. Ну, как мне сказали, что сейчас у них тоже очень сильное ограничение по литражу, поэтому они сливают не так много, поэтому очень быстро бензин заканчивается. Стараюсь больше часа очередь не стоять, потому что, ну, все-таки лучше подороже заправиться, но время – деньги, поэтому часто у нас литров 5-10 заправляют на дорогой заправке, и потом, если видят где-то поменьше машин, то встают уже на Лукойл и Газпром, где цены более-менее адекватные.
1: Сиюльская стратегия, которую мы выясняли, стратегии, которые существуют, когда началась первая волна топливного кризиса, дождаться бензовоза и узнать примерно, в какое время он приезжает регулярно, чтобы как раз к этому времени подъехать и заправиться. И да, и в этот период, конечно, очереди самые длинные, по наблюдениям наших слушателей. Но тем временем в Севастополе сообщили, что на заправках двух сетей начали продажу топлива по сниженной цене, и там еще действует система QR-кодов, которую вводили. В публикации правительства региона говорится, что и 95-й, и 92-й бензин с сегодняшнего дня будет стоить не выше 100 рублей, и сохраняется лимит по объему, то есть больше 20 литров в один бак не зальют.
0: Власти порекомендовали перед выездом на АЗС проверять интерактивную карту с наличием топлива. Жительница Крыма Александра рассказала, что местные уже привыкли к заправке по QR-кодам, но цены все еще держатся выше 100 рублей.
4: Сейчас уже в Крыму стало чуть проще получить QR-код. Уже нет таких очередей, сайт не виснет, то есть вполне себе можно его спокойно получить. Лимит топлива на большинстве заправках по 20 литров. Уже есть и 92, 95 и даже на Тессе есть 100. В некоторых моментах на 100 и дизель ограничения действуют вообще 40 литров.

0: литров. Лимита, в принципе, хватает 20 литров. Цены от 100 рублей примерно. На некоторых заправках цены достигают 250 рублей, но зато можно заправиться без очередей. Другую заправку искать не приходится, то есть можно получить QR-код, например, сегодня заправиться и завтра доехать, также долить, если вам не будет хватать бензина. К системе уже люди привыкли. Понять, в принципе, где бензин, тоже можно. Он сейчас есть практически уже на всех основных заправках, как ТЭС, АТАН. Ездить по нескольким АЗС в поисках топлива не приходится.
1: РБК еще в начале кризиса составил такую свою карту топлива в различных российских регионах. И вот по нашим подсчетам, летом ограничения на отпуск топлива затронули почти все российские регионы. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил контролировать соблюдение маркировки. Речь идет о топливе пониженного экологического класса, то есть К2, К3 и К4. На российских заправках, напомним, его продажу разрешили.
2: Буквально через минуту мы продолжим и поговорим о схеме продавцов. Они стали активнее продавать товары собственных складов. Насколько такая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов, обсудим. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: 12 и 13 сентября на автодроме АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: Вы слушаете программу «Что это значит?». Мы подводим итоги четверга в прямом эфире вместе с вами, с нашими экспертами. И, как обещали, сейчас о том, как выкручиваются продавцы на маркетплейсах. Они решили обойтись своими силами и начали активнее продавать товары собственных складов. Это выяснили в банке «Точка» на базе данных MPStats. По их подсчетам, в конце августа, такую схему отгрузки при работе на Валберес использовали почти 97,5% продавцов. Ну, если уж до 100 скоро округлим, наверное. К июню значение увеличилось на 42% пункта. И, ну, аналогичная тенденция у Озона.
2: Да, ты знаешь, там доля селлеров, которые пользуются собственными складами, за 2 месяца увеличилась почти на 10% пунктов и превысила 73%. В причинах и следствиях такой миграции продавцов разбирался Владимир Асолов. Он с нами в студии. А, Володь, насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов?
5: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первое называется FBO, или доставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант – он называется FBS, или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход на собственный склад выгоден селлерам, но не всегда. Продавец Василий Бумагин торгует на Wildberries с товарами в категории «красота и бытовая химия». И вот он в разговоре со мной признался, что на свой склад приходится тратить гораздо больше, что не может не сказаться на ценах.
6: По факту на ФБО мы произвели товар, через промежуточный склад промаркировали и отгрузили на склад маркетплейс. И он там уже лежит, там продается. При модели ФБС этот товар лежит у нас на складе, в нашем собственном, после производства. И мы уже перед каждой отправкой, то есть мы получили заказ и его отправляем. Соответственно, у нас примерно от 20 до 100 рублей

0: это дополнительно к себестоимости. Соответственно, например, у нас товар стоит в среднем 500 рублей. Теперь нам нужно добавить как минимум эти 20-100 рублей к себестоимости этого товара, и, соответственно, цена для покупателя вырастет. Не на эти 20-100 рублей, а потому что совокупная налоговая нагрузка тоже вырастет. Общая комиссия, соответственно, нам цену надо будет примерно поднять до 570 рублей. То есть это плюс 10-15%.
1: Ну а пока продавцы переходят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
2: После истории с Wildberries примерно половина оборота Wildberries, вот по крайней мере в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть на самом деле логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
1: Так что в итоге конкуренцию за покупателей на маркетплейсах пытаются выиграть все участники этого процесса. Ну, в общем, как могут, параллельно подсчитывая ущерб от атак дронов.
3: Спасибо, это был Владимир Расулов. Ну вот в московском регионе при этом оживился спрос на такие помещения. По данным компании NF Group, в 3-м квартале объем сделок купли-продажи и аренды составил почти 837 тысяч квадратных метров, почти на 43% больше, чем за все 1-е полугодие.
4: Чем объяснить динамику, происходящую на рынке складской недвижимости, обсудим прямо сейчас. С нами на связи член Совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Евгений, мы вас приветствуем. В Москве спрос на склады упал, была такая статистика буквально несколько дней назад. А что по другим регионам? Наблюдаете ли вы где-то всплеск?
5: Да, добрый день. Ну, вы говорите о том, что спрос в Москве упал. Мы как раз видим в 3-м квартале, что спрос на склады, наоборот, вырос.
4: Так, другая у вас статистика. А на какие склады тогда? Давайте уточним.
5: Ну, склады класса А в московском регионе, в действительности, спрос вот в 3-м квартале сильно вырос. То есть вы правильные данные, которые приводили, порядка там плюс 30-40%. И это связано с теми событиями, которые происходят сейчас на рынке. Мы видим, если раньше логистика, она существовала и эффективно работала в стратегии консолидации. То есть количество операций, производимых на больших площадях, должно было оптимизировать стоимость логистики. Сейчас в силу определенных рисков компании стремятся, наоборот, расконсолидировать свои стоки и тем самым создали дополнительный спрос ажиотажный на рынке складской недвижимости. Я думаю, что это носит краткосрочный характер. Вот, поэтому это тоже, кстати, московского региона. В регионах России такого сейчас нету, потому что крупнейшие онлайн-операторы отстроили свою инфраструктуру в прошлые годы, они планомерно продолжают это делать, то есть там какой-то такой супердинамики или суперспроса не наблюдаем.
4: Но спрос сейчас, если посмотреть в целом по России, все-таки на склады небольшого формата или такие более просторные, где может разместиться значительная доля товара?
5: Спрос есть во всех сегментах, вот. И на самом деле сейчас, наверное, средний такой запрос от 10 до 30 тысяч квадратных метров. Вот это некий такой спрос, который мы видим в 3-м квартале.
4: Вы сказали о том, что тренд это временный. На ваш взгляд, как долго он продлится и каким образом еще этот сегмент может поменяться?
5: Тренд временный, потому что в любом случае логистика работает, как я говорил, эффективно тогда, когда это все консолидировано, управляется, и тогда эффективность и конечная стоимость для потребителя тем самым снижается, когда это все находится в одном месте. Поэтому компании сейчас вынуждены диверсифицировать свои риски. Я думаю, эта ситуация будет продолжаться в ближайшие полгода. Далее будет некая стабилизация. Мы вообще называем некий баланс спроса и предложения на рынке. Это середина 2027 года.
4: Середина 27-го года. А что с ценами сейчас происходит? Давайте такой возьмем точку отсечения. Это 18 июля, когда начались атаки на инфраструктуру Wildberries. Какими были цены тогда и сейчас в процентном соотношении? Как изменились?
5: Но мы вот буквально

0: недавно тоже проводили большой пресс-завтрак и говорим такой тезис о том, что темпы снижения ставок аренды на складскую недвижимость класса А замедлились. То есть, по сути дела, мы достигаем некого такого плата, да, некого дна, и сейчас средний уровень ставок находится в районе 9,5 тысяч рублей за метр квадратный в год. Это то, что сейчас на рынке. Значит, в начале 2026 года уровень ставок был в районе 11,5-12. То есть в падении сколько составил? Наверное, процентов 20 получается, да? Вот. Во втором квартале этого года падение было еще сильнее. То есть средний уровень ставок, который мы видели, он падал, пробивал отметку ниже 9 тысяч рублей за метр квадратный в год. Были сделки по ставками 8, 8,5. И это было вызвано тем, что большое количество новых помещений одномоментно строилось и вводилось в эксплуатацию. То есть большой объем предложения, и он до сих пор продолжает сохраняться, это сильно давит на уровень ставок аренды. Сейчас вот этот спрос, который, да, он сильно вырос по сравнению с предыдущим полугодом, он привел к тому, что и вакансии стали снижаться, и ставки постепенно стали стабилизироваться. Но, тем не менее, на рынке находится порядка 5 миллионов квадратных метров свободных помещений, мы говорим про московский регион, из которых 2,5 миллиона метров квадратных – это готовых помещений, вот готовых к заезду сейчас, и это разные блоки от нескольких тысяч квадратных метров до 40-60 тысяч квадратных метров. То есть у арендаторов, у клиентов есть возможность все еще выбрать. Вот. Но еще порядка 2,5 миллионов метров квадратных – это те площади, которые предлагаются в строящихся помещениях или предлагаются к освобождению. То есть общая вакансия – это 5 миллионов квадратных метров, это много. Всего на рынке московского региона 40 миллионов квадратных метров складов класса.
1: Евгений, спасибо вам. На связи с нашей студией был член Совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. В общем, спрос в Москве несколько оживился. Вообще ситуация со складами в других регионах более стабильна за счет инфраструктуры, которая выстроена была еще в последние годы.
2: Да, стабилизация ситуации произойдет где-то в середине 2027 года, и вот этот тренд, он может просуществовать как раз до этого времени. Вы слушаете программу «Что это значит?» и сейчас о том, что еще важно знать сегодня. Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережной Сочи увеличилось до 28 человек. В оперштабе сообщили, что среди них двое детей, в больницах сейчас 4 человека. Угроза атаки, напомню, действовала в Сочи с 8 утра. Бывшего топ-менеджера «Роснано» приговорили к 9 годам колонии за растрату более 7,5 миллиардов рублей. Решение принял Гагаринский суд Москвы. По данным обвинения, Андрей Кушнарев вместе с другими лицами растратил деньги для проекта по созданию магнитно-резистивной оперативной памяти в России. В Генпрокуратуре заявили, что фигуранты не намеревались развивать производство и знали, что проект не будет реализован. Из Германии после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига выслали более 150 сотрудников российских диппредставительств и членов их семей. Такие данные предоставило посольство России в ФРГ.
1: ФНС охотится по-крупному. Служба резко нарастила проверки крупного бизнеса.
2: Ты с таким удовольствием об этом сейчас сказал.
1: Ну, слушай, ты знаешь, любопытно за этим наблюдать. За первое полугодие 2026 года ФНС провела 60 выездных мероприятий. Это вдвое больше, чем годом ранее. Сумма доначислений выросла почти втрое, до 16 миллиардов рублей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные налоговой. И вот крупнейшим налогоплательщикам, я напомню, относятся компании с годовым доходом свыше 35 миллиардов рублей, а в мегаполисах средняя сумма требований по одной проверке за год выросла почти на 60% и достигла 220 миллионов рублей, также пишет издание.
2: При этом бизнес все чаще отказывается платить сразу. Например, в Подмосковье число жалоб выросло на четверть, но и в 85% случаев инспекции выигрывают. Юрист и руководитель налоговой фирмы «Налоггрупп» Евангелина Столярова рассказала, что сейчас повышенное внимание службы крупному бизнесу привлекают сомнительные подрядчики по НДС, а также зарплатная экономия и дробление.
3: Одним из основных триггеров для налоговой является неуплата или недостаточная уплата НДС. Сейчас налоговые органы после последних достаточно важных уголовных дел начинают обращать большое внимание на подрядчиков, то есть на тех контрагентов, с кем сотрудничает крупный бизнес. Поскольку крупный бизнес в большинстве своем находится на общей системе налогообложения, следовательно, применяет вычеты по НДС. Таким образом, первая такая основная проблема – это, конечно, недобросовестные контрагенты, которые нарушают самостоятельно налоговое законодательство. Второй проблемой является экономия крупного бизнеса непосредственно на зарплатных налогах. Крупный бизнес

0: привлекает часто для экономии на налогах самозанятых, каким образом он уменьшает, соответственно, налоговую базу по зарплатному налогу. Это такие самые большие основные триггеры сейчас. Ну и также средства могут смотреть и на более мелкие нарушения, то есть могут смотреть на дробление бизнеса. То есть, да, само по себе это не мелкое нарушение, но могут смотреть также на то, сотрудничает ли крупный бизнес непосредственно со связанными компаниями, если здесь экономия на налогах.
1: Среди самых громких примеров этого года – обувной холдинг «Зенден», которому после 5 выездных проверок предъявили требования почти на 29 миллиардов рублей. Компания намерена оспаривать претензии.
2: Вы слушаете программу «Что это значит?». Мы продолжим буквально через несколько мгновений.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
4: Бешеные деньги.
3: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93 году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
4: Бешеные деньги.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
7: А как вообще сравнить транспортную систему Санкт-Петербурга и Москвы и городской инфраструктуры? У тебя есть опыт и там жизни. Вот как ты считаешь, где лучше, где проще?
8: Как петербуржец, я вынужден признать, что, конечно, Москва более развита с инфраструктурной точки зрения во всем.
6: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Вторник, 16:10 на радио РБК.
9: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за 2000 долларов – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
10: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
11: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на

0: самом деле стоит за важными событиями и подводит политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Папира.
3: Довольно распространенный термин из нашего трейдерско-русского словаря – папира. Тут все максимально просто. Это ценная бумага, чаще всего долевая, то есть акция. От английского paper. Вообще, то, как называют акции, это отдельная история. Наиболее распространенные слова «бумага» или «бумажка». Есть более профессиональный термин «инструмент». Гораздо реже употребляется слово «сток». Кстати, «папира» созвучно с другим, не менее важным жаргонизмом – «котира», то есть «котировка». Забавно, что «папира» не может существовать без «котиры». И наоборот. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 18:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Объединенные Арабские Эмираты могут стать площадкой для трехсторонних переговоров по Украине, когда до этого дойдет предметное обсуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков называл Абу-Даби приоритетным местом для встречи. Конкретных договоренностей пока нет. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил только что губернатор Михаил Развожаев. Жители просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Число задержанных на вылет рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 35. Как передает Интерфакс, по данным, на 6 вечера задерживаются рейсы в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие города, также международные в Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Ереван и Минск. Ограничения в аэропорту вводились несколько раз за 2 дня. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ, как сообщила представитель фонда Джулия Козак. Судоходство в Армузском проливе составляет лишь 10-ю часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Жителям Москвы рекомендовали пользоваться метро из-за локальных перекрытий. Как сообщили в Дептрансе, возможно ограничение движения в Центральном административном округе и в Юго-Западном. Водителям советуют выезжать после 20:00 вечера, закладывать время на дорогу и пользоваться навигатором. В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября, как сообщает The Telegraph. 2977 светящихся дронов воссоздали над Гудзоном силуэт башен-близнецов, каждый символизировал одну из жертв. Акцию дополнила традиционная инсталляция из 88 прожекторов. В подготовке участвовали выжившие, родственники погибших и спасатели. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В 18:32 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и как они повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: И одна из тем этого дня – Владимир Путин поручил заняться подготовкой мигрантов к жизни и работе в России. Сейчас 6,5 миллионов иностранных граждан примерно. В России из них около 3 миллионов – это именно трудовые мигранты, и 1,7 – это члены их семей.
1: Но и мы... вот мы обращались к нашим радиослушателям с тем, чтобы писали в наш телеграм-бот, могут ли представить себе повседневную жизнь без мигрантов. Вот, например, Юлия из Санкт-Петербурга пишет: лично моя жизнь не сильно поменяется, но сфера услуг в целом по стране поменяется точно. Начнутся проблемы с такси, доставкой, бьюти-сферой, цены подскочат на 100%. Вот, кстати, Оксана, бьюти-сфера действительно так чувствительна в смысле наличия мигрантов именно?
3: Ну да, в бьюти-сфере работает много, большое количество мигрантов, и, вероятно, это было бы действительно чувствительно, если бы они исчезли из этой сферы услуг. И Марина из Москвы тоже прислала сообщение в наш телеграм, радио РБК. С одной стороны, станет спокойнее, она говорит, потому что иногда испытывает такое чувство безопасности, не испытывает, когда идет

0: перелетов между Россией и Вьетнамом вырос. Практически в 3 раза увеличение произошло, если сравнивать с прошлым годом. И интересно, по какому пути все-таки пойдет российская авиация? Аренда самолетов или создание их на территории страны?
1: Ну и что может предложить Вьетнам? А вот во всем этом разбиралась Ольга Зуева, она с нами в студии. Оля, как работает мокрый лизинг и насколько реалистично для российских авиакомпаний сейчас закрыть дефицит самолетов за счет зарубежного флота?
2: Ну, механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широкофлюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, вот помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
3: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
2: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21, но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам, и вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, объективно, активные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России.
1: Оля, а во Вьетнаме вообще найдутся самолеты для России?
0: Готовы ли делиться?
2: Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
4: Российским компаниям нужны 2 категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое – это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория – это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 А330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые А330neo. Эти теоретически освобождаются. Один А330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
0: Оля, а может ли мокрый лизинг решить и другую проблему авиации в России – нехватку пилотов?
2: Да, еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России – это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили сегодня в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов, еще в июле заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров, для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить

0: то ведь коммерческих пилотов. И вот председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
1: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах, они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
2: Да, предлагаю эти вопросы обсудить буквально через минуту с нашими экспертами. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
2: 18:41 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк и Ольга Зуева с нами в студии. Вот мы обсуждаем мокрый лизинг, насколько это является временной помощью или, в общем, признание кризиса, в том числе и кадрового. Вот несколько вопросов важных мы задали до паузы. Предлагаю обсудить их с нашим гостем Антоном Владимировичем Коренем, генеральным директором Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Антон Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Но вот все-таки мокрый лизинг – это такая мера назревшая, и много проблем она сейчас решает, покрывает.
5: Мокрый лизинг – это инструмент, который очень хорошо и эффективно работает во всем мире. Но в данном случае мы понимаем, что те тенденции, те заявления, которые сейчас звучат, они направлены на решение задачи обеспечения российского рынка провозными емкостями. Мы понимаем, что сейчас у российских авиакомпаний дефицит провозных емкостей, и в частности про Вьетнам было озвучено обращение к вьетнамским авиалиниям за возможностью предоставить по мокрому лизингу для российских авиакомпаний воздушные суда. Это вопрос, который прежде всего должен решить задачу поставки самолетов на наш рынок.
2: И Вьетнам в этом смысле там партнер, который покроет эти проблемы.
5: Сейчас ни одна зарубежная авиакомпания пока, несмотря на то, что уже созданы все правовые условия для поставки по мокрому лизингу воздушных судов российские авиакомпании, пока еще ни одна зарубежная авиакомпания не приняла решение предоставления самолетов по мокрому лизингу. А если говорить об инструментах, которые должны работать, если за год ничего не произошло, наверное, надо искать другие инструменты. Они есть. Это в том числе и кодшеринговые соглашения, и другие задачи. Но если они будут решаться так же, как и мокрый лизинг, то помимо поставок дефицитных емкостей, которые нам нужны, будет решаться задача переключения воздушных судов с международного рынка обратно на российский рынок, потому что там как раз и возникает некоторый дефицит, и последний год уже именно в этом году достаточно значительный, и непосредственно российские авиакомпании сейчас вынуждены из-за экономических условий, а иногда сознательно, просто массово переключают парк на международные линии, потому что там очень высокая маржинальность. Далее решается

0: если запускать на российский рынок зарубежные авиакомпании и давать им возможность выполнять здесь полеты, в том числе по схеме мокрого лизинга, либо по другим схемам, отдавая им частично рынок, то решается и другая задача – это развитие рынка с дружественными странами, который потом в дальнейшем может быть замещен, то есть создание рынка под российский парк, который в ближайшее время начнет производиться.
1: Но если по схеме мокрого лизинга, вот кадровый вопрос и кадровый кризис даже, он здесь один из важных факторов для того, чтобы применить эту схему, потому что ведь аренда вместе с экипажем.
0: В России достаточно кадров. Мы знаем большое количество сейчас ситуаций, когда выпускники российских вузов в очереди с удовольствием готовы поступать на работу в магистральные авиакомпании. Дефицита с кадрами нет. Но при схеме мокрого лизинга возникают другие, вот то, что вы, именно если эту схему рассматривать, нюансы и особенности. Во-первых, сейчас у большинства авиакомпаний, если воздушное судно не в собственности, оно уже либо в лизинге, либо как минимум по той схеме, владение, которое подразумевает подсанкционные риски. Поэтому, еще раз повторю, нужно рассматривать альтернативные методы, которые наиболее вероятны для реализации.
2: Ну, такой пробный камень все-таки в Вьетнам бросили, и, возможно, все-таки здесь что-то появится. Хотя всего 8 самолетов, Оля нам рассказывала, что...
3: Ну, это из тех, что они могут выделить.
2: Из тех, что могут выделить, да, это по мнению экспертов, которые давали нам комментарии. На связи с нашей студией сейчас еще командир А-320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов. Вот как раз по проблему кадров и работы вот в этой схеме мокрого лизинга обсудим сейчас. Андрей, здравствуйте. А вам не приходилось работать вот по такой системе?
4: Да, здравствуйте. Нет, мне не приходилось, но с Аэрофлота в свое время, это еще во времена Советского Союза, мокрый лизинг использовался очень широко в Иране. В Иране летали наши экипажи на Ту-154, и там они и жили, и с проводниками, с экипажами, все они там вот выполняли определенный объем задач. Что касается кадров, то дефицита нет кадров. Кто вам сказал такое? А вон за забором стоят очень много летчиков, которые хотят попасть на работу в авиакомпании. То, что сказал Ядров, глава Росавиации, что я, честно говоря, так и не понял, что он хотел сказать этим. Он хотел сказать, что нам не надо высшее образование, мы готовы снизить планку до среднего образования.
1: Да, собственно, это выглядит как некое снижение требований, а в том числе к пилотам, в силу того, что кадров
3: но
1: не хватает.
3: Так это или не так все-таки?
4: Какие проблемы? У нас среднее училище каждый год выпускает. Это Сасовское училище, это Краснокутское училище, это Бугурусланское училище. Они все среднее училище. Какое, о чем он говорит?
2: И эти все выпускники сидят и ждут работы в России?
4: Ну, конечно, они все сидят, потому что их без опыта работы никуда не возьмут зарубежные компании. Они сидят и ждут, но понятно, что всем нужны командиры, потому что это опытный уже пилот и с определенным налетом и стажем, поэтому все хотят заполучить готового специалиста. В свое время, когда не хватало командиров в Аэрофлоте, тогда генеральный директор Савельев, Виталий Геннадьевич, он побежал и стал пробивать изменения в воздушный кодекс, чтобы нам разрешили взять иностранных командиров на работу. Потому что по вот тому воздушному кодексу это было нельзя. Ну хорошо, он пробил. У него это получилось. Но у нас очередь-то не выстроилась из командиров. Там пришло 10 чехов к нам в Аэрофлот. И все, на этом точка. Потому что и то чехи пришли по одной единственной причине. Потому что там в Чехии из-за вынужденного простоя авиакомпании их всех отправили в отпуск, но при этом платили им зарплату. И вот эта чешская зарплата плюс зарплата в Аэрофлоте, их это устраивало, они получали как летчики европейские. И плюс еще им сделали льготную работу. Они там 4 дня работали, 3 дня выходной, летали в Чехию домой. То есть вот такие вот. Поэтому то, что сейчас внесли поправки в воздушный кодекс, что по этому мокрому лизингу, ну, ради бога, очередь вряд ли выстроится. Потому что самолетов везде не хватает. И Вьетнам сам берет наших летчиков. Там очень много наших русских летчиков работает уже там лет по 10, по 20. Поэтому вряд ли они...

0: согласятся летать по стране внутри России, да, когда основные деньги, основная экономика, это приносят международные рейсы. И об этом недавно сказал Александровский, генеральный директор Аэрофлота. Он просит правительство, чтобы уменьшили частоту полетов иностранных компаний, чтобы вот как раз из-за этого. То есть он хочет выполнять международные рейсы, а Вьетнам, чтобы выполнял внутрироссийские рейсы. Молодец, хитрый парень.
1: Да, у меня тут вопрос возникает к Антону Владимировичу. Ну вот хорошо, насколько реалистично, нет у нас, допустим, вот проблем с кадрами, насколько реалистично быстро встроить в российскую авиакомпанию иностранный экипаж из Вьетнама с точки зрения языка, с точки зрения взаимодействия с диспетчерами, ну и так далее?
2: Здесь не только экипаж, здесь еще воздушное судно должно быть подготовлено. Поэтому, еще раз, даже если не смотреть на технические сложности, нужно прежде всего посмотреть на юридические сложности, именно санкционные вопросы ввоза зарубежных воздушных судов и дальнейшего их использования, той же самой зарубежной авиакомпании, потом на рынке. И вот коллега правильно отметил,
1: что это только
2: в России. То, что сейчас и на международном рынке дефицит воздушных судов. Те же самые наши страны-партнеры, они сталкиваются с тем, что, во-первых, они, тоже тот же вьетнамский кейс, вьетнамские авиакомпании, Вьетджеты, Vietnam Airlines, они не сдают в мокрый лизинг. Был один случай только в 2020 году. Это свою же дочернюю компанию поддержали. Они принимают, наоборот, в мокрый лизинг и наращивают парк, и динамично развиваются. Да.
3: Там,
2: вот наши партнеры, да, сейчас к 17 августа готовятся к международному форуму по развитию маршрутов Network и поделились информацией. Вот у них в планах до 470 самолетов нарастить парк воздушных судов у частной авиакомпании. Она уже государственную авиакомпанию вьетнамскую
1: обогнала. Это презентация, обогнала, которую вы нам сейчас показываете для наших слушателей, да, потому что нас не видно, но слышно, как бумажки сейчас шуршат в эфире, чтобы объяснить, да, что происходит.
2: То есть у большинства зарубежных, международных и тем более азиатских авиакомпаний сейчас идет динамичное развитие парка. И при условиях мощного дефицита магистральных воздушных судов и для них в том числе. Поэтому вероятность того, что реализуется схема мокрого лизинга, очень мала. Кроме того, при той ситуации, которая сейчас сложилась в Российской Федерации, зарубежным авиакомпаниям выгоднее при высокой маржинальности международных авиаперевозок самостоятельно выполнять эти полеты. Да, не всегда. И не всегда в Россию, а, возможно, на альтернативных рынках. Но все-таки какая-то доля вероятности реализация этой схемы существует. Гораздо большая вероятность по коммерческим соглашениям, в том числе по кодшерингу. Но для этого нужна политическая воля, чтобы это реализовать. Причем с двух сторон.
1: И со стороны России, и со стороны Вьетнама. Есть ли не схема мокрого лизинга? Есть ли какая-то еще, которую можно задействовать прямо сейчас?
2: Это то, что давно придумано уже многие десятилетия международной гражданской авиации. Это двусторонние коммерческие соглашения между авиакомпаниями. И в частности, кодшеринг. Это когда одна из авиакомпаний выполняет полеты, а билеты в том числе на нее продаются другой авиакомпании из другой страны.
3: Спасибо. У нас в гостях были Антон Владимирович Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Также на связи с нашей студией был командир А-320 и отличник Аэрофлота Андрей Литвинов и Ольга Азуева.
1: Если коротко подытожить, то специалисты есть, но они стоят в очереди после обучения, и им негде практиковаться, поэтому и в зарубежные компании они тоже не могут попасть на работу. Но помимо мокрого лизинга существует еще схема, которую можно использовать для того, чтобы компенсировать нехватку бортов на российских авиалиниях.
3: Завтра, 11 сентября, 25-я годовщина атаки на Всемирный торговый центр. На радио РБК специальный проект, призванный показать, что это был один день, который изменил все с самого утра и каждый час. Рассказы героев, видевших историю своими глазами, не пропустите завтра с 7 утра.
4: Кто есть кто?
5: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU

0: придумали. Один выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы Джиду был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Джиду 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
4: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
5: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
2: Инвестиционный час.
6: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынки вместе с экспертами.
7: Что стоит за движениями котировок?
6: Какие инвест-идеи определят день?
7: На что обратить внимание?
6: Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
2: По будням в 17.10 на радио РБК.
3: РБК тренды.
2: Дом из принтера. Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. В Белгородской области при новых атаках ВСУ погиб мирный житель, еще 6 человек ранены, как сообщили в оперштабе региона. Удары продолжаются, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Число задержанных на вылет рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 35, как передает Интерфакс. По данным, на этот час задерживаются рейсы в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие города, также международные в Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Ереван и Минск. Ограничения в аэропорту вводились несколько раз за 2 дня. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил уделять особое внимание защите перерабатывающих мощностей и сокращению сроков восстановления НПЗ. На заседании подкомиссии по устойчивому функционированию отраслей обсудили топливный рынок и защиту объектов ТЭК. Мантуров подчеркнул, от надежности переработки зависит транспорт, сельское хозяйство, промышленность и ЖКХ. Также он указал на необходимость завершить создание цифрового мониторинга топливного баланса. Нефть Brent подорожала выше $106 за баррель впервые с 22 мая. По данным торгов, рост составил почти 5%. WTI также прибавил почти 5% и превысило $100. Рынок реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе. Число погибших альпинистов под лавиной в горах Кабардино-Балкарии выросло до 15. Как сообщили в экстренных службах региона, поисковые работы продолжаются. Лавина сошла вечером 6 сентября в Безингийском ущелье на группу из 33 человек. Следственный комитет расследует дело о халатности. Завтра в пятницу в Москве резко похолодает, сразу на 10 градусов, как сообщил синоптик Вадим Заводченко. В полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гричинюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и как они повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа нефть в течение дня сегодня только дорожала, и в последние цифры это выше $105 за баррель. Причины и последствия расскажем о том, как это отразится на экономике в том числе.
2: К 2030 году Россия готовится принять больше 5,5 миллионов китайских туристов. Чем их должна встретить сфера гостеприимства?
3: Красной икры в этом году будет мало. Как она меняет рестораны и кейтеринг?
2: Трамп пообещал американцам по $5,000 за победу республиканцев в Конгрессе. Как на это отреагировали избиратели. Об этих и других темах подробнее уже скоро. Пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2306 пунктов. На валютном рынке Межбанк доллар 83.95, евро 97.59. На нефти марки Brent уже выше $106, а за баррель прибавляет 5,5%. И драгметалла золото 4405 долларов за тройскую унцию.
3: Так, нефть сегодня вновь побила собственный рекорд. $105 за баррель, даже чуть выше. Это произошло впервые с мая на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. 4,3% за день прибавила нефть Brent. 105,6, это если точные цифры называть, долларов за баррель, максимум с 22 мая.
2: Рынок реагирует на резкое ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива после ударов США и Ирана.

0: Она по танкерам судоходства через маршрут практически остановилась. Одновременно, кстати, Саудовская Аравия сообщила о падении добычи до минимума с 1990 года. А Китай, который долго сдерживал импорт, начал снова активно закупать нефть. И в результате рынок оказался зажат между сокращением предложения и возвращением крупного покупателя. Вот аналитики уже допускают рост Брента до 120 долларов за баррель, если эскалация продолжится и масштабируется даже до 140 долларов.
1: Стоит ли ожидать дальнейшего роста в ближайшие дни? Обсудим с руководителем отдела исследований энергетического комплекса МИРа и России Института энергетических исследований РАН Вячеславом Кулагиным. Вячеслав, мы вас приветствуем. 105,6 долларов за баррель. Брент поднялась только на геополитических рисках. Казалось бы, они уже давно присутствуют и периодически появляются, но вот с мая таких результатов не было.
2: Добрый вечер. Ну, действительно, с мая результатов не было, но давайте вспомним, что у нас с мая было охлаждение ситуации геополитической, вроде как там Иран и Соединенные Штаты договорились, и все шло к тому, что успокоится и Арабский пролив откроется, но, тем не менее, сегодня вот вновь мы столкнулись с обострением, и даже, что удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, даже на фоне этого там какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что, ну, вот помимо известной ситуации в Армузе и обострения, не менее важные события происходят рядом, в другом проливе, Баб-эль-Мандебском, потому что, вот почему это серьезную роль сегодня играет на нефтяной рынок, потому что как раз после обострения в Армузе многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. То есть, если мы там перекрываем, то тут и меньше будет поставлено, и придется вообще оплывать и Средиземное море, и Африку вот тем танкерам, которые через Красное выходили в Индийское.
0: Ну, учитывая столь действительно высокое обострение, стоит ожидать роста, как говорят эксперты, там и до 140 долларов. При каких условиях это может произойти?
2: До 140 мы дойти действительно можем, но при условии, если будет достаточно жестко залив у нас Армузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировкой через соседний вот этот Баб-эль-Мандебский пролив. То есть, если вот эти два выхода достаточно важных и во многом ключевых сегодня для мирового рынка будут перекрыты хотя бы на какое-то время, понятно, что будет рост котировок, и даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива. То есть здесь, естественно, обострение возможно, но понятно, что рынок в напряжении ожидается, как будут развязываться события.
1: И помимо вот этих всех факторов, еще есть один, что странам придется скоро пополнять запасы нефти, в том числе и газа тоже, потому что конфликт длится достаточно давно уже, и сегодня, например, в Международном валютном фонде заявили о том, что судоходство в Армузе сейчас 10% от уровня до начала конфликта. А за счет чего пополнять и как этот фактор отразится на цене?
2: Ну, этот фактор, это уже такой среднесрочный фактор, который повлияет на то, что фактически сформируется вот такой дополнительный спрос на восполнение запасов, и он на протяжении даже не месяцев, но там где-то пару лет, естественно, может оказывать влияние на рынок. Естественно, это повышательное давление на цены, потому что это дополнительный спрос.
0: А вот также из сегодняшних тем саудовская добыча упала до минимума с 1990 года. Чем это обусловлено?
2: Ну, обусловлено, естественно, проблемами с транспортировками прежде всего. Хотя периодически там есть и информация об атаке на сами объекты, но не со стороны Ирана, а со стороны как раз Йемена, и о том, что там есть проблемы с объектами и добычи, и переработки. Но в целом, конечно, главный вопрос – это к транспорту. Возможности транспортировки, потому что, ну, если вы не можете вывозить сырье, то, понятно, и вы снижаете автоматически добычу.
1: И каким образом вот эта цена $105 за баррель отражается на России? Имеет ли это какое-то значение сейчас?

0: существенное?
1: Ну, Россия как бы экспортер, понятно, что для любого экспортера чем выше цена на его товар, тем лучше. Плюс, когда действует набор ограничений, больше интерес, естественно, к закупкам именно из России, несмотря на там все ограничения, которые пытались на торговлю раньше вводиться. И, в общем, те, кто вводили, тоже на все эти ограничения временно закрывают глаза. Поэтому для торговли, для экспорта, естественно, благоприятная ситуация на рынке нефти с точки зрения спроса и цен, она положительно отражается на доходах, ну, и российских нефтяных компаний, и, понятно, бюджета.
2: Вячеслав, спасибо. На связи с нашей студией был руководитель отдела исследований энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Но прежде всего обострение, которое на последние месяцы связано именно с Ормузским проливом и этой акватории, также сейчас отделы Баб-эль-Мандеб пролив, и пока не видно на горизонте разрешения этого кризиса. Буквально через 2 минуты мы продолжим. Ты знаешь, нефть марки Brent стремительно растет, а ведь к 2030 году стремительно вырастет и турпоток из Китая, как сегодня предсказали власти. Мы обсудим, согласны ли с оценками туроператоры, с чем мы можем ожидать столь возросший поток туристов.
0: И как правильно встречать их.
2: Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: 19.12 в Москве, в эфире радио РБК, и мы подводим итоги дня в программе «Что это значит?». Турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза, и произойдет это уже к 30-му году. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Насколько я знаю, ты из Мытищи, да, Оксан, пригласил? Вот что там можно посмотреть?
0: Скажем так, я там живу. Я могу показать много интересных мест, в том числе и в Мытищах, и в ближайшем Подмосковье, и в столице тоже. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллиона человек. Ты представляешь, какая будет масштабная экскурсия, если приедут все китайские туристы, о которых сегодня заявлялось?
2: На радио РБК, да. Вот, по словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет больше. Вот вообще, каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая? И ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста? Выясняла Яна Ритунская. Она со мной в студии. Яна, ты бы куда отвела?
0: Вообще-то Яна с нами в студии, а не только с тобой.
5: И китайцев я бы привела в эту студию тоже показать, как работает радио РБК. Мне кажется, интересно всем, даже туристам из-за рубежа. Но надо сказать, что в туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Нужно сказать, что вот та статистика, которую озвучил также Чернышенко, за прошлый год все иностранцы, которые приезжали приезжали в Россию, составили в сумме 1 600 000 человек. Из них, как отмечал опять же Чернышенко, больше половины — это китайцы. Ну, примерно 50%, скажем, да. Это примерно 800 000 человек, если мы сейчас все упрощаем. Ну и понимаем здесь, что это довольно амбициозная цель, чтобы через 4 года их стало 5.5 миллионов. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечные планы ковер, которые вводят российские аэропорты. И также то самое конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов, поскольку некоторые из них летали с перелетами, чтобы в России оказаться еще и повидав другие страны. В общем, туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до пандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
6: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет. Это организованные туристические группы из Китая. Пока активно штурмуют наше приграничье, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее. Перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск. Мы по-прежнему принимаем китайских туристов. Но, в принципе, мы могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пёр в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
2: А что из себя представляет вот это вот China-friendly? Что в это входит?
5: Это, на самом деле, не новый стандарт. Он действует уже довольно длительное время. Ввели с 2014 еще года, но более активно стали использовать его в 2020-е. Это не какой-то обязательный сертификат, который нужно предоставить, чтобы к вам обязательно приезжали туристы из Китая. Нет, вовсе не так. Но, действительно, стандарт China-friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты и другие средства, другие туристические инфраструктуры будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. То есть, в целом, опять же, ничего удивительного. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Так же происходит и когда мы путешествуем в другие страны. Поэтому по стандарту China-friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базе уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. И все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
7: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China-friendly, нет у вас China-friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
5: Ну и стоит отметить, как я уже говорила, китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Поэтому именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, туристов из арабских стран, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
0: И вот интересно еще, сколько туристов китайских, которым нравится Россия, когда они приезжают первый раз, потом возвращаются и остаются в качестве трудовых мигрантов, например. Яна Ритун,

0: Тихорецкая. О китайских туристах, поток которых может вырасти к 30-му году, а о мигрантах буквально через мгновение.
1: Правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране. Об этом заявил президент Путин на встрече с начальником службы по вопросам гражданства МВД Андреем Кикотем. По словам Путина, у стран, откуда прибывают трудовые мигранты, есть заинтересованность в совместной подготовке таких граждан к работе и жизни в России.
0: Речь идет об изучении русского языка и увеличении числа преподавателей. Но, ты знаешь, на самом деле можно много рассуждать на эту тему, много есть аспектов, но вот можем ли мы представить жизнь без мигрантов? И каким образом сейчас дела с миграционной сферой в бизнесе обстоят, мы узнаем у владельца, генерального менеджера отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, Юниса Теймурханлы. Он с нами на связи. Юнис, здравствуйте. Если бы не было мигрантов, кто бы у вас работал?
2: Вы знаете, это очень актуальный и животрепещущий для нас вопрос, потому что индустрия гостеприимства, она очень персоналоемкая, и в основном 75% нашего персонала всего составляет линейный персонал, из которых около 40% это низкоквалифицированные кадры, которых, конечно, на российском рынке найти очень сложно, потому что наши сограждане, россияне, очень неохотно идут на низкооплачиваемую такую, скажем, ну, черновую работу. Поэтому здесь без мигрантов нам не обойтись. В таких сферах, как в таких областях гостеприимства, как, скажем, мойщики, подносчики багажа, технические работники, там, водопроводчики, там, помощники и так далее, это, безусловно, трудовые мигранты. Поэтому без них никак. И, знаете, часто мы даже проводим такую аналогию, такую параллель, что без управляющего отеля прожить можно. День, два, три гости могут этого и не заметить. Но как только нет мойщицы или нет уборщиков туалетов и так далее, или даже горничных, мгновенно это чувствуют гости, а мы работаем в индустрии сервиса, где, в общем, это вся услуга полностью формируется людьми. Поэтому никак мы без мигрантов работать не можем.
1: Вот как раз мы задавали наши вопросы сегодня радиослушателям о том, могут ли они представить себе жизнь без мигрантов. Игорь из Тюмени, к примеру, пишет: я бы, может, и хотел город без мигрантов, чтобы были свои рабочие места, своя культура, свой язык, но понимаю, что это утопия. А то есть вы согласны в этом смысле? Это просто утопический взгляд.
2: Конечно, это утопическая сфера, безусловно, потому что если мы говорим о сфере услуг, то здесь мы, конечно, без работников, без мигрантов не обойдемся. В конце концов, мы видим, кто у нас сейчас убирает улицы от снега, например, в Петербурге. Это, конечно, в основном мигранты. А у нас проблема другая. У нас проблема в том, что сейчас все бремя учета и ответственности переносится уже на работодателя. И вот здесь для нас это фактически становится очень большими издержками. Растет стоимость того самого мигранта и, самое главное, ответственность за него. Сейчас, например, по Санкт-Петербургу штрафы от 400 тысяч до миллиона за неправда нарушение миграционного законодательства в части учета. То есть у нас акцент смещается на работодателя как агента по учету иностранного работника. Фактически мы идем по модели ближневосточных стран, например, того же Дубая, да, куда вы не можете свободно приехать как мигрант, получить патент и туда устраиваться. Вас обязана сопровождать организация ОТД. То есть мы идем по такому же пути, чтобы мигранты въезжали организованными списками по заявке организации, предприятия несли полную ответственность за них. За них и за их семьи. Ну, в идеале, как мы себе это представляем, схема выглядит таким образом, что в скором времени мигранты будут въезжать без семей. То есть это будет вот такой вот дубайский сценарий, условно говоря, когда если ты приезжаешь работать, а не жить, не привозить с собой семью. Вот сегодня на встрече с президентом было сказано, что у нас около 2 миллионов только членов семей живущих.
0: Да, 1 700 000, да.
2: 700, да. Это, конечно, эта модель, она уходит. То есть мы должны готовиться к тому, что из хаотичной трудовой миграции у нас будет вырисовываться вот такая организованная трудовая миграция. Это, конечно, хорошо. Мы в этом заинтересованы. Для нас проблема только в том, что все бремя, в том числе финансовое, ложится на нас с точки зрения именно административного учета. То есть мы готовы работнику платить, мы готовы работника обучать, мы готовы заниматься, там, предположим, помощь с поиском жилья. Все да. Но именно само административное бремя по его пребыванию, вот для нас это очень сложная история, потому что это дополнительная нагрузка на кадровую службу, стоимость работника растет и так далее. Ответственность главная.
0: Но, с другой стороны, посредники дополнительные тоже, казалось бы, не нужны. Юнис, спасибо. Владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы был с нами нами на связи. Ну, действительно, мигрантов много, и наши слушатели, вот как мы спрашивали их в нашем телеграме, радио РБК, говорят, что без мигрантов все-таки жизнь представить очень сложно.
1: Хотя несколько есть здесь ответов. Вот Ярослав пишет, что в его районе нет мигрантов, не знает, как кому будет, но ему вот удается наблюдать такую ситуацию. Через несколько мгновений вернемся, оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка не враг и не манипулятор, он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Наш любимый Майкл Сейлор.
6: Самый большой обладатель количества биткоинов.
5: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1,5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год. Разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
1: На показ. В эту пятницу в 14:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
3: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
2: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно. Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу, ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ. Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды. А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация на

0: носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: 19:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельной встречи с Си Цзиньпином не планируется. Венгрия будет добиваться компенсации из бюджета ЕС за отказ от российских энергоносителей. Как заявил премьер Петер Мадьяр, в 7-летнем бюджете Союза нужны конкретные цифры поддержки компаний Центральной Европы. Он отметил, что бюджеты стран ЕС не выдерживают нагрузку, а компании банкротятся из-за счетов за энергию. Венгрия подтвердила цель отказаться от российских нефти и газа к 2035 году, но пока продолжит закупки. Нефть Brent продолжила повышение уже выше $107 за баррель впервые с 21 мая. По данным торгов, рост превысил 5,5%. WTI также прибавила более 5% и превысила $100. МВФ подтверждает, энергетический шок из-за войны с Ираном не преодолен. Судоходство в Ормузском проливе лишь десятая часть довоенного уровня. Сообщение последних минут. Хуситы установили контроль над городом Моха и всеми Йеменскими островами в Красном море. Как сообщил член политбюро Ансар-Алла, под их контролем также остров Перим и округ Баб-эль-Мандеб. Ранее представитель движения заявил, что судоходство в Красном море и проливе остается безопасным, и обвинил Саудовскую Аравию в блокаде Йемена. Минюст внес перечень желательных новой организации. Как сообщается на сайте ведомства, в списке украинские, немецкие, нидерландские, американские, норвежские, польские и британские структуры. Их деятельность в России теперь запрещена. Первый складной iPhone Duo в России может остаться нишевым продуктом. Как спрогнозировали в NVIDIA и Авито, причиной станут высокая цена и непривычный формат. Цена по оценкам от 325 тысяч рублей. В МТС, напротив, ожидает высокий спрос. Пользователи отмечают плавный переход между экранами и поддержку Apple Pencil. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Max.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлеев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и что они означают для каждого из нас.
2: Час. Что это значит?
3: Сейчас грустные новости. Никто не пришел на встречу республиканцев в Далласе. Вероятно,
1: вот
3: они расстроились.
1: Вот и выдала свои политические предпочтения.
3: Они расстроились, но это иронично отмечает Гардиан. Вовсе не я. Многие кандидаты от партии красных полностью пропустили двухдневный съезд из-за боязни ассоциироваться с непопулярным президентом. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме, и это всего около 33%.
1: Глава Белого дома решил пойти ва-банк. Он предлагает $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах в Конгресс. Вообще, можно ли в США подкупить избирателей? Вот такой интересный вопрос. В нем разобралась Алевтина Сорокина. Она с нами в студии. Алевтин, на что бы ты $5000 потратил прямо сейчас?
4: Это отличный вопрос, но для того, чтобы потратить их американцу, и мне в первую очередь, нужно быть гражданином США. Вот тут уже есть проблемы. Но если мы возвращаемся... Если мы возвращаемся к этой сумме, что он означает для американцев? Вот у меня для вас 3 опции. Первый вариант – 2 последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов. Мой коллега Ростислав Мерецкий буквально пару минут назад рассказывал о преимуществах и минусах этого девайса. Второй вариант – подержанный джип. Такой хороший, с пробегом, но достаточно серьезная машина, которая еще несколько лет вам прослужит. И третий вариант – это 1 взнос ипотеки за дом. Что выбираете?
1: Ты вот выбери хотя бы, наконец, ответишь на мой вопрос.
4: Нет, Серафим, я хочу, чтобы ты выбрал iPhone...

0: как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это 2-5 тысяч долларов. Существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо 2500 долларов — это месячная зарплата работника в супермаркете. Ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю. То есть это при работе фулл-тайм и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод во что-то более существенное, например, в аренду. В нашем штате аренда, скажем так, евродвушки — это 1500 долларов. То есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
1: Алевтина, вообще вот это предложение Трампа, каким бы заманчивым оно ни было, оно закону-то не противоречит?
2: Знаешь, что объединяет тебя и газету Independent? Вот
1: ты
2: этот вопрос.
1: Прямо
2: вот
1: вопрос.
2: Этот вопрос, потому что они тоже его задали, обратились в Белый дом за более подробной информацией о плане Трампа. Многие встречают его со скепсисом, довольно разумно. И вообще такая раздача, назовем ее так, должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивается очень неохотно, и на получение которого он точно не может надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает корреспондент Райл Нобл в эфире NBC News, подобную щедрость Трампа может просто не потянуть экономика страны.
3: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе. Это обошлось бы более чем в 1 триллион долларов. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям 5000 долларов, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
2: Кажется, что главное достижение этого съезда – на удивление откровение самого Трампа. Как пишет «Вашингтон-Пост», президент впервые признал, что конфликт, а мы ведь помним, что по его первоначальным прогнозам конфликт с Ираном должен был продлиться от 4 до 6 месяцев, от 4 до 6 недель даже, и вызванное впоследствии повышение цен на бензин, это все продолжится и после промежуточных выборов в ноябре.
4: Вот еще СМИ писали, что в клан республиканцев попал чужой. Затесался один демократ. А кто это?
2: Да, я с удовольствием познакомлю вас с этим человеком. Его зовут Джон Феттерман. Он называет себя защитником рабочего класса и демократом здравого смысла. После своего появления на съезде он распространил заявление, в котором подчеркнул, что не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Впрочем, все тот же Райан Ноблс, вот мы его с вами не так давно слушали, уверен, что Феттерман теперь для демократов персона нон грата. А пока ведущий Late Night Джимми Киммел уверен, по заполняемости зала съезда республиканцев точно проигрывает как минимум Леди Гаге.
5: 2 вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
2: Но если шутки в сторону, во всем происходящем, безусловно, есть настоящая трагедия. Пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто они ставят подпись за самого Трампа, агентство Reuters сообщает, прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника главы Белого дома.
1: Ну, это уже тоже обсуждается, мне кажется, не в первый раз. Спасибо, это была Алевтина Сорокина. Оксана, ну, коль уж политик столь высокого уровня, глава сверхдержавы, предлагает, уже не стыдно, значит, эту тему обсуждать. И у тебя, я спрошу, впереди парламентские выборы, за какую бы сумму ты пришла и проголосовала за ту или иную партию?
4: Серафим, давай не будем. Шутки в сторону. Как сказала Алевтина, справедливо. У нас впереди обзор рынка вполне серьезный через буквально, ну, через несколько мгновений.
6: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Радио РБК представляет «Мастрит» – первый масштабный рейтинг бизнес-литературы согласно исследованию книжной сети «Читай-город» и сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Топ-30 самых востребованных у россиян книг по формированию делового мышления.

0: кругозора и саморазвития. От Вавилона до черного лебедя. От капитализма до смешариков. Все, чтобы стать лучшей версией себя. Подводим итоги в эту пятницу. Вместе с игроками рынка, российскими авторами бестселлеров и потенциальными читателями. В 20.00 в программе «Что это значит?». Только на радио РБК.
1: 19.40 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И сейчас мы обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой. Александра Панфилова в нашей студии. Саша, ну что ж, последний день перед ставкой сегодня. Вот выходят данные, справка по результатам опроса о настроении бизнеса. Что там сказано?
2: Да, последние данные в преддверии заседания выходят. И почему эти данные были интересны? Вот вчера Егор Сутин из Газпромбанка, он был вчера у нас в эфире, напомнил, что в июле именно результаты опроса предприятий стали решающим фактором для Центробанка, чтобы ставку все-таки снизить. Напомню, что консенсус тогда, как и сейчас, голосовал за сохранение ставки на том же самом уровне. Ну так вот, индикатор бизнес-климата в сентябре остался в отрицательной зоне, примерно на том же уровне, что и в августе, но вот немного он чисто символически подрос. Рост мы видим при этом уже не первый месяц. Но какого-то серьезного роста нет. Дело все в ожиданиях по вот этому бизнес-климату. Они увеличились. А вот оценки текущей ситуации ухудшились. Они на минимум за долгое время. Что касается оценки цен на продукцию, то тут тоже поводов особых для радости нет. Выросли текущие оценки роста, выросли ожидания по ценам уже третий месяц подряд. Но вот какой-то явной подсказки по завтрашнему решению я тут не вижу. Консенсус аналитиков самых разных и сам рынок тоже ставки, то есть на нем закладывают все-таки сохранение ключа на том же самом уровне. Индекс ОФЗ, то есть рынок госдолга, замер перед этим решением. Всю неделю он вот застрял в этом боковике. Немножко он сегодня подрос. Никак он даже не отреагировал, напомню, вчера на возвращение Минфина на рынок с фиксированными бумагами. То есть вполне переварил он эти объемы. Но вот подробнее об этом возвращении Минфина на рынок и итогах аукциона расскажет Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции».
3: Аукцион прошел в целом успешно. Другой момент, что, наверное, на рынке были ожидания, что более высокий спрос будет, и, соответственно, объемы размещения будут существеннее, чем мы увидели. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Минфин не хотел давать значительную премию к рынку, и, собственно, щедрости он не продемонстрировал. Премии были минимальными, и, в целом, судя по динамике рынка сегодня, облигации растут в цене, какого-то существенного давления на рынок не оказали. Успешно объем переваренный, и сам факт возвращения Минфина на рынок заимствований, на наш взгляд, позитивен.
2: В целом, в ВТБ «Мои инвестиции» считают, что рынок приходит в норму, и после решения Центробанка, по мнению аналитиков, мы сможем увидеть рост активности в ОФЗ, то есть уже на следующей неделе. Но вот где мы уже видим рост активности, так это на рынке акций уже сегодня. Ну, впрочем, вряд ли это связано как-то со ставкой. В лидерах по росту оборотам сегодня экспортеры, особенно нефтегазовый сектор. Вообще-то какой-то ралли сегодня настоящий на товарном рынке происходило. Цены на бумажную нефть марки Brent поднимались выше $106 за бочку, то есть закрепились они выше сотни. Причина все та же. Конца конфликту на Ближнем Востоке пока что не видно. Взаимные атаки продолжаются. Сегодня Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце объем добычи сырой нефти вновь резко упал, достигнув минимума 90-го года. Параллельно с этим Китай возобновил активность в отношении покупок нефти. И китайский НПЗ, вот ввиду того, что возможности покупать нефть у стран Ближнего Востока все меньше и меньше становится, они резко нарастили спрос на российскую нефть марки ЭСПА. Это такая легкая нефть с небольшим содержанием серая, достаточно дорогая. Ну вот и самое интересное, это цена на это ЭСПА. Агентство Bloomberg сегодня пишет со ссылкой на данные трейдеров, что ноябрьские партии российской нефти предлагаются с премией, то есть не дисконтом, а с премией, более $20 за баррель относительно фьючерсов на эталонную Brent. За неделю вот эта надбавка, она выросла вдвое. Если мы на отчет ОПЕК за июль посмотрим, то Россия остается лидером по поставкам нефти в Китай и еще стала крупнейшим поставщиком топлива в Индию. Ну, конечно, бумаги наших нефтяников сегодня все выросли. В топе акции Роснефти, они взлетели более чем на 6%. Напомню, что лидером по росту оборота эти акции были в понедельник. Там был повод, это запуск проекта «Восток Ойл». Но вообще эти бумаги заметно отставали от котировок других нефтяников. Акции газовых компаний тоже сегодня полетали, особенно «Новатэка», плюс 6%. Вчера они никак не реагировали на новость о рекордных объемах газа, который прокачивал «Арктик СПГ-2». При этом газ в Европе уже стоит выше $1000 за кубометр. Вообще вот у брокеров и инвестдомов в их текущих стратегиях большое внимание уделяется экспортерам. партнером. ВТБ «Мои инвестиции» в подборке топовых 10 акций. Довольно большая экспозиция, тоже нефтегазовый сектор. Тут и «Сургутнефтегаз», и «Новатэк», и «Совкомфлот». Это тоже такая ставка отчасти на нефтегаз. И «Лукойл». Именно «Лукойл», а не, например, «Роснефть». Потому что от «Лукойла» мы ждем больших дивидендов. И вообще сейчас дивиденды довольно-таки весомый фактор для инвесторов при выборе акций. Их значение увеличилось. Ну и, к слову, именно из-за дивидендов в эту подборку аналитики вчера добавили акции МТС. Компания должна скоро представить новую дивидендную политику. К нам вот тоже в студию приходил представитель компании. Конечно, параметры предварительные он не назвал, но намекнул, что МТС продолжит оставаться дивидендным аристократом, каким он и был.
3: Мы видим возможность повышения нижней границы в свете хороших финансовых результатов компании. На фоне снижения процентных ставок снижается долговая нагрузка, и высвободившийся денежный поток можно как бы распределять акционерам. Будет это 37-38 рублей, посмотрим, но любое увеличение будет позитивно воспринято рынком. И второй момент, на который мы смотрим, это частота выплат. Если сейчас компания платит раз в год, то, как уже намекалось, компания может перейти к более частым выплатам. В этом случае вот эти дивидендные гэпы, которые мы наблюдали каждую весну-лето, они станут меньше и, соответственно, в меньшей степени будут откатывать котировки назад, упрощая закрытие дивидендных окон.
2: Ну вот эти оба события, о которых рассказал инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Станислав Клещев, они будут позитивно восприняты рынком, он еще так считает, ВТБ «Мои инвестиции», а поэтому если на горизонте месяца все это реализуется, то в этот период мы сможем видеть опережающий рост котировок МТС.
1: Спасибо, это была Александра Панфилова, она делилась тем, на что сегодня стоит обратить внимание игрокам финансового рынка.
4: Инвестировать в красную икру точно не получится. В России в 3 раза сократилось производство красной икры. Об этом «Известия» написали со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий. И нынешний объем оказался на 66% ниже уровня 2025 года. Самый низкий, один из самых низких за последние 20 лет.
1: На фоне этого выросли цены на деликатес в сетевой рознице. Стоимость икры из лососевых, выловленных в этом году, достигла 23 тысяч рублей за килограмм. Как рестораны и кейтеринг будут адаптироваться к изменениям на рынке? Станет ли в меню меньше блюд с красной икрой? Разбиралась Лиза Майнгард. Лиза с нами в студии. Вот, Лиза, мы с Оксаной сегодня уже анонсировали эту тему. Оксана подчеркнула, что для нее это печальная новость. Вот что вообще, как на нее ты реагируешь?
5: Лично я, если честно, немножечко переживаю, потому что я действительно заметила, исходя из своего личного опыта, что ассортимент в магазинах действительно сократился.
1: А что говорят рестораторы? Вот как они отреагировали на такие новости и какие планы, как планируют дальше действовать?
5: У ресторанов сегодня настолько много вызовов индустрии, что все мои собеседники признались, что они, знаете, мы как-то справимся. Вот такая цитата прозвучала. Заведения премиум-сегмента не переживают и пересматривать меню или ценовую политику не планируют. У бюджетных настоящую икру и не подавали, собственно, никогда, иначе бы себестоимость блюда взлетела бы автоматически.
4: Имитация?
5: До небес. Не имитация, я говорю о разных сегментах рынка, на которых потенциально может повлиять вот отсутствие либо повышение цен на красную икру. Как обычно, это может задеть средний сегмент ресторанов. Ну и там к этому относятся достаточно спокойно, хоть и признаются, что тогда действительно придется пересмотреть технологические карты. Например, сократить объем порции, рецептуру или искать альтернативы красной икре. Оксан как раз-таки ту самую имитированную. Ее уже, кстати, активно начали подавать
1: Оксана
5: в некоторых заведениях.
4: Да. 3 раза точно не сократится. Будет столько, сколько нужно, вероятно.
5: Да. Однако это пока еще лишь крайняя мера, к которой рестораторы аккуратно присматриваются и дойдут до нее в случае, если поставщики все-таки начнут слишком сильно поднимать цену, рассказал сооснователь ресторанной группы «Джой» Глеб Марач.
6: Пока что вот этого кризиса и недобора по продуктам мы не видим и на себе не чувствуем. И, соответственно, пока что не планируем ничего сокращать. Больше того, там тот новостной фон, который мы сейчас можем фиксировать, там речь идет не о текущей недостаче продукта, а о перспективной. То есть говорят, что этого не будет там на дистанции через 1.5-2 месяца и ближе к новогодним праздникам. Поэтому будем следить за ситуацией. То есть, если действительно будет недостаток, что-то будем пересматривать. Наши замечательные шефы научились изобретать из очень ограниченного количества продуктов очень интересные и хорошие блюда. Поэтому, если какой-то еще один продукт уйдет с рынка или останется какой-то дефицит, я думаю, что наши креативные шеф-повара и с этим тоже как-то разберутся. Не, ну, с красной икрой лучше жить, чем без красной. Ну, можно ли без нее жить? Точно да.
4: Ну, судя, не поспоришь совершенно, но все-таки не поспоришь. Но мало же, где ее подают отдельно, красную икру, и в основном это украшения блюд, какие-то закуски, а пострадает больше всех кейтеринг, судя по всему. Что они говорят?
5: В украшениях блюд красную икру уже начали заменять на ту

0: самую альтернативу. Например, на щучью, на икру палтуса, которую предварительно подкрашивают, а также на икорную имитацию или икру тобика. Последняя теперь пользуется повышенным спросом не только в ресторанах паназиатской кухни. Для сравнения, стоимость икры нерки начинается от 14 тысяч рублей за килограмм, а икра тобика, или по-простому мойвы, стоит всего 1200 рублей за тот же объем.
1: Оксана, почему можно реагировать на икру тобика? Ты можешь пояснить это, что такое?
0: Икра тобика, икра мойвы, такая очень мелкая, ты мог ее видеть сверху в блюдах на суши, роллах. Активно она сейчас используется в кулинарии, не только вот в азиатской кухне. В меню по-прежнему остаются блюда, в которых не получится заменить икру на что-то иное, но объемы закупок для них настолько малы, что никаких изменений в ближайшее время тоже не предвидится. Об этом рассказала директор выездного ресторана «Шеф Кейтеринг» Мария Мирионкова.
2: Альтернативные варианты мы уже предлагаем. Это любая, либо сублимированная икра, либо это икра какая-то альтернативная. Есть икра щуки, но она тоже сейчас подорожала. А еще мы используем из черной икры недорогой. Ну, то есть она крашеная. Она хорошо тоже используется. Есть другие варианты икры, которые можно использовать на декор. Есть блюда, которые нельзя не использовать. Например, икорный белый соус к горячему блюду к рыбе нельзя не использовать красную икру. То она туда идет в таких минимальных количествах, что в целом эта не ложка есть, поэтому выводить ее мы не собираемся.
1: Ну, вот Оксана уже подчеркнула, что для нее не в приоритете красная икра. Вообще клиенты, они готовы пережить отказ от любимых блюд с красной икрой?
0: Я скажу, что мы с Оксаной в этом смысле довольно уникальны, потому что в большинстве своем предпочтения россиян сменились. Теперь на выездных банкетах или фуршетах не приветствуются вазочки с красной икрой. Фокус сместился на легкие овощные закуски или микрозелень.
1: Так, про икру тобика понятно, а микрозелень — это что?
0: Маленькая зелень. Я не знаю, пророщенные лепестки гороха, допустим, используются в качестве микрозелени и альтернативы для украшений закусок. В общем, на кейтеринг это еще не слишком повлияет, просто потому что и без того тарталетки, какие-нибудь канапешки с красной икрой просят в меню очень и очень редко. Лишь на один заказ из 50 приходится просьба куда-то добавить этот деликатес, рассказал шеф-повар компании «Сочный кейтеринг» Роман.
3: Редко очень заказывают самые дорогие фуршеты, на которых бы была красная икра. Канапешки, тарталетки, ну, вот такого плана. И немножко, да, мне кажется, красная икра, она раньше ей там все заваливали, все блюда. Ну, а теперь, мне кажется, она все равно все реже и реже использовалась. А так, да, ну, ассортимент икры падает. И поэтому, да, скорее всего, может быть, и уже в кейтеринге меньше уже потребность красной икры. Все равно очень много замены украшений. Сейчас набирают обороты вот уже давно микрозелень. Вот такого плана, который можно украсить.
0: Тем не менее, несмотря на зашкаливающий просто уровень спокойствия представителей ресторанной индустрии и общественного питания, эксперты рынка прогнозируют краткосрочное повышение цен в среднем на 20% в закупе на красную икру в течение нескольких месяцев. Ну, а мы посмотрим, как будут развиваться дальше события.
4: Спасибо. Лиза Майнгар, да, успокоила нас, что если не настоящая красная икра, то уж имитированная точно будет, и можно не волноваться.
1: Завтра, 11 сентября, 25-я годовщина атаки на Всемирный торговый центр. На радио РБК специальный проект, призванный доказать, это был один день, который изменил все. С самого утра и каждый час рассказы героев, видевших историю своими глазами. Не пропустите завтра с 7 утра.
4: Вы слушаете программу «Что это значит?». Мы прервемся буквально на несколько мгновений, а далее в программе «Что это значит?» заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Не пропустите.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый пятый дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2.5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает второе место с 12%. Продажи жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1,6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир в центре города, на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до полумиллиона долларов страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4-6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние и бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% с 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников и вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.
8: Ли-9 — это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель — просто гость программы. А Moda C7 — это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
9: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
10: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
9: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
10: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
9: По будням на радио РБК.
11: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
12: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
9: Инвестиционный час.
5: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
9: По будням в 17:10 на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
9: 4 базовых ингредиента, около 35 сантиметров в диаметре и минута на выпекание. Так выглядит строгий регламент настоящей неаполитанской пиццы. На ее родине с 1738 года работает старейшая пиццерия в мире. В 2017 году ЮНЕСКО внесла традиционное искусство местных мастеров в список нематериального культурного наследия человечества.
5: Спасибо.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. В Севастополе отражена новая атака ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали 3 беспилотника. Пострадавших нет. Ранее атаке подвергся Сочи. Там, по последним данным, 28 пострадавших. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Киев предлагает не урегулирование, а паузу в той сфере, которую он назвал «Ахиллесовой пятой Украины». Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, но только на своих условиях. Ранее Москва уже вводила мораторий на удары по энергетике, однако Киев его не соблюдал. У Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе возникла угроза безопасности, как сообщает агентство DPA. На месте проводится полицейская операция. Район нацеплен, улица перекрыта, детали происшествия пока неизвестны. Между тем, правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге, как сообщает агентство DPA. На заседании комитета Бундестага представители ХДС, ХСС и СДПГ отклонили требования зеленых. Эксперт СДПГ заявил, что детали не следует раскрывать до суда и призвал довериться правительству. Ранее ряд депутатов усомнились в причастности Москвы. Минтранс продолжает расширять географию международных рейсов. Как сообщили ведомства, сейчас полеты выполняются в 37 стран. По словам замминистра Владимира Потешкина, резерв роста въездного туризма не в увеличении числа рейсов, а в повышении доли иностранцев, приезжающих в Россию. Также Москва готова восстановить авиасообщение с Кубой, когда там нормализуется ситуация с топливом. В центре Москвы сняты ограничения движения транспорта. Как сообщили в Дептрансе, проезд был закрыт по улице Знаменки, Большому Каменному мосту, Кремлевской и Москворецкой набережным. Причины перекрытия не раскрывались. Ранее ведомства предупреждали о снижении средней скорости по городу. Напомню, в эту субботу из-за велофестиваля ограничат движение на Садовом кольце. Больше новостей на сайте РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и что они означают для каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: И сейчас самое время обсудить детали. Сегодня новость такая появилась со ссылкой на финансовых аналитиков. Банки начнут требовать от россиян подтверждать происхождение денег на вкладах. Почему-то именно сегодня об этом заговорили повторно, хотя речь об этом шла уже достаточно давно. И вот аналитики советуют заранее готовить документы, особенно тем, кто переводит активно крупные суммы из банка в банк ради высоких ставок.
2: Ну, причина, конечно, усиления контроля и новые рекомендации ЦБ. Но что это значит, обсудим с гостем программы. Что это значит, заместителем президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрием Брейтенбихером. Дмитрий, здравствуйте.
3: Мы не можем не спросить вас про это, потому что это новости, мы их обсуждаем в нашем эфире ежедневно. В чем такая необходимость предупреждать людей, которые переводят крупные суммы из банка в банк ради высоких ставок?
4: Ну, для меня даже удивительно, что вы мне задаете такой вопрос. По той простой причине, что необходимость банковского комплаенса была всегда. Поэтому в чем такая новость и в чем молния?
3: Финансовые аналитики говорят, что так.
4: Ну, я не знаю конкретно, что за финансовые аналитики и почему они вдруг об этом заговорили.
3: Об этом история умалчивает. Но вот, кстати, знаете, если переводить...
4: Да, наверное... Ну, вам, наверное, виднее, потому что в СМИ всегда должно какая-то, даже самая заурядная новость, прозвучать как-то звонко, ярко, желательно с негативной коннотацией, чтобы она лучше продавалась.
3: Да нет, это не так. Центробанк, просто были новые рекомендации, федеральный закон существует, и причина...
4: Федеральный закон существует очень давно.
3: Очень давно. Причина
4: и требования банковского комплаенса тоже существует очень давно. И поверьте, ни один банк, вы не можете прийти и просто так принести сумку денег, и у вас не спросят, а откуда у тебя это.
3: Ну, значит, ничего такого в этом нет, хорошо, и вот эти финансовые аналитики, которые об этом говорят, они, в общем-то, не на волне, не поймали. Они,
4: не знаю, может быть, я, конечно, не поймал, но для меня ничего нового нет.
2: Дмитрий, ну тогда вот к тем, кого вы поймали, вот вы private-клиентами занимаетесь, в частности.
4: Я многим чем занимаюсь.
2: Ну вот если этот аспект обсудить, вот я радиоведущий, футбол,

0: все-таки вы занимаетесь private-клиентами в костюме. Как мне тоже стать вашим private-клиентом?
1: Ну, форма вашей одежды к этому вообще никакого значения
0: не имеет. Раз, да. Первый стереотип разбит, утешили, дальше.
1: Да слушайте, мы все живем в мире каких-то стереотипов. То есть вы можете стать по-разному клиентом, вы можете доверить нам свою сумму, вы можете купить подписку на то, чтобы быть в нашем офисе и получать частное банковское обслуживание. Огромное количество возможностей. Можете инвестировать вместе с нами, можете купить нашу профессиональную экспертизу.
0: Но это все-таки подразумевается клиенты состоятельные?
1: Ну, конечно. Конечно, да. Ну, то есть, есть разные градации. Есть сегмент привилегия, это от 3 миллионов рублей ликвидных средств. Есть сегмент топ аффлюент, это от 10 миллионов. Есть сегмент private, это от 100 миллионов и так далее.
0: Ну, какая есть вообще специфика работы с состоятельными людьми? Насколько нужно, не знаю, учитывать какие-то психологические моменты? Важно, не знаю, вырабатывать личный бренд в взаимодействии с ними. Вы активно представлены, ну, насколько можно судить, и в каких-то медиапроектах. Вот это значимый фактор?
1: Ну, наверное, личный бренд и узнаваемость, и дает тебе некоторый уровень доверия к тебе повышается при первоначальном контакте, но вот, собственно говоря, и все. Тут же важно целый комплекс, наверное, взаимодействия с каждым персональным, с каждым клиентом персонально, индивидуальный набор продуктов, взаимодействие с персональным менеджером, правильная надежность самого банка, экспертиза профессиональная, верные советы по управлению этими инвестициями, экономическая эффективность от взаимодействия банка. Ну и, конечно, то, что мы называем там relationship management, то есть те отношения, которые годами часто складываются между персональным менеджером и состоятельным клиентом и его семьей.
2: Как бы вы описали сейчас вот этого состоятельного клиента вашего банка? Это кто? Портрет его, если нарисовать.
1: Я не сторонник рисовать портреты состоятельного клиента и вообще любого клиента, потому что...
0: При этом вы уже
2: просто российского банка.
1: Нет, подождите. Любое усреднение – это приближение к ошибке. Понимаете, говорить в среднем о том, какой вот он портрет состоятельного клиента. Я вам честно могу сказать, у нас в банке есть клиенты, достаточно молодые люди, у которых уже свой собственный бизнес, они самостоятельно принимают решения и напрочь отвергают, что вот это вот, как называется, work-life balance, да, где ты с ванильным рафом или там на моноколесе едешь. А есть люди, которые и в 50 лет спрашивают у своего 70-летнего родителя: «Папа, когда мне поступят деньги на карточку?» Поэтому это все миф.
0: Но и как раз задача... Вашу характеристику прочел сегодня, вы определяли, как они умеют идти вперед и при сильном встречном ветре. Это вполне себе такая, понятная...
1: Смотрите, здесь идет подмена понятий. Первое, когда вы говорите портрет состоятельного клиента, это какие-то демографические характеристики, что это человек, возраст 60 лет, состоянием таким-то, это собственник, топ-менеджер. Вот я вам просто говорю о том, что задача и специфика работы private banking и, в принципе, департамента по работе с премиальными клиентами как раз состоит в том, чтобы каждому клиенту обеспечить индивидуальный подход в зависимости от его профиля потребительских предпочтений, склонности к риску, семейного положения и так далее. Это делается индивидуально. А то, о чем вы говорите, это, наверное, какие-то общие качества и характеристики, и определение характера. Да, я даже где-то писал колонку о том, что общего среди вот этого многообразия клиентов, что может быть общего, да, в том числе и понимание ответственности, наверное, главное, да, это и в первую очередь спрашивать себя. Ну, то есть, мы можем долго об этом говорить, но я боюсь, что я займу все эфирное время тем, что идти вперед даже при сильном встречном ветре, да, это тоже характеристика, потому что наши состоятельные клиенты, они проходили через волатильность, через ту волатильность, которая неопределенность, волатильность, огромное количество кризисов. И именно это позволяет нашим клиентам, может быть, выработать уже определенный иммунитет к тем изменениям, которые происходят, и, я уверен, будут происходить.
0: Да, и вот мы же изменений очень много последние годы переживаем. Давайте вот подытожим эту тему. За 10 лет, скажем, сильно изменились состоятельные клиенты именно в этой характеристике?
1: Ну, за 10 лет... По крайней мере, они стали старше на 10 лет.
0: Справедливо.
1: Ну да.
2: И
1: ну,
2: это вот тоже я... стрик портрету.
1: Да, ну и появилось огромное количество новых клиентов, новых денег. Знаете, это же тоже досужий домысл, что состоятельный клиент – это человек родом из 90-х, который в свое время там что-то накопил. Огромное количество сейчас новых бизнесов, новых денег. И тот темп, который сейчас присутствует в автоматизации, в технологиях, в росте производительности труда, в искусственном интеллекте, только дает, ну, то есть скорость этих изменений только ускоряется.
2: А зумеров среди них много, среди состоятельных клиентов?
1: Ну, вы опять меня... Знаете, зумер-бумер – это удобная, наверное, оценка, когда... статистику ты можешь продать как диагноз конкретному человеку.
2: Но вы при этом их характеризуете в своем телеграм-канале, достаточно обширный у вас
1: был пост.
2: Не-не,
1: я в телеграм-канале написал как раз о том, что... То есть там это было на Владивостокском форуме, и там сама тема была выбрана такой, я был в рамках ограничен заданной рамкой, поэтому я вынужден был употреблять это зумеры, бумеры, взаимодействие, делал отсылку там к собственным детям, и то, где они и в чем они могут дать нам урок.
2: Вот в чем они могут дать урок, да, и как они к финансам относятся, много об этом говорят и обсуждают эту тему. Давайте продолжим ее после небольшой паузы.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+. Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Вы слушаете программу «Что это значит?». У нас в гостях сегодня зампред ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
0: Итак, Оксана, давай приоткроем для наших слушателей. Сейчас вот во время небольшой паузы Дмитрий поздравлял нашу радиостанцию с днем рождения уже с прошедшим, Дмитрий. Ну, озвучьте на всех это.
1: Да нет, я ребятам сказал, что мне начали задавать какие-то вопросы про бизнес. Мне сказали, Дмитрий Васильевич, заедьте, пожалуйста. Будет очень легкое интервью, потому что радиостанция один год. Будут вопросы про день рождения.
0: Мы же деловая радиостанция. Но конечно, мы и на дни рождения обсуждаем.
1: Да,
2: так, а вопросы взрослые.
1: Ну, делу время, потехи час, я понимаю. Хорошо. Нет, я от всей души поздравляю и радиостанцию, и всех слушателей РБК радио. Как, РБК радио уже называется?
2: Радио РБК.
1: Или, радио РБК. И всех слушателей с этим знаменательным и даже не могу сказать великим событием, с днем рождения. Это год.
0: Спасибо.
1: Да?
0: Да, Дмитрий вот. Даже готов был сегодня встроиться в наш коллектив, и хотели новости, да, рассказать сегодня.
1: Хотел, да, хотел рассказать, но новости так себе, поэтому не стал.
0: Ну, когда будут получше, мы вас пригласим обязательно на эту роль.
2: Да, ну, среди наших коллег много зумеров, и часто ругают это поколение, об этом мы начали до паузы говорить.
0: Ты сказала, наше поколение? Или это поколение?
2: Это поколение, не наше, конечно. Я, ну, до 49 по классификации ВОЗ, ты знаешь, моя любимая фраза, молодые люди, поэтому как-то так. Отличается ли финансовое поведение зумеров от поведения более старшего поколения? Вы должны это заметить, как никто другой.
1: С точки зрения финансов, ну, знаете, наверное, да я бы не сказал, наверное, что сильно отличается. Мне не очень импонируют вот практики, которые... Ну, в попытке, это все понятно, да, что в попытках понравиться молодому поколению вот эти практики геймификации инвестиций. Я не думаю, что... То есть, наверное, действительно, там должно быть удобно, должно быть просто, должно быть понятно. Но когда инвестиции переходят в такую игру, да, я был свидетелем и целого ряда плохих ситуаций, да, когда это же затягивает, понимаете? Поэтому здесь, мне кажется, важен какой-то серьезный и здоровый подход, правильная экспертиза и, ну, более серьезное отношение к деньгам, повышение финансовой грамотности, потому что когда это все преподносится как игра, ну, как правило, последствия бывают плачевные. Да, когда внук играет на фондовом рынке со счета пенсионного бабушки, ну, это так себе история.
2: То есть сами не копить не умеют, не инвестировать не умеют?
1: Почему? Могут.
2: Могут?
1: Могут и умеют, и у многих получается. Просто я здесь... ну, то есть естественные какие-то, да, то есть в более пожилом возрасте мы склонны... как это у Жванецкого, со временем желание заработать переходит в желание сэкономить. Да? Поэтому, да, наверное, это общий такой тренд, или даже так, вернее, так сказать, что это общая тенденция, но и они более склонны к риску, наверное, к покупке рискованных каких-то активов. И здесь, наверное, важна ответственность на стороне банка, да, для того, чтобы правильно объяснить, рассказать, предупредить о всевозможных рисках, если это необходимо, пройти обучение финансовой грамотности, чтобы человек к инвестированию подходил ответственно.
0: Дмитрий, ну вот вы говорили неприятные новости сегодня, может быть, завтра будет более приятная новость. Напомню, заседание Центрального банка, очередное по ключевой ставке. Вы знаете, консенсус прогноз опрошенных РБК аналитиков, ставка останется на уровне 14%, то есть большинство ждут сохранения. А вот поделитесь, какой подход у состоятельных клиентов, насколько для них значимо, не знаю, будет ли снижение там на четверть базисных пункта или нет, вот на что они ориентируются?
1: Ну, смотрите, есть же понимание общего тренда, да, когда ставка была 21%, то понятное дело, что безальтернативно и абсолютно логично было, был выбор продукта такого, как депозит. Сейчас, естественно, поведение, ну, в силу рационального поведения состоятельных клиентов, они начинают выбирать и фонды денежного рынка, и облигации, и... Поэтому некоторый переток с депозитов на инвестиционный рынок, прежде всего облигации и фонды денежного рынка, мы наблюдаем, и это абсолютно правильное и рациональное поведение.
0: А вот у состоятельных клиентов ожидания решаются от прогноза, о котором мы сейчас говорили, 14%?
1: Ну, я вам уже сказал. То есть ты понимаешь, что общий тренд задан, и, естественно, ты понимаешь, что на длинных облигациях, таких-то как ОФЗ или корпоративные облигации там первого эшелона, ты можешь заработать помимо купона еще и на росте цены на фоне снижения ставки. Поэтому, ну, естественно, это к той тенденции, которую я сказал, ведет.
2: Ставка, по которой примет решение Центробанк, и ставки по депозитам. Вот если вы бы принимали решение, в какой банк отнести свои сбережения, какую ставку по депозиту нужно было бы предложить вам, чтобы вы приняли это решение?
1: Ну, для меня же безальтернативно. Я всегда и все свои деньги держу в ВТБ. Но здесь дело даже не в патриотизме, а, наверное, ну, нет такой ставки. То есть, смотрите, если мне предложат не рыночную ставку, там сильно там, выше рыночной ставки, у меня возникнут вопросы к надежности этого банка или к умению считать собственную финмодель, да, собственного бизнеса. А, по-честному, все банки, ну, на рынке то, что мы наблюдаем, это такое унылое однообразие банковских продуктов, и банки уже давно конкурируют скорее не ставками, да, там плюс-минус, там 0,25 или 0,5%.
2: Но для они, кого-то это существенно.
1: Они вряд ли, ну, для, вопрос даже не для кого-то это существенно. И даже, наверное, банки давно конкурируют, первое, ну, во всяком случае, в состоятельном сегменте, конкурируют профессиональной экспертизой, обвязкой из дополнительных сервисов, часто не банковских сервисов, возможностью правильно подсказать и предсказать то или иное движение, предложить продукт, который адекватно отвечает данному конкретному рыночному моменту, а также текущему, адекватно отвечает текущему портфелю и склонности к риску клиенту. То есть вовремя предложить нужный продукт по нужному каналу. Вот, наверное, в этом и есть высшее искусство.
2: А с искусственным интеллектом можно по этим вопросам советоваться?
1: Можно, почему нет?
2: А вы это делаете?
1: Ну, я с искусственным интеллектом советуюсь не по этим вопросам, потому что какой бы ответ искусственный интеллект не дал, все равно ответственность за принятое решение остается на тебе. А когда от твоего решения зависит не только твое собственное благосостояние, а твои сотрудники, твои клиенты, то ответственность за это решение и цена этого решения, и цена ошибки этого, в этом решении, она возрастает в разы. Поэтому искусственный интеллект – это, наверное, хороший способ проверить какие-то, быстро проверить те или иные свои гипотезы, где-то поспорить, где-то посоревноваться в интеллектуальной щедрости, потому что зачастую мою мысль всегда достаточно витиеватую, сложно дослушать до конца, как вы, наверное, успели заметить, пару раз меня перебив. Да.
2: Мы уточняем.
1: Да, для того, чтобы не прервать. Поэтому здесь искусственный интеллект, он как тактичный собеседник, позволяет тебе развить свою мысль до конца, и в этом смысле иногда это затягивает. Плюс он очень хорошо же подстраивается под тебя. Это в этом тоже есть определенный нюанс, когда он говорит только, начинает со временем говорить только то, что тебе нравится.
0: Ну, поэтому... вот третий раз, простите, перебил. Вы говорили про щедрость интеллектуальную, а вот про другую щедрость. Вообще банкиры скидываются друг другу на день рождения?
1: Это вы к годовщине радио РБК имеете в виду? Пора бы мне уже и скинуться.
0: Ну, знаете, я могу, как бы, можем остаться после эфира и чуть-чуть продолжить тему.
1: Ну, что значит... Смотрите, если применительно ко мне, то я, наверное, уже в таком состоянии, что способен как-то индивидуально и с точки зрения идейности и творчества, так и с точки зрения финансовой, самовыразиться в подарке дорогому мне человеку.
2: То есть это не деньги, это то, что вы придумали?
1: Это бывает, бывает и деньги, но чаще всего это, ну, сейчас принято, ну, скидываться в виде пожертвований в какие-то благотворительные, наверное, фонды, в этом смысле или эндаумент фонды. Это достаточно популярная вещь среди состоятельных клиентов. И вообще, наверное, когда я говорил о том, чем сейчас озабочены и какие продукты стали выбирать, вот помимо самих инструментов, наверное, важна еще упаковка этих инструментов и, естественно, личные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды. Это тоже очень горячая тема.
0: Дмитрий, спасибо вам, что пришли к нам в гости. Зампред ВТБ Дмитрий Брейтенбихер был в гостях у программы «Что это значит?».
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
5: Складывается впечатление, что США бьют наших.
6: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
8: Во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас?
9: В облигации. Облигации либо федерального займа, либо корпоративные первого списка. Можно купить на размещение с хорошим высоким купоном.
7: Инвестиционный час.
3: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
7: По будням в 17.10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
7: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем
5: среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: 20:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. «Газпром» предупредил о рисках для газоснабжения Европы предстоящей зимой. Как сообщили в компании, высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают угрозу надежных поставок в холода. Ранее биржевая цена газа в Европе превысила $1000 за 1000 кубометров впервые с декабря 2022 года. Средства ПВО за день сбили 97 украинских БПЛА над регионами России. Об этом только что сообщает Минобороны. Между тем, в Новороссийске после вчерашней атаки дронов повреждены более 570 квартир и 76 частных домов. Как сообщил мэр Андрей Кравченко, в списках на компенсацию около 1200 человек. Два детских сада возобновили работу в ограниченном режиме. Напомню, в ночь на 9 сентября край подвергся массированной атаке. Основной удар пришелся на Новороссийск. Погибли четверо, пострадали 29. У генконсульства Украины в Дюссельдорфе возникла неопределенная угроза безопасности. Как сообщают немецкие СМИ, район оцеплен, улица перекрыта, полиция проводит крупную операцию. Сотрудница консульства подтвердила ее проведение, но деталей не привела. Минюст внес в перечень нежелательных 15 иностранных НПО. Как сообщается на сайте ведомства, среди них Институт по освещению войны и мира и украинские «Стоим вместе» и рабочая группа по экологическим последствиям войны на Украине. В список также вошли структуры из Нидерландов, Норвегии, Германии, США и Польши. Их деятельность в России запрещена. Хуситы установили контроль над городом Моха и всеми Йеменскими островами в Красном море. Как сообщил член политбюро Ансар-Алла, под их контролем также остров Перим и округ Баб-эль-Мандеб. Ранее представитель движения заявил, что судоходство в Красном море и проливе остаются безопасными, и обвинил Саудовскую Аравию в блокаде Йемена. Самолет EasyJet прервал взлет в миланском аэропорту из-за возгорания в салоне. Как сообщает Carrera della Sera, 146 пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Два человека получили легкие травмы. По предварительным данным, загорелся аккумулятор в ручной клади. Аэропорт приостанавливал работу на час. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: «20:33 в Москве. В прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы обсуждаем главные темы четверга и что они означают для каждого из нас.
2: Час. Что это значит?
3: Итак, продавцы на маркетплейсах решили обойтись своими силами и стали активнее продавать товары с собственных складов. Это выяснили в банке «Точка» на базе данных MPStats. Согласно этим подсчетам, на конец августа такую схему отгрузки при работе с Wildberries использовали почти 97,5% продавцов. И к июню значение увеличилось на 42 процентных пункта, и аналогичная тенденция прослеживается также у Озона. Там доля селлеров, которые пользуются собственными складами, за два месяца увеличилась почти на 10% и превысила 73%.
1: Насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов, и как все это влияет на цены продаваемых там товаров, расскажет Владимир Расулов.
4: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первая называется FBO или доставка. Ставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант, он называется FBS или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход на собственный склад выгоден селлерам, но не всегда. Продавец Василий Бумагин торгует на Wildberries с товарами в категории «красота и бытовая химия».

0: вывозят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
1: После истории с Wildberries примерно половина оборота Wildberries, вот по крайней мере в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть на самом деле логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
0: Так что в итоге конкуренцию за покупателей на маркетплейсах пытаются выиграть все участники этого процесса, как могут, параллельно подсчитывая ущерб от атак дронов.
2: О том, как продавцы на маркетплейсах переходят на отгрузку товаров через собственные склады, рассказал Владимир Расулов. Буквально через пару минут мы продолжим и поговорим о второй волне топливного кризиса, который начинается теперь и в Ленинградской области. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: Вторая волна топливного кризиса начинается в Ленинградской области. Власти сообщили сегодня, что ситуация становится похожей на июльскую. То есть на ряде АЗС отгрузки топлива снижены, а на отдельных заправках, возможно, перебои. И причина в сбоях в логистике из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы. Правительство перешло в ручной режим работы с крупными игроками и обсуждается перенаправление поставок.
2: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков в беседе с радио РБК отметил, что напряженная обстановка сохраняется на малых АЗС, поэтому некоторые станции вводят ограничения на продажу топлива.
8: Правительство Ленинградской области поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. По ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности. Поэтому мы, власти Ленинградской области, перешли на ручной режим и синхронизируем действия со всеми крупными игроками, которые работают на рынке Ленинградской области. Сейчас прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритет снабжение, однако на частных заправочных сетях возможны напряженность и отсутствие топлива. В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и в этот раз.
2: Местные жители в Ленинградской области говорят о том, что резких скачков стоимости бензина в регионе нет. Так, 95-й продается примерно за 70 рублей за литр. По данным Росстата, за неделю бензин в России подорожал примерно на 0,5%. Лидером по росту цен вновь стала Тюменская область, но динамика замедлилась почти вдвое. В начале сентября стоимость топлива увеличилась на 9% против 20% в конце августа.
7: Рассказал все, что я хотела рассказать. Жительница Тюменской области Юлия рассказала нам, что на независимых АЗС цены превышают 150 рублей за литр.
9: По сравнению с первой волной отсутствия бензина, сейчас ситуация сильно

0: хуже, потому что бензин стал, во-первых, сильно дороже, то есть, ну, о цене, там, например, в 175 рублей на Кондоре раньше речи не шло. То есть мы до этого в первую волну, да, в июльскую удивлялись ценам, условно, там, 115 рублей на сигнале. Это я все про частников говорю. Я стараюсь ездить все-таки на Лукойл, потому что я более-менее примерно верно поняла, во сколько приезжает бензовоз. То есть так-то сливаются бензовозы каждый день. Ну, как мне сказали, что сейчас у них тоже очень сильное ограничение по литражу, поэтому они сливают не так много, поэтому очень быстро бензин заканчивается. Стараюсь больше часа очередь не стоять, потому что, ну, все-таки лучше подороже заправиться, но время – деньги, поэтому часто у нас литров 5-10 заправляют на дорогой заправке, и потом, если видят где-то поменьше машин, то встают уже на Лукойл и Газпром, где цены более-менее адекватные.
1: В Севастополе сегодня сообщили, что на заправках двух сетей начали продавать топливо по сниженной цене, и там еще действует до сих пор система QR-кодов. В публикации правительства региона говорится, что бензин 92-й и 95-й сегодняшнего дня будет стоить не выше 100 рублей. И сохраняется лимит по объему не более 20 литров на один автомобиль.
2: Власти порекомендовали перед выездом на АЗС проверять интерактивную карту с наличием топлива. Жительница Крыма Александра рассказала, что местные уже привыкли к заправке по QR-кодам, но цены все еще держатся выше 100 рублей.
3: Сейчас уже в Крыму стало чуть проще получить QR-код. Уже нет таких очередей, сайт не виснет, то есть вполне себе можно его спокойно получить. Лимит топлива на большинстве заправках по 20 литров. Уже есть и 92-й, 95-й, и даже на ТЭСе есть 100-й. В некоторых моментах на 100-й и дизель ограничения действуют вообще 40 литров. Лимита, в принципе, хватает 20 литров. Цены от 100 рублей примерно. На некоторых заправках цены достигают 250 рублей, но зато можно заправиться без очередей. Другую заправку искать не приходится, то есть можно получить QR-код, например, сегодня заправиться и завтра доехать, также долить, если вам не будет хватать бензина. К системе уже люди привыкли. Понять, в принципе, где бензин, тоже можно. Он сейчас есть практически уже на всех основных заправках, как ТЭС, АТАН. Ездить по нескольким АЗС в поисках топлива не приходится.
1: По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива затронули почти все российские регионы, а вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил контролировать соблюдение маркировки топлива пониженных экологических классов. Это К2, К3 и К4. Сейчас его продажа, напомню, разрешена на российских АЗС.
2: Но сейчас о том, что Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
1: По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или их построение своими руками, что может предложить Вьетнам, разбиралась Ольга Зуева.
4: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
5: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будет попадать под санкции.
4: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21, но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам, и вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, «объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить». И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
6: Российским компаниям нужны две категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320 и А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus А330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, к примеру, авиакомпании VietJet есть 8 А330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые А330neo. Эти теоретически освобождаются. Один А330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
4: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
7: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
4: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
2: По какому пути пойдет российская авиация? Аренда самолетов или построение их своими руками, разбиралась Ольга Зуева.
1: И еще одна новость дня. Алжир разрывает дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщили в МИДе страны. Сообщение ведомства подчеркивает, что Алжир пошел на такой шаг после того, как исчерпал все возможности для поддержания двусторонних связей.
2: МИД не уточняет причин разрыва отношений. Редакция радио РБК позвонила в Алжир, чтобы узнать ответ на этот вопрос. И в разговоре с Алевтиной Сорокиной местная жительница Ная Хамада отметила, что она не удивлена такому решению своего правительства.
8: Были и предыдущие кризисы. Решение не возникло на пустом месте. Ему предшествовала постепенная эскалация и рост напряженности. Основные разногласия – поддержка Эмиратами сепаратистских движений и противоречивые позиции по Западной Сахаре, Ливию, Сахелю и поддержка Израиля. Будут ли отношения в будущем уравновешены или нет? Сейчас ситуация выглядит сложной. При этом первый ответ Эмиратов через их советника был резким, с критикой неясности алжирской политики. Это будет иметь последствия для нас, алжирских граждан. Ожидается, что, скорее всего, наиболее заметным станет приостановка консульских услуг, таких как визы и документы в Эмиратах. Прямые авиарейсы между двумя странами фактически уже прекратились после аннулирования соглашения в феврале.
9: Для вас потеря Эмиратов как направление для полетов значимая?
8: Для Алжира Объединенные Арабские Эмираты остаются важным туристическим направлением, но их потеря не катастрофична. Дубай принимает около 550 тысяч алжирских туристов ежегодно. В нем проживает от 30 до 35 тысяч алжирцев. Для нас это частичная потеря, а не стратегическая.
2: В четверг посла Объединенных Арабских Эмиратов вызвали в МИД Алжира. Его уведомили о принятом решении и дали 48 часов на выполнение соответствующих требований. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММО РАН Николай Сухов подчеркивает, что Эмираты контролируют регионы с точки зрения инвестиций.
9: От Ливии на восток до Марокко на западе через весь юг торчат уши эмиратцев, и они не только уши, но и дуло автоматов, ракеты и прочая техника. Да? При этом в самом Алжир еще обвиняет Эмираты в поддержке внутреннего сепаратистского движения Кабилии, которых они считают официально террористическим движением, и вот, значит, приписывают, тут я не могу сказать, правда это или нет, но приписывают эмиратцам поддержку этого движения. При том, при всем, что экономическое присутствие, финансовое присутствие Эмиратов в Алжире весьма и весьма заметно. Следующими шагами будет переформатирование этого экономического участия.
1: Летом прошлого года президент Алжира раскритиковал неназванное микрогосударство за дестабилизирующую роль в арабском мире и регионе Сахеля в Западной Африке. Как сообщает пресс-ТВ, Тибун имел в виду именно Объединенные Арабские Эмираты.
2: «20.52» в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Это была программа «Что это значит?». Последние три часа мы обсуждали главные темы этого дня, пытались выяснить, как они повлияют на каждого из нас. Но одна из тем — это миграция. Комментарии Владимира Путина об адаптации мигрантов в стране, условиях для и ассимиляции, и работы. Мы обращались к вам, дорогие радиослушатели, с тем, можете ли вы себе представить жизнь без мигрантов? И, в общем, большая часть, я бы сейчас сказал, из тех людей...
1: Если не абсолютное большинство.
2: Да, пишут, что представить себе не могут. Единственное исключение, пожалуй, было вот у Ярослава из Воронежа, который может прекрасно себе представить в его районе. Он пишет, из Воронежа мигрантов нет, и он не знает, как кому, но ему вполне нормально.
1: Ну и не поздоровится моему бизнесу. Вот такие были еще сообщения от вас. Продолжайте писать в Telegram радио РБК. Все ваши сообщения читаем в прямом эфире. И еще важное, что нужно сказать. Завтра, 11 сентября, 25-я годовщина атаки на Всемирный торговый центр. На радио РБК специальный проект, призванный доказать, это был один день, который изменил все. С самого утра и каждый час рассказы героев, которые видели историю своими глазами, завтра, начиная с 7 утра, не пропустите.
2: Это были Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Далее в эфире программа «Время вина».
10: Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить, маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела три отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно четверть новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают три требования – разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой, 9 из 10 потребовали права решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% – платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот

0: здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
1: РБК в цифрах.
2: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета. Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости.
1: Инвестиции и рынки.
0: Аналитика. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используются для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Между тем, российские военные поразили сухогруз в порту Черноморска, доставлявший военные грузы для ВСУ. Как сообщили в Минобороны, удар нанесли сегодня днем в рамках групповой атаки по морским терминалам и логистике.

0: энергетическим центром Украины. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен, заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими, мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Qatar Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Число погибших альпинистов под лавиной в горах Кабардино-Балкарии выросло до 15, как сообщили в экстренных службах региона. Поисковые работы продолжаются. Лавина сошла вечером 6 сентября в Безингийском ущелье на группу из 33 человек. Следственный комитет расследует дело о халатности. Россия в августе вошла в топ-10 мировых авторынков, заняв 9 место. Как сообщил глава автостата Сергей Целиков, продано 114 285 новых легковых машин. Это на 6,5% меньше, чем год назад. Россия обошла Францию, Великобританию, Италию и Южную Корею. Лидируют Китай, США и Индия. Больше новостей на сайте РБК.
1: Наконец-то пришло и наше время. Время поговорить о приятном, легком и повысить градус вашего и нашего настроения.
2: Время вина.
3: Добрый вечер, наши винные и невинные друзья. Артур Саркисян и Екатерина Столярова сегодня в студии. В ближайший час говорим о вине и тех, кто его производит. Мы здесь не пропагандируем алкоголь ни в коем случае. Этот разговор об индустрии, экономике, о том, как меняется российское виноделие и как развивается. Наконец-то мы встретились после долгого перерыва, соскучились, и накопилось много новостей.
1: Да, и новостей накопилось, и сил мы набрались. Был у нас короткий перерыв, каникулы, и вот мы залетаем буквально в эфир с праздником и всех поздравляем. Сегодня день Красностопа Золотовского.
3: Это официально, да. Это официальный праздник в нашей стране, день Красностопа, 10 сентября.
1: А ВВР предложил вот такую вот идею сделать это днем нашего самого известного, в общем-то, автохтона. И он первый удостоился такой чести, других пока я не знаю. Хотя, ну вот откровенно говоря, сорт ведь очень непростой, очень капризный, и до сих пор о нем много спорят. Но почему-то вот на него делают большую ставку и даже праздник ему подарили. Давай сегодня поговорим об этом, зачем это нужно, оправдает ли Красностоп вообще надежды, будет ли флагманом, да, что для этого необходимо, и, ну, самое главное, как праздник отмечать. Все это, конечно, мы обсудим. И вас тоже, дорогие слушатели, просим присоединяться в нашем телеграм-канале Радио РБК. Находите его в поисковике Telegram, пишите там свои вопросы, все, что думаете про Красностоп, все, что хотите про него узнать, все это мы обсудим. А сейчас давай минутку просвещения, наверное, Артур. Вообще, может быть, кто-то не знает, что такое Красностоп Золотовский. Давай мы посвятим. Это что и с чем едят?
3: Это красный сорт винограда, который растет на Дону. Он является автохтонным сортом. Об этом были датированы еще 1756 год, насколько я помню, была информация об этом сорте винограда, ее нашли, потом начали очень долго его исследовать, в результате вот пришли к тому, что он исследован, и очень интересное место занимает виноделие России в целом, потому что он очень необычный сорт винограда, сам по себе он сложный, безусловно, с ним надо уметь работать, и иногда люди, которые просто начинают работать с Красностопом Золотовским, не знают о том, что его лучше собирать практически полностью
1: так, подвязанным. Так, подожди, все советы мы потом расскажем. А его много, вот если от автохтонов вообще посмотреть, и в целом от количества общего числа наших посадок, вот он там сколько занимает?
3: Нет, его немного. Основное, конечно же, это Ростовская область. И также он присутствует в Краснодарском крае, довольно активно его используют. Но есть еще разновидности Красностоп, угу. Да, поэтому вот те, кто занимаются этим сортом винограда, понимают, что они отличаются. Красностоп анапский там, или Красностоп золотовский – это разные по вкусу, по стилю, по характеру. Поэтому его вообще в целом немного.
1: Это что-то там около 440, да. По-моему, если я не ошибаюсь, видела.

0: гектаров. Давай честно, вот ты считаешь его лучшим прям нашим автохтоном, надеждой всего виноделия и сортом, который достоин прям своего отдельного праздника?
1: Красностоп Золотовский сам по себе очень необычный, интересный сорт. Из него получаются очень глубокие, яркие вина. Раньше из него производили в первую очередь крепленые вина там, и десертные, потому что сахара у него очень много. А впоследствии уже вот стали делать сухие вина, и у многих стали хорошо получаться. И то, что он... Назвать его флагманом очень сложно, но это как бы этикетка, это вот лицо, скажем так.
0: А что,
1: так,
0: другие автохтон... недостойны такого? А
1: другие немножко по-другому пока себя ведут, и не так и настолько изучены. А Красностоп, вот так как его считают именно исконно донским сортом винограда, о нем очень много сейчас говорят и делают, и высаживают его, и делают много интересных, необычных.
0: Мы не искусственно его сейчас вот так вот подогреваем, подпушиваем, знаешь, что вот у нас есть свой сорт, вот у нас есть свой сорт. Он действительно достоин того, чтобы его так активно продвигать?
1: Да, он достоин того, чтобы из него делать классные, качественные вина, и здесь вопрос уже, кто является поваром. Он необычный, он очень сложный.
0: Ну, буквально тогда через пару минут мы обсудим, зачем нужен этот праздник, что он, в общем-то, должен дать, насколько он поспособствует тому, чтобы Красностоп стал более популярным в нашей стране и, может быть, даже среди виноделов кто-то захочет там им более плотно заниматься. Через пару минут вернемся.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
0: Программа «Время вина». Возвращаемся. Екатерина Столярова, Артур Саркисян в студии. Сегодня праздник. Отмечаем День Красностопа Золотовского. Официально вот, первый раз, в общем-то, его только...
1: Это первый праздник, да.
0: Да, в этом году только этот праздник установили. Пока непонятно, зачем, для чего, но это мы сегодня обязательно выясним. Пока обсудим, а зачем вообще нам, в принципе, так активно этот сорт продвигать. Валерия Труфакина к нам присоединяется, редактор и эксперт Simple Wine News, один из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Валерия, как к Красностопу Золотовскому относитесь?
4: Добрый вечер, наши винолюбивые слушатели. Наверное, мне придется сегодня выступить адвокатом дьявола, как я понимаю. Как я к нему отношусь? Я к нему отношусь прекрасно, потому что один из наших важнейших автохтонов красных, и, конечно, его стоит продвигать. Но, с другой стороны, вот Артур Георгиевич уже сказал, капризный сорт – в винограднике. Я бы сказала, не капризно, а очень требовательный, потому что ему нужны определенные условия, чтобы он хорошо, красиво и правильно вызрел. Ему нужен хороший год для этого, чтобы получилась хорошая ягода. Ну а потом начинается работа на винодельне. Вот с этим сортом у нас работают последние 20 лет. Я смотрю список виноделин, которые представляют Красностоп. То есть, если я не ошибаюсь, порядка 30 вин в дегустацию можем собрать сегодня легко. Угу. Когда-то были времена, лет 15 назад, когда можно было найти, ну, от силы 5-6, может быть, образцов. Это потом, особенно после культового винтажа 2012 года, его начали высаживать едва не все новые винодельни, особенно в Краснодарском крае. И что мы видим? У большинства виноделин он не получается.
0: Там парабам. Артур аж глаза поднял.
4: Да, я увидела этот взгляд.
1: Так оно и есть.
4: Что значит не получается? Во-первых, сначала мы долго не могли определиться, а какой он должен быть, что за вино из него, какой у него стиль. Потому что вина были настолько разнобойные, что мы не могли его описать. Последние 5 лет с этим, конечно, гораздо лучше. Но мы видим одни и те же фамилии, одни и те же винодельни, которые работают с ним пристально. Может быть, нам требуется, Артур Георгиевич,

0: Может, нам требуется его сильнее распространять?
1: Ну, для начала нужно посадить его достаточное количество, чтобы было.
0: Вот-вот-вот.
2: То есть вы считаете, продвигать все-таки надо? То есть вот то, что сегодня получается, вам плюс-минус нравится у тех, кто им плотно занимается?
0: Ну, я могу назвать пяток великолепных вин.
2: Называть не будем, но
0: понимаю. С участием Красностопа. Не обязательно в сольной программе. Угу. Это могут быть и ассамбляжи. Угу. Но это вина, отличные вина с Красностопом.
2: То есть перспектива есть. Давайте тогда мы поймем, а что, в общем-то, должен вот этот праздник дать? Ведь потому что перспектива есть как будто бы и у других автохтонов, если уж там мы посмотрим. Цимлянский там себя прекрасно тоже показывает, да, из него получаются замечательные вина. Есть другие автохтонные сорта, которые тоже можно было бы продвигать, но почему-то мы выбрали вот за такой флагман Красностоп Золотовский. Давайте у АВВР, в общем-то, кто и выступил инициатором всей этой идеи, спросим. Дмитрий Федосов, член Центральной дегустационной комиссии АВВР, с нами на прямой связи. Дмитрий, почему Красностоп такой чести все-таки удостоился, а никто иной?
1: Дима, приветствую, дорогой.
3: Добрый вечер, мои радиослушатели, Артур, Екатерина. Очень рад присоединиться к такой важнейшей дискуссии. Почему Красностоп? Вот есть история его, так сказать, рождения определенная в наши годы уже, которая сама по себе интересна. Я думаю, там коллеги старшие, которые имели к этому отношение, скажут подробно. Но у него же ведь еще и история. А почему вот этот день учредили? Потому что нам удалось там с помощью коллег из АВВР найти документ, да, который подтверждает, что 200 лет назад он впервые был упомянут под своим названием, ну, там Красностопный его назвали. Это сделал донской казак генерал Павел Хрещатицкий, который писал некий отчет. Тогда вот генералы такие были, что они писали в научные журналы охотно статьи. Да, в журнал земледельческий российский он написал, так сказать, некое сообщение о том, какие сорта растут на Дону. И вот практически ровно 200 лет назад впервые сорт был упомянут.
2: Дмитрий, а почему вы уверены, что то, что упоминалось 200 лет назад, это ровно то, что мы имеем сегодня?
3: Вот здесь много пластов, как раз таких вот разных, да, познаний, которые помогают это подтвердить, потому что как раз мне пришлось срочно, ну, как сказать, срочно, это работа многолетняя, пришлось сделать такую реферативную работу, и соавтором моим уважаемым послужил Леонид Петрович Трошин, это 85-летний наш заслуженный профессор, доктор наук, ученик Родриги Великого, да, селекционер, который про него тоже много писал. То есть мы совместили то, что делал Леонид Петрович, то, что делали мы в Курчатовском институте в плане генетики, микробиологии для этого сорта, да, в плане исторических исследований. И вот это вот как бы вся вещь, которая в сентябре как раз опубликована уже, показывает, да, его, так сказать, подлинность. Uh-huh. Особенно учитывая, что есть хутор Старозолотовский, откуда он и происходит, да, и вот и там тоже люди пытаются возродить его, так сказать, винодельню для этого сорта.
1: Дим, я хочу спросить тебя, ты вот настолько глубоко погружен как бы в сортовую историю, исследования все делались. По поводу Красностопа, что скажешь, откуда он?
3: Там есть несколько пластов. Ну вот если генетику брать просто, то есть это популяционная генетика. Это вот знаете, как у нас у всех есть этносы, да, мы происходим от тем, расы есть у людей, да, потом этносы. Мы понимаем, что мы относимся к той или иной популяции. Так и у растений и других живых организмов. Вот Красностоп Золотовский совершенно точно входит в определенную донскую популяцию сортов. Мы, когда это открыли, вначале стеснялись это говорить, потому что это, ну, как бы вот, ну, что такое Дон в плане, там, виноделия такого масштабного. Однако же вот эти все его родственники, Цимлянский черный, Плечистик, его предок, кстати, один из...
2: Мой любимый сорт. Плечистик и Шампанчик, да. Два автохтона, которые очень мне симпатичны. Дмитрий, ну, хорошо, допустим, 10 сентября, вот теперь Красностоп Золотовский получает свой отдельный праздник. А цель-то какова? Вы вот самим праздником что хотите сказать? Кому?
3: На Дону уже проводились и проводятся фестивали в поддержку Катнастопа Золотовского. Цель как-то привлечь внимание, наверное, да, общественности. Я вижу, что уже вот по откликам даже в соцсетях, я сегодня пролистнул, многие виноделы откликнулись, и виноделы, и владельцы каких-то там ресторанов, винных баров. Ну, есть же, вот знаете, есть день рождения Рислинга. Ну, он старше Катнастопа, там, родословно, это 15 век. И его многие знают, это март каждого года. И это, ну, позволяет определенные проводить ярмарки, фестивали в честь Рислинга. Почему нам не идти по этому пути, тем более, что у нас есть на руках теперь документ?
2: Ну, в общем-то, почему бы нет? И коротко, Дмитрий, отмечать как надо? Только вам нужно сейчас ответить так, чтобы как-то соответствовать всем рекомендациям Минздрава при этом. Есть какие-то традиции, может быть, будете ли вы их формировать, какую-то прямо историю вокруг этого праздника?
3: Знаете, уже, да, вот эти вот то, что делается в хуторе Старозолотовский, мы видим все. Да, то есть виноделие Дона, как никакой регион, наверное, России винодельческий, оно вплетено в этнику, в культуру донских казаков, в какие-то песни, в какие-то конкурсы, в какие-то вот, да, моменты, которые вокруг, ну, просто вот винограда, вина создают атмосферу. То есть это не просто там какой-то там вот в ресторане сели, там, и налили вам Красностоп. Это тоже хорошо, на самом деле. Но мне кажется, что хотелось бы, чтобы это действительно, потому что ВВР обратился к губернатору Ростовской области, чтобы некие предложения выработать, чтобы это было на региональном пока уровне, ну вот с привлечением вот всех вот этих вот моментов, этнических, национальных, каких-то культурных, которые вокруг вина, потому что вино это лишь часть, да, как бы вот застолье, там есть много блюд еще вокруг этого всего.
2: В общем, как минимум казачьи песни сегодня необходимо петь, я так думаю, да. Спасибо большое, Дмитрий Федосов был с нами, член Центральной дегустационной комиссии АВВР, это как раз вот инициаторы появления этого праздника. Валерия, ну вот то, что мы слышим, получается, что мы сейчас просто в поиске такой своей айдентики, в поиске какого-то своего вообще российского стиля, потому что даже Дмитрий сказал, когда-то кто там к Дону так относились, ну что это за регион такой винодельческий, да, сегодня мы его прям продвигаем, и праздники там, и фестивали, и все на свете. Нам нужно свое лицо очень сильно.
0: Нам нужна какая-то винодельческая национальная идея в первую очередь, и история автохтонов не уложится в полной мере. Я считаю.
1: Абсолютно согласен.
0: Вот давайте посмотрим. У нас ведь, хотя количество автохтонов еще лет 70 назад было зарегистрировано в убедительных количествах, но где они сегодня? Их большинство, видимо, не выжили, ну, какие-то остались где-то в питомниках, на каких-то делянках считанными кустиками. И еще неизвестно, какое вино они могут давать, насколько это будет действительно высококачественное вино. Ну вот с Красностопом уже все доказано за эти 20 лет. Если он не может быть, ну это я опять про свою историю, что не может быть флагманом единственный автохтон на всю страну, поскольку у нас слишком разные регионы, слишком разные условия, в первую очередь почвенно-климатические и так далее.
1: И так как он капризный, не все хотят с ним работать.
0: Да, это довольно-таки сложно. В первую очередь виноградарям, но виноделам тоже есть свои проблемы. И вот поэтому я сказала, может быть, надо его как-то распространять. Не обязательно сразу же высаживать, но как-то, может быть, поддерживать те винодельни, которые будут им все-таки заниматься. Может быть, какие-то специальные курсы для них, я не знаю, там.
2: Ну, мы это для чего, в общем-то, делаем, Валерий, Артур? Мы это для внутренней аудитории в первую очередь делаем, потому что мы хотим что-то свое показать, а аудитория уже, ну, такая, присытилась, да, всякими мировыми винами. Или мы это делаем с прицелом именно на мировую аудиторию, чтобы показать, вообще-то, у России есть кое-что свое, чего у вас нет.
1: Ты знаешь, выделиться очередным Каберне Совиньоном или Шардоне, это очень сложная история, потому что в мире производится из этого сорта винограда, из этих сортов винограда очень много разного вина. А идентичность, там, как бы, как я уже сказал, показать лицо, да, вот имея собственные сорта винограда, пускай даже сложные в работе, но это свое, как бы, да, и Красностоп один из первых, который очень ярко был представлен на многих дегустационных конкурсах. конкурсах. Я могу сказать, что на одном из саммитов в Абрау-Дюрсо, который проходил, когда приехал известный испанский винодел, не винодел, а эксперт, которого знают практически во всем мире, Хосе Пинин, он попробовал Красностоп Золотовский, и первые слова его были: это плохое испорченное вино. Потому

0: в его шаблоне, в голове у него не укладывался вот этот вот красностоп вот с его специфичными вкусами, оттенками и так далее. Но на третий день он прочувствовал, что такое красностоп Золотовский, сказал, что это потрясающий сорт, на который действительно стоит, которому стоит уделять внимание. Поэтому то, что сегодня красностоп Золотовский, о нем говорят, и уже есть праздник, это уже очень радует, потому что, я думаю, много еще нашему виноделию предстоит различных праздников, но красностоп радует то, что это впервые.
1: А российская аудитория что еще сама не прочувствовала, Валерия? Вот насколько уже отношение к красностопу внутри российской аудитории, да, потребителей сформировалось, и отношение это позитивное?
2: Как я понимаю, красностопомания у нас началась примерно в 2012 году. Вначале им интересовались только специалисты, когда были хорошие урожаи, 10-й, 11-й год, 12-й культовый у нас получился, выдающиеся вина, кто ими занимался. И как раз ведь этот 2012 урожай на следующий год, в 2013 году, Валерий и Максим Троичук отвезли на семинар на озеро Кома, на винный Давос, так называемый, и получили свою долю аплодисментов за него. А ведь они повезли годовалое вино, не готовое совершенно, так называемый барик сэмпл. То есть они взяли его из бочки, небольшое количество, да, отфильтровали буквально в лаборатории, разлили 12 бутылок и повезли с собой. То есть настолько у него был шикарный потенциал, и вот так вот его оценили специалисты. И поэтому красностоп – это тот самый сорт, который олицетворяет наше отечественное виноделие. Не могу сказать, что целиком, но, по крайней мере, автохтонную историю в мире вот знают как красностоп историю.
1: Просто давайте вот прям, Артур, ты как эксперт, как сомелье, можешь описать вкус. Он ведь очень тоже специфический. И вот давай сначала опиши, я потом вопрос тебе задам. Вот
0: красностоп. Но само вино по себе в аромате достаточно яркое, ягодное, в нем огромная палитра ягодного микса. Это ежевика, черная смородина, это отчасти черноплодная рябина, в зависимости от того, как ты его делаешь. Проявляются очень много интересных, необычных, глубоких таких смыслов в аромате, когда ты ощущение складываешь, что ты такой ягодный смузи пьешь.
1: Ну, ты, конечно, сейчас описал. Это совсем не совпадает с тем, как это я, допустим, прочувствовала в первый раз. Но оно же прям ядреное.
0: Оно ядреное.
1: Оно такое, что тебя просто, ну, я не знаю, ну, во-первых, да, ты такое никогда не пробовала. Во-вторых, ну, для меня это тяжело. То есть ощущение, что это очень такое серьезное, очень плотное, очень насыщенное и тяжелое вино.
0: Здесь же вопрос...
2: Брутальное, я бы сказала.
1: Да, да, вот такое прям казак такой.
0: Он же набирает очень быстро сахара, поэтому, когда он подвяливается, вот из такого концентрата, по сути, делать, из такого изюма, полуизюма делать вино, оно по-любому будет очень концентрированным и спиртуозным отчасти. Здесь вопрос уже технологический.
1: Я просто к чему спрашиваю? Мы, естественно, поинтересовались, как сегодня вообще идут продажи красностопа в целом на российском рынке. Давайте послушаем, и потом я вопрос задам. Евгения Масленникова вот нам рассказала, бренд-амбассадор проекта «Большое русское вино» Simple Group. Она как раз сказала, что сколько в среднем у них там по автохтонам в портфеле, и что касается красностопа.
3: Вот мы с вами говорили про автохтоны в целом в прошлый раз, да, около 5% от нашего портфеля. Вот с красностопом еще даже чуть поменьше. То есть мало. Если посмотреть на факты, то самые лучшие красностопы, они находятся в премиальном сегменте. То есть это сорт, из которого для того, чтобы сделать классное вино, нужно действительно потрудиться. И это в таком базовом сегменте, в моносорте, наверное, мало их очень. У нас в целом достаточно медленно развивается портфель. То есть у нас не часто появляются новые винодельни, с которыми мы работаем. То есть такой постепенный процесс. Поэтому вот в рамках такой общей динамики идет и появление вин с красностопом. С моей точки зрения, вот в маркетинговом плане это очень хорошая история, потому что это наш автохтонный сорт. Это действительно то, чего нет в других странах. Поэтому, наверное, один из самых простых способов привлечь покупателя любого к вину российскому, это сказать, а вот у нас есть наш особенный сорт. Поэтому продажи, учитывая еще особенно, что его немного, с ним все хорошо, продается он достаточно легко. Мне кажется, еще и для, с точки зрения винной карты, его достаточно легко добавить как пример из России, потому что он не будет дублировать международные сорта.
1: А теперь, внимание, вопрос. Учитывая

0: Вот то, что мы описали, что это достаточно сложный, да, по восприятию сорт, и далеко не каждому он зайдет, а нам точно нужно больше?
1: Да, конечно. И чем будет больше, тем лучше.
0: Мы же видим очевидный тренд все-таки в сторону белых, более легких вин, более каких-то изящных таких.
1: Слушай, ну глобально вырастить огромное количество гектаров красностопа золотоску, я думаю, вряд ли кто пойдет. Но с точки зрения добавления периодически в бленды, он будет себя очень хорошо показывать.
0: То есть все-таки не моносорт, Валерия. Вы тоже считаете, что моносорт?
2: Я считаю, что в ассамбляжах он более выгодно себя демонстрирует. И он созревает быстрее. Ведь проблема винодела в чем? Это, получается, не коммерческая история, его надо долго держать.
1: Да, он быстро не проявляет себя.
0: Ну вот вы же говорили, через год отвезли речуки, и всем понравилось.
2: Для специалистов бочковая проба. Но публике такое показывать нельзя, там бы все умерли от ужаса.
0: В общем, надо больше, вы считаете, точно?
1: Да, однозначно.
0: Но, как вы уже сами отметили, он сложный, он капризный, он очень в работе требует много внимания и, очевидно, много времени.
2: И много терпения.
0: И много терпения.
2: Виноделы герои должны быть.
0: Готовы ли вот сегодня сами виноделы, публика-то, может быть, и готова, готовы ли виноделы больше входить вот в эту историю и работать с ним, в каких регионах он лучше приживается, в каких нет, все это через пару минут проговорим.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
6: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
7: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
3: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
7: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
5: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Нефть Brent поднялась выше $108 за баррель впервые с 21 мая. По данным торгов, рост превысил 6,5%. WTI прибавило почти 7% и превысило $102. Цены растут на фоне эскалации на Ближнем Востоке и перебоев в Ормузском проливе. Марко Рубио выступает за сохранение открытых каналов диалога между Россией и США, как заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна. Госсекретарь уже несколько раз встречался с Сергеем Лавровым и хочет, чтобы контакты продолжились. Последние переговоры на высшем уровне прошли 5 сентября в Москве. Путин принял Уиткофа и Кушнера. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенные расследования. В СДПГ заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали

0: доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Алжир с завтрашнего дня закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение — коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно. Ранее Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Эмиратами из-за враждебных действий. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18, как сообщили РБК. В компании злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на сумму $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: А теперь давайте отвлечемся от этой сложной, тяжелой новостной повестки и поговорим о чем-то хорошем и приятном.
2: Время вина.
1: Артур Саркисян и Екатерина Столярова в студии. Сегодня отмечаем День Красностопа. Вот такой вот официальный праздник у нас появился. День Красностопа Золотовского. С нами Валерия Труфакина, редактор и эксперт Simple Wine News и один из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Обсуждаем вообще, насколько нам нужен этот праздник, насколько нам нужен, в принципе, Красностоп как таковой, продвигать его целенаправленно. Много уже тут чего проговорили. Вас тоже, друзья, приглашаем, наши слушатели, присоединиться к нашему разговору. Чат радио РБК в Телеграм, пожалуйста, просто вот забивайте в поисковой строке. Находите, пишите свои вопросы, может быть, какие-то мнения, что вам, как нравится, не нравится Красностоп Золотовский, как вы к нему относитесь. Мы с удовольствием все это выслушаем. А у меня тем временем вот какой вопрос. На ваш взгляд, Валерия, это все-таки сорт винограда только для Дона? Ну, то есть мы должны больше вот туда сил сейчас бросать и там его развивать? Насколько он хорошо себя показывает в других регионах?
3: Я думаю, что бросать силы на Дон не нужно. Нужно обратить внимание на другие регионы. Ну, в частности, на Кубани. Ведь прекрасные результаты получаются у многих виноделин, причем в разных микрозонах.
4: Да, так и есть.
1: А это тот же сорт? Это тоже Золотовский? Вот Артур
3: тоже
1: говорил
3: Золотовский, про тоже Золотовский. Они берут его на Дону. Обычно для... Ну, то есть, если винодел серьезно к этому относится, черенки берет, конечно, на Дону.
4: Ну, смотри, из 110 тысяч гектаров виноградников, которые объявлены у нас сегодня официально в России, 800 гектаров – это у нас Красностоп Золотовский. Это вообще ни о чем. Но это сорт винограда, о котором хочется говорить, потому что он не просто как бы там, ну, один из таких, на самом деле, много, а вот он показал себя довольно интересно. Поэтому, как я уже говорил, с ним надо уметь работать.
1: Ну, вот показал-то он себя очень интересно там у одного, двух, трех, ну, вы сказали, пять, да, вы можете назвать, Валерия, пять каких-то топов, которые действительно...
3: Ну, хорошо, 10. Ну,
1: сразу вот так вот x2. Каждый винодел вообще, в принципе, способен, на ваш взгляд, справиться с Красностопом?
3: Если наберется опыта, то да.
4: А так нет.
1: От чего это зависит? Ну, что значит наберется опыта? Опыта работы вообще с виноградом или опыта работы конкретно с Красностопом?
4: Именно с Красностопом. Как я уже сказал, он довольно специфичный сам по себе. И нужно поймать вот этот момент, когда можно из него уже делать вино, чтобы он не горчил потом в послевкусе, потому что косточка зеленая осталась, и ты ее максимально использовал. Либо перезрел уже, да, то есть горечь, которая может оставаться после технологических неправильных приемов, она существует, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о Красностопе, его надо чувствовать. При том, что
1: то есть никакой технологической карты, простите, сейчас тут за дилетантство, да, для Красностопа невозможно разработать.
4: Но его только чувствовать, это как готовить.
3: Ну, то есть его, в отличие от Каберне Совиньона, нельзя сделать по книге.
4: Да.
3: Пока нет таких книг у нас.
1: Может быть, пора написать?
3: Пока еще рано.
4: К этому
1: ты столько книг пишешь, может быть, пора. Но я точно знаю, кто мог бы подсобить вот в этом деле. Есть человек, который давно уже работает с красноступом и который научился его укращать, и у которого действительно получаются потрясающие с ним вина. Гюльбала Зиидов, главный винодел виноделения Ведерников, уже не единожды за сегодняшний эфир упомянутый тут у нас, подключается.

0: мы даже, несмотря ни на сахар, ни на что, физиологическую зрелость смотрим, уже сахар в винограде 32, а физиологической зрелости нет. Косточка горчит, зеленые танины. Нам приходилось даже перерабатывать его при сахарище, когда сахар был 36, уже ягода была сморщенная, как спущенный мячик. И тогда вино получилось, конечно, немножко джемовое, это самое, джемом немножко, джемовые были тона, но факт то, что он был вызревший. А если его немножко раньше, там, за 3-4 дня убрать, то могут появиться зеленые танины. Просто надо с этим сортом работать.
1: Это была первая глава книги Гюльбалы Магомедовича. Гюльбала Магомедович, ну тогда поделитесь вообще, вы зачем вот в эту историю ввязались? Как давно вы с сортом познакомились и как быстро поняли, что он не так прост, как кажется?
0: Ну, я как-то пригласили меня в винодельню Ведерникова в 2005 году, и мы с этого года работаем. И самое интересное, первый год мы, когда красноту перерабатывали, у нас не было холода, были цистерны крашены из черного металла, бродило на улице, и первый красностоп в 2005 году мы вырабатывали при температуре 37 градусов. И самое интересное, этот красностоп до сих пор живой, у нас несколько бутылок осталось.
2: Да, мы пробовали на нашем мероприятии «Время вина».
1: Было там уникальные вещи, да? Гюльбала Магомедович, а сразу вот получилось, вот первый опыт вашей работы с этим сортом, он каким оказался? Вы когда попробовали, что получилось, продегустировали, не подумали, ой, нет, не надо?
0: Нет, дело в том, что я до этого работал в другом хозяйстве, там таких сортов не было. А этот сорт сразу мне понравился, с ним можно работать, он такой тонинный, хороший.
2: Хороший.
1: Такой хороший, такой добрый. С такой любовью вы, Гюльбала Магомедович, о нем.
0: Тем, что он, во-первых, набирает хорошо сахар, и, во-вторых, не теряет свою титрированную кислотность. И когда первый год мы купили дубовую тару, в 2010 году, залили вино, а потом у меня спрашивают, ну как? Я говорю, оно уже теперь так хорошо себя чувствует, отдыхает, живет, и будет очень хорошее вино. А мне одна виноделка, ты такой уже, уже стал интересный, такие вещи говоришь, я говорю, это вино будет одно из лучших.
1: Но, тем не менее, вот сейчас действительно, Гюльбала Магомедович, многие ведь пробуют, да, экспериментируют, у некоторых получаются действительно очень хорошо. Мы вот, в частности, поговорили с бренд-амбассадором винодельни Сабербаш, ребята тоже делают очень достойные, в общем-то, красностопы, целые окоповые, и она рассказала про трудности. Давайте мы послушаем ее сейчас позицию, ее мнение и обсудим с Гюльбалой Магомедовичем.
3: Это не высокоурожайный сорт, у него низкоурожайный. Он очень чувствительный к термострессу, то есть в подпочве должна быть влага, и он не любит засуху. Начинается заизюмливание на лозе маленьких ягод. Плюс уборка. Вот у нас же ручной сбор, а у него довольно толстые гребни. В общем, такой он еще тот. То есть по уходу это сложница. В первую очередь надо изучать свой терруар, свою землю, какой у тебя слой, как часто у тебя морозы, как часто у тебя дожди имеют место. А второй момент, ты смотришь, как у тебя тот или иной сорт растет. Ну, например, красностоп мы собираем довольно поздно. То есть вот, например, в начале октября, в октябре у нас еще часть гроздей красностопа висит на лозе. Мы не собираем его. Хотя сбор урожая у нас начинается обычно с конца августа.
1: Ну вот у всех свои причуды, свои какие-то варианты. Гюльбала Магомедович, вот для вас это самый тяжелый сорт в работе?
2: Или есть еще что-то?
1: Или есть еще
2: с характером?
1: Что-то хуже, да.
0: Не, ну он не самый тяжелый, но с ним, конечно, тяжело работать, да. Просто у нас он, конечно, немножко раньше созревает. У нас в сентябре мы уже в конце... Ну, мы в основном его убираем в сентябре месяце. В середине, в конце сентября, вот, кстати, на сегодняшний день, уже мы сегодня анализ делали красностопа, уже сахарится 24. Но мы пока еще рано, еще косточка не вызрела, будем, я думаю, недели через полторы.

0: его убирать. Ну, с ним, конечно, у нас, правда, урожайность очень низкая. У нас от там, 3 тонн там, ну, до 5, до 6. Просто
1: Гюльбелов, скажи, проще будет сказать, сколько получается бутылок вина из одной грозди? Или там сколько килограмм нужно на одну бутылку?
0: Так, сейчас.
2: Математическая задачка.
1: Ты говоришь, низкая урожайность. Сколько там, 1,5 килограмма на лозу?
3: Ну, 1,5-2 где-то получается на лозу обычно.
0: Понимаю, я просто могу сказать, выход виноматериала, ну, с килограмма, да, у нас 0,5, 0,6.
1: Ну вот, получается почти 2 килограмма.
0: Ну, мало выходит у нас выход.
2: Но, тем не менее, Гюльбала Магомедович, а какую долю, в общем-то, в вашем портфеле вина сегодня, вина из Красностопа, будь то моносортовые, либо ассамбляжи, составляют? Вот это ваш флагман?
0: Ну, Красностоп один из флагманов, да, самый флагман. У нас ее в посадках около 60 гектаров у нас. Это 20% почти нашего, это самое, наших виноградников. Но он у нас и в чистом виде идет, и в купажах идет. И вот мы в этом году первый раз сделали Красностоп на игристое, по-белому.
2: Ох ты, эксперименты.
1: И, насколько я знаю, он на собственных корнях, да?
0: У нас он на собственных корнях, но у нас один участок мы сделали несколько лет назад, он привитой. Так что у нас и привитой есть Красностоп.
1: Ну, разница существенная, я думаю.
2: Спасибо большое. Гюльбала Зиитов был с нами, главный винодел винодельни Ведерников. Ну, не могу я не сказать, ну, вот прям одной фразой, что пару лет назад на аукционе вот как раз Красностоп Золотовский от винодельни Ведерников, то, что делал Гюльбала Магомедович, ушел там за космические деньги, по-моему, 1,5 миллиона за 2 бутылки. Да, люди были готовы отдать. Но вот то, что мы сейчас проговорили, ну, он сложный, с ним куча каких-то заморочек. Нужно очень много времени потратить на то, чтобы его изучить. Для винодела вот цимус всей этой истории в чем? Ладно, на Дону это твои исконные сорта, и, в общем-то, понятно, там они вот нормально растут. А для южных каких-то регионов им вот в эту историю зачем ввязываться, Валерия?
3: А почему многие хотят делать пино-нуар? Потому что это престижно.
2: И легко, наверное, проще?
3: Нет. Совсем не проще. Легко. Там свои фокусы. Ну, конечно, я бы сказала, что с Красностопом придется возиться больше, тем более неизвестно как на твоей территории.
2: Сколько времени вот примерно нужно потратить на то, чтобы вообще его как-то приручить и понять?
1: Ну, если ты никогда не занимался им, то 3 года нужно, как минимум 3 урожая нужно попробовать сделать. Если у тебя нет чувства такого тонкого, когда, ну, как шеф-повар готовит, и он чувствует, там, добавил соли, добавил каких-то ингредиентов, и он получил определенный вкус, который хотел. Вот то же самое и с виноделом. Он должен его чувствовать. Поэтому 3 года это самая такая маленькая история.
2: Но это премиальные вина? Ну, то есть, да. Я понимаю, что виноделу, может быть, имеет смысл вот этим всем заниматься, если ты можешь потом это очень дорого продать. Это как раз прицел на премиальные вина?
3: Ну, премиальные это не обязательно очень дорого на самом деле. Речь идет о качестве в первую очередь. Это же имя.
2: Но качество обычно у нас обычно равно цена.
1: Ну, иногда наоборот.
3: Хотя наоборот.
1: Недорогая история и недорогое вино, но стоит абсолютно реальных и вменяемых денег. Это такая отдельная тема.
2: Ну, и готовы ли вот сегодня все-таки виноделы в эту историю активнее входить? Насколько им интересно, где они берут саженцы? Давайте мы поговорим с Александром Зареченским. Это винодельня Зареченских, питомник саженцев. Александр, расскажите, вы, насколько мы понимаем, вот как раз продаете саженцы Красностопа Золотовского. Что наблюдаете? Как меняется динамика спроса?
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр.
4: Золотовский. Мы вообще находимся в Ростовской области. Я хочу вам сказать, что более 20 лет занимаюсь производством саженцев винограда. Это постоянный сорт, который, ну, небольшое питомное экологическое хозяйство производит у нас до 150 тысяч саженцев. Ну, 30-40% ежегодно в те сорта, которые мы производим, занимает именно этот сорт. Так что спрос достаточно серьезный, особенно для фермеров Ростовской

0: кстати, орел обитания растет в Саратове и Волгограде. А в этом году удивились, в Мордовии, по краю земли, высажено 5 гектар саженцев. Так что, может быть, через 3-4 года попробуем Краснослов Золотовский, произведённый в Мордовии.
1: Любопытно. Александр, а просто для понимания, потому что я, допустим, всегда интересовалась этой темой, сколько лет вам требуется на то, чтобы вот высадить, подготовить на продажу, и сколько саженцы стоят?
0: Ну, на сегодняшний момент времени производство занимает, грубо говоря, год. То есть весной, не весной, вернее, поздней осенью заготовка материала. В феврале месяце производство прививки, в мае месяце, апрель-май, в зависимости от погодных условий, высадка в школку. И осенью мы выкапываем саженцы винограда и реализуем. Так что, грубо говоря, год выходит на производство саженцев.
1: Любопытно. Спасибо большое, Александр. Александр, в общем, как будто бы действительно и винодел. Александр Зареченский был с нами, винодельня Зареченских, питомник саженцев. У них свой как раз по красностопам. Как будто бы спрос действительно есть. Ну, может быть, нам пора уже и другие тогда автохтоны продвигать так же активно.
2: Ну, я думаю, что все потихонечку.
1: Активно.
2: У нас активно работает АВВР. Я хочу воспользоваться случаем и поздравить Жанну Викторовну Беловол, у которой был вчера день рождения, долгих лет жизни, здоровья. Ну и, конечно же, то ощущение, которое происходит от того, что делается, какая деятельность происходит в АВВР, это очень радует, поэтому уверен, что российское виноделие в хороших руках.
1: Поздравляем, присоединяемся. Валерия, вы как считаете, может быть, нам пора и уже другие какие-то автохтоны также чуть более активно продвигать?
3: Конечно, я только за. Праздники. У меня даже любимчик есть.
1: Какой? Кто? Шампанчик?
3: Нет. Цимлянский черный.
2: Согласен, да.
1: Вот мне тоже почему-то он больше нравится.
3: Вот
1: почему?
3: Если двигать во флагманы, то скорее его, поскольку он охватит больше регионов. Это гибкий сорт.
2: Он очень
3: он показывает себя отлично в любых условиях, по-моему. Он в любой ипостаси интересен. Он может быть тихим, игристым, и красным, и белым, и розовым.
2: Да.
3: Какой еще сорт так себя может продемонстрировать?
1: А что тогда? Вот надо было Дмитрию парировать из АВВР. Почему не цимлянский черный?
2: У цимлянского будет другой день.
3: Ну, тут, видимо, совпала дата. Надо подобрать что-то для цимлянского черного тоже. Тем более в компании с красностопом они прекрасные дают.
2: Хорошо себя чувствуют.
1: Больше праздников, богу праздников, в общем, нам необходимо. А фестивали? Вот вы же присутствовали тоже на всех там, наверняка. Вот Артур, насколько я понимаю, ты ездишь и на фестивале красностопа Золотовского. Ты вообще динамику видишь, что качество растет? То есть вроде пробуют, вроде что-то делают. Есть выхлоп
2: да,
1: из этого?
2: Да, это ощущается на всех дегустационных образцах, вообще конкурсных образцах. И он очень хорошо воспринимает бочку, нужно отметить это, потому что для него бочка дает ему более такую структурную историю. Опять-таки, я абсолютно с Лерой согласен по поводу цимлянского черного. Да, это очень крутой сорт винограда, о нем у нас будет, наверное, отдельную историю мы посвятим. Но в целом красностоп, он все-таки выглядит более как-то, не знаю... VIP, VIP какой-то сорт винограда.
1: Ну, потому ты что просто к нему если, чуть более...
2: Нет, если с ним работать нормально, то получаются невероятные вина.
1: Это ты про свое?
2: Нет.
1: А ты же работал с ним. Ну вот твой опыт что показал?
2: Мой опыт показал, что он очень хорош, когда он в тандеме с кем-то.
1: Все-таки, да?
2: Да, и в блендах он себя показывает. И все известные бленды на сегодняшний день, которые есть достаточно высоко оценимые членами жюри, оцениваемыми, это как раз и бленды с красностопом.
1: А с кем он дружит? Он со всеми прям хорошо дружит или не со всеми?
3: Ну, у нас есть опыт с несколькими только сортами. У тебя Каберне Совиньон был?
2: Да, Каберне Совиньон.
3: Потом в компании с, значит, цимлянским черным и двумя бордосцами. С Аперави, с Каберне Франом, по-моему. Я думаю, с Сирой тоже.
2: Да много экспериментов есть, да? Но в целом он очень красиво выглядит. Он дает определенную структуру того, чего иногда не хватает в вине.
1: Ну, мы вот так все говорим, надо больше, а рынок сегодня нуждается, действительно, Валерия, в том, чтобы больше. Мы видим, ну, такое небольшое, даже большое сокращение по потреблению. Нам надо наращивать сегодня?

0: объемы?
1: Ну, во-первых, прекрасно, чтобы у нас был выбор качественных вин. Нам нужно наращивать не объемы производства, а производство качественных вин. Вот о чем речь идет.
2: Пускай будет мало, но
1: да,
2: хорошо.
1: Пусть будет меньше, но лучше.
0: Ну, давайте напоследок ваши рекомендации, как отмечать правильно День Красностопа, но, опять же, следуя заветам Минздрава аккуратно. Ну, Бойко, как вы себе представляете этот праздник спустя, там, может быть, еще какое-то время? Валерия.
1: Прямо с утра?
2: Нет.
0: Давайте к вечеру.
1: Ну, хорошо, я думаю, что значительную часть праздника нужно посвятить гастрономии.
2: В первую очередь, да.
1: Да.
2: И попробовать красностопы с мясом различным, вот, типа различные продукты.
1: Да, это же мясное вино. От различных мясных похлебок, вообще любых, до там каких-то колбасок на гриле.
2: До класс, момента, хорошо. Когда ты просто наслаждаешься самим сортом винограда, сделанным хорошо.
0: А ты что рекомендуешь, как отмечать?
2: А, вот
0: с
2: отмечать,
0: мясом прекрасно, принято.
2: Да, получить удовольствие от хорошего красностопа Золотовского. Производителей сейчас много. Смотрите винный гид. Там есть очень много информации про этот сорт винограда и вина. Поэтому мы в любом случае понимаем, что красностоп Золотовский – это то, что у нас есть, и то, что нужно ценить. И уже, слава богу, есть праздник. А то, что появятся еще многие другие сорта винограда, и мы их будем отмечать, я даже не сомневаюсь.
0: Наверняка. А вы, кстати, хоть один праздник отмечаете? Есть рислинга, есть, по-моему, Шираз, тоже день отдельный. Хоть кто-нибудь отмечал?
2: Мысленно, да.
0: Только на словах?
1: Нет, ну мы обычно на работе. Пусть наши потребители насладятся моментом.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. На самом деле искренне рады за то, что у нас появляются свои праздники, праздники наших автохтонов. Пусть развиваются, пусть будет какой-то новый такой импульс дан, да, для того, чтобы и фестивали, может быть, активнее проводились, да, и поддержка была региональная.
2: Еще раз, мы не пропагандируем.
0: Ни в коем случае.
2: Ни в коем случае. Мы говорим о культуре питья и о том, что происходит на винном рынке.
0: А говорили мы об этом с Артуром Саркисяном и Валерией Труфакиной, редактором и экспертом Simple Wine News и одним из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Всех еще раз поздравляем с Днем Красностопа Золотовского. Хорошего вам вечера. Все советы даны, рекомендации даны. Спасибо большое. Это была программа
1: «Время
0: вина».
1: Всем счастливого Красностопа.
2: Всего доброго.
3: Автоньюз. Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например, случаи резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией, передал информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите – пользуйтесь, не хотите – не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?

0: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: 10 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Немецкие правоохранители не нашли доказательств реальной угрозы генконсульству Украины в Дюссельдорфе. Как сообщают СМИ со ссылкой на полицию, операция завершилась, угроза не подтвердилась. Ранее у здания оцепили территорию, перекрыли дорогу, эвакуировали людей. Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для ПВО на 350 миллионов канадских долларов. Это 250 миллионов американских. Как заявил премьер Марк Карни, пакет пройдет через американский механизм ускоренных поставок вооружений. По его словам, речь идет о критически важном оборудовании для Киева. Одновременно с этим Зеленский заявил, что Украина решит проблему реактивных беспилотников, но для этого потребуется время. По его словам, над такими системами уже работают более 60 компаний. В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также в эти минуты в Пензенской и Тульской области объявлена ракетная опасность. В подмосковной Истре опасность атаки беспилотников. Алжир с 11 сентября, то есть завтрашнего дня, закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно. Они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Венгрия будет добиваться компенсации из бюджета ЕС за отказ от российских энергоносителей, как заявил премьер

0: Петер Мадьер. В 7-летнем бюджете Союза нужны конкретные цифры поддержки компаний Центральной Европы. Он отметил, что бюджеты стран ЕС не выдерживают нагрузку, а компании банкротятся из-за счетов за энергию. Венгрия подтвердила цель отказаться от российских нефти и газа к 35 году, но пока продолжит закупки. В Санкт-Петербурге продадут первую печатную биографию Ивана Грозного. Как сообщает «Наука Мэйл», книга Пауля Адерборна вышла в Германии в 1588 году. Автор участвовал в походе Стефана Батория на Полоцк. Труд стал частью европейской публицистики о Московском царстве. Торги пройдут 17 сентября. Стартовая цена 450 тысяч рублей. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: В Ленинградской области начинается вторая волна топливного кризиса. Власти сообщают, что ситуация становится похожей на июльскую. На ряде АЗС снижены отгрузки топлива. На отдельных заправках возможны перебои. Причина – это сбои в логистике из-за атак на НПЗ. Правительство перешло в ручной режим работы с крупными игроками. Обсуждается перенаправление поставок. Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков в беседе с радио РБК отметил, что напряженная обстановка сохраняется на малых АЗС, поэтому некоторые станции вводят ограничения на продажу топлива.
3: Правительство Ленинградской области поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. По ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – логистических сбоев на фоне атак на перерабатывающие мощности. Поэтому мы, власти Ленинградской области, перешли на ручной режим и синхронизируем действия со всеми крупными игроками, которые работают на рынке Ленинградской области. Сейчас прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритет снабжение, однако на частных заправочных сетях возможны напряженность и отсутствие топлива. В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и в этот раз.
1: Жители Ленинградской области говорят о том, что резких скачков стоимости бензина в их регионе нет. Так, 95-й продается примерно за 70 рублей за литр. По данным Росстата, за неделю бензин в России подорожал примерно на 0,5%. Лидером по росту цен вновь стала Тюменская область, но динамика замедлилась почти вдвое. В начале сентября стоимость топлива увеличилась на 9% против 20% в конце августа. Жительница Тюменской области Юлия рассказала, что на независимых АЗС цены превышают 150 рублей за литр.
4: По сравнению с первой волной отсутствия бензина, сейчас ситуация сильно хуже, потому что бензин стал, во-первых, сильно дороже, то есть, ну, о цене, там, например, 175 рублей на кондоре раньше речи не шло. То есть мы до этого в первую волну, да, в июльскую удивлялись ценам, условно, там, 115 рублей на сигнале. Это я все про частников говорю. Я стараюсь ездить все-таки на Лукойл, потому что я более-менее примерно верно поняла, во сколько приезжает бензовоз. То есть так-то сливаются бензовозы каждый день. Ну, как мне сказали, что сейчас у них тоже очень сильное ограничение по литражу, поэтому они сливают не так много, поэтому очень быстро бензин заканчивается. Стараюсь больше часа очередь не стоять, потому что, ну, все-таки лучше подороже заправиться, но время – деньги, поэтому часто у нас литров 5-10 заправляют на дорогой заправке, и потом, если видят где-то поменьше машин, то встают уже на Лукойл и Газпром, где цены более-менее адекватные.
1: Тем временем в Севастополе сообщили, что на заправках двух сетей начали продажу топлива по сниженной цене. Там все еще действует система QR-кодов. А в публикации правительства региона говорится, что 95-й и 92-й бензин с 10 сентября должен стоить не выше 100 рублей. Лимит по объему сохраняется не более 20 литров на один автомобиль. Власти порекомендовали перед выездом на АЗС проверять интерактивную карту с наличием топлива. Жительница Крыма Александра рассказала, что местные уже привыкли к заправке по QR-кодам, но цены все еще держатся выше 100 рублей.
5: Сейчас уже в Крыму стало чуть проще получить QR-код. Уже нет таких очередей, сайт не виснет, то есть вполне себе можно его спокойно получить. Лимит топлива на большинстве заправках по 20 литров. Уже есть и 92, 95 и даже на Тессе есть 100. В некоторых моментах на 100 и дизель ограничения действуют вообще

0: 40 литров. Лимита, в принципе, хватает 20 литров. Цены от 100 рублей примерно. На некоторых заправках цены достигают 250 рублей, но зато можно заправиться без очередей. Другую заправку искать не приходится, то есть можно получить QR-код, например, сегодня заправиться и завтра доехать, также долить, если вам не будет хватать бензина. К системе уже люди привыкли. Понять, в принципе, где бензин, тоже можно. Он сейчас есть практически уже на всех основных заправках, как ТЭС, Сатан. Ездить по нескольким АЗС в поисках топлива не приходится.
1: По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива затронули почти все российские регионы. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил контролировать соблюдение маркировки топлива пониженных экологических классов К2, К3 и К4. Сейчас его продажа разрешена на российских АЗС. Буквально через минуту мы продолжим и снова вернемся к теме топлива. Но прямо сейчас о том, что Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или собственное производство? И что может предложить Вьетнам? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
2: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
3: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
2: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21, но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам, и вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
4: Российским компаниям нужны 2 категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые A330neo. Эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
2: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я бы

0: Там говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческие пилотов. Председатель российско-вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
1: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах. Они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
2: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация по части мокрого лизинга, аренды самолетов или собственное производство. Но между тем, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень заявил в нашем эфире, схема мокрого лизинга между Россией и Вьетнамом вряд ли будет реализована. Проблема в дефиците авиапарка во всем мире.
3: Нужно, прежде всего, посмотреть на юридические сложности, именно санкционные вопросы ввоза зарубежных воздушных судов и дальнейшего их использования той же самой зарубежной авиакомпании потом на рынке. Сейчас и на международном рынке дефицит воздушных судов. Те же самые наши страны-партнеры, они сталкиваются с тем, что тот же вьетнамский кейс. Вьетнамские авиакомпании, Вьетджеты, Vietnam Airlines, они не сдают в мокрый лизинг. Был один случай только в 2020 году. Это свою же дочернюю компанию поддержали. Они принимают, наоборот, в мокрый лизинг. Большинство зарубежных международных и тем более азиатских авиакомпаний, сейчас идет динамичное развитие парка при условиях мощного дефицита магистральных воздушных судов и для них в том числе. Поэтому вероятность того, что реализуется схема мокрого лизинга, очень мала. При той ситуации, которая сейчас сложилась в Российской Федерации, зарубежным авиакомпаниям выгоднее при высокой маржинальности международных авиаперевозок самостоятельно выполнять эти полеты. Да, не всегда. И не всегда в Россию, а возможно на альтернативных рынках. Все-таки какая-то доля вероятности реализации этой схемы существует. Гораздо больше вероятность по коммерческим соглашениям, в том числе по кодшерингу. Но для этого нужна политическая воля, чтобы это реализовать. Причем с двух сторон.
2: А командир А-320 и отличник Аэрофлота Андрей Литвинов в нашем эфире заметил, что пилотов в России достаточно. Нехватка существует именно среди командиров воздушных судов.
4: У нас среднее училище каждый год выпускают. Это Сасовское училище, это Краснокутское училище, это Бугурусланское училище. Их без опыта работы никуда не возьмут зарубежные компании. Они сидят и ждут, но понятно, что всем нужны командиры, потому что это опытный уже пилот и с определенным налетом и стажем. В свое время, когда не хватало командиров в Аэрофлоте, генеральный директор Савельев побежал, стал пробивать изменения в воздушный кодекс, чтобы нам разрешили взять иностранных командиров на работу, потому что по вот тому воздушному кодексу это было нельзя. Пробил. У него это получилось, но у нас очередь-то не выстроилась из командиров. Там пришло 10 чехов к нам в Аэрофлот. И все, на этом точка. И то чехи пришли по одной единственной причине, потому что там в Чехии из-за вынужденного простоя авиакомпании их всех отправили в отпуск, но при этом платили им зарплату. Поправки в воздушный кодекс, что по этому мокрому лизингу, ну, ради бога, ну, очередь вряд ли выстроится, потому что самолетов везде не хватает.
2: У крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится почти весь пассажиропоток этим летом простаивает почти 20% парка, почитал Коммерсант на основании данных Flight Radar 24 и других сервисов. Но по данным газеты, в конце июня у 11 авиакомпаний, которые обеспечивают более 90% всего российского пассажиропотока, не выполняли полеты 130 из 673 самолетов. Основной причиной повышенного простоя в этом году издание называет затянувшееся техническое обслуживание лайнеров. Буквально через минуту вернемся.
5: Реклама. 12 и

0: 20 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: Правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником службы по вопросам гражданства МВД Андреем Кикотем. По словам Путина, у стран, откуда прибывают трудовые мигранты, есть заинтересованность в совместной подготовке их к работе и жизни в России. Речь идет об изучении русского языка и увеличении числа преподавателей. Как объяснил миграционный юрист Роман Степанов, на данный момент именно государственных центров обучения мигрантов нет. Этим занимаются сами иностранцы, создавая национальные общины.
2: Вот эта фраза «подготовка к жизни и работе», она в настоящее время, к сожалению, не подразумевает наличие центров, куда мигрант мог бы прийти, и ему там все о жизни объяснили, рассказали, там проконсультировали, как и что делать в плане поиска работы, оформления на работе. Такого нет. В России существует Федеральное агентство по делам национальностей, ФАДН. Это правительственная организация. Через эту организацию государство взаимодействует с сообществом мигрантов, в том числе, например, Республики Таджикистан, открытые многочисленные школы для обучения русскому языку, русской культуре местного населения, которое в последующем может прийти и работать на территории России. Ну, то есть это идет снизу, это идет от самих иностранцев, от их организаций, от самих людей. Существуют там национально-культурные какие-то организации. Со стороны государства пока что таких четких предметных организаций, к сожалению, не приходилось встречать.
1: В ходе встречи Кикоть привел статистику. Ежегодно в Россию приезжает около 9 миллионов иностранных граждан с разными целями. Сейчас в стране находится до 6,5 миллионов человек. Из них порядка 3 миллионов трудовые мигранты, а почти 2 миллиона члены их семей. Доход России от миграционных процессов за полтора года составил 321 миллиард рублей. Как рассказал ранее в эфире владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурхан, гостиничный бизнес не выживет без мигрантов на низкоквалифицированных позициях.
3: Индустрия гостеприимства, она очень персоналоемкая, и в основном 75% нашего персонала всего составляет линейный персонал, из которых около 40% это низкоквалифицированные кадры, которых, конечно, на российском рынке найти очень сложно, потому что наши сограждане, россияне, очень неохотно идут на низкооплачиваемую, такую, скажем, на черновую работу. Поэтому здесь без мигрантов нам не обойтись. В таких областях гостеприимства, как, скажем, намойщики, подносчики багажа, технические работники, водопроводчики, там, помощники, и так далее, это, безусловно, трудовые мигранты. Поэтому без них никак. Сейчас-то мы даже проводим такую аналогию, такую параллель, что без управляющего отеля прожить можно. День, два, три гости могут этого и не заметить. Но как только нет мойщицы или нет уборщиков в туалетах и так далее, или даже горничных, мгновенно это чувствуют гости, а мы работаем в индустрии сервиса, где, в общем-то, вся услуга полностью формируется людьми. Поэтому никак мы без мигрантов работать не можем. Если мы говорим о сфере услуг, то здесь мы, конечно, без работников, без мигрантов не обойдемся. В конце которых мы видим, кто у нас сейчас убирает улицы от снега, например, в Петербурге, это, конечно, в основном мигранты. А у нас проблема другая. У нас проблема в том, что сейчас все бремя учета и ответственности переносится уже на работодателя. И вот здесь для нас это фактически становится очень большими издержками, растет стоимость того самого мигранта и, самое главное, ответственность за него. Сейчас, например, по Санкт-Петербургу штрафы от 400 тысяч до миллиона за неправильное нарушение миграционного законодательства в части учета. То есть у нас акцент смещается на работодателя как агента по учету иностранного работника. Фактически мы идем по модели ближневосточных стран, например, того же Дубая, куда вы не можете свободно приехать как мигрант, получить патент и туда устраиваться. Вас обязана сопровождать организация ОТД. То есть мы идем по такому же пути, чтобы мигранты въезжали организованными списками по заявке организации предприятий, несли полную ответственность за них и за их семьи. То есть мы должны готовиться к тому, что из хаотичной трудовой миграции у нас будет вырисовываться вот такая организованная трудовая миграция. Это, конечно, хорошо. Мы в этом заинтересованы. Для нас проблема только в том, что все время, в том числе финансовое, ложится на нас с точки зрения именно административного учета. То есть мы готовы работнику платить, мы готовы работника обучать, мы готовы заниматься, предположим, помощью с поиском жизни.

0: Все, да. Но именно само административное бремя по его пребыванию, вот для нас это очень сложная история, потому что дополнительная нагрузка на кадровую службу, стоимость работника растет и так далее, ответственность главная.
1: В конце июля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. Теперь иностранцы обязаны содержать себя и членов семьи, живущих на территории России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу. Также они должны будут покинуть страну в течение 15 дней вместе с семьей. Другим темам. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета всех эмиратских самолетов, в том числе гражданских и военных. Об этом сообщили в Минобороны страны. Этот шаг – последствия разрыва дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. В ведомстве Алжира подчеркивает, что страна пошла на такой шаг после того, как исчерпала все возможности для поддержания двусторонних связей. МИД не уточняет причины разрыва отношений. Редакция радио РБК позвонила в Алжир, чтобы узнать ответ на этот вопрос. И в разговоре с Левтиной Сорокиной местная жительница Ая Хамада отметила, что она не удивлена такому решению своего правительства.
2: Были и предыдущие кризисы. Решение не возникло на пустом месте. Ему предшествовала постепенная эскалация и рост напряженности. Основные разногласия – поддержка эмиратами сепаратистских движений и противоречивые позиции по Западной Сахаре, Ливию, Сахелю и поддержка Израиля. Будут ли отношения в будущем уравновешены или нет, сейчас ситуация выглядит сложной. При этом первый ответ эмиратов через их советника был резким, с критикой неясности алжирской политики. Это будет иметь последствия для нас, алжирских граждан. Ожидается, что, скорее всего, наиболее заметным станет приостановка консульских услуг, таких как визы и документы в Эмиратах. Прямые авиарейсы между двумя странами фактически уже прекратились после аннулирования соглашения в феврале.
3: Для вас потеря Эмиратов как направление для полетов значимая?
2: Для Алжира Объединенные Арабские Эмираты остаются важным туристическим направлением, но их потеря не катастрофична. Дубай принимает около 550 тысяч алжирских туристов ежегодно. В нем проживает от 30 до 35 тысяч алжирцев. Для нас это частичная потеря, а не стратегическая.
1: В четверг посла ОАЭ вызвали в МИД Алжира, его уведомили о принятом решении и дали 48 часов на выполнение соответствующих требований.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «Ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду. Даже в гневе. Даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить. Это подавляет его опыт. Лучше я помню ту ситуацию. Мне очень жаль. Я работаю над этим. И четвертое. Создавайте больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка

0: Ребенка не враг и не манипулятор. Он просто записывает все. Ваша задача, чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
3: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
4: Небо в алмазах, в кармане дыра.
2: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
4: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК Тренды.
2: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономики. Экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего. Переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

22:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Пензы и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для безопасности полетов. Между тем, из-за атаки украинских дронов в Железногорске Курской области эвакуировали около 500 человек из двух домов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Пострадали два человека. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев предлагает на не урегулирование, а паузу в той сфере, которую он назвал «Ахиллесовой пятой Украины». Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, но только на своих условиях. Ранее Москва уже вводила мораторий на удары по энергетике, однако Киев его не соблюдал. Немецкие правоохранители не нашли доказательств реальной угрозы генконсульству Украины в Дюссельдорфе. Как сообщают СМИ со ссылкой на полицию, операция завершилась, угроза не подтвердилась. Ранее у здания оцепили территорию, перекрыли дорогу и эвакуировали людей. США расширили санкции по Ирану, включив в списки 14 физлиц и 5 компаний. Как сообщил Минфин, под ограничение попали граждане Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Ливана. Компании зарегистрированы в Ираке, ОАЭ и Ливане. Также ведомство ужесточило выдачу лицензий на операции с фигурантами списков. Запросы будут отклоняться. Санкции означают заморозку активов и запрет на бизнес с ними. В Перми мужчина ночью влез в шаурмичную и сам приготовил себе ужин. Как сообщили в местном

0: Главки МВД. Предполагаемый нарушитель установлен. По данным местных соцсетей, пермяк взломал павильон, приготовил шаурму, поел и сложил часть еды в сумку. Деньги в кассе при этом он не тронул. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Никто не пришел на встречу республиканцев в Далласе, как иронично отмечает Гардиан. Многие кандидаты от партии красных полностью пропустили двухдневный съезд из-за боязни ассоциироваться с непопулярным президентом. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме около 33%. Глава Белого дома решил пойти ва-банк. Он предлагает $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах в Конгресс. А можно ли в США подкупить избирателя? Разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас со мной в студии. Алевтин, ну, раз уж глава, знаешь, сверхдержавы такое предложение делает, вот ты бы согласилась на такое заманчивое предложение? $5000 за голос.
3: Очень важный критерий в этом – иметь все-таки, во-первых, американское гражданство. У меня его нет, я, наверное, буду вынуждена тебя расстроить. А во-вторых, условия. Одно из главных условий, которые поставил Трамп, так это потратить деньги на территории Соединенных Штатов. Ну вот это, конечно, возможность меня уже соблазняет, но все равно гражданства не хватает.
1: Вот как раз про то, как потратить. Вот эта сумма $5000, это что-то весомое?
3: Это хороший вопрос, и я предлагаю поиграть тебе в игру. Итак, у нас три опции. Два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов. Еще одна опция, опция номер два, это подержанный джип.
1: Нет, такая хорошая. Нет, два времени, а два айфона меня устраивает.
3: Какой ты ужасный человек, который неравнодушен к современным новинкам. Ну, в общем, да, действительно, два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов, это и есть сумма в $5000. Вне зависимости от того, что вы выберете, главный критерий, как я и сказала ранее, купить эти телефоны на территории США. И как правильно отвечает, казалось бы, французский Le Monde, сейчас задача Трампа мобилизация лояльных ему избирателей, при этом не оттолкнув независимых, которые уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, цен на бензин, которые превышают $4 за галлон, и войны с Ираном. По словам Анны из Колорадо, для многих американцев эта сумма в $5000 будет действительно серьезной мотивацией, чтобы пойти голосовать за республиканцев.
4: Как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это $5000 существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 — это месячная зарплата работника в супермаркете. Ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю. То есть это при работе full-time и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод во что-то более существенное, например, в аренду, в нашем штате аренда, скажем так, евродвушки — это $1500. То есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
1: А это предложение Трампа вообще, оно не противоречит законодательству?
3: То есть все-таки тебя соблазняет возможность, да, пойти проголосовать
1: и
3: за республиканцев и получить
1: Соединенных Штатов, да?
3: Нет, ну, может быть, ты что-то от нас скрываешь, как бы каждый имеет право на личную жизнь.
1: Нет, прозрачность.
3: Впрочем, действительно, предложение Трампа противоречит закону, да? Ты не единственный, кто решил задаться этим вопросом. Газета Independent обратилась в Белый дом за более подробной информацией о плане Трампа, и, безусловно, это предложение западной прессе было встречено со значительной долей скептицизма. Обычно вообще такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался достаточно неохотно, и на получение которого он точно не может надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает, впрочем, корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News, подобная щедрость Трампа может просто не потянуть экономику страны.
5: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе. Это обошлось бы более чем в $1 триллион. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям $5000, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и в конечном счете пойти на избирательный

0: распространил заявление. И в нем он подчеркнул, что, несмотря на выступление на съезде республиканцев, он не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Впрочем, все тот же Райан Ноблс из NBC уверен, что Феттерман теперь для самих демократов персона нон грата. А пока ведущий лейт-найт-шоу Джимми Киммел уверен, по заполняемости зала съезд республиканцев точно проигрывает, как минимум, концерту Леди Гаги.
1: Два вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
0: Но если шутки в сторону и поговорить о драматизме, который ведь во всей этой ситуации действительно прослеживается. Давайте посмотрим на эту ситуацию так. Пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто они ставят подпись за самого Трампа, агентство Рейтер сообщает, прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника главы Белого дома.
2: Спасибо, это была Алевтина Сорокина, впервые задумавшаяся о получении гражданства Соединенных Штатов. А мы обсуждали идею предложения Трампа заплатить $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах. Буквально через полминуты мы продолжим.
3: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании 18+.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Продавцы на маркетплейсах решили обойтись своими силами. Они стали активнее продавать товары с собственных складов, выяснили в банке точка на базе данных MPStats. По их подсчетам, на конце августа такую схему отгрузки при работе на Wildberries использовали почти 97,5% продавцов. К июню значение увеличилось на 42% пункта. Аналогичная тенденция прослеживается у Озон. Там доля селлеров, которые пользуются собственными складами, за 2 месяца увеличилась на 10% пунктов почти и превысила 73%. Насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов и как все это влияет на цены продаваемых там товаров, расскажет Владимир Расулов.
4: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первая называется FBO или доставка. Ставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант, он называется FBS или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход на собственный склад выгоден селлерам, но не всегда. Продавец Василий Бумагин торгует на Wildberries с товарами в категории «красота и бытовая химия». И вот он в разговоре со мной признался, что на свой склад приходится тратить гораздо больше, что не может не сказаться на ценах.
5: По факту на ФБО мы произвели товар, через промежуточный склад промаркировали и отгрузили на склад Marketplace. И он там уже лежит, там продается. При модели ФБС этот товар лежит у нас на складе, в нашем собственном, после производства. И мы уже перед каждой отправкой, то есть мы получили заказ и его отправляем. Соответственно, у нас примерно от 20 до 100 рублей это дополнительно к себестоимости. Соответственно, например, у нас товар стоит в среднем 500 рублей. Теперь нам нужно добавить как минимум эти 20-100 рублей к себестоимости этого товара, и, соответственно, цена для покупателя вырастет. Не на эти 20-100 рублей, а потому что совокупная налоговая нагрузка тоже вырастет. Общая комиссия. Соответственно, нам цену надо будет примерно поднять до 570 рублей. То есть это плюс 10-15%.
4: Ну а пока продавцы переходят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно

0: на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
1: После истории с Wildberries примерно половина оборота Wildberries, вот, по крайней мере, в московском регионе, перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже три раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть на самом деле логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на один день.
0: Так что в итоге конкуренцию за покупателей на маркетплейсах пытаются выиграть все участники этого процесса, как могут, параллельно подсчитывая ущерб от атак дронов.
2: О том, как продавцы на маркетплейсах переходят на отгрузку товаров через собственные склады, рассказал Владимир Асулов. В московском регионе при этом оживился спрос на подобные помещения. По данным компании NF Group, в третьем квартале объем сделок купли-продажи и аренды составил почти 837 тысяч квадратных метров. Это почти на 43% больше, чем за все первое полугодие. Впрочем, это временный тренд на рынке, рассказал в нашем эфире член Совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.
3: Если раньше логистика существовала и эффективно работала в стратегии консолидации, то есть количество операций, производимых на больших площадях, должно было оптимизировать стоимость логистики. Сейчас в силу определенных рисков компании стремятся, наоборот, расконсолидировать свои стоки и тем самым создали дополнительный спрос, ажиотажный на рынке складской недвижимости. Это носит краткосрочный характер, а это тоже, кстати, московского региона. В регионах России такого сейчас нет, потому что крупнейшие онлайн-операторы отстроили свою инфраструктуру в прошлые годы, они планомерно продолжают это делать, то есть там какой-то такой супер динамики или супер спроса не наблюдаем.
4: Спрос сейчас, если посмотреть в целом по России, все-таки на склады небольшого формата или такие более просторные, где может разместиться значительная доля товара?
3: Спрос есть во всех сегментах, и на самом деле сейчас, наверное, средний такой запрос от 10 до 30 тысяч квадратных метров. Вот это некий такой спрос, который мы видим в третьем квартале.
4: Вы сказали о том, что тренд это временный. На ваш взгляд, как долго он продлится и каким образом еще этот сегмент может поменяться?
3: Тренд временный, потому что в любом случае логистика работает эффективно тогда, когда это все консолидировано, управляется, и тогда эффективность и конечная стоимость для потребителя тем самым снижается, когда это все находится в одном месте. Поэтому компания сейчас вынуждена диверсифицировать свои риски. Я думаю, эта ситуация будет продолжаться в ближайшие полгода. Далее будет некая стабилизация. Мы вообще называем вот некий баланс спроса и предложения на рынке. Это середина 2027 года.
4: Середина 2027 года. А что с ценами сейчас происходит? Давайте такой возьмем точку отсечения. Это 18 июля, когда начались атаки на инфраструктуру Wildberries. Какими были цены тогда и сейчас в процентном соотношении? Как изменились?
3: Мы буквально недавно тоже говорим такой тезис о том, что темпы снижения ставок аренды на складскую недвижимость класса А замедлились. То есть, по сути дела, мы достигаем некого такого плата, да, некого дна, и сейчас средний уровень ставок находится в районе 9,5 тысяч рублей за метр квадратный в год. Это то, что сейчас на рынке. В начале 2026 года уровень ставок был в районе 11,5-12. То есть в падении сколько составил? Наверное, процентов 20 получается. Во втором квартале этого года падение было еще сильнее. То есть средний уровень ставок, который мы видели, он падал, пробивал отметку ниже 9 тысяч рублей за метр квадратный в год. Были сделки по ставкам 8, 8,5. Это было вызвано тем,

0: тем, что большое количество новых помещений одномоментно строилось и вводилось в эксплуатацию. То есть большой объем предложения, и он до сих пор продолжает сохраняться, а это сильно давит на уровень ставок аренды. Сейчас вот этот спрос, который, да, он сильно вырос по сравнению с предыдущим полугодом, привел к тому, что и вакансии стало снижаться, и ставки постепенно стали стабилизироваться. Но, тем не менее, на рынке находится порядка 5 миллионов квадратных метров свободных помещений, мы говорим про московский регион, из которых 2,5 миллиона метров квадратных – это готовых помещений, готовых к заезду сейчас, и это разные блоки от нескольких тысяч квадратных метров до 40-60 тысяч квадратных метров. То есть у арендаторов, у клиентов есть возможность все еще выбрать. Но еще порядка 2,5 миллионов метров квадратных – это те площади, которые предлагаются в строящихся помещениях или предлагаются к освобождению. То есть общая вакансия – это 5 миллионов квадратных метров, это много. Всего на рынке московского региона 40 миллионов квадратных метров складов класса.
1: Ставки аренды складов тем временем продолжают снижаться. По данным NF Group, в сентябре собственники готовых объектов класса А в московском регионе запрашивают в среднем 10 140 рублей за квадратный метр в год без НДС и операционных расходов. А за год ставка снизилась на 13%, а по сравнению с декабрем 2025 на 7%. И к другим темам. Турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 2030 году число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллионов человек. Но, по словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет еще больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая? И ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста? Выясняла Яна Ритунская.
2: В туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечный план ковер, который вводят российские аэропорты. И также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до допандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
3: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет. Это организованные туристические группы из Китая. Пока активно штурмуют наше приграничье, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее. Перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск. Мы по-прежнему принимаем китайских туристов. Но, в принципе, мы могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пер в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время, и мы ждем его возвращения.
2: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, а также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туриста из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне, чтобы были таблички с дублированием на китайский язык, чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке, например, китайское телевидение в номере тоже было, или пресса на китайском языке. Из-за довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. Все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые

0: туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды?
1: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
0: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и отельеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
2: В том, что повлияет на рост турпотока из Китая в Россию, разбиралась Яна Ритунская. Венгрия потребовала от Евросоюза компенсации за отказ от газа и нефти из России. А с таким требованием выступил премьер-министр страны Петр Мадьяр на саммите Вышеградской четверки. В нее входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Сам саммит проходил в Братиславе. И вот, по словам Мадьяра, в Евросоюзе наблюдается нехватка топлива из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что жители Центральной Европы ждут выделения поддержки. Напомню, ранее российское посольство пожелало Венгрии поставок нефти и газа с, цитата, «ароматом свободы и либеральной демократии», в случае, если страна решит получать энергоносители от латвийской стороны. Так дипломаты отреагировали на встречу главы МИД Венгрии Аниты Орбан с коллегой из Латвии Байбой Бразе. А в мае министр экономики и энергетики Иштван Капитан сообщил, что правительство Венгрии не намерено разорвать контракты с Россией по закупкам нефти и газа.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый пятый дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2.5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает второе место с 12%. Продажи жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1,6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир в центре города, на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до полумиллиона долларов страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4,6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние и бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне – не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
5: В какую сторону нам грести простым, маленьким, частным инвесторам?
6: Учитывая, что в паруса уже, наверное, давно ничего не дует, надо брать, наверное, весла и гребти самому в данном случае.
7: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание?

0: стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17:10.
2: Представьте, вы заходите в интернет всего на 5 минут, а там странные видео с антропоморфными котами, нарисованными искусственным интеллектом. 5 минут превратились в полчаса, потому что следом алгоритмы подкинули вам еще какую-нибудь нейрожвачку. Поздравляю! Вы смотрите то, что в интернете называют «brain rot».
3: Авторская программа главного редактора РБК «Стиль» Евгения Тихановича «Качество жизни». Каждый выпуск мы знакомимся с передовыми научными исследованиями
4: и экспертными разборами,
3: чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. «Качество жизни»
4: по будням
3: на радио РБК.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны.
6: Места на любой вкус.
0: Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
6: Мы расскажем, куда отправиться.
0: Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
3: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает

0: Вельт, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин – новый исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в выполнении поставленных задач. На посту Фокин, скорее всего, продолжит курс своего бывшего ректора института Григория Заславского, отметил в нашем эфире театральный критик Никита Балашов.
3: То есть улучшение качества выпускаемых специалистов. Потому что при Григории Анатольевиче огромное количество великолепных спектаклей, талантливых актеров выходило из ГИТИСа. Я убежден, что Александр Игоревич эту традицию продолжит.
2: Как, на ваш взгляд, назначение сможет повлиять в целом на институт? Может быть, будут все-таки какие-то нововведения?
3: Вы знаете, я не думаю, что какие-то кардинальные решения будут приняты, потому что как бы Александр Игоревич это ГИТИСовец до мозга костей. Он сам закончил продюсерский факультет. Он, насколько мне известно, работает доцентом на кафедре продюсерского факультета, поэтому как бы он отлично знает всю эту кухню и знает все проблемы. Я полагаю, что просто как раз именно такой человек и нужен, потому что это очень хороший, очень талантливый организатор. Лично от себя могу предположить, что Александр Игоревич, который знаком абсолютно со всем, с руководством абсолютно всех московских театров, ну, может быть, будет помогать талантливым выпускникам побыстрее проходить эти вот как бы творческие конкурсы в театре и устраивать их туда, куда действительно им надо устраиваться, чтобы они там не маялись без работы, а сразу входили в труппы лучших московских театров.
2: А как вы считаете, Александр Игоревич, он сможет задержаться в этой должности? Вообще надолго он у руля ГИТИСа?
3: Я думаю, что, ну, понятное дело, что будет руководство ГИТИСа, ученый совет будет утверждать эту кандидатуру, как бы соглашаться. Я думаю, что, скорее всего, да, он может быть там и надолго, потому что этот человек, опять же, свой. Это свой ГИТИСовец, и он, насколько мне известно, пользуется большим уважением в коллективе. Поэтому почему нет? Плюс, как бы, у него есть очень хороший опыт работы чиновником. Такое сочетание, как бы, продюсера и чиновника. Почему бы нет? Почему бы не попробовать вот такого человека?
2: Вот, собственно, о совместимости вот этих должностей, исполняющей обязанности ректора с ролью начальника управления театров столичного департамента культуры. Вот этот баланс, да, между менеджментом и искусством, что ли, если можно, да, вот так вот сопоставить. Удастся ли Александру Игоревичу это сохранить?
3: Я надеюсь, что все-таки удастся. ГИТИС — это тот самый вуз из четверки больших театральных вузов, которые никогда не возглавляли ни актеры, ни режиссеры. Возглавляли либо там театроведы, я так и думаю, что театровед, наверное, возглавит. Но продюсер — это как бы близкий к театровическому факультету, всегда возглавлял руководитель, менеджер, организатор. Практически всегда. И почему нет? Конечно, у него вполне получится как бы знание, наверное, умение разговаривать с чиновниками, умение там как бы договариваться, дипломатия. Конечно, она очень нужна на должности ректора.
2: Фокин – театральный менеджер, педагог и кандидат искусствоведения. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа в 2010 году. С 2008 по 2021 год он работал в студии театрального искусства, где прошел путь от младшего администратора до директора. С 2013 года Фокин преподает в ГИТИСе, он ведет дисциплины, связанные со статистикой культуры, планированием и организацией проката репертуара, а также историей и направлениями продюсерской деятельности.
1: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
4: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК.

0: Ведь все-таки звонок не только для учителя. Повтор программы.
1: Развитие искусственного интеллекта спровоцирует суперцикл в сырьевых активах. Как вам такая логика? Бездушная нейросеть не уничтожит человечество, а наоборот, подкинет ему столько работы, что вызовет бешеное ралли на бирже. Обсудим это сегодня в программе «Инвестиционный час». Также будем усиленно готовиться к решению ЦБ по ключевой ставке.
0: Инвестиционный час.
1: Меня зовут Дмитрий Полянский, я руководитель редакции РБК «Инвестиции». Сегодня у меня в гостях старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Марат Райхель. Марат, привет.
2: Добрый день.
1: У нас с тобой всегда интересные разговоры. Ты помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз в этой студии? Ты был у нас в мае.
2: Да, как нужно привлекать деньги, моя руки... Я уже не помню, чем.
1: Содой и корицей.
2: Да.
1: Мы обсуждали приметы, которые помогают стать богаче. У меня еще, помнишь, был бубен. Я им отгонял злых духов и привлекал деньги. Ну, сегодня, друзья, бубна у меня нет, уж извините. Но тоже будет весело, потому что темы сами по себе веселые. Одна ключевая ставка чего стоит. Кстати, чего вы ждете завтра? Пишите нам в бот, на радио РБК, в Телеграме. Обязательно все примем, прочитаем в эфире и сверим часы с Маратом Райхелем, что ждет он. Но не раскрываем всех карт. Хорошо, это немножечко попозже. А начнем вот с чего. Несколько дней назад на РБК «Инвестициях» вышла колонка твоего коллеги. Это Ярослав Кабаков написал, директор по стратегии «Финама». Она заглавлена следующим образом. ИИ готовит новый сырьевой суперцикл, где инвестору искать точки роста. Суть простая. Искусственный интеллект хоть и является суперсовременной айтишной историей, но все равно требует огромных вложений в объекты физического мира. И Ярослав Кабаков выделяет 4 отрасли, которые от этого выиграют. Во-первых, энергетика. Во-вторых, металлы, прежде всего медь, но также еще алюминий, сталь и другие. В-третьих, промышленное оборудование, такое как турбины, трансформаторы и прочее-прочее, кабель и так далее. И в-четвертых, собственно, строительство, да, девелопмент, центры обработки данных. Марат, слушай, звучит это красиво, ну просто песня. Но когда стартует мегацикл, когда нам этого ждать?
2: На мой взгляд, он уже начался, мы просто не видим его в котировках, да, не видим там, куда смотрим. Но глобально, если мы посмотрим на капекс, на аналитику по заказам на те же там трансформаторы, турбины, на количество дата-центров, которые строятся сейчас и которые потенциально будут построены, суперцикл уже идет. То есть здесь вопрос в том, в какой момент вы хотите в него зайти и через что его отыграть. И здесь очень важно, да, то есть суперцикл, который затронет спрос на металлы, он не одинаков, скажем так, да, то есть здесь надо искать и отрабатывать не конкретную тему, да, что ИИ потребует большое количество ресурсов и металлов, а то, где... у нас предложение будет неэластично, да, если мы, например, говорим про медь, то там от разведки до запуска там и продажи первой тонны меди может уйти там несколько лет или даже десяток лет. Если мы говорим про то, что нужно расконсервировать завод алюминия, то это месяцы. И спрос может быть, рост просто может быть одинаков на медь и на алюминий, но маржа может быть абсолютно разная. Поэтому здесь делать ставку широким фронтом на металлы, на мой взгляд, преждевременно, да, нужно к этому подходить более избирательно. И в текущих реалиях, наверное, больше выигрывают те, кто обеспечивает эту инфраструктуру. Это действительно поставки оборудования, которые невозможно легко заменить. Да, это те же там турбины, трансформаторы. И второе — это подключение новых дата-центров, которые возводятся сейчас достаточно быстро. Там месяц-два можно построить гигантский дата-центр, подключение их к сети, к электроэнергетике.
1: Смотри, ну все же, конкретные имена. Вот, пожалуйста, есть Столивары. Это НЛМК, это ММК, это Северсталь. Вот, пожалуйста, есть производство алюминия, компания «Русал». Медь, ГМК «Норникель» и так далее и тому подобное. Сейчас этот сектор насколько привлекателен для инвестирования?
2: Здесь я, наверное, скажу такую неприятную вещь для российского инвестора. Если он хочет получить экспозицию на суперцикл через российский рынок, вариантов у него почти нет. И... ну, либо они ограничены, да. Из всего, что было перечислено, здесь, наверное, можно сделать ставку на медь, то есть через ГМК. Но ГМК — это один из металлов, да,

0: То есть никель и палладий живут своей жизнью вообще. Если мы говорим про Русал, то, как я сказал, с алюминием достаточно эластичный рынок и быстро это заменит. Если мы говорим про наших там черную металлургию, это вообще на внутренний рынок, это никак не будет связано с этим циклом. И, если мы говорим про электроэнергетику, к сожалению, и российская электроэнергетика находится вне этого общего цикла роста, потому что она у нас, как правило, направлена на внутреннее потребление. Ну, мы не берем в расчет Интеррау, там есть экспорт, но экспорт это в ближнее зарубежье. И внутреннее потребление у нас идет через контроль тарифов, да, которые используются.
1: В общем, надо искать активы на, получается, зарубежных рынках.
0: Да, очевидно, конечно.
1: Тот же условный Nebius, да?
0: Да, Nebius. Ну, Nebius уже достаточно волатильная история, давно на рынке находится. Но там достаточно большое количество компаний, которые отвечают за инфраструктуру. Ну, и также можно искать какие-то такие условные, популярное сейчас слово, нишевые вещи, да, которые...
1: Например?
0: Как раз, ну, здесь по именам, если честно, я не скажу. Надо изучить, кто занимается вот как раз подключением, соответственно, дата-центров к общей электроэнергетической сети. На мой взгляд, они даже могут и не торговаться на американском рынке, но...
1: Но обязательно будут.
0: Обязательно будут, потому что тенденция сейчас такая, что посмотрите, что делают многие крупные фонды. Они просто штампуют один за одним ETF на конкретные истории. И я уверен, что ETF на эти компании будет создан.
1: Окей, ты сам... во что-то подобное уже вложился?
0: Ну, нет, в текущих реалиях нет. У меня нет экспозиции на этот суперцикл.
1: Но глобально думаешь об этом?
0: Глобально, да. Но здесь важный момент. Если мы закладываем, что это будет суперцикл, суперцикл, как правило, длится годами, да, и может длиться десятилетия. Это не значит, что вам нужно получить экспозицию на суперцикл в там рандомный четверг недели. Ну, вы можете набирать экспозицию постепенно. И здесь
1: то есть
0: важно...
1: никто не опоздает?
0: Никто не опоздает. Я считаю, что, да, лучше не торопиться, потому что вы можете зайти, условно, на там пике первой волны, и потом весь суперцикл просидеть в нуле, ну, в лучшем случае. Поэтому не торопитесь, и да, если хотите получить экспозицию, поищите что-то вовне. И, ну, это сейчас можно, мне кажется, сделать инфраструктурно.
1: А давай спросим об этом промышленного эксперта Максима Худалова. Максим, здравствуйте. Максим выходит на связь со студией. Скажите, пожалуйста, а вы видите признаки приближающегося сырьевого мегацикла? И в чем они проявляются?
2: Вы знаете, я здесь скорее склонен видеть набегающую волну инфляционную, которую всеми правдами и неправдами пытаются гасить, но она прорывается в тех или иных направлениях. И одновременно с этим я вижу, что последние, ну, будем так говорить, 10-12 лет инвестиции в добычу твердых полезных ископаемых, да, в общем-то, и даже в нефтянку, они отставали серьезно от тех темпов, которыми мы привыкли. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что добыча становится все более и более дорогой, потому что качество руды, оно не улучшается, оно ухудшается с каждым разом, а, соответственно, новых крупных месторождений мы вообще не слышим. И те вложения, которые есть, они практически сегодня закрывают те объемы металлов и других промышленных ископаемых, которые добываются в течение года. Поэтому здесь действительно складывается ситуация, что с одной стороны у нас есть инфляционный рост, с другой стороны у нас есть та история, о которой говорят коллеги, о том, что мир ждет бума инвестиций в поддержку систем искусственного интеллекта. Но, правда, здесь стоит напомнить о том, что лет 5 назад мы с вами ждали бума инвестиций в водородную энергетику, как бы она не очень случилась, и поэтому здесь тоже, конечно, эти ожидания могут оказаться завышенными, но вот та инфляционная история, о которой мы с вами говорим, она все равно имеет место, поэтому в том или ином виде рост цен на сырьевые товары мы, скорее всего, увидим.
1: Максим, я правильно считал в ваших словах, что вы видите некие риски ускорения инфляции в целом для глобальной экономики? Ну и как следствие мы знаем, что происходит, когда ускоряется инфляция. Растут ключевые ставки по всем странам, ну и бизнесу от этого становится не очень хорошо.
2: Ну, мы знаем, что крупные капиталистические страны, они стараются рост ставок задерживать, чтобы пытаться на этой волне инфляции получить некоторый всплеск экономики, да, пускай номинальный, но за счет того, что система не очень хорошо считает инфляцию, показывает экономический рост, потому что это популизм, это полезно для любого правительства показывать экономический рост. Поэтому здесь вот того эффекта, которого вы ждете, ну, он, наверное, будет запаздывать, а это позволит производителям все-таки зарабатывать.
1: Ну, запаздывать, насколько запаздывать? Мне прямо сейчас стоит бежать и вкладываться в суперцикл? Марат считает, что...

0: что нет. Марат считает, что конкретно в среду после обеда это не произойдет, а будет происходить десятками лет.
1: Ну, мы все воспитаны на песне «Вечером в среду после обеда», «Сон для усталых взрослых людей».
0: «Джунгли зовут», да.
1: Совершенно верно. Но джунгли зовут, и, условно говоря, вкладываться в защитные активы постепенно надо. И прежде всего я, конечно же, как старый человек старой закалки, смотрю на золото. Что касается commodities, у commodities, конечно, такая история может еще быть волатильная, потому что мы так понимаем, что политические события будут активно развиваться в пользу того, чтобы сокращать ожидания инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Поэтому действительно сейчас, если набирать позицию, то осторожно, и сейчас заходить в расчете на то, что суперцикл случится, ну, это, наверное, было бы опрометчивым решением. Опять же, диверсификация.
0: Хорошо, у нас в студии Марат Райхель, финам, и у нас в студии Максим Худалов, промышленный эксперт. А может, ну его этот искусственный интеллект, друзья? Может, не надо гоняться за журавлем в небе, когда у нас есть синица в руке? Вот посмотрите, далеко ходить не надо. Это котировки сегодняшнего дня. Нефть Brent дороже 105 за баррель. Газ в Европе дороже $1000 за 1000 кубометров. Марат, как считаешь, давай не будем выпендриваться с этим искусственным интеллектом и возьмем старый добрый нефтегаз, м?
2: Возьмем мы что, и
0: купим
2: в лонг?
0: Ну, типа да, того, да.
2: Окей. Ну, здесь, если мы говорим про commodities, у меня подход достаточно простой, да. Здесь надо работать по тренду. И, ну, у нас там большое количество трендовых стратегий, которые отлично отрабатывают эти движения как вверх, так и вниз. В текущих реалиях рынок нефти слабо прогнозируем, это очевидно, из геополитики и так далее. И он прайсит на данный момент не запасы нефти, а он прайсит инфраструктурные ограничения, да, то есть пропускную способность глобально, которую мы, к сожалению, предсказать никак не можем. И в текущих реалиях занимать какую-то направленную позицию, исходя из фундаментального анализа, на мой взгляд, бессмысленно, да, то есть и базово работать по тренду – это самое правильное.
0: Ну, слушай, тем не менее, выходят отчетности. Отчет «Лукойла» ты видел за первое полугодие? Это же шикарный документ. И сейчас эту бумагу активно покупают инвесторы на ожиданиях высоких дивидендов. Ты что думаешь? Закладываешь высокие выплаты от этой компании?
2: Ну, потенциально, да. Здесь просто, если мы говорим про отчет «Лукойла», да, то здесь надо... Мы видим, что там EBITDA выросла почти на 90%, но если мы выкинем разовый фактор прошлого года, то мы получим где-то там около 33-35%. Ну, то есть это шикарные показатели в любом случае, но тем не менее, да, уже существенно ниже. Если мы говорим про конкретно про «Лукойл», то в текущих реалиях у них отрицательный чистый долг, да, то есть кэша больше, чем долгов, и... как вложения ограничены, да, то есть у них какие-то внешние проекты в целом сейчас ну, под запретом, условно, да, внутри каких-то крупных сделок тоже не предвидится, и выглядит так, что, да, распределение денег для акционеров это, ну, один из вариантов, и поэтому дивиденды могут быть достаточно высокими. Но надо понимать, что ну, дорогая нефть, это не значит, да, сразу там высокие дивиденды и высокие прибыли. Мы должны закладывать, что у нас и логистика сильно выросла, и косты все по пути, и фрахт, и страхование, и так далее. Поэтому, ну, надо следить за ситуацией, но глобально, если хотите экспозу на нефть и на этот рынок, то, да, «Лукойл» хороший вариант.
0: Это было мнение по нефтяникам. А что же происходит с газовиками? Давайте послушаем, что думает об акциях «Газпрома» и «Новатэка» частный инвестор, автор проекта «Таурен Инвестиции» Егор Федосов.
3: «Газпром», он очень дешевый, но вопрос того, будет ли он платить вообще дивиденды у нас когда-либо, это самый главный вопрос. Потому что, в принципе, прибыль у него есть, она существенная, но есть и долг. И как государство решит распределять прибыль, которую «Газпром» получает на внутреннем рынке, в первую очередь, посмотрим. Так что, в принципе, потенциал роста есть, но вопрос весь в дивидендах. А вот «Новатэк», на мой взгляд, дороже 800 рублей, он вообще не интересен, потому что, ну, дороговатая компания.
0: Максим, вы согласны вот с мнением инвестора Егора Федосова, что «Новатэк», покупать его дороже 800 рублей за бумагу, это не камильфо?
1: Про досрочную ситуацию, наверное, надо согласиться, но опять же, если мы исходим из того, что мы смотрим на год-полтора, может быть, два, то, наверное, можно на этих уровнях уже начинать потихоньку набирать позицию. в расчете на

0: на то, что все-таки произойдет некоторая стабилизация политической обстановки у нас с соседями. И тогда, опять же, на фоне того, что мы видим нехватку газа в Европейском Союзе, мы видим, что газ дорожает из-за событий в Армузском проливе, которые пока не планируют заканчиваться, то здесь мы можем все-таки видеть некоторый апсайд. Поэтому, опять же, ждать лучшего момента для входа, наверное, может иметь смысл, но, опять же, исходя из того, что мы не умеем прогнозировать будущее стопроцентно, то я бы исходил из того, что на текущих уровнях уже можно потихоньку подбирать.
1: Ситуация с нехваткой газа в Европе продолжится в 2027 году?
0: Вероятность того, что это будет продолжаться, высока, потому что есть понимание того, что конфликт, который разворачивается на Ближнем Востоке, он будет иметь затяжной характер, и, собственно, он нужен, опять же, он достаточно сильно хорошо управляется в зависимости от того, как растут аппетиты американских нефтяников, а значит, цены на газ и на нефть будут оставаться на достаточно высоких уровнях. И отсюда есть понимание того, что в Европе с газом будут сложности.
1: Мы много активов обсудили, это и нефть, и газ, и металлы, но не обсудили золото и серебро, драгоценные металлы. Как будто бы им нет места в этом суперцикле. Я прав или нет? Марат, давай с тебя начнем, и твой прогноз по золоту сразу, не отходя от кассы.
2: Ну, давать прогнозы в текущих реалиях – это дело неблагодарное, тем более по золоту и серебру. Ну, золото последний год и предыдущий год, на мой взгляд, двигалось исключительно спекулятивно. Серебро в том числе, да, никаких там структурных дефицитов и прочего нет. Это все выдумки аналитиков, которые просто за уши притянули спекулятивную историю. В текущих реалиях надо понимать, для чего вы вообще золото добавляете к себе в портфель, да. Если вы хотите заработать, это одно. Заработать, я, как сказал, по commodity сработать. Работаете просто по трендовым историям, да, там все что угодно. А если вы хотите получить, соответственно, защиту от риска и снизить корреляцию с другими активами, да, отличный вариант.
1: Максим, и ваше мнение максимально коротко по золоту, что думаете и какой прогноз?
0: Да, здесь я тоже исхожу из того, что это защитный актив. За весь прошлый год, когда цены на золото выросли практически на 60% с начала года, прирост добычи именно металла вырос на 1%, поэтому я все-таки в структурную нехватку металла верю, а значит и верю в рост цен. Думаю, что 5000 мы увидим в следующем году точно.
1: Большое спасибо. Друзья, уходим на новости, а после обсудим тему покруче любого искусственного интеллекта. Это решение ЦБ по ключевой ставке.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Ну, например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра

0: Утро, я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
2: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
3: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10:00 специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть, пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский.
6: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
7: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
8: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
5: РБК тренды.
4: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных баз.

0: билетов на прилет и вылет. Исключение — коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно. Они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема — бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Ключевая ставка прямо сейчас составляет 14%. Какое решение примет ЦБ в пятницу 11 сентября? Все приборы указывают на ее сохранение. Интересно и то, что экономика уже была в похожей ситуации год назад. Обсудим, что он предпримет завтра.
2: Инвестиционный час.
1: Напомню, у нас в гостях старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Марат Райхель. Марат, привет, и также приветствуем наших радиослушателей. Друзья, пишите нам в телеграм-аккаунт «Радио РБК». А чего вы ждете от Банка России завтра в 13:30? Какое решение примет регулятор, и как это изменит наши с вами инвестиции, наши с вами личные финансы? Марат, к чему готовишься завтра в 13:30?
3: Здесь я не буду оригинальным. Я, наверное, в рамках консенсуса считаю, что будет сохранение. И, ну, об этом говорят, наверное, последние данные по инфляции. Да, мы видим 6,3 на текущий момент. Но здесь важно понимать, что эти 6,3, они механически занижены в текущих реалиях, потому что у нас изменение тарифов, да, перенесено на осень. Ну, то есть осенью мы увидим механический всплеск, так или иначе. И, наверное, самое главное, если мы посмотрим, как ЦБ посчитал инфляцию, скорректированную на сезонность, мы по году получаем 11,6, и при этом, ну, комментарии, которые они дают, они говорят, что это разовые факторы, в первое число топливо, в первую очередь. Но мне кажется, что здесь ситуация чуть сложнее, и вот этот разовый фактор в виде топлива, он уже постепенно переходит в другие, более устойчивые факторы, да, то есть 1-2 месяца повышения топливных цен в итоге ведет к повышению цен на логистику, которая так или иначе ведет к повышению цен на продукты на полке. И именно поэтому, я думаю, ЦБ это также закладывает в свои прогнозы, я жду сохранения на текущем уровне.
1: Консенсус РБК предполагает, что ставка будет сохранена на уровне 14%. За такое решение высказались 24 эксперта из 30. Четверо аналитиков полагают, что ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов до 13,75%. Еще двое назвали равновероятными сценариями снижение ставки на 25 базисных пунктов и ее сохранение на уровне 14%. Марат, ты свой портфель балансировал к этому заседанию? Как-то специально готовился?
3: Нет, к заседанию не готовился, и, на мой взгляд, ну, это в целом бессмысленно. И здесь, ну, важно понимать, если вы хотите отыграть какое-то снижение ставки, ну, просто посмотрите, что происходит. ЦБ сам дает сигнал, они повысили средний прогноз по ставке по году до 14,5. Если вы арифметически посчитаете, то это до конца года снижение на 0,25 процентных пункта максимум. То есть выглядит логичным, как будто бы, ну, то есть, конечно, ЦБ сам знает, как лучше сделать, оставить ставку на текущем уровне сейчас и на следующем снизить на 0,25. И просто откройте кривую ОФЗ, да, и вы посмотрите, что там короткий конец, это где-то на уровне ключа, а десятилетки дают плюс 2%, то есть 16 и выше. И то есть долговой рынок и рынок ОФЗ не верят ни в какое снижение ставки в ближайшее время.
1: А ты знаешь, я сделал небольшую ребалансировку. Я заменил длинную ОФЗ 26245 на флоутер ОФЗ 29013. Мне кажется, что это логично, потому что, ну, у длинных ОФЗ сейчас такая себе перспектива. За покупку длинных ОФЗ можно даже, наверное, и получить по лицу на нашем фондовом рынке.
3: Но вот, если брать их без плеча, то в целом нет. Ну, то есть если вы выделяете часть капитала, которую вы аллоцируете до погашения, это отличная идея. Ну, такие ставки надо фиксировать на долгосрок. Если вы собираетесь спекулятивно отыграть и там...
1: Я выбирал спекулятивно и обжегся, зафиксировал с небольшим убытком в районе 4-5%.

0: процентов.
1: Ну, в таком случае, да. То есть, если не готовы сидеть до погашения, конечно, не сидите в дальних офисах.
0: А сейчас ты мой выбор одобряешь, то, что флоутер 29.013?
1: Да, ну, флоутеры в текущих реалиях отлично подходят. Ну, мы активно, например, используем флоутеры короткие, 16-20, и, ну, то есть это, как правило, ну, сейчас большинство брокеров дают возможность эти флоутеры положить в обеспечение, и сверху можете торговать, там, не знаю, условно, фьючами. Вот хотите экспозицию на доллар получить, купили флоутеры, фьюч купили.
0: Смотри, мы с тобой почему-то ходим вокруг да около сохранения ставки, либо же ее понижения. Но есть еще и риск-сценарий, это... повышение ключевой ставки. Давай послушаем, что об этом думает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУФШЕ Григорий Жирнов, а с ним беседовал мой коллега Денис Муравьев.
2: Я думаю, что будет пауза, и один из факторов, может быть, даже не ключевой, но один из, это вот то, что происходит с бюджетом. Хотя ЦБ уже более сильный бюджетный стимул по итогам прошлого заседания уже учел.
3: Григорий, а вы рассматриваете экстремальный сценарий, когда ЦБ начнет повышать ставку уже в этом году?
2: Нет, мне кажется, это маловероятно. Все-таки ставка уже очень высокая, в реальном выражении ставка беспрецедентно высокая, и скорее просто мы увидим паузу.

0: Ну, я бы, наверное, сравнил это условно с просмотром «Формулы-1». Да? То есть это интересно, драйвово, зрелищно, но после просмотра в таком режиме там, ехать в магазин за продуктами я бы не советовал. Да? То есть если мы говорим про управление активами, инвестиционные чемпионаты имеют очень мало общего, да, и находятся вообще на разных концах спектра соотношения риска-доходности.
1: Сам никогда не соревновался? Вот, не участвовал?
0: Нет, не участвовал, потому что ну, задачи другие немного решаю. И ну, здесь в классических инвестиционных чемпионатах да, у вас повышение вероятности, то есть вы пытаетесь максимизировать вероятность максимальной доходности. А при управлении активами вы максимизируете вероятность достижения финансовой цели при заданных риск-параметрах. То есть если бы инвестиционные чемпионаты показывали нам не только доходность, да, там, а какие-то более развернутые показатели, как там соотношение там, риск-доходность, максимальные просадки и так далее. Это было бы одно. Ну и другое дело, что невозможно вести там, инвестиционные чемпионаты годами, да, они длятся меньше года.
1: Почему я у тебя это все выспрашиваю? В марте 26 года стартовал конкурс Московской биржи «Лучший частный инвестор», сокращенно LCI. Призовой фонд у него 100 миллионов рублей. А сегодня утром площадка подвела промежуточные итоги этого чемпионата. Давай посмотрим. Пара интересных цифр. Суммарный торговый оборот участников достиг рекордного значения за всю историю конкурса 3,5 триллиона рублей. И наибольший вклад в эту цифру внесли сделки на срочном рынке. Их было совершено более чем на 3 триллиона. В конкурсе участвуют более 34 тысяч человек. Суммарные активы участников превысили 36 миллиардов рублей. Еще один рекорд за всю историю LCI. И средний стартовый портфель участника 1,1 миллион рублей. А вот чтобы подробнее все-таки поговорить об этом, понять, как торгуют эти люди, вообще что они делают такого и какие доходности зарабатывают, мы позвали в эфир директора по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Романа Степанова. Роман, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги.
1: Роман, расскажите, пожалуйста, сколько денег заработали лидеры LCI? Что это вообще за Уоррены Баффеты такие? Потому что я, когда увидел эти цифры, я потерял дар речи. Но я и сейчас, на самом деле, не буду говорить, слово вам.
2: Спасибо еще раз. Вы действительно правы, что сегодня мы выпустили пресс-релиз, и там действительно рекордные цифры. Мне хочется их еще раз, наверное, подчеркнуть. Предыдущий конкурс, который у нас был в 2023 году, был по объему торгов в 3 раза ниже, чем текущий. И, ну, и, правда, первый конкурс, который мы проводим на протяжении 9 месяцев, и пытаемся дать всем возможность поучаствовать, когда бы он там не присоединился к нам. Что касается цифр, не все из них Уоррен Баффет, и, честно говоря, среди лидеров, ну, прям вот такого капитала мы не видим, заработали действительно много. Лидеров оцениваем ну, на текущий момент по доходности, хотя у нас ряд номинаций.
1: Ну, какой порядок цифр? Я прав, что там сотни процентов годовых люди сделали?
2: Да, абсолютно да, все правильно. Угу. Это сотни процентов. Ну, наверное, тот, кто зарабатывал в серебряной лиге, я сейчас расскажу немножко о лигах, практически 500%, 408%. Ну, я думаю, здесь можно округлить. В золотой лиге приближаемся к 300%. Действительно, по процентам это очень много. Но есть люди с разным капиталом, у кого-то там на входе 10 миллионов, а у кого-то 10 тысяч рублей. И все из них действительно показывают потрясающие доходности. Наверное, вот с Маратом я бы немножко поспорил с его утверждением, что...
1: То есть вы хотите, что вы бы после просмотра «Формулы-1» поехали бы на автомобиле за продуктами, да? Какая-то такая была метафора у тебя, Марат.
2: Метафора классная. Ну, мы же видим, что ездят на «Ламборгини» по городу, и да, им тоже приходится ездить в магазин. Поэтому, ну, в этом, наверное... Мы где-то видим такие реалии. Ну, а в то же время у вас в эфире, кстати говоря, был один из наших участников, и он показывал потрясающий результат, и он не Уоррен Баффет, и вообще не пилот Формулы-1. Поэтому, наверное, это такая типичная история. Здесь участвуют все от мала до велика, кому интересен рынок, кто хочет посоревноваться, показать результат.
1: Роман, когда мы говорим про бешеную доходность, наверное, было бы правильно и справедливо

0: его сказать про бешеный риск. Мы сказали про лидеров, это хорошо, но наверняка же в конкурсе есть и аутсайдеры. Кто они и сколько проиграли денег?
1: Да, наверное, справедливо сказать, что вряд ли возможно, чтобы не было потерь на рынке, и некоторые участники теряют. А сколько их, я, наверное, сейчас в цифрах точно не скажу, и особенно там в общих потерях, потому что это действительно меняется от дня ко дню, но даже если посмотреть на двух лидеров, которые у нас меняются каждый день, соревнуются, то те, кто теряется, сильно зависит от рынка. Я бы, наверное, знаете, как сказал, статистически, то есть распределение участников по доходам или по доходности похоже на нормальное, со сдвигом в положительную зону. Львиная доля все-таки тех, кто в плюсе, а вот этот вот выступ, то есть это центр, так скажем, этого распределения, он плюс-минус коррелирует с рынком. Ну и те, кто потерял, честно говоря, ну, ниже 15%, мне даже неизвестно.
0: Роман, и последний вопрос. Вот смотрите, мы здесь все в студии собрались такие рок-н-ролльщики. Мы скорее приветствуем идею вашего конкурса «Лучший частный инвестор» LCI. Но душные люди, они бы сказали, что вы взращиваете спекулянтов, вы способствуете какой-то геймификации торговли, способствуете гэмблингу. Что бы вы ответили таким душным людям?
1: Я бы их не назвал душными людьми. То есть у каждого есть свое мнение, он и имеет на него право. Я бы обратился к цифрам. Все-таки рынок – это про цифры, про точность, где-то даже про статистику. Если посмотреть на наших лидеров, то, ну, там есть разные люди, действительно, которые рискуют очень сильно и спекулятивно, и совершают много транзакций. А есть те, кто делает крутой результат на том, что держит позиции неделями и месяцами. И это вполне себе похоже на buy and hold. Ну, в данном случае бывает еще sell and hold.
0: Принято. Ваш ответ засчитан. Это был директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов. Ну что ж, будем следить за конкурсом «Лучший частный инвестор». А пока напоследок сегодняшней программы я хотел бы затронуть вот какую тему. Это эксклюзив РБК инвестиций, который вышел сегодня утром. С начала 2026 года в различные виды ПИФов, то есть паевых инвестиционных фондов, суммарно пришло уже более 1 триллиона рублей. Это подсчитала старший аналитик компании Эйлер Елена Бакланова. Обзор есть у РБК инвестиций. Год назад такую отметку в триллион фонды преодолели немного попозже, там динамика была более долгая, это произошло в ноябре. То есть сейчас, получается, люди активнее несли деньги в ПИФы. В какие именно? Главными магнитами для денег стали фонды облигаций и денежного рынка, а из фондов акций средства, напротив, утекали. Марат, тебе о чем говорит эта тенденция? Ну, то, что сейчас не время для акций, это мы уже поняли. Но в целом, то, что деньги активнее и быстрее притекают в паевые инвестиционные фонды. Ты согласен с таким тезисом?
2: Ну, мне кажется, да, это логично, это удобный инструмент, и все больше людей знакомятся с фондовым рынком, и те, кто раньше держал там на вкладах или на депозитах, сейчас могут разместить это на брокерском счете, купить фонд ликвидности и получить абсолютную ликвидность, да, там в течение одного дня. Поэтому, да, это в целом достаточно нормальная динамика в текущих реалиях.
0: А какие фонды, вот именно по активам, ты бы сейчас порекомендовал нашим слушателям? Это фонды денежного рынка, это облигационные. Облигационные тоже бывают разные. Вот, опять-таки, сейчас же еще какая-то мода появилась. Там есть всякие интервальные с плечами, шортящие, лонгующие, ну и так далее.
2: Здесь в первую очередь надо исходить из задач, которые вы решаете. То есть какой-то совет в вакууме, он будет максимально бесполезен, и там, да, его стоимость стремится к нулю. Поэтому если это там короткие средства, очевидно, это фонды ликвидности там, и на короткие ОФЗ. Если хотите что-то поинтереснее, посмотрите арбитражные фонды, вот как раз про интервальные, которые вы говорили. Они представлены на рынке, они, как правило, это вне биржевые истории, но там достаточно много интересных, если хотите, нетривиальную экспозицию и снижение корреляции коммуникации с общим рынком.
0: Но это более высокий уровень риска, согласен?
2: Очевидно, очевидно, да. И он достаточно

0: доступен, как правило, только к вал-инвесторам, поэтому, да, здесь с этой точки зрения ЦБ обезопасил рядовых инвесторов.
1: Ну и вообще надо отметить, что наши финансовые власти, ЦБ, Минфин, активно развивают этот инструмент, активно пиарят, в хорошем смысле, рынок коллективных инвестиций. И мне кажется, что результат не заставил себя долго ждать. Вот такую тенденцию мы отметили на страницах РБК инвестиций. Я надеюсь, что она будет продолжена и в следующем году. Все-таки ПИФы — это правильный инструмент, особенно для новичков рынка, верно же?
0: Все верно, да, мы двигаемся по западной модели, где да, крупные там BlackRock и прочие делают ПИФы на все, что угодно, и вы можете просто да, по клику получить экспозицию на то, что хотите.
1: Марат, совсем немного остается до завершения нашей программы, буквально одна минута. Финальный вопрос, который я задаю всем гостям, во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас? Только не говори вот эту свою отговорку, что типа все зависит от ваших целей. Скажи поконкретней.
0: Это бессмысленно, нет. То есть, что бы я ни сказал, это добавленная стоимость этого будет стремиться к нулю. Поэтому, если вы не знаете, какую задачу вы решаете, лучше потратить эти деньги на себя и на удовольствие. Если у вас есть понимание, что вы делаете, то просто проведите финансовое моделирование, и вы поймете, какой инструмент вам нужен.
1: Просто поезжайте в магазин за продуктами, купите чего-нибудь вкусненького, да?
0: Да, и отлично проведете время, поднимете себе настроение.
1: Насмотревшись на чемпионат для инвесторов от московской биржи.
0: Да.
1: Большое спасибо. Это был Марат Райхель в нашем эфире, в эфире программы «Инвестиционный час», старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам». Продолжим завтра. Завтра «Инвестиционный час» для вас проведет Элина Тихонова.
2: РБК «Коллекция».
3: Россия предложила Вьетнаму сдать самолеты в мокрый лизинг российским компаниям. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вьетнамская сторона рассматривает эту идею. Предложение прозвучало на фоне почти трехкратного роста авиаперевозок между странами. Для Вьетнама заключение подобного соглашения несет серьезные санкционные риски, рассказал Ирине Савельевой исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
4: Речь идет о том, что одна страна передает другой в лизинг, ну, по сути, в аренду воздушные суда с персоналом и с техническим обслуживанием и страховкой. Фактически речь идет о том, что российская сторона предложила вьетнамской стороне летать под флагом российской авиакомпании, но на своей авиатехнике, со своим персоналом и самостоятельно нести ответственность за техобслуживание воздушных судов. Это позволит российским авиакомпаниям продавать билеты на рейсы как на свои собственные, с юридической точки зрения это будут рейсы российской авиакомпании, но при этом всю работу будет выполнять тот или иной вьетнамский игрок.
5: Как вы думаете, почему это предложение прозвучало именно сейчас? И кому оно более выгодно?
4: Очень важно отметить, что оно прозвучало на фоне роста объемов перевозок между странами. Вьетнам стал привлекательной локацией для российских туристов. Выгоду от таких перевозок, от этого развития, получает вьетнамская сторона. Поэтому для российской стороны важно все-таки как-то получить свою долю в этом пироге и дать возможность российским авиакомпаниям заработать на новом перспективном направлении. Своих провозных им костей у российских авиакомпаний, к сожалению, недостаточно сейчас для того, чтобы возить российских туристов во Вьетнам. Поэтому, по сути, это может быть своего рода договоренность вин-вин. То есть Вьетнам получит возможность и дальше наращивать поток туристов из России, но он должен будет поделиться частью прибыли с российской авиаотраслью, с российскими авиакомпаниями.
5: Ваш прогноз, каков будет ответ вьетнамской стороны? Согласится или у него есть какие-то причины для отказа?
4: Вьетнамская сторона, полагаю, заинтересована в том, чтобы пойти на такое партнерство, но основная проблема заключается в том, что очень высоки санкционные риски. То есть, если подобного рода сделка будет реализована, вьетнамская компания, которая на эту сделку пойдет, сразу же попадет гарантированно под европейские санкции. Поэтому единственным сценарием, который будет наименее болезненным для Вьетнама, является создание специальной авиакомпании, которая не будет сотрудничать с другими странами, будет создана только под этот российский проект. В таком случае, даже если она попадет под европейские санкции, ничего драматичного для нее не будет, свою задачу она сможет выполнить.
3: Накануне в Москве прошли переговоры президентов России и Вьетнама. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В прошлом году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, а в первой половине этого года число поездок превысило 800 тысяч.
2: Кто есть кто?
6: Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Ли Авто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
2: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? Дипал S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
8: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами: «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене: «Пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на $1 миллиард. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
7: Ошибка на миллион.
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача — не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
8: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
11: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. По данным наших аналитиков, в России за последние 4 года рынок подделок вырос в 1,5 раза, и сегодня нелегальный оборот реплик держится на уровне 5 триллионов рублей в год.

0: разберемся вместе с аутентификатором, основательницей ресейл-платформы, реальными покупателями и продавцами подделок, что драйвит теневой рынок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди отказываются от люкса.
1: На показ. В эту пятницу в 14.10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
4: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
2: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
2: Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин – новый исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. О его назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в выполнении поставленных задач. На посту Фокин, скорее всего, продолжит курс своего бывшего ректора института Григория Заславского, отметил в нашем эфире театральный критик Никита Балашов.
3: То есть улучшение качества выпускаемых специалистов. Потому что при Григории Анатольевиче огромное количество великолепных спектаклей, талантливых актеров выходило из ГИТИСа. Я убежден, что Александр Игоревич эту традицию продолжит.
2: Как, на ваш взгляд,

0: назначение сможет повлиять в целом на институт? Может быть, будут все-таки какие-то нововведения?
1: Вы знаете, я не думаю, что какие-то кардинальные решения будут приняты, потому что как бы Александр Игоревич это гитисовится до мозга костей. Он сам закончил продюсерский факультет. Он, насколько мне известно, работает доцентом на кафедре продюсерского факультета, поэтому как бы он отлично знает всю эту кухню и знает все проблемы. Я полагаю, что просто как раз ему такой человек и нужен, потому что это очень хороший, очень талантливый организатор. Лично от себя могу предположить, что Александр Игоревич, который знаком абсолютно со всем, с руководством абсолютно всех московских театров, ну, может быть, будет помогать талантливым выпускникам побыстрее проходить эти вот как бы творческие конкурсы в театре и устраивать их туда, куда действительно им надо устраиваться, чтобы они там не маялись без работы, а сразу входили в труппы лучших московских театров.
0: А как вы считаете, Александр Игоревич, он сможет задержаться в этой должности? Вообще надолго он у руля ГИТИСа?
1: Я думаю, что, ну, понятное дело, что будет руководство ГИТИСа, ученый совет будет утверждать эту кандидатуру, как бы соглашаться. Я думаю, что, скорее всего, да, он может быть там и надолго, потому что этот человек, опять же, свой. Это свой гитлеровец, и он, насколько мне известно, пользуется большим уважением в коллективе. Поэтому почему нет? Плюс, как бы, у него есть очень хороший опыт работы чиновником. Такое сочетание, как бы, продюсера и чиновника. Почему бы нет? Почему бы не попробовать вот такого человека?
0: Вот, собственно, о совместимости вот этих должностей, исполняющей обязанности ректора, с ролью начальника управления театров столичного департамента культуры. Вот этот баланс, да, между менеджментом и искусством, что ли, если можно, да, вот так вот сопоставить. Удастся ли Александру Игоревичу это сохранить?
1: Я надеюсь, что все-таки удастся. ГИТИС — это тот самый вуз из четверки больших театральных вузов, которые никогда не возглавляли ни актеры, ни режиссеры. Возглавляли либо там театроведы, я так и думал, что театровед, наверное, возглавит. Но продюсер — это как бы близкий к театровическому факультету. Всегда возглавлял руководитель, менеджер, организатор. Практически всегда. И почему нет? Конечно, у него вполне получится, как бы, знание, наверное, умение разговаривать с чиновниками, умение там как бы договариваться, дипломатия, конечно, она очень нужна на должности ректора.
0: Фокин — театральный менеджер, педагог и кандидат искусствоведения. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа в 2010 году. С 2008 по 2021 год он работал в студии театрального искусства, где прошел путь от младшего администратора до директора. С 2013 года Фокин преподает в ГИТИСе, он ведет дисциплины, связанные со статистикой культуры, планированием и организацией проката репертуара, а также историей и направлениями продюсерской деятельности.
2: Повтор программы. Таманцев в итоге.
3: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК и в студии сегодня Валентин Петухов, техноблогер, известный как... широко известный как Вилсаком, обозреватель гаджетов и техники. Валентин Валерьевич, здравствуй. Спасибо, да, что ты здесь сегодня после знаменательного, ну, я не побоюсь этого громкого слова, события презентации Apple, которая прошла накануне. Что вообще случилось? Apple показала раскладушку Fold, когда ниша эта давно освоена, сформирован устойчивый авторитетный пул первопроходцев, которые заняты, по-моему, только одним, чтобы еще согнуть. Как по мне, так основные ожидания от презентации сводились к интересу, удастся ли Apple сохранить вот эту мину лица, входя в эту дверь с транспарантом. Первый не значит лучший. Да, вы это уже видели, но теперь это Apple. Так что с лицом, Валентин Ильич?
4: Ну, не, что в целом, да, вообще в индустрии? На самом деле, абсолютно правильный вопрос, и его задавало, наверное, большинство экспертов, так, в воздух, да, в ожидании презентации, что же это будет за устройство, как они смогут действительно ли показать что-то интересное. Сегодня достаточно сложно в силу того, что очень много информации утекает, и, скажем, такого вау-фактора не произошло. То есть все знали, как это будет выглядеть, в конечном итоге узнали даже, как это будет называться и так далее, и так далее. Что немножко, конечно, этот эффект вау снижает. Но главное, что Apple показала, что они не просто так ждали много инновационных решений внутри с железной точки зрения. Самое важное – это работа с софтом операционной системой, оптимизация юзер-интерфейса под новый форм-фактор, что, к сожалению, многие другие компании не делают. И на выходе получилось очень интересное устройство, то есть общая реакция интернета сегодня, я с утра специально посмотрел, всем понравилось.

0: Цена от 2000 долларов, это, конечно, совсем больно. И как уже шутят, что если раньше для покупки iPhone надо было продать одну почку, то для покупки iPhone Duo надо продать две почки. Yeah. Да, поэтому, конечно, нюансы есть. И основной вопрос, на который пока нет ответа, чем это устройство лучше классического смартфона, какой оно дает тебе дополнительный импульс, в чем его преимущество. Вот эти вопросы пока остаются без ответов. Я думаю, даже первые обзоры и какие-то видео в интернете вряд ли ответят. Здесь нужно попользоваться и через опыт эксплуатации прийти к какому-то уже финальному решению. Поэтому я так предполагаю, что поймем, что с этим айфоном делать, мы где-то ближе к ноябрю. Но и при этом смартфоны такого типа год к году растут, то есть интерес повышается. Если в 2019 году вышел первый подобный Samsung, и сегодня они уже выпускают 8-е поколение устройств, то в целом тенденция в мире, что потихоньку люди, скажем так, понимают этот форм-фактор, кто-то пробует, кто-то переходит с точки зрения интереса, кто-то как бизнес-решение, кто-то как второй смартфон, кто-то как замену планшету, и сегмент растет. Поэтому Apple в достаточно благоприятный момент в этот последний вагон запрыгивает, еще и когда технологии, скажем так, дозрели, потому что первые устройства ругали за хлипкость шарнира, за видимую складку, за отсутствие пылевлагозащиты, к которой уже привыкли, и так далее, и так далее. То есть сегодня это устройство, которое уже повзрослели, и Apple, выходя на этот рынок, показывает девайс, который вполне соответствует всему, что мы сегодня ожидаем от такого устройства. И даже чуть-чуть больше. Например, они зачем-то добавили туда поддержку Apple Pencil, хотя, например, Samsung устройство не поддерживают свои S Pen, стилусы и так далее, что весьма странно в силу того, что Samsung как раз один из немногих, кто сегодня вообще выпускает смартфоны со стилусом.
1: Ну, умные ребята вообще, конечно, подождали, пока все за них все сделают.
0: Все подводные камни, значит, добавили, изучили, да, и все сделали. Да.
1: Можно я спрошу тебя так вот, чтобы зритель знал, с кем имеет дело, да, кроме того, что это известный блогер. Можно сказать, что ты популяризатор Apple, чтобы вот все твои высказывания делили там на 8?
0: Объективно, да. Да, я даже не скрываю, что я всю свою карьеру и последние 15 лет построил на том, что я активно, скажем так, хвалил Apple, но последние годы я стараюсь все-таки это делать весьма взвешенно, и за мной все равно этот шлейф тянется, и многие меня воспринимают как достаточно недальновидного фанбоя, что меня несколько огорчает, потому что никто сильнее, чем я, Apple за последние годы не ругал. Если посмотреть наши публикации последние, я все основные минусы активно обсуждаю, ругаю и предъявляю. И то, что компания перестала быть сильно инновационной, то, что замедлилось внедрение новых технологий, интересных решений, то, что компания стала скучной, слишком такой корпоративной, потерялся рок-н-ролл, потерялась действительно какая-то интересная тяга, это все есть. Но это относится ко всей индустрии. Мне кажется, после 2020 года это ощущается очень сильно.
1: Все, у Apple как-то выдано, но все, но это так же, как всегда, я попроще скажу. Ты все-таки понял, хуй из хуй, поэтому пришел сегодня с Samsung.
0: Я с Samsung ухожу в последнее время, да, чтобы понять вообще, что это за форм-фактор, потому что ребята подсуетились и сделали первыми его до айфонов, но еще до них первее был Huawei, но в целом интересный опыт.
1: Это, кстати, последняя южнокорейская разработка.
0: Да, вот он вышел совсем недавно.
1: Форм-фактор, ты имеешь в виду вот этот квадрат?
0: Квадрат, да. Так его еще называют паспорт. Действительно, они делали достаточно долго классический Fold. Сейчас они его назвали Ультра, он до сих пор выходит. Но по последним данным, новый форм-фактор кратно перешагнул популярность классического формата. И это говорит о том, что индустрия как будто бы этого и ждала. И сегодня все наперебой кинулись повторять то, что показал Apple вчера.
1: Пойдемте по нарастающей, да, ты уже поснимал у меня с языка практически все, что я приготовил, в том числе почку. Да. Итак, Bloomberg пишет, что рынок отреагировал скорее сдержанно негативно на вчерашнюю презентацию. Снижение было в пределах 2%, потом чуть снизилось снижение. Но это традиционно,
0: это классика,
1: сказать, действительно,
0: это правда,
1: да, после классика каждой презентации Apple акции падают. А вот что дальше, да? Какими критериями будут оценивать то, что произошло вчера, то, что было показано, и что прежде всего сейчас ценится в смартфонах, наверное, вот что.
0: Если говорить о

0: Даже вчерашней презентации, анонсируя обновление iPhone 18 Pro, сделали 4 основных таких блока. В первую очередь, это вопросы искусственного интеллекта, это камера, это производительность и это, ну, в каком-то смысле, дизайн и вообще ощущение от устройства. По всем этим показателям Apple неплохо себя чувствует. Единственное, что я об этом тоже все время говорю, китайские компании уже очень давно проводят две презентации. Одна для внутреннего рынка и одна для глобального. Они очень сильно отличаются. И то, что у китайцев для своего рынка и для международного, это бывают разные модели, разные устройства, разные цены. Вообще все очень по-разному. Apple, по сути, уже дошла до того момента, когда им надо делать что-то подобное. То есть Apple, которая вчера показывала презентацию, 30%, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений законодательных и так далее, и так далее. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, что-то в бете, то есть очень много но. И ты вот смотришь презентацию умных часов, где одна из главных функций это так называемый Siri Recap и возможность получить информацию о твоем дне через то, что часы постоянно слушают, что происходит вокруг, не записывая аудио, но анализируя на лету. И в конце выдают тебе информацию, что происходило и что вообще может было, что было. Вот это все, конечно, работать не будет. В силу того, что нужно применять распознавание голоса, это не работает там на русском языке и не только на русском. И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно, это когда-то потом, а это вообще неизвестно, что.
1: То есть ты в России находишься, ты еще добавляешь
0: что-то. А в России у нас еще не работает вот это, а еще вот это. И действительно, iPhone, многие про это говорят, что iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. Потому что, конечно, Android дает сильно больше. Не надо заморачиваться с приложениями, есть оплата с NFC и так далее, и так далее. Но сила Apple в данном случае в том, что iOS-система закрытая, доступная только на устройствах Apple, соответственно, если вот человек
1: ее любит... Так и не поменялись приоритеты по поводу рынка, то есть главный рынок Соединенных Штатов?
0: Соединенные Штаты, Китай и все остальное уже там по нисходящей. Несмотря на то, что Китай, кстати, в какой-то момент после санкций...
1: то, что показано, тоже не будет работать.
0: Тоже местами, сейчас. Да, тоже работать не будет. И это грустно. Но Китай в этом плане ментально...
1: Это просто потому, что с Китаем не будем делиться технологиями.
0: Да, более того, китайские компании под санкциями, это тот же Huawei, то есть там странная ситуация. Но китайцы, я говорю, ментально в этом плане к нам близки. Они любят западные устройства, они любят оранжевые айфоны. Соответственно, они тоже готовы мириться с тем, что у них не все работает. То есть рядом лежит собственный там Huawei, Honor, Xiaomi, что угодно. Там все круто, классно, но Apple это вот Apple. То есть у них вот этот флер, он, несмотря на то, что...
1: Ну, мы не можем проверить. У нас нет китайцев, чтобы...
0: Я был недавно в Китае, буквально в Шэньчжэне.
1: Хорошо.
0: Все очень наглядно. То есть китайцы с айфонами прям вот никуда не делись.
1: Ну, давай посмотрим, силу измерим искусственного интеллекта, которая вчера была показана. Показали технологию, подтверждающую подлинность фотографии, которая должна помогать отличать реальные снимки от изображений, измененных или созданных искусственным интеллектом. Ну, вот это сильно, да?
0: Как будто бы, да. Но это тоже уже давно обсуждается, что очень много становится нейроконтента. Нужно какие-то...
1: Сильно было в кавычках.
0: Вотермарки. Нет, на самом деле это, может, и звучит как-то, ну, не очень нужно. Но объективно, я так понимаю, что это нас окружает. И сегодня нейрофункции настолько стали просты, доступны и правдоподобны, что как будто может и неплохо, если это будет. Но объективно, конечно, среднему пользователю это не надо, и фактически на телефоне этим заниматься никто не хочет.
1: Да, но и отличие-то, если ты, то есть, от фотографии, сделанной на этот непосредственно аппарат, то есть ты не
0: сгенерировал. Да, но то есть была ли подвергнута фотография какой-то нейрообработки? Да. В первую очередь, наверное, речь идет про функцию ластика, когда стираются люди, функцию там изменения экспозиции, композиции скорее. Наверное, соглашусь, что это можно с сарказмом воспринимать, как не того уровня инноваций мы ждем, когда сидим на презентации.
1: Новые Siri. Реально меняет ситуацию? Вот нам Да, а вообще еще долго будут нужны приложения в привычном виде или постепенно мы просто будем говорить на телефону, что нужно сделать?
0: В целом
1: сделать.
0: К этому все идет. Да. Если было прошлое поколение нейросети, чат-GPT, генеративные модели, бла-бла-бла, то сегодня речь идет про агенты, которые могут ходить и делать какие-то задачи за тебя. А буквально в тот же день вчера Марк Цукерберг, которого мы не очень любим, но тем не менее, показал агентам Muse,

0: который, в принципе, вот ровно этим же и занят. Сила Apple исторически в том, что они делают софт и железо сами, и как будто никто, кроме них, так ловко внедрить ассистента не может.
1: Паузу. Я не знаю, нужно ли после Цукерберга употреблять, но
0: что,
1: давай
0: что
1: сделаем,
0: он,
1: чтобы
0: да,
1: не
0: да,
1: это.
0: Да, сказать, что он...
1: после Цукерберга, а мне подсказывают, что не надо.
0: Цукерберг ничего.
1: Сам по себе.
0: Сам, он, мы его тоже не любим автоматом, но тем не менее.
1: Ну тогда давай сделаем так, чтобы можно будет употребить. Вот буквально накануне, действительно, день презентации Apple, запрещенная в России сеть, выпустила Muse, да?
0: Да.
1: Да. AI-агент, который может не просто ответить тебе, а залезть в приложение, отправить письмо, оформить поездку, совершить покупку, выполнить задачи самостоятельно. Вот это я уже...
0: Да, да. И ChatGPT, OpenAI показала шестую модель с приставкой Astra. Ее тоже, соответственно, потихоньку раскатывают, дают людям. Она сама может тоже ходить, делать дела. Там основная задача в том, что уже интернет провел исследование. Все эти модели очень быстро тратят так называемые токены. То есть она с удовольствием сходит за тебя в почту, что она с удовольствием за тебя нарисует какую-нибудь модель в блендере, там еще что-то, но на выходе она потратит все токены и скажет, да еще. И это ключевая проблема сегодня развития всех этих
1: нейроактивностей. Ну, хотел спросить, доступ, откроешь доступ?
0: Тоже вопрос, это тоже вопрос. Цукербергу-то точно нет, ему веры вообще никакой. А объективно, да, это тоже вопрос доверия. Насколько я хочу, чтобы какая-то корпорация ходила, смотрела, что у меня в почте, что я делаю и так далее. Хотя Apple активно во всей презентации, скажем так, педалировала тему, что мы за безопасность, у нас все очень зашифровано, мы не храним аудио, мы не передаем данные, мы не персонализируем людей там по аудио и так далее, и так далее. Ну вот, я не параноик, но мне не очень нравится такая история, как будто бы. Мы все-таки старой формации люди.
1: Скажи, пожалуйста, будет ли ценность телефона повышаться постепенно от того, сколько напичкано искусственного интеллекта в его внутренности?
0: Вот есть две сущности. В принципе, на любой телефон можно поставить там любую нейросеть, да, условно. Скачал приложение, с ней можно взаимодействовать. Вот ее глубокая интеграция непосредственно в операционную систему отличает как раз одно устройство от другого. А то, что делает Google на Андроиде, то, что делает там Huawei у себя в Китае или там любая другая китайская компания. Вот Apple может глубоко интегрировать Siri и Apple Intelligence в систему. Но пока, к сожалению, это все вилами по воде. Очень красивые презентации, очень классные ролики. Apple, кстати, судили за один из таких. Коллективный иск они получили на много миллионов долларов и проиграли, потому что объективно анонсировали не то, что потом в итоге вышло. А пока это все выглядит как такая немножко фантастическая история, но ожидаем, что это действительно случится, если не завтра, то через год, если не через год, то в обозримом будущем.
1: Можно ли сегодня вообще назвать как бы, одну нейронную сеть лучше другой? Или для каждой задачи уже
0: нужно? В целом, вот, да, я думаю, что в современном мире есть фрагментация по задачам. Для поиска годится одна, для непосредственно там рассуждений вторая, для каких-то базовых процессов третья, для фото четвертая, для видео пятая. Есть так называемые агрегаторы, есть модели, которые или нейросети, которые в себе все это содержат, но тут в зависимости от задач. А я думаю, как вот люди, кто к чему привык, как поисковые раньше движки использовали, кому-то нравится Google, кому-то Яндекс, а кто-то до сих пор сидит там на старом древнем что-нибудь там. А здесь то же самое. Кто чем начал пользоваться, тот там и привыкает, и начинает потихоньку там в этой системе жить. Но объективно, да, очень много нюансов, очень много деталей, и надо все больше и больше погружаться вот в эти все особенности.
1: Китай уже давно, США здесь?
0: Пока, наверное, нет, в силу того, что, опять же, есть санкции, и в Китае не поставляется оборудование, которое может делать быстрые вычисления, но Китай показывает, что и на оборудовании классом ниже и, скажем так, старее, они могут делать вещи не хуже. Поэтому здесь играет в том числе некое искусственное сдерживание. Если Китаю дать те же технологии, которые сейчас есть у американских компаний, возможно, они бы уже их и переехали. В силу просто особенностей китайского подхода к подобным вопросам.
1: Наши разработки.
0: У нас есть действительно классные решения. Не все, скажем так, выдержали проверку временем, но у нас до сих пор существуют модели, которые развиваются, активно получают апдейты и вполне могут использоваться наряду с западными аналогами. И, конечно, у нас модели все-таки обучались там на стеке русской информации, скажем так, русскоязычной. А вот загадочную русскую душу они понимают чуть лучше, поэтому для каких-то задач они, возможно,

0: и подходит корректнее.
1: Я просто добавлю, что вот мы разговариваем с разработчиками наших передовых высокотехнологичных компаний, их немного совсем, всего две, может быть, три. Да, они на полном серьезе, вот, с полной уверенностью говорят, что мы ни в коем случае не отстаем.
0: А, и правильно, правильно, так и надо, потому что объективно мы где-то догоняем, где-то нога в ногу, где-то даже и обходим. То есть в этом плане мы большие...
1: Это не от того, что там я сказал тысячу раз халва, а стало слаще.
0: Нет, нет, нет, объективно. Есть классные решения, я, наверное, не обо всех могу прямо сейчас говорить, но вот уже скоро на рынке появятся продукты, которые в чем-то обгоняют то, что есть в мировом, скажем так, поле прямо сейчас. Так что мы в этом плане не уступаем. Если мы все ждем российский смартфон, который победит iPhone, и, наверное, не дождемся никогда.
1: Ну, так же, как и большую какую-то языковую модель, которая победит.
0: В целом тоже. Так и не надо побеждать. Мы на своем уровне делаем очень интересные продукты, которые отлично подходят для нашего рынка. То есть здесь в этом плане все органично. Мне кажется, вот это какая-то странная позиция, что надо обязательно догнать, перегнать, ну, победить, так, уничтожить. Она в целом понятна и хорошая, наверное, но реалистами быть тоже полезно. И в этом плане наши это ребята...
1: Все идет откуда, помнишь, хоккейные сборные?
0: Конечно, все, конечно. Всех надо.
1: Обязательно
0: всех
1: нужно победить. Надо. Это же кофе с мясом. Все нужно, все, рубан бурзан.
0: Да.
1: Да. Первую часть завершим перед рекламой чем?
0: Как ты думаешь? Даже не знаю.
1: Да.
0: Но ценой.
1: Ценой. Давай мы анонсируем цену, если кто не знает.
0: На Duo iPhone, да, наверное? На Duo, 1999 конечно. Долларов за модель 256 гигабайт. Будет 2-терабайтная версия за вообще совершенно страшные деньги. Цена в России от 300 тысяч в первый месяц.
1: От 300 до 500 тысяч, да. И это вот... Тут как раз я хотел сказать, все-таки почка или складной.
0: Ну, какая там часть тела не так важна.
1: Оставайтесь, мы узнаем, что отдаст Вилсаком.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: тестирования или нет?
1: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк», легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Ормузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов.

0: Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
3: Каждый вторник в 16:10.
5: По следам Космоску, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
6: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире участники Космоску. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
6: Понедельник, 21:00. Радио РБК в тренде. Повтор программы. Таманцев в итоге.
7: Мы продолжаем, и в студии Валентин Валерьевич Вилсаком, говорим о вчерашнем дне с ним. Но это не фигурально про iPhone, да, потому что действительно iPhone вчера, Apple вчера удивил. Удивил прежде всего ценой. Откуда такая цена? Зачем? Что это? Маркетинг? Заходим в премиум? Что это?
8: Ну, Apple всегда было, скажем так, устройства достаточно дорогие. У них, по сути, в привычном смысле бюджетных моделей вообще нет. Это устройство, нужно понимать, если мы говорим про дуо, для очень узкого круга людей. Это первая проба пера. Скорее всего, потом может начаться спуск в этой лестнице цены. То есть, возможно, выйдет какое-то устройство подешевле, попроще. Через время, может быть, дуо, скажем так, оставят в парке актуальных устройств, выйдет новая модель. То есть модель, как это будет развиваться, покажет время. Но для американского рынка $2000 это, в общем-то, и не очень дорого для аудитории Apple, с учетом того, что у них есть огромное количество программ трейд-ина, апгрейда и прочее-прочее, добыть телефон вполне возможно.
7: Вчера... Сейчас начнут сравнивать зарплаты у нас в чате. Давай посмотрим историю цены iPhone 17, показанного практически ровно год назад, да, он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под $2000, да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч терабайтный 17 Pro, вот, но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, цена упала до 90, и вот я буквально смотрел перед презентацией, 80, да, можно еще купить, не произойдет ли то же самое сейчас?
8: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо в там, феврале-марте следующего года. Потому что и пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни, там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так,
7: оптимистичная.
8: 100%.
7: Может быть, наверное, не знаешь, что перед презентацией буквально Apple объявила о повышении цены
8: на $100. Это связано с как раз кризисом памяти. Но я думаю, что объективно iPhone Air, например, очень быстро подешевел. В моменте он стоил очень дорого, когда он выходил, потому что новая модель, все хотят. Но вот этот ажиотажный спрос очень быстро спал, и в какой-то момент он стоил в России дешевле, чем базовый iPhone 17.
7: Вот, Владимир Ильич, скажи, пожалуйста, почему так происходит? iPhone в России дешевле, чем во всем мире. Я не...
8: Это сложно объяснимая, на самом деле, математика, потому что везется это все с тех же самых рынков, но с учетом всяких лайфхаков, особенностей нашей экономики, русской души и прочее, получается, что в какой-то момент iPhone самый дешевый, чем где-либо. То есть он стоит дешевле в Москве, чем на домашнем рынке в США. Необъяснимо, но факт. И я думаю, что при ценнике $2000 140-150 тысяч рублей за складной iPhone в там, начале следующего года вполне ожидаемая цена. А это, на самом деле, примерно в контексте складных телефонов от других брендов. То есть, если взять тот же вот Samsung, который у меня сейчас лежит на столе, китайские бренды, они тоже стоят недешево. То есть, не нужно думать, что здесь Apple совсем с ума сошла.
7: Я два возражения.

0: сделаю тебе. Во-первых, большой привет от Министерства внутренних дел, которое, в общем-то, рейдом на прошлой, по-моему, неделе
1: было.
0: Может заявлять, что, в общем-то, серый рынок Apple, все, да, силовики изъяли 14 тонн техники Apple на изменение.

0: новую модель, отсутствием, дефицитом памяти, дефицитом чипов. Но, и вот это будет, по-моему, главной определяющей стоимости. И будет ли снижаться?
1: Там основная идея в том, что у Apple долгосрочные контракты по закупке комплектующих. Обычно это несколько лет. То есть, поэтому, конечно, они не могут не повышать цены, потому что иначе маржинально снижается. Но какого-то взрывного роста, то есть не произойдет такого, что в феврале закончатся у них чипы, и они, к сожалению, не смогут условно их там продавать за те же деньги. То есть до следующего поколения устройств цена не вырастет. Поэтому вот она как вышла с ценником от 2000 долларов, так, собственно, и будет продаваться. А дальше с насыщением рынка, с падением спроса, с вот этого ажиотажного, скорее всего, цена откалибруется вот в абсолютно...
0: Память-то никак не калибруется.
1: Память не калибруется, но Apple покупает ее. Соответственно, проблема в том, что если ты хочешь сотрудничать с Apple, то ты на берегу договорился о цене. Да, она чуть выросла. Но дальше, какая бы ситуация на рынке ни была, кровь из носа, вы не допустите.
0: Трамп сейчас сказал, вы, ребята, там в Apple, давайте откажитесь от покупки чипов китайской народной...
1: Трамп много чего говорит. Дело в том, что если отказаться от покупки чипов, там можно заворачивать.
0: Тогда давай чуть отмотаем назад от презентации, коль уж мы напомнили. Итак, показали китайцы свои модели. Что ты скажешь в сравнении, допустим?
1: Xiaomi показал очень похожий форм-фактор. Это, по сути, тоже широкий фолд и по дизайну близкий к iPhone, и по функциям. В целом, хорошая модель для китайского рынка, и, по-моему, за пределами она не будет продаваться. Соответственно, это вот для внутреннего использования. Huawei показал второе поколение своей тройной раскладушки. Она стала по-другому немножко работать, но это большой шаг вперед. Но это немножко другого класса устройства, поэтому она стоит сильно дороже, потому что это прям флагман-флагман. Но в силу того, что это уже вторая версия телефона, до этого было еще обновление, Huawei, значит, в это верят, и определенным спросом оно пользуется. Я был в Китае во времена первой версии, китайцы очень радовались, очень хвалили, она еще была сделана в красно-золотых тонах, там исключительно для вот китайского человека, чтобы он уходил, радовался, что у него такой богатый телефон, и подобные устройства были у директоров заводов китайских, то есть у них по иерархии прям четко было видно, кому положены такие устройства, кто вообще их покупает. То есть, если ты уважаемый в Китае бизнесмен, если ты владелец каких-то, соответственно, заводов, пароходов, тебе положена вот такая вот красно-золотая раскладушка. Нравится, не нравится, статус обязывает. А вот, собственно, они в таком примерно и двигаются дальше.
0: Отличное оружие. Послушай, если вот, можно ли, не знаю, если я тебя попрошу вот прямо сейчас сделать рейтинг лучших складных смартфонов 26-го года, не знаю, с учетом того, что мы пока увидели вчера, или без учета, выбирай сам.
1: Мне кажется, iPhone нельзя скинуть со счетов, потому что он выйдет в конце октября, соответственно, он попадает в 26-й календарный год, приедет в Россию. Я бы сказал, что сейчас самый классный выбор для любого человека, кто хочет познакомиться с складным смартфоном, как бы это странно ни звучало, это прошлое поколение Samsung Galaxy Z Fold 7, потому что он стоит прям очень адекватных денег, они продаются и немножко БУ, и есть новые за вменяемый прайс. Вторая остановка это вот Z8 в широком исполнении, где-то рядом ультра-версия, наверное, но все-таки это более классический форм-фактор, скажем так, к нему привыкли. Дальше я бы назвал что-нибудь от Honor, в силу того, что они
0: тончайший,
1: и там полноценный Android, соответственно, нам проще с ним жить. Если хочется что-то интересное, то можно рассмотреть и Huawei, у них есть Pure X Max, тоже широкий форм-фактор есть, и классический подход. Ну и в последнюю очередь, как это ни странно, iPhone, потому что пока он...
0: Пока
1: мы не понимаем.
0: Да, слушай, многое все говорят, что многое все зависит будет от простоты. Непонятно там еще количество вот этих приложений на экране. Нужно понимать прежде всего, насколько это все будет просто по-прежнему для конкретного человека, потому что именно за простоту.
1: Да, однозначно, конечно. Операционная система очень важна, и то, что обсуждает весь интернет вот прямо сейчас, это анимация открытия, где плавный переход от внешнего экрана к внутреннему. Подобные вещи никто до этого не делал. То есть это очень простой, скажем так, элемент юзер-интерфейса, но он дает тебе вот это странное ощущение.
0: Вот этот мем, да, который я вчера видел, это как видел Ноланд.
1: Вот так вот снизу, сверху, да, то есть ты просто берешь и широкую версию. Да, то есть на самом деле Apple переработал интерфейс, например, док, всем привычный с закрепленными приложениями, переехал снизу на правую часть телефона в силу того, что нам нужно освободить место снизу, а справа у нас появилось дополнительное пространство. И, в принципе, я так понимаю, весь юзер-интерфейс операционной системы для складного iPhone поддерживает этот подход. То есть кнопки управления теперь будут находиться на правой панели.

0: Из-за этого, кстати, есть претензия, что телефон сильно не годится для левшей, потому что у него еще и нету Face ID. Теперь есть... Возвращаемся к истокам, там Touch ID в кнопке питания. И опять же, он сделан под большой палец правой руки. То есть не очень удобно будет пользоваться человеку, который не правша. Но время покажет. Тут действительно надо разбираться, надо смотреть, насколько всем этим удобно пользоваться, насколько вообще будет интересно пользоваться внутренним экраном, потому что есть вопросы.
1: Ну и много прогнозов, ну три всего прогноза по поводу доли рынка, которую должен отобрать кто-то говорит 41% буквально вот за полгода, кто-то говорит 25%, кто-то говорит 5%. Твоя оценка?
0: Я думаю, что в штуках, наверное, больше половины рынка. Больше половины рынка в силу того, что...
1: То есть IDC тебе близок к прогнозу?
0: Близок, да, да. Я думаю, что в штуках так они половину, а в деньгах практически все. Как это, в принципе, у Apple бывает, да, то есть потому что цена вопроса, маржинальность и так далее в смартфонах Apple...
1: Могут падать штуки, но в деньгах остаются.
0: Да, да. И, ну и в штуках все хорошо, на самом деле, по последним...
1: Ну,
0: не все.
1: Ну да, ну я не знаю, там... Ну,
0: последний может, отчет смотрю, да. Counterpoint, вот последний квартал, 5 самых популярных, 5 из 10 это Apple. Причем самые дорогие устройства. То есть, если смотреть на ближайшего конкурента Samsung...
1: Про нас ты говоришь?
0: Нет, глобально. Глобально, да. Там получается ситуация, что Samsung, удивительно, но версия S26 Ultra залетела в этот чарт, редкий гость. А все остальные устройства, это серия А, очень бюджетная. И поэтому... А у Apple это, соответственно, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone там предыдущих поколений. Но это все равно очень дорогие устройства. Поэтому в этом плане все очень хорошо.
1: Производство наращивается медленно, доносит.
0: Да, есть информация. Там была какая-то совершенно фантастическая цифра, что 100, 100 телефонов в день.
1: Всего несколько сотен единиц.
0: Вот, да, да. Но я думаю, что это надо как-то поделить на сколько-то, потому что ну, 100 штук в день это вообще никуда не годится. Но при этом связано, как сообщают, это с контролем качества. То есть, видимо, были какие-то локальные остановки производства для дополнительных проверок. И после перенастройки там линий все должно вернуться на круги своя. Цена ошибки высока. Здесь нужно понимать, что если Apple выпустит телефон, который внезапно начнет как-то гнуться, греться, с ним будут какие-то проблемы. А рынок сейчас такое не прощает, поэтому
1: дабл-чек. Тем более, что представлял этот аппарат новой SEO-компании. Да,
0: да, очень важно,
1: пару
0: что...
1: Пару слов. 15 лет Кук, даже больше, чем Джобс, акции компании за это время. Плюс 2000%, капитализация 4,4 триллиона пользователей. 1,5 миллиарда выручка за 2025 год, 416 миллиардов долларов. И теперь вот бразды правления отдают. Что передано. Ты ждешь от термоса?
0: Это хорошо. Ну, как минимум, мы ждем, что он будет дальше согревать деньги акционеров. Да? На самом деле, кайф в том, что они очень аккуратно передали бразды правления. И вчера на презентации появился впервые в кадре Кук. И сказал, что сегодня не я главный персонаж, а вот этот парень. А Кук остается на позиции председателя совета директоров. То есть он такой надзиратель. По сути, человек, который все равно где-то недалеко ушел. Но Тернус – это молодой, дерзкий по меркам Apple. При этом давно в компании, заряженный на железо, говорят, инноватор. И в целом поставлен на эту позицию вернуть как раз Apple на рельсы вот этой инновационной компании, которая будет активно все это, значит, дальше двигать. И тут очень важный нюанс. Кук мог уйти и попозже, и показать последним дуо. Это была бы его, что называется, лебединая песня. Все было бы красиво. Но поступили иначе. С 1 сентября он свой пост покинул. И дуо доверили презентовать как раз новому генеральному директору. При том, что очевидно, это продукт Кука. И очевидно, Apple куковской эры будет еще какое-то время по инерции двигаться. Это настолько большая махина. Нужно понимать, что и, наверное, следующее поколение айфонов разрабатывалось при Куке, и еще какое-то время мы будем жить в, скажем так, под его тенью.
1: Главная задача, которая будет сейчас стоять перед новым руководителем?
0: Я думаю, это новые продукты, это возвращение действительно тех самых инноваций, интересных решений, не бояться, не стесняться делать что-то вот нестандартное, оригинальное. Собственно, ждут от Apple каких-то вот ходов, которые... Ну, не просто чуть лучше процессор, не просто чуть ярче экран, а не стесняться делать действительно интересные вещи. Потому что мы находимся в странном моменте времени, когда все такие реально классные инновации прилетают.

0: из Китая. Huawei, будучи под санкциями, компания, которая находится действительно непростой в этом плане позиции, с точки зрения инноваций, выдает куда больше продуктов в год, чем та же Apple.
1: Да, к нашей жизни, да, в нашей жизни. Вот в России Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов, по итогам 2025 года, Samsung второй, дальше идут другие игроки. Apple всего 8% рынка в штуках, но 28% в деньгах. Причем продажи в штуках немножко снижаются. Вот по нашей сегодняшней жизни, насколько привлекателен гаджет, в котором недоступно не то, что новое, привычные функции и чуть не половина отечественных приложений?
0: Я думаю, что это сильно бьет по действительно желанию купить следующую модель. У нас все еще огромное количество пользователей продукции Apple именно в контексте iPhone, но при выборе нового устройства многие люди уходят на Android просто потому, что действительно не хотят сталкиваться со всеми этими ограничениями.
1: Сложно такое.
0: Конечно, конечно, это просто по-человечески, да. Тем более, что действительно Android устройства очень близки по и базовым показателям, и в принципе для среднего пользователя это становится окей. Но тут еще нужно понимать, что медианное значение цены айфона, по-моему, с января по сентябрь этого года, что 22 тысячи рублей. Это, конечно, цифра, где компания Apple вообще не присутствует. Поэтому большая часть смартфонов, которые продаются в России, это девайсы, которые вообще не конкурируют с продукцией Apple. Это еще просто банально дорого. То есть сегодня купить смартфон за 100 тысяч рублей, это в любой ситуации дорого. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты там нормальным беспроводным способом, у тебя нету там возможности оплатить iCloud и прочее-прочее, конечно, это людей раздражает.
1: Ну, или хаби до начала, как бы это еще не все. Да, вот сейчас вопрос, стоит кирпич все-таки или не кирпич, и с чьей стороны, если это будет кирпич, это все будет инициатива. Суд 27 октября начнет рассматривать иск ВК к Apple с требованием вернуть приложение холдинга в App Store. Какова вероятность, что приложение вернутся? Какова вероятность, что удастся получить какие-то деньги?
0: Я думаю, что вероятность, что они вернутся, есть, но немножко по другим причинам. Потому что, ну, не все. Например, тот же Messenger Max вполне можно вывести, скажем так, за контур ВК, и тогда на него не должны, по идее, распространяться санкции, если я правильно понимаю эту юридическую тонкость. Но при этом по решению суда, конечно, вернуть, я думаю, ничего не получится, потому что для компании Apple это не какой силы иметь в данный момент времени не будет, как и какие-то там секстиллионы штрафу в компании Google и прочее-прочее. Так что, скорее всего, конечно, Apple признают виновный, обяжут вернуть, и, скорее всего, ничего не произойдет. Именно вот в этом, скажем так, последовательности событий.
1: Чем могут наказать еще Apple? Вот, отключили уже возможность платежей? Что еще?
0: Вот, кстати, отключение платежей, мне кажется, было очень странным решением, потому что фактически ничего не порешали, а скорее сделали хуже только тем, кто этими устройствами пользуется. Ходов много. Я об этом говорил, они звучат, конечно, дико, и мне не хотелось бы, чтобы это происходило, но в целом можно Apple признать экстремистской, можно запретить продажи новых устройств, можно много чего придумать. То есть страшно карать Apple можно разными способами. То есть, условно, все, что у вас на руках, пожалуйста, но новые девайсы продавать просто нельзя. Ну, вот такой,
1: например. Ну, нужно сказать, что представители власти, представители законодателей говорят о том, что это не
0: решение.
1: Не случится. Не
0: да,
1: случится.
0: Хочется это... верить, да, что это страшилка, но я имею в виду, что...
1: Вот мы предыдущая программа во вторник была посвящена цифровому рублю. Наоборот, глава комитета по финансовым рынкам господин Аксаков заявлял, что вот сейчас с айфоном проблемы не можем установить.
0: Да.
1: И, кстати, но можешь подтвердить, что с айфоном наладится все в этом отношении? Потому что нам это заявили.
0: Да, потому что цифровой рубль для потребителя выглядит так, что в приложении любого банка есть раздел с цифровым рублем, где вы попадаете в свой личный кабинет на сайте Центробанка. И фактически любое приложение банка даст доступ к своему кошельку с цифровым рублем. Так что вполне это действительно реализуемо через любой из возможных вариантов. У нас вот эти партизанские способы внедрения приложений до сих пор работают. Так что как только там любой из наших больших банков выпустит обновление, все станет доступно.
1: Ну позитивно это. Ну, в целом. Мы можем закончить, да.
0: Это да.
1: Владимир Ильич, я благодарю. Хотел еще спросить, будешь ли ты в перспективе тестировать китайских человекоподобных роботов
0: функциональной
1: поддержки?
0: Обязательно. Вообще, на самом деле, хочется...

0: антропоморфные роботы, всевозможные устройства. Ждем очень сильно. Увидимся. Расскажу.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
1: Всегда ждем.
0: Спасибо.
2: Таманцев в итоге. Кто есть кто?
3: G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
7: По будням с 18 до 21.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
10: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности. Там все-таки такая драматическая книга. То сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости, что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
8: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» — сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», — ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», — сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», — ответил Оливер. «Хм», — сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», — с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
2: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Люди, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате «БРИКС+.» Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: В Ленинградской области начинается вторая волна топливного кризиса. Власти сообщают, что ситуация становится похожей на июльскую. На ряде АЗС снижены отгрузки топлива, на отдельных заправках возможны перебои. Причина – это сбои в логистике из-за атак на НПЗ. Правительство перешло в ручной режим работы с крупными игроками. Обсуждается перенаправление поставок. Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков в беседе с радио РБК отметил, что напряженная обстановка сохраняется на малых АЗС, поэтому некоторые станции вводят ограничения на продажу топлива.
3: Правительство Ленинградской области поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. По ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои. Основная причина – логистических сбоев на фоне атак на перерабатывающие мощности. Поэтому мы, власти Ленинградской области, перешли на ручной режим и синхронизируем действия со всеми крупными игроками, которые работают на рынке Ленинградской области. Сейчас прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритет снабжение. Однако на частных заправочных сетях возможны напряженность и отсутствие топлива. В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле. И аналогичные сложности мы уже проходили 2 месяца назад, пройдем и в этот раз.
2: Жители Ленинградской области говорят о том, что резких скачков стоимости бензина в их регионе нет. Так, 95-й продается примерно за 70 рублей за литр. По данным Росстата, за неделю бензин в России подорожал примерно на 0,5%. Лидером по росту цен вновь стала Тюменская область, но динамика замедлилась почти вдвое. В начале сентября стоимость топлива увеличилась на 9% против 20% в конце августа. Жительница Тюменской области Юлия рассказала, что на независимых АЗС цены превышают 150 рублей за литр.
4: По сравнению с первой волной отсутствия бензина, сейчас ситуация сильно хуже, потому что бензин стал, во-первых, сильно дороже, то есть, ну, о цене, там, например, 175 рублей на Кондоре раньше речи не шло. То есть мы до этого в первую волну, да, в июльскую удивлялись ценам, условно, там, 115 рублей на сигнале. Это я все про частников говорю. Я стараюсь ездить все-таки на Лукойл, потому что я более-менее примерно верно поняла, во сколько приезжает бензовоз. То есть так-то сливаются бензовозы каждый день. Ну, как мне сказали, что сейчас у них тоже очень сильное ограничение по литражу, поэтому они сливают не так много, поэтому очень быстро бензин заканчивается. Стараюсь больше часа очередь не стоять, потому что, ну, все-таки лучше подороже заправиться, ну, время – деньги, поэтому часто у нас литров 5-10 заправляют на дорогой заправке, и потом, если видят где-то поменьше машин, то встают уже на Лукойл и Газпром, где цены более-менее адекватные.
2: Тем временем в Севастополе сообщили, что на заправках двух сетей начали продажу топлива по сниженной цене. Там все еще действует система QR-кодов. А в публикации правительства региона говорится, что 95-й и 92-й бензин с 10 сентября должен стоить не выше 100 рублей. Лимит по объему сохраняется не более 20 литров на один автомобиль. Власти порекомендовали перед выездом на АЗС проверять интерактивную карту с наличием топлива. Жительница Крыма Александра рассказала, что местные уже привыкли к заправке по QR-кодам, но цены все еще держатся выше 100 рублей.
5: Сейчас уже в Крыму стало чуть проще получить QR-код. Уже нет таких очередей, сайт не виснет, то есть вполне себе можно его спокойно получить. Лимит топлива на большинстве заправках по 20 литров. Уже есть и 92-й, 95-й, и даже на ТЭСе есть 100-й. В некоторых моментах на 100-й и дизель ограничения действуют вообще 40 литров. Лимита, в принципе, хватает 20 литров. Цены от 100 рублей примерно. На некоторых заправках цены достигают 250 рублей, но зато можно заправиться без очередей. Другую заправку искать не приходится, то есть можно получить QR-код, например, сегодня заправиться и завтра доехать, также долить, если вам не будет хватать бензина. К системе уже люди привыкли. Понять, в принципе, где бензин, тоже можно. Он сейчас есть практически уже на всех основных заправках, как ТЭС, АТАН. Ездить по нескольким АЗС в поисках топлива не приходится.
2: По подсчетам РБК, летом ограничения на отпуск топлива затронули почти все российские регионы. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил контролировать соблюдение маркировки топлива пониженных экологических классов К2, К3 и К4. Сейчас его продажа разрешена на российских АЗС. Минтранс предложил властям Вьетнама передать самолеты местных авиакомпаний в мокрый лизинг российским перевозчикам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По какому пути пойдет российская авиация, аренда самолетов или собственное производство, и что может предложить Вьетнам? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
6: Механизм мокрого лизинга предполагает аренду судна вместе с экипажем. Арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит техническое обслуживание борта, оформляет страховку, при необходимости производит ремонт лайнера и также нанимает экипаж. Оплата производится по непосредственно отработанным часам. И вот, по сути, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другому перевозчику, а не между странами это происходит. Договоры аренды разница от 1 месяца до 2 лет. И закон, который разрешает российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был принят еще в сентябре 2024 года после многолетних дебатов. Первый договор подписал Аэрофлот в конце того же года. Компания арендовала 4 широко фюзеляжных Airbus A330, причем у российской авиакомпании iFly. И вот уже в 2025 году Россия пыталась договориться с Эфиопией о мокром лизинге самолетов, но глава африканской компании отказался от сделки, указав на риски санкций со стороны США. О новых подобных договоренностях ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных, помимо Вьетнама, не сообщалось. Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков

0: Песков сомневается, что и Вьетнам согласится на подобную сделку.
1: Это уже несколько раз проходили. Любая деятельность иностранных авиакомпаний, в том числе по схеме мокрого лизинга в России, будет попадать под вторичные санкции. И авиакомпании иностранные, и даже из дружественных стран рискуют попасть под такие же санкции, как тот же Аэрофлот, и иметь проблемы у себя на родине. Поэтому вариант того, что вьетнамские авиакомпании согласятся на такую схему, также, если честно, имеет низкую вероятность, как и предыдущие попытки с Эфиопией. Обсуждались варианты с китайскими авиакомпаниями, но до сих пор этого не произошло по причине того, что, еще раз, эти иностранные авиакомпании автоматически будут попадать под санкции.
0: Ну и решением могли бы стать импортозамещенные самолеты, например, сухой Суперджет 100 или МС-21. Но сроки их поставок, мы все помним, неоднократно переносились. Сначала из-за несоответствия характеристикам. И вот в Объединенной авиастроительной корпорации тогда указывали, что сталкиваются с полностью новыми системами, воссозданием с нуля компетенций, необходимостью полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени. А в Минпромторге также заявляли, что, цитата, объективные технические сложности реализации проектов такого масштаба не дают их запустить. И вот сейчас самолеты находятся на завершающей стадии сертификации. В ОАК заявляли, что серийные поставки сухого Суперджета и МС-21 могут начаться в следующем году. Так что мокрый лизинг с Вьетнамом мог бы помочь с дефицитом бортов России. Есть как минимум 8 самолетов, которые могут помочь закрыть наши потребности, отмечает главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин.
2: Российским компаниям нужны две категории машин. У вьетнамцев они есть и те, и другие. Первое — это узкофюзеляжные типа А320, А321 для внутренних направлений. По ним достаточно большой дефицит. Вторая категория — это широкофюзеляжные самолеты для дальномагистральных направлений типа Airbus A330. В первую очередь, конечно, это рейсы как раз-таки в саму Юго-Восточную Азию. И это наиболее реалистичная часть, да, потому что, например, у авиакомпании VietJet есть 8 A330-300, и авиакомпания как раз собиралась их менять на новые A330neo, эти теоретически освобождаются. Один A330 на 300 пассажиров в Юго-Восточную Азию — это примерно 3-4 разворотных рейса в неделю. В год это порядка 100 тысяч пассажиров.
0: Еще одна причина, по которой эта система с Вьетнамом была бы выгодна России, это кадры. Так как, согласно договору, я об этом говорила, борт предоставляется вместе с экипажем. Договор пока не заключен, но из хороших новостей Россия и Вьетнам уже подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. О нехватке специалистов и пилотов еще в июле заявлял глава Росавиации. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров и в ряде случаев отказаться от обязательного высшего образования, а также увеличить количество авиационных учебных центров, которые способны готовить коммерческих пилотов. Председатель Российско-Вьетнамского делового совета Андриан Синебок отмечает, что пилоты из Вьетнама могут избавить отрасль от кадрового голода.
3: Население Вьетнама составляет более 100 миллионов человек. Естественно, вьетнамские коллеги хотят иметь рабочие места. Поэтому все стремятся в настоящее время изучать, кроме вьетнамского языка, английский, потому что на международных рейсах вьетнамские и российские языки нужны. Средний возраст людей 34 года. Это очень молодой состав. Это люди, которые хотят что-то изучать, делать. Люди поступают в вузы, в технические вузы, как во Вьетнаме, так и за рубежом. Более того, вы сами понимаете, у них достаточно много пилотов, которые работали в вооруженных силах, они очень хорошие пилоты. С самолетами, если есть вопросы технические и сложные, то кадровый вопрос будет решен однозначно.
0: И вот остается еще один вопрос. Решится ли Вьетнам все-таки на подписание договора с Россией? И главное, какие сценарии видит отрасль, если западные ограничения на лизинг, на страхование, на сервис ужесточатся еще больше?
4: Ольга Зуева разбиралась в том, по какому пути пойдет российская авиация по части мокрого лизинга, аренда самолетов или собственное производство. Но между тем, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень заявил в нашем эфире, схема мокрого лизинга между Россией и Вьетнамом вряд ли будет реализована. Проблема в дефиците авиапарка во всем мире.
5: Нужно, прежде всего, посмотреть на юридические сложности, именно санкционные вопросы ввоза зарубежных воздушных судов и дальнейшего их использования той же самой зарубежной авиакомпании потом на рынке. Сейчас и на международном рынке дефицит воздушных судов. Те же самые наши страны-партнеры, они сталкиваются с тем, что тот же вьетнамский кейс. Вьетнамские авиакомпании, VietJet, Vietnam Airlines, они не сдают в мокрый лизинг. Был один случай только в 2020 году. Это свою же дочернюю компанию поддержали. Они принимают, наоборот, в мокрый лизинг. Большинство зарубежных, международных и тем более азиатских авиакомпаний сейчас идет динамичное развитие парка при условиях мощного дефицита магистральных воздушных судов и для них в том числе. Поэтому вероятность того, что реализуется схема мокрого лизинга,

0: Гонконга очень мала. При той ситуации, которая сейчас сложилась в Российской Федерации, зарубежным авиакомпаниям выгоднее при высокой маржинальности международных авиаперевозок самостоятельно выполнять эти полеты. Да, не всегда. И не всегда в Россию, а, возможно, на альтернативных рынках. Все-таки какая-то доля вероятности реализации этой схемы существует. Гораздо большая вероятность по коммерческим соглашениям, в том числе по кодшерингу. Но для этого нужна политическая воля, чтобы это реализовать. Причем с двух сторон.
1: А командир А320 и отличник Аэрофлота Андрей Литвинов в нашем эфире заметил, что пилотов в России достаточно. Нехватка существует именно среди командиров воздушных судов.
2: У нас среднее училище каждый год выпускают. Это САСовское училище, это Краснокутское училище, это Бугурусланское училище. Их без опыта работы никуда не возьмут зарубежные компании. Они сидят и ждут, но понятно, что всем нужны командиры, потому что это опытный уже пилот и с определенным налетом и стажем. В свое время, когда не хватало командиров в Аэрофлоте, генеральный директор Савельев побежал, стал пробивать изменения в воздушный кодекс, чтобы нам разрешили взять иностранных командиров на работу, потому что по вот тому воздушному кодексу это было нельзя. Пробил. У него это получилось, но у нас очередь-то не выстроилась из командиров. Там пришло 10 чехов к нам в Аэрофлот, и все, на этом точка. И то чехи пришли по одной единственной причине, потому что там в Чехии из-за вынужденного простоя авиакомпании их всех отправили в отпуск, но при этом платили им зарплату. Поправки в воздушный кодекс, что по этому мокрому лизингу, ну, ради бога, ну, очередь вряд ли выстроится, потому что самолетов везде не хватает.
1: У крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится почти весь пассажиропоток этим летом, простаивает почти 20% парка, почитал Коммерсант на основании данных Flight Radar 24 и других сервисов. Но по данным газеты, в конце июня у 11 авиакомпаний, которые обеспечивают более 90% всего российского пассажиропотока, не выполняли полеты 130 из 673 самолетов. Основной причиной повышенного простоя в этом году издание называет затянувшееся техническое обслуживание лайнеров. Правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию трудовых мигрантов к работе и жизни в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником службы по вопросам гражданства МВД Андреем Кикотем. По словам Путина, у стран, откуда прибывают трудовые мигранты, есть заинтересованность в совместной подготовке их к работе и жизни в России. Речь идет об изучении русского языка и увеличении числа преподавателей. Как объяснил миграционный юрист Роман Степанов, на данный момент именно государственных центров обучения мигрантов нет. Этим занимаются сами иностранцы, создавая национальные общины.
3: Вот эта фраза «подготовка к жизни и работе», она в настоящее время, к сожалению, не подразумевает наличие центров, куда мигрант мог бы прийти, и ему там все о жизни объяснили, рассказали, там проконсультировали, как и что делать в плане поиска работы, оформления на работе. Такого нет. В России существует Федеральное агентство по делам национальностей, ФАДН. Это правительственная организация. Через эту организацию государство взаимодействует с сообществом мигрантов, в том числе, например, Республики Таджикистан, открытые многочисленные школы для обучения русскому языку, русской культуре местного населения, которое в последующем может прийти и работать на территории России. Ну, то есть это идет снизу, это идет от самих иностранцев, от их организаций, от самих людей. Существуют там национально-культурные какие-то организации. Со стороны государства пока что таких четких предметных организаций, к сожалению, не приходилось встречать.
1: В ходе встречи Кикоть привел статистику. Ежегодно в Россию приезжает около 9 миллионов иностранных граждан с разными целями. Сейчас в стране находится до 6,5 миллионов человек. Из них порядка 3 миллионов трудовые мигранты, а почти 2 миллиона члены их семей. Доход России от миграционных процессов за полтора года составил 321 миллиард рублей. Как рассказал ранее в эфире владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юниса Теймур Ханлы, гостиничный бизнес не выживет без мигрантов на низкоквалифицированных позициях.
4: индустрия гостеприимства, она очень персоналоемкая, и в основном 75% нашего персонала всего составляет линейный персонал, из которых около 40% это низкоквалифицированные кадры, которых, конечно, на российском рынке найти очень сложно, потому что наши сограждане, россияне, очень неохотно идут на низкооплачиваемую такую, скажем, на черновую работу. Поэтому здесь без мигрантов нам не обойтись. В таких областях гостеприимства, как, скажем, мойщики, подносчики багажа, технические работники, водопроводчики, помощники и так далее, это, безусловно, трудовые мигранты. Поэтому без них никак. Сейчас-то мы даже проводим такую аналогию, такую параллель, что без управляющего отеля прожить можно. День, два, три гости могут этого и не заметить. Но как только нет мойщицы или нет уборщиков в туалетах и так далее, или даже горничных, мгновенно это чувствуют гости, а мы работаем в индустрии сервиса, где, в общем-то, вся услуга полностью формируется людьми. Поэтому никак мы без мигрантов работать не можем. Если мы говорим об сфере услуг, то здесь мы, конечно, без работников, без мигрантов не обойдемся. В конце концов, мы видим, кто у нас сейчас убирает улицы от снега, например, в Петербурге. Это, конечно, в основном мигранты. А у нас проблема другая. У нас проблема в том, что сейчас все бремя учета и ответственности переносится уже на работодателя. И вот здесь для нас это фактически становится очень большими издержками. Растет стоимость того самого мигранта и, самое главное, ответственность за него. Сейчас, например, по Санкт-Петербургу штрафы от 400 тысяч до миллиона за неправильное нарушение миграционного законодательства в части учета. То есть у нас акцент смещается на работодателя как агента по учету иностранного работника. Фактически мы идем по модели ближневосточных стран, например, того же Дубая, куда вы не можете свободно приехать как мигрант, получить патент и туда устраиваться. Вас обязана сопровождать организация ОТД. То есть мы идем по такому же пути, чтобы мигранты въезжали организованными списками по заявке организации предприятий, предприятий несли полную ответственность за них и за их семьи. То есть мы должны готовиться к тому, что из хаотичной трудовой миграции у нас будет вырисовываться вот такая организованная трудовая миграция. Это, конечно, хорошо. Мы в этом заинтересованы. Для нас проблема только в том, что все время, в том числе финансовое, ложится на нас с точки зрения именно административного учета. То есть мы готовы работнику платить, мы готовы работника обучать, мы готовы заниматься, предположим, помощь с поиском жилья. Все да. Но именно само административное бремя по его пребыванию, вот для нас это очень сложная история, потому что дополнительная нагрузка на кадровую службу, стоимость работника растет и так далее. Ответственность главная.
1: В конце июля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. Теперь иностранцы обязаны содержать себя и членов семьи, живущих на территории России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу. Также они должны будут покинуть страну в течение 15 дней вместе с семьей. Другим темам. Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для пролета всех эмиратских самолетов, в том числе гражданских и военных, об этом сообщили в Минобороны страны. Этот шаг – последствия разрыва дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. В ведомстве Алжира подчеркивает, что страна пошла на такой шаг после того, как исчерпала все возможности для поддержания двусторонних связей. МИД не уточняет причины разрыва отношений. Редакция радио РБК позвонила в Алжир, чтобы узнать ответ на этот вопрос. И в разговоре с Левтиной Сорокиной местная жительница Айя Хамада отметила, что она не удивлена такому решению своего правительства.
5: Были и предыдущие кризисы. Решение не возникло на пустом месте. Ему предшествовала постепенная эскалация и рост напряженности. Основные разногласия – поддержка эмиратами сепаратистских движений и противоречивые позиции по Западной Сахаре, Ливию, Сахелю и поддержка Израиля. Будут ли отношения в будущем уравновешены или нет, сейчас ситуация выглядит сложной. При этом первый ответ эмиратов через их советника был резким, с критикой неясности алжирской политики. Это будет иметь последствия для нас, алжирских граждан. Ожидается, что, скорее всего, наиболее заметным станет приостановка консульских услуг, таких как визы и документы в Эмиратах. Прямые авиарейсы между двумя странами фактически уже прекратились после аннулирования соглашения в феврале.
6: Для вас потеря Эмиратов как направление для полетов значимое?
5: Для Алжира Объединенные Арабские Эмираты остаются важным туристическим направлением, но их потеря не катастрофична. Дубай принимает около 550 тысяч алжирских туристов ежегодно. В нем проживает от 30 до 35 тысяч алжирцев. Для нас это частичная потеря, а не стратегическая.
1: В четверг посла ОАЭ вызвали в МИД Алжира, его уведомили о принятом решении и дали 48 часов на выполнение соответствующих требований.
7: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте – и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента.

0: Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Ну, например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Бренд – это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
2: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
5: РБК Тренды.
6: Еда будущего.
7: Чипсы из медуз. Лабораторное мясо. Батончики из сверчков и грибные йогурты. Еда перестала быть исключительно результатом сельского хозяйства. Теперь это высокотехнологичный конструктор, который собирает нечто новое с определенными свойствами, текстурой и четкой калорийностью. Яркий пример – 3D-принтер. Его заправляют картриджами с пищевыми пастами, гелями и порошками. Хотя такой метод еще не стал массовым, он указывает тренд на персонализацию. Речь идет об индивидуальных решениях, от специализированных батончиков для атлетов до создания индивидуальных рационов детского питания. Поиск новых вкусов – только начало большого пути биотехнологий. Тенденции говорят о фундаментальном сдвиге в решении глобальных задач. Прежде всего, продовольственной безопасности. Если выращивать белок можно в биореакторе посреди пустыни, минуя логистические цепочки независимо от импорта, значит целые страны априори защищены от климатических катастроф и не будут зависеть от внешней политики. Экспорт технологий из агрохолдингов в биотехлаборатории переживает активную трансформацию. Некоторые компании уже работают над воздушным белком, R-протеином, который синтезируется микробами из углекислого газа, воды и азота. Вот она, еда будущего, буквально из воздуха и электричества.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Армузском проливе составляет лишь десятую часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около пятой части мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема – бронирование цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает председатель правления Московской биржи Виктор Житков?
2: Я хотел бы порекомендовать книгу, которая меня очень сильно поразила. Это книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Эта книга повествует о том, как российская семья жила до Великой Отечественной войны, во время войны, после, как люди в семье помогали друг другу, налаживали быт, занимались огородом, буквально вот выживали, но при этом оставались очень человечными, оставались близкими друг к другу, развивались. И я думаю, что эта книга очень много тепла даст вам, она поможет сегодня, в времена, когда много тревожности, успокоиться и обратить внимание на своих близких, дать им это тепло, обратить на них внимание, помочь, поддержать. Эта история очень добрая, но в то же время поучительная, потому что мне кажется, что сила нас как раз в умении жить в любых условиях. Держаться близких, общаться, дарить возможность внимательно относиться к друг другу, проявлять маленькие знаки внимания, поддерживать. И тогда, мне кажется, всем станет лучше и нашему миру станет лучше.
1: Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени». Среди 5 дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тетя Таня никогда не уточняла, за что, говоря только, ну, это был мерзавец. Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали. Его арестовали тут же, ночью он провел в их арест на землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 10 сентября.

0: Радио РБК. Картина дня.
1: Никто не пришел на встречу республиканцев о Далласе, как иронично отмечает Гардиан. Многие кандидаты от партии красных полностью пропустили двухдневный съезд из-за боязни ассоциироваться с непопулярным президентом. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме около 33%. Глава Белого дома решил пойти ва-банк. Он предлагает $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах в Конгресс. А можно ли в США подкупить избирателя? Разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас со мной в студии. Алевтин, ну, раз уж глава, знаешь, сверхдержава такое предложение делает, вот ты бы согласилась на такое заманчивое предложение $5000 за голос?
2: Очень важный критерий в этом – иметь все-таки, во-первых, американское гражданство. У меня его нет, я, наверное, буду вынуждена тебя расстроить. А во-вторых, условия. Одно из главных условий, которые поставил Трамп, так это потратить деньги на территории Соединенных Штатов. Ну вот это, конечно, возможность меня уже соблазняет, но все равно гражданства не хватает.
1: Вот как раз про то, как потратить. Вот эта сумма $5000, это что-то весомое?
2: Это хороший вопрос, и я предлагаю поиграть тебе в игру. Итак, у нас три опции. Два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов. Еще одна опция, опция номер два, это подержанный джип.
1: Мне такая хорошая. Мне два айфона меня устраивает.
2: Какой ты ужасный человек, который неравнодушен к современным новинкам. Ну, в общем, да, действительно, два последних айфона в топовой комплектации с учетом налогов, это и есть сумма в $5000. Вне зависимости от того, что вы выберете, главный критерий, как я и сказала ранее, купить эти телефоны на территории США. И как правильно отвечает, казалось бы, французский Le Monde, сейчас задача Трампа мобилизовать лояльных ему избирателей, при этом не оттолкнув независимых, которые уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, цен на бензин, которые превышают $4 за галлон, и войны с Ираном. По словам Анны из Колорадо, для многих американцев эта сумма в $5000 будет действительно серьезной мотивацией, чтобы пойти голосовать за республиканцев.
3: Как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это $5000 существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 это месячная зарплата работника в супермаркете, ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю, то есть это при работе full-time и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод во что-то более существенное, например, в аренду. В нашем штате аренда, скажем так, евродвушки — это $1500. То есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
1: А это предложение Трампа вообще, оно не противоречит законодательству?
2: То есть все-таки тебя соблазняет возможность, да, пойти проголосовать
1: и
2: за республиканцев
1: получить гражданство Соединенных Штатов, да?
2: Нет, ну, может быть, ты что-то от нас скрываешь, как бы каждый имеет право на личную жизнь.
1: Нет, прозрачность.
2: Впрочем, действительно, предложение Трампа противоречит закону, да? Ты не единственный, кто решил задаться этим вопросом. Газета Independent обратилась в Белый дом за более подробной информацией о плане Трампа, и, безусловно, это предложение в западной прессе было встречено со значительной долей скептицизма. Обычно вообще такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался достаточно неохотно, и на получение которого он точно не может надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает, впрочем, корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News, подобная щедрость Трампа может просто не потянуть экономику страны.
4: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе. Это обошлось бы более чем в $1 триллион. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям $5000, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
2: Кажется, что главное достижение этого съезда – откровение самого Трампа. Как пишет Washington Post, президент впервые признает, что конфликт, и мы помним по его первоначальным прогнозам, война в Иране должна была продлиться от 4 до 6 недель. Теперь все иначе, и Трамп откровенно говорит, что вызванное им повышение цен на бензин и военный конфликт продолжится и после промежуточных выборов в ноябре.
1: Но вот СМИ писали, что в клан республиканцев затесался и

0: джазовым, второй – уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
1: Но если шутки в сторону и поговорить о драматизме, который ведь во всей этой ситуации действительно прослеживается. Давайте посмотрим на эту ситуацию так. Пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто они ставят подпись за самого Трампа, агентство Рейтер сообщает, прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника главы Белого дома.
2: Спасибо. Это была Алевтина Сорокина, впервые задумавшаяся о получении гражданства Соединенных Штатов. А мы обсуждали идею предложения Трампа заплатить $5000 любому американцу, кто проголосует за его партию на промежуточных выборах. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Продавцы на маркетплейсах решили обойтись своими силами. Они стали активнее продавать товары с собственных складов, выяснили в банке точка на базе данных MPStats. По их подсчетам, на конце августа такую схему отгрузки при работе на Wildberries использовали почти 97,5% продавцов. К июню значение увеличилось на 42% пункта. Аналогичная тенденция прослеживается у Озон. Там доля селлеров, которые пользуются собственными складами, за 2 месяца увеличилась на 10% пунктов почти и превысила 73%. Насколько новая схема удобнее для селлеров и клиентов маркетплейсов и как все это влияет на цены продаваемых там товаров, расскажет Владимир Расулов.
3: Продавцы пошли на такой шаг не от хорошей жизни, но обо всем по порядку. Атаки на логистические центры самых крупных российских маркетплейсов со стороны ВСУ начались в середине июля. Сначала, как мы помним, под ударом оказались объекты Wildberries, а с 22 августа дроны начали атаки на объекты Озон. Беспилотники тогда ударили по логистическим центрам в Самарской области, Махачкале, Краснодаре, Адыгее, Уфе и Оренбурге. Если же говорить про сами схемы, то тоже очень важно понимать, чем одна отличается от другой. Их всего две. Первая называется FBO или доставка. Ставка со склада маркетплейса. По такой модели селлер упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад площадки. Сотрудники онлайн-площадки собирают и доставляют каждый заказ до конечного покупателя. Второй же вариант, он называется FBS или доставка со склада продавца. При таком формате селлер хранит товары в собственном помещении, он сам упаковывает, маркирует и отгружает их на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно. Казалось бы, переход на собственный склад выгоден селлерам, но не всегда. Продавец Василий Бумагин торгует на Wildberries с товарами в категории «красота и бытовая химия». И вот он в разговоре со мной признался, что на свой склад приходится тратить гораздо больше, что не может не сказаться на ценах.
4: По факту на ФБО мы произвели товар, через промежуточный склад промаркировали и отгрузили на склад маркетплейс. И он там уже лежит, там продается. При модели ФБС этот товар лежит у нас на складе, в нашем собственном, после производства. И мы уже перед каждой отправкой, то есть мы получили заказ и его отправляем. Соответственно, у нас примерно от 20 до 100 рублей это дополнительно к себестоимости. Соответственно, например, у нас товар стоит в среднем 500 рублей. Теперь нам нужно добавить как минимум эти 20-100 рублей к себестоимости этого товара, и, соответственно, цена для покупателя вырастет. Не на эти 20-100 рублей, а потому что совокупная налоговая нагрузка тоже вырастет. Общая комиссия, соответственно, нам цену надо будет примерно поднять до 570 рублей. То есть это плюс 10-15%.
3: Ну а пока продавцы переходят на собственные помещения, маркетплейсы тоже ищут способ оптимизировать работу после атак дронов. Например, с четверга более 80 тысяч пунктов выдачи Озон станут мини-складами. Для начала, по новой логистической модели, товары, которые покупатели отменили либо не забрали в течение 2 недель, не будут отправлять обратно на склад. Они останутся на ПВЗ и снова появятся на витрине маркетплейса. Если же товар приобретет другой клиент, то его заберет курьер, имеется в виду товар, а не клиента, и доставит по новому адресу. В итоге нагрузка на пункты вырастет, считает владелец сети ПВЗ Артем Бобцов.
5: После истории с Wildberries примерно половина оборота Wildberries, вот, по крайней мере, в московском регионе перекочевала на Озон. Думаю, что все покупатели это заметили. Выросли очереди, дольше ищут заказ, тем более еще сезон начался. На скорость доставки практически не повлияет, поскольку все равно каждый практически пункт выдачи один минимум раз, а то и два, а некоторые даже 3 раза в день посещает машина Озон, которая привозит посылки клиентские. Она же будет забирать эти возвраты, которые заказали новые покупатели. То есть, на самом деле, логистика удлинится максимум на полдня, но в некоторых, наверное, особо сложных случаях максимум на 1 день.
3: Так что в итоге конкуренцию за покупателей на маркетплейсах пытаются выиграть

0: все участники этого процесса, как могут, параллельно подсчитывая ущерб от атак дронов.
1: О том, как продавцы на маркетплейсах переходят на отгрузку товаров через собственные склады, рассказал Владимир Асулов. В московском регионе при этом оживился спрос на подобные помещения. По данным компании NF Group, в третьем квартале объем сделок купли-продажи и аренды составил почти 837 тысяч квадратных метров. Это почти на 43% больше, чем за все первое полугодие. Впрочем, это временный тренд на рынке, рассказал в нашем эфире член Совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.
2: Если раньше логистика существовала и эффективно работала в стратегии консолидации, то есть количество операций, производимых на больших площадях, должно было оптимизировать стоимость логистики. Сейчас в силу определенных рисков компании стремятся, наоборот, расконсолидировать свои стоки и тем самым создали дополнительный спрос, ажиотажный на рынке складской недвижимости. Это носит краткосрочный характер. Это тоже, кстати, московского региона. В регионах России такого сейчас нету, потому что крупнейшие онлайн-операторы отстроили свою инфраструктуру в прошлые годы, они планомерно продолжают это делать, то есть там какой-то такой супер динамики или супер спроса не наблюдаем.
3: Спрос сейчас, если посмотреть в целом по России, все-таки на склады небольшого формата или такие более просторные, где может разместиться значительная доля товара?
2: Спрос есть во всех сегментах, и на самом деле сейчас, наверное, средний такой запрос от 10 до 30 тысяч квадратных метров. Вот это некий такой спрос, который мы видим в третьем квартале.
3: Вы сказали о том, что тренд это временный. На ваш взгляд, как долго он продлится и каким образом еще этот сегмент может поменяться?
2: Тренд временный, потому что в любом случае логистика работает эффективно тогда, когда это все консолидировано, управляется, и тогда эффективность и конечная стоимость для потребителя тем самым снижается, когда это все находится в одном месте. Поэтому компания сейчас вынуждена диверсифицировать свои риски. Я думаю, эта ситуация будет продолжаться в ближайшие полгода. Далее будет некая стабилизация. Мы вообще называем вот некий баланс спроса и предложения на рынке. Это середина 2027 года.
3: Середина 2027 года. А что с ценами сейчас происходит? Давайте такой возьмем точку отсечения. Это 18 июля, когда начались атаки на инфраструктуру Валберес. Какими были цены тогда и сейчас в процентном соотношении? Как изменились?
2: Мы буквально недавно тоже говорим такой тезис о том, что темпы снижения ставок аренды на складскую недвижимость класса замедлились. То есть, по сути дела, мы достигаем некого такого плата, да, некого дна, и сейчас средний уровень ставок находится в районе 9,5 тысяч рублей за метр квадратный в год. Это то, что сейчас на рынке. В начале 2026 года уровень ставок был в районе 11,5-12. То есть в падении сколько составил? Наверное, процентов 20 получается. Во втором квартале этого года падение было еще сильнее. То есть средний уровень ставок, который мы видели, он падал, пробивал отметку ниже 9 тысяч рублей за метр квадратный в год. Были сделки по ставкам 8-8,5. Это было вызвано тем, что большое количество новых помещений одномоментно строилось и вводилось в эксплуатацию. То есть большой объем предложения, и он до сих пор продолжает сохраняться, а это сильно давит на уровень ставок аренды. Сейчас вот этот спрос, который, да, он сильно вырос по сравнению с предыдущим полугодом, привел к тому, что и вакансия стала снижаться, и ставки постепенно стали стабилизироваться. Но, тем не менее, на рынке находится порядка 5 миллионов квадратных метров свободных помещений, мы говорим про московский регион, из которых 2,5 миллиона метров квадратных – это готовых помещений, готовых к заезду сейчас. И это разные блоки от нескольких тысяч квадратных метров до 40-60 тысяч квадратных метров. То есть у арендаторов, у клиентов есть возможность все еще выбрать. Но еще порядка 2,5 миллионов метров квадратных – это те площади, которые предлагаются в строящихся помещениях или предлагаются к освобождению. То есть общая вакансия – это 5 миллионов квадратных метров, это много. Всего на рынке московского региона 40 миллионов квадратных метров складов класса.
1: Ставки аренды складов тем временем продолжают снижаться. По данным NF Group, в сентябре собственники готовых объектов класса А в московском регионе запрашивают в среднем 10 140 рублей за квадратный метр в год без НДС и операционных расходов. А за год ставка снизилась на 13%, а по сравнению с декабрем 2025 на 7%. И к другим темам. Турпоток в Россию из Китая может вырасти почти в 3 раза. По крайней мере, о таких ожиданиях сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 2030 году число китайских туристов в России может составить 5,5 миллионов человек. За прошлый год при этом число всех иностранцев, которые въезжали в нашу страну, составило чуть больше 1,5 миллионов человек. Но, по словам Чернышенко, рост числа туристов из Китая должен случиться и благодаря готовой инфраструктуре. Сейчас 80 отелей и гостиниц в России прошли сертификацию China Friendly. Судя по всему, ожидается, что их будет еще больше. Каким стандартам нужно соответствовать, чтобы привлекать туристов из Китая?

0: Ждут ли на туристическом рынке такого масштабного прироста, выясняла Яна Ритунская.
1: В туротрасли с некоторым скепсисом смотрят на такие смелые оценки, которые озвучил Дмитрий Чернышенко. 5,5 миллионов туристов, по мнению моих собеседников. Но это хорошая мечта. Это то число въезжающих граждан из Китая, к которому действительно следует стремиться, а вот ожидать его или, может быть, серьезно прогнозировать, ну, тут, наверное, согласны будут не все. Тем более и туроператоры подтверждают, что сейчас не очень активно приезжают китайские туристы. Здесь сказывается и бесконечные планы ковер, который вводят российские аэропорты. И также конфликт на Ближнем Востоке, который произошел весной, тоже, как ни странно, подпортил настроение китайских туристов. Туроператоры говорят, что сейчас поток, который есть из Китая, в целом неплох, но до допандемийного уровня, а тогда по 2 миллиона человек в год из Китая приезжало, еще далеко, говорит гендиректор Тари Тур Марина Левченко.
2: Массовый туризм сейчас наибольше себя хорошо проявляет. Это организованные туристические группы из Китая. Пока активно штурмуют наше приграничье, Хабаровск, озеро Байкал и так далее. Им это ближе, понятнее. Перелеты туда не так дороги, как в центральную часть России. А Москва, Петербург, Золотое кольцо, Мурманск, мы по-прежнему принимаем китайских туристов. Но, в принципе, мы могли бы принять больше, скажем так. В те времена, еще доковидные, когда китайский туризм так активно пер в Россию, конечно, было замечательно. Конечно, кто-то там немного расстраивался из-за очередей в музеях. И тем не менее, для туроператоров, для гостиниц это было такое золотое время. И мы ждем его возвращения.
1: В России также действует сертификация China Friendly. Но это не значит, что принимать китайских туристов могут только те отели, рестораны, гостиницы или аэропорты, которые прошли эту сертификацию. Стандарт China Friendly предполагает, что гостиницы, также аэропорты будут каким-то образом адаптировать свою среду для туристов из Китая. В первую очередь, конечно, это языковые особенности. Если вы хотите заселиться в гостиницу, и чтобы вас там приняли с должным уровнем сервиса, вы наверняка ожидаете, что с вами хотя бы смогут поздороваться на вашем языке. Поэтому по стандарту China Friendly большинство особенностей и пунктов связаны именно с языком. Чтобы персонал понимал туристов из Китая хотя бы на базовом уровне. Чтобы были таблички с дублированием на китайский язык. Чтобы, например, предоставляли СМИ на китайском языке. Например, китайское телевидение в номере тоже было. Или пресса на китайском языке. Из-за довольно специфичного только, наверное, один пункт я выделила, что в меню отеля или ресторана должны быть блюда, привычные для китайских гостей. Ну и дополнительные приборы нужно предоставить. Понятно, что палочки. И все-таки, как говорит вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов, ничего из этого не является обязательным, чтобы китайский турист приехал. А есть еще и особенности возраста. Например, более молодые туристы из Китая вообще могут не обращать внимания на такую усиленную адаптацию среды.
3: Это же в любом случае как ориентир, как самопроверка. То есть в данном случае, если вы работаете с, допустим, китайцем на регулярной основе, есть у вас China Friendly, нет у вас China Friendly, если китайские гости у вас останавливаются, они не будут обращать внимание непосредственно на то, есть у вас этот значок на двери или нет. Они будут обращать внимание на степень комфорта, на то, насколько вы действительно соответствуете их ожиданиям по целому ряду параметров.
1: Китайские туристы едут сейчас не так активно, как хотели бы туроператоры и ательеры, но более активно стали приезжать туристы из других стран и направлений, и на самом деле именно на них смотрят с большим предвкушением, именно в них видят больше потенциал. Я сейчас говорю про страны Ближнего Востока, которые до момента эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем довольно активно ехали и так, и на них довольно большие надежды возлагали, кстати говоря. Ну и, конечно, это страны Средней Азии, в частности Индонезия, Вьетнам, с которым тоже сейчас обсуждается безвиз. Именно такие туристы, как считают мои собеседники, готовы будут приезжать в ближайшее время, возможно, даже активнее, чем туристы из Китая. А если мы говорим об арабских туристах, то они готовы даже больше тратиться на свою поездку и больше склонны какие-то экстремальные приключения заказывать у туроператора. Полет на вертолете, прыжок с парашютом. Вот почему-то это присуще скорее им.
0: В том, что повлияет на рост турпотока из Китая в Россию, разбиралась Яна Ритунская. Венгрия потребовала от Евросоюза компенсации за отказ от газа и нефти из России. А с таким требованием выступил премьер-министр страны Петр Мадьяр на саммите Вышеградской четверки. В нее входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Сам саммит проходил в Братиславе. И вот, по словам Мадьяра, в Евросоюзе наблюдается нехватка топлива из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он подчеркнул, подумал, что жители Центральной Европы

0: ждут выделения поддержки. Напомню, ранее российское посольство пожелало Венгрии поставок нефти и газа с, цитата, «ароматом свободы и либеральной демократии», в случае, если страна решит получать энергоносители от латвийской стороны. Так дипломаты отреагировали на встречу главы МИД Венгрии Аниты Орбан с коллегой из Латвии Байбой Бразе. А в мае министр экономики и энергетики Иштван Капитань сообщил, что правительство Венгрии не намерено разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа.
1: Технологии и тренды. Еще до осенней презентации Apple аналитики отвели складному iPhone почти треть мировых заказов на гибкие экраны. Но почему индустрия так ждет телефон с яблоком, если складывать смартфоны научились уже давно? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня об экономике гибких дисплеев. В традиционном жестком OLED основой служит стеклянная подложка. В гибком ее заменяет тонкий полимер. А для защиты складного экрана могут использовать ультратонкое стекло толщиной в несколько десятков микрометров. Сгибаться должна вся конструкция, от слоев самого дисплея до защитного покрытия. Один из главных претендентов на заработок здесь компания Samsung Display. Подразделение корейского концерна поставляет экраны в том числе конкурентам. По данным Korea Times, Apple заключила с ним эксклюзивное соглашение на поставки складных панелей сроком на 3 года. Экономика выглядит и правда заманчиво. В июльском прогнозе Counterpoint Research ожидало, что за год поставки складных панелей вырастут примерно на четверть, до 27,5 миллионов штук, а выручка почти в 1,5 раза, до почти 4,5 миллиардов долларов. То есть денег прибавляется быстрее, чем экранов. Растет доля дорогих моделей. Причем на Apple аналитики заложили 29% закупок. Однако дорогой экран еще не гарантирует высокой прибыли, особенно в телефонах, которые складываются дважды. Дополнительные шарниры усложняют конструкцию, а брак при производстве панелей ограничивает возможности массового выпуска. Поэтому такие устройства пока остаются прежде всего демонстрацией технологий. В России рост этой категории смартфонов сопровождается снижением цен. По данным MVideo, за первое полугодие продали 53 тысячи складных устройств почти на 5 миллиардов рублей. Рекорд за время наблюдений. За 4 года средняя цена снизилась со 122 до 91 тысячи рублей. Apple, безусловно, может расшевелить этот рынок, но его будущее зависит не только от силы бренда, но и от технологий на заводах. За гнущимся стеклом стоит очень негибкая арифметика. Сколько экранов получится без брака и сколько покупателей смогут позволить себе готовый телефон. Технологии и тренды.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье», «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
5: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Путин и Моди вместе посетят выставку «Иннопром». В воскресенье президент присоединится к заседанию в формате БРИКС+. Отдельные встречи с Си Цзиньпином не планируется. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Они начались после атак Украины на российскую инфраструктуру. Песков подчеркнул, военные продолжат бить по торговым судам, которые используют для перевозки вооружений для ВСУ. При этом, по его словам, это не навредит отношениям с Турцией. Правящая коалиция ФРГ отказалась предоставить оппозиции доказательства причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге. Как сообщает Die Welt, представители ХДС, ХСС и СДПГ сослались на незавершенное расследование. Там заявили, что доказательства представят позже в суде и призвали доверять правительству. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточном информировании. Москва называет обвинения надуманными. Литва намерена снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил глава Сейма, поправку могут принять этой зимой, так как запрет уже устарел. Для изменения конституции нужно почти 94 голоса. В Кремле уже предупредили, что контрмеры последуют, а безопасности это не прибавит. В эту пятницу в Москве резко похолодает сразу на 10 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в полдень ожидается около плюс 16. Причиной станет дождевая облачность. В Ярославле и Вологде за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков. В Москве ливни слабее, но объем как за 3-4 ненастных дня. Юг России останется в тепле до плюс 33. Больше новостей на сайте РБК.
2: Наконец-то пришло и наше время. Время поговорить о приятном, легком и повысить градус вашего и нашего настроения.
3: Время вина.
4: Добрый вечер, наши винные и невинные друзья. Артур Саркисян и Екатерина Столярова сегодня в студии. В ближайший час говорим о вине и тех, кто его производит. Мы здесь не пропагандируем алкоголь ни в коем случае. Этот разговор об индустрии, экономике, о том, как меняется российское виноделие и как развивается. Наконец-то мы встретились после долгого перерыва, соскучились, и накопилось много новостей.
2: Да, и новостей накопилось, и сил мы набрались. Был у нас короткий перерыв, каникулы, и вот мы залетаем буквально в эфир с праздником, и всех поздравляем. Сегодня День Красностопа Золотовского.
4: Это официально, да. Это официальный праздник в нашей стране, День Красностопа, 10 сентября.
2: А ВВР предложил вот такую вот идею сделать это днем нашего самого известного, в общем-то, автохтона, и он первый удостоился такой чести, других пока я не знаю. Хотя, ну вот, откровенно говоря, сорт ведь очень непростой, очень капризный, и до сих пор о нем много спорят. Но почему-то вот на него делают большую ставку и даже праздник ему подарили. Давай сегодня поговорим об этом, зачем это нужно, оправдает ли Красностоп вообще надежды, будет ли флагманом, да, что для этого необходимо, и, ну, самое главное, как праздник отмечать. Все это, конечно, мы обсудим. И вас тоже, дорогие слушатели, просим присоединяться в нашем телеграм-канале Радио РБК. Находите его в поисковике Telegram, пишите там свои вопросы, все, что думаете про Красностоп, все, что хотите про него узнать, все это мы обсудим. А сейчас давай минутку просвещения, наверное, Артур. Вообще, может быть, кто-то не знает, что такое Красностоп Золотовский. Давай мы посвятим. Это что и с чем едят?
4: Это красный сорт винограда, который растет на Дону. Он является автохтонным сортом. Об этом были датированы еще 1756 год, насколько я помню, была информация об этом сорте винограда, ее нашли, потом начали очень долго его исследовать, в результате вот

0: пришли к тому, что он исследован, и очень интересное место занимает виноделие России в целом, потому что он очень необычный сорт винограда, сам по себе он сложный, безусловно, с ним надо уметь работать, и иногда люди, которые просто начинают работать с красностопом золотовским, не знают о том, что его лучше собирать практически полностью
1: подряд. Так, подожди, все советы мы потом расскажем, а его много, вот если от автохтонов вообще посмотреть, и в целом от количества общего числа наших посадок, вот он там сколько занимает?
0: Нет, его немного. Основное, конечно же, это Ростовская область. И также он присутствует в Краснодарском крае, довольно активно его используют. Но есть еще разновидности красностоп, угу. Да, поэтому вот те, кто занимаются этим сортом винограда, понимают, что они отличаются. Красностоп анапский там, или красностоп золотовский, это разные по вкусу, по стилю, по характеру. Поэтому его вообще в целом немного.
1: Это что-то там около 440, да. По-моему, если я не ошибаюсь, видела гектаров. Давай честно, вот ты считаешь его лучшим прям нашим автохтоном, надеждой всего виноделия и сортом, который достоин прям своего отдельного праздника?
0: Красностоп золотовский сам по себе очень необычный и интересный сорт. Из него получаются очень глубокие и яркие вина. Раньше из него производили в первую очередь крепленные вина там, и десертные, потому что сахара у него очень много. А впоследствии уже вот стали делать сухие вина, и у многих стали хорошо получаться. И то, что он... Назвать его флагманом очень сложно, но это как бы этикетка, это вот лицо, скажем так.
1: А что,
0: так,
1: другие
0: так,
1: не достойны такого? А
0: другие немножко по-другому пока себя ведут, и не так и настолько изучены. А красностоп, вот так как его считают именно исконно донским сортом винограда, о нем очень много сейчас говорят и делают, и высаживают его, и делают много интересных, необычных.
1: Мы не искусственные его сейчас вот так вот подогреваем, подпушиваем, знаешь, что вот у нас есть свой сорт, вот у нас есть свой сорт. Он действительно достоин того, чтобы его так активно продвигать?
0: Да, он достоин того, чтобы из него делать классные, качественные вина, и здесь вопрос уже, кто является поваром. Он необычный, он очень сложный.
1: Сегодня праздник, отмечаем День Красностопа Золотовского официально. Вот, первый раз, в общем-то, его только...
0: Это первый праздник, да.
1: Да, в этом году только этот праздник установили. Пока непонятно, зачем, для чего, но это мы сегодня обязательно выясним. Пока обсудим, а зачем вообще нам, в принципе, так активно этот сорт продвигать. Валерия Труфакина к нам присоединяется, редактор и эксперт Simple Wine News, один из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Валерия, как к Красностопу Золотовскому относитесь?
2: Добрый вечер. Наверное, мне придется сегодня выступить адвокатом дьявола, как я понимаю. Как я к нему отношусь? Я к нему отношусь прекрасно, потому что один из наших важнейших автохтонов красных, и, конечно, его стоит продвигать. Но с другой стороны, вот Артур Георгиевич уже сказал, капризный сорт в винограднике. Я бы сказала, не капризно, а очень требовательный. Потому что ему нужны определенные условия, чтобы он хорошо, красиво и правильно вызрел. Ему нужен хороший год для этого, чтобы получилась хорошая ягода. Ну а потом начинается работа на винодельне. Вот с этим сортом у нас работают последние 20 лет. Я смотрю список виноделен, которые представляют красностоп. То есть, если я не ошибаюсь, порядка 30 вин в дегустацию можем собрать сегодня легко. Угу. Когда-то были времена, лет 15 назад, когда можно было найти, ну, от силы 5-6, может быть, образцов. Это потом, особенно после культового винтажа 2012 года, его начали высаживать едва не все новые винодельни, особенно в Краснодарском крае. И что мы видим? У большинства виноделен он не получается.
1: Там парабам. Артур аж глаза поднял.
2: Да, я увидела этот взгляд.
0: Так оно и
2: есть. Что значит не получается? Во-первых, сначала мы долго не могли определиться, а какой он должен быть, что за вино из него, какой у него стиль. Потому что вина были настолько разнобойные, что мы не могли его описать. Последние 5 лет с этим, конечно, гораздо лучше. Но мы видим одни и те же фамилии, одни и те же винодельни, которые работают с ним пристально. Может быть, нам требуется его сильнее распространять?
0: Но для начала нужно посадить его достаточное количество, чтобы было.
1: Вот-вот-вот. То есть вы считаете, продвигать все-таки надо? То есть вот то, что сегодня получается, вам плюс-минус нравится у тех, кто им плотно занимается?
2: Ну, я могу назвать пяток вин.
1: Называть не будем, но понимаем.
2: С участием Красностопа. Не обязательно в сольной программе.
1: Угу.
2: Это могут быть и ассамбляжи.
1: Угу.
2: Но это вина, отличные вина с Красностопом.
1: То есть перспектива есть. Давайте тогда мы поймем, а что, в общем-то, должен вот

0: этот праздник дать, ведь потому что перспектива есть как будто бы и у других автохтонов, если уж там мы посмотрим, Цимлянский там себя прекрасно тоже показывает, да, из него получаются замечательные вина. Есть другие автохтонные сорта, которые тоже можно было бы продвигать, но почему-то мы выбрали вот за такой флагман Красностоп Золотовский. Давайте у АВВР, в общем-то, кто и выступил инициатором всей этой идеи, спросим. Дмитрий Федосов, член Центральной дегустационной комиссии АВВР, с нами на прямой связи. Дмитрий, почему Красностоп такой чести все-таки удостоился, а никто иной?
1: Дима, приветствую, дорогой.
2: Добрый вечер, мои радиослушатели, Артур, Екатерина. Очень рад присоединиться к такой важнейшей дискуссии. Почему Красностоп? Вот есть история его, так сказать, возрождения определенная в наши годы уже, которая сама по себе интересна. Я думаю, там коллеги старшие, которые имели к этому отношение, скажут подробно. А почему вот этот день учредили? Потому что нам удалось там с помощью коллег из АВВР найти документ, да, который подтверждает, что 200 лет назад он впервые был упомянут под своим названием. Ну, там Красностопный его назвали. Это сделал донской казак генерал Павел Хрещатицкий, который писал некий отчет. Тогда вот генералы такие были, что они писали в научные журналы охотно статьи. Да, в журнал земледельческий российский он написал, так сказать, некое сообщение о том, какие сорта растут на Дону. И вот практически ровно 200 лет назад впервые сорт был упомянут.
0: Дмитрий, а почему вы уверены, что то, что упоминалось 200 лет назад, это ровно то, что мы имеем сегодня?
2: Вот здесь много пластов, как раз таких вот разных, да, познаний, которые помогают это подтвердить, потому что как раз мне пришлось срочно, ну, как сказать, срочно, это работа многолетняя, пришлось сделать такую реферативную работу, и соавтором моим уважаемым послужил Леонид Петрович Трошин. Это 85-летний наш заслуженный профессор, доктор наук, ученик Ладриги Великого, да, селекционер, который про него тоже много писал. То есть мы совместили то, что делал Леонид Петрович, то, что делали мы в Курчатовском институте в плане генетики, микробиологии для этого сорта, да, в плане исторических исследований. И вот эта вот как бы вся вещь, которая опубликована уже, показывает, да, его, так сказать, подлинность. Угу. Особенно учитывая, что есть хутор Старозолотовский, откуда он и происходит, да, и вот и там тоже люди пытаются возродить его, так сказать, винодельню для этого сорта.
1: Дим, я хочу спросить тебя, ты вот настолько глубоко погружен как бы в сортовую историю, исследования все делались. По поводу Красностопа, что скажешь, откуда он?
2: Там есть несколько пластов. Ну вот если генетику брать просто, то есть это популяционная генетика. Это вот знаете, как у нас у всех есть этносы, да, мы происходим от тем, расы есть у людей, да, потом этносы. Мы понимаем, что мы относимся к той или иной популяции. Так и у растений и других живых организмов. Вот Красностоп Золотовский совершенно точно входит в определенную донскую популяцию сортов. Мы, когда это открыли, вначале стеснялись это говорить, потому что это, ну, как бы вот, ну, что такое Дон в плане, там, виноделия такого масштабного. Однако же вот эти все его родственники, Цимлянский черный, Плечистик, его предок, кстати, один из...
0: Мой любимый сорт. Плечистик и Шампанчик, да. Два автохтона, которые очень мне симпатичны. Дмитрий, ну, хорошо, допустим, 10 сентября, вот теперь Красностоп Золотовский получает свой отдельный праздник. А цель-то какова? Вы вот самим праздником что хотите сказать? Кому?
2: На Дону уже проводились и проводятся фестивали в поддержку Красностопа Золотовского. Цель как-то привлечь внимание, наверное, да, общественности. Я вижу, что уже вот по откликам даже в соцсетях, я сегодня пролистнул, многие виноделы откликнулись, и виноделы, и владельцы каких-то там ресторанов, винных баров. Ну, есть же, вот знаете, есть день рождения Рислинга. Ну, он старше Красностопа, там, по родословно, это 15 век. И его многие знают, это март каждого года. И это, ну, позволяет определенные проводить ярмарки, фестивали в честь рислинга. Почему нам не идти по этому пути, тем более, что у нас есть на руках теперь документ?
0: Ну, в общем-то, почему бы нет? И коротко, Дмитрий, отмечать как надо? Только вам нужно сейчас ответить так, чтобы как-то соответствовать всем рекомендациям Минздрава при этом. Есть какие-то традиции, может быть, будете ли вы их формировать, какую-то прям историю вокруг этого праздника?
2: Знаете, уже, да, вот эти вот то, что делается в хуторе Старозолотовске, мы видим, все, да, то есть...

0: виноделие Дона, как никакой регион, наверное, России винодельческий, оно вплетено в этнику, в культуру донских казаков, в какие-то песни, в какие-то конкурсы, в какие-то вот, да, моменты, которые вокруг, ну, просто вот винограда, вина создают атмосферу. Мне кажется, что хотелось бы, чтобы это действительно, потому что ВВР обратился к губернатору Ростовской области, чтобы некие предложения выработать, чтобы это было на региональном пока уровне, ну вот с привлечением вот всех вот этих вот моментов этнических, национальных, каких-то культурных, которые вокруг вина, потому что вино это лишь часть, да, как бы вот застолье, там есть много блюд еще вокруг этого всего.
1: В общем, как минимум казачьи песни сегодня необходимо петь, я так думаю, да. Спасибо большое, Дмитрий Федосов был с нами, член Центральной дегустационной комиссии АВВР, это как раз вот инициаторы появления этого праздника. Валерия, ну вот то, что мы слышим, получается, что мы сейчас просто в поиске такой своей айдентики, в поиске какого-то своего вообще российского стиля, потому что даже Дмитрий сказал, когда-то кто там к Дону так относились, ну что это за регион такой винодельческий, да, сегодня мы его прям продвигаем, и праздники там, и фестивали, и все на свете. Нам нужно свое лицо очень сильно.
2: Нам нужна какая-то винодельческая национальная идея в первую очередь, и история автохтонов в нее ложится в полной мере, я считаю.
3: Абсолютно согласен.
2: Вот давайте посмотрим. У нас ведь, хотя количество автохтонов еще лет 70 назад было зарегистрировано в убедительных количествах, но где они сегодня? Их большинство, видимо, не выжили. Ну, какие-то остались где-то в питомниках, на каких-то делянках, считанными кустиками. И еще неизвестно, какое вино они могут давать, насколько это будет действительно высококачественное вино. Но вот с Красностопом уже все доказано за эти 20 лет. Если он не может быть, ну, это я опять про свою историю, что не может быть флагманом единственный автохтон на всю страну, поскольку у нас слишком разные регионы, слишком разные условия, в первую очередь почвенно-климатические. И так далее.
3: И так как он капризный, не все хотят с ним работать.
2: Да, это довольно-таки сложно. В первую очередь виноградарям, но виноделам тоже есть свои проблемы. И вот поэтому я сказала, может быть, надо его как-то распространять, не обязательно сразу же высаживать, но как-то, может быть, поддерживать те винодельни, которые будут им все-таки заниматься. Может быть, какие-то специальные курсы для них, я не знаю, там.
1: Ну, мы это для чего, в общем-то, делаем, Валерий, Артур? Мы это для внутренней аудитории в первую очередь делаем, потому что мы хотим что-то свое показать, а аудитория уже, ну, такая, присытилась, да, всякими мировыми винами. Или мы это делаем с прицелом именно на мировую аудиторию, чтобы показать, вообще-то, у России есть кое-что свое, чего у вас нет.
3: Ты знаешь, выделиться очередным каберне савиньоном или шардоне, это очень сложная история, потому что в мире производится из этого сорта винограда, из этих сортов винограда очень много разного вина. А идентичность, там, как бы, как я уже сказал, показать лицо, да, вот имея собственные сорта винограда, пускай даже сложные в работе, но это свое, как бы, да, и Красностоп один из первых, который очень ярко был представлен на многих дегустационных конкурсах. Я могу сказать, что на одном из саммитов в Абрау-Дюрсо, который проходил, когда приехал известный испанский винодел, не винодел, а эксперт, которого знают практически во всем мире, Хосе Пинин, он попробовал Красностоп Золотовский, и первые слова его были: это плохое испорченное вино. Потому что в его шаблоне, в голове у него не укладывался вот этот вот Красностоп вот с его специфичными вкусами, оттенками и так далее. Но на третий день он прочувствовал, что такое Красностоп Золотовский, сказал, что это потрясающий сорт, которому стоит уделять внимание. Поэтому то, что сегодня Красностоп Золотовский, о нем говорят, и уже есть праздник, это уже очень радует. Потому что, я думаю, много еще в нашем виноделию предстоит различных праздников, но Красностоп радует то, что это впервые.
1: А российская аудитория что еще сама не прочувствовала, Валерия? Вот насколько уже отношение к Красностопу внутри российской аудитории, да, потребителей сформировалось, и отношение это позитивное.
2: Как я понимаю, красностопомания у нас началась примерно в 2012 году. Вначале им интересовались только специалисты, когда были хорошие урожаи, 10-й, 11-й год, 12-й культовый у нас получился, выдающиеся вина, кто ими занимался. И как раз ведь этот 2012 урожай на следующий год, в 2013 году, Валерий и Максим

0: Троечок отвезли на семинар на озеро Кома, на винный Давос, так называемый, и получили свою долю аплодисментов за него. А ведь они повезли годовалое вино, не готовое совершенно, так называемый барик сэмпл, то есть они взяли его из бочки, небольшое количество, отфильтровали буквально в лаборатории, разлили 12 бутылок и повезли с собой. То есть настолько у него был шикарный потенциал. И вот так вот его оценили специалисты. И поэтому Красностоп – это тот самый сорт, который олицетворяет наше отечественное виноделие. Не могу сказать, что целиком, но, по крайней мере, автохтонную историю в мире вот знают как Красностоп историю.
1: Просто давайте вот прям, Артур, ты как эксперт, как сомелье, можешь описать вкус. Он ведь очень тоже специфический. И вот давай сначала опиши, я потом вопрос тебе задам. Вот
2: Красностоп, само вино по себе в аромате достаточно яркое, ягодное, в нем огромная палитра ягодного микса. Это ежевика, черная смородина, это отчасти черноплодная рябина, в зависимости от того, как ты его делаешь. Проявляются очень много интересных, необычных, глубоких таких смыслов в аромате, когда ты ощущение складываешь, что ты такой ягодный смузи пьешь.
1: Ну, ты, конечно, сейчас описал. Это совсем не совпадает с тем, как это я, допустим, прочитал. Чувствовала в первый раз. Но оно же прям ядреное. Оно ядреное, оно такое, что тебя просто, ну, я не знаю, ну, во-первых, да, ты такое никогда не пробовала, во-вторых, ну, для меня это тяжело, то есть ощущение, что это очень такое серьезное, очень плотное, очень насыщенное и тяжелое вино.
2: Здесь же вопрос...
0: Брутальное, я бы сказала.
1: Да, да, вот такое прям казак такой.
2: Он же набирает очень быстро сахара, поэтому, когда он подвяливается, вот из такого концентрата, по сути, делать, из такого изюма, полуизюма делать вино, оно по-любому будет очень концентрированным и спиртуозным отчасти. Здесь вопрос уже технологический.
1: Я просто к чему спрашиваю? Мы, естественно, поинтересовались, как сегодня вообще идут продажи Красностопа в целом на российском рынке. Давайте послушаем, и потом я вопрос задам. Евгения Масленникова вот нам рассказала, бренд-амбассадор проекта «Большое русское вино Simple Group». Она как раз сказала, что сколько в среднем у них там по автохтонам в портфеле, и что касается Красностопа.
3: Вот мы с вами говорили про автохтоны в целом в прошлый раз, да, около 5% от нашего портфеля. Вот с Красностопом еще даже чуть поменьше. То есть мало. Если посмотреть на факты, то самые лучшие Красностопы, они находятся в премиальном сегменте. То есть это сорт, из которого для того, чтобы сделать классное вино, нужно действительно потрудиться. И это в таком базовом сегменте, в моносорте, наверное, мало их очень. У нас в целом достаточно медленно развивается портфель. То есть у нас не часто появляются новые винодельни, с которыми мы работаем. То есть такой постепенный процесс. Поэтому вот в рамках такой общей динамики идет и появление вин с Красностопом. С моей точки зрения, вот в маркетинговом плане это очень хорошая история, потому что это наш автохтонный сорт. Это действительно то, чего нет в других странах. Поэтому, наверное, один из самых простых способов привлечь покупателя любого к вину российскому, это сказать, а вот у нас есть наш особенный сорт. Поэтому продажи, учитывая еще особенно, что его немного, с ним все хорошо, продается он достаточно легко. Мне кажется, еще и для с точки зрения винной карты его достаточно легко добавить как пример из России, потому что он не будет дублировать международные сорта.
1: А теперь, внимание, вопрос. Учитывая вот то, что мы описали, что это достаточно сложный, да, по восприятию сорт, и далеко не каждому он зайдет, а нам точно нужно больше?
2: Да, конечно. И чем будет больше, тем лучше.
1: Мы же видим очевидный тренд все-таки в сторону белых, более легких вин, более каких-то изящных таких.
2: Слушай, ну, глобально вырастить огромное количество гектаров Красностопа Золотоску, я думаю, вряд ли кто пойдет. Но с точки зрения добавления периодически в бленды, он будет себя очень хорошо показывать.
1: То есть все-таки не моносорт, Валерия. Вы тоже считаете, что моносорт?
0: Я считаю,
1: это...
0: что в ассамбляжах он более выгодно себя демонстрирует. И он созревает быстрее. Ведь проблема винодела в чем? Это, получается, не коммерческая история. Его надо долго держать.
2: Да, он быстро не проявляет себя.
1: Ну вот вы же говорили, через год отвезли... крючуки, и всем был, запонравилось.
0: Для специалистов бочковая проба. Но публике такое показывать нельзя, там бы все умерли от ужаса.
1: В общем, надо больше, вы считаете, точно?
2: Да, однозначно.
1: Но, как вы уже сами отметили, он сложный, он капризный, он очень в работе требует много внимания и очевидности.

0: видно много времени.
1: И много терпения.
0: И много терпения.
1: Поэтому виноделы герои должны быть.
0: Готовы ли вот сегодня сами виноделы, публика-то может быть и готова, готовы ли виноделы больше входить вот в эту историю и работать с ним? В каких регионах он лучше приживается, в каких нет? Все это через пару минут проговорим.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризинко. Доната и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусной. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
5: Каждый вторник в 16:10.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
10: Это Бен Хоровиц. «Легко не будет». Про то, как делаются дела в Силиконовой долине, как он построил несколько крупных фондов, как падал. Это типичная книга для владельца или топ-менеджера компании про то, что всегда будут проблемы. Вот они по факту всегда будут, всегда ты их будешь решать, поэтому соберись и решай.
8: Бен Хоровиц. «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов».
11: Как старший по должности в компании, я считал, что никто не сможет справиться с разочарованием от плохих новостей лучше меня. Оказалось, как раз наоборот. Никто не реагировал на них острее, чем я. Программисты с легкостью выбрасывали из головы новости, заставлявшие меня ночь напролет мучиться от бессонницы. Но, в конце концов, я же основатель компании, ее CEO, я просто был женат на своей работе. Если дела шли совсем плохо, то все могли уйти. Все, кроме меня. В результате сотрудники воспринимали плохие новости гораздо спокойнее. Что еще более глупо, я почему-то считал, что это моя и только моя обязанность беспокоиться о проблемах компании.
7: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса декабря 2022 года. Как сообщил «Газпром», цены на основных хабах превысили $1000 за 1000 кубометров. Подземные хранилища заполнены на 67%, что на 12 с лишним миллиардов кубометров меньше, чем год назад. В компании предупредили, высокие цены и отставание по запасам усиливают риски для газоснабжения зимой. Энергетический шок из-за войны США и Израиля с Ираном не преодолен. Об этом заявили в МВФ. Как сообщила представитель фонда Джули Козак, судоходство в Армузском проливе составляет лишь 10-ю часть довоенного уровня. Цены на нефть, газ и топливо остаются высокими. Мировая экономика справляется лучше ожидаемого, но неопределенность сохраняется. Прогноз роста ВВП около 3%. Катар ведет переговоры о закупке СПГ у американских поставщиков. Как сообщает Bloomberg, война с Ираном подорвала способность Дохи снабжать клиентов. Катар Energy заинтересована в поставках существующих и строящихся предприятий США. До конфликта Катар обеспечивал около 1/5 мирового СПГ, но отгрузки почти остановились из-за риска атак на танкеры. Алжир с этой пятницы закрывает воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила Минобороны страны, ограничение коснется гражданских и военных бортов на прилет и вылет. Исключение — коммерческие рейсы в аэропорт Алжира и обратно, они сохранятся до конца года, когда истечет соглашение о воздушном сообщении. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами. Лаборатория Касперского предупредила о мошенничестве с предзаказом iPhone 18. Как сообщили РБК в компании, злоумышленники рассылают письма от имени Apple Store и платежных систем о якобы оформленных заказах на суммы от $900. Для отмены предлагают позвонить по поддельному номеру. Другая схема — бронирования цвета с фишинговой ссылкой. Эксперты советуют проверять отправителя и не вводить данные на сомнительных сайтах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Повтор программы.
3: А теперь давайте отвлечемся от этой сложной, тяжелой новостной повестки и поговорим о чем-то хорошем и приятном.
1: Время вина.
3: Артур Саркисян и Екатерина Столярова в студии. Сегодня отмечаем День Красностопа. Вот такой вот официальный праздник у нас появился. День Красностопа Золотовского. С нами Валерия Труфакина, редактор и эксперт Simple Wine News и один из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Обсуждаем вообще, насколько нам нужен этот праздник, насколько нам нужен, в принципе, Красностоп как таковой, продвигать его целенаправленно. Много уже тут чего проговорили. А у меня тем временем вот какой вопрос. На ваш взгляд, Валерия, это все-таки сорт винограда только для Дона? Ну, то есть мы должны больше вот туда сил сейчас бросать и там его развивать? Насколько он хорошо себя показывает в других регионах?
4: Я думаю, что бросать силы на Дон не нужно. Нужно обратить внимание на другие регионы. Ну, в частности, на Кубани. Ведь прекрасные результаты получаются у многих виноделин, причем в разных микрозонах.
5: Да, так и есть.
3: А это тоже тот же сорт? Это тоже Золотовский? Вот Артур
4: тоже
3: говорил,
4: Золотовский, про анапский. Тоже Золотовский. Они берут его на Дону обычно для... Ну, то есть, если винодел серьезно к этому относится, черенки берет, конечно, на Дону.
5: Угу. Ну, смотри, из 110 тысяч гектаров виноградников, которые объявлены на сегодня официально в России, 800 гектаров – это у нас Красностоп Золотовский. Это вообще ни о чем. Но это сорт винограда, о котором хочется что говорить, такое? Потому что он не просто как бы там, ну, один из таких, на самом деле, много, а вот он показал себя довольно интересно. Поэтому, как я уже говорил, с ним надо уметь работать.
3: Ну, вот показал-то он себя очень интересно там у одного, двух, трех, ну, вы сказали, пять, да, вы можете назвать, Валерия, пять каких-то топов, которые

0: Действительно.
1: Ну хорошо, 10.
0: Сразу вот так вот x2. Каждый винодел вообще, в принципе, способен, на ваш взгляд, справиться с красностопом?
1: Если наберется опыта, то да.
2: А так нет.
0: От чего это зависит? Ну что значит наберется опыта? Опыта работы вообще с виноградом или опыта работы конкретно с красностопом?
2: Именно с красностопом. Как я уже сказал, он довольно специфичный сам по себе. И нужно поймать вот этот момент, когда можно из него уже делать вино, чтобы он не горчил потом в послевкусе, потому что косточка зеленая осталась, и ты ее максимально использовал. Либо перезрел уже, да, то есть горечь, которая может оставаться после технологических неправильных приемов, она существует, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о красностопе, его надо чувствовать. При том, что
0: Никакой технологической карты, простите, я тут за дилетантство, да? для красностопа невозможно разработать.
2: Но его только чувствовать, это как готовить.
1: Ну, надо. То есть его, в отличие от каберне совиньона, нельзя сделать по книге.
2: Да.
1: Пока нет таких книг у нас.
0: Может быть, пора написать?
1: Пока еще рано.
0: Ты столько книг пишешь, может быть, пора. Но я точно знаю, кто мог бы подсобить вот в этом деле. Есть человек, который давно уже работает с красностопом и который научился его укращать, и у которого действительно получаются потрясающие с ним вина. Гюльбала Зиидов, главный винодел винодельни Ведерников, уже не единожды за сегодняшний эфир упомянутый, тут у нас подключается к нашему эфиру. Гюльбала, здравствуйте.
3: Да,
0: как мы рады вас, Гюльбала Магомедович, слышать. Гюльбала Магомедович, ну, может быть, вам пора уже книгу писать, как работать с красностопом Золотовским. Ну, кому, как не вам, это знать?
3: Ну, наверное, в скором времени будет возможность начну писать. Пока я работаю, сейчас я опять на работе, перерабатываю виноград. С красностопом, понимаете, мы с ним работаем с 2005 года, и каждый год мы что-то новое узнаем, и уже вроде бы как мы научились с ним работать. Им очень тяжело работать, и к нему надо, как Артур Юрьевич сказал, надо знать, когда его убирать. Были случаи, когда мы даже, несмотря ни на сахар, ни на что, физиологическую зрелость смотрим, уже сахар в винограде 32, а физиологической зрелости нет. Косточка горчит, зеленые танины. Нам приходилось даже перерабатывать его при сахарище, когда сахар был 36, уже ягода была сморщенная, как спущенный мячик. И тогда вино получилось, конечно, немножко джемовое, это самое, джемом немножко, джемовые были тона, но факт то, что он был вызревший. А если его немножко раньше, там, за 3-4 дня убрать, то могут появиться зеленые танины. Просто надо с этим сортом работать.
0: Это была первая глава книги Гюльбалы Магомедовича. Гюльбала Магомедович, ну тогда поделитесь вообще, вы зачем вот в эту историю ввязались? Как давно вы с сортом познакомились и как быстро поняли, что он не так прост, как кажется?
3: Ну, я как-то пригласили меня в винодельню Ведерникова в 2005 году, и мы с этого года работаем. И самое интересное, первый год мы, когда красностоп перерабатывали, у нас не было холода, были цистерны крашеные из черного металла, бродило на улице, и первый красностоп в 2005 году мы вырабатывали при температуре 37 градусов. И самое интересное, этот красностоп до сих пор живой. У нас несколько бутылок осталось.
2: Да, мы пробовали на нашем мероприятии «Время вина».
0: Было там уникальные вещи, да? Гюльбала Магомедович, а сразу вот получилось, вот первый опыт вашей работы с этим сортом, он каким оказался? Вы когда попробовали, что получилось, продегустировали, не подумали, ой, нет, не надо?
3: Нет, дело в том, что я до этого работал в другом хозяйстве, там таких сортов не было. А этот сорт сразу мне понравился, с ним можно работать, он такой тонинный. Хороший.
0: Такой хороший, такой добрый. С такой любовью вы, Гюльбала Магомедович, о нем.
3: Тем, что он, во-первых, набирает хорошо сахар, и, во-вторых, не теряет свою титрированную кислотность. И когда первый год мы купили дубовую тару, в 2010 году залили вино, а потом у меня спрашивают, ну как? Я говорю, оно уже теперь так хорошо себя чувствует, отдыхает, живет, и будет очень хорошее вино. А мне одна винодел говорит, ты такой уже уже стал интересный, такие вещи говорить, я говорю, это вино будет одно из лучших.

0: довольно толстые гребни. В общем, такой он еще тот. То есть по уходу это сложница. В первую очередь надо изучать свой терруар, свою землю. Какой у тебя слой, как часто у тебя морозы, как часто у тебя дожди имеют место. А второй момент, ты смотришь, как у тебя тот или иной сорт растет. Ну, например, красносток мы собираем довольно поздно. То есть, вот, например, в начале октября, в октябре у нас еще часть грозди красностопа висит на лозе. Мы не собираем его. Хотя сбор урожая у нас начинается обычно с конца августа.
1: Ну, вот у всех свои причуды, свои какие-то варианты. Гюльбала Магомедовича, вот для вас это самый тяжелый сорт в работе?
2: Или есть еще что-то?
1: Или есть еще что-то хуже, да?
3: Не, ну он не самый тяжелый, но с ним, конечно, тяжело работать, да. Просто у нас он, конечно, немножко раньше созревает. У нас в сентябре мы уже в конце, ну, мы в основном его убираем в сентябре месяце. В середине, в конце сентября, вот, кстати, на сегодняшний день, уже мы сегодня анализ делали красностопа, уже сахарится 24. Но мы пока еще рано, еще косточка не вызрела, будем, я думаю, недели через полторы его убирать. Ну, с ним, конечно, у нас, правда, урожайность очень низкая, у нас от там 3 тонн, там, ну, до 5-6. Просто
2: Гюльбала, скажи, проще будет сказать, сколько получается бутылок вина из одной грозди, или там сколько килограмм нужно на одну бутылку?
3: Так, сейчас.
1: Математическая задачка.
2: Ты говоришь, низкая урожайность. Сколько там, 1,5 килограмма на лозу?
4: Ну, 1,5-2 где-то получается на лозу обычно.
3: Понимаю, я просто могу сказать, выход виноматериала, ну, с килограмма, да, у нас 0,5, 0,6.
2: Ну вот, получается почти 2 килограмма.
3: Ну, мало выходит у нас выход.
1: Но, тем не менее, Гюльбала Магомедович, а какую долю, в общем-то, в вашем портфеле вина сегодня, вина из красностопа, будь то моносортовые, либо ассамбляжи составляют? Вот это ваш флагман?
3: Ну, красностоп один из флагман, да, самый флагман. У нас его в посадках около 60 гектаров у нас. Это 20% почти нашего, это самое, наших виноградников. Но он у нас и в чистом виде идет, и в купажах идет. И вот мы в этом году первый раз сделали красностоп на игристое, по-белому.
1: Ох ты, эксперименты.
2: И, насколько я знаю, он на собственных корнях, да?
3: У нас он на собственных корнях, но у нас один участок мы сделали несколько лет назад, он привитой. Так что у нас и привитой есть красностоп.
2: Ну, разница существенная, я думаю.
1: Спасибо,
2: да,
1: спасибо большое, Гюльбала Зиитов. Был с нами главный винодел винодельни Ведерников. Ну, не могу я не сказать, ну, вот прям одной фразой, что пару лет назад на аукционе вот как раз красностоп Золотовский от винодельни Ведерников, то, что делал Гюльбала Магомедович, ушел там за космические деньги, по-моему, 1,5 миллиона за 2 бутылки. Да. Да, люди были готовы отдать. Но вот то, что мы сейчас проговорили, ну, он сложный, с ним куча каких-то заморочек. Нужно очень много времени потратить на то, чтобы его изучить. Для винодела вот цимус всей этой истории в чем? Ладно, на Дону это твои исконные сорта, и, в общем-то, понятно, там они вот нормально растут. А для южных каких-то регионов им вот в эту историю зачем ввязываться, Валерия?
4: А почему многие хотят делать пино-нуар? Потому что это престижно.
1: И легко, наверное, проще?
4: Нет. Совсем не проще. Легко. Там свои фокусы. Ну, конечно, я бы сказала, что с красностопом придется возиться больше, тем более неизвестно как на твоей территории.
1: Сколько времени вот примерно нужно потратить на то, чтобы вообще его как-то приручить и понять?
2: Ну, если ты никогда не занимался им, то 3 года нужно, как минимум 3 урожая нужно попробовать сделать. Если у тебя нет чувства такого тонкого, когда, ну, как шеф-повар готовит, и он чувствует, там, добавил соли, добавил каких-то ингредиентов, и он получил определенный вкус, который хотел. Вот то же самое и с виноделом. Он должен его чувствовать, поэтому 3 года это самая такая маленькая историю.
1: Но это премиальные вина? Ну, то есть, да. Я понимаю, что виноделу, может быть, имеет смысл вот этим всем заниматься, если ты можешь потом это очень дорого продать. Это как раз прицел на премиальные вина?
4: Ну, премиальные это не обязательно очень дорого на самом деле. Речь идет о качестве в первую очередь. Это же имя.
1: Ну, качество обычно у нас обычно равно цена.
2: Ну, иногда наоборот.
4: Хотя наоборот.
2: Бывает по-разному. История и недорогое вино, но

0: стоит абсолютно реальных и вменяемых денег. Это такая отдельная тема.
1: Ну, готовы ли вот сегодня все-таки виноделы в эту историю активнее входить? Насколько им интересно, где они берут саженцы? Давайте мы поговорим с Александром Зареченским. Это винодельня Зареченских, питомник саженцев. Александр, расскажите, вы, насколько мы понимаем, вот как раз продаете саженцы Красностопа Золотовского. Что наблюдаете? Как меняется динамика спроса?
0: Здравствуйте, Александр.
2: Красностоп Золотовский. Мы вообще находимся в Ростовской области. Я хочу вам сказать, что более 20 лет занимаемся производством саженцев винограда. Это постоянный сорт, который небольшое питомно-экологическое хозяйство производит у нас до 150 тысяч саженцев. 30-40% ежегодно в те сорта, которые мы производим, занимает именно этот сорт. Так что спрос достаточно серьезный, особенно для фермеров Ростовской области. Ну, кстати, орел обитания растет в Саратове, в Волгограде. А в этом году удивились, в Мордовии по краю земли высажено 5 гектар саженцев. Так что, может быть, через 3-4 года попробуем Красностоп Золотовский, произведенный в Мордовии.
1: Любопытно. Александр, а просто для понимания, потому что я, допустим, всегда интересовалась этой темой, сколько лет вам требуется на то, чтобы вот высадить, подготовить на продажу, и сколько саженцы стоят?
2: Ну, на сегодняшний момент времени производство занимает, грубо говоря, год. То есть весной, не весной, вернее, поздней осенью заготовка материала. В феврале месяце производство прививки, в мае месяце, апрель-май, в зависимости от погодных условий, высадка в школку. И осенью мы выкапываем саженцы винограда и реализуем. Так что, грубо говоря, год выходит на производство саженцев.
1: Любопытно. Спасибо большое, Александр. Александр, в общем, как будто бы действительно и винодел. Александр Зареченский был с нами, винодельня Зареченских, питомник саженцев. У них свой как раз по красностопам. Как будто бы спрос действительно есть. Ну, может быть, нам пора уже и другие тогда автохтоны продвигать так же активно.
0: Ну, я думаю, что все потихонечку. У нас активно работает АВВР. Я хочу воспользоваться случаями поздравить Жанну Викторовну Беловол, у которой был вчера день рождения, долгих лет жизни, здоровья. Ну и, конечно же, то ощущение, которое происходит от того, что делается, какая деятельность происходит в АВВР, это очень радует, поэтому уверен, что российское виноделие в хороших руках.
1: Поздравляем, присоединяемся. Валерия, вы как считаете, может быть, нам пора и уже другие какие-то автохтоны также чуть более активно продвигать?
3: Конечно, я только за. Праздники. У меня даже любимчик есть.
1: Какой? Кто? Шампанчик?
3: Нет, цемлянский черный.
0: Согласен, да.
1: Мне тоже почему-то он больше нравится.
3: Вот почему? Если двигать во флагманы, то скорее его, поскольку он охватит больше регионов. Это гибкий сорт.
0: Он очень
3: он показывает
0: да.
3: себя отлично в любых условиях, по-моему. Он в любой ипостаси интересен. Он может быть тихим, игристым, и красным, и белым, и розовым.
0: Да.
3: Какой еще сорт так себя может продемонстрировать?
1: А что тогда? Вот надо было Дмитрию парировать из-за ВВР. Почему не цемлянский черный?
0: У цемлянского будет другой день.
3: Ну, тут, видимо, совпала дата. Надо подобрать что-то для цемлянского черного тоже. Тем более в компании с Красностопом они прекрасные дают
0: вино. Хорошо себя чувствую.
1: Больше праздников, богу праздников, в общем, нам необходимо. А фестивали? Вот вы же присутствовали тоже на всех там, наверняка. Вот Артур, насколько я понимаю, ты ездишь и на фестивали Красностопа Золотовского. Ты вообще динамику видишь, что качество растет? То есть вроде пробуют, вроде что-то делают. Есть выхлоп
0: да,
1: из этого?
0: Это ощущается на всех дегустационных образцах, вообще конкурсных образцах. И он очень хорошо воспринимает бочку. Нужно отметить это, потому что для него бочка дает ему более такую структурную историю. Опять-таки, я абсолютно с Лерой согласен по поводу цемлянского черного. Да, это очень крутой сорт винограда, о нем у нас будет, наверное, отдельную историю мы посвятим, но в целом Красностоп, он все-таки выглядит более как-то, не знаю, VIP, VIP какой-то
1: что
0: сорт
1: это?
0: Винограда.
1: Ну,
0: потому
1: ты
0: что
1: просто к нему если, чуть более...
0: Нет, если с ним работать нормально, то получаются невероятные вина.
1: Это ты про свое?
0: Нет.
1: А ты же работал с ним, ну вот твой опыт что показал?
0: Мой опыт показал, что он очень хорош, когда он в тандеме с кем-то.
1: Все-таки, да?

0: Да, и в блендах он себя показывает. И все известные бленды на сегодняшний день, которые есть достаточно высоко оценимые членами жюри, оцениваемыми, это как раз и бленды с Красностопом.
1: А с кем он дружит? Он со всеми прям хорошо дружит или не со всеми?
2: Это как... Ну, у нас есть опыт с несколькими только сортами. У тебя Каберне Совиньон был?
0: Да, Каберне Совиньон.
2: Потом в компании с, значит, Цимлянским черным и двумя бордосцами, с Саперави, с Каберне Франом, по-моему. Я думаю, с Сирой тоже.
0: Да, много экспериментов есть, да? Но в целом он очень красиво выглядит. Он дает определенную структуру того, чего иногда не хватает в вине.
1: Ну, мы вот так все говорим, надо больше, а рынок сегодня нуждается действительно, Валерия, в том, чтобы больше. Мы видим, ну, такое небольшое, даже большое сокращение по потреблению. Нам надо наращивать сегодня объемы?
2: Ну, во-первых, прекрасно, чтобы у нас был выбор качественных вин. Нам нужно наращивать не объемы производства, а производство качественных вин. Вот о чем речь идет.
0: Пускай будет мало, но
2: да,
0: хорошо.
2: Пусть будет меньше, но лучше.
1: Ну, давайте напоследок ваши рекомендации, как отмечать правильно День Красностопа, но, опять же, следуя заветам Минздрава аккуратно. Ну, Бойко, как вы себе представляете этот праздник спустя, там, может быть, еще какое-то время?
2: Ну, хорошо, я думаю, что значительную часть праздника нужно посвятить гастрономии.
0: В первую очередь, да.
2: Да.
0: И попробовать красностопы с мясом различным, типа различных
2: продуктов. Да, это же мясное вино. От различных мясных похлебок, вообще любых, до там каких-то колбасок на гриле.
0: До класс, момента, хорошо. Когда ты просто наслаждаешься самим сортом винограда, сделанным хорошо.
1: А ты что рекомендуешь, как отмечать?
0: А, вот
1: с мясом прекрасно, принято.
0: Да, получить удовольствие от хорошего красностопа Золотовского. Производителей сейчас много. Смотрите винный гид. Там есть очень много информации про этот сорт винограда и вина. Поэтому мы в любом случае понимаем, что красностоп Золотовский – это то, что у нас есть, и то, что нужно ценить. И уже, слава богу, есть праздник. А то, что появятся еще многие другие сорта винограда, и мы их будем отмечать, я даже не сомневаюсь.
1: Наверняка. А вы, кстати, хоть один праздник отмечаете? Есть рислинга, есть, по-моему, Шираз, тоже день отдельный. Хоть кто-нибудь отмечал?
0: Мысленно, да.
1: Только на словах?
2: Нет, ну мы обычно на работе. Пусть наши потребители насладятся моментом.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. На самом деле искренне рады за то, что у нас появляются свои праздники, праздники наших автохтонов. Пусть развиваются, пусть будет какой-то новый такой импульс дан, да, для того, чтобы и фестивали, может быть, активнее проводились, да, и поддержка была региональная.
0: И еще раз, мы не пропагандируем.
1: Ни в коем случае.
0: Ни в коем случае. Мы говорим о культуре питья и о том, что происходит на винном рынке.
1: А говорили мы об этом с Артуром Саркисяном и Валерией Труфакиной, редактором и экспертом Simple Wine News и одним из экспертов рейтинга «Лучшие российские вина» по версии Simple Wine News. Всех еще раз поздравляем с Днем Красностопа Золотовского. Хорошего вам вечера. Все советы даны, рекомендации даны. Спасибо большое. Это была программа «Время вина».
2: Всем счастливого Красностопа.
0: Всего доброго.
3: Автоньюз. Есть автомобили, которые буквально спасли своих производителей от разорения. Самый известный пример – это Porsche Cayenne, в котором спортивное наследие марки воплотилось в универсальном кузове. Но у Lamborghini история еще интереснее. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как создателя суперкаров от финансового краха спас маленький «Фиат». В 70-х годах у Lamborghini начались серьезные проблемы. Компания готовила преемника Miura и одновременно работала над будущим Countach. Но денег становилось все меньше. Основатель марки Ferruccio Lamborghini в 72-м году был вынужден продать больше половины компании, а спустя 2 года окончательно вышел из бизнеса. Lamborghini пыталась зарабатывать буквально на всем. Компания разрабатывала военный внедорожник, а еще помогала BMW с созданием среднемоторного спорткара М1. Но эти проекты не решили главную проблему. Заводу в Сан-Агата-Болоньезе нужна была стабильная загрузка и деньги. И тогда, в 79-м году, инженер Джулио Альфьери предложил довольно необычную идею – наладить на заводе производство небольшого утилитарного автомобиля на базе Fiat 127. Причем не обычного 127-го, а его бразильской версии – Fiat 147. У нее был более надежный двигатель, рассчитанный на топливо худшего качества. Альфьери Валерий предложил превратить этот маленький переднеприводный автомобиль в машину для сельской местности и горных районов. Так появился Fiat Rustica. Полноценного внедорожника из него, конечно, не сделали. У машины даже не было полного привода, зато инженеры всячески его доработали, увеличили дорожный просвет и установили защиту. Кузов, кстати, окрашивали только в один цвет – серо-бежевый. Решение было вполне практичным. На таком автомобиле дорожная грязь была почти незаметна. Изменили и передаточные числа коробки. Две короткие передачи давали больше момента на низких оборотах. Мощность составляла смехотворной по нынешним временам 50 лошадиных сил, но их хватало для небольшого автомобиля. За два года Lamborghini собрала около 5000 автомобилей Rustica. Это был небольшой объем, особенно по сравнению с массовым 127-м, но проект позволил заводу продолжить работу и пережить сложный период.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
9: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
9: РБК «Тренды».
10: Как роботы меняют структуру рабочих профессий.
11: Роботизация в России все чаще выходит за пределы крупных заводов и столичных технопарков. В регионах автоматизированное оборудование активно внедряется в промышленности и агросекторе. И это уже отражается на структуре вакансий. Речь идет не столько о замене людей роботами, сколько о смещении роли человека. От ручного выполнения операций к управлению и обслуживанию техники. В промышленности растет спрос на специалистов, работающих со сварочными роботами. Они настраивают программы, подготавливают детали и контролируют процесс. Зарплатные предложения по таким позициям в регионах достигают от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Параллельно появляются вакансии для наладчиков автоматических линий. Специалисты, которые следят за работой оборудования, устраняют сбои и контролируют производственный цикл. Часто такие позиции доступны даже кандидатам без опыта, с обучением на месте. Похожие изменения заметны и в агропромышленном комплексе. В регионах ищут операторов роботизированных животноводческих комплексов и автоматизированных теплиц. Работа связана с контролем оборудования и внедрением цифровых систем учета. Средняя зарплата здесь от 45 до 55 тысяч рублей в месяц. Общий тренд – снижение доли тяжелого ручного труда и рост спроса на базовую техническую грамотность. Роботы постепенно формируют новый слой рабочих профессий, менее физических, но более технологичных.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин едет в Индию на 3 дня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Запланированы встречи с Нарендрой Моди, лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии и наследными.